Карл Чапек с точки зрения кошки. Вот мой человек. Я его не боюсь. Он очень сильный, потому что очень много ест. Он всеядный. Что ты жрешь? Дай мне! Он некрасив, потому что без шерсти. У него мало слюней, и ему приходится умываться водой. Мяучит он грубо и слишком много. Иногда со сна мурлычет. «Открой мне дверь!» Не понимаю, отчего он стал хозяином. Может, сожрал что-нибудь необыкновенное? Он содержит в чистоте мои комнаты. Он берет в лапку острый черный коготь и царапает им по белым листам. Ни во что больше играть он не умеет. Спит ночью, а не днем. В темноте ничего не видит. Не знает никаких удовольствий, не жаждет крови, не мечтает об охоте и драке, не поет, разнежившись. Часто ночью, когда я слышу таинственные волшебные голоса, когда вижу, как все оживает во тьме, он сидит за столом и, наклонив голову, царапает своим черным коготком по белым листам. «Не воображай, будто я думаю о тебе. Я только слушаю тихое шуршание твоего когтя. Иногда шуршание затихает. Жалкий глупец не в силах придумать никакой другой игры. И мне становится жаль его. Я, так уж и быть, подойду к нему и тихонько мяукну в мучительно сладкой истоме. Тут мой человек поднимет меня и погрузит свое теплое лицо в мою шерсть. В такие минуты в нем на мгновение бывает заметен некоторый проблеск высшей жизни. И он, блаженно вздохнув, мурлычет что-то почти приятное. Но не воображай, будто я думаю о тебе. Ты меня согрел, и я пойду опять слушать голоса ночи».

Карл Чапек. С точки зрения кошки. Текст читал Владимир Князев.

0: Рейдар Йенсен. Люди с журнальных обложек. Пористые зернышки снега кружили по улице, превращаясь в серую кашу под колесами машин. Я поднял воротник пальто и отправился к киоску за газетой. По старой привычке окинул взглядом выставленные журналы, и девушка с обложки одного из них подмигнула мне, улыбаясь белыми, без единого изъяна зубами. «Наконец-то ты пришел», — сказала она. Я вытаращил глаза. «Я смотрю на тебя каждый раз, когда ты приходишь за газетой», — объяснила она. Киоскерша, к счастью, была занята другим покупателем. «Девушки с обложки не разговаривают», — громко сказал я. «Тогда зачем же, по-твоему, я вишу здесь, целыми днями, поджидая тебя?» — спросила она. Я ничего не ответил. «Что будет, если кто-нибудь заметит, как я стою здесь?» — произнося слова в пустоту. «Наверняка решат, что я спятил». Впрочем, прохожие пробегают мимо, торопясь к автобусной остановке, а киоскерша уже занята вязанием и даже не смотрит на меня. Думает, наверное, что я просто разглядываю журналы. «Купи меня», — снова попросила девушка с обложки. «У меня нет денег», — сказал я, выворачивая карманы. «Ведь стоишь ты довольно дорого. Каждый день сюда приходит другой парень и смотрит на меня», — мечтательно ответила она. «Вчера я подмигнула ему, но он ничего не заметил». «Ты что же, хочешь, чтобы он купил меня, а не ты?» Я долго смотрел на девушку. Она была очень недурна. Пожалуй, самая красивая из всех журнальных девушек в этом киоске. И раз уж я до такой степени спятил, что мне мерещится, будто девушки с обложек вступают со мной в разговор, то это был не самый худший вариант. Она вздохнула, и на щеке ее сверкнула слезинка. «Иногда приходят старые толстые мужчины и тоже разглядывают меня», — продолжала она. «Я знаю, что нам, девушкам с обложек, без этого не обойтись, но все они такие мерзкие. Уж лучше бы ты купил меня». Стоит она, видно, не больше 14 крон. Эту сумму я, в общем, смог бы наскрести. «Завтра я, может быть, куплю тебя», — сказал я. «Дело в том, что сегодня у меня нет с собой таких денег». Когда я уходил, она шептала что-то, и я ощущал спиной ее взгляд, пока не перешел на другую сторону улицы. Я и вправду собирался ее купить. Честно говоря, думал захватить с собой 14 крон. Но по обычной рассеянности, отправляясь на следующий день в киоск, я взял только 1 крону 25 эре. Однако ее место на витрине было пусто. Рядом висела другая девушка, хорошенькая брюнетка в очаровательной белой блузке. «Я бы хотел», — начал я. «К сожалению, мы сегодня продали последний экземпляр», — сказала киоскерша. «Но у нас есть другие журналы». Я покачал головой. «Дайте мне газету. Была ли то игра воображения или красивая брюнетка?» И впрямь едва заметно улыбнулась мне, когда я уходил. «Интересно, кто же все-таки купил ту белозубую? Тот, другой, кому она подмигивала?» Как бы то ни было, она исчезла, и мне было отчасти досадно. Как ученого меня интересует все, выходящее за рамки обычного, а этот случай был, как бы сказать, весьма своеобразным. Прошло несколько недель, прежде чем я снова очутился у этого киоска. К тому времени я уже почти успел забыть о девушке с обложки. «Привет», — тихо окликнули меня. Я поднял голову и встретился взглядом с парой темных глаз, сверкавших над белой блузкой. «Не вздумай уверять меня, что теперь вы все начали разговаривать», — сказал я. Она ответила не сразу. Поправив блузку у ворота, холодно посмотрела на меня. Я и вправду собирался купить ее.
1: «Когда тот, другой, уносил ее, она плакала», — прошептала брюнетка. У девушек с обложек не может быть никаких чувств. Но она мне нравилась. Я действительно думал ее купить». «А она так на тебя надеялась», — продолжала брюнетка. «По-моему, не очень красиво с твоей стороны так поступать с ней». «Ну ладно, скажи, кто ее купил», — с досадой сказал я. «Может, мне удастся взять ее на время, а потом забуду отдать, и все. Тогда я заглажу свою вину, не так ли?»
0: «Ничего у тебя не выйдет», — возразила брюнетка. «Я никогда не видела раньше этого человека. Он приехал на машине и сразу же укатил. Ты никогда ее больше не увидишь, да еще пожалеешь об этом».
1: «Тогда я куплю тебя», — сказал я. «Честно говоря, мне хотелось бы поболтать с тобой о всякой всячине».
0: «Ни за что на свете», — ответила она. «Если ты купишь меня, я никогда не скажу тебе ни слова. Я буду только бумагой». После этого прошла неделя, прежде чем я снова побывал у киоска. Все эти дни у нас в лаборатории была горячая пора. Времени едва хватало на сон, в свободные часы приходилось анализировать химические формулы. Вся моя жизнь отдана науке, и к тому же у меня появилось предчувствие, будто я стою на пороге славы. Как обычно, я купил свою газету и вдруг заметил, что кто-то пристально на меня смотрит. Но на сей раз это была не молодая очаровательная девушка, а пожилая дама, принадлежавшая вдобавок к одному из княжеских домов Европы. Сфотографированная на обложке какого-то еженедельника, она взирала на меня весьма строго. «И не стыдно вам, молодой человек?» — спросила она.
1: «Обмануть такую прелестную девушку?»
0: Я поискал взглядом мою старую приятельницу, красивую брюнетку, но она тоже исчезла. «А вы к тому же еще и невоспитаны», — заметила высокородная дама и оскорбленно посмотрела на меня. «Что вы скажете на это, адмирал?» Адмирал, свирепого вида господин, изображенный на обложке другого журнала, окинул меня презрительным взглядом.
1: «Ты вообще не стоишь того, чтобы с тобой имели дело женщины?» — проворчал он.
0: «Что вам угодно?» — спросила киоскерша.
1: «Нет, нет, я только смотрю», — ответил я и бросился на утек.
0: В течение следующих дней я с головой ушел в работу и химические формулы, так что сам начальник лаборатории похлопал меня по плечу.
1: «Таких старательных сотрудников у меня еще не было», — сказал он. «Но, по-моему, тебя надо притормозить. Ступай-ка домой и передохни. Купи ковбойский роман, развлекись немного».
0: Не обращая внимания на мои протесты, он выставил меня за дверь, а на прощание он и директор одарили меня широкими улыбками. «Если будете продолжать в том же духе, получите прибавку», — благосклонно процедил директор. Снег все сыпал и сыпал. Приближалось Рождество. А может, и впрямь отдохнуть немного. Куплю-ка ковбойский роман. Честно говоря, не читал их со школьных лет. И бояться мне нечего. Ведь только в киоске на площади портреты с обложек донимают меня. Я вошел в магазин и остановился перед полкой, где были выставлены издания карманной серии. «Милок!» Внезапно раздался чей-то голос.
1: Я вздрогнул. «Стреляй или умрешь!» произнес у моего уха другой хриплый и грубый голос.
0: Я стал вертеть головой по сторонам, переводя взгляд с белокурой гангстерши в черных джинсах на бородатого бродягу, наставившего на меня револьвер. «Да, дела мои, швах! Может, все-таки обратиться к заводскому врачу?»
1: «Послушай, ты бородатый подонок», — сказал я, пытаясь приосаниться. «Нечего вам преследовать меня из-за той девчонки. И потом, ты больше не в моде. Теперь читают романы про шпионов». «А ты кто такой?» — прорычал он. «Чихать я хотел на твои шашни. Но тут мои владения, так что вали отсюда, пока мы не разнесли в щепки твою хибару и не нашпиговали свинцом тебя и твоих родственничков. I love you. заявила белокурая гангстерша за 3,5 кроны, бросая на меня страстные взгляды.
0: «Она думает, парень чего-то стоит», переговаривались между собой две девушки с обложек молодежных журналов, энергично жуя резинку. «А у него монет-то в кармане не густо!»
2: «Стреляй, или умрешь!»
1: Снова взвыл ковбой и поднял револьвер.
0: После этого я целых 2 дня не выходил из дома, а когда хозяйка предложила мне для чтения несколько еженедельников, я, как можно вежливее, отказался. «Спасибо, хватит с меня прессы!» Рождество пришло и миновало, и все это время я довольствовался чтением романов без иллюстрированных обложек и изучением химических формул, отдыхая дома у родителей. Сразу же после Нового года я уехал обратно, чтобы начать обработку опытов. Однажды я все же рискнул купить свою обычную газету в колбасной ловчонке, но и на сей раз мне здорово досталось. «Возьми меня домой, стягай меня кнутом, бей меня!» — вопила дама в высоких кожаных сапогах и с бессмысленным взглядом, сфотографированная на обложке детективного журнала.
1: «Хорошо бы выпустить из тебя кишки», — вмешался в беседу мужчина с обложки другого детектива. Он был занят тем, что связывал молодую девушку и затыкал ей рот кляпом. Она-то уж ничего не могла мне сказать. Мужчина, оторвавшись от дела, покосился на меня налитыми кровью глазами.
2: «Ты похож на кота, которого собираются вздернуть. Еще и коммунист, небось. Попался бы ты в компанию к нам, уж мы бы стерли ухмылку с твоей идиотской хари».
1: «Спасибо за любезное приглашение», — огрызнулся я. «Только поищи другого. Может, он и согласится отдать за тебя 2 кроны». Когда я кинулся к двери, вслед мне прогремел выстрел. Колбасник удивленно поднял голову. Потом я прочел, что на место происшествия прибыла полиция, но ей ничто не удалось обнаружить. Я прочитал купленные мною газеты, но никто со мной не говорил. Я решил, что начинаю избавляться от галлюцинаций. Должно быть, отдых не повредил бы мне, как сказал заводской врач, когда я заходил к нему в последний раз. Я решил снова пойти к врачу, рассказать о своих страданиях. К сожалению, на другой день я совершенно забыл о своем намерении. Наши химические опыты дали интереснейшие результаты, и не успел я оглянуться, как было уже 3 часа. И заводской врач исчез. В 4 я отправился обедать. По дороге торопливо купил газету, успев лишь поймать на себе 2-3 враждебных взгляда, но прибавил шагу и смешался с толпой. Я вошел в кафе, где обычно обедал, и, сев за столик, бросил взгляд на газетный лист.
2: «Где ты был, когда горел мой дом?» — прозвучал чей-то голос. «Сидишь тут довольный, что и пальцем не пошевельнул ради меня». Я вздрогнул и встретился взглядом с удрученным от горя фермером, снятым на фоне сгоревшего дома. «Сейчас, когда мы столкнулись лицом к лицу, я надеюсь, вы будете помнить о нашей партии. Наша партия — единственная, которая ратует за субсидию для одиноких на строительство жилья. Я знаю, что вы субъект невероятно тупой, но все же мои слова должны запасть вам в душу», — сказал другой голос. Политический деятель в упор смотрел на меня. Я уронил газету на пол.
1: «Спасибо, десерта не надо!» — крикнул я официантке и ринулся к двери. Врач осмотрел меня и нашел сильное переутомление. Затем дал мне какие-то пилюли и выписал больничный лист.
0: «Нервные расстройства — явление довольно распространенное в наши дни», — сказал он. «Но вы не волнуйтесь. Скоро вы снова будете как огурчик». Он оказался прав. Спустя 2 недели я почувствовал себя совершенно здоровым и спокойным. Мало того, я не раз заходил в табачные лавки и пристально разглядывал журналы на полке. И никакой реакции. В середине февраля мы завершили, наконец, наши исследования. Концерн организовал пресс-конференцию с участием газет, телевидения, радио, начальник лаборатории произнес речь, где особенно расхваливал меня, называя одаренным химиком. «Благодаря моим опытам, — заявил он, — ряд процессов в химической промышленности будет значительно упрощен, и концерн отныне сможет серьезно увеличить выпуск продукции. И я также рад вручить чек способному молодому исследователю в доказательство того, сколь высоко ценит его наш концерн», — сказал директор, похлопывая меня по плечу. Сверкнули блицы, последовали поздравления, тосты, шампанское. Ложась в тот вечер спать, я почувствовал, что вполне доволен собой. Проснувшись, я ощутил какую-то скованность. Мне казалось, что голова моя заключена в рамку, а ноги исчезли. У меня словно не было нижней половины туловища. Так и есть, она исчезла. Тут я окончательно пришел в себя и увидел, где нахожусь. Я висел на стене в газетном киоске, в том самом, где впервые встретил заговорившую со мной девушку с обложки. «Доброе утро», — произнес голос снизу. «Добро пожаловать в нашу компанию», — сказал голос сверху. «Наконец-то и тебя сфотографировали». «Ну, каково тебе сейчас?» — прозвенел юношеский голос рядом со мной. «Мы так поступали со многими. Нужно лишь сфотографировать вас особой камерой, и вы навсегда выбываете из игры». «Думаешь, кто-нибудь купит газету, где ты изображен?» «Нет. Провисишь здесь, пока тебя не сдадут в макулатуру, если сам себя продать не сумеешь. Только пройдет не меньше недели, пока ты этому научишься». Я молчал. Хотел было открыть рот и произнести что-то, но ничего не получилось. «Купи меня!» — попытался обратиться я к девушке, которая подошла к киоску за газетой. Перевод с норвежского Фаины Золотаревской.

0: Вы слушаете радио «Фантастика».
1: Рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Фунес. Чудо памяти», опубликованный в 1942 году. Перевод Евгении Лысенко.
2: Я его помню. Я не вправе произносить это священное слово. Лишь один человек на земле имел на это право, и человек этот скончался с темным цветком страстоцвета в руке, видящим цветок так, как никто другой не увидит, хоть смотри на него с утренней зари до ночи всю жизнь. Помню его бесстрастное индейское лицо, странно далекое, забелеющей сигаретой. Помню, так мне кажется, его тонкие руки с гибкими пальцами. Помню рядом с этими руками мате с гербом Восточного берега. Помню на окне желтую циновку с каким-то озерным пейзажем. Отчетливо помню его голос. Неспешный, неприязненный, с носовым тембром. Голос исконного сельского уроженца, без нынешних итальянских свистящих. Видел я его не более трех раз. Последний в 1887 году. Я нахожу очень удачным замысел, чтобы все, кто с ним встречался, написали о нем. Мое свидетельство, возможно, будет самым кратким и наверняка самым скудным, однако по беспристрастию не уступит остальным в книге, которую вы издадите. Будучи жалким аргентинцем, я не способен расточать дифирамбы, жанр, обязательный в Уругвае, когда темой является уругваец. Писателишка, столичный франт, шелкопер. Фунес не произнес этих оскорбительных слов, но для меня совершенно очевидно, что в его глазах я был представителем этого ничтожного сорта людей. Педро Леандро Пуччи писал, что Фунес был предшественником сверхчеловека, некий самородный, доморощенный Заратустра. Спорить не стану, но не надо забывать, что и Пуччи, его земляк из Фрайбентеса, и страдает неисправимой ограниченностью. Первое мое воспоминание о Фунесе очень четкое. Я вижу его в сумерке мартовского или февральского дня 84-го года. В том году отец повез меня на лето в Фрайбентес. Вместе с кузеном Бернардо Аэда мы возвращались из усадьбы Сан-Франциско. Ехали верхом, распевая песни. Но не только это было причиной моего счастливого настроения. После душного дня небо закрыла огромная грозовая туча аспидного цвета. Ее подгонял южный ветер. Деревья уже буйствовали. Я боялся и надеялся, что проливной дождь застанет нас в открытой степи. Мы как бы гнались в запуске с грозой. Вскоре мы скакали по улочке, пролегавшей между двух очень высоко поднятых кирпичных тротуаров. Вдруг стемнело. Я услыхал наверху быстрые и словно крадущиеся шаги. Я поднял глаза и увидел парня, бежавшего по узкому красному тротуару, как по узкой красной стене. Помню шаровары, альпаргаты, помню сигарету, белевшую на жестком лице. И все это на фоне уже безгранично огромной тучи. Бернардо неожиданно окликнул его. «Который там час, Иренью?» Не взглянув на небо, не останавливаясь, тот ответил. «Без 4:08, дружок Бернардо Хуан Франциско». Голос был высокий, насмешливый. «Я человек рассеянный, и вышеприведенный диалог не привлек бы моего внимания, если бы кузен не повторял его потом, движимый, как я полагаю, своего рода местным патриотизмом и желанием показать полное свое безразличие к насмешливому величанию его всеми тремя именами. Он рассказал, что повстречавшийся нам парень — это Иренью Фунес, известный своими странностями, например, тем, что он ни с кем не дружит и всегда точно знает, который час, как по часам». Он добавил, что Фунес — сын здешней гладильщицы Марии Клементины Фунес, и что одни говорят, будто его отец.
3: Врач с Солильни, англичанин О'Коннор.
2: А другие называют укротителя лошадей или мясника из департамента Сальте. Живет он со своей матерью на окраине за усадьбой Лавры.
3: В годы 85 и 86 мы проводили лето в Монтевидео.
2: В 87 снова поехали в Фрайбентес. Я, естественно, стал расспрашивать о всех своих знакомых и, наконец, дошел до фонометрического Фунеса. Мне ответили, что его сбросил на земь необъезженный конь в усадьбе Сан-Франциско, и теперь он парализован, похоже, навсегда. Вспоминаю странное ощущение чего-то магического при этой вести. Единственный раз, когда я его видел, мы ехали на лошадях из Сан-Франциско, а он бежал поверху. Сам факт, сообщенный устами кузена Бернарда, очень походил на сон, сложившийся из уже прожитых фрагментов. Мне сказали, что Фунес не встает с постели, все лежит и глядит на кактус во дворе или на какую-нибудь паутинку. Вечером он разрешает подвинуть себя к окну. Гордыня его доходит до того, что он притворяется, будто постигшая его беда оказалась для него благотворной. Я дважды видел его за оконной решеткой, которая словно подчеркивала его положение вечного узника. В первый раз он сидел неподвижно с закрытыми глазами, во второй тоже был неподвижен, но сосредоточенно смотрел на душистый стебель сантанины. В то время я не без доли тщеславия взялся за систематические занятия латынью. В моем чемодане лежали «De viris illustribus» Ламона, «Тезаурус» Кишера, комментарии Юлия Цезаря и один из томов «История натуралис» Плиния, превосходивший и сейчас превосходящие мои скромные возможности в латинском. В маленьком городке все становится известно. Иренио в своем отдаленном ранчо не замедлил узнать о прибытии этих необыкновенных книг. Он прислал мне торжественное, цветистое письмо, в котором упоминал о нашей встрече. К сожалению, мимолетный. 7 февраля 84 года. Восхвалял достославные услуги, которые мой дядя, дон Григорио Аэда, скончавшийся в том же году, оказал обеим родинам в своем отважном путешествии Витусаинга. И просил меня одолжить ему какой-нибудь из книг вместе со словарем, чтобы я мог понять оригинальный текст, потому что латинского я пока не знаю. Он обещал возвратить книги в хорошем состоянии и очень скоро. Почерк был великолепный, очень четкий. Орфография того типа, за который ратовал Андрес Белью. «I» вместо «Y», «J» вместо «G». Сперва я, естественно, испугался, что это издевка. Мои кузены уверили меня, что нет, что это вполне в духе Иренио. Я не знал, чему приписывать – наглости, невежеству или глупости, его идею, что труднейший латинский язык не требует ничего, кроме словаря. Дабы вполне рассеять его иллюзии, я послал ему «Градус ад Парнассум» Кишера и книгу Плиния. 14 февраля мне телеграфировали из Буэнос-Айреса, чтобы я немедленно приехал, так как мой отец чувствует себя не очень хорошо. Да простит меня Бог, но тщеславное сознание, что срочная телеграмма адресована мне, желание поведать всему Фрайбентесу, что мягкая ее формулировка не согласуется со смыслом этих двух наречий, соблазн драматизировать свою скорбь, изображая мужественный стоицизм, вероятно, помешали мне почувствовать настоящее горе. Укладывая чемодан, я заметил, что не хватает «Градус» и первого тома «История натуралис». «Сатурн» должен был отчалить утром следующего дня, и я вечером, после ужина, отправился к Фунесу. Меня удивило, что духота ночью была не меньше, чем днем. В чистеньком ранчо меня встретила мать Фунеса. Она сказала, что комната Иренио в глубине дома, и чтобы я не удивлялся, если там будет темно. «Иренио», — сказала она, — «часами не зажигает свечу». Я прошел мощенный каменными плитами патио и по небольшому коридору вышел во второй патио. По стенам вился виноград. Темнота показалась мне полной. Вдруг я услышал высокий, насмешливый голос Иренио. Голос этот произносил латинские фразы с угрюмым удовольствием. Голос этот, исходивший из мрака, декламировал не речь, не то молитву, не то гимн. В немощенном патио звучали латинские слова. Моему страху они показались непонятными, нескончаемыми. Позже, в нескончаемо долгом разговоре этой ночи, я узнал, что то был первый абзац 24 главы 7 книги «История Натуралис». Тема этой главы — память. Последние ее слова — «Ut nihil non lisdem verbis rederetur auditum». Ничуть не меняя голоса, Иренио предложил мне войти. Он лежал на кровати и курил. Мне кажется, что лица его я не видел до самого рассвета. Вспоминается лишь слабое мерцание сигареты. В комнате слегка пахло сыростью. Я сел, повторил историю про телеграмму и про болезнь отца. Теперь я подхожу к самой трудной части своего рассказа. В нем, пора уже читателю об этом узнать, нет другого сюжета, кроме этого диалога полувековой давности. Я не буду пытаться воспроизвести слова, теперь уже невосстановимые. Предпочитаю со всей точностью передать смысл того многого, что я услышал от Иренио. Непрямая речь отдаляет и ослабляет эффект. Я знаю, что приношу в жертву красочность рассказа. Пусть мои читатели вообразят себе поток прерывающихся периодов, который обрушился на меня в ту ночь. Иренио начал с перечисления. На латыни и на испанском случаев удивительной памяти, указанных в «История Натуралис». Кир, персидский царь, знавший по имени всех солдат своих армий, Митридат Евпатор, вершивший правосудие на 22 языках своей империи, Симонид, изобретатель мнемотехники, Митрадор, славившийся умением точно повторять единожды услышанное. Вполне искренне Иренио удивлялся тому, что подобные вещи могут удивлять. Он сказал мне, что до того дождливого вечера, когда его сбросил белый жеребец, он был таким же, как все смертные, слепым, глухим, пустоголовым, беспамятным. Я попытался было намекнуть на его точное чувство времени, на удивительное запоминание собственных имен. Он меня не слушал. 19 лет он прожил как во сне. Он смотрел и не видел, слушал и не слышал. Все забывал, почти все. Упав с коня, он потерял сознание. Когда же пришел в себя, восприятие окружающего было почти невыносимым. Настолько оно стало богатым и отчетливым. Но также ожили самые давние и самые незначительные воспоминания. Немного спустя он узнал, что его парализовало. Этот факт почти не взволновал его. Он решил, почувствовал, что неподвижность — ничтожная плата. Теперь его восприятие и память были безошибочны. Мы с одного взгляда видим три рюмки на столе. Фунес видел все лозы, листья и ягоды на виноградном кусте. Он знал формы южных облаков на рассвете 30 апреля 1882 года и мог мысленно сравнить их с прожилками на книжных листах из испанской бумажной массы, на которые взглянул один раз, и с узором пены под веслом на Рио-Негро в канун сражения под Кибрачи. Воспоминания эти были непростыми. Каждый зрительный образ сопровождался ощущениями, мускульными, тепловыми и тому подобное. Он мог восстановить все свои сны, все дремотные видения. 2 или 3 раза он воскрешал в памяти по целому дню, при этом у него не было ни малейших сомнений, только каждое такое воспроизведение требовало тоже целого дня. Он сказал мне: «У меня больше воспоминаний, чем было у всех людей в мире с тех пор, как мир стоит. И еще. Мои сны все равно, что ваше бодрствование. И еще, уже на рассвете, моя память, приятели, все равно, что сточная канава. Окружность на аспидной доске, прямоугольный треугольник, ромб. Все эти формы мы вполне можем вообразить. Также мог вообразить Ирению спутанную гриву жеребца, стадо скота на горном склоне, меняющиеся оттенки огня и несметные частицы пепла, перемены, происходящие с лицом покойника в течение долгого траурного бдения. Не знаю, правда, сколько звезд видел он на небе. Вот что он мне рассказал. Ни тогда, ни потом я не сомневался в правдивости его слов. В те времена не было кинематографа, не было фонографов, и все же вполне очевидно, хотя и невероятно, что никто не попытался провести с Фунесом хоть какой-нибудь опыт. Да, все мы живем, откладывая на потом все, что можно отложить. Вероятно, в глубине души мы все знаем, что мы бессмертны, и что рано или поздно каждый человек сделает все и будет знать все. Из темноты голос Фунеса продолжал говорить. Он сказал мне, что в 1886 году придумал оригинальную систему нумерации и что в течение немногих дней перешел за 24 тысячи. Он ее не записывал, так как то, что он хоть раз подумал, уже не стиралось в памяти. Первым стимулом к этому послужило, если не ошибаюсь, досада, что для выражения 33 песо требуются две цифры или три слова вместо одного слова и одной цифры. Этот нелепый принцип он решил применить и к другим числам. Вместо 7013 он, например, говорил «Максима Перес». Вместо 7014 – «Железная дорога». Другие числа обозначались как Луис Миллиан, Лафинур, Алимар, Сера, Трефи, Кит, Газ, Котел, Наполеон, Августин де Виде. Вместо 500 он говорил 9. Каждое слово имело особый знак, вроде клейма. Последние большие числа были очень сложны. Я попытался объяснить ему, что этот набор бессвязных слов как раз нечто совершенно противоположное системе нумерации. Я сказал, что, говоря 365, мы называем 3 сотни, 6 десятков, 5 единиц. Делаем анализ, которого нет в его числах, вроде «негр Тимотео» или «взбучка». Фунес меня не понимал или не хотел понять. В 17 веке Лок предположил и отверг возможность языка, в котором каждый отдельный предмет, каждый камень, каждая птица и каждая ветка имели бы собственное имя. Фунес тоже пытался придумать аналогичный язык, но отказался от него, найдя, что он будет слишком обобщенным, слишком двусмысленным. В действительности Фунес помнил не только каждый лист на каждом дереве в каждом лесу, но помнил также каждый раз, когда он этот лист видел или вообразил. Он решил ограничить каждое из своих путешествий в прошлое какими-нибудь 7-10 тысячами воспоминаний, которые он будет обозначать числами. Два соображения остановили его. Сознание, что задача эта бесконечна, и сознание, что она бесполезна. Он подумал, что к своему смертному часу едва ли успеет классифицировать все воспоминания детства. Два упомянутых проекта – бесконечный словарь для бесконечного натурального ряда чисел, бесполезный мысленный каталог всех хранящихся в памяти образов – безумны, однако обнаруживают некое смутное величие. Они позволяют нам представить себе или почувствовать головокружительный мир Фунеса. Не будем забывать, что сам он был почти совершенно не способен к общим платоновским идеям. Ему не только было трудно понять, что родовое имя собака охватывает множество различных особей разных размеров и разных форм. Ему не нравилось, что собака в 3 часа 14 минут видимая в профиль,
4: имеет то же название, что собака в 3 часа 15 минут, видимая в анфас. Собственное его лицо в зеркале, собственные руки каждый раз вызывали в нем удивление. Свифт рассказывает, что император Лилипутии видел движение минутной стрелки. Фунес непрерывно видел медленное развитие всякой порчи, кариеса, усталости. Он замечал проникновение смерти, сырости. Он был одиноким и ясновидящим зрителем многообразного, приходящего и почти невыносимо отчетливого мира. Вавилон, Лондон и Нью-Йорк своим яростным блеском поражают воображение человеческое. Однако никто в этих кишащих людьми башнях или на этих метущихся улицах не испытывал столь непрестанного жара и гнета реальности, как тот, что обрушивался денно и ночно на бедного Ирению в его убогом южноамериканском предместье. Ему было очень трудно уснуть. Уснуть — значит отвлечься от мира. Лежа на спине в своей постели, Фунес в темноте представлял себе каждую трещину и каждый выступ на стенах соседних домов. Повторяю, что даже самое незначительное из его воспоминаний было более точным и ярким, чем наше ощущение физического удовольствия или физического страдания. В восточной стороне города лежал еще не вполне застроенный участок с новыми незнакомыми домами. Фунес воображал их себе сплошь черными, состоящими из однородной тьмы. Чтобы уснуть, он поворачивался лицом в их сторону. И еще он представлял себе, что находится в реке, и течение его колышет и растворяет. Он без труда изучил английский, французский, португальский, латинский. Однако я подозреваю, что он был не очень способен мыслить. Мыслить значит забывать о различиях, обобщать, абстрагировать. В загроможденном предметами мире Фунеса были только подробности, к тому же лишь непосредственно данные. Робкий утренний свет проник из немощенного патио в комнату. Тогда я увидел лицо, от которого исходил голос, звучащий всю ночь. Ирению было 19 лет. Он родился в 1868 году. Он показался мне неким монументом, бронзовым изваянием, более древним, чем Египет, чем пророки и пирамиды. Я подумал, что каждое из моих слов, каждый из моих жестов останется навсегда в его беспощадной памяти. Страх удерживал меня от бесполезных движений. Ирению Фунес скончался в 1889 году от воспаления легких.

Из-за дверей донесся призрачный трубный зов. Семь нот казались слабым и далеким сиянием серебряного фантома, как если бы звуки превратились в вещество, из которого создаются тени. Роберт Вольф знал, что за раздвижными дверцами не может быть ни рога, ни человека, трубящего в него. Минуту назад он уже осматривал внутренности стенного шкафа. Если не считать цементного пола, белых оштукатуренных стен, вешалок и крючков для одежды, полки и лампочки над головой, шкаф казался абсолютно пустым. И все же он слышал звуки трубы, слабые, будто бы приходящие из-за неведомой грани нашего мира. Роберт Вольф был один, поэтому никто не мог подтвердить истинность события, которое, по его мнению, выходило за рамки возможного. Комната, в которой он стоял как завороженный, совершенно не годилась для подобного переживания. Но сам он был к нему готов. В последнее время его сны наполняли беспокойные причудливые видения. В течение дня в голове возникали странные мысли и проблески каких-то картин, пусть мимолетные, но очень яркие и даже пугающие, непрошенные, нежданные и неотразимые образы. Вольф забеспокоился. Было бы нечестно пережить психическое расстройство, едва заработав себе пенсию. Однако, если это уже случалось с другими, то могло произойти и с ним. Ему давно следовало показаться доктору, но он не мог заставить себя прислушаться голосу рассудка и продолжал выжидать.

0: ему доктору, а потом навестит психотерапевта.
1: «Роберт!» — позвала его жена. «Что ты там задержался? Поднимайся к нам! Я хочу поговорить с тобой и мистером Брессоном!»
0: «Одну минуту, милая!» — крикнул он в ответ. Она еще раз окликнула его так близко, что он обернулся. Бренда Вольф стояла на верхней площадке лестницы, ведущей в комнату отдыха. Как ему, ей было 66 лет. Полнота, густо нарумяненные и припудренные морщины, толстые стекла очков и волосы синевато-стального цвета навсегда погребли былую красоту Бренды. Он вздрогнул, увидев ее, как вздрагивал при каждом взгляде на зеркало, замечая свою лысую голову, глубокие складки от носа до рта и звездочки морщин в уголках покрасневших глаз. Не в этом ли его проблема? А может быть, он до сих пор не смирился с тем, что происходит со всеми людьми, нравится им это или нет? Может быть, причина его неприязни заключена не в физическом угасании, а в понимании того, что и ему, и Бренде не удалось осуществить мечты своей юности. Когти и жернова минувших лет оставили свои следы на плоти, но время сжалилось над ним, разрешив дожить до старости, и он не мог оправдывать отсутствие гармонии в душе словами о недолговечности и бренности существования. Мир не виноват, что он превратился в старика. Ответственным за все был он и только он. По крайней мере, ему хватало мужества признавать этот факт, и Вольф ни в чем не упрекал Вселенную или ту ее часть, которая олицетворялась его супругой. Он не кричал, не ворчал и не хныкал, как Бренда. Хотя бывали времена, когда хотелось и поскулить, и поплакать. Не так уж много на свете людей, потерявших память о первых 20 годах своей жизни. Он подумал о 20 годах, так как Вольфы, усыновившие его, говорили, что Роберт был тогда именно в этом возрасте. Его нашел старик Вольф во времена своих скитаний по холмам Кентукки около границы штата Индиана. И уже тогда Роберт не знал, откуда и как он попал сюда. Кентукки и даже Соединенные Штаты Америки казались ему бессмысленными звуками. Впрочем, как и весь английский язык. Вольфы взяли его к себе и оповестили об этом шерифа. В ходе расследования властям так и не удалось установить его личность. В другое время такая история могла бы привлечь внимание широкой общественности, но страна находилась на грани войны с Кайзером, и людей волновали более важные вопросы. Роберт, названный в честь умершего сына Вольфов, начал помогать старикам в работе на ферме. Ему пришлось пойти в школу, так как все воспоминания о предыдущем обучении исчезли без следа. Его невежество в вопросах поведения оказалось еще большей неприятностью, чем отсутствие номинальных знаний. Он то и дело смущал и обижал других людей. Обитатели холмов изводили его презрительными, а иногда и жесткими насмешками, но он быстро учился, и его готовность к тяжелой работе, плюс огромная сила и умение постоять за себя, заслужили всеобщее уважение. За удивительно короткий срок, словно повторяя усвоенное, Роберт закончил начальную и среднюю школы. Скорость обучения и прохождение классов экстерном не помешали ему без труда сдать вступительные экзамены в университет. Здесь у него появилась и сохранилась на всю жизнь любовь к классическим языкам. Больше всего ему нравился греческий, потому что этот язык задевал в нем какую-то струнку души и казался чуть ли не родным. Получив в Чикагском университете степень доктора философии, он преподавал в учебных заведениях восточных и среднезападных штатов. А потом Роберт женился на Бренде, красивой девушке с замечательной душой. Или это ему так казалось вначале? С годами иллюзии рассеялись, но и тогда он был относительно счастлив. Однако необъяснимая потеря памяти и тайна его происхождения по-прежнему волновали Вольфа. Долгое время это не тревожило его. Но теперь, после ухода на пенсию,

0: пенсию.
1: «Роберт!» – закричала Бренда. «Сейчас же поднимайся сюда! У мистера Брессона очень мало времени!»
0: «Я уверен, что мы не первые клиенты мистера Брессона, которым захотелось без спешки осмотреть все помещения», – мягко ответил он. «Или ты уже решила отказаться от дома?» Бренда сердито взглянула на него, с негодованием отвернулась и в перевалку заспешила во свояси. Вольф вздохнул, предчувствуя обвинение в том, что он якобы нарочно выставлял ее в глупом виде перед агентом по продаже недвижимости. Он снова повернулся к дверцам стенного шкафа. «Может быть, набраться смелости и открыть их? Какая нелепость стоять словно в шоке, переживая приступ невротической нерешительности!» Но он не мог сдвинуться с места и лишь вздрогнул, когда охотничий рог протрубил 7 нот. Как и раньше, звуки доносились из-за толстой преграды, но теперь они стали значительно громче. Сердце глухо застучало, словно кто-то изнутри колотил кулаком в грудную кость. Он заставил себя подойти к дверям, протянул руку к покрытой латунью выемке, которая находилась на уровне пояса, и толкнул в сторону одну из створок. Дверца отъехала, заглушив звуки рога тихим урчанием роликов. Белые оштукатуренные доски стены исчезли. Они превратились в ход на сцену, придумать которую он бы не мог, несмотря на то, что, по идее, она являлась порождением его сознания. Солнечный свет хлынул в проем, размеры которого вполне бы позволили Роберту, чуть пригнувшись, пройти через него. Обзор перекрывали растения, чем-то напоминавшие деревья, но не земные деревья. Сквозь ветви и причудливые листья он увидел ярко-зеленое небо. Его взгляд скользнул вниз и остановился на пятачке земли под деревьями. 6 или 7 кошмарных тварей собрались у подножия гигантского валуна. Скала из красной породы с кварцевыми блестками немного походила по форме на поганку. Мерзкие существа с черными лохматыми и уродливыми телами стояли к нему спиной, но одно из них повернулось боком, и его профиль резко выделялся на фоне зеленого неба. Голова монстра вполне могла сойти за человеческую, если бы не грубые недоразвитые черты и не злобный оскал, исказивший лик. Тело, лицо и голову твари покрывали шишки и наросты, которые придавали ей вид чего-то недоделанного, словно ее создатель забыл завершить свое творение. Две короткие ноги выглядели как задние собачьи лапы. Чудовище тянуло длинные руки к молодому человеку, который стоял на плоской вершине валуна. Одежду мужчины составляла лишь набедренная повязка из оленей кожи и мокасины. Он был высокого роста, мускулистый и широкоплечий. Его кожу покрывал коричневый загар, длинные густые волосы отливали красновато-бронзовым оттенком, скуластое лицо дышало силой, верхняя губа чуть выдавалась вперед. Человек держал в руках инструмент, который, видимо, и являлся источником услышанных Вольфом звуков. Ударом ноги мужчина отбросил вниз одну из уродливых тварей, когда та, карабкаясь по скале, добралась до вершины. Он поднял серебряный рог к губам, чтобы еще раз протрубить свой зов, как вдруг заметил стоявшего в проеме Вольфа. Его лицо озарила улыбка, сверкнули белые зубы.
2: «Так ты, наконец, пришел!» — воскликнул он.
0: Вольф не ответил ни словом, ни жестом. Он только подумал: «Теперь я действительно сошел с ума». К слуховым галлюцинациям прибавились зрительные. «А что дальше? Закричать и броситься прочь или тихо уйти, сказав Бренде, что мне необходимо увидеться с доктором? И надо действовать прямо сейчас!» Без промедлений и объяснений. «Закрой рот, Бренда, я уже ухожу!» Вольф сделал шаг назад. Проем начал закрываться, белые стены вновь обретали материальность. Или скорее он с новой силой восстанавливал пошатнувшиеся границы своего мира.
1: «Эй!» — крикнул юноша на вершине валуна. «Лови!»
0: Он бросил рог. Крутясь в воздухе и сверкая серебром в лучах солнечного света, проникавшего сквозь листву, инструмент летел прямо к открытому проему. За секунду до того, как стены сомкнулись, рог проскочил отверстие и ударил Вольфа по коленям. Он охнул от боли. Резкий удар рассеял его сомнения по поводу реальности происходящего. Сквозь узкую щель он увидел, что человек с рыжими волосами поднял руку, соединив в кольцо большой и указательный пальцы. Он улыбнулся и крикнул:
1: «Удачи тебе! Надеюсь, мы скоро увидимся! Я Кикаха!»
0: Отверстие сжималось, словно глаз, закрывающийся в дреме. Свет угасал, и предметы теряли очертания. Но, бросив последний взгляд, Вольф заметил девушку, которая выглядывала из-за ствола дерева. Ее огромные глаза походили на кошачьи, а полные губы темно-красного цвета создавали приятный контраст с золотисто-коричневой кожей. Густые, в черную и рыжую полоску, похожие на шкуру тигра, и когда она выглядывала из-за дерева, слегка вьющиеся пряди почти касались земли. А потом стены стали белыми, словно закатившиеся белки в глазах покойника. Все вокруг приобрело свой прежний вид. Остались только боль в коленях да рог, который твердым краем упирался в лодыжку Вольфа. Он поднял инструмент и повернулся, чтобы осмотреть предмет в полосе света из комнаты отдыха. Вольф больше не считал себя безумным, хотя по-прежнему был ошеломлен. Он заглянул в другую вселенную и что-то получил оттуда, но почему и как, Вольф не знал. Эта вещь длиною около 2,5 футов и чуть меньше четверти фунта весом напоминала бы по форме рог африканского буйвола, если бы не широкий раструб. На узком конце плотно сидел мундштук из какого-то золотистого материала, а сам рог был сделан из серебра или покрытого серебром металла. Не обнаружив клапанов, Вольф повертел инструмент в руках и нашел ряд из 7 небольших кнопок. Внутри раструба на расстоянии 0,5 дюйма находилась сеточка из серебряных нитей. Когда он держал рог под углом к свету лампы над головой, создавалось впечатление, что сеточка находится глубоко в основании. Тут свет упал на корпус как-то по-особому, и он увидел деталь, пропущенную при первом осмотре. Между мундштуком и раструбом виднелся едва заметный иероглиф. Ничего подобного он прежде не встречал, хотя считался экспертом по любым типам алфавитной письменности и диаграммам, и пиктографии.
1: «Роберт!» — позвала его жена.
2: «Уже поднимаюсь, милая!»
0: Он положил рог в правый угол стенного шкафа и закрыл дверь. Выбора у него не оставалось, разве что бежать из дома вместе с рогом. Если он сейчас возьмет его с собой, жена и Брессон начнут задавать вопросы. И раз уж Вольф не вносил инструмент в дом, он не мог объявить его своей собственностью. Брессон потребует сдать инструмент ему на хранение, поскольку предмет нашли в доме, принадлежавшем его агентству. Вольфа терзали сомнения. Неужели ему не удастся вынести рог из дома? А главное, Брессон может привести сюда новых клиентов, причем, вероятно, еще сегодня, и кто-нибудь, открыв дверь стенного шкафа, найдет спрятанный рог, и тогда клиент может отнести его Брессону. Вольф поднялся по ступеням и вошел в большую гостиную. Бренда встретила его сердитым взглядом. Брессон, круглолицый мужчина в очках, лет 35, чувствовал себя неловко, хотя и улыбался. «Как вам понравились помещения?» — спросил он. «Они великолепны», — ответил Вольф. «И чем-то напоминают мне наш старый дом». «Мне здесь тоже нравится», — сказал Брессон. «Я родился на Среднем Западе и вполне понимаю ваше нежелание жить в домах, построенных наподобие ранчо, Только не подумайте, что я их критикую. Я и сам живу в таком доме». Вольф подошел к окну и выглянул на улицу. Полуденное майское солнце ярко светило с голубых небес Аризоны. Лужайку покрывала изумрудная бермудская трава, посаженная 3 недели назад, абсолютно новая, как и все дома в этом недавно построенном районе Хахакам Хоумс. «Почти все дома одноэтажные», — рассказывал Брессон. «В почве много селитры, поэтому земляные работы обошлись в большую сумму, но дома стоят недорого. Вы получаете их почти даром». «А если бы эту селитру не выкопали и не создали пространство для комнаты отдыха», — подумал Вольф, «что бы тогда увидел человек с другой стороны стены в момент раскрытия прохода? Неужели он увидел бы только землю и навсегда потерял бы шанс избавиться от рога?» «Да, в этом нет никаких сомнений». «Вы наверняка читали, почему нам пришлось отложить строительство этого района?» — поинтересовался Брессон. «Во время земляных работ мы наткнулись на древний город Хахакамов».
1: «Хахакамов?» — спросила миссис Вольф. «Это еще кто такие?»
0: «Многие люди, приехавшие в Аризону, никогда не слышали о них», — ответил Брессон. «Но, прожив какое-то время в районе Финикса, вы обязательно что-нибудь о них узнаете. Это индейцы, жившие давным-давно в долине Солнца. Они появились в этих местах по крайней мере 1200 лет назад. Хахакамы рыли оросительные каналы и строили города. Их цивилизация набирала мощь, но что-то случилось с ними, хотя никто не знает истинных причин. Они просто взяли и исчезли несколько столетий тому назад. Некоторые археологи утверждают, что индейцы племен Папаго и Пима являются их потомками». Миссис Вольф фыркнула. «Видел я этих индейцев, и вряд ли они могут строить что-нибудь еще, кроме тех жалких глинобитных лачуг, которые встречаешь в резервации». Вольф повернулся к ней и раздраженно оборвал жену. «Про современных майя тоже не скажешь, что они могли когда-то построить свои храмы и изобрести понятие нуля. Но они это сделали». Бренда открыла рот. Улыбка мистера Брессона стала еще более натянутой. «Так или иначе, — сказал он, — мы приостановили выемку грунта, пока археологи не дали нам своего разрешения. Отсрочка работ длилась около 3 месяцев, и мы ничего не могли поделать, потому что правительство связало нам руки». Он помолчал и добавил, «хотя вам, возможно, это сыграло на руку. Если бы нас не задержали, дома могли бы быть уже проданы. Поэтому все обернулось к лучшему, не так ли?» Он бодро улыбнулся и взглянул на каждого из клиентов. Вольф помолчал, тяжело вздохнул, догадываясь, что сейчас услышит от Бренды, и степенно произнес: «Мы его берем. И давайте подпишем документы прямо сейчас».
1: «Роберт!» — вскричала миссис Вольф. «Ты даже не спрашиваешь меня?»
0: «Прости, моя милая, но я уже принял решение».
1: «Ах, так? Но его еще не приняла я!»
0: «Ну что вы, уважаемые, не стоит торопиться!» — поспешил вмешаться Брессон. Он отчаянно пытался сохранить на лице улыбку. «Не спешите, обсудите все как следует. Если кто-нибудь приедет и купит этот дом, а такое может случиться еще до конца дня, мы продаем их как горячие пирожки. Найдется множество других домов с точно таким же расположением комнат. Но я хочу этот дом».
1: «Роберт, а не сошел ли ты с ума?» — возмутилась Бренда. «Я никогда не видела, чтобы ты вел себя так прежде».
0: «Я уступал тебе почти во всем», — сказал он. «Я всю жизнь пытался сделать тебя счастливой. Так уступи мне хотя бы раз. Я не прошу у тебя чего-то особенного. Вспомни, еще утром ты говорила, что хочешь дом именно такого типа, а Хахакам Хоумс — единственный район, дома которого нам по карману. Давай оформим купчую, а в качестве залога я могу выписать чек».
1: «Я ничего не буду подписывать, Роберт».
0: «Почему бы вам не отправиться домой и не обсудить эту проблему наедине?» — предложил Брессон. «Как только вы придете к обоюдному согласию, я буду полностью в вашем распоряжении». «А моей подписи вам недостаточно?» — спросил Вольф. «Я сожалею, но миссис Вольф тоже должна поставить свою подпись», ответил Брессон, выдавливая из себя напряженную улыбку. Бренда победоносно усмехнулась. «Тогда обещайте мне, что вы больше никому не покажете этот дом», попросил Вольф. «Хотя бы до завтрашнего дня. Если вам нужны гарантии на покупку, я готов уплатить задаток». «О, в этом нет необходимости!» Брессон направился к двери, и его поспешность выдавала желание как можно скорее выбраться из неловкой ситуации. «Я не буду никому показывать дом, пока не услышу утром от вас окончательного ответа». На обратном пути в Темп, где в мотеле «Пески» супруги снимали комнаты, оба хранили гордое молчание. Застыв в неприступной позе, Бренда смотрела на дорогу через ветровое стекло. Время от времени Вольф поглядывал на жену, отмечая, что ее нос становится все острее, а губы тоньше. Еще немного, и она будет выглядеть как жирный попугай. И когда ее, наконец, прорвет, крики и брань будут звучать, как клекот жирного попугая. Все тот же старый, затасканный, неубывающий со временем поток упреков и угроз извергнется на поверхность, и она будет кричать, что он пренебрегал ею все эти годы, а напоследок, бог знает в который раз, она напомнит ему, что он либо сидел, уткнувшись носом в книги, либо стрелял из лука, фехтовал или карабкался по скалам, специально выбирая те виды спорта, в которых она не могла участвовать из-за своего артрита. Она начнет разматывать годы неудач, перечисляя события, которые считала несчастьями, а потом, как обычно, все закончится громкими и горькими рыданиями. Почему он до сих пор с ней не расстался? Вольф и сам не знал. Может быть, из-за того, что безумно любил в молодости, и из-за того, что в ее обвинениях всегда имелась доля правды? К тому же, сама мысль о разводе казалась тягостной ему, еще более тягостной, чем перспектива остаться с Брендой. Проработав столько лет преподавателем английского и классических языков, он имел право насладиться результатами своего труда. И теперь, скопив небольшую сумму, обладая свободным временем, он мог бы заняться исследованиями, от которых его раньше отвлекали служебные обязанности. Сделав этот дом в Аризоне своим опорным пунктом, он мог бы даже путешествовать. А почему бы и нет? Бренда тоже не откажется сопровождать его. Наверное, даже сама навяжется в попутчицы. Но вскоре ей все это так наскучит, что ее существование превратится в ад. Ее ни в чем нельзя винить, просто у них нет общих интересов. Но неужели ради ее счастья он должен отказаться от своих занятий и причуд, которые наполняли его жизнь смыслом? Тем более, что она все равно не станет от этого счастливой. Как он и ожидал, после ужина язычок Бренды стал гораздо активнее. Вольф слушал ее, пытался спокойно убеждать, указывая на отсутствие логики, несправедливость и необоснованность обвинений, но это не помогало. Она, как всегда, закончила рыданиями, угрожая оставить его или покончить с собой. Но на сей раз он не уступил. «Я хочу этот дом, и я хочу наслаждаться жизнью по своему разумению», твердо заявил Вольф. «Вот так!» Он накинул на плечи пиджак и направился к выходу. «Вернусь поздно, если вообще вернусь!» Она закричала и запустила в него пепельницей. Он пригнулся, и пепельница отскочила от двери, отщепив кусок дерева. К счастью, Бренда не кинулась за ним следом и не стала устраивать скандал вне дома, как часто делала прежде. Уже стемнело, но луна еще не взошла, и ему приходилось довольствоваться светом из окон мотеля, уличными фонарями и блеском фар многочисленных машин на бульваре Апачей. Вырулив на шоссе, он поехал на восток, затем свернул на юг, и через несколько минут его машина мчалась по дороге в Хахакам-Холмс. При мысли о том, что ему предстояло сделать, сердце тревожно забилось, и по спине побежал холодок. Впервые в жизни он всерьез задумал совершить преступление. Хахакам Холмс освещали фонари, из динамиков звучала громкая музыка, на улицах играли и кричали дети, родители которых в это время осматривали новые дома. Не сбавляя скорости, он проехал через мессу, сделал разворот, вернулся в темп и по шоссе Ван Бьюрена направился в центр Финикса. Машина неслась на север, потом на восток, пока не показался городок Скоттсдейл. Здесь Вольф сделал остановку и полтора часа просидел в маленькой таверне. Успокоив себя четырьмя рюмочками из бочонка 69-го года, он решил расплатиться. Пить больше не хотелось. Вернее, он боялся перебрать, понимая, что при осуществлении плана ему потребуется ясная голова. Когда Вольф вернулся в Хахакам Холмс, фонари уже не горели, и в пустыню вернулась тишина. Оставив машину за домом, который ему хотелось сегодня купить, он надел на правую руку перчатку и выбил кулаком окно комнаты отдыха. Когда ему, наконец, удалось забраться внутрь, его тело сотрясало нервная дрожь, а сердце билось так, словно он пробежал несколько кварталов. Несмотря на испуг, Роберту вдруг стало смешно. Будучи человеком с богатым воображением, он не раз представлял себя в роли взломщика и не каким-нибудь простым воришкой, а самим Рефлзом-везунчиком. Но теперь он знал, что огромное уважение к закону никогда бы не позволило ему стать крупным или хотя бы мелким преступником. Совесть терзала Роберта даже за этот незначительный проступок, а ведь он считал его полностью оправданным. Более того, мысль о возможном разоблачении чуть не заставила Вольфа забыть о Роге. Если он попадется на краже, вся его тихая, спокойная и респектабельная жизнь будет предана позору. А стоит ли Рог всего этого? Но Вольф решил действовать. Отступив сейчас, он весь остаток жизни будет жалеть об упущенной возможности. Быть может, его ждет величайшее из приключений. Приключение, которое еще никто никогда не переживал. И если он сейчас сдастся, будет равносильно самоубийству. Он не вынесет потери Рога и укора в души за проявленную трусость. В комнате было так темно, что пришлось пробираться к стенному шкафу вслепую. Нащупав раздвижные дверцы, он сдвинул левую створку в сторону и, избегая резкого шума, начал осторожно подталкивать ее локтем. Время от времени Вольф замирал и прислушивался к звукам на улице. Когда дверь полностью открылась, он отступил на несколько шагов и, прижав мундштук Рога к губам, тихо затрубил. Резкий звук так напугал его, что Роберт выронил инструмент. Обшарив пол, он нашел Рог в углу комнаты. Во второй раз Вольф затрубил в полную силу. Раздался еще один звонкий звук, не намного громче, чем первый. Какая-то деталь механизма, вероятно, серебряная сеточка раструба, регулировала уровень громкости. Постояв несколько минут в нерешительности, он попытался воссоздать в уме точную последовательность услышанных нот. 7 маленьких кнопок на нижней стороне инструмента определяли различные гармоники. Но чтобы найти нужное сочетание звуков, ему потребуется время и несколько попыток. Все это может привлечь внимание охраны. Вольф пожал плечами и прошептал: «Подумаешь». Он снова затрубил, начиная аккорд с первой, ближней к себе кнопки. Прозвучало 7 громких нот. Их длительность соответствовала той мелодии, которую он помнил. Но последовательность оказалась несколько иной. А когда замер последний звук, издалека донесся крик. Вольф едва не запаниковал. Он выругался, вновь поднес рог к губам и начал перебирать клавиши в том порядке, который, по его мнению, должен был воспроизвести таинственный сезам, став музыкальным ключом к другому миру. В тот же миг луч фонарика пробежал по разбитому стеклу и двинулся в сторону. Но едва Вольф затрубил еще раз, луч света вернулся к окну, и снова послышались крики. Вольф отчаянно пробовал одну комбинацию за другой. Третья попытка завершилась копией той мелодии, которую трубил юноша на вершине валуна поганки. Чья-то рука просунула фонарик в окно, и глухой голос прорычал: «Эй ты! Выходи! Выходи, или я буду стрелять!» Одновременно с этим на стене появилось зеленоватое зарево. Оно вдруг прорвалось сквозь доски дерева и выплавило дыру, через которую заструился лунный свет. Деревья и валун возникли, как темные силуэты на фоне зеленовато-серебряного сияния огромного небесного тела, край которого показался в расширявшемся проеме. Вольф больше не медлил. Его заметили. На колебания не оставалось времени, и теперь могло помочь только бегство. Другой мир сулил неизвестность и опасность, но здесь его ждал неминуемый позор и жалкое бесславие. Охранник за окном снова закричал, но Вольф оставил за собой и этот грубый голос, и старый знакомый мир. Ему пришлось пригнуть голову и переступить через высокий край дыры, которая начинала сокращаться, а когда он оказался на другой стороне и оглянулся, чтобы бросить прощальный взгляд, отверстие не превышало размеров корабельного иллюминатора. Но через несколько секунд исчезло и оно.

0: Вольф сел на траву и попытался отдышаться. Если возбуждение окажется чрезмерным для его 66-летнего сердца, это будет пределом черного юмора, подумал он. Умер по прибытии. УПП. Они, кем бы они ни оказались, и напишут на надгробной плите «Неизвестный землянин». Роберт почувствовал себя лучше. Он даже тихо засмеялся, поднимаясь на ноги. Смело и по-хозяйски Вольф осмотрелся вокруг. Воздух был приятным и теплым. «Около 70 градусов по Фаренгейту», — прикинул он. Окружающее пространство наполняли незнакомые и очень приятные фруктовые ароматы. Повсюду кричали птицы, и он надеялся, только птицы. Откуда-то издалека доносился тихий грохот, но он не испугался. Без всякого на то основания у него появилась уверенность, что это рокот прибоя, приглушенный расстоянием. Полная и огромная луна превосходила спутницу Земли по меньшей мере в 2,5 раза. Небо растеряло нежную зелень, которая наполняла его в течение дня. Несмотря на сияние луны, оно казалось таким же черным, как ночное небо покинутого им мира. А там, в вышине, мириады крупных звезд неслись по разным направлениям, и у пришельца закружилась голова от страха и замешательства. Одна из них помчалась к нему, становясь все больше и ярче. Звезда пролетела в нескольких футах над его головой, и в оранжево-желтом зареве, исходившем от ее хвоста, он увидел 4 громадных эллипсоидных крыла, свисавшие тонкие ноги и на долю секунды мелькнувший силуэт головы с длинными усиками. Всего лишь светлячок с размахом крыльев футов 10, если не больше. Вольф наблюдал, как перемещаются, расширяются и сжимаются живые созвездия, пока не привык к этому зрелищу. Он задумался, в каком направлении ему идти, и шум прибоя, в конце концов, определил его решение. Береговая линия может стать надежной точкой отсчета, куда бы он потом ни пошел. Вольф двигался медленно и осторожно, часто останавливаясь, чтобы прислушаться и присмотреться к теням. Неподалеку кто-то вздохнул. Для такого звука требовалась огромная грудь. Вольф распластался на траве в тени густого куста и затаил дыхание. Раздался шорох, треснула сухая ветка. Он приподнял голову и осмотрел залитую лунным светом поляну. В нескольких ярдах от него в развалку двигалась огромная вертикальная и двуногая фигура, покрытая густой темной шерстью. Гигант остановился, и сердце Вольфа застучало с перебоями. Голова существа повернулась сначала в одну сторону, потом в другую, и Роберт успел разглядеть профиль, как у гориллы. Но то была не горилла, во всяком случае не земная. Шерсть существа лишь на первый взгляд казалась черной. На самом же деле по всему телу и ногам зигзагами чередовались широкие черные и узкие белые полосы. Его руки были намного короче, чем у земных горилл, а ноги не только длиннее, но и прямее. Кроме того, скошенный лоб, несмотря на выпиравшую надбровную кость, выглядел необычайно высоким. Самец тихо заворчал, издавая не рык и не мычание животного, а четкий ряд модулированных звуков. Горилла пришла не одна. За массивным торсом существа зеленоватая луна высвечивала чью-то голую фигуру. Фигуру женщины, которая шла рядом с животным, чьи плечи обнимала огромная лапа гориллы. Вольф не видел ее лица, но хорошо разглядел стройные ноги, круглые ягодицы, изящную ручку и длинные черные волосы. На миг у него появилось желание узнать, так ли она прекрасна и спереди. Женщина заговорила с гориллой, и звук ее голоса напоминал звон серебряных колокольчиков. Гигант что-то ответил. Затем они вышли из пятна лунного света и исчезли в темноте джунглей. Вольф встал не сразу, его все еще сотрясала дрожь. Наконец он поднялся и двинулся сквозь подлесок, который выглядел значительно реже, чем заросли джунглей земли. Кусты здесь росли на некотором расстоянии друг от друга, и если бы растительность вокруг не казалась такой экзотической, ему бы и в голову не пришло сравнивать ее с джунглями. Она больше походила на парк, а трава, мягкая и короткая, выглядела как недавно подстриженный газон. Пройдя лишь несколько шагов, он вздрогнул, услышав громкое фырканье, и на него едва не наскочило какое-то животное. Он мельком разглядел красноватые оленьи рога, белесый нос, огромные тусклые глаза и тело с узором в горошек. Ломая ветки, зверь бросился в сторону и исчез, но через несколько секунд Вольф услышал позади шаги. Он обернулся и увидел в 10 футах все то же оленеподобное создание. Почувствовав взгляд человека, оно медленно шагнуло вперед и ткнулось влажным носом в протянутую ладонь. Потом замурлыкало и попыталось потереться о незнакомца боком. Но поскольку животное весило не меньше 25 тонн, оно бы просто оттолкнуло Вольфа от себя. Поэтому Роберт прижался к нему сам. Он погладил его шерстку за большими чашеподобными ушами, почесал ему нос и слегка похлопал по бокам. Невиданный олень лизнул его несколько раз длинным мокрым языком, который оказался таким же шершавым, как у льва. Вольф надеялся, что зверю когда-нибудь надоест проявлять свою привязанность, и вскоре его желание исполнилось. Животное исчезло так же внезапно, как и появилось. После встречи с оленем Вольф немного поуспокоился. Разве животное вело бы себя так дружелюбно с совершенно незнакомым существом, если бы здесь водились плотоядные хищники или существа, которых следовало бы опасаться? Шум прибоя становился все громче и громче. Через 10 минут Вольф вышел к берегу моря. Он спрятался за широкой разлапистой елью и начал рассматривать пляж, залитый лунным светом. Берег был покрыт чем-то белым, при ближайшем рассмотрении выяснилось, очень мелким песком. Пляж тянулся в обе стороны, насколько хватало взгляда. Ширина пространства между лесом и морем составляла примерно 200 ярдов. Вдали с обеих сторон пылали костры, вокруг которых кружили силуэты мужчин и женщин. Их приглушенные расстоянием крики и смех еще больше убеждали его в том, что он встретил людей. Вольф осмотрел близлежащую часть пляжа. В 300 ярдах от себя, наискосок и почти у самой воды, он заметил парочку существ. При виде их у него перехватило дыхание. Его потрясло не то, чем они занимались. Вольфа поразила конструкция их тел. Выше талии мужчина и женщина выглядели такими же людьми, как и он, но там, где должны были начинаться ноги, их тела переходили в рыбьи хвосты. Не в силах сдержать любопытство, он спрятал рог в пучках пушистой травы и пополз вдоль края джунглей. Оказавшись напротив странной пары, он остановился и продолжал наблюдение. К тому времени мужчина и женщина уже лежали бок о бок и тихо разговаривали. Вольфу удалось рассмотреть их более обстоятельно. Прежде всего он убедился, что у них нет оружия. Скорость передвижения этих существ по суше исключала возможность агрессивного нападения, поэтому он смело направился к ним. Они выглядели вполне дружелюбно. В 20 ярдах от них он остановился и еще раз присмотрелся к ним. Роберт мог бы назвать их водяными людьми, но ни в коем случае не полурыбами. Плавники на концах длинных хвостов располагались в горизонтальной плоскости, а не вертикально, как у рыб. Чешуя на хвостах отсутствовала. Гибридные тела сверху донизу покрывала гладкая коричневая кожа. Он тактично покашлял, они приподняли головы. Мужчина вскрикнул, женщина пронзительно завизжала. А потом их движения были так быстры, что он, не разбирая подробностей, лишь смутно уловил, как они в мгновение ока поднялись на кончики хвостов, взвелись в воздух и скрылись среди волн. В воде мелькнула темная голова, В свете луны блеснул вскинутый кверху хвост. Прибой грохотал, разбиваясь о белый песок. Сияла огромная зеленая луна. Ветерок, прилетевший с моря, потрепал вспотевшее лицо Роберта и помчался дальше в джунгли. Из темноты за его спиной донеслось несколько таинственных криков, а со стороны пляжа раздавались звуки шумного веселья. Он погрузился в размышления. Речь двух представителей водяного народа показалась ему чем-то очень знакомой. Впрочем, это же касалось и языка, на котором говорили женщина и зебрила, его собственное определение для гориллы в полоску. Он не понимал отдельных слов, однако звуки и их ассоциативные связи пробуждали в его памяти какое-то смутное знание. Но о чем? Вне всяких сомнений он никогда не слышал диалекта, на котором говорили местные жители. Возможно, он напоминал одно из существующих языков Земли, который Вольф мог слышать в записях или фильмах. Чья-то рука сжала его плечо. Вольфа приподняли в воздухе и повернули. Распяленный нос и впавшие глаза зебрилы приблизились к его лицу. В ноздри ударил запах винного перегара. Зебрила что-то сказал. Из кустов вышла женщина и медленно приблизилась к ним. В любое другое время у него перехватило бы дыхание при виде такого великолепного тела и прекрасного лица. К сожалению, он и сейчас дышал с трудом, но совсем по другой причине. К тому же гигантская обезьяна в любой момент могла швырнуть его в море с легкостью и быстротой, перед которыми поблекло бы даже внезапное исчезновение водяных людей. Или пальцы огромной руки могли сомкнуться, раздавив плоть и раздробив кости. Женщина что-то сказала, и зебрила ответил. Неожиданно для себя Вольф понял несколько слов. Их язык имел родственные связи с микенским диалектом, на котором говорила догомеровская Греция. Ему хотелось объяснить свои добрые намерения, но слова не шли с языка. Во-первых, он был ошеломлен и не мог собраться с мыслями. Во-вторых, его знания греческого языка той эпохи ограничивались отсутствием первоисточника и почти во всем основывались на творчестве слепого певца азалической Ионии. Примечание 1. Скорее всего, Фармер, певец, вызвавший на состязание муз и ослепленный ими. Ему все же удалось выдавить из себя несколько неуместных фраз, но его интересовало не столько значение слов, сколько стремление выразить свою безобидность. Выслушав его, зебрила хмыкнул, сказал что-то девушке и опустил Вольфа на песок. Тот облегченно вздохнул, но боль в плече заставила его поморщиться. Огромная лапа монстра обладала невероятной силой, хотя вполне напоминала человеческую руку, только огромную и волосатую. Женщина дернула Вольфа за рубашку. На ее лице появилось легкое отвращение. Позже он понял, что именно ей в нем не понравилось. Она никогда еще не видела толстого и старого мужчины. Более того, ее озадачила одежда. Женщина продолжала стягивать с него рубашку. Испугавшись, что она прикажет зебриле раздеть его, он снял рубашку добровольно. Женщина с любопытством осмотрела ее, понюхала, сказала «Уй!» и сделала рукой неопределенный жест. Вольф предпочел бы не понять ее. Еще меньше он горел желанием подчиняться, но сопротивление было бесполезно. Его отказ мог рассердить женщину и тем самым вызвать гнев зебрилы, поэтому он сбросил одежду и стал ждать дальнейших указаний. Женщина пронзительно захохотала, зебрила закашлялся и заколотил себя по бедру огромной рукой. Звуки его шлепков напоминали удары по дереву. Он и женщина обнялись и, надрываясь от смеха, пьяной походкой побрели по пляжу. Взбешенный и униженный, Вольф начал натягивать брюки, благодаря судьбу за то, что остался цел. Подобрав нижнее белье, носки и ботинки, он устало поплелся по песку обратно в джунгли. Вытащив рог из тайника, он сел на землю и долго думал о том, что ему делать дальше. В конце концов, его сморил сон. Он проснулся утром, голодный, томимый жаждой, с затекшими мышцами. Пляж бурлил своей жизнью. К виденной им ночью парочке водяных прибавилось несколько больших тюленей с ярко-оранжевыми шкурами. Шлепая ластами, они гонялись взад и вперед за шарами из янтаря, которые подбрасывали водяные люди. Человек с коротким козлиным хвостом, мохнатыми ногами и бараньими рогами гнался по пляжу за женщиной, которая во многом походила на спутницу Зибриллы. Ее отличали лишь желтые волосы. Она бежала до тех пор, пока рогатый мужчина не прыгнул на нее и, смеясь, не повалил на песок. Их дальнейшие забавы убедили Вольфа в том, что эти создания, подобно Адаму и Еве, еще не познали значение греха и запретов морали. Картина выглядела более чем интересно, но вид завтракавшей русалки пробудил у Вольфа другие, более насущные желания. В одной руке она держала большой овальный желтый плод, а в другой – полусферу, похожую на половинку кокосового ореха. Всего лишь в нескольких шагах от Вольфа у костра на песке сидела женщина той же породы, что и мужчина с бараньими рогами. Она жарила рыбу, насаженную на кончик палки, и от аппетитного запаха рот Вольфа наполнился слюной, а в животе громко заурчало. Но больше всего ему хотелось пить, и поскольку единственным водоемом в поле зрения был океан, он вышел на пляж и зашагал к прибою. Его встретили так, как он и ожидал, с удивлением, настороженностью и даже с долей опасения. Все прервали свои занятия, какими бы увлекательными они ни казались, и, выпучив глаза и разинув рты, уставились на него. Как только Вольф приближался к кому-нибудь из присутствующих, тот поспешно отступал. Некоторые из мужских особей не желали уступать дорогу, но, судя по их виду, они бы удрали прочь при одном его резком слове, но он не испытывал желания бросать им вызов, так как даже самый слабый из них мог без труда одолеть его измученное тело. Он вошел в прибой по пояс и попробовал воду на вкус. Вольф надеялся, что она будет пригодна для питья. Он видел, как другие пили ее прямо из океана. Вода оказалась чистой и свежей, хотя и обладала резким, абсолютно незнакомым привкусом. Напившись вдоволь, Роберт почувствовал себя так, словно ему перелили молодую кровь. Он вышел из океана и направился через пляж в сторону джунглей. Прибрежные жители вернулись к еде и развлечениям. Несмотря на то, что они провожали его дерзкими прямыми взглядами, никто не сказал ему ни слова. Сначала он улыбался им, но, заметив, что это вызывает у обитателей пляжа испуг, отказался от попыток понравиться. Поиски в джунглях увенчались успехом. Он нашел плоды и орехи, которыми лакомилась русалка. Желтый плод напоминал по вкусу персиковый торт, а мякоть внутри псевдококосового ореха походила на нежное мясо, смешанное с мелкими кусочками грецкого ореха. После еды он мог бы считать себя наверху блаженства, если бы ни одно невыполнимое желание, ему не хватало его трубки. Казалось, в этом раю есть все, кроме табака. Следующие несколько дней он провел в джунглях, лишь изредка подходя к океану и прибрежной полосе. К тому времени обитатели пляжа привыкли к нему и даже посмеивались, когда он по утрам выходил из леса. Однажды несколько мужчин и женщин набросились на Вольфа и, дико хохоча, сорвали с него одежду. Он кинулся в погоню за женщиной, убежавшей с его брюками, но она умчалась в джунгли и вскоре вернулась с пустыми руками. Роберт уже мог изъясняться на вполне понятном для них языке, хотя поначалу с трудом произносил целые фразы. После долгих лет преподавательской работы и самообразования он обладал солидным знанием греческого языка Ему осталось лишь овладеть интонациями и словами, которые отсутствовали в его разговорнике. «Зачем ты это сделала?» — спросил он прекрасную черноглазую нимфу.
1: «Я хотела посмотреть на то, что ты прятал под этими уродливыми лохмотьями. Голый ты безобразен, но тряпки придавали тебе еще более отвратительный вид».
0: «А как же приличие?» — спросил он, однако она не поняла этого слова. Вольф пожал плечами и вспомнил пословицу о чужом монастыре и своем уставе. Но этот мир больше напоминал ему сад Эдема. Приятное тепло сохранялось и днем, и ночью, разница температур не превышала 7 градусов, здесь каждый мог без труда добыть пищу, никто не заставлял работать или платить за аренду земли, никакой политики и напряженности, за исключением легко удовлетворяемого сексуального возбуждения, здесь не было национальных и расовых конфликтов, здесь никто не требовал оплаты по счетам. Или все-таки требовали? Основной принцип земного мира гласил, что просто так и комар на нос не сядет. А как с этим делом здесь? С кем-то же надо расплачиваться. Ночью он спал на куче травы в дупле большого дерева. Он мог бы найти точно такое же дупло в любом из нескольких тысяч деревьев этой особой породы. Но утро никогда не заставало его в постели. В течение нескольких дней он вставал перед рассветом и любовался тем, как появлялось солнце. Появление казалось ему более подходящим словом, чем восход, потому что солнце на самом деле никогда не всходило. По другую сторону моря возвышалась огромная горная гряда. Она тянулась по всему горизонту, и ей не было видно конца. Солнце выползало из-за горы, и при этом находилось уже довольно высоко. Оно по прямой пересекало зеленый небосвод и скрывалось, так и не коснувшись воды, за той же грядой, но уже на другой стороне этого мира. Час спустя появлялась луна. Она выходила из-за горы, проплывала на одном и том же уровне по небесам и исчезала за грядой в другой части горизонта. Каждую вторую ночь в течение часа шел сильный дождь, и Вольф в это время обычно просыпался, потому что воздух становился немного холоднее. Он зарывался в сухие листья и долго дрожал, стараясь заснуть. С каждой последующей ночью засыпать становилось все труднее. Роберт думал о своем собственном мире, о друзьях, работе и утехах прожитой жизни. Он думал о жене, как там теперь Бренда. Конечно, горюет о нем. Пусть она часто бывала злой, раздражительной и нудной, но в ее сердце всегда жила любовь. Его исчезновение будет для нее тяжелым ударом и потерей, хотя она предусмотрела и это. Каждый год Бренда заставляла его страховать жизнь на непомерные суммы, что не раз становилось причиной ссор между ними. Затем ему пришло в голову, что какое-то время в связи с отсутствием доказательств по факту его смерти она не получит из страховки ни цента. Но даже если ей придется ждать официального признания его смерти, она спокойно проживет на социальное пособие. Его хватит, чтобы как-то существовать, хотя, конечно, придется сильно затянуть ремешок». И все же у него не было никакого желания возвращаться. Он начинал заново обретать молодость. Несмотря на хорошее питание, Вольф терял в весе, а его мышцы становились сильнее и крепче. Появилась упругость в ногах, и все чаще возникало чувство радости, утраченное им однажды на третьем десятке лет. На седьмое утро, решив почесать лысый затылок, он обнаружил небольшую щетину, а на десятое Вольф проснулся от боли в деснах. Потирая опухшие щеки, он гадал о причине недуга. Роберт успел забыть о таком явлении, как болезнь, и чувствовал себя абсолютно здоровым, да и пляжники, как он их называл, казалось, тоже никогда не болели. Боль в деснах продолжала изводить его всю неделю, ему приходилось снимать ее ореховым пуншем, напитком из перебродившего сока. Орехи росли крупными гроздьями на самой верхушке дерева с короткими, хрупкими, розовато-лиловыми ветвями и желтыми листьями, по форме похожими на курительные трубки. Стоило срезать кожистую оболочку кончиком заостренного камня, как тут же чувствовался аромат фруктового пунша. На вкус он напоминал джин с тоником и примесью вишневой настойки, а ударял в голову, как глоток текилы. Это лекарство действовало отлично, успокаивая не только боль в деснах, но и нервы, взвинченные ею до предела. Через 10 дней после того, как возникли осложнения с деснами, у Роберта прорезались 10 крошечных белых и крепких зубов. Более того, в процессе естественного восстановления тканей с остальных зубов начали слетать золотые коронки, и его прежнюю лысую голову уже покрывала густая черная поросль. Но этим дело не кончилось. Плавание, бег и лазание по деревьям согнали с него весь жир. Выступавшие от старости вены втянулись в гладкую упругую плоть, и теперь он мог пробегать большие расстояния, не чувствуя одышки и не страшась, что сердце разорвется от напряжения. Все это приводило Роберта в восторг, хотя и наводило на размышления о причинах происходящего. Он расспрашивал некоторых пляжников о повсеместной, на первый взгляд, молодости. Все отвечали одинаково: «Такова воля властителя». Сначала Вольф думал, что они говорят о Боге, и это казалось ему странным. Насколько он мог судить, у них не было религии. И, конечно же, у них не было никаких культов, ритуалов и таинств. «Кто такой властитель?» – спрашивал Вольф. Он подумал, что, вероятно, неправильно понял значение слова «ванакс», которое могло иметь слегка иной смысл, чем у Гомера. Зибрилла и Псев, самый умный из всех, кого он до сих пор встретил, ответил так: «Он живет на вершине мира, за пределами океана».

И Псев, и его соплеменники не имели разумного объяснения по поводу происхождения или условий функционирования их мира. Но у пляжников имелась особенность, которая напрочь отсутствовала у жителей Земли – единство мнений. Все, кого бы он ни спрашивал, давали ему тот же ответ, что и Зибрилла. Такова воля властителя. Он создал мир, он создал нас. «Откуда вы знаете?» – спрашивал Вольф. Задавая этот вопрос, он не ждал каких-то особенных отличий от того, что слышал на Земле, но ему преподнесли сюрприз. «Так нам сказал сам властитель», – ответила русалка Паява. «И еще мне об этом говорила мать. Она-то уж знает. Властитель создал ее тело. Она помнит, как он его делал, хотя все было давным-давно». «Неужели правда?» – удивился он. В глубине души Вольф подозревал, что она морочит ему голову, и отплатить ей той же монетой было бы очень трудно. «А где твоя мать? Мне бы хотелось поговорить с ней». Паява махнула рукой на запад. «Где-то там». «Где-то» могло означать тысячи миль, потому что он до сих пор не знал, насколько далеко простирается пляж. «Я ее уже давно не видела», — добавила Паява. «И как давно?» — спросил Вольф. Паява сморщила прекрасный лоб и поджала губы. «Губы, созданные для поцелуев», — подумал Вольф. «А это тело! Возвращение молодости воскрешало сильное влечение к противоположному полу». Паява улыбнулась и сказала: «Ты начинаешь проявлять ко мне интерес, не так ли?» Он покраснел и ушел бы прочь, но ему хотелось получить ответ на свой вопрос. «Сколько лет прошло с тех пор, как ты видела свою мать?» – спросил он еще раз. Но Паява не знала ответа. В ее словарном запасе отсутствовали слова, означавшие года. Вольф пожал плечами и торопливо ушел, стараясь как можно скорее скрыться в буйно раскрашенной растительности за пляжем. Она звала его сначала лукаво, а потом сердито, когда ей стало ясно, что возвращаться он не собирается. Она отпустила в адрес Вольфа несколько язвительных замечаний, сравнивая его с другими мужчинами. Он не стал разубеждать ее. Это было бы ниже его достоинства. К тому же все, что она говорила, являлось чистой правдой. И хотя тело Роберта вновь наполнилось молодостью и силой, оно по-прежнему не шло в сравнении с окружавшими его почти идеальными эталонами мужской стати. Вскоре эта тема надоела ему, и он задумался над словами Паявы. Если бы Вольфу удалось найти ее мать или одну из ровесниц ее матери, он бы многое узнал о властителе. Роберт не подвергал сомнению рассказ Паявы, хотя на Земле его бы посчитали просто невероятным. Люди этого мира не знали лжи. Вымысел для них был чужд. Такая правдивость имела свои преимущества, хотя иногда указывала на явную ограниченность воображения. У них почти отсутствовало чувство юмора и понимание острот. Они смеялись часто, но по очевидным и незначительным поводам. Их забавы не поднимались выше дешевого фарса и грубых розыгрышей. Вольф выругался, так как мысли начали разбегаться в разные стороны. С каждым днем ему все реже удавалось сохранить концентрацию на выбранной теме. Так о чем он думал перед тем, как сбиться на беды, которые возникали из-за его неприспособленности к местному обществу? Ах да, о матери Паявы. Кто-нибудь из старожилов мог бы просветить его, если только их удастся найти. Но как отличить стариков от молодых, если все взрослое население выглядит на один и тот же возраст? Из нескольких сотен существ, которых он видел, лишь малая часть, а точнее трое, казались немного моложе других. Более того, среди многих животных и птиц, причем довольно странных на вид, он заметил всего 6 птенцов и детенышей. При таком малом количестве рождений баланс удерживался отсутствием смертей. Вольф видел только 3 мертвых животных. 2 погибли в результате несчастного случая, а 3 – во время поединка с соперником из-за самки. Но и эту смерть можно списать на

несчастный случай, так как потерпевший поражение самец, похожий на антилопу лимонного цвета, с четырьмя изогнутыми в виде восьмерок рогами, бросился бежать и сломал себе шею, перепрыгивая через бревно. Труп животного даже не успел разложиться и завонять. Несколько вездесущих созданий, этих маленьких двуногих лисиц с белыми носами, обезьяньими лапками и ушами, отвисавшими как у такс, обглодали его за какой-то час. Лисы очищали джунгли и убирали все – плоды, орехи, ягоды, трупы. Испытывая слабость к любым гнилым продуктам, они отдавали предпочтение побитым плодам и не трогали свежие фрукты. Но и они не вносили грустных нот в симфонию красоты и жизни. Уборщики мусора нужны даже в саду Эдема. Временами Вольф смотрел на голубой с белыми барашками волн океан, и его взгляд уносился к горной гряде, которую все называли Таяфаявозд. Может быть, именно там живет властитель, и, возможно, стоит попытаться пересечь море и взобраться на грозные кручи в надежде раскрыть одну из загадок этой таинственной вселенной. Но чем больше он прикидывал высоту Таяфаявозда, тем меньше его занимали подобные мысли. Черные скалы поднимались все выше и выше, пока не уставали глаза и не смущался разум. Человеку не выжить на этих вершинах. Там просто нечем дышать.

0: Однажды Роберт Вольф достал серебряный рог из тайника в дупле дерева. Пройдя через лес, он направился к валуну, с которого человек, назвавшийся Кикахой, бросил ему этот инструмент. Кикаха и бугристые твари больше не появлялись. Они исчезли, словно их вообще не существовало, и никто из тех, с кем разговаривал Роберт, никогда не видели и не слышали о них. Вольф хотел вернуться в свой родной мир и попробовать начать жизнь сначала. Если преимущества Земли превысят достоинство планеты Сада, он останется там. Или, возможно, будет путешествовать из одного мира в другой, извлекая из обоих самое лучшее. А если ему надоест один из них, он устроит себе каникулы в другом. По пути, уступив уговорам Эликопиды, он немного задержался, чтобы выпить с ней и поболтать. Эликопида, чье имя означало «ясноглазая», была прекрасной, великолепно сложенной дриадой. Примечание 2. Дриады – в греко-римской мифологии лесные нимфы, якобы рождавшиеся вместе с деревьями, жившие и умиравшие в их листве. Из тех, кого он здесь встречал, она больше всех походила на нормальную женщину. Если бы ее как следует одеть и перекрасить темно-пурпурные волосы, она бы пользовалась на земле вниманием, которое обычно воздается там женщинам исключительной красоты. К тому же она оказалась одной из немногих, кто мог поддерживать интересный разговор. И она отнюдь не считала, что беседа может состоять лишь из безудержной болтовни, громкого беспричинного смеха и наплевательского отношения к словам предполагаемого собеседника. Вольф страшно огорчался и возмущался тем, что большая часть пляжников и жителей леса, какими бы они ни казались страстными и общительными в своих речах, в основном предпочитали только монолог. Эликопида отличалась от них, возможно, потому что не принадлежала ни к одной из групп, хотя, скорее всего, причина заключалась в чем-то другом. Обитатели Взморья, уступая в вопросах технологии даже австралийским аборигенам, впрочем, и нисколько не нуждались в ней, проявляли по отношению друг к другу очень сложные социальные отношения. Каждая группа, помимо четко определенных участков пляжа и леса, обладала внутренними уровнями престижа, и каждый ее представитель мог подробно описать, причем с огромной охотой, свое положение на горизонталях и вертикалях шкалы оценок по сравнению с другими членами группы, численность которых обычно не превышала 30 человек. Они могли без устали перечислять и перечисляли доводы и соглашения, недостатки и достоинства характера, атлетическую мощь или отсутствие таковой, ловкость в их многочисленных детских играх и оценку сексуальных способностей друг друга. Но вдобавок ко всему, Эликопида обладала чувством юмора, таким же искрометным, как ее глаза, хотя дриаду выделяла и некоторая чувственность. А сегодня она припасла особую приманку – стеклянное зеркало в золотой оправе, украшенное бриллиантами, один из немногих виденных им здесь предметов материальной культуры. «Где ты его достала?» – спросил Вольф. «О, мне его подарил властитель», – ответила Эликопида. «Когда-то, давным-давно, я стала одной из его фавориток, и спускаясь с вершины мира, чтобы навестить нас, он проводил со мной много времени. Меня и Хрисеиду он любил больше всех. И можешь поверить, остальные ненавидят нас за это до сих пор. Вот почему я такая одинокая. Хотя их общество мне не очень-то нравится». «А как выглядел властитель?» Она засмеялась и сказала. «От шеи и ниже он выглядел почти так же, как любой высокий, хорошо сложенный мужчина вроде тебя». Она обняла Вольфа за шею и начала целовать его в щеку. Ее губы не спеша приблизились к уху. «А его лицо?» — спросил Роберт. — Не знаю. Я могла касаться его, но не видела. Меня ослепляло исходящее от него сияние. Оно казалось таким ярким, что когда он приближался ко мне, я закрывала глаза. Эликопида закрыла его рот поцелуем, и вскоре он забыл о своих вопросах. Но позже, когда она лежала рядом с ним в полудреме на мягкой траве, Вольф поднял зеркало и взглянул в него. Сердце сладко затрепетало от восторга. Наверное, он выглядел так в пору своего 25-летия. Роберт знал, что он здорово изменился, но лишь сейчас убедился в этом полностью. А вдруг я состарюсь после возвращения на Землю? Состарюсь так же быстро, как обрел свою молодость здесь? Он вскочил на ноги и погрузился в размышления. «Да кого я пытаюсь обмануть?» — в конце концов воскликнул Вольф. «Я же не собираюсь возвращаться!» «Если ты сейчас уйдешь от меня», — сонно забормотала Эликопида, — «обязательно разыщи Хрисеиду. С ней что-то случилось. Стоит кому-нибудь появиться рядом, как она тут же убегает прочь. Даже мне, ее единственной подруге, не удалось к ней подступиться. Наверное, случилось что-то ужасное, о чем она и говорить не хочет. А тебе она понравится. Хрисеида не похожа на других. Она совсем как я». «Хорошо», — рассеянно ответил Вольф. «Я поищу ее». Он шел до тех пор, пока не забрел в отдаленный уголок леса. Отбросив мысль о возвращении на землю через ход, с помощью которого он попал сюда, Вольф просто хотел поэкспериментировать с инструментом. «Наверное, есть и другие врата. И, возможно, они открываются в любом месте, где прозвучит мелодия». Дерево, под которым он остановился, оказалось одним из многочисленных рогов изобилия. Достигая 200 футов в высоту и 30 футов в обхвате, оно обладало гладкой, почти маслянистой лазурной корой. Ветви толщиной с бедро и длиной в добрые 60 футов не имели ни сучков, ни листьев, а на конце каждой из них располагался скрученный в раковину цветок, который достигал в длину 8 футов и идеально походил на рог изобилия. Из рогов на землю стекали прерывистые струйки густой жидкости шоколадного цвета. На вкус продукт напоминал мед с едва ощутимым привкусом табака. Довольно странная смесь, но ему нравилась. Ею питались все обитатели леса. Вот под этим деревом он и протрубил в рог. Никаких врат не появилось. Он отошел на 100 ярдов и попробовал снова, но с тем же успехом. И тогда Вольф понял, что рог действует лишь в определенных местах или только вблизи валуна, похожего на поганку. Краем глаза он заметил голову девушки, той самой, которая выглядывала из-за дерева, когда врата открывались в первый раз. Тоже личико в форме сердечка, огромные глаза, полные малиновые губы, длинные в тигровую полоску темно-каштановые волосы. Вольф поприветствовал ее, но она бросилась бежать. Его восхитило прекрасное и пропорциональное тело, хотя таких длинных ног он у женщин никогда не видел. Более того, по сравнению с другими слишком фигуристыми и большегрудыми женщинами этого мира, она оказалась удивительно стройной. Вольф помчался за ней. Девушка оглянулась, отчаянно вскрикнула и побежала быстрее. Роберт едва не остановился. Подобной реакции у местных жителей он еще не встречал. Они могли поначалу побежать в сторону, но никогда не впадали в столь явную панику и неподдельный испуг. Девушка бежала, пока хватало сил. Тяжело дыша, она остановилась у небольшого водопада и прижалась к покрытому мохом валуну. Ее лодыжки утопали в ковре из желтых цветов, похожих на маленькие вопросительные знаки. С вершины камня, прищурив совиные глаза на непрошенных гостей, смотрела птица со спиральными крыльями и длинными согнутыми вперед ногами. Она издавала тихий клекот «Уи, уи, уи». Медленно приближаясь к девушке, Вольф улыбнулся и сказал: «Не бойся меня, я не причиню тебе зла, мне просто хочется поговорить с тобой». Девушка указала трясущимися пальцами на рог и дрожащим голосом спросила: «Где ты взял его?» «Мне дал его человек, которого зовут Кикаха. Ты тоже видела его. Скажи, тебе знаком Кикаха?» Огромные глаза девушки сияли темной зеленью, Они казались ему самыми прекрасными из всех, которые он когда-либо видел в жизни. Они нравились ему, несмотря на кошачьи зрачки, а может быть, именно из-за них. Красавица покачала головой.
1: «Нет, я не знаю этого юношу, и впервые увидела его, когда те твари...»
0: Она с трудом сглотнула слюну и внезапно побледнела, словно ее вот-вот стошнит.
1: «Они загнали его на валун, и я видела, как они стащили его со скалы и увели за собой».
0: «Так значит, они его не кончили?» — спросил Вольф, намеренно избегая слов «убили», «зарезали» или «умертвили», поскольку здесь они считались запретными.
1: «Нет, но, возможно, эти твари собирались делать с ним что-то более ужасное, чем просто кончить его».
0: «Почему ты убегала от меня?» — спросил Вольф. «Я же не похож на этих чудовищ».
1: «Я не могу говорить об этом».
0: Вольф знал, почему она не хотела говорить о неприятном. Привыкнув к легкой жизни, где почти не осталось места для отвратительных и опасных явлений, местные жители не могли справиться даже с неприятной мелочью, которая выпадала на их долю. «Меня не волнует, хочешь ты или нет», — сказал он. «Ты должна обо всем рассказать. Это очень важно». Она отвернулась.
1: «Все равно не буду».
0: «В какую сторону они направились?»
1: «Кто?»
0: «Чудовище. И Кикаха».
1: «Я слышала, что он называл их гворлами», — сказала девушка. «Я никогда раньше не слышала этого слова. Они, эти гворлы, пришли откуда-то оттуда».
0: Она указала в сторону моря и вверх.
1: «Наверное, они спустились с горы, откуда-то сверху».
0: Девушка вдруг повернулась к Вольфу и подошла поближе. Взгляд ее огромных глаз остановился на его лице, и он не мог налюбоваться изысканными чертами лица и гладкой кремовой кожей незнакомки.
1: «Давай уйдем отсюда!» — воскликнула она. «Далеко, далеко. Эти твари все еще здесь. Может быть, некоторые из них и забрали Кикаху, но другие остались. Несколько дней назад я видела двух чудовищ. Они прятались в дупле дерева. Их глаза горели, как у зверей, и от них шел ужасный запах, как от заплесневевшего плода».
0: Она положила руку ему на рог.
1: «Мне кажется, им нужно вот это».
0: «А я только что трубил в рог», — задумчиво произнес Вольф. «И если гворлы где-то поблизости, то они слышали его». Роберт осмотрел пространство между деревьями. Примерно в сотне ярдов от них, за кустом, что-то блеснуло. Он не сводил глаз с куста и вскоре заметил новый отблеск солнечного света и дрогнувшую ветку. Вольф осторожно сжал маленькую ладонь девушки. «Пошли», — сказал он, — «но иди так, как будто мы ничего не замечаем. Постарайся казаться беспечной». Она притянула к себе его руку и спросила:
1: «Что-нибудь не так?»
0: «Только без истерики. По-моему, я что-то увидел за кустом. Возможно, там никого нет, но мне показалось, что за нами следят гворлы. Не смотри туда, ты нас выдашь». Он предупредил ее слишком поздно, и девушка успела обернуться.
1: Охнув, она прижалась к Вольфу. «Они! Они!»
0: Он взглянул туда, куда указывала девушка, и увидел две темные приземистые фигуры, которые неуклюже выходили из-за куста. Каждая из тварей сжимала в руке длинный, широкий, изогнутый стальной клинок. Размахивая ножами, они что-то закричали хриплыми, резавшими слух голосами. На их темных мохнатых телах, без всяких признаков одежды, виднелись лишь широкие ремни с ножнами, из которых торчали рукоятки тесаков. «Только не паникуй», — сказал Вольф. «Я думаю, на таких кривых ножках они быстро не побегут. Куда бы нам от них удрать, чтобы сбить со следа?»
1: «Только на море», —
0: сказала она дрожащим голосом. «Не думаю, что они найдут нас, если мы намного опередим их.
1: Мы можем уплыть на Гистаихтисе».
0: Она имела в виду одного из огромных моллюсков, которые в большом количестве обитали в море. Их тела покрывали тонкие, как бумага, но очень прочные оболочки, напоминавшие по форме корпус гоночной яхты. На спине каждого моллюска выступал удивительно крепкий вертикальный хрящ, а на этой естественной мачте рос треугольный парус из тонкой просвечивающейся плоти. Угол наклона паруса определялся движением мышц, а давление ветра на пленчатое полотно плюс извержение мощных струй воды помогали этим созданиям легко передвигаться в море как в штиль, так и при ветре. Водяной народ и другие обитатели пляжа часто использовали моллюсков для прогулок, управляя ими простым нажатием на обнаженные нервные центры. «А ты считаешь, что гворлы пользуются лодкой?» – спросил он. «В таком случае им придется подождать, пока они не построят новую. Хотя я никогда не видел на море ни лодок, ни кораблей». Роберт часто оглядывался. Гворлы шли быстрым шагом, их тела при каждом движении раскачивались, как у пьяных матросов. Вольф и девушка подбежали к мелкой речке, ширина которой достигала 70 футов. Поток в самых глубоких местах доходил им до пояса. Вода оказалась холодной, но не настолько, чтобы вызвать озноб. В чистых струях сновали взад и вперед серебристые рыбы. Выбравшись на другой берег, беглецы спрятались за большим деревом рогов изобилия. Девушка умоляла Вольфа бежать дальше, но он возразил: «На середине потока они будут в невыгодном положении». «Что ты хочешь сказать?» – спросила она. Он не ответил. Положив рог за деревом, Вольф осмотрелся и нашел камень размером в половину человеческой головы. Круглый, но достаточно шершавый, чтобы крепко держать его в руке. Он приподнял упавший плод рога изобилия. Несмотря на огромные размеры, тот оказался полым и весил не больше 20 фунтов. К тому времени два гворла вышли на противоположный берег реки. И Роберт тут же обнаружил слабости этих отвратительных существ. Они метались взад и вперед по берегу, яростно размахивая ножами, и даже из своего укрытия Вольф слышал их громкие крики на странном гортанном языке. Наконец, один из них сунул в воду широкую, вывернутую наружу ступню и тут же отдернул ее, затряс ногой, как кошка мокрой лапой, и что-то прорычал второму гворлу. Тот ответил резким скрежещущим звуком, а потом заорал на него. Гворл с мокрой ногой огрызнулся, но все-таки полез в воду и неохотно начал переходить реку вброд. Не спуская с него глаз, Роберт заметил, что другой гворл по-прежнему топчется на берегу, ожидая, пока его спутник пройдет середину потока. Вольф схватил одной рукой рог изобилия, другой – камень и бросился к реке. Девушка за его спиной пронзительно вскрикнула. Он выругался. Ее крик предупредил врагов о его приближении. Тварь остановилась по пояс в воде, зарычала на Вольфа и начала размахивать длинным ножом. Вольф молчал, не считая нужным тратить слова впустую. Он стремительно приближался к реке, тогда как гворл рванулся ему навстречу. Вторая тварь на другом берегу при виде Вольфа замерла, затем бросилась в воду и поспешила на помощь. Это вполне совпадало с планами Роберта, и оставалось надеяться, что ему удастся расправиться с первым гворлом до того, как второй достигнет середины реки. Ближний гворл метнул нож. Вольф поднял перед собой рог изобилия. Лезвие с глухим стуком вонзилось в тонкую, но прочную оболочку, и сила удара едва не вырвала цветок из его рук. Гворл потянулся за вторым ножом. Времени, чтобы вытащить из цветка застрявшее оружие, не оставалось. Вольф продолжал бежать, и когда гворл поднял нож, чтобы вонзить широкое лезвие в грудь врага, Роберт высоко поднял огромный колокол рога изобилия и нахлобучил его на голову твари. Чудовище приглушенно завопило под оболочкой. Рог изобилия опрокинулся вместе с гворлом, и их начало сносить вниз по течению. Вольф поднял камень, вбежал в поток и схватил гворла за одну из брыкающихся в воде ног. Он торопливо взглянул на второго противника и увидел, что тот заносит нож для броска. Вольф схватил рукоятку клинка, застрявшего в оболочке цветка, вырвал его и, пригнувшись, спрятался за колоколом. При этом ему пришлось выпустить волосатую ногу Гворла, но он уклонился от ножа, и тот, скользнув по краю оболочки, зарылся по рукоятку в прибрежном иле. В тот же миг из-под рога изобилия, отплевываясь и рыча, выбрался первый Гворл. Вольф ударил его ножом в бок, но лезвие скользнуло по одному из хрящевых наростов. Тварь завизжала и повернулась к нему. Вольф подпрыгнул и нанес удар в брюхо чудовища. Нож вошел по рукоятку. Гворл схватился за нее, Роберт отступил на шаг, но тварь рухнула в воду. Рог изобилия унесло по течению, и защищаться было нечем. Нож тоже исчез. В руке остался только камень. Второй Гворл приближался к нему, выставив оружие перед собой. Он, видимо, боялся промахнуться и хотел разделаться с Вольфом в ближнем бою. Преодолевая страх, Роберт выжидал, когда тварь его отделяла не больше 10 шагов. Он немного присел, и вода, доходя ему до груди, скрывала камень, который Вольф переложил из левой руки в правую. Теперь он мог разглядеть Гворла как следует. Маленький низкий лоб, двойной выступ надбровной кости, густые лохматые брови, близко посаженные лимонно-желтые глаза, плоский нос с одной ноздрёй, тонкие черные звериные губы, выпирающая челюсть без подбородка, которая загибалась вниз, придавая пасти лягушачий вид, и острые с широкими промежутками зубы плотоядного животного. Голову, лицо и тело покрывал длинный густой темный мех. Широкая шея плавно переходила в сутулые плечи. Мокрая шкура воняла, как гнилой заплесневевший плод. Отвратительная внешность твари испугала его, но он не поддался панике. Если бы Вольф дрогнул и побежал, он бы тут же свалился с ножом в спине. Когда же Гворл, шипя и скрежеща на своем отвратительном языке, оказался на расстоянии 6 футов, Вольф выпрямился. Он поднял камень, но Гворл, разгадав его намерение, вскинул нож для броска. Камень попал точно в цель, с глухим стуком угодив в нарост на лбу. Чудовище качнулось назад, выронило нож и повалилось спиной в воду. Вольф подошел к нему, на ощупь отыскал в речном иле камень и, выпрямившись, едва не ткнулся в морду Гворла. Тварь была оглушена, ее глаза слегка косили, но она и не думала отступать. Гворл сжимал в руке еще один нож. Вольф поднял камень и опустил его на макушку чудовища. Раздался громкий треск. Гворл снова упал, скрылся под водой и всплыл лицом вниз в нескольких ярдах ниже по течению. И тут наступила реакция. Сердце колотилось так сильно, что казалось, вот-вот разорвется. Роберта трясло и подташнивало, но он вспомнил о ноже, застрявшем в илистом берегу, и в конце концов отыскал его. Девушка по-прежнему стояла за деревом. Она выглядела такой перепуганной, что не могла говорить. Вольф поднял рог, взял девушку за руку и грубо встряхнул. «Очнись! Лучше подумай о том, как тебе повезло! Если бы они остались живыми, погибла бы ты!» Она пронзительно закричала и начала плакать. Вольф подождал, пока она успокоится, и тихо сказал: «Я даже не знаю твоего имени». Ее огромные глаза покраснели, лицо осунулось и как будто постарело. Но даже сейчас, — подумал он, — с ней не могла бы сравниться ни одна из женщин Земли. Ее красота заставляла его забыть об ужасе схватки. «Я Хрисеида», — сказала она, словно гордясь этим, но в то же время робея от своей гордости, она добавила: «Я здесь единственная женщина, которой разрешено носить это имя. Властитель запретил другим называться подобно мне».
2: «Опять властитель!» — возмутился Вольф. «Везде и всюду ваш властитель! Кто он такой, черт бы его побрал!»
1: «Ты действительно не знаешь?» — недоверчиво спросила она.
2: «Да, не знаю». Он помолчал, а затем произнес ее имя, будто пробуя на вкус. «Так ты и Хрисеида!» «Это имя до сих пор не забыто на земле, Хотя, боюсь, в моем университете нашлось бы немало невежд, которые никогда о нем не слышали. Они знают, что Гомер сочинил Илиаду, вот примерно и все. А Хрисеиду, дочь Хриса, жреца Аполлона, при осаде Трои пленили греки, и она досталась Агамемнону. Но чтобы отвратить погибельный мор, насланный Аполлоном, Агамемнона заставили вернуть ее отцу. Хрисеида молчала, и вскоре Вольф начал терять терпение. Он чувствовал, что им пора уходить, но еще не выбрал направление и не знал, насколько долгим будет их путь. Хрисеида нахмурила брови. «Это было так давно», — внезапно произнесла она. «Я уже почти ничего не помню. Все стало каким-то зыбким и смутным».
0: «О чем ты говоришь?»
2: «О себе, о своем отце и Агамемноне, о войне».
0: «Да? И что ты о них можешь сказать?»
2: Вольф решил отправиться к подножию горы. Только там он мог получить представление о сложности подъема. «Я Хрисеида», — сказала девушка, — «та самая, о которой ты говорил. Но твои слова звучат так, словно ты только что с земли. Скажи мне, это правда?» Он вздохнул. Местные жители не лгали. Они слепо верили в правдивость своих рассказов. Но, вдоволь наслушавшись их небылиц, он понял, что они не только плохо знают историю мира, но и часто воссоздают прошлое на собственный лад, и делают это, конечно, со всей искренностью. «Мне бы не хотелось разрушать твой маленький мир грез», — сказал он, «но та Хрисеида, если она вообще когда-нибудь существовала, умерла, по крайней мере, 3000 лет назад. Более того, она выглядела как обычная женщина, и у нее не было кошачьих зрачков и волос в тигровую полоску. А я и не выглядела так тогда. Но властитель, похитив и забрав меня в свою вселенную, изменил мое тело, и точно так же он похищал остальных, изменяя людей или помещая их мозг в созданные им тела». Она указала рукой в сторону моря и вверх. «Он живет теперь там, и мы видим его все реже и реже. Некоторые говорят, что он давным-давно исчез, и на смену ему пришел новый властитель».
0: «Давай уйдем отсюда», — предложил Вольф. «Мы можем поговорить об этом позже».
2: Не прошли они и четверти мили, как Хрисеида жестом дала понять, что им надо спрятаться за густой куст с пурпурными ветками и золотистыми листьями. Он пригнулся рядом с ней и, слегка раздвинув ветки, увидел тех, кто вызвал ее тревогу. В нескольких ярдах от них стоял мужчина с поросшими длинной шерстью ногами. Макушку его головы украшали тяжелые бараньи рога. А рядом на низкой ветке, на уровне глаз мужчины, восседал огромный ворон. Он походил размерами на орла и поражал своим высоким лбом. В такой череп мог бы поместиться даже мозг фокстерьера. Но Вольфа удивили не размеры ворона. Он повидал здесь немало огромных существ. Его до глубины души потрясло то, что птица и сатир разговаривали друг с другом. «Око властителя!» — шепнула Хрисеида. И в ответ на недоуменный взгляд показала пальцем на ворона. «Это один из соглядатаев властителя. Они летают по всему миру, следят за тем, что происходит, а потом доносят обо всем властителю». Вольф вспомнил довольно искреннее замечание Хрисеиды о размещении мозгов в других телах. На его вопрос она ответила: «Да, но я не знаю, может ли он воронов наделять человеческим разумом. Скорее всего, он вырастил их маленькие мозги по образцу больших человеческих, а затем обучил языку. Или властитель мог использовать какую-то часть человеческого мозга». Как они ни напрягали слух, им удалось уловить лишь несколько отдельных слов. Прошло несколько минут. На искаженном, но вполне понятном греческом языке ворон громко прокаркал «Прощай!» и сорвался с ветки. Он начал падать вниз, но огромные крылья быстро забились в воздухе и унесли его вверх, прежде чем тело коснулось земли. Через минуту он скрылся за густой листвой деревьев, а чуть позже Вольф еще раз мельком увидел его в просветах между кронами. Гигантская черная птица медленно набирала высоту, направляясь к горе по ту сторону моря. Роберт заметил, что Хрисеида дрожит, и удивленно спросил, «Почему ты так напугана, и что такого может рассказать властителю ворона?»
1: «Я боюсь не столько за себя, сколько за тебя. Если властитель узнает, что ты здесь, он пожелает убить тебя. Он не любит незваных гостей в своем мире».
2: Она положила руку на рог и еще раз вздрогнула от страха.
1: «Я знаю, что тебе его дал Кикаха. Ты не мог отказаться, и здесь нет твоей вины. Но властитель может обо всем этом не знать. Или хуже того, может не принять во внимание твою невиновность. Если он решит, что ты как-то связан с похищением рога, гнев его будет страшным. Властитель может сотворить с тобой что-нибудь ужасное, и лучше уж тебе покончить с собой сейчас, чем попасть в его руки».
2: «Неужели Кикаха похитил рог? Откуда ты знаешь?»
1: «О, поверь мне, я знаю. Рог принадлежит властителю. Кикаха украл его, иначе как бы он овладел вещью, которую властитель никогда никому не отдавал?»
2: «Я ничего не понимаю», — сказал Вольф. «Но, может быть, когда-нибудь мы проясним этот вопрос. В данный момент меня беспокоит лишь то, где нам найти Кикаху».
1: Хрисеида указала на горную гряду. «Гворлы повели его вот туда. Но прежде чем увели его...»
2: Она закрыла лицо руками, и между пальцами просочились слезы. «Они с ним что-то сделали?» — спросил Вольф. Она покачала головой.
1: «Нет, не с ним. Они сделали это с... с...»
2: Вольф мягко опустил ее руки. «Если ты не в силах говорить об этом, то, может быть, объяснишь жестами?»
1: «Я не могу. Это слишком ужасно, и мне нехорошо».
2: «Все равно покажи».
1: «Я отведу тебя туда, но не проси меня смотреть на нее еще раз».
2: Она двинулась вперед, он последовал за ней. Время от времени девушка останавливалась, но Вольф мягко настаивал, и она продолжала свой путь. Пройдя полмили по извилистой тропе, Хрисеида остановилась. Впереди виднелись заросли кустов, вдвое превосходящих рост человека. Ветви кустов переплетались друг с другом. Широкие светло-зеленые листья с крупными красными прожилками походили на слоновые уши и заканчивались цветами, напоминавшими ирис очень странного ржавого оттенка.
1: «Она там», — сказала Хрисенда. «Я видела, как гворлы поймали ее и затащили ее в кусты. Я пошла следом, и я...»
2: Больше она не могла говорить. С ножом в руке Вольф раздвинул ветви кустов и оказался на небольшой поляне, в центре которой на тонком ковре травы валялись останки человеческого тела. На серых обглоданных костях виднелись следы мелких зубов, и Роберт понял, что до трупа добрались двуногие лисицы-мусорщики. Он не испытывал ужаса, но мог себе представить, что почувствовала Хрисеида. Видимо, она стала свидетельницей изнасилования, за которым последовало извращенное убийство, и ее реакция вполне соответствовала стилю жизни обитателей сада. Смерть считалась здесь чем-то настолько ужасным, что слова, означавшие ее, превратились в запретные, а затем и вовсе исчезли из языка. Тут предавались лишь приятным мыслям и занятиям, глухо отгораживаясь от всего остального. Роберт вернулся к Хрисеиде и по ее огромным глазам понял, как ей хочется услышать, что на поляне ничего нет. «Теперь там только кости», — сказал Вольф, — «и она больше не испытывает страданий».
1: «Гворлы поплатятся за это!» — яростно закричала девушка. «Властитель не позволит причинять вред его созданиям. Это его сад, и все, кто смеет вторгаться сюда, будут сурово наказаны».
2: «Вот и хорошо», — сказал он, — «а то я уже начал думать, что ты от страха лишилась дара речи. Можешь ненавидеть гворлов сколько угодно, они этого заслуживают». но тебе нужно освободиться от страха!» С криком, бросившись к Вольфу, Хрисеида заколотила по его груди кулачками и потом заплакала. Он заключил ее в объятия, потом приподнял лицо девушки за подбородок и поцеловал. Она ответила ему страстным поцелуем, несмотря на слезы, которые по-прежнему лились из ее глаз. Чуть позже она поведала свою историю до конца. «Я побежала на пляж, чтобы рассказать о том, что увидела, но никто не хотел ничего знать. Они отворачивались от меня и притворялись, что не слышат. Я пыталась заставить их прислушаться к моим словам, но Ависандр, человек с бараньими рогами, который беседовал с вороном, ударил меня кулаком и велел убираться прочь. А потом они вообще перестали со мной разговаривать. И я... Мне тоже нужны друзья и любовь». «Ты не добьешься ни любви, ни дружбы, говоря им то, чего они не хотели бы слышать», — сказал он. «Ни здесь, ни на земле. Но у тебя есть я, Хрисеида, а у меня есть ты. Поэтому я начинаю влюбляться в тебя, если только это не реакция на одиночество и присутствие самой красивой девушки в моей жизни. А может быть, всему виной моя вернувшаяся молодость». Он сел и показал рукой на горную гряду. «Если гворлы появились здесь впервые, то откуда они пришли? Почему они охотятся за рогом? Зачем они забрали Кикаху с собой? И кто такой Кикаха?»
3: «Он тоже пришел сверху, но мне кажется, он землянин».
2: «Что значит землянин? Ты же говорила, что родилась на земле».
3: «Я хотела сказать, что он появился здесь недавно. Впрочем, я не знаю. Просто мне так кажется».
2: Он встал и поднял ее за руки. «Давай отправимся за ним». Хрисеида отпрянула от него и, судорожно вздохнув, прижала руку к груди.
3: «Нет!»
2: «Хрисеида, я бы мог остаться с тобой и, наверное, был бы счастлив какое-то время. Но мне не дают покоя мысли о властителе и о том, что случилось с Кикахой. Я видел его лишь несколько секунд, но он мне очень понравился. И потом он бросил мне рог, потому что я там оказался. У меня такое предчувствие, что у него была на то веская причина, которую я должен узнать. Я не успокоюсь, пока он будет оставаться в руках этих тварей, гворлов». Роберт отвел ее руку от груди и поцеловал в ладонь. «Тебе самое время покинуть этот обманчивый рай. Ты не можешь оставаться здесь вечно, вечным ребенком». Она покачала головой.
3: «Я ничем не могу тебе помочь. И в пути стану обузой. Покинув этот мир, я могу кончиться».
2: «Тебе придется научиться новым словам», — сказал он. «Смерть станет одним из немногих понятий, о которых ты вскоре будешь говорить без колебаний и дрожи. И тогда ты превратишься в настоящую женщину. Сама знаешь, сколько бы мы ни закрывали себе рот руками, смерть этим не остановишь. И как бы тебе не хотелось забыть о своей подруге, ее кости лежат в тех кустах».
3: «Но это ужасно!»
2: «С истиной такое часто случается». Вольф отвернулся от нее и зашагал к пляжу. Пройдя около сотни ярдов, он остановился и оглянулся. Она бросилась к нему. Роберт дождался ее, обнял, целуя в губы, пообещал: «Возможно, наш путь покажется тебе трудным, Хрисеида, но скучать ты больше не будешь, и отныне тебе не придется напиваться до потери сознания, чтобы мириться с постылой жизнью».
3: «Надеюсь, что так оно и будет», — тихо ответила она. «Но я боюсь».
2: «Я тоже боюсь, но мы все-таки пойдем».

0: not your father.
1: Сергей Могилевцев. Память. Теплый и влажный летний вечер. Недавно прошел дождь. Трава зеленая, яркая. Берег моря плавной дугой уходит за горизонт, теряется в тончайшей голубой дымке, стоящей в воздухе. Над глубокой, укрытой горами долиной, в северной ее части, поднимает двуглавую вершину древняя седая Демерджи. На северо-западе возносится под самые облака, раздвигает их своими могучими плечами огромный шатер Четтердага. Тишина, штиль, безмолвие. Редкая волна лениво накатит на мокрый, покрытый разноцветными кучами светло-коричневых, салатовых, ярко-желтых водорослей песок и также лениво уползет назад. Множество раскрытых двустворчатых раковин мидий, проворные крабы, боком семенящие на членистых, крапчато-бурых ножках куда-то по своим делам и стремительно разбегающиеся в разные стороны при приближении к ним. Пляж, обкатанная волнами крупная и гладкая галька. А дальше крутой обрыв мокрой после дождя земли и еще не успевшая высохнуть трава и зелень молодой листвы и тишина, разлитая над миром. Солнце уходит за горизонт, и лучи его перед тем, как блеснуть жгучими желтыми стрелами, в последний раз освещают фигуру человека, стоящего над обрывом, который уступами весь в переплетении древесных корней опускается к морю. Человек этот среднего роста, стройный, подтянутый, одет в светло-серый спортивного покроя костюм, который с одинаковым успехом можно принять и за обычную земную одежду, и за форму моряка или космонавта. Еще несколько секунд, и солнце исчезнет. Наступит вечернее сумеречное время, которое затем сменится ночью. Человек ждет. Он знает, что сейчас должно что-то произойти. Он даже знает, что именно произойдет. И поэтому напряженно вглядывается за поворот маленькой и узкой тропинки, решительно нырнувшей в тень ближайшего утеса. На мгновение внимание его отвлекает сердитое жужжание шмеля, который припозднился со своими заботами и теперь спешит поскорее, пока не застала его в дороге ночь, добраться домой. Еще несколько секунд сотрясает упругий воздух вибрация сильных крыльев. Потом смолкает. Наступает тишина. Человек поворачивает голову и замирает. Они появляются, держась за руки, идут навстречу, ныряя время от времени во влажное, зеленое, темное переплетение ветвей и вновь поднимаясь вслед за крутым взлетом тропы. Одеты по-летнему, он в брюках и в рубашке без рукавов, она в простом и легком, со всех сторон облегающем ее фигуру платье. Они что-то говорят один другому, иногда даже смеются, но чувствуется, что все это лишнее и что не это главное для них сейчас. И только руки, едва касаясь пальцами, иногда порывисто сжимаются, а потом, словно бы испугавшись этого, отстраняясь одна от другой, ведут свой собственный и единственно важный в это мгновение разговор. Вот они уже совсем близко, вот уже проходят мимо. И вдруг неожиданно, как удар упругой волны, наплывает на него заставляя неистово биться сердце, приливая кровь к щекам и увлажняя каплями пота, покрытые сединой виски, еле заметный аромат ее волос, смешанный с запахами молодой, мокрой после дождя листвы. А потом... потом... все исчезает. Только слышится еще в ветвях деревьев шум убегающего вдаль ветра, а сомкнувшиеся за ним зеленые кроны слабо качаются в такт неслышно уходящим шагам. В который раз видит он это, и все свежо, как тогда. Когда? Да, совершенно верно, 30 лет. Бездна времени, сотни полетов, тысячи парсеков. А она, его память, не подводит и в этот раз. Тогда, в жаркий и душный июньский вечер, он говорил, что вернется. Обязательно вернется. И были узкие каменистые улочки старого южного города, и красная черепица на крышах домов, которые лепились один над другим, как соты в пчелином улье. И был крутой спуск к морю, свежести дыхания огромного безбрежного водного пространства, гудки пароходов и ночь, опустившаяся над миром, и тайна, неподвижно стоящая в бездонных озерах ее глаз. Он улетел и уже не вернулся. А потом на Веге, спустя 10 лет, это случилось в первый раз. Он один у ракеты, голое каменистое плато. Товарищи ушли в сторону развалин хаотичным нагромождением причудливых скал, темнеющих вдали. Светлые точки защитных скафандров постепенно уменьшаются, сливаются с цветом окружающей их каменистой пустыни. А еще через некоторое время, неожиданно для него и для ушедших вперед людей, огненное зарево поднимается над покинутым неизвестно кем и когда городом. И он видит фигурки друзей, бегущие ему навстречу, и непонятные ярко-красные шары, плывущие вслед за ними. Он мог бы уничтожить эти шары, не сходя с места. Достаточно отдать приказ автоматам в ракете. И он уже готов был сделать это, как вдруг откуда-то сбоку упругая легкая волна закружила, неся с собой еле заметный, уже забытый, все же такой знакомый аромат ее волос, смешанный с запахом молодой, мокрой после дождя листвы. А потом вышли навстречу ему из густого влажного переплетения ветвей двое. И он узнал в одном из них самого себя, далекого, земного. Он не отдал приказа. А через несколько минут произошел один из первых в истории человечества контактов с иным разумом. Что это было? Внезапно обострившееся, разбуженное космосом чувство, 7, 8, 10, он не знает. Но с тех пор такое случалось несколько раз, всегда кому-нибудь спасая жизнь, и только сейчас все получилось совсем по-другому. Он улыбнулся. Резче стали видны морщины на покрытом неестественным, неземным загаром лице. Потом повернулся и пошел в сторону, противоположную той, в которой скрылись, держа за руки двое. Он шел по тропинке вверх, туда, где за поворотом должен был открыться вид на долину, со всех сторон зажатую древними, поседевшими от времени, горами. Долину, в которой лежал город, почти такой же древний, как возвышавшиеся над ним горы. Он шел, чтобы взглянуть сверху на этот город. Город его детства.
0: Радио фантастики.

Алексей Карелин. Цифровая трясина. Послышались щелчки рогатки, треск разбитых байтов и возмущенное: «Уппа, навешали рекламы!» В хомовик вошел паренек в непомерно больших деревянных башмаках, красных штанах, зеленом кафтане

0: и рождественской шапки на бекрень. Лукавые глазки, ухмылка от уха до уха, здоровый нос картошкой. Такой вот анфас.
1: «Инетович, ты дома?»
0: Бесенок прошел в гостиную и с недоумением уставился на стены. Малые и большие, рисованные и сфотографированные, цветные и черно-белые, но все без исключения порнографические. Картины висят где надо и не надо. Но гостя поразило не их обилие. Повсюду на месте срамных мест белеет стена. Из спальни вышел низенький старичок со спутанной бородой до колен и копной русых волос. В руках ножницы, на лице улыбка.
1: «А, привет, бесенок!»
0: Старик заметил застывший взгляд гостя и начал оправдываться.
1: «А что он мне тут все телами голыми увесил? Чай не баня, куда ни глянь, везде виагра. Вот и вырезал лишние байты, смел да в корзину».
0: «А-а-а!» – отозвался ошеломленный бесенок.
1: «Ты чего пришел? Говори!»
2: «Так это, Инетович, на чай хотел пригласить. Там на сайте китайской кухни баннеры новые вывесили. Чай да пирожные».
1: «А-а-а!» – улыбнулся старик. «Ну, идем!»
0: Круглый столик с алой скатертью, дымящиеся чашки с чаем и глупо улыбающиеся мужчина с женщиной. В соседнем окошке толстые ломти Наполеона.
1: «Хватай пирожные и за стол!» – сказал баннерник.
0: Бесенок спихнул с диванчика людей, те и глазом не моргнули, и уселся на место мужчины.
1: «Это надо же!» – возмутился он, когда Инетович примостился рядом. «Дать жизни и забыть об остальном! Бедняги!»
0: Бесенок кивнул на валяющуюся под столом парочку.
1: «Не двигаться, не говорить не могут. Ну что, программистам стоит добавить несколько килобайт. А нам, баннерникам, даже поболтать не с кем. Одни куклы вокруг».
3: «Да люди вообще тупеют от компьютера. Видел, как этот хату мою разукрасил? Уже давно с ним воюю, а без толку. И Емелку просил, чтобы мыло могло под жесткий контроль взял. Приходит рассылка с порносайта в корзину, да так, чтобы не восстановить. И сетевика задействовал. Как заходит мой-то на порносайт, сетевик бац и рубит коннект. У Махота выделенка, все странички вмиг грузятся, а сайты для лиц до 18 соплей тянутся. В общем, молодец сетевик, но мой-то нашел выход. Друзья ему на флеху всю эту ерунду кидают, а он с нее на компьютер. А теперь вот в хомовике картинки непотребные вздумал вывешивать. Опутала его парно, будь она проклята, ведьма пошлая. А хороший пацан-то был, добрый, художеством занимался. Какие пейзажи рисовал! А как парно захомутало, совсем творчество забросил. Если и рисует, то хентай. Дождется импотенции, будет знать, как хомового не слушаться».
1: «А, не говори! Люди те еще перцы! Недавно вот сайт автомеханики убили за неуплату. Думаем теперь с ребятами, может, удастся беднягу из виртуании вернуть?»
3: «Оттуда ведь не возвращаются», – удивился Инетович.
1: «Но почему ж? Я знаю несколько случаев, когда душа погибшего сайта прорывалась в наш мир».
0: «В виде сохраненных копий поисковиков», – добавил баннерник, поморщившись.
4: «Да, лучше б сестер из сети выгнали»,
0: – баннерник участливо закивал.
3: «И впрямь, какой толк от них? Вот младшая, Гейма, старит, отупляет, из жизни в игры уводит. Сколько я знаю помешанных подростков, ни о чем говорить не могут, кроме игр. Послушать их, так и реального мира не существует. Даже экзамен не заставит их оторваться от РПГшек и лечь спать пораньше. А потом, после таких ночных посиделок, ходят, как зомби, никого не замечают. Пересказ миниатюрных историй Чехова. Два, зато все характеристики персонажей героев знают на отлично».
0: Баннерник криво ухмыльнулся.
3: «Что лыбишься? Не так, что ли? А старшая их сестренка? Ну вот сколько можно попадаться на лохотроны мани? Когда уже люди запомнят? Бесплатный сыр токма в мышеловке. Вы сможете бросить работу и зарабатывать огромные деньги, сидя дома с помощью интернета.
0: Передразнил Инетович посулы Мани.
3: «Слюни рекой, а после кошелек пустой. Ну, не ослы, а?
1: Эк тебя распалило. А вот о парне забыл». Начал было он.
3: «А эта сестричка и до меня уже добралась!» Возмущенно бросил Инетович.
0: «Кажись, лифт тронулся», — заметил баннерник, увеличившуюся к полутягу.
1: «Пора уматывать».
3: «А ничего, что чашки пустые?»
1: «А!» – махнул баннерник. «Рекламировали чай, будут чайный сервиз. А вот с Наполеоном задачка», – усмехнулся он, глядя на опустошенный соседский баннер.
0: Незваные гости усадили паралитиков на место и выпрыгнули из потревоженного кем-то сайта. По пути к хомовику Инетовича баннерник вернулся к его больной теме.
1: «Слушай, а может, питомцев заведешь? Пусть гадят на его картины, он их и удалит».
3: «А это мысля», — обрадовался Инетович. «Если поганить токмо пакостные файлы, может, и поймет, от чего у него нет глючит. Токмо надо каких-нибудь экзотических зверюшек, чтобы доктор не убивал». «Не бойся, сейчас к сетевику схожу, он тебе таких питомцев выловит».
0: Дениска зашел на домашнюю страничку и наткнулся на предупреждение антивирусника.
1: «Блин, очистить нельзя, придется удалять».
0: Один щелчок решил судьбу горячих попок, но на этом сюрпризы не закончились. Доктор Веб снова выкинул упредительный жест. Дениска тяжело вздохнул и удалил школьницу. Старина Веб не успокоился.
1: «Да откуда вас столько? Будь вы прокляты!» — взревел тинейджер и гневно кликнул «удалить».
0: 10 минут борьбы с вирусами. 10 минут извержения потока проклятий. 10 минут, и Дениска с удивлением уставился в экран монитора. Стереть пришлось только порнографические видео и фотки. «Это что, новый вид? Вирус сапиенс? Быть не может. Хакнули? Кому он нужен? Надо позвонить Гоше, он в этом больше рулит». В трубке раздалось сонное:
5: «Алло».
1: «Здоров, Гош! Слушай, тут такая картина».
5: «Ты, Дэн? Прива».
1: «Да ты послушай, у меня вирус только порнушку ест. Чё за чудо? Разве такое может быть?»
0: На другой стороне линии вдумчивое молчание.
1: «Э, Гош, алло».
5: «Не мешай, я думаю».
0: Зевок и вялое бормотание.
5: «Есть мысля. Я недавно интересную статейку прочел. В общем, есть вероятность того, что у тебя хомовой шалит».
1: «Кто?»
5: «Хомовой. Виртуальный домовой. В домашних страничках селятся».
1: «Не, слушай, это чепуха какая-то».
5: «Чепуха не чепуха, а попытаться стоит. От тебя не убудет».
1: «А что делать-то надо?»
5: «Слушай меня внимательно».
3: «Ну вот, совсем другое дело», — довольным голосом сказал Инетович.
0: Хомовой и баннерник сидят на диване и любуются картинкой на стене — Ниагарским водопадом.
3: «Сегодня глаза продираю, в дверь звонят», — рассказывает хомовой. «Посылку принесли. Смотрю, от правителя ggg.html какой-то. Неужели так Махо зовут?» «А, знаю, знаю», — рассмеялся баннерник. «Читал на одном сайте. Люди отчего-то решили, что так можно хомового задобрить. Подарить красивую картинку, назвав файл ggg.html. «Да мне что ggg, что ха-ха-ха, лишь бы пристойная была. Люди».
0: Баннерник пожал плечами и вдруг подскочил с воплем.
1: «Гляди, гляди!»
0: На стене слева появилась голая Памела Андерсон.
3: «Фас!» —
0: крикнул хомовой, и три мохнатых зверька со злобным рыком и тявканьем набросились на картину. Вскоре холст разлетелся по гостиной осколками килобайтов.
3: «Эш ты его! Хитрить вздумал! Думает, Ниагару Г назвал, так все можно?» — возмутился Инетович.
0: Тут же на стене слева появились анды, покрытые дымкой тумана.
3: «Ко мне!» —
0: скомандовал Инетович, и зверьки, высунув языки, улеглись у ног хозяина.
3: «Эх, картинка старая», — поморщился хомовой. 100 раз видел. «Ну, пусть живет. Все же не хентай».
0: Мда, совет Гоши не помог. Значит, не в хамовом дело. Денис вышел в мировую паутину и принялся скачивать последние версии всевозможных антивирусов. К вечеру он перепробовал все. Бесполезно. Да что ж такое? От скуки Денис взялся за карандаш. Привычно вывел на тетрадном листке голую грудь. Изгибы рук, ладони упираются в землю, большеглазое лицо, приоткрытый рот. Денис присмотрелся к девушке. Получилось не стонание, а насмешка. Творение смеется над Созидателем. Денис смял бумагу и с ненавистью швырнул в угол комнаты. Откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и угрюмо задумался. Попытался изобразить иную сцену, но ее герои, казалось, снова смеются над ним. Денис вскочил с места так, что стул завалился, и начал наматывать круги по комнате. Лицо просветлело. Денис кинулся к компьютеру и стал лихорадочно делать наброски на планшете. Щелчки рогатки, треск, звон, дробь осколков. В хамовик зашел баннерник. «Инне!» Вопрос застрял в глотке. Хамовой стоял посреди гостиной и, не мигая, смотрел на стену. Баннерник перевел взгляд.
6: «Ничего себе!» – поразился он красоте пейзажа.
3: «Исправился», – мягко сказал Хамовой. «Уже третье за неделю».
6: «Что? Твой? Сам? Во дает!»
0: Баннерник сдвинул шапку на бекрень, почесал голову и, не отводя взгляда от картины, сказал завороженным голосом.
3: «Слышь, тут это, на сайте одном прочел. Боевики и триллеры порождают у людей избыток агрессивности и жестокости. Психику расшатывают».
6: «Ну и? Я видел, у твоего тут пила висит».
0: Алексей Карелин. «Цифровая трясина». Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
7: «Темные аллеи».

колыбель на орбите. Прежде чем мы начнем, хотелось бы подчеркнуть одну вещь, которую многие, похоже, забывают. 21 век наступит не завтра. Он начнется годом позже, 1 января 2001 года. Хотя календари после полуночи будут отсчитывать 2000 год. Старый век продлится еще 12 месяцев. Каждые 100 лет нам, астрономам, приходится снова и снова объяснять это, но все напрасно. Стоит в счете веков появиться двум нулям, как уже идет пир горой. Так вы хотите узнать, какое событие больше всего запомнилось мне за полвека космических исследований? Конечно, уже взяли интервью у фон Брауна. Как он поживает? Приятно слышать. Я не видел его после симпозиума в Астрограде в честь его 80-летия. С тех пор он не прилетал с Луны. Ну что говорить, я повидал немало великих событий в истории космонавтики, начиная с запуска первого спутника. В 25 лет я был вычислителем в Капустином Яру. Недостаточно важная личность, чтобы присутствовать в контрольном центре, когда шел отчет последних секунд. Но я слышал старт. Только однажды за всю жизнь я слышал звук, который поразил меня еще сильнее. Что это было? После скажу. Как только стало известно, что спутник вышел на орбиту, один из ведущих ученых вызвал свой ЗИЛ, и мы покатили в Волгоград отмечать события. 100 километров одолели за то же время, за какое спутник совершил первый оборот вокруг Земли. Неплохая скорость. Кто-то подсчитал, что выпитой на следующий день водки хватило бы для запуска крошки спутника, который конструировали американцы. Но я в этом не уверен. Большинство учебников истории утверждает, что именно тогда, 4 октября 1957 года, начался космический век. Я не собираюсь спорить с ними, но, по-моему, самое увлекательное было потом. Что может сравниться по драматизму с тем случаем, когда военные корабли США мчались на выручку Дмитрию Калинину и в последний миг выловили из Южной Атлантики его капсулу? А радиорепортаж Джерри Уингейта, его красочные эпитеты, на которые ни один цензор не посмел покуситься, когда он обогнул Луну и впервые увидел воочию ее обратную сторону. А всего 5 лет спустя телевизионная передача из кабины Германа Оберта, когда корабль прилунился на плато в заливе Радуг. Он и сейчас там стоит вечным памятником людям, которых схоронили рядом с ним. Все это были великие вехи на пути в космос. Но вы ошибаетесь, если думаете, что я буду говорить о них. Меня больше всего поразило совсем другое. Я даже не уверен, сумею ли хорошо рассказать. А если и сумею, как вы это подадите? Ведь нового ничего не будет. Газеты тогда только об этом и писали. Но большинство из них упустило самую суть. Для прессы это была просто выигрышная человечная черточка только и всего. Было это через 20 лет после запуска первого спутника. Вместе с другими я находился тогда на Луне. Правда, к тому времени я стал уже слишком важной персоной, чтобы заниматься наукой. Прошло больше 10 лет с тех пор, как я составлял программы для электронной машины. Теперь моя задача была несколько сложнее – программировать людей. Ведь я отвечал за проект АРЭС, готовил первую экспедицию на Марс. Стартовать, понятно, решили с Луны. Там тяготение намного слабее, и для запуска нужно в 50 раз меньше горючего, чем на Земле. Хотели было собирать корабли на орбите спутника. Еще меньшего горючего надо для вылета. Но когда продумали все как следует, и эта идея отпала. Не так-то просто устраивать в космосе заводы и мастерские. Невесомость скорее мешает, чем помогает, когда вам нужно, чтобы все предметы беспрекословно слушались вас. К тому времени, в конце 70-х годов,
Первая лунная база работала полным ходом. Химические заводы и всякие мелкие предприятия производили все для поселка. И мы решили использовать их вместо того, чтобы ценой огромных усилий и затрат сооружать в космосе новые. Альфу, Бету и Гамму, три корабля экспедиции, собирали на дне Платона. Здесь, в кольце гор, простерлась, пожалуй, самая гладкая равнина этой стороны Луны, и настолько обширная, что наблюдателю, стоящему в ее центре, и не придет в голову, что он находится на дне кратера. Горы скрыты далеко за горизонтом, герметичные купола базы стояли в 10 километрах от стартовой площадки и были связаны с ней канатной дорогой. Эти дороги очень нравятся туристам, но, на мой взгляд, сильно уродуют лунный пейзаж. В первые дни освоения жизнь на Луне была далеко не сладкой. Мы не могли и мечтать об удобствах, которые теперь стали обычными. Центральный купол с его парками и озерами тогда существовал только на ватманской бумаге. Впрочем, мы все равно не смогли бы им насладиться. Проект «Арес» поглощал нас всецело. Человек готовился совершить первый прыжок в большой космос. Уже в ту пору мы рассматривали Луну всего лишь как предместье Земли. Камень в реке, на который можно опереться и прыгнуть, куда тебе надо. Наши мысли лучше всего выразить словами Циолковского. Они висели у меня в кабинете на стене, чтобы каждый мог видеть. Наша планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Что вы сказали? Нет, я никогда не встречался с Циолковским. В 1935 году, когда он умер, мне было всего 4 года. После многих лет секретности было очень приятно работать рука об руку с людьми всех наций над проектом, осуществлять который помогал весь мир. Из моих 4 заместителей один был американец, другой индиец, третий китаец, четвертый русский. И хотя ученые разных стран всячески старались перещеголять друг друга, это было полезное соперничество. Оно только шло на благо нашему делу. Посетителям, не забывшим старые недобрые времена, я не раз с гордостью напоминал. На Луне нет секретов. Ну так вот, я ошибался. Секрет был. Притом у меня под носом. В моем собственном управлении. Возможно, я бы и заподозрил что-нибудь, если бы бесчисленные детали проекта РЭС не заслонили от меня все прочее. Теперь-то, оглядываясь назад, я вижу, что было вдоволь всевозможных намеков и признаков, но тогда я ничего не заметил. Правда, от моего внимания не ускользнуло, что Джим Хатчинс, мой молодой заместитель-американец, становится все более рассеянным, словно его что-то заботило. Раз или два пришлось даже сделать ему выговор за небольшие упущения. Он обижался и заверял, что это не повторится. Хатчинс был типичный, ярко выраженный колледж-бой, каких Соединенные Штаты поставляют в изрядных количествах, очень добросовестный, хотя звезд с неба не хватало. Он уже 3 года был на Луне и едва ли не первым забрал с Земли свою жену, как только отменили ограничения. Я так никогда и не выяснил, каким образом он оказался замешанным в этой истории. Видимо, сумел нажать тайные пружины, хотя уж его-то никак нельзя было представить себе главным действующим лицом международного заговора. Да что там международного? Тут и Луна участвовала. 10 людей вплоть до высшего начальства в управлении астронавтики. Мне до сих пор кажется чудом, что они сумели все сохранить в тайне. Восход Солнца начался уже 2 дня назад по земному времени, но хотя четкие тени заметно укоротились, до лунного полудня было еще 5 дней. Мы готовились провести первое статическое испытание двигателей Альфы. Силовая установка была вся смонтирована, корпус корабля собран, стоя на равнине, Альфа напоминала скорее часть нефтеперегонного комбината, чем космический корабль. Но нам она оказалась прекрасной, символом будущих завоеваний.
Момент ответственный. Еще никогда не делали таких мощных термоядерных двигателей, и, несмотря на все старания, полной уверенности не было. Если теперь что-нибудь не сработает, проект АРЭС может быть оттянут не на один год. Отсчет времени уже начался, когда ко мне подбежал Хатчинс, бледный и озабоченный. «Мне нужно немедленно доложить на базу», — выпалил он. «Это очень важно». «Важнее испытания?» — язвительно осведомился я, сдерживая досаду. Он помялся, словно хотел мне что-то объяснить, потом коротко ответил. «Да, пожалуй». «Хорошо», — сказал я. Он тотчас исчез. Я мог бы потребовать у него объяснения, но подчиненным надо доверять. Возвращаясь к центральному пульту управления, я раздраженно говорил себе, что сыт по горло этим взбалмошным юнцом. Надо будет попросить, чтобы его забрали от меня. И ведь, что всего удивительнее, он не меньше других волновался, как пройдет испытание, а сам вдруг умчался по канатной дороге на базу. Пузатый цилиндр кабины уже был на полпути к следующей опоре, скользя по едва заметным тросам, подобно какой-то невиданной птице. 5 минут спустя я совсем разозлился. Целая группа приборов-самописцев вдруг забастовала. Пришлось отложить испытание на 3 часа. Я метался в контрольном центре, твердя всем и каждому, благо им некуда было от меня спастись, что у нас в Капустином Яру таких вещей не случалось. Наконец, после 2-й чашки кофе я слегка успокоился, и тут в динамиках прозвучал сигнал «Слушайте все». Только один сигнал считался еще важнее — вой аварийных сирен. За все мои годы в лунном поселке я 2 раза слышал его, и надеюсь больше никогда не услышать. Голос, который затем раздался в каждом помещении на Луне и в наушниках каждого рабочего на безмолвных равнинах, принадлежал генералу Моше Стайну, председателю управления астронавтики. Тогда еще существовали всякие почетные титулы, хотя никто уже не придавал им значения. «Я говорю из Женевы», — начал генерал Стайн. «На мою долю выпало сделать важное сообщение». Последние 9 месяцев проходил ответственнейший эксперимент. Мы держали его в секрете, считаясь с непосредственными участниками опыта и не желая пробуждать ненужных надежд или опасений. Вы помните, еще недавно многие специалисты вообще не верили, что человек сможет жить в космосе. И на сей раз нашлись пессимисты. Они сомневались, удастся ли сделать следующий шаг в покорении Вселенной. Теперь доказано, что они ошибались. Разрешите представить вам Джорджа Джонатана Хатчинса, первого уроженца космоса. Последовал щелчок, какое-то переключение, затем пауза, непонятные шорохи и шепот. И вдруг на всю Луну и половину Земли звук, о котором я обещал вам рассказать, самый поразительный звук, какой мне довелось слышать за всю свою жизнь, это был слабый плач новорожденного младенца, первого в истории человечества, который родился вне Земли. В полной тишине, воцарившейся в контрольном центре, мы поглядели сперва друг на друга, потом на корабли на сияющей равнине. Всего несколько минут назад нам казалось, что на свете нет ничего важнее их. И вот им пришлось отступить перед тем, что произошло в медицинском центре, и что будет в грядущих веках происходить миллиарды раз в бесчисленных мирах. Вот тогда-то, уважаемые друзья, я почувствовал, что человек действительно утвердился в космосе.

0: Фантастический рассказ Роберта Шекли «Лавка миров», опубликованный в 1959 году. Перевод А. Вавилова. Добравшись до конца длинной, доходившей до плеч гряды серого щебня, Уэйн очутился перед лавкой миров. Он сразу узнал ее по описаниям друзей. Это была маленькая лачуга, сооруженная из поломанных досок, листа оцинкованного железа, остатков автомобильного кузова и потрескавшихся кирпичей. Снаружи все это было неровно вымазано бледно-голубой краской. Уэйн оглянулся на длинную каменистую тропку, чтобы убедиться, что за ним никто не следит. При мысли о собственной дерзости его бросило в жар. Он крепче зажал в руках сверток, открыл дверь и быстро прошел внутрь. «Доброе утро», — сказал хозяин. Он тоже был именно таким, каким его описывали. Высокий старик с хитро прищуренными глазами и угрюмым ртом. Звали его Томпкинс. Он восседал в древней качалке, на спинке которой примостился сине-зеленый попугай. В лавке были еще стул и стол. На столе лежал заржавленный шприц. «Я узнал о вашей лавке от друзей», — сказал Уэйн. «Тогда вам известно, сколько я беру», — сказал Томпкинс. «Принесли?» «Да», — сказал Уэйн, приподняв сверток. «Но я хотел бы узнать...» «Все они одинаковы», — сказал Томпкинс, обращаясь к попугаю. Попугай мигнул. «Валяйте, спрашивайте». «Мне хотелось бы знать, что на самом деле происходит в это время». Томпкинс вздохнул. «Происходит вот что. Вы мне платите. Я делаю вам укол, от которого вы засыпаете. Затем, с помощью кое-каких приспособлений, которые у меня за стеной, я освобождаю ваше сознание». Кончив, Томпкинс усмехнулся, и Уэйну показалось, что его молчаливый попугай тоже усмехнулся. «А потом...» «Ваше сознание, освобожденное от тела, сможет выбрать любой из бесчисленных миров вероятностей, которые постоянно существуют вместе с Землей». Широко улыбнувшись, Томпкинс приподнялся в своей качалке. В его голосе послышалось вдохновение. «Да-да, мой друг, хотя вы, наверное, и не подозревали этого. Наша потрепанная земля с момента своего рождения из огненного чрева солнца сама начала порождать альтернативные миры вероятности. Любые, крупные или ничтожные события отражаются в несметном числе миров. И Александры Македонские, и амебы – все создают эти миры. Велик или мал камень, брошенный в воду, от него все равно расходятся круги. Каждый предмет отбрасывает тень, не правда ли? Земля, друг мой, существует в четырехмерном пространстве, и видимое материальное отражение Земли в любой данный момент является лишь ее трехмерной тенью. Миллионы, миллиарды земель, бесконечный ряд земель. Ваше сознание, освобожденное мною, сможет выбрать любой из этих миров и на некоторое время поселиться в нем. У Уэйна было неприятное чувство, будто перед ним балаганный зазывал, рекламирующий чудеса. И все же, напомнил он себе, за свою жизнь он насмотрелся такого, чему раньше ни за что бы не поверил. Ни за что. Поэтому возможно, что чудеса, о которых рассказывал Томпкинс, тоже могут осуществиться. Уэйн сказал, «Мои друзья еще говорили, что я отъявленный мошенник», — перебил его Томпкинс. «Некоторые из них намекали на это», — осторожно заметил Уэйн. «Но я стараюсь не быть предубежденным. Они еще рассказывали...»
1: «Я знаю, о чем рассказывали ваши друзья.
0: Они рассказывали вам об удовлетворении желания.
1: Именно об этом вы хотели услышать?»
0: «Да», — сказал Уэйн. «Они говорили мне, что чего бы я ни пожелал, чего бы я ни захотел,
1: «Вот именно», — сказал Томпкинс. «Именно так, а не иначе. Можно выбирать из бесконечного множества существующих миров. Ваше сознание выбирает, руководствуясь только желаниями. Главное — то, в чем заключается ваше сокровеннейшее желание. Если вы втайне мечтаете совершить убийство...»
0: «Нет-нет, ни в коем случае», — воскликнул Уэйн.
1: «Тогда вы попадете в мир, где разрешается убивать, где вы будете купаться в крови, где вы превзойдете самого маркиза де Сада или Цезаря или любого другого вашего идола. А вдруг вы стремитесь к власти? Тогда вы изберете мир, где вы будете богом в буквальном смысле, может быть, кровожадным джаггернаутом или всемудрым Буддой.
0: Я очень сомневаюсь, что я...»
1: «Есть и другие желания», — продолжал Томпкинс. «Все, что может родить воображение ангела или дьявола. Половые извращения, обжорство, пьянство, любовь, слава. Все, что вы пожелаете».
0: «Поразительно», — сказал Уэйн.
1: «Да», — согласился Томпкинс. «Конечно, мой краткий перечень не исчерпывает всех возможностей, всех комбинаций и трансформаций желаний. Вполне возможно, что вам захочется скромного мирного пасторального существования среди идеализированных туземцев на одном из островов Южных морей.
0: Это больше по мне», — робко засмеялся Уэйн.
1: «Но кто знает», — сказал Томпкинс. «Вы можете даже и не подозревать о своих действительных желаниях. Вы можете даже хотеть собственной смерти».
0: «И так часто бывает?» — озабоченно спросил Уэйн.
1: «Иногда».
0: «Я бы не хотел умереть», — сказал Уэйн.
1: «Так почти никогда не бывает», — сказал Томпкинс, глядя на сверток, который Уэйн держал в руках.
0: «Если так, но откуда я знаю, что все это правда? Плата чрезвычайно высока. Мне придется отдать все, что у меня есть. А кто вас знает? Дадите мне снотворного, и все мне приснится. Отдать все, что у меня есть, за дозу героина и набор красивых фраз».
1: Томпкинс успокаивающе улыбнулся. «Испытываемые ощущения не похожи на то, что дают одурманивающие средства. Не похожи они и на сновидение».
0: «Если это правда, — слегка раздраженно сказал Уэйн, — почему нельзя навсегда остаться в мире своей мечты?»
1: «Я работаю над этим, — сказал Томпкинс. Вот почему я беру такую высокую плату. Чтобы достать материалы, чтобы экспериментировать. Я пытаюсь найти способ сделать трансформацию устойчивой. Пока мне не удается ослабить путы, привязывающие человека к земле и влекущие его назад. Даже великие мистики не смогли порвать этих пут, не прибегая к смерти. Но я не теряю надежды.
0: Если вы добьетесь успеха, это будет великим событием», — вежливо заметил Уэйн.
1: «Безусловно», — выкрикнул Томпкинс с неожиданной страстью. «Тогда я превратил бы свою несчастную лавку во врата спасения. Трансформация стала бы бесплатной, бесплатной для всех. Каждый смог бы тогда отправиться в мир своей мечты, в мир, для которого создан, и оставить эту проклятую землю крысам и червям».
0: Томпкинс оборвал себя на середине фразы и неожиданно заговорил с ледяным спокойствием. «Однако я увлекся. Пока я еще не нашел способа бегства с земли, по надежности не уступающего смерти. Возможно, мне это никогда не удастся. А пока я вам предлагаю съездить в отпуск, переменить обстановку, ощутить другой мир. Взглянуть на собственные мечты. Вам известно, сколько я беру. Я возмещу плату, если то, что вы будете ощущать, вас не удовлетворит». «Вы очень добры», — с искренним чувством сказал Уэйн. «Но есть еще одно обстоятельство, о котором рассказывали мне друзья. Я имею в виду сокращение жизни на 10 лет».
1: «Здесь ничего не поделаешь», — сказал Томпкинс. «И этого не возместишь. Мой метод требует колоссального напряжения нервной системы, что, естественно, ведет к сокращению продолжительности жизни. Это одна из причин, по которой наше так называемое правительство объявило мой метод незаконным».
0: «Однако оно не слишком строго следит за соблюдением запрета», — заметил Уэйн.
1: «Верно. Официально мое изобретение запрещено как вредное мошенничество. Но чиновники тоже люди. Им тоже хочется покинуть землю, как и всем другим».
0: «Отдать все», — задумчиво проговорил Уэйн, крепко сжимая в руках сверток. «И вдобавок потерять 10 лет жизни за исполнение моих тайных желаний. Вы знаете, я должен это хорошенько обдумать».
1: «Думайте, сколько влезет», — сказал Томпкинс безразличным тоном.
0: Уэйн думал, не переставая, пока возвращался домой. Он все еще думал, когда поезд прибыл в порт Вашингтон на Лонг-Айленде. Сидя за рулем машины на пути от станции домой, он вспоминал хитрое морщинистое лицо Томпкинса и думал о мирах, вероятностях и об исполнении желаний. Однако размышления эти пришлось оставить, как только он вошел в дом. Его жена Джейнет хотела, чтобы он построже поговорил с прислугой, которая снова начала выпивать. Сыну, Томми, потребовалась помощь с парусной лодкой, которую нужно было спускать на воду на следующий день, а его маленькой дочке не терпелось рассказать, как она провела день в детском саду. Уэйн вежливо, но строго поговорил с прислугой. Он помог Томми нанести еще один слой медно-рыжей краски на днище парусника и выслушал рассказ Пекти о ее приключениях на детской площадке. Позже, когда детей уложили и они остались одни в гостиной, Джейнет спросила, нет ли у него неприятностей на работе.
2: «Неприятностей? Ты чем-то озабочен?» — сказала Джейнет. «Что-нибудь произошло?»
0: «Да нет, все было как обычно. Он ни за что не расскажет. Ни Джейнет, ни вообще кому бы то ни было, что он брал выходной и ездил в эту сумасшедшую лавку миров, к Томпкинсу. Не собирался он обсуждать и право каждого человека хоть раз в жизни исполнить свои самые сокровенные желания». Джейнет с ее прямолинейностью и здравым смыслом никогда этого не понять. В конторе наступили горячие дни. На Уолл-стрит царила паника из-за событий на Среднем Востоке и в Азии, и биржа на это реагировала. Уэйн углубился в работу. Он старался не думать об исполнении желаний ценой всего, чем он обладал. Бред! Старый Томпкинс верно выжил из ума. С субботы на воскресенье он уходил в плавание с Томми. У старого парусника был неплохой ход, и швы на днище почти не пропускали воду. Томми попросил купить новые гоночные паруса, но Уэйн ему отказал. Может быть, в следующем году, когда цены установятся. Пока же придется обойтись старыми. Иногда вечером, когда дети спали, они с Джейнет отправлялись на парусники. В проливе Лонг-Айленд в такие часы было спокойно и прохладно. Парусник скользил среди мигающих бакенов, держа курс на большой желтый диск луны.
2: «Тебя что-то беспокоит, я чувствую», — сказала Джейнет.
0: «Милая, не надо.
2: Ты от меня что-то скрываешь?»
0: «Нет, ничего».
2: «Правда? Тогда обними меня крепче. Вот так».
0: Парусник плыл некоторое время, никем не управляемый. Исполнение всех желаний. Но наступила осень, и парусник нужно было поднимать на берег. Биржа несколько стабилизировалась, но тут Пекти подхватила корь. Томми хотел узнать разницу между обычными бомбами
2: атомными бомбами, водородными бомбами, кобальтовыми бомбами и всеми другими видами бомб, о которых писали газеты. Уэйн объяснил как мог. Потом от них неожиданно ушла прислуга. Тайные желания — это, конечно, здорово. Допустим, он действительно хотел кого-нибудь убить или поселиться на острове в Южных морях. Но у него были еще и обязанности. У него двое маленьких детей и чудесная жена, которой он не стоит. Вот, может быть, ближе к Рождеству. Однако зимой из-за короткого замыкания начался пожар в пустой спальне для гостей. Пожарники потушили огонь. Ущерба особого не было, и никто не пострадал. Но о Томпкинсе пришлось на время забыть. В первую очередь нужно было заняться ремонтом спальни, ведь Уэйн очень гордился своим старинным домом. Из-за международной обстановки конъюнктура была неопределенной. По бирже поползли слухи. А как там русские, арабы, греки, китайцы? И потом межконтинентальные ракеты, атомные бомбы, спутники. Уэйн проводил на работе целые дни, а иногда оставался и по вечерам. У Томми началась свинка. Нужно было перекрыть крышу. Вскоре пришла пора позаботиться и о весеннем спуске на воду парусника. Прошел год, а у него не было времени подумать о тайных желаниях. Возможно, в будущем году. А тем временем... «Ну как?» — спросил Томпкинс. «Чувствуете себя нормально?» «Да, вполне», — сказал Уэйн. Он встал и потер лоб. «Хотите, чтобы я возместил плату?» — спросил Томпкинс. «Нет, ощущение было вполне удовлетворительным». «Иначе и быть не могло», — сказал Томпкинс, подмигнув попугаю с грязной ухмылкой. «Так что же вы выбрали?» «Мир недавнего прошлого», — сказал Уэйн. «Многие выбирают то же самое». «Определили свое тайное желание? Что это было? Убийство или остров в Южных морях?» «Я бы предпочел не говорить об этом», — сказал Уэйн вежливо, но твердо. «Многие не желают говорить со мной об этом», — угрюмо сказал Томпкинс. «Будь я проклят, если понимаю, почему так». «Потому что, в общем, по-моему, мир тайных желаний является как бы священным, что ли, для каждого человека. Не обижайтесь. Как по-вашему, сможете ли вы когда-нибудь сделать так, чтобы это было навсегда? Я имею в виду выбор того или иного мира». Старик пожал плечами.
3: «Я пытаюсь. Вы узнаете, если мне это удастся. Все узнают».
2: «Да, видимо, так». Уэйн развязал сверток и выложил содержимое на стол. В свертке были пара армейских сапог, нож, два мотка медной проволоки и три небольшие банки мясных консервов. На мгновение в глазах Томпкинса вспыхнул огонек.
3: «Вполне достаточно», — сказал он.
2: «Спасибо». «До свидания», — сказал Уэйн. «Вам спасибо». Уэйн вышел из лавки и быстрым шагом направился туда, где кончалась каменистая гряда. За ней, насколько хватало глаз, простиралась плоская, буро-серо-черная равнина, усыпанная щебнем. От горизонта к горизонту тянулись искореженные трупы городов, расщепленные стволы деревьев и поля мягкого белого пепла, который был когда-то человеческой плотью. «Что ж», — сказал Уэйн вслух, — «по крайней мере, мы заплатили за все сполна. Этот год в прошлом стоил ему всего состояния до 10 лет жизни в придачу. Был ли это сон? Все равно он стоил этого. Но сейчас ему нужно выбросить из головы мысли о Джейнет и детях. С этим покончено, если только Томпкинс не усовершенствует свое изобретение. Теперь следует позаботиться о собственном существовании. С помощью наручного счетчика Гейгера он обнаружил среди щебня дезактивированный проход. Успеть бы в убежище до наступления темноты, пока еще не вышли крысы. Если он не поторопится, то опоздает на вечернюю раздачу картофеля.

0: фантастики.
1: Владимир Васильев. Лик черной Пальмиры. Фантастический роман. Цикл «Дневной дозор». Глава 7. Этим же вечером, когда все малость улеглось и успокоилось, команда «Лайка» отправилась в Киев. Лариса Наримановна с совершенно ошизевшим Джованни, которого вообще-то привозили в Питер на 2 недели, разумеется, улетел отдельно. Ираклий тоже улетел. Он был сильным магом, вторым темным на Украине из тех, что сотрудничают с дозорами, но на коллегию Инквизиции пригласили только первых. А вот Арик Турлянский остался. Потому что его тоже пригласили на коллегию Инквизиции, однако этому вполне закономерно никто не удивился. На место Ираклия, после того, как номер добросовестно отдраили горничные, по собственному почину вселился Завулон. Лайка он к себе вызывал очень оригинальным методом. Пару раз бухнул кулаком в стену, благо номера были смежные, а на слух иные не жалуются. Лишь недавно миновала полночь, черными в данный момент как раз занималась Инквизиция, буквально наводнившая Санкт-Петербург. Темных иных отослали, как заинтересованную сторону, светлых, впрочем, тоже. После довольно изнурительной стычки в центре Марсового поля Лайк с удовольствием пару часов поспал. Поспал бы еще, но тут как раз постучал в стену московский коллега. Шереметьев вошел к Завулону без стука, звали ведь. «Здравствуй, Артур», — проворчал Лайк.
2: «Виделись же», — деланно удивился тот.
1: Завулон знал, что ответит Лайк. «Я спал, у меня уже завтра». Лайк так и ответил.
2: «А я вот не спал. Кстати», — Завулон подтянул носком стул, водрузил на его краешек ноги в надраенных штиблетах и повертел головой, словно осматривался. «Кто защиту ставил? Ты?»
1: «Я».
2: «Когда научишься все дыры затыкать?»

0: только по воздуху, по земле еще. Правда, инверсная и в скользящей фазе. Лозоходцы им пользуются.
1: «Правда?» — удивился Завулон. «Вот не знал».
2: «А это потому, что ты ведьм своих распустил. По земле работать некому. Никакой теоретической подготовки, голая архаика с прибаутками. Артефакты до сих пор диковинами называют».
1: «А Косогар, Гарсара, кто написал, не помнишь? А? Ведьмы? А чьи ведьмы?» — моментально сравнял счет Завулон.
0: Лайк глубоко вздохнул.
1: «Ладно, садись», — махнул рукой Завулон, просыпая пепел на ковер. «Спрашивай».
0: «Да ты сам лучше расскажи все». Лайк с удовольствием плюхнулся в кресло, достал сигарету, пошарил в жилетке, но зажигалки не отыскал, поэтому вздохнул, сказал «Ах!» и подкурил от огонька, который возник прямо у него на ладони.
1: «Хорошо», — неожиданно согласился Завулон.
0: Лайк привык, что обыкновенно из московского коллеги слова не вытянешь. Завулон тем временем начал.
1: «В общем, только я вас отправил в Москву, сваливаются мне на голову два балахонника из Праги. Дескать, диспозиция изменилась, информация о черных малость устарела. Они, видать, решили, что я не тебя послал, а молодняк какой-нибудь. И пошло-поехало».
0: «А что ж, мне потом не сказал», — угрюмо поинтересовался Лайк.
1: «Запретили. Твою группу решили оставить АСИС и наблюдать. Когда ситуация с одной стороны прояснилась, а с другой стала критической, ну ты сам видел».
0: «Как обычно», — буркнул Лайк. «Сколько ж раз ты меня в самое пекло пихал, а? Вслепую, без информации».
1: «Много», — Завулон равнодушно качнул подбородком. «Но ты из тех, кто всегда выбирается. А остальные... остальные не в счет».
0: «Тебе, может, и не в счет, а мне».
1: «Если не умеют выбраться, грош им цена. И не рядом с тобой им место. Кстати, этот ваш гибрид турок и полян. Как он вообще в плане перехода в высшую лигу?»
0: «Отменно. Растет. Собственно, я сначала думал всю операцию провести как его квалификацию, но и второго поднатаскать, шведа, их смен который».
1: «Остальные, я так понимаю, бесперспективные, ну, не считая оборотня».
0: «Один только-только вылупился». «Знаешь байку? Ах ты, Господи!» — радостно сказал цыпленок, вылупляясь в этот лучший из миров по Лейбницу. «Тьфу ты, черт!» — сказал этот же цыпленок, залупляясь назад по Шопенгауэру. «Так вот, второму самое время залупиться назад по Шопенгауэру». Завулон усмехнулся.
1: «Жесток ты, Лайк, жесток».
0: «А что делать?»
1: «Ты прав, ничего. Одессита твоего сегодня вся коллегия раскатать пыталась. Поочередно и скопом. Не гнется. Он действительно эту ведьмочку любит».
0: «А ты разве не видел там, на Марсовом?»
1: «Ну, мало ли», — Завулон скривился. «Может, выслуживается. Риск сам по себе еще ничего не значит».
0: «Только не говори, что ты упустил эмоциональный фон, не поверю».
1: «Да». «Ну, в общем и целом, инквизиция на его выходку посмотрела сквозь пальцы. Да, собственно, ничего противоречащего договору он и не совершил. Девчонка потенциально тянет на великую, Гессер, само собой, требует выполнения первоначальных установок, то бишь поголовного развоплощения, но совиная голова и хена держит его в узде. Думаю, не развоплотят и девичник. И правильно, их изучать надо, а не развоплощать».
0: «А что менторы?»
1: «А нету менторов. Ни малейшего следа. Балахонники все места сборищ объездили, даже до разлива добрались. Алтарь в домике через фонтанку разобрали к чертям. На корпускулы. Ноль. Горелку эту на Марсовом разве что не облизали. Обыкновенная газовая горелка, ни следа магии. Девчушке одной на пробу подсунули ведьмин амулет. Так она чуть стену в собрании не сожгла. В том смысле, что навыков работы со стандартными амулетами ноль. У остальных примерно та же история. У главной,

0: чуть лучше. На интуиции кое-что получается. Но это...» Завулон легонько пошевелил пальцами, подчеркивая несопоставимость умений Тамары и силы, которой она совсем недавно играючи ворочила. «Ха! Но если сила их не из амулетов и не из сумрака, тогда откуда?» — недоуменно спросил Лайк, обращаясь то ли к балконной двери, то ли к занавеси на ней. Во всяком случае, смотрел он куда-то туда.
1: «Совиная голова аж зеленая от досады. Рассчитывал, поди, кубышку свою пополнить, а тут такой облом».
0: Завулон странно всхрапнул, что, видимо, долженствовало означать злорадный смех, и взглянул на часы.
1: «Скоро идти уже».
0: «Где заседать-то будут?» — спросил Лайк и зевнул.
1: «А прям тут, на 18 этаже Рижского».
0: «Во как!» — изумился Лайк. «Я там кофе пить поутру люблю. Вид? Хоть и Питер, а красиво».
1: «Совиной голове тоже понравилось. Кстати, о кофе. Может, изволим все равно в Рижский корпус идти?»
0: «Не возражаю». Два мага неторопливо покинули сначала кресло, потом номер. Дверь они при этом не открывали, было лень искать ключи. И направились в бар основного холла Советской. В назначенный час Лайк и Завулон поднялись в ограниченный с двух сторон лишь стеклами холл 18 этажа. Тут, вероятно, недавно проходил какой-то фуршет, потому что вдоль холла выстроились покрытые скатертями столы, в кинокреслах вдоль стен осталось довольно много бумажной мелочи, вроде буклетов, бенджей, ньюслеттеров, программок и даже чей-то темно-синий свитер с короткой надписью слева напротив сердца «Русская фантастика», http://www.rusv.ru, нам 5 лет. По легким остаточным следам магии нетрудно было понять, что столы гостиничная обслуга оставила неубранными, и сделать это пришлось кому-то из иных, скорее всего, инквизиторам, не вручную, разумеется. Арик с Тамарой сидели с торца столов, где обыкновенно усаживают свидетели. Это было хорошим знаком, впрочем, Лайк и так не сомневался в удачном для темных исходе заседания. Не успели Лайк за Завулоном подыскать себе местечко, тренькнул прибывший лифт. На этот раз пожаловали пресветлый Гессер, фон Кисель и до нельзя серьезный наблюдатель-солодовник. Серьезность наблюдателя была вполне понятна. Нечасто мелкой сошке вроде него приходится, а точнее вообще не приходится, присутствовать на заседаниях коллегии трибунала, да еще в присутствии почти исключительно великих магов. Лайк мог ручаться за 5 великих, если считать и давно отошедшего от дел совинную голову. Но великий остается великим, даже став инквизитором. Вчера на Марсовом поле действовало еще 4 великих, но в холле они не присутствовали. Даже пшенично-усый глава дневного дозора Минска, вчерашний великий дракон, в свое время сожравший немало овец и прочий скотиный стад ливонских епископов Мейнарда, Бертгольда и Альберта Рижского, отбыл, хотя обычно на подобных заседаниях присутствовал. Остальные просто приехали издалека, сделали дело и вернулись в освояси. Обстановка стабилизировалась, теперь время местным разгребать накопившиеся. Так к чему им торчать на скучном заседании, посвященном делам абсолютно чужого им региона? Из инквизиторов Лайк знал еще вампира Витязслава из Праги, ведавшего восточным сектором, и совсем недавно обученного мага по имени Максим, изрядно покуролесившего несколько лет назад в Москве и известного тогда как дикарь. Оказался и впрямь дикарем, незарегистрированным магом. Пырял деревянным кинжальчиком темную мелочь. Каких только историй не случается на стыке реальности и сумрака. Ну и, разумеется, наблюдателя Хену Лайк тоже знал. Старый оборотень, похожий на невозмутимого китайского башка, сидел рядом с совиной головой за столом и чему-то загадочно улыбался. Вскоре появился бледный, как спирохета, ведьмак, шеф питерского дневного дозора, и почти вслед за ним слабенький маг, шеф ночного. Обоих сопровождали или конвоировали инквизиторы низких рангов. Едва они уселись, Витязслав переглянулся с совиной головой и встал. «Мы начинаем!» Поднялись на ноги остальные. Минуты две ушло на ритуальное прочтение договора. Мы иные, мы служим разным силам, но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света. Наша борьба способна уничтожить мир и тому подобное. В принципе, все было правильно. Договор на то и договор, чтобы его чтить и исполнять его уложения. Вон, солодовник аж глаза вытаращил от усердия. Но когда участвуешь в подобном заседании не в десятый, не в двадцатый, даже не в тысячный раз, поневоле привыкаешь, и вся торжественность куда-то постепенно улетучивается без следа. Когда произнесли «время решить за нас», присутствующие, большинство с облегчением, расселись по местам. Лайк ожидал, что, как обычно, один из инквизиторов, исполняющий роль верховного судьи, зачитает разбираемые сегодня дела, однако говорить начал совиная голова. Разумеется, он не встал, стоя говорить положено только свидетелям при допросе да обвиняемым. Но и нечастые гости таких заседаний обычно тоже поднимаются на ноги. Старая гвардия обычно говорит сидя.
2: «Ввиду необычности рассматриваемого дела и его исключительной важности для знания иных в целом, коллегия трибунала сочла необходимым призвать независимого судью», — без выражения проскрипел совиная голова. «Старые маги его, конечно же, знают. Прошу».
0: Витислав услужливо раскрыл давно уже провешенный портал. Из красноватой клубящейся мглы в холл шагнул невысокий иной с сухим, словно изъеденным морскими ветрами, лицом. Он был облачен в старомодные брюки, рубашку с короткими рукавами, сетчатую шляпу и напоминал хорошо сохранившегося пенсионера времен брежневского застоя. Не хватало только авоськи с кефиром в руке. У Лайка непроизвольно вытянулось лицо.
2: Определенно, сегодняшнее заседание грозило побить все рекорды по великим. «Представляю вам великого Шинджи, судью мертвых, и смиренно прошу его председательствовать на сегодняшнем заседании». «Именно заседание, а не суде. Пресветлый Гессер, можете не протестовать, протест заранее отклоняется».
0: Шинджи, вечный нейтрал из Харькова, попросту кивнул присутствующим, потом повернулся к Хене и уважительно поклонился. Хена, конечно же, привстал и также склонил в ответ голову. На этом ритуал и завершился.
2: «Витислав, прошу, продолжай», — сказал совиная голова и застыл, вытаращив глаза. За эту манеру сидеть неподвижно и не мигая он и получил когда-то свое прозвище.
0: «Благодарю», — вампир одним глазом покосился в записи перед собой. «Предметом сегодняшнего разбирательства служит иск ночного дозора города Москвы, Россия, к дневному дозору города Санкт-Петербурга, Россия», — сообщил вампир. «Предметом иска служит деятельность незарегистрированной секты незарегистрированных темных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также преступная халатность дневного дозора города Санкт-Петербурга, своевременно не выявившего секту и не совершавшего никаких действий, направленных на пресечение деятельности секты. Результатами всей деятельности стали смертельные случаи среди светлых иных, многочисленные смертельные случаи среди людей, принесение человеческих жертв и совершение ряда магических обрядов, несовместимых с уложениями договора. Сейчас по регламенту следовало бы начать опрос свидетелей, однако ввиду того, что у нас сегодня не суд, а информативное заседание, и учитывая то, что с момента подачи иска инквизиция провела собственное расследование и его результаты в корне изменили понимание сложившейся ситуации, я предлагаю сначала выслушать доклад дознавателей, а потом предложить истцу сформулировать свои претензии заново. Пресветлый Гессер?»
3: «Не возражаю», — буркнул тот.
0: В голосе его угадывалась легкая настороженность. Что, мол, еще за новые обстоятельства? «Максим, прошу». Слово перешло к бывшему московскому дикарю.
2: «На момент подачи иска в Санкт-Петербурге действительно существовала слабо централизованная организация самопроизвольно инициировавшихся иных. Поскольку инициация произошла без стандартного воздействия обычным способом инициированных иных, и причины ее не до конца понятны, механизм трансформации человеческой сущности в сущность иного сработал достаточно необычным образом. Такое впечатление, что, начавшись, трансформация не была доведена до конца. Строго говоря, упомянутые сектанты являлись не полноценными иными, а лишь потенциальными, на стадии то ли замороженной, то ли невероятно растянутой инициации. Соответственно, никто из них не мог пользоваться магией высшего порядка и не мог полностью погружаться в сумрак. Как следствие, эти полуиные энергетически представляли опасность лишь для слабых иных, каковых в Санкт-Петербурге даже не большинство, а подавляющее большинство. И для людей. На момент начала расследования ситуация резко изменилась. Свыше двух десятков упомянутых сектантов, все женщины в возрасте от 13 до 34 лет, все-таки завершили инициацию. Судя по всему, инициация протекла и завершилась нештатно, поскольку методы работы упомянутых сектантов с магической энергией в корне отличаются от традиционных, а сам источник энергии вообще остается невыясненным. Первоначально разрабатывалась гипотеза об обнаружении сектантами захоронения артефактов большой силы. Возможно, даже ментор артефактов, способных во время использования продвигать обладателей на 1-2 уровня силы вверх. Но в итоге эта гипотеза оказалась несостоятельной. Во-первых, ни одного артефакта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области обнаружить так и не удалось. А во-вторых, завершившие инициацию сектанты не имеют даже начальных магических знаний и элементарных навыков работы со стандартными артефактами. Разрабатывались также еще две версии по розыску альтернативных средств аккумулирования магической энергии. Результат нулевой по обеим версиям. Источник, откуда сектанты черпали энергию, остается невыясненным по настоящее время. Сами же они в силу отсутствия малейшей теоретической подготовки объяснить ничего пока не могут. Не продвинувшись ни на шаг в обнаружении источника магической энергии сектантов, дознавательная группа все-таки сумела сделать определенные выводы относительно характера ее и природы. Она не аналогична свободной энергии сумрака, безотносительно к слоевой напряженности. Она не аналогична аккумулированной энергии артефактов и иных носителей. Более всего, черная энергия, как мы условились ее называть, походит на управляющие рабочие потоки, самопроизвольно меняющие мощность, напряженность и объект приложения. Другими словами, такое впечатление, что упомянутые сектанты являются лишь ретрансляторами, а манипулирует энергией кто-то другой. В этом случае становится вполне понятно, почему мы не можем отыскать источник, его просто нет. Есть такая сущность, которая манипулирует свободной или высвобождает аккумулированную энергию, не прикладывая при этом рабочие потоки непосредственно к объектам воздействия, а транслируя их на сектантов. Именно этим обусловлены неконтролируемые вспышки ярости троих членов Киевской особой группы, выступающей под тройным патронажем, влиянием измененной черной энергии. Для младших коллег, страдающих особой впечатлительностью, поясню дополнительно. Если вы считаете, будто в Санкт-Петербурге завелся иной исключительной силы, и вертит остальными иными, по своему разумению, спешу вас успокоить, это не так. Органические существа, коим, вне всякого сомнения, относятся все без исключения иные, меняют энергию иначе. Максим с легкой иронией поглядел на Солодовника и двоих питерцев, а также на Арика Турлянского с подругой. Однако, если первые трое сначала было действительно напряглись, то Арик в лице ничуть не изменился, за что Лайк поставил ему жирный плюс в воображаемое личное дело. Свою речь инквизитор-дознаватель завершил следующими словами. «Таким образом, мы вынуждены были сделать вывод, что столкнулись с пока непознанными явлениями природы и сумрака. Рекомендации дознавательной группы Европейскому бюро инквизиции – сохранить всех сектантов и произвести их обучение теории и практике современной магии согласно наклонностям и естественным показателям. В Санкт-Петербург направить исследовательскую группу, а также группу специального назначения, способную адекватно вмешаться в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. Всем иным рекомендовано покинуть Санкт-Петербург либо остаться под подписку о сознательном риске. Благодарю за внимание». Максим с достоинством кивнул Савиной голове, тот даже не шелохнулся, судьям персонально Шинджи и одновременно всем присутствующим. «Вам слово, пресветлый Гессер», — не заставил себя ждать Витислав. Светлый маг, похоже, успел оценить услышанное и уже прекрасно сознавал, что надеяться на выполнение первоначальных требований по развоплощению черных глупо и наивно, по меньшей мере.
3: «Спасибо, господин дознаватель. Ваш доклад был в высшей степени интересен и познавателен», — Гессер сдержанно поаплодировал. «Особенно та его часть, где говорилось о природе и характеристиках магической энергии, именуемой черной, и страшном источнике управляющей силы. Думаю, старые маги оценят и вволю посмеются».
2: «Не поясничай, Гессер», — не шевелясь и вроде бы даже не раскрывая рта, сказал совиная голова. Сейчас он был да нельзя похож на остановленный кадр из русского Винни-Пуха. Так и ждешь, что веселый медвежонок вот-вот шевельнется, а нет, застыл, глядит в одну точку.
3: «Я так понял, что отказ развоплотить это сборище ведьм – дело уже решенное».
2: «Но почему же?» – негромко возразил совиная голова и, наконец, изменил позу. «Зачем тогда собираться? Просто уведомили бы. Наша цель – довести до истца безусловную необходимость подобного шага».
3: «Да-да, я знаю», – Гессер несколько раз кивнул. «Вообще мне нравится это заседание. Секретарь темный».
2: «Секретарь, инквизитор», – скрипуче поправил совиная голова.
3: «В прошлом темный маг», – продолжил Гессер, – «ведущий вампир, председатель суда Великие Шинджи, тень тьмы. В зале одни темные, не проблеска. Рассматриваем дело о трех десятках темных. Что тут говорить? По-моему, самое время воспользоваться правом на беспристрастность».
2: «Право на беспристрастность тут олицетворяю я», — тихо сказал Шинджи и посмотрел Гессеру в глаза. От его взгляда даже пресветлый Гессер малость присмирел.
3: «Я хочу сказать, что темных должен судить светлый, хотя бы в прошлом светлый».
2: «Я давно уже не служу ни тьме, ни свету, ни равновесию, и ты это прекрасно знаешь, Гессер. Я давно уже никому не служу, даже себе не служу. Служить удел ищущих».
0: Голос Шинджи был ровен и, казалось, лишен нижних и верхних частот, будто древняя магнитная запись.
2: «Темных не должен судить светлый, потому что он неизбежно будет предвзят. Темных не должен судить темный, потому что он тоже будет предвзят. Вместо того, чтобы разбираться, кто кого должен судить, ты бы лучше подумал, а нужно ли их вообще судить. Ты хочешь развоплотить этих девчонок? Тогда развоплоти тех пацанов, которые раньше были черными. Всех. 150 душ. Что скажешь, Гессер? Теперь они обычные люди. Так распорядился Рок. Даже если ты их развоплотишь, чем это поможет погибшим иным и погибшим людям?»
0: «Ничем», — Гессер хмурился все сильнее и сильнее. Оно и понятно, его били на его же территории и его же оружием. «Вообще-то, я пока не требовал развоплощения».
2: «Тогда о чем мы говорим?»
3: «Мы говорим о том, тут же нашелся Гессер, что темные получают почти 30 чародеек, потенциально способных со временем выйти из категории, и одну потенциально великую».
2: «Прекрасно. Ты начал торговаться».
0: Вокруг глаз Шинджи собрались тоненькие морщинки.
2: «Что ж, слова твои разумны. Дункель, вам придется разрешить светлым ряд внеочередных односторонних воздействий высоких уровней. Счет пусть ведет Гессер. Уверен, великий светлый маг не позволит себе обнаглеть до такой степени, чтобы вытребовать больше, чем потянут скопом эти новообретенные дети. А что до великой? У тебя уже есть великая, Гессер. Да еще с перспективами, тебе ли плакаться?»
0: Гессер удрученно развел руками, но, как ни странно, смолчал.
2: «Дункель, ты слышал мое слово, поскольку больше ничего важного тут не предвидится. Я ухожу», — сказал Шинджи.

0: Старый иной встал, повернулся к Витеславу, тот почтительно распахнул перед ним портал, за которым угадывалась заурядная комната заурядной хрущобы, правда, подернутая необычной красноватой мглой.
1: «Судить живых куда легче, чем судить мертвых», — пробормотал Шинджи, шагая в портал. «Живым всегда что-нибудь нужно».
0: За все время заседания тень тьмы ни разу не воспользовался магией. «Итак», — вернулся к обязанностям ведущего Витислав, — «пресветлый Гессер, обрисуйте, пожалуйста, позицию ночного дозора города Москвы в свете всего вышесказанного». Поразмыслив секунду и быстро переглянувшись с фон Кисселем, Гессер ответил: «Ну, если суд утвердит предложение великого Шинджи, что ж, пожалуй, мы отзовем иск».
2: «Пожалуй, или отзовете?»
0: «Отзовем».
1: «Да будет так», — провозгласил один из судей-инквизиторов и ударил призрачным молоточком по призрачной подставке лоту.
3: «Только это», — подал голос совиная голова, окончательно сдирая с собрания налет официоза. «Гессер, ты уж действительно особо не налегай с воздействиями-то. Первого уровня не больше двух, и временные интервалы установи, я потом проверю».
0: «Спасибо, вы очень добры», — пробормотал Гессер. «У меня есть одно требование. Эти», — он брезгливо указал головой на смежный зал, где в данный момент ожидали своей участи девчонки Тамары, «не должны обучаться в одном месте, распределить их по одной на город».
3: «По три», —
0: немедленно возразил Завулон, окончательно переводя дискуссию в плоскость банальной торговли между сторонами, давно и досконально знающими коллег.
3: «Подумай о стрессе, пресветлый Гессер, который падет на этих несчастных малышек, когда они останутся в полном опасности и мире иных совсем одни, без друзей и подруг. Тебя подобное должно зело волновать».
0: «Эти малышки скоро себя покажут», — угрюмо отозвался Гессер. «Кто кровь пить начнет, кто порчу наводить. В общем, я так понял, сойдемся мы на паре в город».
3: «Сойдемся», — кивнул Завулон. «Причем на главную это не распространяется, ее будем обучать где захотим. Коллега Дункель?»
2: «Не возражаю», — махнул рукой совиная голова.
0: Тут уж решил не упустить своего Илайк. «Уважаемый суд, уважаемая инквизиция, спешу обратить ваше внимание на довольно бедственное положение с притоком новых сил в дозоры на Украине. Я имею в виду дневные дозоры, разумеется. Преснопамятная катастрофа, случившаяся под Чернобылем в 86 году, привела к тому, к чему привела. Иных стало рождаться в 40 раз меньше».
3: «Короче, Лайк», — прервал его излияние совиная голова, — «чего просишь?»
0: «Преимущественного права украинских дозоров на обучение блистательно сегодня защищен...»
3: 10 человек, — резюмировал совиная голова.
4: «Не многовато ли для Украины?» — почесал висок Завулон. «У тебя и обучать-то некому».
0: «Твоею милостью», — проворчал Лайк, — «всех выбили».
4: «Ладно», — сдался Завулон, — «тьма с тобой, даже преподавателей тебе выделю».
0: «Кстати, у меня попутный организационный вопрос. Раз мы уж все равно тут собрались», — Лайк даже встал, чего за ним давно не водилось на предшествующих заседаниях. «Аристарх Турлянский, глава дневного дозора при Причерноморье, по вполне понятным причинам отзывается в Киев. На его место я планирую назначить темного мага второго уровня, неизвестного большинству присутствующих под именем Швед, о чем и ставлю всех в известность. Простите за тавтологию».
4: «Ну ты и сказал», — впечатлился Завулон. «Прям Бисмарк в лучшие годы, даже тавтология изящна. В общем, ты намекаешь, что будущее великое тоже поедет в Киев».
0: «Ну, не разлучать же их», — Лайк актерским жестом указал на Арика и Тамару, «тем более, что их взаимоотношения, собственно, и предотвратили бойню на Марсовом поле».
4: «Первые годы», — согласился Завулон, глядя в пол. «Потом посмотрим».
0: Чувствовалось, что соглашается он, скрипя сердце. «У меня все», — поспешно объявил Лайк и сел. «Замечательно», – подытожил Витислав. «Последний пункт сегодняшней повестки дня – оценка деятельности особой группы под тройным патронажем, составленной из иных Киева и ряда других украинских городов».
4: «Признать успешный, чего там?»
0: – пожал плечами Завулон.
4: «Сработали, как обычно».
0: «У светлых претензий к группе есть?»
1: Гессер печально улыбнулся. «У светлых всегда есть претензии к темным».
2: «А к группе?» — меланхолично перебил Савиная голова.
0: «Нет», — с отвращением произнес Гессер. «Группа действовала по обыкновению нагло и цинично, но уложений договора, на наш взгляд, не нарушала».
1: «Принято», — вторично ударил молоточком судья, передавая слово Витиславу.
0: «На этом сегодняшняя повестка дня исчерпана. Напоминаю, что на завтрашнем заседании будет рассмотрена и оценена деятельность ночного и дневного дозоров города Санкт-Петербурга за последние 10 лет. Коллеги и кадровики, приготовьте, пожалуйста, все к регистрации вновь инициированных иных темных».
1: Только сейчас Арик позволил себе расслабить лицо и улыбнуться Лайку. И лишь после этого поцеловал Тамару.
0: Ожидая лифта, Арик глядел в окно. Совсем рядом простирался ночной город. Тысячи людских аур сливались в единое ровное зарево. Арик подумал, что до этого приезда в Питер никогда не смотрел на ночные города с высоты и не знал, что это так красиво. Впрочем, может быть, это потому, что отсюда не видна грязь? Большое видится лишь на расстоянии, и видится оно, как правило, чистеньким и нарядным. Утром Лайк велел им с Тамарой вылететь в Киев, а сам по обыкновению куда-то испарился. Условились встретиться через сутки, разумеется, в Виктории. Глава 8. Швед вошел в Викторию первым. Лайку почему-то вздумалось купить сигарет на улице у старушек, торгующих подле универмага. Бармен Игорь, которого чаще называли Григорыч, выглянул из-за стойки, узрел шведа и молча принялся наливать темные оболони. Налив поинтересовался. «Солянку будешь?»
2: «Нет», — отозвался швед и умиротворенно подумал. «Ну, хоть здесь ничего не меняется».
0: Почти сразу же вошел и Лайк. Первым делом он, конечно же, перецеловал всех официанток в пределах досягаемости, а потом двух ведьмочек у игральных автоматов. «А Турлянский где?» – удивленно спросил он после, оглядывая полупустой зал.
2: «Не знаем», – хором ответили ведьмочки.
0: Жизнерадостно так.
2: «Ха, а он здесь не появлялся?»
0: «Нет, наверное, сразу принцессу свою на экскурсию повел», – хихикнули ведьмочки.
1: «Чу», – удивился Лайк еще сильнее.
0: По идее, Арик должен был дожидаться именно тут, в Виктории. За время питерского вояжа расторопный приятель Ефима с экзотическим именем Викентий наконец-то выкупил две квартиры в той самой девятиэтажной параджановской свечке, первый этаж которой занимала Виктория, и даже умудрился успеть организовать ремонт и последующий завоз мебели. И еще две квартиры, тоже на верхнем этаже, Викентий обещал выкупить в течение недели. Лайк давно и вполне справедливо подозревал, чем таскаться по гостиницам, пусть и самым фешенебельным, те же швед Симонов и даже снобоватый Арик предпочтут жить здесь, над Викторией и Площадью Победы. Арик, Тамара и две распределенные в Киев питерские девчонки из бывших черных так и поступили, а вот швед с Симоновым возжелали отправиться к Лайку и как следует попьянствовать, что и было проделано со всем тщанием и возможным усердием. Во всяком случае, швед с утра не захотел солянки, что не ускользнуло от внимания Лайка, а Симонов вообще отказался вставать и остался дрыхнуть у Шереметьева дома на стопке пыльных книг.
2: «Ладно, тьма с ними», — безнадежно махнул рукой Лайк. «Ну, Ираклий-то где?»
0: Бармен Игорь молча указал взглядом на дверь туалета.
2: «А,
0: ну тогда есть время выпить пива». После финального питерского заседания «Могучей кучки» и короткого резюме «Инквизиции» Лайк так ничего не успел толком рассказать шведу. Но Николаевец чувствовал, глава темных Киева что-то замыслил. Что-то непосредственно связанная с недавними питерскими событиями. Осторожные попытки разговорить Лайка во время вчерашней пьянки успешно провалились. Без Ираклия тот раскрывать свои планы не собирался. Швед подозревал, что дело тут не только и не столько в отсутствии Ираклия, дело еще и в присутствии Симонова. И тот факт, что Симонов надрался в Зюзю, а Лайк со шведом остались относительно неушибленные алкоголем, тоже кое о чем говорил. Некоторое время вдумчиво поправляли здоровье после вчерашнего. Ираклий, счастливо сбежавший посиделок, посмеивался в усы и шелестел газетой. Наконец, Лайк вальяжно щелкнул пальцами в сторону ведьмочек. «Эй, кто-нибудь, подайте мобильник!» Свой он еще перед поездкой в Питер отдал наблюдателю Солодовнику, причем возвращать чужое Солодовник почему-то не спешил, вопреки декларируемому образу бескорыстного и справедливого светлого. А купленную в Москве трубу Лайк в Москве и оставил на память одной молоденькой особе, еще не осчастливленной мобильной связью. Анжелка буквально вспорхнула с табурета с трубкой в руке. Услужить шефу по молодости лет так приятно. Некоторое время Шереметьев тупо тыкал в кнопки серебристого раскладного телефончика. «А почему нет номера Турлянского?» — капризно осведомился Лайк.
5: «Потому что я его не знаю», — пробормотала Анжелка, смутившись.
0: «Так это твоя мобилка?»
5: «Да».
4: «А моя где?»
0: «Ты же ее сам светлым отдал перед стартом», — напомнил швед. Лайк посмотрел на него, как на дошкольника.
4: «Раз отдал, значит, она перестала быть моей. А поскольку у меня более нет мобилки, значит, тотчас следует организовать новую. Кто у нас за связь отвечает?»
5: «Ефим», — совсем потерянно сообщила Анжелка.
4: «Ефим ездил со мной. Кто оставался за него?»
5: «Не знаю».
4: «Бардак! Накажу! Где Сайринг? Где Палатников? Где Плакун?»
5: «Палатников с утра заходил, сказал, в офисе будет».
0: Бедная Анжелка чуть не плакала. Хотела услужить, а нарвалась в результате на начальственный гнев.
4: «Названий чего разбушевался», — швед примирительно протянул свою потрепанную дорогами Нокию.
0: Лайк посверкал глазами, однако Нокию взял. Анжелка поглядела на шведа с уважением. С женской половиной киевского дозора тот общался до смешного мало, можно сказать, вообще практически не общался. Если оказывался в Киеве, как-то засасывали сначала первоочередные дела, а потом неизменные коловращения в кругу Лайка, Димки Рублева Ефима, Дарта Вейдера, Сабурова или команды с Петровки, а потом хмельная компания провожающих на перроне, прощальная бутылка Оболони в дорожку и гостеприимная полка спального вагона. И почти без перехода Николаев. Поэтому тот факт, что какой-то южанин вот так запросто роняет грозному шефу, чего разбушевался, сильно поднял оного южанина в глазах наивной и несмышленной пока в иерархии иных ведьмочки.
4: «Брысь!» — велел Лайк Анжелке, и та с облегчением метнулась в сторону игральных автоматов.
0: Арик долго не отвечал, но наконец-то взял трубу.
4: «Да, швед».
0: «Это не швед», — буркнул Лайк, унимая помалу вспышку раздражения, какие у него периодически случались. То, что он пошумел и перестал, еще отнюдь не означало дальнейшей вольготной жизни для упомянутых Сайренко, Палатникова и Плакуна. Все сполна гребут свое. Сотрудники дозора поопытнее ни секунды в этом не сомневались. Сомневаться могла разве что едва вышедшая из возраста нимфетки Анжела.
4: «Ты где?» — справился Лайк уже гораздо спокойнее. «Я же тебе говорил Виктории ждать».
0: «С Тамарой плохо». Голосом, если не убитым, то каким-то чересчур уж мертвенным, сообщил Арик.
5: «В смысле?» — насторожился Лайк.
0: Напутствуя парочку перед отправлением в Пулковский аэропорт, он по привычке проследил вероятности и не нашел в ближайшем будущем Турлянского или Тамары ничего фатального. Впрочем, вероятности на то и вероятности, чтобы меняться порою резко и стремительно.
2: Лучше поднимись, сам увидишь.
0: А ты где?
2: Да здесь же, над Викторией. Мы из Борисполя сразу сюда, с тех пор не выходили ни разу.
0: Арик помолчал немного и добавил.
2: Она спит.
0: Сейчас поднимемся, быстро сказал Лайк. Со мной Иракли и Швед, так что неглиже прикройте.
2: Хорошо.
0: Арик напоследок шмыгнул носом и отключился.
2: Пошли, Ираклий, бросай свою газету.
0: Ираклий встал, но газету не бросил, свернул и забрал с собой. А Лайк по дороге к служебному входу даже никого не поцеловал. Нормальному человеку, чтобы попасть из Виктории в подъезд дома, понадобилось бы выйти наружу и дважды свернуть налево, за угол, на проспект. Иным, понятное дело, ничего подобного в голову не пришло. Миновав сияющую никелем кухню, все просто шагнули сквозь несколько стен и оказались на лестничной площадке у лифта.
2: «Мха тут», — пожаловался Швед, озираясь и досадливо сплюнул. «Можешь поморозить».
0: «Поморозь, коли охота», — позволил Лайк. В ближайшие несколько секунд синему мху, обитателю сумрака, стало сильно нехорошо. А там и лифт пришел. Механизм этот был почтенный, заслуженный, а посему он скрипел, взвизгивал и трясся, как и положено, почтенному механизму, за которым ухаживает нетрезвый украинский лифтер с невозможной фамилией Кенгурогов. Тем не менее, невозможная фамилия была выведена зеленой краской на табличке немного выше кнопки вызова. Ответственный механик Кенгурогов ВП. Лайк уверял, что фамилия прежнего нетрезвого механика была еще хлеще. Алигагатор. Алигагатор ИС. Турлянский когда-то предположил, что в училище, готовившее киевских лифтеров, отдали целую группу бывших детдомовцев, которым порой дают куда более причудливые фамилии. Возможно, так оно и обстояло. Вознесясь к девятому этажу, лифт облегченно вздохнул и с почти ощутимым усилием раздвинул створки. Арик нервно курил перед дверью в тамбур. У Ираклия при виде этого чуть газета из рук не выпала. Лайк со Шведом тоже удивились.
2: «Арик», — с чувством произнес Швед, — «ты чего это?»
0: Турлянский молча погасил окурок о стену и уронил под ноги.
2: «Входите», — угрюмо сказал он.
0: Пока не вошли и не расселись, на модерново обставленной кухне никто не проронил ни слова.
2: «Значит так», — начал Арик через полминуты. «Рассказываю по порядку. До аэропорта мы доехали нормально, и в аэропорту тоже все нормально еще было. А вот дальше... Короче, минут через 10 после взлета Тамара стала резко терять силу и сползать по уровням вниз, причем сама она этого не замечала. Еще минут через 20 это прекратилось».
0: Лайк мгновенно просканировал Тамару прямо из кухни. «Третий уровень не выше», — сообразил он задумчиво. «Ну и ну».
2: «Еще в самолете она стала засыпать. До такси я ее практически на руках донес, а в квартиру пришлось вторым слоем. В общем, спит до сих пор, будить я ее не решился. В принципе, ты и сам, наверное, уже видишь. Выглядит вполне здоровой и довольной собой волшебницей третьего уровня».
3: «Что за ерунда?» — спросил Ираклий и часто-часто заморгал. «Лайк, ты о таком слыхал?»
0: «Нет», — честно признался Лайк. «Но чего-то подобного я ожидал». Все настороженно уставились на шефа, и тот счел необходимым пояснить. «Скажем так, я ожидал не каких-либо событий, связанных конкретно с изменением силы Тамары. Я ожидал событий вообще, причем практически не поддающихся прогнозированию».
2: «Непонятно, но здорово», — прокомментировал Швед.
0: «Все, что произошло в Питере, лишь верхний слой целой системы событий, дерн над военной базой», — добавил Лайк, но от достаточно поэтического сравнения его слова понятнее не стали.
2: «Ты внимательно смотрел на Питер через сумрак там, в верхнем холле гостиницы?»
0: — зачем-то спросил Лайк угрюмый Турлянский.
1: Шеф темных усмехнулся.
2: «Арик, если я вообще на что-нибудь смотрю, то всегда смотрю внимательно. Неужели я должен тебе это объяснять?»
1: Арик вяло мотнул головой, отрицательно, мол, не должен.
2: «Тогда что скажешь? Сначала я хотел бы услышать тебя». Голос Лайка звучал в меру требовательно.
1: Турлянский, понимающе кивнул, а потом нехотя указал пальцем на окно.
5: «Вчера, — сказал он, — я взглянул с высоты на ночной Киев. Тут, конечно, не 18-й этаж, а всего лишь 9-й, но и отсюда кое-что видно. И вот что я заметил, коллеги. Киев виден как сумма разных аур, разнородных и непохожих друг на друга. В этом море, светящемся будто радужные островки, ауры иных. Так и должно быть, если задуматься. А Питер светил ровно, будто гигантский монохромный фонарь».
1: «Молодец», — обратил внимание, — похвалил Лайк. «Выводы?»
5: «Либо у всех до единого питерцев сходная, да что там сходная, просто одинаковая аура, либо мы видели не ауру людей и иных, а нечто другое. И у меня есть одна, надо сказать, довольно рискованная аналогия».
1: «Например?» — Лайк слушал с живейшим интересом.
5: «Например, если отвлечься от глобальности масштаба, примерно так же выглядит аура недавно инициированного иного, который еще не определился со своим отношением к миру».
2: «Либо наоборот, вполне определился и выражает свои эмоции с первобытной прямотой», — добавил Лайк.
3: «Арик, ты однозначно засиделся в провинции. Насчет перевода в Киев ты уже слышал, а вы, кстати, еще нет. Так что сообщаю».
1: Лайк глянул на Ираклия и шведа. «И еще. Тебя, швед, можно наконец-то поздравить с повышением. С сегодняшнего дня ты глава Причерноморского дневного дозора. На этот раз не отвертишься».
6: «Погоди!»
1: — швед нетерпеливо замахал ладони перед лицом. «Давай-ка сначала с Питером разберемся».
2: «Давай», — усмехнулся Лайк. «Вот, к примеру, ты на этот счет можешь внятно высказаться?»
6: «Я нет», — поспешно выпалил швед.
2: «Ай-яй-яй», — Лайк укоризненно покачал головой. «Мелко играешь, швед. Не надо изображать тупого. От нового кресла это тебя все равно не убережет. Давай, выдвигай гипотезы. Чья это может быть аура?»
1: Швед послушно наморщил лоб, но ни к чему в итоге не пришел.
6: «Понятия не имею. Нечто, расположенное под Питером. Какой-нибудь особо могущественный артефакт всплывает. Или очнулся какой-нибудь величайший маг древности».
2: «Мелко. Примитивно.
1: Ты Конан Дойля читал? Записки о Шерлоке Холмсе. Вспомни принцип великого сыщика. Отбрось все действительно невозможное, а то, что останется, и будет истиной, как бы неправдоподобно она ни выглядела».
6: «Откуда ж мне знать, что возможно, а что невозможно?» — мрачно переспросил швед. 30 лет назад я считал невозможной магию».
4: «Погоди, погоди», — вмешался Ираклий, снова начиная часто моргать. «Ты хочешь сказать, что белый фон — это...»
2: «Да! Именно!» — с жаром подтвердил Лайк.
1: «Пацаны не помнят старых времен. Они родились в белом фоне городов и попросту не замечают его».
6: «А вот чего мне не хватало в Питере», — пробормотал Ираклий, озарившись. «А раньше фон был, я помню».
2: Жалобно взвыл швед. «Не понимаю!
1: «Объясни им», — попросил Лайк, закуривая.
2: Ираклий любую речь часто произносил как тост. Вот и сейчас он даже приосанился, прежде чем открыть рот.
6: «В чем разница между городом и деревней?» — вопросил он с невольными интонациями лектора-агитатора времен Московской Олимпиады.
2: «В размере?»
6: «Верно. В том, что город и деревню населяют разные люди?»
2: «Тоже верно. Но это разница с точки зрения простых людей. А с точки зрения иных в чем разница?»
6: «Не знаете? Я вам скажу.
4: Вот в нем, в белом фоне разница. Как потенциальные иные излучают до инициации чистую и незамутненную ауру, так и, разросшись до определенного размера, всякий уважающий себя город обзаводится белым фоном. Как теперь можно предположить специфической аурой города?
5: «Красиво говоришь, вах!» — одобрил Лайк.
4: «И про уважающий себя город тоже правильно ввернул.
5: А если вкратце, то раньше человеческие поселения не имели никакого фона. Но когда европейские города доросли примерно до миллиона жителей, самые крупные из них и впрямь перестали быть нейтральными в эмоционально-энергетическом плане. Собственно, официально и по сегодняшний день природа белого фона считается невыясненной, но мне кажется, что именно мы наткнулись на разгадку. Швед даже не пытался скрывать жгучее любопытство. Вот за это неукротимое любопытство, за эту неистребимую тягу к неизведанному Лайк и ценил, в общем-то, еще довольно слабенького и заурядного провинциального мага, прекрасно сознавая, что слабость шведа проистекает во многом от лени. Истинные способности николаевца простирались много дальше тривиального второго уровня силы. Нужно было просто их развить и отточить.
7: «А Питер изменил фон», — допытывался швед. «С белого на какой?»
5: «На черный», — коротко уточнил Лайк. «На красно-черный».
7: «Но как? Что именно к этому привело?»
5: «Вот этим, дорогие мои соратники, мы в ближайшее время и займемся», сообщил Лайк с некоторой хитрецой в голосе. «Проблемой трансформации белого фона».
7: «Получается, — задумчиво пробормотал швед, — что иные бывают не только среди людей, но и среди городов».
5: Секунд пять. Было очень тихо, только надрывное дребезжание трамвая доносилось снизу от универмага, да плотной завесой оттенял тишину шум оживленного проспекта.
8: «Тьма!» — выдохнул Лайк. «Какая точная и безукоризненная формулировка того, что я еще только обдумывал. Именно иной. Как иные пользуются людьми в собственных целях, так город иной пользуется иными людьми в своих. Он создает черных, он меняет их силу, он управляет нами обычными иными. Тьма, тьма, тьма и тьма».
7: «Ты говоришь так, будто город — это живое существо», — усомнился швед, немного испуганный собственной догадливостью.
5: «Да при чем тут живое и неживое? Человек или иной, если разобраться, это сумма информации на некоем субстрате. Разве город не то же самое? Вы никогда не ощущали волю городов, их настроение, их душу? Ёлки-палки, только теперь все наконец становится на свои места».
7: «Получается», — выдавил до сих пор угрюмо молчавший Арик, «Тамара ослабла, потому что уехала из Питера? Лишилась его влияния?»
5: «Очень может быть». Лайк заозирался в поисках пепельницы и за неимением таковой стряхнул сгоревший табачный прах прямо в мойку. «Очень. По крайней мере, другие объяснения кажутся мне куда менее правдоподобными». «Буди ее, Арик. Поедем на Владимирскую гору».
9: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: После промозглой питерской сырости киевское солнце казалось ослепительно ярким. Очутиться снова в ласковом лете было приятно до умопомрачений, до болезненной ломоты в кончиках пальцев. Вдалеке внизу плескался Днепр, неся неторопливые воды на еще более жаркие юга. Еще недавно оравшие в тысячи голосов воробьи присмирели и поутихли, и только листва, неистово зеленая, потихоньку колыхалась в такт ветерку. Казалось, что ветер — это дыхание города. В свете последних событий трудно было думать о нем иначе, как о существе, наделенном сознанием и волей. Вряд ли живом в традиционном смысле, но уж точно одушевленным. Они сидели на склоне, под беседкой, прислушиваясь к себе и к городу. Лайк, Швед, Арик и все еще сонная Тамара. «Ты по пути в Питер о городах рассуждал», — припомнил Швед, обращаясь к шефу. «В поезде. С Москвы начали, Киев обсудили, Винницу. Получается, ты обо всем еще тогда знал». Лайк неопределенно пожал плечами и бросил вниз палочку, которую до этого вертел в руках. Скорее догадывался, предчувствовал. За последние 100 лет города действительно очень изменились. Возможно, они и впрямь обретают волю.
1: «Ты планируешь разбудить Киев?» — напрямую спросил Арик.
0: «Ну, еще не знаю. Нужно посмотреть, прикинуть, взвесить, да и вообще отрабатывать методику будем на другом городе».
1: «На каком?»
2: Арик продолжал допытываться в лоб, без обиняков и ненужных иносказаний.
0: «На Одессе», — спокойно сообщил Лайк. «Есть законный повод туда съездить. Шведу нужно принять дела. Заодно и прощупаем, что там и как».
3: «Почему тогда не на Николаеве?» — ревниво поинтересовался Швед. «Я не собираюсь переезжать в Одессу».
2: «Николаев слишком мал», — пояснил Лайк. «Я ведь говорил, для того, чтобы появился белый фон, население должно вырасти примерно до 1 000 000. Городов-миллионеров на Украине 5: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса и Донецк».
3: «А Запорожье?» – удивился Швед.
4: «Здоровенный же город».
0: «В Запорожье обитает чуть больше 800 тысяч. Между прочим, теперь тебе, как главе регионального дозора, придется все данные о численности крупных городов знать на зубок и постоянно уточнять, к твоему сведению, больше Николаева еще Львов и Кривой Рог, хотя для нашей цели они, как и Запорожье, пока маловаты». Швед вздохнул и с некоторой горечью поведал.
3: «А ведь в Николаеве когда-то было 700 с лишним тысяч».
0: Непонятно, от чего Швед вздыхал, то ли от ностальгии по густонаселенному Николаеву, то ли в предвкушении новых обязанностей, к которым, говоря на чистоту, совершенно не стремился.
3: «Лайк, может, лучше не меня назначить, а?» — жалобно протянул Швед. «Вон Симонов с удовольствием согласится. Или Ираклия сошли в Одессу до лучших времен. Пусть пожарится на песочке. Я ж слаб еще для главы при Черноморье».
4: «Ираклий мне в Киеве нужен», — отрезал Лайк. «И потом, он все равно не поедет. Да и приказывать я ему не могу. Он же не штатный сотрудник дозора, просто вольный контрактник».
3: «Зато Симонов штатный».
0: «Симонов даже у себя в Виннице не первый. Да и не потянет он».
3: «А я потяну».
0: «Ты потянешь.
3: А вдруг нет?»
4: «Швед», — ядовито сказал Шереметьев, — «не ной. Хватит, погулял, пора работать и расти. Мне сильные сотрудники нужны, понимаешь? А то в киевской благости и спокойствии даже я жирком заплывать начал».
0: Хм.

0: «Тамара», — обратился он к бывшей черной чуть погодя, — «попробуй описать, что ты чувствуешь». «Не знаю, как сказать. Пустоту, что ли? И нечто сродни усталости. Так всегда бывало, когда я уезжала из Питера».
1: «А что стало слабее, чувствуешь?»
0: «Но опять же не знаю. Мне как-то до сих пор не приходило в голову, что сила вообще измерима. Да и в Питере бывало, то наверняка знаешь, горы способны шутя свернуть, то тапочки из коридора нет мочи выудить».
1: «А когда взлетели, что?»
0: «Сначала ничего. Потом спать захотелось. Ну, я и уснула. Почти не помню, как прилетели. Я еще и сейчас спать хочу. Зачем мы сюда приехали?»
1: Лайк потянулся за очередной веточкой.
0: «Хочу понять, как к тебе отнесется Киев». «И как?»
1: «С интересом», — сказал Лайк. «И без вражды, что очень радует». Швед прилег на склон, заложил руки за голову и закрыл глаза.
2: «Ничего не понимаю», — пробормотал он, не открывая глаз. «Ты шо же, способен с городом общаться?»
1: «Общаться слишком сильно сказано», — невозмутимо ответил Лайк. «Но кое-какие настроения я улавливаю. Первое, что просыпается в городах, — это эмоции. Если ты чувствуешь тепло или холод в отношении города к себе, если чувствуешь его расположение или, наоборот, враждебность, значит, это город, потенциально способный проснуться».
2: «Но ведь и малые города иногда бывают теплыми или холодными», — вмешался Арик. «А ты все привязываешь к миллиону жителей».
1: «Говоря потенциально способные, я это и имею в виду. Дорастут до миллиона, смогут проснуться. Но уловить их сущность можно и раньше. Я начал чувствовать Киев сразу после того, как сюда приехал».
3: «И давно это было?» — вскинулся швед, переворачиваясь на бок. Похоже, его очень интересовал этот вопрос.
1: Лайк сдержанно улыбнулся. «Достаточно давно».
3: «Больше он не скажет», — сразу понял швед. «Конспиратор, елки-палки. Чего таиться, не понимаю».
1: Эта сдержанная улыбка была прекрасно известна всем без исключения сотрудникам Киевского дневного дозора и большинству сотрудников из других городов Украины.
3: «Ну хорошо», — продолжал допытываться швед. «Допустим, приехали мы в Одессу. А дальше-то что? Как город будить? Как его инициировать, а?»
1: «Еще не знаю», — беспечно отозвался Лайк. «Я не задавался подобным вопросом, поэтому не думал на этот счет. Теперь задался. Почитаем исследования старых магов в области урбанистики, понаблюдаем, поэкспериментируем. Когда мало данных, на первое место выходит импровизация, вот и будем импровизировать». Лайк кинул вниз по склону последнюю веточку, покосился на гуляющих вокруг памятника князю Владимиру людей и мягко, как куница, перетек в вертикаль. «Пошли», — сказал он. «Я выяснил все, что хотел». Арик встал и помог подняться Тамаре, вскочил и швед, одним ловким движением оттолкнувшись от земли спиной.
3: «Город иной», — подумал швед рассеянно, «обладающий волей и испытывающий эмоции, с ума сойти».
1: Будущий глава Причерноморского дневного дозора вдруг остро почувствовал, как мало он знает об окружающем мире, и это отнюдь не добавило желания занять достаточно ответственную в иерархии иных должность. Да и вообще, было нечто странное в этом неожиданном выдвижении. Лайк, как всегда, темнил и вел какую-то сложную, многоуровневую игру, понятную только ему и, может быть, еще паре таких же суперов. Ираклию, например, или Ларисе Наримановне. Швед не тешил себя напрасными иллюзиями. Переиграть шефа нечего и пытаться, а значит, придется смириться и терпеть. И глядеть в оба.

0: в один прекрасный момент вдруг не оказаться между молотом и наковальней. Ибо чем выше поднимаешься по служебной лестнице, тем сильнее бьют в случае провалов. В этом плане отношения иных ничем не отличались от человеческих, даже пожестче были.
1: «Когда выезжаем-то?»
2: — хмуро спросил Арик.
0: «Сейчас», — сообщил Лайк, не оборачиваясь.
2: И правда. Выехали немедленно. Сборы...
0: Какие сборы у иных? Темные всегда стремились к максимальной свободе. А свобода не предполагает обременение баулами с поклажей в любой дороге. Свобода — это путешествие вообще без багажа. Лайк сел за руль Субару со словами «А прокатимся». Прежде чем тронуться, он позвонил Ефиму и без всяких объяснений велел: «Выезжай в Одессу». Ефим, давно привыкший к манерам Шереметьева, лаконично ответил: «Понял, шеф», и тут же помчался на Московскую площадь, к ближайшему рейсу автолюкса. До Умани Лайк гнал, не снимая ноги с акселератора. С момента выезда из Киева скорость вообще не падала ниже сотни. Швед смутно ощущал магические воздействия Лайка по расчистке трассы, но шеф работал так быстро и виртуозно, что разобраться толком в механике и последовательности никак не удавалось. Арик с Тамарой дремали на заднем сиденье. За Уманью Лайк вынужденно сбросил скорость. Ухудшилась дорога.
3: «Кстати», — обратился Лайк непонятно к кому, «а распределенных в Киев девчушек кому-нибудь поручили?»
2: Швед ничего об этом не знал, в чем честно признался.
0: «Позвони кому-нибудь, пусть озаботится», — велел Лайк. Проще других дозвониться оказалось к Палатникову. Тот был явно наслышан об утреннем гневе шефа, поскольку поспешил уведомить, что девчонками уже второй час занимается плакун в учебном центре на Сагайдачного, и что программа их обучения, а также обучение недавно инициированного Сайрингом темного прорицателя, в данный момент составляется лично им, Палатниковым. И, кстати, куда пропал Ефим? Мобильник его молчит, как партизан на допросе.
2: Швед ответил в том смысле, что молодцы, так держать, а что до Ефима, то киевлянам, увы, придется некоторое время обходиться без него. Лайк немедленно захихикал, будто старая сварливая кумушка, отчего швед замер с трубкой в руке.
0: «Ты чего?» — не понял он.
2: «Да так», — сообщил Лайк радостно, «у тебя голос стал голосом начальника, мол, никто попало с вами говорит. Вопросы задаем напористо, за ответы снисходительно хвалим, больше, чем следует, не болтаем. Растешь, швед, прямо на глазах, надо было раньше тебя повысить».
0: «Да ну тебя», — пробурчал швед, пряча мобильник в чехол на поясе.
2: Лайк продолжал хихикать и веселиться. «Меня, может, и ну», — сказал он, «да только в душе ты уже обживаешь новую должность. Даже если сам этого еще не осознал, скажешь нет?»
0: Скрипя сердце, швед признал: «Да, так оно и есть, ибо некоторые мысли относительно ближайших действий в Одессе и Николаеве его уже посещали. Скажем, вскользь подумалось, надо будет обязательно обсудить с Иссой кое-какие насущные николаевские проблемы и назначить кого-нибудь из новообращенных в порученцы, кого-нибудь пошустрее вроде Ефима, и постоянного курьера в Одессу подыскать».
2: Действительно, сам того еще не вполне осознавая, швед примирялся к начальственному креслу, хотя совсем недавно искренне считал себя вольной птахой без особой ответственности. И еще подумал, что перемены по обыкновению подкрались незаметно. Считаешь себя таким же, как прежде, а на деле ты уже подрос, повзрослел, забрался на очередную ступеньку лестницы к воображаемым небесам, а значит, привычки и жизненный уклад придется менять. Возможно, не особо кардинально, лишь в мелочах, но придется, и никуда от этого не деться. А заметил эти перемены снова Лайк, а не кто-нибудь еще. Хотя это-то как раз неудивительно, опыт есть опыт. Наверное, Лайк вообще читает в душах молодых соратников, будто в открытой книге, написанной на знакомом до тонкости языке. Так незаметно
0: и оказались близ окраин Одессы, а потом и в самой Одессе. Лайк лихо погнал по улицам, погнал, разумеется, в центр на Гоголя, к дому номер 4, к арке, ведущей во двор, к большой разлапистой акации, дарящей густую благодатную тень окрестностям подъезда и заслоняющей кухонное окно ариковской квартиры. Окно кухни, к слову сказать, располагалось рядом аж с соседним подъездом. Планировка старого еще дореволюционного дома отличалась присущей тем временам странностью. Притормозив у самого ствола акации, Лайк победно крякнул и немедленно клацнул замком ремня безопасности. «Приехали!» — бросил он назад. Арик и особенно Тамара, видимо, вознамерились проспать вообще все на свете. Но на слова Шереметьева все же отреагировали, зашевелились. А тот открыл дверцу, встал в полный рост у машины и сладко потянулся. Позвоночник отчаянно захрустел. Спустя секунду Лайк обмер с поднятыми руками от неожиданности и удивления. На лавочке посреди двора сидел худощавый человек, прячась за развернутой газетой. Точнее, не человек, иной. Завулон. Невозмутимо убрав газету, шеф московского дневного дозора поправил темные очки. «Здравствуй, Артур», — пробормотал Лайк. «Какими судьбами?» Шереметьев действительно был ошеломлен, а это случалось очень и очень нечасто.
1: «Здравствуй, Лайк. Что значит «какими»? Кто звал? На гидрофойле кататься не ты ли?»
0: «Действительно, я... точнее, Арик». Лайк уже понял, не в гидрофойле дело. Что-то происходит. «Фух. Пойдем прогуляемся, Артур. Пива хочу, спасу нет», — предложил Лайк.
1: «Пойдем»,
0: — не стал возражать москвич. «Арик, швед, сообразите-ка чего-нибудь съедобного, ладно? Мы скоро вернемся».
1: «Сообразим», — заверил швед. «Я жаркого сварганю и летний салатик. Пойдет?»
0: «Вполне».
1: «Арик», — позвал швед зычно, — «давай за руль, поехали на рынок. Казан у тебя дома есть?»
4: «Есть», — пробурчал Арик. «А то ты не знаешь, всякий раз спрашиваешь».
1: «Потому что не помню», — швед снова уселся справа от водительского места. «Каждый казан помнить никаких мозгов не хватит. На яхте знаю точно есть, дома тоже, а у тебя не помню».
4: «Есть казан, не нуди», — Арик взялся за руль. «Тамара, может быть, тебе дать ключ? Отдохнешь?»
5: «Нет, я с вами. Кажется, я наконец-то отоспалась».
4: «Ладно».
0: Арик вновь запустил не успевший хоть сколько-нибудь охладиться двигатель, Субару прошмыгнул в арку и отбыл к рынку. Лайк и Завулон проводили его очень похожими взглядами.
4: «Что-то мы часто стали последнее время видеться», — заметил Лайк, извлекая сигареты. «Не находишь?»
1: «Время такое», — пожал плечами Завулон. «Рубеж тысячелетий».
0: Вокруг магов сгустился и затвердел защитный кокон, сплошь пронизанный сигнальными ниточками. По праву хозяина создал его Лайк. Завулон, по праву гостя, проверил кокон на надежность.
1: «Пошли», — предложил Завулон. «Мне тоже что-то пиво захотелось».
0: Тещин мост звал. Звало уютное открытое кафе у ближнего края моста, звали шевелящиеся на солноватом ветру скатерти, звали столики, звали запотевшие пивные бутылки в холодильных шкафах, запахи близкого моря и близкого порта, звало прогретое очарование южного лета. И звали очередные напасти. Что еще могло привести в Одессу шефа московского дозора, как не напасти? Однако начал Завулон, вопреки ожиданиям Шереметьева, очень издалека. Едва усевшись за стол, он совершил такое движение, будто
6: лезет во внутренний карман несуществующего, лето же, причем южное, пиджака и вынул из сумрака продолговатый конверт, запечатанный не где-нибудь, а в Московском бюро инквизиции. От конверта разило официальной магией.
7: «Держи», — ворчливо сказал Завулон. «Пока только на барменов».
6: В конверте без сомнения находились официальные разрешения на инициацию персонала Виктории, каковой Лайк уже давно и тщетно добивался. Он, естественно, не рассчитывал на единовременную инициацию всех без исключения сотрудников, от директрисы до официанток, но процедура выдачи разрешений хотя бы на обоих барменов и обоих поваров почему-то затягивалась и все время откладывалась.
8: «Ну, наконец-то!» — Лайк принял конверт. «А похлебкиных наших? Хотя бы Сашу? Пока нет?»
7: «Пока нет»,
6: — Завулон все еще ворчал.
7: «Не до этого было уж, прости. А это Турлянскому твоему вручишь, мне недосуг».
6: В очередном конверте крылось еще одно разрешение инквизиции. Лайку не нужно было даже заглядывать в текст, начертанный сумеречными письменами. «Сим удостоверяется право темного мага Аристарха Турлянского, рожденного и инициированного в Одессе, отныне присно носить сумеречное имя, данное наставником и хранимое в душе и сердце. Тьма подтверждает заслуги своего адепта, свет признает сие и не чинит препятствий. Инквизиция свидетельствует, да станет так. Дано». Дата стояла вчерашняя.
8: «Угу», — Лайк шевельнул бровями, — «даже так?
7: Если потрудишься и поворошишь вероятности», — глухо промолвил Завулон, — «поймешь, от чего уберег он иных на Марсовом поле. То, что Турлянский знал эту чокнутую питерскую чародейку, неслыханная удача. Впрочем, хватит об этом. Скажи лучше, ты не знаешь в Москве какого-нибудь места наподобие Виктории, желательно поближе к Таганке?»
8: Лайк рассмеялся, бережно пряча оба конверта в сумрак. «Что, проникся наконец-то?»
6: Завулон холодно взглянул на киевлянина. Казалось, даже летний зной раздался подальше от облюбованного иными столика.
7: «Определенная польза от подобного вертепа все же имеется, что ни говори».
8: «Могу звякнуть знакомой ведьмочке. Она по выискиванию подобных мест большая мастерица».
7: «Кому? Сестренке Си?»
8: «Ей».
7: «Ну, звякни».
8: «Звякну». Тут как раз принесли пиво. Теплое. Вот куда бы Завулону холод глаз применять. Пиво в холодильниках охлаждаться просто не успевало.
7: «Чего это вы из Киева сорвались так скоропостижно?» — сварливо осведомился Завулон.
6: «А ведь он недоволен», — понял Лайк внезапно. «Недоволен, и причем сильно, потому и ворчит». «Да так, море захотелось после Питера этого вонючего, солнца, тепла, черт побери. Арику дела сдать надо опять же, шведу, соответственно, принять. А мне проконтролировать, наставить и благословить».
7: «Лайк», — вздохнул Завулон укоризненно, — «мне-то голову не морочь, ладно? Выкладывай все, что ты наработал по вопросу инициации городов».
6: Одновременно Завулон усилил защитный колпак, и без того не слабенький.
8: «Ну, конечно», — уныло подумал Лайк. «Он обо всем догадался. Глупо было крыться, глупо и самонадеянно. Но должен же я когда-нибудь его переиграть, обязательно должен».
7: «Не в этот раз», — подумал Завулон, пристально глядя на коллегу.
6: По мосту приближалась свадьба. Еще час-другой, и новобрачные с гостями начнут изнывать от жары. Поэтому все спешили пошастать по мемориальным для подобных торжеств местам,
0: быстренько попозировать печальному пожилому фотографу, похожему на чучело фламинго из берлинского паноптикума, и юркнуть в спасительную кондиционированную прохладу заблаговременно снятого кабачка.
7: «Между прочим, — заметил Завулон, — фон Кисель тоже в Одессе. И Гессер прислал эмиссара со свитой».
0: «Кого?»
7: «Илью».
0: «Это такой очкастый».
7: «Да они там через одного очкастый», — буркнул Завулон, все еще недовольный.
0: Это было нетипично для шефа московских темных. Он вообще редко выставлял настроение и чувства на показ, а если и случалось, когда такое, длилось сие весьма недолго. Пора бы ему перестать изображать недовольство и начинать методично выдавливать из Лайка информацию. А уж последнее Завулон умел, как никто в этом мире.
7: «Я жду Лайк».
0: И Шереметьев честно, без утайки и недомолвок, пересказал Завулону все недавние диалоги с младшими коллегами, плюс некоторые собственные мысли, плюс догадки, которые родились у него прямо во время изложения. Крыться дальше не имело смысла. Более того, это стало опасным. Глава московских темных после рассказа задумался. Надолго. На целых полбутылки Хайникена. Лайк Хайникен не любил, поэтому патриотично пил светлую классическую оболонь и ждал.
7: «Вот как, значит», — очнулся, наконец, от размышлений Завулон. «Город иной. Смелое обобщение, тьма покрою, очень смелое. Это кто придумал? Опять Турлянский?»
0: «Швед. Николаевец, новый глава Причерноморья».
7: «Ага-га. Значит, ты решил, что под соусом передачи дел твои эксперименты будут выглядеть более невинными?»
0: «А что, у меня есть выбор?» — огрустнулся Лайк. «Экспериментировать в Киеве себе дороже, да и присматривают за Киевом, иди ты как. А больше экспериментировать негде, в Харькове Шинджи. В Днепре и Донецке просто рискованно, а Одесса, она и не такой сносила без проблем, всю гадость просто в море смывает в глубину, в сероводород».
7: «Экспериментатор».
0: Завулон шел на рекорд беспрерывного ворчания.
7: «Ты хоть отчеты Рафаэля Плюмаржа о парижском сиянии читал?»
0: «Читал».
7: «А Скотта Дартье о сущностях селений людских?»
0: «Читал».
7: «А урбаноида некоего Марибора Браника?»
0: Лайк едва удержался, чтобы не прыснуть в кулак. «Это не читал. Это писал». Теперь настала очередь удивляться Завулону.
7: «Что, правда? Урбаноида написал ты?»
0: «Я. В 836-м, после... ну, ты знаешь, после чего, раз упомянул в этом контексте».
7: «Никогда бы не подумал», — впечатленно фыркнул Завулон. «Ладно, значит, предметом ты владеешь лучше, чем я полагал. Это радует».
0: Лайк скромно усмехнулся.
7: «Ну, тогда долго мне объяснять не придется», — подытожил Завулон. «Могу сказать, что большинство выводов, изложенных в урбаноиде, ложны. Но некоторые все же верны. В частности, почти все, что ты и Дартье писали о белом фоне, не подтвердилось. Зато все описанные Плюмаржем ступенчатые стадии в случае с Питером налицо, хотя последовательность и не соблюдена. Инквизиция разрабатывала питерский феномен лет 5, не меньше, как выяснилось».
0: «Ты знал?» – спросил Лайк.
7: «Знал, но не знал о теме. Я полагал, совиная голова опять затеял тралить ингерманландские болота на предмет схронов Гриддига и его группировки».
0: «А светлые знали?»
7: «Подозреваю, не больше моего. Но и не меньше. Вчера совиная голова на закрытом анклаве обнародовала результаты питерских исследований. Присутствовали я и Гессер».
3: «То есть?» — развел Лайк. «Инквизиция поняла, что дальше хранить в тайне тему не удастся».
7: «Естественно. В тот же день Гессер встречался с фон Киселем и европейцами. И тут ты срываешься из Киева и мчишь, как угорелый, в Одессу. Светлые, по-моему, чуть общую тревогу не забили. Я, кстати, тоже».
3: «Но почему, елки-палки?» — вовсе уж изумился Лайк. «Какой в том криминал, если шеф Киевского дневного дозора после довольно сложной и изнурительной выездной операции отправляется к морю развеяться? А если разобраться, так и вовсе по делам?»
7: Завулон допил пиво и поднял на Лайка пронзительный взгляд. Во взгляде было все — и арктический холод, и отсветы адского пламени. «Ты действительно не знаешь?»
3: «О чем, тьма забери?» — Лайк даже начал немножечко злиться. «Скажи, Артур, сделай милость, буду знать».
7: «Взгляни на Одессу», — уныло посоветовал Завулон, — «глазами Марибора Браника».
3: Лайк послушался и ушел в сумрак, а спустя несколько секунд понял, что будить Одессу ему не придется. Одесса уже была кем-то разбужена, ауры отдельных людей еще выделялись на общем городском фоне, но уже очень слабо, как в Питере лет 20 назад. Лайк несколько секунд сидел неподвижно, потом длинно выругался на давно умершем языке и залпом допил пиво.

0: Глава 9. 5 лет назад Арик стоял на этом же месте. И Тамара стояла на этом же месте. Напротив дома номер 2 по улице Гоголя. Арик помнил все, что говорил тогда, показывая новой знакомой Одессу. «Это», — вдохновенно вещал в то утро Арик жестом экскурсовода, указывая на дом, — «Шахский дворец». Построен шахом Персии, когда его из Ирана погнали. И Россия, чтобы не злить Англию, дала убежище не в столицах, а отправила в Одессу, Порто-Франко, вольный город. О том, что в шахском дворце с некоторых пор обосновался офис дневного дозора при Черноморье, Арик тогда умолчал. И на следующий год ничего Тамаре о дозорах не говорил. Они встречались 5 лет, всегда летом, всегда в Одессе. А Тамара так и оставалась дикой иной, без всяких регистраций. Арик не мог объяснить своих действий, точнее, своего бездействия. Казалось, что сложного пригласить в офис, официально засвидетельствовать новую иную, зарегистрировать. Даже инициацию в обычном смысле проводить не пришлось бы, а стало быть, заведомо никаких претензий со стороны светлых. И все же... Что-то его удерживало, возможно, некая странность этой печальной девушки. Может быть, то, что она ничего себе не рассказывала, даже откуда родом. Арик знал лишь одно, откуда-то из России. В говоре чувствовалось нечто смутно знакомое, нерасслышанное, но гадать Арик не любил, а спрашивать не хотел. Как и всякий иной, он верил предчувствиям и продолжал бездействовать. «Это наш офис», — сообщил Арик, отвлекаясь от воспоминаний и возвращаясь в день сегодняшний.
1: «Близко», — чуть заметно улыбнулась Тамара. «Мы туда?»
0: «Ага».
1: «А попозже нельзя? Так мало погуляли».
0: «Мне дела сдавать, Тома. Лайк назначил на 10. Люди из Николаева собрались, из Херсона, из Измаила, из Овидиополя».
1: «Понятно».
0: «Пойдем?»
1: «Пойдем».
0: В холле было сумрачно и прохладно. Дежурил Генка-оборотень. Единственный известный Арику оборотень-дельфин. Незаменимый кадр для операций на воде, каковые в порту Одессы были отнюдь не редкостью.
2: «Привет, Арик!»
0: «Привет, Гена. Все собрались?»
2: «Коберника нет».
0: «Его вообще в Одессе нет». «Брумель приехал?»
2: «Да».
0: «А Иса?»
2: «Приехал, со шведом шушукается, и Ефим уже тут, киевский который». «Это правда, что тебя в Киев отзывают?»
0: «Правда, Гена».
2: «О-о-о», загрустил оборотень. «А кого вместо?»
0: «Шведа».
2: «Так я и думал», — немедленно повеселел Гена.
0: Со шведом он был весьма дружен. С кем еще дружить дельфину, как не с завзятым мореходом-яхтсменом? Шведа в Одессе знали и любили. Арик вообще плохо представлял себе темного, который не любил бы шведа, рубаху парня и душу любой нормальной компании. Арик также сознавал, что шведу очень трудно будет перейти от панибратских отношений с коллегами к отношениям типа начальник-подчиненный. Но в преемника практически уже экс-глава Причерноморского дозора все же верил. Командует же швед у себя на яхте, в конце-то концов. Значит, сумеет командовать и на яхте побольше, размером с весь юг Украины. У моряков вообще все в порядке с субординацией. В этом Арик успел убедиться еще в мятежные 20-е. В актовом зале собрались все, за исключением Коберника, работники Одесситы, 26 человек, плюс 4 из области, плюс 3 из соседних областей. Из этих 26 лишь 5 не работали в обслуге. Подавляющее большинство собравшихся составляли сотрудники компьютерного отдела, шантропа, тинейджеровского возраста, который Арик не позволял заработать на достаточно мощный компьютер незаконными методами. Эта публика день-деньской торчала в вычислительном центре в подвале. 5 оперативников на почти 1,5-миллионный город и окрестности, 6, если считать вечно отсутствующего Коберника. Причем один представляет собой серьезную силу только в море. Наверное, любой москвич оторопел бы от столь ничтожной цифры. Но ситуацию спасало то, что у светлых в ночном дозоре оперативников было вообще всего 2 помимо шефа. Идеи света в вольном городе Одессе были не слишком популярны. «Как же все-таки нас мало», — в который раз подумал Арик, автоматически улыбаясь залу и приветственно покачивая ладонью. Компьютерщики нахально прощупывали сквозь сумрак Тамару, пришлось немедля пресечь. «Здрасте, Аристарх Витальевич!»
3: «Здрасте, здрасте!»
0: Швед болтал земляком Исой, Ефимом и херсонцем Брумелем. Лайка нигде не было видно.
1: «Интересно», — мысли плавно перетекли в новое русло, «а Завулон придет? Хотя оно ему разве надо?»
0: «Садись!» Арик заботливо усадил Тамару рядом с Барухом Штейном, грустным пожилым евреем, ведущим всей бухгалтерией. Штейн ведал бухгалтерией уже тогда, когда сгинувший белый офицер инициировал молодого и несмышленого Турлянского в беспокойной Одессе без малого век назад. Причем даже тогда ведал далеко не первое десятилетие. Бухгалтер приветственно приподнял сетчатую шляпу, точно такую же, как у Шинджи. Мельком подумалось Арику.
2: «Мое почтение, мамзель!»
1: «Здравствуйте!» Тамара приветливо улыбнулась и села в кресло.
0: Арик ободряюще погладил ее по руке и пошел на узкую сцену. Едва он поднялся по ступеням, в зал вошел Лайк, нахмуренный и бледный, во всяком случае бледнее обычного. На обещанное и, как всегда, блистательно исполненное шведом жаркое с летним салатиком, начальство пожаловать не изволило, пришлось умять самостоятельно. Хорошо хоть подоспевший вечером Ефим помог. Ни Лайка, ни Завулона Арик не чувствовал всю ночь, возможно, они покидали Одессу. А следом за Лайком вошел инквизитор.
1: В принципе, передача дел не требовала присутствия инквизитора.
0: По крайней мере, когда в должность вступал Арик, из высокопоставленных гостей присутствовали только Лайк да шеф дневного дозора Крыма. Более того, сам факт присутствия иного, не являющегося темным, в офисе дневного дозора был маленькой сенсацией. Теоретически такое допускалось, но на практике происходило очень редко. Кто же любит допускать чужаков в святая святых? Стало тихо. Инквизитора Арик помнил по недавнему экстренному заседанию на 18 этаже Советской. Именно он конвоировал тогда питерских дозорных. Ранг его был явно невысок, Арик не сумел распознать, кем был инквизитор раньше, темным или же светлым. Какая же в сущности разница, кем он перестал быть, когда ушел в инквизицию, другом или врагом, ключевое слово «перестал». Инквизитор уселся в крайнее кресло первого ряда, а Лайк поднялся к Арику на сцену.
1: «Добрый день, коллеги!» — ровным голосом поздоровался Лайк. «Я понимаю, лето, жара, но мы сегодня засиживаться не станем. Да и гость наш явно спешит!»
0: Лайк зыркнул в сторону инквизитора. Тот невозмутимым китайским болванчиком восседал в стороне от всех.
1: «У меня для вас 2 новости», — продолжил Лайк. «С какой начать, с хорошей или с неизбежной?»
0: Компьютерная шантропа, как и положено шантропе, заметно оживилась и зашумела.
3: «Главное, чтоб не с плохой!» — заметил кто-то с места.
1: «Ладно. Начну с хорошей», — решился Лайк. «Ваш, пока еще ваш шеф Аристарх Турлянский, как все прекрасно знают, выполнял особую миссию под тройным патронажем. При выполнении миссии он отличился, сослужив отменную службу делу тьмы». В руках Шереметьева возник продолговатый конверт. Печати, коих на конверте насчитывалось целых 3, торжественно светились в сумраке.
0: За особые заслуги перед тьмой Аристарху Турлянскому иному, темному, даруется исключительное право отныне носить сумеречное имя. Прошу позволения вскрыть конверт».
2: «Скрывайте», — сказал с места инквизитор.
0: Лайк провел ладонью над печатями, и они тотчас померкли. Сила дрогнула и перетекла, охранные заклинания утратили мощь и рассыпались незримым прахом. «Зваться тебе отныне Асхар, темный маг, во славу тьмы и волею ее».
2: «Засвидетельствовано», — буркнул инквизитор, по-прежнему не вставая, но что-то делая с амулетами под балахоном.
0: Арик почувствовал, как его грудь, там, где в сумраке ровно светилась регистрационная печать причерноморского региона, на мгновение обожгло. Снова перетекла сила, на этот раз совсем близко, почти коснувшись кожи. И Арик стал Асхаром. А инквизитор наконец-то встал, качнул подолом серого балахона и попытался уйти одним из своих путей, но из офиса дневного дозора уйти было не так-то просто. «Не отсюда, коллега, только с улицы», — мягко напомнил Лайк. «Проведите инквизитора к выходу, будьте любезны». Кто-то из молодняка с готовностью вскочил и проводил, а через пару минут вернулся. «Ушел», — сообщил он не то Лайку, не то свежепоименованному шефу, не то присутствующим.
3: «Ну вот», — удовлетворенно заметил Шереметьев, «теперь, когда остались все свои, переходим к неизбежному. Впрочем, я вижу, что все равно ни для кого это уже не новость. Темный маг Асхар переводится в штат дневного дозора города Киева. На его место назначен всем вам хорошо известный Дмитрий Шведов, сотрудник Николаевского отделения «Швед». Будь добр, поднимись, поприветствуй подчиненных».
0: «Асхар», — подумал бывший одессит, будущий киевлянин, пока швед шел к сцене. «Наверное, сначала странно будет слышать это ушами, а не душой. Но привыкну, никуда не денусь». Швед что-то говорил собравшимся, не шибко весело говорил, но покорно, явно уже смирившись с новой ответственностью. Молодняк даже оживленно похлопал импровизированные речи шведа, после чего персонал был волевым решением разогнан, а гостей, оперативников Эштейна, пригласили этажом выше, в бывший кабинет более несуществующего Арика Турлянского. Личных вещей Асхара там было немного. Лишь фотография Тамары в массивной эбеновой рамке да пара обоим к пистолету в сейфе. Рабочие амулеты и артефакты оставались в наследство шведу.
3: «Кто-нибудь, озаботьтесь выпивкой, закуской и сервировкой», не то скомандовал, не то попросил Лайк, по тону и не поймешь.
0: «Тамара, золотко, тебя это не касается». Шампанское у шефа дневного дозора при Черноморье было запасено хорошее и в достаточном количестве. Но вкус его Асхар едва почувствовал.
3: «Ну что, коллега Асхар, думаю, будет правильным, если первым своего преемника поздравишь именно ты. Давай, волю тьмы».
0: «Поздравляю, швед», — выдавил Асхар, с трудом совладав с голосом. «Не так-то это легко проходит, обретение сумеречного имени». Впрочем, Асхар освоился достаточно быстро. Ведь ему благоволила сегодня сама тьма. Тьма и еще что-то. Но что именно, Асхар никак не мог понять.
4: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Саймон Грей. Прогресс. Блин, я на их городишко танки, а там фаланга. И что ты думаешь, эта фаланга мой танк раздолбала? Да это еще что? Я помню, как у меня линкор рыцарями раздолбали. Из разговора двух фанатов игры «Цивилизация». Лорд Бриан, командующий Соколиной Стражей, опустил руку с подзорной трубой и удивленно посмотрел на эту невзрачную вещицу. «Прогресс», — уважительно подумал он. «Ну что там?» — раздался сзади голос лорда Тана, командира 4-й сотни. «Как и докладывали разведчики, 300 конных рыцарей, 1000 пехотинцев и 500 лучников», — ответил Бриан, повернувшись. «Мы их в порошок сотрем», — презрительно буркнул Тан. «Они бы еще сюда детей послали». «Говорят, они могут метать огонь», — подал голос командир 3-й сотни лорд Антор. «Ага, а еще говорят, что они летать научились», — едко ответил Тан. «Вот только ни одного летающего китонца я не видел». Бриан досадливо поморщился. Всю дорогу сюда ему и Тарину с Шеллоком, командиром 2-й и 5-й сотен, приходилось терпеть стычки этих двоих. Правда, несмотря на то, что Тан с Антором на дух не переносили друг друга, каждый спас жизнь другому не менее 10 раз. Причем потом объясняли окружающим, что это была чистая случайность. Впрочем, каждый из Соколиной Стражи поддержит товарища в трудную минуту. Слабаки тут не задерживаются. Более того, они в Стражу вообще не попадают. Соколиная Стража — это элита войска ариев. Каждый стоит 1000 обычных солдат и 1000 китонцев. Правда, последнее Бриан бы оспорил. Среди этих желтокожих и узкоглазых людей попадались более чем достойные противники. Командующий вновь поднял к глазам подзорную трубу, подарок императорского алхимика, и навел на вражеский лагерь. Стало видно, как строятся китонские войска. Вот собрались самураи, рыцари по-ихнему. За самураями строилось 1000 пехотинцев. По краям становились лучники. Сзади чувствовалось какое-то мельтешение, судя по всему, за пехотинцами ставили повозки. Бриан нахмурился. Что опять за сюрприз приготовили? Прошлым сюрпризом оказались здоровенные самострелы, стреляющие кучей стрел сразу. «Прогресс», — мрачно повторил про себя Бриан, вспоминая. Счастьем оказалось то, что те дурацкие самострелы оказались оружием больше оборонительным, чем наступательным. Впрочем, это не мешало иногда китонцам вытаскивать эти дуры из крепостей и вывозить их в чисто поле пострелять. Главное, чтобы их в пути дождик не застал. Или отряд Соколиной Стражи. Или и то, и другое. Бриан повернулся назад. Тан объяснял Антору, в каких случаях человек может летать, причем выражения «под зад коленом» и «привязать за яйца к катапульте» были наиболее пристойными. «Тарин», — позвал командующий, — «погляди, у тебя глаза молодые». Тарин, самый молодой сотник Соколиной Стражи, достигший своего звания в 24 года, подошел и напряженно уставился в сторону вражеского войска. «Да ты в эту хреновину посмотри», — улыбнувшись, сказал Бриан, протянув ему подзорную трубу. «Если плохо видно, покрути то синенькое колесико». Тарин также напряженно уставился в трубу, немного покрутив это самое синенькое колесико. «Строится», — наконец сказал он. «А что за пехотой ставит, ты видишь? Повозки какие-то». Тарин опустил подзорную трубу. «Думаете, опять что-то замыслили?» «Хрен их знает», — раздраженно буркнул себе под нос Бриан. «Ладно, поехали назад». Оба войска выстроились на расстоянии полета стрелы. Лорд Бриан напряженно всматривался во вражеские войска, надеясь что-нибудь высмотреть, но напрасно. Тогда он оглянулся осмотреть свои. Позади него выстроились 5 сотен стражей, сидящих на конях и закованных с ног до головы в сталь. После стояло 8 сотен лучников, за ними 600 пехотинцев, готовых в любой момент ринуться вперед. Странное беспокойство охватило Бриана, заставив на мгновение замереть. «Все в порядке?» — стоявший слева Тан внимательно посмотрел на командира. «Да так, ерунда в голову лезет», — отмахнулся Бриан. «Смотрите, они двигаются!» — громкий крик Тарина оторвал командующего от переживаний. Китонские всадники выдвинулись вперед, готовясь к атаке. «Странно, обычно они пускают вперед пехоту», — заметил Шеллок. «Обычно пехоты у них в 10 раз больше», — ответил Тан, глядя на маневр вражеских всадников. «Так, слушаем меня», — скомандовал Бриан, оглядев всех своих командиров. «Я сам поведу первую сотню. Возражений не принимаю. Стражи идут вперед. Если двинется их пехота, лучники берут их на себя. При этом желательно не попасть в нас. Пехота остается прикрывать лучников с тыла. Дэвид», — обратился он к капитану пехотинцев, — «ты за старшего. Не спорь, справишься».
1: «Так нельзя. Ты можешь погибнуть», — попытался возразить Шелок, но осекся под взглядом командующего.
0: «Знаю. Может быть», — ответил Бриан и снова почувствовал, как в груди что-то беспокойно шевельнулось. «Антор и Тан, идете со мной до конца, и мы связываем самураев. Шелок, Тарин, метров за 200 до них расходитесь и направляетесь к пехоте. Врубаетесь, проходите и к лучникам. Дальше все по обстоятельствам, все понятно».
1: «Да, но...» — попытался что-то вставить Тан. От взгляда Бриана стушевался и лишь пробурчал под нос что-то о ржавом гвозде в заднице.
0: Бриан бурчание проигнорировал и осмотрел всех еще раз. Больше никто ничего не говорил.
1: «Замечательно. Тогда начинаем». И командующий направился к первой сотне.
0: Бриан смотрел на выстроившегося противника и чувствовал, как возбуждение от предстоявшей схватки захватывает его. Словно старый конь, застоявшийся в конюшне и которого вывели на турнирное поле, он наполнился новыми силами и задрожал, переполненный ими. Кетонские всадники сдвинулись и поскакали на ариев, постепенно увеличивая скорость. Бриан поднял руку, а затем резко ее опустил. Зазвучали рожки, и стражи снялись с места, двинувшись на противника. Нет более прекрасного и ужасного зрелища одновременно, чем атака тяжелой конницы. Волна закованных в сталь людей и коней, несущихся на противника, — это красота, когда вы сторонний наблюдатель. Это ужас, когда она летит на вас. Это дикий восторг и экстаз, когда вы летите вместе с ней. Не каждому дано ощутить такое. Бриан мчался впереди сотни, чувствуя бушующую в нем мощь, требующую выхода. Будь перед ним гора, он бы прошел сквозь нее, оставив за собой туннель. Лишь где-то далеко в сознании билась мысль о том, как давно этого не было, и еще дальше, что больше не будет. Когда до кетонцев осталось около 200 метров, внезапно строй самураев разделился на два потока, плавно огибающих волну ариев. «Придется нам брать пехоту», — пронеслась в голове мысль, но тут же исчезла, когда Бриан увидел, как вражеские пехотинцы также разбегаются направо и налево, показывая стоявшие за их спинами повозки со здоровенными, более полуметра в диаметре, трубами. Командующий так ничего и не понял, когда раздался гром, и перед ним вырос фонтан из земли и камней. Волной воздуха, жесткой, словно каменная стена, его приподняло вместе с конем и швырнуло на землю. Перед глазами мелькнуло лишь до ужаса голубое небо, и тело ощутило внезапную легкость. «Вот когда еще люди летают», — пронеслась в голове глупая мысль. Сознание возвращалось медленно, цепляясь за спасительное забытье. Глаза слезились, в голове звенело, по всему телу гуляла боль, а в воздухе носился резкий странный запах. Бриан смотрел на все еще такое же до ужаса голубое небо, ни о чем не думая, лишь ощущая, когда перед глазами возникло большое темное пятно. Бриан попытался сфокусировать свой взгляд. Темное пятно оказалось кетонским пехотинцем, держащим в руках арбалетное ложе с насаженной на него длинной металлической трубкой. Отверстие трубки, из которого словно выглядывала ухмыляющаяся старуха с косой, было нацелено Бриану в лоб. И тогда командующий понял, что время пришло. Пришел конец империи ариев. Пришел конец рыцарству и соколиной стражи. Пришел конец всему. Пришла новая эпоха. Хотелось плакать и смеяться, и слушать ангелов, трубящих в трубы. «Прогресс, мать его, так!» — горько подумал Бриан, закрывая глаза.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Фури.
4: Я здесь.
5: Что ты умеешь делать?
4: Все, господин Стамп. Я жду приказа.
5: Тогда в путь. Здесь рация. Удачи тебе, малыш.
6: С детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Думать ури, хозяину в угоду, пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, нет, для меня слово шефа – закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо

Майкл Коуни, закованный разум. Примерно в 50 милях от материковой массы серой каменной башни вздымается с океанского дна остров. Бледные обитатели называют его Фестив, хотя это едва ли подходящее название для похожих на тюрьму стен с окошками, поднимающихся из моря и занимающих каждый квадратный ярд острова. Примечание. Фестив – праздничный, веселый, радостный. Самые старые жители, как все старые жители во все века, они уверены, что знают больше других, утверждают, что название «Фестив» образовано от искаженного и сокращенного «Fallout Shelter 5» – примечание «Убежище от радиоактивных осадков» – номер 5. Странное словосочетание, происхождение которого затеряно в веках, как и история возникновения колонии. Минувшие века, долгий период, много поколений сменилось, были и бунты, и несколько маленьких, но разрушительных гражданских войн, и все это время колония неуклонно росла из подземных пещер сквозь камень и гальку на поверхность. Затем долгие годы все выше и выше строились стены. Люди, что работали в скафандрах, куда от машин, гудящих в огромных камерах под уровнем моря, подавался кислород, старательно герметизировали от ядовитого наружного воздуха каждую новую секцию. Как примитивные люди в доисторические времена, жители острова из пещеры перемещались в дом. Когда солнце тронуло башню золотым лучом, возвращаясь с запада, пронеслась над морем маленькая стая голубей, словно заряд крупной дроби на фоне алого неба. Голуби поднялись над внешней стеной и полетели, почти касаясь плоской крыши колонии. То тут, то там им приходилось сворачивать, чтобы обогнуть новые постройки, комнаты для жилья, выступающие над ровной поверхностью крыши. Но обогнув препятствие, голуби продолжали движение в прежнем направлении, к центру острова города. Там они зависли в воздухе, вытянув лапки и расправив хвосты, а затем по очереди нырнули в колодец, уходящий вниз между темными стенами. В крошечной комнате, безвольно сложив на коленях узловатые руки, сидел пожилой человек и вспоминал старые добрые времена, которых на самом деле у него никогда не было. Шорох крыльев вырвал его из оцепенения. Он поднялся, растирая руками затекшие ноги, затем осторожно взобрался на небольшую кучу камней в углу, похожую на те, что оставляют после себя строители. Натянув на лицо резиновый респиратор, он поднял руку и откинул защелку на потолочном окне. Затем на короткий миг старик приоткрыл его, и когда голуби ворвались в комнату, тут же захлопнул и спустился на пол. Лишь через несколько минут он снял маску, подозрительно принюхался и, успокоившись, взглянул на птиц. 11 голубей сидели рядком на жердочке из куска оцинкованной трубы. Пока старик внимательно осматривал птиц, они, в свою очередь, следили за ним немигающими глазами. Старик вздохнул, опустился на колени перед эмалированным ящиком под столом и, пробежав взглядом по индикаторам, выключил голубей. Они сидели в крошечном кафетерии секции 13, зажатые со всех сторон серыми каменными стенами. Лицо девушки выражало озабоченность и мольбу. Она наклонилась над столом и положила руки поверх рук своего собеседника. В комнате было тихо, поэтому говорила она негромко. «Я не могу ждать вечно, Дэвид. Мне уже 23. Принципы это очень

очень хорошо, но нужно жить в соответствии с ними, а не ради них. Как ты не понимаешь? Я люблю тебя и хочу, чтобы мы поженились. Все очень просто». На лице молодого человека читалось упрямство и одновременно желание. Он взял девушку за руку, но все время смотрел на стол, выводя свободной рукой абстрактные узоры на грубой поверхности. «Не так просто, как ты думаешь», — тихо ответил он. «Я с детства был членом стабилизационной партии, а ты нет. Ты не поймешь, Джилли. Я тебя тоже люблю, но мы не можем пожениться». Он поднял глаза и взглянул на нее с отчаянием. «Разве ты не знаешь, что может случиться с фестивом, со всеми нами, если население будет расти? Совету давно пора издать запрещающий закон». «Я сказала, хочу, чтобы мы поженились, Дэвид», — возразила Джилли беспомощно. «Про детей я ничего не говорила, но это само собой разумеется, разве не так? Мне приходилось видеть подобное. Два человека начинают жить вместе, и не успеешь оглянуться, у них уже дети. Господи! Если бы только эти дураки могли понять, что происходит. Если в один год каждая женщина на фестиве принесет потомство, население утроится к концу года, при условии, что в среднем у них будет по 6 детей. И это еще осторожная оценка. У Джейн Данкерли в последний раз было двое. Всего двое. Очень милые маленькие мальчишки. Тут она уже не смогла справиться с выдающим ее голосом. «Значит, ты все-таки думала про детей?» — мрачно уличил он ее, заглянув ей в глаза. «Вы, женщины, все одинаковы, у вас одно на уме. Мужчина сам по себе вас не интересует. Я иногда думаю, что ты делаешь у старого Иеремии? Ему должно быть уже за 70, а ты к нему все ходишь?» Джилли вспыхнула. «Иеремия — очень хороший старик», — произнесла она сердито. «Он много знает и с ним интересно. Ему одиноко в его маленькой комнате. У него нет никого, кроме голубей. И он мне действительно нравится», — добавила она, словно оправдываясь. Дэвид встал, заканчивая разговор. «Может быть. Но я могу сказать тебе одну вещь, которой он не знает. Ему недолго осталось запускать своих голубей. Что ты имеешь в виду?» Джилли вскочила со своего места. «Он не сможет их запускать, если над ним построят комнаты». «Вы собрались строить над Иеремией?» — спросила она возмущенно. «Распоряжение местного жилищного комитета», — сказал он, и, смягчившись, добавил. «Извини, Джилли, я не всегда горжусь своей работой, ты же знаешь. Но ждать больше нельзя. Мы откладывали застройку над ним целых 5 лет. Из-за чистой сентиментальности его любят в секторе. Однако теперь комплекс поднялся вокруг него вверх, и это опасно. Если ты наденешь скафандр и выйдешь на крышу, ты сама увидишь, что там все ровно и герметично, кроме этого квадратного колодца к Иеремии, глубиной в 3 этажа. Достаточно небольшого землетрясения, и атмосфера ворвется внутрь. Это очень ненадежное место. Но разве нельзя переселить его наверх в одну из новых комнат? Ты сама знаешь, он не станет переезжать. И потом наверх, где есть окна в крыше, мы стараемся поселить детей и подростков. Чтобы вырасти сильными, им нужен свет, так же, например, как гидропонным установкам внизу. Комитет здоровья утверждает, что солнечный свет лучше искусственного. Он вздрогнул, подумав о солнце и о том, что с ним связано. Атмосфера, внешняя среда. Внимательно наблюдая за ним, Джилли почувствовала, о чем он думает, и ей захотелось успокоить его. «Пойдем, Дэвид», — сказала она тихо. «Давай прогуляемся внизу и посмотрим гидропонные поля». Хотя сама она и не испытывала страха перед тем, что пугало, по крайней мере, половину колонии, Джилли догадывалась, чего стоило ему каждый раз, когда того требовали обязанности члена жилищного комитета, надевать скафандр и выходить наружу. В тот вечер Джилли снова навестила Иеремию, и он опять рассказывал ей о голубях и небе. «Я знаю, что все это бессмысленно», — говорил он, — сидя, откинувшись в кресле, так, чтобы можно было видеть окно в потолке, а за ним квадрат темного индиго с брызгами звезд. «Мне просто нравится выпускать их в мир, представлять, что они увидят там, и наблюдать, как они возвращаются. Иногда я чувствую,
что я как бы лечу вместе с ними в свободном небе, высоко над морем. Забывшись в мечтах, он остановил взгляд на прямоугольники стекла. «Они когда-нибудь пропадали?» — Иеремия спросила Джилли. Лицо его потемнело. «Когда-то, много лет назад», — ответил он печально, — «у меня их было 48. Наверное, время от времени они ломаются и падают в море. А откуда они взялись?» «Сегодня ты задаешь много вопросов, маленькая Джилли», — улыбнулся старик. «Я нашел их вместе с книгой внизу, в ящике, в одной из комнат, что сгорело во время бунта в 37-м. Крепкий металлический ящик. Он выдержал пожар». Иеремия медленно поднялся и подошел к двери. «Я покажу тебе». Когда он вернулся, Джилли вскочила, чтобы помочь. И ящик оказался не из легких. Они поставили его на пол, и Иеремия откинул крышку. Внутри рядами стояли коробочки поменьше, а в глубокую нишу, догадывалась Джилли, укладывался прибор управления. Старик вытащил из крепления буклет и передал Джилли. «На, взгляни». Джилли, медленно запинаясь, стала читать вслух. «Электронный набор голубей. Познавательная игра для любого возраста. Полный комплект с блоком управления и 48 голубями, в точности воспроизводящими птиц, которых сейчас можно обнаружить только в далекой Антарктиде. У вас есть возможность вновь заполнить небо шорохом крыльев. Ни одна настоящая птица не могла выдержать такого загрязнения окружающей среды. Этим голубям гарантируется стойкость от коррозии. Посылайте сообщения своим друзьям». «Ты поэтому их выпускаешь? Надеешься получить весточку оттуда? Снаружи?» «Нет, конечно», — ответил он, пряча глаза. «Все знают, что кроме нас на свете никого нет. У совета есть одна штука, которая называется радио. Она работает примерно так же, как этот блок управления». Он замолчал, нервно постукивая пальцем по ящику, прислушиваясь, как дрожит комната от небольшого землетрясения. Потом продолжил. «Говорят, когда-то оно получало сообщение со всего мира. Я не знаю, можно ли этому верить, но так говорят». Последнюю фразу он произнес торопливо, и Джилли посмотрела на него пристальным взглядом. «Ты в самом деле веришь в мир снаружи, да, Иеремия? Ты веришь, что есть что-то еще, кроме фестива?» «Все бессмысленно, если это не так», — пробормотал старик. Потом положил буклет на место, закрыл крышку, но остался сидеть на коленях около ящика. «Дэвиду такие разговоры вряд ли бы понравились», — заметила Джилли. «Он из стабилизаторов. Для него, кроме фестива, ничего не существует». «Но мы-то знаем, что есть другие места», — возразил старик. «Существуют же старые карты, и мы точно знаем, где находится наш остров». «Я не это имею в виду. Он признает, что есть другие земли, но говорит, что про это надо забыть, потому что мы ничего не сможем сделать. Мы не сможем до них добраться, так как для этого нужно выходить в атмосферу, а мысли обо всем этом делают нас неудовлетворенными». «А почему ты об этом говоришь, Джилли?» — лукаво спросил Иеремия. Джилли застенчиво улыбнулась. «Я говорю себе, думай об этих других землях, и в один прекрасный день, может быть, мы туда попадем. Ты разве не знаешь, что все женщины так думают? Наверное, мы не подчиняемся логике». Старик пристально взглянул на нее, и на мгновение ей показалось, что ему хочется что-то сказать, но он молча покачал головой и стал подниматься с колен. Джилли бросилась помогать. Рука старика случайно коснулась ее груди, и она тут же отскочила, борясь с поднимающейся в ней волной желания. Прижав руки к животу, она пыталась заглушить свои мысли образами гидропонных полей, голубей, моря, неба, чего угодно. Возникшие в ее воображении черты молодого человека растаяли и превратились в морщины старика. Фигура поникла и сгорбилась. Старый Иеремия посмотрел на нее печальными глазами. «Не я, Джилли», — сказал он тихо, — «и мало кто из мужчин в эти дни, я думаю. Что поделаешь?»
Как-то через неделю Дэвид сказал ей: «Джилли, я бы хотел, чтобы ты сходила со мной к Иеремии». Они прогуливались по гидропонным полям глубоко внизу. Воздух был насыщен влагой, а ряды низко висящих светильников давали так много тепла, что по их лицам сбегали капельки пота. Джилли отвернулась, чтобы Дэвид не заметил выражение ее лица. Стыдясь проявления своих эмоций, она не приходила к Иеремии всю неделю. Зачем? Рядом поливал растение рабочий в черной рубашке. Он поднял глаза, увидел Джилли, и его бледное лицо исказилось в беззубой ухмылке. Как бы и случайно он наступил на шланг, и струя теплой воды брызнула Джилли на ноги и на юбку. Дэвид никак не отреагировал на случившееся. Женщины спускаются вниз на свой страх и риск. «Нужно сообщить ему новость о программе строительства», — объяснил он. «Совет ратифицировал решение комитета вчера вечером. Сентиментальность ни к чему хорошему не приведет. Мы должны строить над Иеремией. Вчера ночью было еще одно землетрясение», — добавил он многозначительно. Джилли хотела возразить, но тут Дэвид схватил ее за плечо. «Слушай», — прошептал он, — «откуда-то издалека, с другого конца огромной камеры, донеслось слабое эхо, какой-то неясный высокий звук, похожий на пронзительный крик в несколько голосов. Он то поднимался, то снова стихал. Слов было не разобрать, только бесконечная тоска слышалась в нем. «Бегуны», — сказал Дэвид, — «надо скорее уходить». Они быстро двинулись по проходу между баками, пригибаясь, чтобы хоть немного скрыться под низкой стеной зеленых кустов. Вопли послышались ближе, где-то между ними и лестницей на выход. Дэвид резко остановился, упал на колени и жестами приказал Джилли сделать то же самое. Согнувшись, но все равно чувствуя себя уязвимой и на виду даже в этом положении, она смотрела сквозь ветви в направлении, откуда доносились крики, и, наконец, увидела шесть покачивающихся над стеной растительности голов. Бегуны шли по проходу, пересекавшему тот, где прятались они, в 30 ярдах впереди. Джилли задержала дыхание, когда группа с воем и диким улюлюканьем достигла перекрестка. Оказавшись в проходе, бегуны вдруг, словно голуби Иеремии, развернулись все разом и двинулись в их сторону. Джилли вскочила, Дэвид тоже. «Беги, я их задержу!» — крикнул он, поворачиваясь к преследователям. Те, заметив пару, бросились бегом. Вой сменился нечеловеческим воплем предвкушения триумфа. В грязной одежде, с безумными глазами и перекошенными от крика ртами, они неслись прямо на них, шлепая босыми ногами по мокрому каменному полу. Джилли перебралась через низкую ограду и побежала, разбрызгивая воду по гидропонному полю. Спутанные корни растений то и дело цеплялись за ноги. Одну туфлю она потеряла, но продолжала бежать. «Догоняй, Дэвид!» — крикнула она, увидев через плечо, как ее защитник оторвался от дерущейся толпы и вслед за ней перебрался через ограду. Под яростные крики преследователей, отражавшиеся от высокого потолка, Дэвид догнал ее и, схватив за локоть, потянул вперед. «Можем успеть к центральной шахте», — задыхаясь, проговорила Джилли. «Там есть люк». Дэвид, не ответив, на бегу показал рукой налево. До сих пор ее глаза были прикованы к толстой колонне вдали, наполовину скрытой испарениями, к сияющей башне, которая поднималась посреди поля и исчезала в потолке. Но теперь она взглянула в том направлении, куда указывал Дэвид. Оттуда приближалась уборочная машина, огромный агрегат, состоящий из загрузочных бункеров и мелькающих внизу лезвий, катился по камере, занимая всю ширину поля от стены до стены. Подбрасывая изумрудный водопад срезанной зелени и выплескивая его в бездонные бункеры, машина неумолимо приближалась к ним. «Вперед! Успеем!» — крикнул Дэвид. Схлипывая, Джилли продолжала бежать. Вторая туфля тоже осталась где-то позади, и грубые корни больно резали ноги. Комбайн подошел совсем близко. Она старалась не смотреть на гремящее лезвие, хищно сверкающее в искусственном свете. Позади раздались предупреждающие крики, едва слышные сквозь грохот машины, но в этот момент что-то твердое и неподатливое ударило Джилли по ногам,
и она, невольно вскрикнув, упала вперед. Потом оказалось, что она, зажав руками рот, лежит на твердом полу, сухом. «Все в порядке, Джилли. Вставай». Дэвид положил руку ей на плечо и помог подняться. Дрожа от волнения, она встала, опираясь на его руку. Они попали в коридор за гидропонной камерой. Джилли споткнулась, не заметив разделительной перегородки. Уборочная машина прошла вровень с ними и настигла шестерых бегунов в середине поля. Джилли замерла, не в силах оторвать взгляд. Очевидно, помешательство не до конца лишило их разума. Пятеро сразу бросились ничком на землю. Но шестой продолжал отступать перед лезвиями, вытянув руки вперед, будто пытался отогнать машину прочь. Его рот был широко открыт, но грохот заглушал крик. Внезапно он повернулся, собравшись бежать. Лезвия ударили его по ногам прямо над коленями. В ужасе Джилли успела заметить, как безногое искореженное тело подбросило назад в бункер, но Дэвид тут же оттащил ее прочь. «Быстрей!» — прокричал он. «Они бросятся за нами, как только машина пройдет!» Схватив Джилли за руку, Дэвид потянул ее вперед. Спотыкаясь, она двинулась за ним, и, наконец, выбившись из сил, они добежали до центральной шахты. Дэвид открутил колесо и открыл люк. В лицо ударило горячим смрадным воздухом. Джилли остановилась на первой перекладине, и в этот момент резкий порыв воздуха взметнул вверх ее одежду. «Ты идешь или нет?» — спросила она невнятно. Потом ухватилась за перекладину повыше, свободной рукой опустила мокрую, прилипшую к лицу ткань платья и озабоченно посмотрела на него. Взгляд Дэвида скользнул по ее ногам, и к страху на его лице добавилось какое-то новое выражение. «Там, наверху, шахта открыта в атмосферу», — нервно пробормотал он, избегая ее взгляда. «Перестань валять дурака, Дэвид!» — прикрикнула на него Джилли. «Здесь восходящий поток, ты сам это видишь. Быстро внутрь и лезь вверх!» Вновь раздавшиеся на поле вопли убедили его. Бегуны возобновили преследование. Он перекинул ноги в шахту и полез за ней. Перебирая руками, они торопливо поднимались в сгущающейся тьме, и вскоре свет из открытого внизу люка превратился в крошечный диск. Смрадный воздух жалил ноздри и веки Джилли. Она взбиралась с закрытыми глазами и старалась дышать совсем не глубоко. Один только раз она взглянула вниз, увидела дергающуюся на фоне кружка света голову Дэвида, а затем снова зажмурила глаза, стараясь не думать об ужасной бездне внизу. Они миновали несколько люков, потом, наконец, решили, что будут в безопасности, и, открутив выступающее из стены колесо, выбрались в ярко освещенный коридор. Джилли помогла Дэвиду вылезти из шахты, он захлопнул за собой люк и прислонился к стене, переводя дыхание. Оказалось, что они в коридоре уровня 12. Люди проходили мимо, оглядываясь на них с удивлением и любопытством. Но в остальном все выглядело успокаивающе нормально. «Это последний раз, когда ты ходила вниз», — произнес наконец Дэвид. «Для женщин и детей место наверху. Будь добра, впредь оставайся там». Поняв, что он просто старается проявить заботу, она не стала спорить и спросила его о бегунах. «Это случается время от времени», — объяснил он. «Группа рабочих вдруг сходит с ума. Что-то вроде истерии нападает на одного, потом присоединяются остальные. Мне довелось видеть, как бегали сразу 20 человек. Они просто бегали и кричали. Мы пробовали брать их наверх и показывать им небо, но от этого становилось только хуже. Их надо усыплять на день-два. А что бы они сделали, если бы догнали нас?» Дэвид застыл. «Они убили бы тебя», — ответил он холодно. «Только это и ничего больше. Там, внизу, женщин не любят». Часом позже они уже были у двери в комнату Иеремии. «Говорить буду я», — сказал Дэвид. «Я бы не хотел все испортить сразу, только потому что вы поддерживаете дружеские отношения. Для начала официальные дела. Потом, если необходимо, ты можешь проявить женское сочувствие, ладно?» «Ладно». Джилли, все еще возбужденная после погони, подчинилась. Дверь отворилась вовнутрь,
и она увидела в комнате знакомую сгорбленную фигуру. «Здравствуй, Иеремия!» — произнесла она, сдерживая волнение. «Джилли!» — обрадованно воскликнул старик. «Рад тебя видеть. Скучал без тебя всю неделю. Ты привела своего друга? Очень хорошо. Входите». Он сделал шаг в сторону, пропуская их в комнату, потом подтащил кресло. «Садитесь, садитесь». «Иеремия», — деловым тоном произнес Дэвид, пока они не разговорились о пустяках, — «это официальный визит. Я представитель жилищного комитета. Меня зовут Дэвид Бэнк. Но ведь ты друг Джилли?» — озабоченно спросил Иеремия. «Да, но...» «Рад познакомиться, Дэвид. Очень немногие молодые люди теперь даже поглядывают на женщин. Джилли хорошая девушка. Она просто заслуживает мужа. Когда вы собираетесь пожениться?» «Мы не собираемся», — отрезал Дэвид. «О!» — Иеремия перевел взгляд с Дэвида на Джилли, потом обратно и пробормотал. «Ясно. Насколько я понимаю, ты из стабилизаторов?» «Да». В наступившем молчании Джилли срочно пыталась придумать, что бы сказать. Визит разочаровал Иеремию. Он всегда относился к ней как к дочери, или скорее как к внучке, и она прекрасно знала, как важно ее счастье для старика. Взгляд ее остановился на столе в углу. «Что с голубем?» — спросила она. «Почему он не со всеми, снаружи?» Иеремия подошел к столу и вернулся, держа птицу в руках. Через ее открытую грудную клетку был виден сложный тонкий механизм. «Он зацепился крылом, когда возвращался вчера вечером», — произнес старик с сожалением, — «и теперь не может летать». Дэвид недоверчиво посмотрел на окно в потолке и спросил, «Надо думать, там есть шлюзовая камера?» «О, да! Птицы открывают люк снаружи сами, а потом, когда они все внутри, я впускаю их в комнату». Старик глядел на Дэвида с растущим беспокойством. «Большой шлюз?» «Не знаю. Примерно 4 кубических ярда, я думаю». Старик опустил глаза. «Что? Ты хоть понимаешь, что каждый раз, когда открываешь люк, ты впускаешь 4 кубических ярда атмосферы в фестив, в мою комнату?» Поправил его старик, поднимая взгляд. «И я все еще жив, не так ли?» «Старый глупец!» — взорвался Дэвид. «Ты, может быть, лишил себя 10 лет жизни». 10 лет, — тихо повторил старик. «Это большой срок. Однако откуда ты можешь знать? Откуда ты знаешь, сколько бы я прожил? И вообще, откуда ты знаешь, что атмосфера ядовита? Посредством инструментов, разумеется. У нас есть радиометры. Мы часто снимаем показания. Часто. Как часто?» «Я не знаю. Всем этим занимается совет». «Не все же мы специалисты, черт побери!» И Иеремия улыбнулся. «А совет целиком состоит из мужчин? Что, если это и так? Цифры не лгут. Интересно, что бы увидели в этих цифрах женщины, если бы информация была доступна всем?» — спросил Иеремия, глядя на Дэвида в упор. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что у нас нет оснований считать выход наружу опасным. Я имею в виду, что мужчины... боятся выходить наружу гораздо больше, чем женщины. Мы прожили внутри так долго, что уже сама мысль об атмосфере пугает нас. Так почему бы не продолжать поддерживать статус-кво, говорят некоторые? Почему бы не убедить людей, что атмосфера все еще радиоактивна? Тогда все эти люди у власти, которые боятся свежего воздуха, смогут продолжать править из своих маленьких уютных герметичных камер. Почему бы не создать стабилизационную партию, целью которой будет снизить рождаемость? «Это не единственная цель партии», — возразил Дэвид. «Продолжай, Иеремия», — попросила Джилли. «Видишь, Дэвид», — сказал старик, — «Джилли нравится то, что я говорю. Это соответствует ее инстинктивным представлениям о возможностях. Я бы хотел, чтобы ты на минуту представил... Представь себе общество, полностью изолированное от мира и какое-то время само себя обеспечивающее. Его основатели начали свою жизнь под землей, но с ходом лет прирост населения заставил их выйти на поверхность, хотя они продолжали строить все тем же методом. Полная изоляция,
потому что один вдох отравленного воздуха означает мгновенную смерть. Они строят вверх, так как их остров мал. Строительные материалы, добываемые из-под земли и из окружающего моря, получают все труднее, а население продолжает расти. Представь себе фестив и представь себе, как следствие, отношение к проблеме в человеческих умах. Снаружи воздух ядовит. Колония не способна больше расширяться. Существующие с самого начала фабрики по производству продуктов тоже не могут быть расширены. Не хватает знаний и материалов. Все, и мужчины, и женщины, приходят к одному решению. Рождаемость надо сократить. И женщины тоже? Скептически поинтересовался Дэвид. Да, в то время они соглашаются. Все это гипотеза, не забывай. Давай предположим, что идея сработала, и население стабилизировалось. Но у всех и каждого, где-то в глубине сознания, хотя бы изредка, мелькает уверенность, что машины не вечны, что рано или поздно выйдут из строя либо воздухоочистительные сооружения, либо пищефабрика, либо электросеть. Когда-нибудь произойдет такая основательная поломка, что имеющиеся у нас знания и материалы ничем нам не помогут. И Еремей сделал паузу, чтобы все прониклись смыслом сказанного. И в маленькой комнате наступила тишина. Дэвид невольно вздрогнул, когда комнату чуть тряхнуло при очередном подземном толчке. Взгляд Джилли остановился на лице старика. Они никогда не говорили на эту тему, но ей казалось, что она знает, к чему он ведет. Наконец Иеремия продолжил. Когда-то была такая штука — природа. И у нее была привычка так или иначе следовать своим курсам. «Брать свое», — так, кажется, говорили. Так вот, природа проникла в рукотворный фестив и взяла свое. Она пытается заставить колонию расшириться и вырваться из заточения, пока еще не поздно. Человеческим ограничением на рождаемость она противопоставила многодетность. Женщины, не понимая, почему, стали агрессивнее. Мужчины укрылись в нижних уровнях колонии, проповедуя стабильность языком логики. Женщины же, подчиняясь интуиции, перебрались на верхние этажи, потому что это ближе к внешнему миру. Иеремия взглянул на молодого человека в упор. «Тебе что-нибудь это напоминает, Дэвид? Ты представляешь себе, как мужчины жмутся около ломающихся машин, а женщины тянутся к свету? Похоже это на фестив?» Лицо Дэвида побелело. Он взглянул на Джилли, и та вздрогнула, заметив в его глазах озлобление. «Никогда в жизни не слышал столько глупостей сразу», — сказал Дэвид холодно. «Твое счастье, что ты друг Джилли». Он заставил себя говорить спокойно. И Джилли вдруг с сочувствием поняла, что его логике только что была противопоставлена другая логика. Его мужскому превосходству угрожал другой мужчина. «Все, во что я верю, не имеет значения», — тихо произнес Иеремия. «Я не доживу до перемен». «Это будет иметь для тебя значение, старик, когда твое окно в небо закроют», — в запальчивости повысил голос Дэвид. «Когда ты не сможешь больше запускать своих птиц, потому что над тобой построят 3 этажа. И можешь быть уверен, это случится скоро». Увидев, как изменилось лицо Иеремии, Джилли догадалась, что Дэвид попал в самое больное место. Джилли двигалась по заполненному народом коридору уровня 8, как всегда ощущая покалывание чувства, вызванного присутствием мужчин вокруг. Этот коридор нравился ей больше других. Здесь мужчин и женщин было примерно поровну, в отличие от угрюмых мужских нижних уровней или лишенных надежды женских верхних. То и дело она задевала неосторожного пешехода, весело извиняясь и чувствуя восторг от простого прикосновения. В этом коридоре ей не было стыдно за свои действия. Все женщины вели себя так же, а мужчины привыкли к этому. Если бы они еще и как-то реагировали, подумала она и на полном ходу, на этот раз ненамеренно, столкнулась с мужчиной, который в самом деле отреагировал, схватив ее за плечо и удерживая на расстоянии вытянутой руки. «Извините», — весело произнесла она, и тут увидела его лицо. «Дэвид». Целую неделю он, очевидно, избегал ее.
Она звонила ему на работу, но там отвечали, что он занят. Пробовала застать его в комнате, где он жил, но никто не открывал на стук. После нескольких дней она сдалась, решив, что связывавшие их узы растаяли, как это часто бывает в таких случаях. Но сейчас, похоже, он хотел с ней поговорить. «Привет, Джилли», — произнес он намеренно нейтральным тоном, все еще удерживая ее, словно боялся, что она убежит. «Давно тебя не видел. Мы можем поговорить?» Совершенно ошеломленная, нахлынувшими при виде его чувствами, Джилли не сразу нашла, что сказать. «Здесь недалеко есть комната отдыха, наконец», — пролепетала она. К счастью, комната оказалась пустой, и можно было поговорить спокойно. Джилли села в кресло, но Дэвид продолжал стоять, нервно перелистывая номер «Жизни фестива», месячной давности, оставленной кем-то на столе. Пишет, продукция гидропоники возросла. «Ни с того ни с сего», — сказал он. «Джилли, я извиняюсь за тот раз». «Ничего, все в порядке. Я имею в виду то, что сказал и Еремии. Виноват, потерял голову. Может быть, он и прав. Даже не знаю. Если бы он поднял взгляд, и на щеках его появились красные пятна. Мне не удалось убедить жилищный комитет изменить решение, но я смог немного оттянуть исполнение». Джилли справилась со своими чувствами, и в ней проснулась извечная женская язвительность. «Что это ты вдруг поменял свое решение?» — спросила она. «Неуверенно начал Дэвид. Я заглянул в записи совета. Не исключено, что и Еремия прав. Насчет фальсифицированной информации для публики, о показаниях радиоактивности и прочего. Что ты имеешь в виду? Что сказано о данных по радиоактивности? Там нет никаких данных? Ничего нет». Голос его дрожал от волнения. «Никто не снимал этих показаний больше 100 лет. Как это могло случиться, Джилли? Просто там, внизу. Они довольны существующим положением и всегда будут довольны. Как сказал и Еремия, столько поколений прожило внутри, что они просто боятся выходить наружу. Им нравится все как есть. Не фантазируй», — сказал Дэвид серьезно. «То, что нет никаких данных, еще не означает, что нет радиации. Дэвид, мы подвергаемся маленькому воздействию радиации уже очень давно, с тех пор, как фестив начал строить надземные этажи. Может, мы уже приспособились?» «Может». «Тогда...» — она резко встала и схватила его за руку. «Значит, ты почти уверен в правоте и Еремии, и лживости совета, но просто боишься выйти наружу?» «Да», — ответил он, не поднимая глаз. «Я ничего не могу с собой поделать, Джилли. Я боюсь атмосферы и знаю, что не смогу ею дышать. Дело не в радиации. Я просто ей не верю». Джилли притаилась за батареей горизонтальных труб охлаждения и подождала, пока пройдут рабочие. Группа из 5 человек с инструментами в руках проследовала мимо, направляясь куда-то по своим делам. Сквозь узкие просветы между трубами Джилли видела их пустые, почти бездумные лица. Легко представлялось, как эта группа сходит с ума. Их глаза выдавали состояние шокового отупения, отделенного от истерии всего одним шагом. Джилли решила подождать. Предыдущим вечером она была у Иеремии, и они заговорились в заполночь. Старик рассказывал ей об устройстве нижних уровней. Все, что видел и слышал за свою долгую жизнь. Больше всего ее заинтересовало описание ангара номер 1. Единственной конструкции, построенной на уровне земли, как говорили, еще в то время, когда строился сам фестив. Это сразу всколыхнуло ее любопытство. Почему одно здание на поверхности, когда все остальное спрятано под землю? Для чего его строили? И Еремия никогда не был внутри, но знал, что туда можно попасть через нижние уровни. Сверху и на уровне земли входов не было. Когда фестив разросся, ангар номер 1 оказался окруженным с 3 сторон другими помещениями и в конце концов затерялся под массой города. Но 4-я сторона ангара была обращена к морю. Рабочие прошли мимо и скрылись за ярко-красной дверью в конце большого помещения, захлопнув ее за собой. Джилли выбралась из укрытия и огляделась. Она находилась где-то в самой середине нижних уровней,
совсем недалеко от гидропонных плантаций. Теперь нужно было двигаться в восточном направлении от комнаты к комнате, избегая открытых коридоров, и Джилли пожалела, что не взяла с собой Дэвида. Слева располагались громады генераторных установок. Следуя указаниям Иеремии, отсюда надо было идти через механические мастерские, пока не доберешься до восточного края фестива, каменные стены, отмечающие границу нижних уровней. Там, как сказал старик, она найдет вход в ангар номер один. В комнате никого не было. Джилли быстро двинулась к зеленой двери в стене рядом с той, через которую ушли рабочие, и приоткрыла ее. За дверью оказалось большое ярко освещенное помещение с множеством станков, прессов и других машин, на которых работали мужчины. Некоторые из них ходили между станками, наблюдали и отдавали распоряжения. Джилли обдала горячим воздухом, пахнущим маслом и металлом. Грохот стоял невыносимый. «Я могу чем-нибудь помочь?» Джилли испуганно обернулась. Ее пытливо разглядывал высокий мужчина. Страх, всколыхнувшийся был в ней, исчез. Незнакомец, похоже, не представлял опасности. «Я просто смотрела», — сказала она несмело. «Странно, что молодая женщина интересуется такими вещами, да еще и приходит сюда одна», — заметил мужчина. И, подумав секунду, добавил. «Впрочем, если позволишь, я покажу тебе, что тут есть. Здесь, внизу, тебе лучше быть с кем-нибудь. Меня зовут Эндрю Шоу. Джилли Адамс». Она пожала протянутую руку, чувствуя себя в какой-то неестественной комической ситуации. Последний час она пробиралась от одного укрытия к другому в страхе за свою жизнь, а первый же человек, которого она встретила, оказал ей самый радушный прием. «Я здесь смотрителем, а ты, похоже, шпионила за ремонтным отделом». Его улыбка обратила слова в шутку, и Джилли тут же решила, что он ей нравится. Во влажном воздухе ее одежда липла к телу, и когда Эндрю Шоу взял ее за руку, Джилли пришлось сделать над собой усилие, чтобы вернуть разбегающиеся мысли в нужное русло. Она пришла вниз только с одной целью — обследовать ангар номер один. Следующие полчаса Шоу объяснял ей работу отдела, водил от станка к станку, представляя ей сварщиков, токарей, сверловщиков, резальщиков. К ее разочарованию никто из них не отреагировал на присутствие в мастерской женщины. Затем Эндрю привел ее в свой кабинет, маленькую комнатушку с большими застекленными окнами, откуда просматривалось все помещение цеха. Одернув юбку, она села. Удивленно ее разглядывая, Шоу прислонился к стене. «Ты не глупая девушка. Думаю, ты понимаешь, что я тоже не глуп. И теперь, может быть, расскажешь, зачем на самом деле сюда пришла?» Смутившись, она опустила глаза. «Я слышала рассказы», — сказала она, — «и хотела узнать, что происходит тут, внизу. Мне было интересно. Хотелось узнать, как вы тут живете. Я имею в виду мужчины. Ты рассуждаешь совершенно по-женски», — открыто рассмеялся Эндрю. «Вы никак не можете поверить, что мужчины в состоянии прожить без вас. Уверяю тебя, у нас тут все отлично. Мы целиком заняты работой, которая в основном направлена на то, кстати, чтобы вы там, наверху, продолжали жить». «Извини», — она взглянула через окно на рабочих. «Они действительно казались более-менее счастливыми. По крайней мере, их работа приносила ощутимую пользу, чего часто не хватало тем, кто жил наверху». «А бегуны? В твоем отделе они бывают?» «Случается», — признал он. «Я никак не могу понять, от чего. Может быть, жить полезной жизнью недостаточно», — предположила Джилли. «Может, им не хватает чего-то еще, но они сами не понимают, чего». «Ты имеешь в виду женское общество?» — Эндрю нахмурился. «Я этого не замечал». «Нет, я тоже не об этом. Я хочу сказать...» — она запнулась. «Как ты чувствуешь себя здесь, внизу, находясь все время в заперти?» «Нормально», — удивленно глядя на нее, ответил он. «Я здесь родился и всегда здесь жил. Я не чувствую себя в заперти». «А как ты себя чувствуешь, Джилли?» Она отвела взгляд в сторону. Внезапно ей захотелось довериться кому-нибудь, кто моложе Иеремии, но кто также способен понять ее точку зрения. «Я хочу выбраться отсюда», — пробормотала она, — «наружу».
в атмосферу». Голос ее стал выше. «Я хочу, чтобы можно было стоять на крыше без скафандра, без всего, и ощущать, как на меня падает дождь, без стен и крыш». Она чувствовала смутно и с опозданием, что теряет контроль над собой, что по ее щекам текут слезы. «Я хочу замуж за Дэвида, хочу много детей, хочу выбраться с фестива в какое-нибудь большое место, континент. Хочу, чтобы можно было лежать на воздухе, спать под открытым небом. И не могу ничего этого, потому что я заперта здесь, потому что мне никак не вырваться». Ее голос поднялся до невнятного крика, но она не могла остановиться. Резкая боль встряхнула ее и вернула к действительности. Эндрю стоял рядом с ней. Он ударил ее по лицу. В ужасе она глядела на него затуманенными от слез глазами. «Ты спрашивала про бегунов?» — сказал он. «Вот так они и начинают. Извини, что мне пришлось это сделать, Джилли». Он наклонился и поцеловал ее в губы. После этого ей показалось совершенно естественным попросить его показать ангар номер один, и он без колебания согласился. Никто не делал из этого тайны, хотя далеко не все знали о его существовании. Эндрю признался, что его заинтриговал ее интерес к ангару, хотя она и не могла объяснить, что надеется там найти. Для него самого это место было чем-то вроде музея. Они забрались по спиральной лестнице у глубокой каменной стены, отмечавшей подземную границу фестива. Прошли через незапертые двери и, держась рядом, принялись осматривать древние чудеса ангара номер один. Там хранились машины, много машин, огромных и непонятных, напоминающих Джилли тараканов, что водились наверху в пищеблоках, но в своем техническом совершенстве гораздо менее отталкивающих. Стоя под чудовищем на колесах с длинными изящными лопастями наверху, Джилли решила, что оно даже красиво. О назначении машин она могла только догадываться, но было ясно, что они не относятся к обычному оборудованию фестива. Автономные подвижные машины, созданные совсем не для помещения, где они сейчас хранились. Они были созданы для атмосферы, для того, что снаружи. Джилли и Эндрю бродили среди машин, пытаясь угадать, для чего они предназначены. И в самом конце ангара, где высокие стальные двери отгораживали помещение от наружной атмосферы, они нашли длинное низкое устройство. «Это лодка», — произнесла Джилли уверенно, вспомнив рассказы Иеремии, — «для передвижения по морю». «Зачем?» — спросил Эндрю. Джилли взглянула на него с сожалением. Он просто не умел мечтать, как она. Другими словами, он не подойдет. Через полчаса они расстались у основания лестницы к наземному уровню. Джилли протянула руку, прощаясь. «Прощай, Эндрю. Прощай, Джилли. Заходи в любое время». «Спасибо», — сказала Джилли. «Мне может понадобиться твоя помощь. Возможно, скоро», — с надеждой добавила она. «Не исключено, что скоро у меня будут неприятности из-за того, что я сделал в кабинете. Нас видели много людей. Не знаю, что на меня нашло. Я член стабилизационной партии, понимаешь? Должен показывать пример. Эндрю, тебе следует оставить партию», — весело сказала Джилли. «Ты не их тип». Чтобы убедить Дэвида, потребовалось много времени. Но Джилли не отступала, снова и снова подчеркивая логичность теорий Иеремии, которые, похоже, подтверждались и ее собственными наблюдениями, и тем значительным фактом, что совет перестал записывать данные о радиации. «Уверяю тебя, это безопасно, Дэвид», — твердила она. «Это то же самое, что дышать воздухом фестива». Огни мигнули, и комната вздрогнула от еще одного землетрясения. Толчки, сотрясавшие фестив всю прошлую неделю, достигли невиданной ранее силы, и Джилли охватило чувство срочности. Она хотела убедить Дэвида и через него повлиять на совет, раньше чем учащающиеся аварии энергоснабжения вызовут панику у населения. Или, если это не удастся, ей, возможно, нужно будет показать пример самой. Перемены в ее секторе бросались в глаза. Проходя по коридорам, люди недоверчиво поглядывали на стены и вздрагивали при каждом толчке.
Несколько раз, когда наступало временное затемнение, происходили вспышки массовой истерии. Джилли на время перевели с сестрой в медцентр, где она работала бок о бок с квалифицированными врачами, и ее сильно тревожило увеличившееся за последнее время количество больных, что обращались за снотворными и психиатрической помощью. «Но ты-то откуда знаешь, что это безопасно?» — вновь спрашивал Дэвид. Он явно хотел поверить ей, но сама мысль о том, что нужно будет впустить в легкие необработанный, неочищенный воздух наружной атмосферы, вставала перед ним непреодолимым умственным барьером. Наконец терпение Джилли иссякло. «Я докажу тебе», — выкрикнула она, — «и вот что я тебе еще скажу. Я могу найти человека, который согласится пойти со мной, если он узнает то, что знаешь о совете ты. Ты трусишь, Дэвид. Так вот, чтобы доказать тебе, я выйду на крышу без скафандра, а ты будешь смотреть». «Я не позволю тебе», — пробормотал он. «Попробуй меня остановить. А потом, когда я пройдусь по крыше при всех, кого только смогу собрать, я отправлюсь вниз, чтобы взять ту лодку. И если ты не пойдешь со мной, я найду кого-нибудь еще», — закончила она, чуть не плача, и с презрением взглянув на растерянное лицо Дэвида, выбежала из комнаты. Он догнал ее всего в двух этажах от крыши. В этом месте монолит каменной стены нарушался одним из немногих на фестиве окон. Джилли остановилась и, вытянув шею, взглянула на штормовое небо над противоположной стеной. Внизу виднелось потолочное окно Иеремии, а за ним можно было разглядеть фигуру старика, расхаживающего по комнате. Джилли оказалась как раз у единственного на ровной крыше колодца, через который вылетали и возвращались голуби, и из-за которого было столько споров. Кто-то схватил ее за руку. «Не делай глупостей, Джилли!» Дэвид пытался придать голосу успокаивающую интонацию, но сквозь нее прорывалась беспомощная тревога. Она попробовала высвободиться, но Дэвид держал ее крепко. Стала собираться небольшая толпа любопытных. Мужчины и женщины, улыбаясь, обступали их все ближе и ближе. «На нас обращают внимание», — прошипела Джилли, вырываясь. «Отпусти меня немедленно». «Меня не интересует, что они подумают», — громко ответил он, с вызовом оглядывая лица вокруг. «Я не позволю тебе убить себя». Тут Джилли бросила на пол, и на мгновение она подумала, что Дэвид потерял контроль над собой. Но упав, она почувствовала, как вздрагивает под ней пол, и в этот момент поднялся крик. Кто-то упал на нее сверху, прижал к вздымающемуся полу, и, повернув голову, она обнаружила лицо Дэвида рядом со своим. «Землетрясение!» — прокричал он, хотя это и так было ясно. «Сильное!» — в глазах его застыл страх. Джилли попыталась подняться, но тут еще один толчок встряхнул фестив до самых его уходящих в океан корней, и она снова упала, обхватив голову руками, прислушиваясь к крикам, плачу и бьющемуся звуку в собственном горле, что сливались в едином голосе всей колонии, словно этим воплем люди надеялись отпугнуть чудовище-землю, разрушающее остров. В неожиданно наступившей затем тишине даже звук отваливающейся штукатурки и падающих с потолка камней казался громким. Пол перестал дрожать. Джилли поднялась на ноги, поискала глазами Дэвида и увидела, что тот тоже встал, потирая руками голову. Он на нее не глядел, и Джилли почувствовала укол раздражения от того, что Дэвид не обеспокоен ее состоянием. Затем заметила выражение его лица. На нем застыл обнаженный страх. Дэвид, не отрываясь, смотрел на окно, и, проследив за его взглядом, Джилли увидела, как отваливаются куски от треснувшего стекла. Большие клубящиеся облака мгновенно заполнили коридор. Джилли заметила, как женщины и мужчины прижимают руки к горлу в судорожных попытках вздохнуть. Хриплые крики и сдавленный кашель людей смешались в неразборчивый шум. Сдерживая дыхание, Джилли подхватила Дэвида и бросилась прочь от окна. Вскоре зазвучал аварийный сигнал.
но они уже добрались до комнаты отдыха и метнулись внутрь, захлопнув за собой дверь. Через какое-то время послышался топот одетых в скафандры людей из спасательной службы, бегущих к месту аварии, чтобы запечатать пролом и эвакуировать пострадавших. В наступившей затем тишине Дэвид мрачно взглянул на Джилли. «Вот тебе твои теории», — сказал он суровым тоном и закашлялся. Лицо его покраснело, по щекам текли слезы. Реплика не требовала ответа, и Джилли промолчала, думая о людях, оставшихся в коридоре. Поспеют ли к ним спасатели? «Мне нужно в медцентр, Дэвид», — сказала она наконец. «Там сейчас будет много работы. Подожди немного. Пусть спасатели залатают окно и очистят воздух. Тогда можешь идти к себе в медцентр. А я займусь Иеремией и пришлю бригаду строителей. Ничего этого не случилось бы, если бы ты не убедила меня оставить его в покое. Господи, нам еще повезло, что не треснула стена. Ведь сектор в этой области крайне ненадежен». Они сидели молча, не глядя друг на друга, пока не прозвучал сигнал отбоя тревоги. Джилли постучала в дверь Иеремии и, услышав голос Дэвида, вошла. В комнате царил беспорядок, на полу валялась осыпавшаяся штукатурка. Иеремия, сгорбившись, сидел в кресле. Дэвид стоял в нерешительности. Очевидно, он уже собирался уходить. «Сколько человек умерло?» — спросил он, строго взглянув при этом на старика. Джилли ответила не сразу. «Двое, но...» «Двое», — повторил Дэвид. «Два человека умерли только из-за сентиментальности комитета по отношению к этому старику. Что еще можно добавить, Джилли?» «Короче, я сказал ему, чтобы он складывал вещи и перебирался в другое помещение на время строительства. Потом он сможет вернуться. Это единственное, что я могу сделать. Но я не виню его. Только себя и комитет». Иеремия с трудом поднялся и надел дыхательную маску. Потом забрался к окну в потолке и впустил вернувшихся голубей. Вместе с электронными птицами в комнату ворвались несколько кубов белой атмосферы. «Ты только посмотри», — заметил Дэвид. «Я думаю, он все время знал. Каждый день он видел, как эта гадость попадает в комнату. И никому не сообщал. Он слишком увлечен своим занятием, чтобы беспокоиться о фестиве». Иеремия оторвался от проверки птиц и поднял взгляд. «Я не думал, что это имеет значение», — сказал он тихо. «Так не всегда бывает. Только когда снаружи штормит, летом. Я полагал, что это туман. Все знают, что генераторы там внизу работают неважно. И я догадался, что давление внутри фестива чуть ниже, чем снаружи. Кроме того, тут холоднее. Я думал, что это конденсируются водяные испарения». Он с мольбой взглянул на Джилли и пробормотал. «Как пар над котелком. Чушь!» — отрезал Дэвид. «Ты просто придумываешь себе оправдание. Это ничего тебе не даст». «Дэвид», — начала было Джилли. «И ты тоже. Ты веришь во что хочешь, как все женщины. Ты игнорируешь факты. Двое умерли, не забывай. Я сам мог умереть. Ведь я едва дышал, я убедился на собственном опыте. И очевидно, мне тоже следует обратиться к врачу. Один Бог только знает, сколько яда я принял в легкие». «Можешь не беспокоиться, Дэвид». «Что? В твоих легких нет яда. Я только что из медцентра. Те двое умерли не от отравления. У них было слабое сердце. Все остальные совершенно здоровы». «О чем ты говоришь?» — покраснев, зло спросил Дэвид. «Ты хочешь сказать, что мне померещилась эта белая отрава? Я же говорю тебе, что едва дышал. Я чуть не задохнулся, ты сама видела». «Видела, но ты задыхался вовсе не потому, что атмосфера отравлена. Когда ты заметил, что окно разбилось, у тебя рефлекторно сжалось горло. Тоже получилось и с остальными. Массовый психоз. Ты настолько привык считать атмосферу ядовитой, что твой мозг принимает это за истину и не позволяет тебе дышать. Тогда что там было такое белое? Мы оба видели это». Джилли улыбнулась. «Пар, как и сказал Иеремия». «Нет уж, я предпочитаю верить своим глазам. Я видел, как люди умирали, вдыхая эту дрянь. Сколько раз тебе говорить, что никто не сможет жить снаружи?» Иеремия поднял взгляд. Глаза его светились радостью. «Кое-кто может», — сказал он. «Посмотри, брови Дэвида невольно поднялись, как
когда он перевел взгляд с трепыхающегося существа в руке Иеремии на ряд неподвижных, выключенных птиц, сидящих на трубчатой перекладине. «Конечно, у меня не очень точные копии», — заметил Иеремия, «но достаточно точные, чтобы обмануть этого птенца». Воркующая птица с интересом разглядывала птица.

солнца или какого-нибудь загрязнения. Если в атмосфере могут жить птицы, то и мы сможем. Ты только представь себе, Дэвид, мы сможем уехать отсюда, может быть, завтра. Люди увидят нас и пойдут за нами. А если совет и другие трусы внизу хотят остаться, это их дело. Но они не могут отобрать у людей шанс на нормальную жизнь. Дэвид в нерешительности разглядывал птицу. А вдруг они не смогут заставить себя дышать атмосферой даже после того, как мы покажем им птицу? Мы слишком долго прожили на фестиве, Джилли. И Еремия, теряя терпение, следил за их разговором. Взгляд его пробежал по маленькой комнате, задерживаясь на каменных стенах, жалком окошке над головой, кучах мусора на полу, потрескавшемся потолке, старой мебели. Он слышал шипение воздуха в трубах, приглушенные шаги и разговоры в коридоре. Принюхиваясь, он по-новому воспринимал запахи их фестива, хотя за долгую жизнь его нос, казалось, должен был к ним привыкнуть. И внезапно Иеремия понял, что все это, все эти впечатления, накопленные в течение жизни, стоят так мало. Он отпустил голубя. Тот выпорхнул из его рук, перелетел через комнату, уселся на жердочку и с любопытством посмотрел на своих неподвижных соседей. Двигаясь с неожиданной быстротой, Иеремия схватил старый алюминиевый стул и швырнул его в окно на потолке. «Ну, Дэвид!» — закричал он, стоя под остатками стекла, сочащимся сверху белом тумане. «Дыши! Черт тебя побери! Дыши!» И Дэвид задышал. Перевел с английского Александр Корженевский.

0: Дайте мне карту.
1: Сейчас мы находимся где-то здесь, 30 градусов южной широты. Еще неделя, и мы в Англии.
2: Капитан, слева по борту парусная лодка с человеком на борту.
0: Он приближается к нам.
3: Убавить паруса, выбросить флаг и произвести залп.
4: Есть, произвести залп.
1: Он идет к нам на веслах и довольно быстро.
3: Спустить трап!
4: Есть, спустить трап!
3: Помогите ему подняться на борт!
4: Подняться на борт!
5: Ну, скорее.
6: Давай, Серук.
5: Поднимайтесь, поднимайтесь.
7: Сюда, сюда.
8: Еще немножко.
1: Капитан Джон Бидл из Дипфорда приветствует вас на борту английского корабля. Кто вы?
6: Я ваш соотечественник. Лемюэль Гулливер. Врач с корабля «Антилопа», потерпевшего крушение в этих водах.
1: Вам необходима какая-нибудь медицинская помощь?
6: Нет. Благодарю вас.
1: Прошу вас пройти в каюту.
6: Благодарю вас.
1: Ну, проходите. Располагайтесь, вам необходим отдых.
6: Благодарю вас, благодарю вас, капитан. Но кораблекрушение произошло более года тому назад.
1: Ну а где же вы находились все это время?
6: В Лилипутии.
1: Я не расслышал. Где-где?
6: В Лилипутии и Блефуску.
1: Выпейте рому. Выпейте рому, дорогой. А где же находится эта ваша Лилипутия и кто живет в этой стране?
6: И в Лилипутии, и в Блефуску живут люди ростом, не превышающие 6 дюймов.
1: 6 дюймов?
6: Да, да.
1: И много их там?
6: Целые государства.
1: Да. Дорогой Гулливер, вам все-таки, вероятно, необходимо отдохнуть. Перенесенные вами несчастья...
6: Помутили мой рассудок?
1: Ну, я не то...
6: Я понимаю, капитан, что в это трудно поверить. Но у меня вот здесь, вот в этом кармане, неопровержимые доказательства. Вот. Вот.
1: Что это? Овцы? В кармане?
6: И вот.
1: Это коровы.
6: Да?
1: Они как игрушечные. Уму непостижимо. Целое стадо в кармане.
6: Представляете? Вот они.
1: В таком случае я приношу свои извинения.
6: Ничего, ничего.
1: Буду счастлив услышать ваш рассказ. Простите, я налью и себе тоже. Я весь внимание. Будьте здоровы.
6: Ну что ж. Слушайте. Мы отплыли из Бристоля 4 мая 1699 года и взяли курс на Ост-Индию. Мы находились уже на 30 градусе южной широты, но как раз в это время разразилась страшная буря.

Ураган отнес нас к северо-западу от Вендеменовой земли. 20 человек из нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи, остальные были очень изнурены. И вот 5 ноября

0: Проклятый туман. Ни черта не видно.
1: Смотрите! Впереди скала! Спасайтесь!
2: Поздно! Нас несет прямо на нее!
3: Все! Мы погибли!
4: Спасайся, кто может!
2: Спасайся!
5: Держите, друзья! Любовь, скорее! Спасайся, кто может!

0: Когда я уже совсем выбился из сил, не мог больше бороться с волнами, я почувствовал под ногами землю. Дно оказалось настолько отлогим, что мне пришлось брести по воде добрую милю, прежде чем я достиг берега. Было должно быть около 20:00 вечера. От усталости и жары меня клонило ко сну. Я лег на траву и заснул, вы знаете, так крепко, как не спал никогда в жизни. Когда я проснулся, было уже светло. Я попробовал встать, но не мог пошевелиться. Мои руки были прочно прикреплены к земле. Точно так же были притянуты к земле мои ноги и волосы. Я мог смотреть только вверх и потому не видел ничего, кроме неба. А снизу доносился какой-то странный шум. Вскоре я почувствовал, как что-то живое задвигалось у меня на левой ноге, осторожно перебралось ко мне на грудь и приблизилось к подбородку. Опустив глаза, я различил перед собой маленького человечка, ростом не более моего указательного пальца. Вы знаете, а в руках у него был лук и стрела, а за спиной колчан.
1: Всего с палец.
0: Всего с палец.
1: Необыкновенно. А что ж такое он произнес? На каком языке?
0: Ну, на лилипутском языке восклицание Гекина Дигуль выражает наивысший восторг. А меня они называли Куинбус Флестрин.
1: А что это значило?
0: Человек-гора. В то же время я почувствовал, что по мне шествует еще около 40 подобных созданий. Мне кое-как удалось освободить левую руку, но маленькие создания разбежались, и я не успел поймать ни одного из них.
2: Только вон.
0: И в то же мгновение я почувствовал, как сотни стрел впились в мою левую руку.
2: Только вон.
0: Теперь они стреляли вверх. На мое тело обрушился целый град стрел. Несколько попали в лицо. Я рассудил, что благоразумнее всего пролежать спокойно до наступления ночи. В темноте мне нетрудно будет освободиться при помощи левой руки. Но в это время около меня появился вельможа в сопровождении свиты из 3 человек. Вельможа произнес речь. Он говорил, как настоящий оратор. А меня одолевал голод. Поэтому я постоянно подносил палец ко рту, желая этим показать, что я хочу есть.
1: А и вельможа понял вас?
0: Отлично. Он приказал приставить к моим бокам несколько лестниц и более 100 человечков, нагруженных корзинами с различными кушаньями, направились к моему рту. Насытившись, я сделал знак, что хочу пить. Они необычайно ловко втащили на меня с помощью веревок одну из самых больших бочек с вином, подкатили ее к моей руке и вышибли дно.
1: И сколько же вина было в этой бочке?
0: Около 100 стаканов. Я выпил ее залпом. А как я узнал позже, во дворце императора состоялось экстренное совещание.
3: Император Лилипутий, Гальбаста Мамарен, Эвлем Гальдайло, Шифин Люли, Оли Гоутрада.
4: Его Величество Император!
5: Его Величество Император!
6: Его Величество Император!
7: Его Величество Император!
8: Его Величество Император!
7: Ваше Величество! Я полагаю, что человек-гора должен быть доставлен сюда, в столицу. Для этого необходимо срочно подготовить соответствующие средства передвижения.
9: Да, но у нас же нет ничего подобного.
10: Ну что же, возьмите несколько этих платформ для перевозки самых больших бревен на судоверфи, адмирал, и составьте из них одну большую. Ученые подсчитали, сколько лошадей для этого понадобится?
11: Да, Ваше Величество.
10: Сколько же?
11: 1500 самых крупных, Ваше Величество.
10: Возьмите из моих конюшен. А у мэра готово решение, где разместить человека-гору?
11: Единственное здание, куда может поместиться человек-гора лежа, это недействующий храм. Его двери на северной стороне позволят человеку горе проползти внутрь помещения.
10: Ага, ну что же, чтобы не было никаких неприятностей, его надо усыпить. Пусть наши доктора добавят вино снотворное. Ага, и когда он уснет,
0: итак, я выпил вино, и меня вскоре потянуло ко сну.

0: А когда я проснулся, я был уже в храме, а его императорское величество направился ко мне и обратился с вопросами. Я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. И тогда император отдал приказ, чтобы 6 самых выдающихся ученых занялись моим обучением местному языку.
1: И много времени потребовалось вам на это?
0: Ну, спустя 3 недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. И первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы Его Величество даровал мне свободу. Ваше Величество, я прошу вас даровать мне свободу.
2: Для вашего освобождения необходимо согласие Государственного Совета. И прежде всего вы должны дать клятву сохранять мир со мной и моей империей. Ваша свобода – это вопрос времени.
0: Как это понимать?
2: Вы должны терпением и скромностью заслужить доброе имя, как в моих глазах. Вы меня слышите?
0: Слышу, слышу.
2: Да, так и в глазах моих подданных. Впрочем, я пришел узнать, как вы устроились. Готова ли для вас постель?
0: О, благодарю вас, ваше величество. Вы так заботливы. На меня потрачено 600 матрасов, 150 одеял и 300 простыней. Я в большом долгу перед вами, ваше величество.
2: Ничего, ничего. Это наш долг гостеприимства.
0: Позднее я узнал от одного знатного придворного, сделавшегося моим близким другом, что император, посетив меня, созвал совет.
3: Я слушаю вас, Флимнап.
4: Ваше Величество, деревни почти опустели. Полевые работы приостановились. Дела в городе пришли в расстройство. Все это может окончиться весьма плачевно.
3: Секретарь.
5: Я здесь, Ваше Величество.
3: Составьте указ, в котором я повелеваю всем, кто уже видел человека гором, немедленно возвратиться домой. Всем срочно приступить к своим работам. Что еще?
5: А если он разорвет цепи?
4: Я не понимаю, при чем здесь цепи? Какие цепи? Я опасаюсь, что содержание человека горы в конец разорит нас и может вызвать голод по всей стране.
5: Угу. В таком случае надо умертвить его голодом.
4: А может, лучше при помощи отравленных стрел?
3: Что такое там? Что такое?
6: Ваше Величество, несколько офицеров из личной охраны Человека Горы просят допустить их представителей на совет.
3: Пусть выйдут. В чем дело, господа офицеры?
7: Хотим немедленно доложить вашему величеству о необыкновенном поступке Человека Горы. Несколько человек из черни вели себя очень злобно. Они даже начали стрелять в нашего пленника из луков. И одна стрела чуть не попала ему в глаз.
8: При этом господин полковник настолько рассердился, что приказал отдать этих людей на расправу человеку в горе. Что мы и сделали.
7: Да.
8: Но человек гора достал из кармана ножик, перерезал им веревки, которыми были связаны преступники, и осторожно поставил их всех на землю.
7: Да.
8: Эту доброту нашего пленника все восприняли с восторгом.
3: Ну что ж, господа, этот поступок говорит о том, что наш могучий пленник настроен крайне дружелюбно. Не правда ли?
9: Слава нашему императору!
10: Слава нашему императору!
3: Благодарю. Не, в таком случае, секретарь.
5: Я здесь, Ваше Величество.
3: Составьте указ, в котором я повелеваю обязать деревне доставлять каждое утро 6 быков, 40 баранов и другую провизию для стола человека горы. Соответствующим, разумеется, количеством хлеба и вина. За все это выплачивать из моей собственной казны. Кроме того, учредить штат прислуги в 600 человек. И пусть 300 портных сошьют для человека горы приличное платье фасона нашего государства.
9: Слава нашему императору!
10: Слава!

0: Все эти приказы были исполнены в точности и в срок. А во время одного посещения император попросил меня не счесть за оскорбление, если меня обыщут.
1: Я убежден, что вы носите при себе оружие, которое, судя по огромным размерам вашего тела, должно быть очень опасным.
0: О, ваше величество, я прошу вас не беспокоиться на этот счет. Я готов раздеться и вывернуть карманы в вашем присутствии.
1: Нет, нет, нет, нет. Вы простите, но по законам империи обыск должен быть произведен двумя чиновниками. Но я такого высокого мнения о вашей справедливости и о вашем великодушии, что спокойно передам этих чиновников в ваши руки.
0: Слушаюсь и повинуюсь. Прошу вас, господа, ко мне на руку. Так, так, начнем осмотр с правого кармана моего камзола. Пожалуйста.
1: Здесь совсем не светло.
0: Я приоткрою карман и буду держать.
1: Вот, теперь хорошо.
0: Ну вот.
1: Благодарим вас.
0: Ну, пожалуйста.
1: Начнем опись. Тщательно осмотрев правый карман камзола великого человека горы, мы нашли там только большой кусок грубого холста, который по своим размерам...
2: По своим размерам мог бы служить ковром.
1: Ковром! Для главной парадной залы дворца вашего величества.
0: Ну, спасибо, спасибо, что вы моему скромному носовому платку определили столь почетное место. Перейдем в левый карман. Прошу вас. Так, так, вот так.
1: Что это?
2: Какой-то серебряный сундук.
1: Попробуем поднять крышку.
2: Попробуем.
1: Раз, два.
2: Еще.
1: Никак.
0: Позвольте мне открыть эту табакерку. Вот так.
1: Благодарю. Войдите туда, коллега, а я продолжу запись.
2: Здесь какая-то пыль. Мои ноги проваливаются у нее. Она настолько... легкая, что поднялась в воздух.
1: Записываю. Поднявшись в воздух, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть.

0: это? Вот это что такое?
1: Это сабля. Она в ножнах. Вот.
0: Взмахните ею, взмахните. Очень сильно сверкает на солнце. Вложите ее обратно. Уберите в ножны. Положите на землю. Так, а теперь полый железный столб длиной в рост человека, прикрепленный к куску дерева, более широкому, чем сам столб.
1: А, понятно. Это пистолет, Ваше Величество.
0: Оба пистолета и этот, как его?
1: Порох.
0: Порох отправить на телегах в арсенал. Отправить в арсенал нашего величества, отправить.
1: Только держите его подальше от огня. От малейшей искры он может воспламениться, и будет страшный взрыв.
2: Мое кроткое и мирное поведение завоевало мне такое расположение со стороны императора, что ему очень захотелось развлечь меня. Ну, эти канатоходцы великолепны. Браво, браво.
0: Это не канатоходцы.
1: Ах, как они чудесно пляшут на канате. Браво.
2: А кто же они?
0: Это кандидаты на высокие вакантные должности.
2: Кандидаты? И кто же из них получит эти должности?
0: Те, кто подпрыгнет выше всех и не сорвется при этом.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, двое свалились на землю. Они, кажется, не могут встать.
0: Им окажут помощь. Но они никогда не будут занимать высокие должности.
2: А если они более других образованы?
0: О, это не играет никакой роли. Подпрыгнул очень высоко, секретарь.
3: Я слушаю вас, Ваше Величество.
0: Запишите его имя.
3: Слушаюсь, Ваше Величество.
0: А теперь пусть наши министры покажут, что они не утратили свою ловкость.
3: Господин Наполеонов, прошу вас.
4: Ваше Величество, я к вашему слугам.
2: Господин Флимнап прыгнул выше всех на целую голову. Браво, браво.
3: Господин Рейдрейсер, пожалуйте.
5: Слушаюсь, Ваше Величество. Сейчас.
0: Вот и ваш друг, секретарь тайного совета Рельгессель, безусловно, второй. Нет, второй. Поздравляю вас, господа, поздравляю.
2: Благодарю вас, Ваше Величество. Я получил большое удовольствие. Пользуясь случаем, прошу простить меня за назойливость и принять от меня еще одно прошение о даровании мне свободы.
0: Я поставлю этот вопрос на обсуждение министров и государственного совета.

0: И вот этот день свободы настал.
1: О, человек-гора! Я, Скайрош Болгалон, имею честь зачитать вам условия вашего освобождения.
0: Я вас слушаю, ваша светлость.
1: Так. Могущественнейший император Лилипутии, Гальбаста Мамарен, Эвлем Гергайло, Шефин Люли Ойли Гоутрада,
0: так.
1: И ужас всей вселенной, чьи владения простираются, названный человек-гора, должен дать торжественное обещание в точности выполнять все условия освобождения. Итак, согласны вы дать присягу по законам нашей страны?
0: Согласен, согласен, ваша светлость.
1: В таком случае, возьмите, пожалуйста, правую ногу в левую руку.
0: Ага.
1: Так.
0: Так.
1: Теперь положите средний палец правой руки.
0: Так.
1: На теме.
0: Ага, вот. Так.
1: А большой, вот, большой, так. На верхушку правого уха.
0: Ага, так.
1: Так. Пожалуйста. Теперь присягайте.
0: Я, так я, Лемюэль Гулливер, человек-гора, присягаю в том, что мною будут выполнены все условия, записанные в этом исключительном документе. Клянусь.
1: Прекрасно. Теперь распишитесь. Вот здесь.
0: Расписаться?
1: Да.
0: Где?
1: Вот здесь.
0: Ах, вот здесь. Да. Так, вот здесь. Пожалуйста. Вот так.
1: Хорошо. Ну, теперь снимите цепи.
2: Поздравляю вас! Поздравляю! Вы свободны!

0: вот этот прелестный город может быть подвергнут вторжению врагов нашего государства и разрушению.
1: Кто же может угрожать государству Лилипутии?
0: Ну, великая империя Блефуску.
1: Что? Война? Из-за чего?
0: Это очень давняя история. Еще когда дед нашего нынешнего императора был ребенком, ему подали вареные яйца. Разбивая их, как водится, с тупого конца, мальчик порезал себе палец. Тогда император, его отец, издал указ разбивать яйца с острого конца. Этот указ до такой степени озлобил население, что был причиной 6 восстаний.
1: А какое же отношение ко всему этому имеет империя Блефуску?
0: Монархи Блефуску всячески разжигали эти восстания и укрывали их участников. Изгнанники, тупоконечники, постепенно приобрели такое влияние на императора, что побудили его объявить войну нашему государству. Ну, вот почему его императорское величество повелело мне просить вас защитить Лилипутию.
1: Я прошу засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что я готов, не щадя жизни, защитить его государство от вторжения неприятеля.
0: Большое спасибо!

0: Итак, Бог Голам, Гулливер уже там, в Блефуску.
1: По моим подсчетам, он уже достиг их берега. Он доложил вам о своем замысле, Ваше Величество.
0: Я знаю, что он заказал 50 крючков и 50 канатов.
1: А зачем?
0: Вот остальное вы увидите сейчас. Болголам здесь. Да. Здесь. Сейчас на берегу мы будем праздновать победу.
1: Или поражение.
0: Что?
2: А что вы сказали?
1: Я сказал, что жду этого с нетерпением, Ваше Величество.
0: Скажите, господин адмирал, вы что-нибудь видите, а?
1: Пока ничего.
2: А впрочем, что это? О, на нас надвигается неприятельский флот.
0: Где, как?
2: Вот, смотрите, более полсотни кораблей. Что делать, Ваше Величество?
0: Все пропало, он утонул, а враждебные корабли двигаются на нас.
3: Это он ведет корабли. Вы понимаете? Он зацепил крючки за нос каждого корабля. 50 кораблей неприятеля наши.
0: Это победа.
4: Да здравствует могущественнейший император Лилипути.
5: Вива! Вива! Да здравствует монарх! Да здравствует император!
0: Я счастлив, что вы, проявив такой героизм, мой дорогой Гулливер, остались живы и невредимы. Вы достойны своего императора, его величества, меня. Жалую вам высший титул государства. С сегодняшнего дня вы нардак.
3: Да здравствует человек-гора!
5: Да здравствует человек-гора!
0: Играть торжественный марш

0: Но честолюбие монархов не имеет предела. Его величеству очень хотелось, чтобы я захватил все остальные корабли неприятеля. Я всячески уклонялся от ответа, но он настаивал. И тогда я заявил, что никогда не соглашусь сделаться орудием порабощения храброго и свободолюбивого народа.
1: Дорогой Гулливер, его величество очень обижен на вас за то, что вы не захотели захватить

0: весь флот Блефуску, а Болгалам и Флимнап представили императору ваше сношение с посольством Блефуску в самом невыгодном для вас свете.
1: Но ведь это гнусная клевета.
0: Конечно, конечно, клевета, дорогой Гулливер, интрига. Я, рискуя головой, раздобыл копию обвинительного акта.
1: И он протянул мне эту бумагу. Обвинения были самые чудовищные. Как я узнал из его рассказа, на совете все были против меня.
2: Итак, решено. Человек Гарат должен быть уничтожен.
3: Это бесспорно, ваше величество.
2: Что скажет? Что скажет адмирал флота Скариш Болгалам?
3: Я за.
2: А вы, господин Рельдрессель?
3: Мое мнение может показаться пристрастным. Но если его величество будет благоугодно пощадить жизнь Гулливера и удовольствоваться повелением выколоть ему глаза, то я полагаю, что такая мера удовлетворит правосудие.
2: Вы знаете, пожалуй, вы правы, Рельдрессель, пожалуй, вы правы. А если, по мнению совета, лишение зрения слишком мягкое наказание, то всегда будет время вынести другой, более суровый приговор.
3: Вы правы, ваше величество.

0: Когда Рельдрессель, рассказав мне все это, удалился, я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями. Что же делать? Лично явиться в суд и защищаться? Нет, бесполезно. Такие процессы обычно оканчиваются так, как это угодно судьям. Пока я на свободе, черт побери, забросать этот город камнями, обратить в развалины всю столицу. Но я же давал присягу. Это бесчестно.
1: Почему бесчестно? Разве суровость императора не освобождала вас от всяких обязательств?
0: Нет, не освобождала. Тем более, что приговор еще не был обнародован, и я не имел права выдавать Рельдресселя.
1: Ну и как же вы поступили?
0: Я послал секретарю письмо, где уведомил его, что с разрешения императора отправляюсь в Блефуску. И в то же утро направился к берегу. Частью вплавь, частью вброд я добрался до королевского порта Блефуску. Узнав о моем прибытии, население ожидало меня на берегу, а его величество с императрицей и свитой выехали мне навстречу.

0: дура!
1: Одну минуточку. Позвольте, я лягу, чтобы поцеловать руку у вас, ваше величество, и их величество, императрицы.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Мы готовы оказать вам достойный прием. Единственное неудобство заключается в том, что вам придется спать на голой земле, так как у нас нет времени подготовить такую большую постель, и мы не располагаем столь большим помещением.
1: Не стоит волноваться, ваше величество. Тем более, что я прихватил с собой одеяло.
0: Прихватили, очень хорошо. Да здравствует наш великий гость, человек-гора!

0: А через 3 дня, прогуливаясь по отмеле, я заметил в открытом море что-то похожее на перевернутую лодку. Пройдя вброд, я убедился, что это большая шлюпка, сорванная бурей с какого-то корабля. Ну, не стану подробно рассказывать, как удалось вытащить ее на берег и привести в порядок. Скажу только, что император оказал мне большую помощь в ремонте и оснастке шлюпки всем необходимым. Мне было категорически запрещено брать с собой кого-либо из населения острова. Но император пожаловал мне вот этих овец и коров. Когда шлюпка была готова к плаванию, я отправился к императору, чтобы попрощаться, но застал его весьма озабоченным.
1: Должен вам сообщить, что ко мне прибыл посол от императора Лилипутии и передал копию акта, обвиняющего вас в государственной измене. Вы понимаете? Он просил также, чтобы я вас, связанного, отправил в Лилипутию, где вы должны быть подвергнуты наказанию за измену.
0: И вы решили...
1: Я сообщил императору Лилипутии, что вы нашли на берегу огромный корабль, на котором сможете отправиться в море, и что очень скоро обе империи избавятся от столь невыносимого бремени. Но если вы, человек-гора, захотите остаться в Блефуску у меня на службе, я окажу вам всемилостивейшее покровительство.
0: Благодарю вас, ваше величество.
1: Ну что ж, в добрый путь!

0: Не знаю, на счастье или на горе судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между двумя столь могущественными монархами. И вот 24 сентября 1701 года я поставил паруса и, загрузив шлюпку всем необходимым, отправился к одному из островов, лежащих, по моим расчетам, на северо-востоке от Вандеменовой земли. А через два дня я заметил парус, двигающийся на юго-запад.
1: И это был мой корабль.
0: Совершенно верно, дорогой капитан Бидл. И теперь только одно желание руководит мною. Поскорее вернуться домой и обнять своих дорогих жену и детей.
1: Да, понимаю вас. Ваш рассказ был мне необычайно интересен, но вы столько перенесли за это время, что теперь, вероятно, займетесь врачеванием на дому и от моря будете держаться как можно дальше.
0: Ошибаетесь, капитан Бидл. Я не поседа. А мое ненасытное желание видеть чужие страны не дает мне покоя.
1: Значит, небольшой отдых и снова в путь.
0: Да, капитан.
1: Ну что ж, дорогой Лемуэль Гулливер, пусть ваше следующее путешествие будет столь же интересным и необычным.

0: а врачом на Адвенчере числился наш уважаемый и неутомимый путешественник Лемуэль Гулливер.
1: Должно быть, уж таков я по природе. Беспокойная жизнь морского бродяги мне больше по сердцу, чем мирное житье моих сухопутных друзей.
0: Итак, в путь, дорогой Гулливер.
1: А да, в путь, друзья мои.
0: Сначала все было прекрасно. Попутный ветер, мыс Доброй Надежды, где был брошен якорь. А потом... Потом началась буря. Двадцать дней корабль гнала на восток. Вся команда измучилась и мечтала только о том, чтобы этот ураган утих. А когда он утих, выяснилось, что во время бури корабль так далеко отнесло на восток, что даже самые старые и бывалые матросы не могли сказать, в какую часть света их забросило и есть ли поблизости земля.
2: Земля! Земля! Я вижу ее! Ура!
3: Мы спасены!
2: Земля!
4: Капитан, мы спасены!
0: Да-да! Я вижу длинную песчаную косу и какую-то бухту.
5: Так и есть, капитан, это бухта.
0: Но достаточно ли она глубока, чтобы в нее мог войти такой большой корабль, как «Адвенчер»?
5: Трудно сказать, капитан.
0: Пошлите к берегу баркас с 10 хорошо вооруженными матросами.
6: Есть, капитан.
0: Они найдут там озеро или реку и пусть привезут нам пресной воды.
7: Капитан, позвольте и мне отправиться на берег вместе с матросами.
0: Я прекрасно знаю, дорогой Гулливер, что вы для того только и отправились с нами в далекое путешествие, чтобы повидать чужие края. А поэтому отпускаю вас. Счастливых вам открытий. Вот так все и началось. Когда баркас причалил к берегу, Гулливер первым выскочил на мокрые камни. В поисках пресной воды матросы разбрелись по берегу, а он побрел наугад, с любопытством оглядывая новые места, но не увидел ровно ничего интересного. Измученный и недовольный, Гулливер медленно зашагал к бухте и вдруг увидел то, что испугало и удивило его.
7: Что такое? Матросы уже сели в баркас и гребут, что есть силы, к судну? Как это они оставили меня одного на берегу? Что случилось?
0: Гулливер хотел громко закричать, окликнуть матросов, но язык у него во рту словно окаменел. Из-за прибрежной скалы внезапно вышел человек огромного роста, сам не меньше этой скалы, и погнался за ним, как ему показалось.
8: Бежать! О, бежать! Куда глаза глядят? О, Господи! Что это за чудовище? Человек ростом с пожарную каланчу. Да какой это человек? Что-то огромное и непонятное. Быстрее, быстрее! Пока он меня не заметил, надо добраться вот до того леса. До леса! Так я буду в безопасности. Там, мне кажется, удастся спастись.
7: Вот и лес. Несколько странный, но все-таки, пожалуй, лес. А впрочем... Ой, что это? Прямо по голове щелкнула шишка какая-то. Ой! Опять? Да что ж это такое? Постойте, постойте. Это не шишка, нет. Это... Зерно величиной шишку. Это не лес, не сосны, а колосья ячменя. Огромные, как наши деревья. Гулливер, куда ты попал? Куда?
0: Вот так, друзья мои, наш уважаемый Гулливер оказался

0: стране великанов. Это страна, которая называется Бробдингнег, а главный город ее Рольбрульгрут, что значит гордость вселенной. И живут тут люди необыкновенно большого роста. Впрочем, не будем забегать вперед, а давайте-ка вместе с нашим героем познакомимся с этим удивительным и непривычным для нас миром.
1: Что это? Какая-то широкая темная плита. Она шевелится, поднимается. Так ведь это... Ну да, это подошва огромного башмака. О боже, снова это чудовище. Или другое такое же. А какая разница? Он же просто задавит меня, как лягушонка, как насекомое. И тогда он закричал. Закричал, что было сил. От страха, ужаса, отчаяния. Но для жителей Бробдингнега это был всего лишь жалкий писк какого-то малюсенького птенчика или кузнечика. Да-да, еще совсем недавно в стране лилипутов он сам чувствовал себя великаном, а теперь он лилипут среди великанов.
2: Смотри-ка, хозяин, насекомое. И как-то странно кричит. Действительно, зверек какой-то удивительный. Как его взять-то? Смотри, смотри, не укусил бы.
3: А ты его за бока, как кузнечика. Смотри, смотри, на нас ведь он малость смахивает.
2: И то верно. Ручки свои сложил, пилопочет чего-то. Ну и дела. Кузнечик говорящий.
3: Ишь ты. Шляпка какая на нем.
2: Опусти-ка его на землю, хозяин.
4: Я благодарю вас, спасибо.
2: И ходит ты как мышь.
3: Ну, точь-в-точь.
2: Клянусь, хозяин, это он кланяется нам.
3: Очень даже похоже на то.
4: Я приветствую вас, уважаемые великаны, и хочу предложить вам в качестве скромного подарка вот этот кошелек с золотом.
3: Смотри, смотри, опять что-то говорит.
2: Лопочет и лопочет чего-то.
3: Смех да и только.
2: Это ж надо. Слушай, хозяин, давай-ка пойдем и покажем его нашим.
3: Так и сделаем. Ну-ка, кузнечик, иди сюда. Заверну-ка я тебя в платок, да и в карман. Вот так.
2: Пойдем, хозяин. Развеселим наши.
3: Пойдем. Как раз к обеду и поспеем.

0: И мы.
1: О, садитесь, садитесь, обедайте.
2: Не спеши, хозяйка. Сюрприз у нас. Да.
3: Сюрприз? Это интересно.
1: Что такое?
0: Даже не знаю, как тебе сказать.
1: Ну, ладно, ладно, хватит тянуть. Говори.
3: Ну, что такое?
0: Ну, так и быть. Смотри.
3: Ой, что это?
1: Зверек, зверек, какой-то.
4: Низко кланяюсь вам. Уважаемые дамы!
3: Ой, он вроде чего-то даже говорит!
1: Бесполезная игрушка!
0: Не игрушка это, а живое что-то!
3: Ой, дайте мне ее, пожалуйста, дайте мне ее!
4: Пожалуйста, осторожней, пожалуйста!
0: Бери, доченька, только следи, чтобы все было в порядке!
3: Хорошо, хорошо! Тихо, тихо, осторожно! Ой, спасибо вам. Ой, ну надо же. Ручки. Смотри, мама. Совсем такой, как мы. И ноги, смотрите,
4: толстые.
3: Я его буду звать, знаете как? Знаете как? Грильдрик.
0: Подходящий.
3: Маленький, хороший.
0: Маленький человек. Так тому и быть.

0: Здравствуйте, хозяева. Можно к вам?
1: Кого мы видим? Здравствуйте, дядюшка. Давненько не были вы у нас.
0: Да уж, порядочно, порядочно. Но дошел до меня.

0: Не только на своем наречии. Дочка моя научила его по-нашему говорить и понимать. А назвала его Грильдрик.
1: А, ишь ты, человечек, значит.
0: Да, а он ее прозвал своей Глюмдальклич.
1: Нянюшка, значит.
0: Она и есть нянюшка. Не отходит от него. Шутка ли? Кукла. Да еще живая.
1: Ты.
0: Такой у нас понятливый, послушный. Охотно идет на зов и делает все, что ему приказывают.
1: Да что ты все говоришь, да говоришь. Посмотреть-то ведь куда интереснее.
0: Это можно, дядюшка. Эй, Глюмдальклич.
2: Эй!
0: Давай, показывай своего Грильдрика.
2: Пожалуйста, смотрите. А ну-ка, Грильдрик. Покажи, чему я тебя научила. Ну?
3: Он маршировал вдоль и поперек стола, по команде вынимал из ножен свою шпагу и вкладывал ее обратно, кланялся гостю и, конечно же, разговаривал с ним. Да-да, разговаривал уже на языке великанов, которым обучила его нянюшка Глюмдальклич.
1: Ух ты!
4: Как поживаете, уважаемый гость?
0: А?
1: Живу, как видишь.
4: Очень приятно. Здоровье как?
1: Да ничего вроде.
4: Рад с вами познакомиться.
1: Я тоже.
4: Заходите к нам еще.
1: Ладно, это просто... Спасибо.
2: Молодец!
1: Славно. Просто славно. Диковинный человечек. А, вот что я вам посоветую. В ближайший базарный день поезжайте-ка с ним в город и покажите его там за деньги всем любопытным. Хорошо заработаете.

0: поможет подработать. Соорудим ему ящичек понадежнее и в путь.
1: Такого вы не видели нигде и никогда. Только сегодня один день в гостинице «Зеленый орел» за умеренную плату вы можете увидеть удивительного зверька. Этот зверек чуть больше человеческого пальца, но выглядит как настоящий человек. Вы слышите меня, сограждане, как настоящий человек. Он понимает все, что ему говорят, сам умеет произносить немало слов по-нашему и проделывает самые разные забавные штучки. Почтеннейшая публика, пожалуйста, сюда! Такого не видели никогда! Такого не видели!
2: Народ валом повалил в гостиницу. Гулливера поставили на стол, а Глюм-Даль-Клич забралась на табуретку, чтобы охранять.
0: Начинаем! Мы волнуемся, но надеемся, что ваши ожидания не будут обмануты. А ну-ка, Гильдрик, выходи!
3: А вот и я!
4: Смотри-ка!
5: Такой, как мы, только меньше моего мизинца.
6: Игрушка какая-то, ей-богу. Ну, хватит, тихо!
0: Начинай, Глюм-Даль-Клич.
4: Музыка! А ну-ка, шагом марш, Гильдрик.
3: Раз, два.
4: Очень хорошо. А теперь шпага.
3: Вот она, шпага. Из ножен, ножны. Удар. Еще удар.
4: Молодец, Гильдрик. А теперь бери соломинку и действуй.
3: Господа, это не соломинка, а копье. Итак, прием из копьев. Раз, два. Налево. Кави. Защита. Удар. Еще удар. Теперь защита и победа.
6: Здорово, вот это дрессировка.
4: Как человек.
6: Почище любой обезьяны. Что хорошо, то хорошо.
4: Браво! Тихо! Тихо! Внимание! А теперь говори, Гильдрик.
3: Я поднимаю этот бокал за вас, уважаемый великан. Пусть я мал, но я человек, а не игрушка. Я очень рад познакомиться с вами. До новых встреч! Ваше здоровье!
6: Вот это да!
4: Вот что это так чудо!
7: А говорит, как мы!
4: Ой, что тут на свете не бывает!
6: Не увидел, не поверил бы!
8: Ну что ты, еще раз непременно надо посмотреть! И денег не жалко!
2: И понял тут хозяин, что показывать Гулливера дело очень выгодное. И, недолго думая, решил объехать с ним все крупные города страны великанов. Начались бесконечные переезды и выступления. В каждом городе расклеивались афиши, где черным по белому было сказано: «Кто не видел ученого

0: Грильдвига, тот не видел ничего.
1: Почтеннейшая публика, пожалуйте сюда. Такого вы не видели нигде и никогда.
2: Ваш Грильдвиг умеет все, все. Не только выполнять наши команды, но даже читать, писать. Считать что угодно.
3: Считать любая дрессированная собака умеет.
4: Да-да, пусть почитает.
2: Пожалуйста, вот книга.
3: Нет, уж лучше вот это моя.
2: Не возражаю. Читай, Грильдвиг, а я подержу книгу.
5: Сказка об удивительной стране великанов.
2: Проверяйте.
6: Все правильно.
3: Надо же, кузнечик, а читает.
2: Еще вопросы есть?
4: Есть. Кто ты, кузнечик?
5: Я человек.
6: Ерунда, ты просто насекомый.
5: Я такой же человек, как вы, только меньше вас.
7: Откуда ты?
5: Из Англии.
7: Что это такое?
5: Страна такая же, как и ваша.
2: Да не может быть.
5: Но ведь я только что читал вашу книгу о стране великанов.
8: Но это же сказка.
5: А у нас в стране тоже есть такая сказка. А со мной, как видите, это случилось в жизни.
0: Выступление по 10-12 раз в день. Хозяин был жаден и не хотел слышать ни о каком отдыхе.
5: Я очень устал, Блюмдальклич.
4: Я верю тебе, верю, Грильдвиг, но я не знаю, как остановить отца.
5: Мог ли я когда-нибудь предположить, что стану дрессированным зверьком? Ты знаешь, это очень грустно, Блюмдальклич. Очень грустно стать игрушкой, право, грустно.
4: Но я же люблю тебя.
5: Это мое единственное утешение.
2: А вот и я, и новость у меня необыкновенная.
4: Отец, Грильдвигу надо отдохнуть.
2: Что-что? О чем ты говоришь? О каком отдыхе? Сама королева пожелала увидеть нашего Грильдвига. Сама королева!
4: Ой, неужели? Не может быть!
2: Собирайтесь живее! Сегодня мы выступаем во дворце!
0: В этот день представление удалось на славу. Никогда еще он не орудовал шпагой и соломинкой так ловко. Никогда не маршировал так четко и весело. Королева была в восторге. Она милостиво протянула ему свой мизинец, и Гулливер, бережно обхватив его двумя руками, приложился к ее ногтю.
9: Скажите, дорогой Грильдвиг, не хотели бы вы остаться у нас во дворце?
5: О, я был бы счастлив служить такой прекрасной, такой милостивой и мудрой королеве, если только хозяин согласится отпустить меня на волю.
9: Он согласится. Ты слышишь меня, хозяин? Я беру себе этого человечка. Сколько ты хочешь получить за него?
2: 1000 золотых, ваше величество.
9: Вот тебе 1000 золотых. А ты, Грильдвиг, теперь наш.
5: Я низко кланяюсь вашему величеству, но если милость ваша равна вашей красоте, я осмелюсь просить мою повелительницу не разлучать меня с моей дорогой Глюмдальклич, моей нянюшкой и учительницей.
9: Ну, очень хорошо, она останется при дворе. Здесь ее будут учить и хорошо смотреть за нею, а она будет учить тебя и смотреть за тобой.
0: Глюмдальклич чуть не подпрыгнул от радости. Хозяин был тоже доволен. Уложив деньги, он низко поклонился королеве, а Гулливеру пожелал удачи на новой службе.
9: Ты, кажется, сердишься на своего бывшего хозяина, Грильдвиг.
5: о нет, что вы, королева, нет. Но я полагаю, что мне не о чем говорить с ним. До сих пор он сам не разговаривал со мной и не спрашивал меня, могу ли выступать перед публикой по 10 раз в день. Я обязан ему только тем, что меня не раздавили и не растоптали, когда случайно нашли в поле. За это одолжение я с избытком расплатился с ним теми деньгами, которые он нажил, показывая меня по всем городам и деревням страны. Мы квиты. Я не хочу быть дрессированным зверьком, забавляющим праздную публику. Но я с радостью готов служить вам, моя прекрасная королева и повелительница.
9: Клянусь, я поражена. Я никогда не видела и не слыхала ничего подобного. Это самое рассудительное и красноречивое насекомое из всех насекомых на свете.
0: И, взяв Гулливера двумя пальцами, она понесла его показать королю.

0: Посмотрите, ваше величество, что за чудо я принесла вам.
1: С каких это пор вы, моя дорогая королева, стали коллекционировать дрессированных мышей?
0: Мышей?
1: Да.
0: Вы говорите мышей, ваше величество. А ну-ка, Грильдрик, поклонитесь королю, пожалуйста.
1: Ого! И кто же это, моя дорогая королева, смастерил вам такую забавную заводную игрушку?
0: Игрушку? Вы говорите игрушку, ваше величество. Будь любезен, Грильдрик, скажи нам что-нибудь.
2: Я бесконечно рад приветствовать, ваше величество, и хочу выразить надежду, что вы отнесетесь ко мне не как к забаве, зверьку или игрушке, а со всем вниманием и мудростью, свойственной великому правителю удивительной страны Бромдингнег.
3: Однако, это действительно что-то странное. Кто ты?
2: Я человек!
3: Но, только не увлекайся.
1: Человек, равный по величине насекомому, не может быть назван человеком.
3: Откуда ты?
2: Из Англии.
3: Что это такое?
2: Страна, такая же, как и ваша.
3: Но я же ничего о ней не знаю.
2: Так же, как и мы, ничего не знаем о вашей стране.
3: Резонно.
1: Не хочешь ли ты сказать, что есть страна, где живут такие же существа, как ты?
2: Да, ваше величество, миллионы таких, как я, миллионы.
3: Боже мой, в это невозможно поверить.
1: Позвать ко мне ученых, которые должны объяснить мне это явление. И вот они явились, эти ученые-мужи, и стали внимательно разглядывать нашего Гулливера.
4: Да, это действительно не зверь, так как он ходит на двух ногах и владеет членораздельной речью.
5: И не рыба. Нет, не рыба. У него нет ни хвоста, ни плавников.
6: Он и не птица, так как у него нет крыльев, и, по всей видимости, он не умеет летать.
4: Да, это верно. Но в то же время ни в одной книге нет упоминания о насекомом, которое было бы так похоже на человека.
5: Да. Но это не может быть человеком. Не может, если судить по его ничтожному росту и еле слышному голосу.
6: О человеке не может быть и речи.
4: О чем вы говорите, коллега?
5: Так. Коллеги, мне все абсолютно ясно. Это элементарная рельплюм сколькац.
6: Да-да, вусус натурус, да. Типичная игра природы и все.
5: Коллега, рельплюм сколькац.
2: Я должен огорчить уважаемых ученых, сообщив им о том, что в далекой Англии живут миллионы таких людей, как я. Причем, хотел бы заметить, что умственные способности отнюдь не возрастают пропорционально размерам тела, а напротив, в нашей стране наблюдается, что самые высокие люди обыкновенно в наименьшей степени наделены ими.
4: Однако это просто дерзость.
5: Вы забываетесь, рельплюм сколькац.
2: Я не могу согласиться с тем, что я какая-то там игра природы, как вы утверждаете, господа ученые.
6: А кто? Кто вы?
2: Я человек, такой же, как и вы. И мне оскорбительно ваше высокомерие, чувство превосходства надо мной. Ваш огромный рост не дает вам основания относиться ко мне подобным образом.
1: Он прав, господа ученые. Хотя я не совсем вас понял, уважаемый Грильдрик. Не хотите ли вы сказать, что у вас там, в Англии, есть гнездышки и норки, которые вы называете домами и городами?
2: Именно так, ваше величество.
3: И вы живете там по всем законам и установлениям, которые приняты и у нас.
2: Не знаю, так ли, как у вас, но свои законы у нас имеются.
1: Это что-то сверхъестественное. И существуют у вас титулы и ордена.
2: О, да, да, да.
3: Вы щеголяете нарядами и выездами. И любите, сражаетесь. Ведете диспуты, плутуете, изменяете, развлекаетесь.
2: Да, да, именно так, Ваше Величество.
1: О, Господи! Как ничтожно человеческое величие, если такие крохотные насекомые могут перенимать его. Господа ученые, мы должны смириться с мыслью, что природа бесконечна в своих проявлениях. А с вами, Грильдрик, я надеюсь еще не раз побеседовать и как можно больше узнать о жизни столь странной и неведомой мне.
2: Это будет большая честь и радость для меня, Ваше Величество.
7: И Гулливер стал жить при дворе. Король и королева очень любили своего Грильдрига, а придворные были с ним весьма любезны. Придворные всегда бывают любезны с теми, кого любят король и королева.

0: И все-таки один враг был у него.
1: Будь осторожен, Грильдрик.
2: О чем ты, Клюб-то-клич?
1: Я говорю о карлике королевы. Помни, он очень тебя не любит.
2: Почему?
1: Ну, понимаешь, до твоего появления он считался самым маленьким человеком во всей стране. Понимаешь? Его наряжали, возили с ним, прощали ему разные шутки и шалости. Ну, а теперь появился ты.
2: Да-да-да-да-да-да-да, я обратил внимание, Глюм-то-клич, он ходит по дворцу какой-то хмурый, злой, сердится на всех, а больше всего на меня.
1: Ой, Грильдрик, пожалуйста, будь осторожен.
2: Как это ужасно, когда тебе завидуют. И в чем? В том, что ты слабее и беззащитнее других.
1: Ну-ну.
2: Как это ужасно, как это ужасно.
0: Конечно, он уже не дрессированное насекомое, но он все-таки игрушка, забава и не более. Да, друзья мои, это очень трудно жить, когда все смотрят на тебя сверху вниз. Да, да, очень странно и грустно, когда даже самые маленькие птички нисколько не боятся тебя. Однажды обыкновенный дрозд подскочил к нему и клювом выхватил из рук кусок пирога, который Глюм-то-клич дала ему на завтрак. А собака садовника, она схватила его зубами и понесла по саду к своему хозяину. Побывал он в лапах и у обезьяны, величиной с нашего слона, и чудом спасся. В общем, всякое бывало. И, честно говоря, устал он. Очень устал опасаться всего на свете и мечтал только об одном – опять оказаться среди людей, самых обыкновенных людей такого же роста, как он.
3: Скажи мне, Грильдрик, кем ты был у себя в своей стране?
2: Я корабельный врач, и всю свою жизнь я провел на море.
3: А не хочешь ли ты прокатиться на лодке?
2: О, мечтаю, но ваши лодки слишком велики для меня.
3: А если я закажу для тебя игрушечный кораблик?
2: Боюсь, Ваше Величество, что его ждет судьба всех игрушечных корабликов. Морские волны перевернут и унесут его, как ореховую скорлупку.
3: Ну, мы что-нибудь придумаем. Но море ты увидишь, Грильдрих, увидишь.
1: Послушай, Грильдрик, эй! Грильдрик, нам нужно собираться.
2: Куда и зачем, Глюм-то-клич?
1: Король и королева едут на морское побережье. И берут нас с собой.
2: Морское побережье?
1: Да.
2: О, это прекрасно. Это прекрасно. Я сейчас же иду собираться.
1: Иди, иди. И я пойду уложу все необходимое.
0: На следующее утро королевская семья со свитой и слугами отправилась в путь.

Гулливер ехал в специальном дорожном ящике, сделанном для него. Он лежал в гамаке, заменявшем ему постель, и когда было жарко, открывал боковые верхние окошки, сделанные в этом ящике доме специально по его заказу. Это было прекрасное путешествие.

0: Ну вот мы и прибыли. А ну-ка, Грильдрик, вылезай из своего ящика.
1: Так где же мы находимся, Ваше Величество?
0: Это наш летний дворец.
1: А как далеко он от моря, Ваше Величество?
0: Совсем рядом, каких-нибудь 18 миль отсюда.
1: О, я очень рад и благодарен вам, Ваше Величество.
0: За что?
1: Ну, за все, за ваши добрые ко мне отношения, за заботу.
0: Ты словно прощаешься со мной, Грильдрик.
1: О, нет, я просто очень люблю море и благодарю вас за предоставленную мне возможность вновь увидеть его.
0: Ты его обязательно увидишь, Грильдрик, обязательно. Сегодня же тебя отвезут на берег. В добрый путь, мой маленький человечек. И это был действительно добрый путь. Чудо, о котором мечтал наш Гулливер, все-таки совершилось.
1: Вот оно море. Я вижу его через окошко своего ящика. Ах, если бы на горизонте показался треугольник паруса, хоть издали, хоть на мгновение. Но что это? Кто-то дернул за кольцо, ввинченное в крышку ящика. Ящик качнулся и стал стремительно подниматься вверх.
2: Что такое? Что случилось? Со всех сторон я вижу только облака и небо. В чем дело?
3: А дело в том, друзья мои, что какая-то огромная птица подхватила ящик в дом нашего путешественника и понесла его. А дальше? Дальше все было как в сказке. На эту птицу напала другая, она хотела отбить у нее добычу. Птица выронила ящик, он полетел вниз и упал в море. Чудом Гулливер остался жив. Раз уж тебе везет, то везет до конца. Его заметили с корабля, с обыкновенного корабля, взяли на буксир, и вскоре он был среди своих соотечественников.

0: И так путешествие окончилось. И вот он едет домой.
1: Странно. Все вокруг кажется мне таким маленьким. Деревья выглядят как мелкие кустарники. Дома и башни, как карточные домики, а люди, как лилипуты.
2: А между тем, это такие же люди, как и вы, уважаемый Гулливер.
1: Я понимаю, но я не могу привыкнуть к этому.
2: Он боялся раздавить прохожих и громко кричал, чтобы они посторонились.
1: На это мне отвечали бранью и насмешками, а какой-то сердитый фермер чуть не поколотил меня палкой.
2: И по делам, не задирай нос понапрасну. Наконец Гулливер подъехал к воротам своего дома. Старый слуга открыл ему двери, и он, нагнувшись, переступил через порог. Жена и дочь выбежали ему навстречу, но он не сразу увидел их, потому что по привычке смотрел вверх.
1: Все родные, друзья и соседи казались мне маленькими, беспомощными и хрупкими, как мотыльки. «Должно быть, вам очень плохо жилось без меня», — говорил я с жалостью. «Вы так похудели и уменьшились в росте, что вас просто не разглядишь».
2: А друзья, родные и соседи, в свою очередь, жалели Гулливера и считали, что бедняга сошел с ума. Так прошла неделя, другая, третья.
1: Я понемногу стал привыкать к своему дому, к родному городу и знакомым вещам. С каждым днем все меньше удивлялся, видя вокруг себя простых, обыкновенных людей, обыкновенного роста.
2: В конце концов, он опять научился смотреть на них, как на равных, а не снизу вверх и не сверху вниз. Смотреть на людей таким образом гораздо удобнее и приятнее, потому что при этом не приходится задирать голову и не надо сгибаться в три погибели.
1: Право же, друзья мои, это так хорошо быть самим собой и чувствовать себя равным среди равных.

0: 28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории.
1: Место 33F. Чарли Джейн Андерс. Запертая в туалете. В самолете, идущем на посадку, все выглядит обнадеживающим. Облака истончаются, земля обретает четкость, триумфальный свист двигателей, голос из динамиков утешительно что-то бубнит по-японски и английски. Анжела же напряженно скрючилась в кресле. Каждое мгновение приближало ее к реальности. Самолет – замкнутое пространство вне конкретной страны и часового пояса, последнее убежище перед неотвратимым. С касанием взлетной полосы теплая салфетка в ее руках превратилась в сосульку. Весь полет Анжела пыталась написать сообщение Саре, но не так-то просто сказать «мне жаль, но я подсмотрела и сплагиатила твою заявку на грант», или попытаться объяснить, что произошло, когда нет простого объяснения. В ноутбуке 20 черновиков письма, и теперь, когда она наконец-то снова на земле, Анжела обеспокоена, что уже слишком поздно, что разъяснять что-либо нужно было до посадки в самолет, до 9-часового безмолвия. Сейчас Сара уже сделала выводы, да и все остальные, вероятно, тоже. Когда они уже катились по посадочной полосе, у Анжелы возникла более насущная проблема. Ей очень-очень понадобилось в туалет. Во время всего полета она сидела между двух тучных мужчин, которые все время дремали, и ей не хотелось их потревожить. Однако теперь, на твердой земле, она ощущала сильную резь в мочевом пузыре, что только усиливало тревожность. По крайней мере, эту проблему она скоро решит. Есть нечто такое эйфорическое в момент, когда пописываешь после того, как долго терпела. Секунд пять, будто голова кружится и накрывает чувством глубокого удовлетворения, так что все беды кажутся преодолимыми. На мгновение становишься повелителем Вселенной. «Дорогая Сара, мне так жаль», — мысленно пишет Анжела. «Тому, что я сделала, нет оправданий. Мне страшно. Я думала, что любить твои идеи — это безопасный способ любить тебя». В голову лезла сплошная софистика. Анжела мучительно ждет, в последний раз разглядывая лица, на которые пялилась последние 9 часов, когда все, наконец, вывалятся из самолета. Вот и ее очередь. Стюардессы говорят ей «до свидания», и она свободна. Анжела на всех парах несется в терминал, волоча за собой сумку на колесах. Ее мочевой пузырь творит что-то невообразимое. Оказавшись в терминале, Анжела застывает. В аэропорту Сан-Франциско провели какую-то безумную модернизацию, хотя он и так уже был навороченным до невозможности. Куда делось ее любимое местечко Спанини? А где блинчики? Все выглядело совершенно иначе. Она не узнает ни рестораны, ни еду, которую в них подают. Куда бы Анжела ни посмотрела, все какое-то смущающе странное, включая самодвигающийся багаж и какие-то невообразимые технологии. Но некогда останавливаться и размышлять на тему «Сан-Франциско какой-то странный». Она замечает туалеты, которые, по крайней мере, там, где она их и помнит. Она ковыляет в том направлении и останавливается. Может, во всем виновата смена часовых поясов, но Анджела никак не может найти нужную дверь. Вместо обычных табличек, человечка в брюках и человечка в юбке, на одной двери взрослый держит за руку ребенка, и Анджела решает, что этот туалет предназначен для детей в сопровождении взрослых. На другой – явно комната для пеленания. Дальше – один туалет с табличкой, изображающей толпу людей, и на последней двери – одинокая фигура. Мочевой пузырь Анджелы просто разрывается, пока она пытается расшифровать эти новые обозначения. Вокруг нее люди болтали о демонстрации нового фотонного паруса, суборбитального лифта, первой замены позвоночника на искусственно выращенный, и все это невозможно уложить в голове. «Просто выбери уже какую-нибудь дверь!» Анджела делает выбор в пользу той, на которой нарисована толпа. Она и так уже чувствует себя одиноко. Но, войдя внутрь, понимает свою ошибку. Вдоль стены выстроились писсуары, и, очевидно, толпа на табличке должна означать «Заходите, если не против увидеть, как писают другие люди». Анджела пятится и едва не падает, споткнувшись о собственную сумку, а затем устремляется в туалет с табличкой, на которой изображена одинокая фигура. Отдельные кабинки. Наконец-то! Как и все в этом реконструированном аэропорту Сан-Франциско, туалет выглядит абсолютно новым. Полы сверкают, три вида кабинок помечены разными наборами непонятных табличек. Анджела чувствует, что вот-вот лопнет, и дергает двери всех подряд кабинок, кажущихся незанятыми. В первой, ближайшей к двери, из пола будто растет цветок, похожий на помесь тюльпана с орхидеей. А может, это гриб? Чудо биоинженерии начинает колыхаться, когда она подходит ближе, будто приглашает ее сесть на жилистый стебель. Этот безумный арт-проект мог бы позабавить, не находись Анджела в таком отчаянном положении. В следующем ряду кабинок она обнаруживает странный набор пластиковых труб и клапанов разных размеров и форм с датчиками движения. Их высота позволяла бы человеку примоститься сверху, если б можно было догадаться, как это сделать. Когда Анджела подходит ближе, чудные конструкции реагируют, пытаясь приспособиться к ней, и пингуют ее телефон. К несчастью, в нем осталось только 15% зарядки, и один из дисплеев на стене советует Анджеле зарядить его при помощи энергии, полученной из ее фекалий. Но затем с грустным смайликом добавляет, что телефон слишком стар. Увы, ничего не получится. Что за чушь? У нее же последняя модель. Наконец, Анджела находит ряд кабинок с чем-то напоминающим унитаз. Ну, в некотором роде. Там имеется большой пластиковый овал, обозначающий сиденье, но он нависает над еще одним набором странных труб, похожих на те, что с таким энтузиазмом приветствовали ее чуть раньше. Экран на стене транслирует успокоительные мультики про кроликов и картинки закатов на пляже. Как будто вундеркинды, решившие модернизировать туалеты в аэропорту, знали, что ими будут пользоваться беспокойные люди, не способные справиться с программой. Никогда в жизни Анджела не испытывала такого счастья, просто добравшись до туалета. Она отпихивает свою сумку на колесах к двери. Задвижки на ней нет, но, похоже, она запирается автоматически, когда внутри кто-то есть. Унитаз не оставляет попыток соединиться с телефоном Анджелы, не только чтобы зарядить его, но и собрать информацию о ее микробиоме и возможных аллергиях на разные чистящие средства. Но телефон никак не может поймать 4G. Теперь, избавившись от неотложной биологической нужды, Анджела снова начинает переживать из-за Сары. Не слишком ли поздно объясниться? Если вообще получится придумать объяснение, конечно. Анджела и правда не думала, что занимается плагиатом, пока Сара не прислала сравнение отрывков в качестве приложения к имейлу из двух слов. Анджела пыталась разобраться в своих чувствах к Саре, побыв в одиночестве, и это включало в себя немало саке и, что ж, да, дедлайнов. В этих странных прозрачных трубах Анджела видит, как два вида отходов ее тела отделяются друг от друга и направляются в разные трубы. И ее чрезвычайно смешит мысль о том, сколько энергии сможет из этого выработать аэропорт. Благодаря ей лично огни будут гореть несколько секунд. Ее телефон сейчас абсолютно бесполезен. Wi-Fi в аэропорту отсутствует, будто его и не было. Есть какая-то локальная сеть, но в телефоне нет нужных протоколов, и есть какой-то несовместимый Bluetooth. Может, Сара прямо сейчас отправила ей имейл? Может, она смягчилась, поняла, что Анджела просто облажалась, и все это лишь случайность. Или, в худшем случае, Нужно знать, что пишет Сара о ней в соцсетях. Есть ли у нее до сих пор работа? И все же, ура, с туалетом покончено. За исключением того, что совсем нет бумаги. Даже держателя нет. Или такой большой пластиковой штуки, куда вставляют рулон. Ну что ж, все понятно. Чокнутые экологи, решившие превратить канализационные истоки в энергию, вероятно, не могли позволить губить деревья ради того, чтобы люди подтирались. Ладно, ничего. Анжела оглядывается в поисках каких-нибудь кнопок, вроде тех, что были на японских унитазах, которыми она пользовалась только вчера. Ничего. Ни ручек, ни кнопок, ничего, что могло бы решить проблему. Вот ужас. Анжеле хочется пнуть дверь кабинки. Она слышит, как мимо ходят люди, обсуждают какое-то безумное виртуальное музыкальное событие. Анжела спрашивает, нет ли у кого-нибудь долбанной туалетной бумаги, но, похоже, никто ее не слышит. Анжела делает глубокий вдох. Ладно, может, она разрушила свою жизнь и оттолкнула единственно важного человека, но уж с туалетом-то она может разобраться, так ведь? Есть! Оказывается, перед ней находится своего рода жестикуляционный интерфейс, и она машет рукой. Туалет тут же показывает ей новостной сюжет о встрече Папы Римского с президентом, и президент... Афроамериканка? Анжела узнает ее спустя секунду, только в последний раз, когда она ее видела, эта восходящая звезда политики выглядела намного, намного моложе. «Да хватит уже арт-проектов, ребята! Дайте передохнуть!» Кстати, папа тоже выглядит совершенно иначе. Анжела начинает подозревать, что происходит нечто весьма нехорошее, поскольку большинство знакомых ей художников слишком ленивы для такой работы. Она делает взмах еще раз, и на этот раз дисплей демонстрирует ей рекомендации на основе анализа того, от чего она только что избавилась. Ей необходим витамин В12. У нее нарушена кишечная микрофлора. Экран предупреждает, что система могла бы дать больше информации, если бы ее тупой телефон мог синхронизироваться и передать сохраненные данные о микробиоме Анжелы. Как будто в ее телефоне есть такие данные. Как будто вообще в чьем-то телефоне они есть. «Спокойно, спокойно», — уговаривает себя Анжела. «Ты выберешься из этой кабинки». К сожалению, призывы к спокойствию имеют обратный эффект. Как всегда, она начинает психовать. Конечно, она заслуживает это туалетное чистилище. Она плохой человек, плагиатор и чудовище. Она всего-то скопировала там и сям несколько предложений лишь потому, что переживала из-за Сары и пыталась набраться мужества, чтобы позвонить ей. И в мозгах у нее замкнуло. Честно. Ладно. Значит, в кабинке нет ни туалетной бумаги, ни биде. Ничего. Наконец, Анжела наклоняется и заглядывает под сиденье. Но там нет никакого отверстия, куда мог бы подаваться очищающий спрей. Она смотрит внимательнее и видит, что в одну из труб вмонтировано что-то типа палочки. И, похоже, та должна как-то выдвинуться и подмыть ее. Осталось понять, как ее активировать. Бесстрастный и логический ум Анжелы берет верх, несмотря на смену часовых поясов и ненависть к себе, и она догадывается, что интерактивный дисплей не дает ей доступа в меню очистки, потому что до сих пор пытается получить информацию о ее туалетных предпочтениях с ее же телефона. Что кажется еще более странным, чем иметь в телефоне запись собственного микробиома. Анжела умудряется обойти это и выбирает опцию очистки по умолчанию. «Пожалуйста, с работой, пожалуйста, с работой!» Палочка с триумфальным жужжанием поднимается, но вода, как ожидала Анжела, из нее не льется. «Ну, конечно!» Это же Сан-Франциско. Воду надо экономить. Вместо этого палочка использует сжатый воздух и вакуум, а в конце какой-то дезинфицирующий спрей. Анжела ощущает на себе весь ночной перелет и то, что она не меняла одежду уже сутки, но, по крайней мере, одна ее часть абсолютно чистая, как после душа. Свобода! Наконец-то! Анжела выскальзывает из кабинки, таща за собой потрепанную сумку. Она не может уйти, не помыв рук, но раковин нет. Вообще нет места, чтобы что-то помыть или почистить. Анжела уже начинает задаваться вопросом. Может, это какой-то жестокий розыгрыш антиглобалистов, чтобы наказать богатых путешественников из международного терминала? Стены абсолютно пусты, за исключением нескольких экранов. Анжела видит, как люди у двери вкладывают руки в какие-то неглубокие впадины на стене. Она ждет, пока один из этих ящичков откроется и сует в него руки ладонями вниз, как хирург. Она чувствует, как растение, очень похожее на то, на которое она не решилась сесть, надраивает ей руки, а затем разбрызгивается тот же дезинфицирующий спрей, что и раньше. К этому моменту Анжела чувствует, что провела в туалетах аэропорта столько же времени, сколько на рейсе из Токио. Но в самолете хотя бы показывали фильм о Затойчи. Но это долгое испытание закончилось. Ведь так? Она может выйти из этого безумного лабиринта и найти розетку, чтобы воткнуть телефон. Уж как-нибудь она обойдется без собственных экспериментов, чтобы немного зарядить батарею, и придумает, как найти сеть. Она, наконец, убедила себя, что сможет как-то все объяснить Саре, и будет не слишком поздно, и они все преодолеют вместе. Она даже расскажет Саре об этом дурацком туалетном приключении. Это будет забавная история, чтобы навести мосты. Анжела почти доходит до двери, но на ближайшем к ней зеркале появляется экран с большими красными буквами «Внимание!». Анжела со вздохом выпускает ручку своей сумки на колесах и наклоняется поближе, чтобы прочесть. На экране говорится, что анализ ее микробиома закончен, и у нее обнаружено 3 вида патогенов класса N. Требуется немедленно принять меры ради сохранения общественного здоровья. Миленький мультик показывает, как выглядят эти микробы, и они чем-то похожи на уховерток. Мелким шрифтом написано, что, вероятно, Анжела в последние 2 года принимала антибиотики. И это правда.
2: «Ладно, как скажешь», — говорит Анжела экрану. «Схожу к врачу, как только, так сразу».
1: Дверь загораживает приземистый робот. Он сделан из облегченного пластика, или, может, керамики, а его милое лицо состоит из 10 крошечных жидкокристаллических дисплеев, и оно как будто улыбается ей. Робот пищит, и на экране на его груди выскакивает надпись о каких-то добавках, которые немедленно должна принять Анжела, чтобы помочь полезным бактериям внутри, иначе она может быть опасной для здоровья других людей. Анжела пытается обойти робота, но он снова загораживает ей дорогу. Она движется в противоположном направлении. Робот снова оказывается перед ней. Каждый раз, когда Анжела делает попытку ускользнуть от робота, предупреждение об угрозе общественному здоровью на зеркале становится больше и настойчивее, а лицо робота все менее дружелюбным и больше похожим на злобного персонажа какой-то видеоигры. Робот объясняет, что улучшение микробиома делает Анжелу менее подверженной депрессии и многим другим заболеваниям. Все остальные посетители туалета таращатся на них и держатся в стороне. Кто-то осторожно проходит мимо Анжелы, и робот пропускает его.
2: «Да ты меня разыгрываешь!» — говорит Анжела.
1: Робот продолжает бормотать и предлагать пробиотики, а также задает вопросы о счете микроплатежей Анжелы. Она протягивает ему кредитную карту, но робот не обращает на это никакого внимания. На секунду нервозность от смены часовых поясов, вина и паранойя сходятся в одной точке, и Анжела думает, не Сара ли каким-то образом устроила это унижение, организовала флешмоб в аэропорту Сан-Франциско, заставив кого-то построить эту безумную камеру пыток вместо туалета. Но тут до Анжелы доходит. Странные технологии, продвинутые биоинженерные девайсы, робот, другой президент. Наконец она понимает. Она не просто опоздала с извинениями. Она очень, очень опоздала. Намного сильнее, чем могла себе представить. И теперь не знает, как она будет жить с мыслью о том, что Сара прожила все эти годы, ненавидя ее. Не говоря о том, как она будет жить с самой собой еще 83 года, которые обещает ей робот, если она разберется с проблемами кишечной микробиоты. Это будущее. И я буду здоровой еще многие годы, и все это какая-то чушь, и я больше не могу ее выносить. Культурный шок настигает Анжелу, как удар сапогом в лицо. Если бы сапог мог быть высокотехнологичным, экологичным и автономным. Она пялится на лицо робота, будто смотрит в будущее, и начинает рыдать. Чарли Джейн Андерс, американская писательница. Ее наиболее известные работы «Все птицы в небе» и «6 месяцев 3 дня». Она является одной из основательниц научно-фантастического блога IO9 и журнала «Другое». Работы Андерс принесли ей премии «Хьюго», «Ламбда» и «Небюла».
3: Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении «Буклис», а также на портале аудиокниги «Клуб».

Старина Том был невероятно высок. Настолько, что ему даже прозвище не смогли придумать. А Нед Блэк, который был ниже его на целую голову, получил прозвище Каланча еще в 6 классе. Джек, владелец бара «Кабанья голова», повесил над дверью табличку с надписью «Береги голову, Нед». А Том остался просто Томом. Шутки в данном случае неуместны. Не дразнить же кого-то за привычку дышать. Не потешались над ним и по другим причинам, не только из-за роста. Парни, которые торчали в баре Джека, смотря футбол или попивая пиво, знали друг друга, наверное, вечность. Все учились в школе мисс Стедлер, путались у матерей под ногами, ходили толпой на свидания и рассказывали девчонкам, какой шикарный парень их друг. Кингстон — городок маленький, а завсегдатые бара Джека в детстве вместе строили дома на деревьях. Естественно, потом их пути разошлись. Пит стал бухгалтером и заимел небольшой офис в конце Юнион-стрит, недалеко от площади, а жизнь он не жаловался. А вот Нед до сих пор заправлял машины и менял масло, хотя, по правде говоря, был вполне собой доволен. Приходит время, когда друзья знают друг друга так долго, что просто забывают, чем каждый зарабатывает на жизнь. Это не важно. Ведь вы болтаете с человеком, с которым тогда, во 2 классе, бросали камешки в шахту, крутились перед зеркалом, собираясь на первые в своей жизни танцы, гуляли на новоселье 10 лет назад. И все это, что осталось в памяти, и даже то, что забылось, всегда с вами. Мы все заходим в бар, говорим о погоде и бейсболе, подшучиваем друг над другом, просто чешем языками. И не особенно важно, о чем идет речь. Радует тот факт, что друзья до сих пор рядом, и с ними можно поговорить. Но Том был другим. Мы хорошо помним, когда встретили его впервые. Стояло знойное лето. 10 лет такого не было. И все блаженствовали под вентиляторами в баре, жалуясь на туристов. Поверьте мне, Кингстон не обойден вниманием в этом смысле, хотя расположен далеко от моря и не может похвастаться собственным Макдональдсом. Будь я проклят, если когда-нибудь пойму, какого черта народ тащится в такую даль, чтобы посмотреть на тихий маленький городишко рядом с горами. В тот день жара была как в аду. Любому мужику оставалось надеть рубашку с коротким рукавом и выпить самого холодного пива, которое может найти. У Джека оно всегда самое холодное. И всегда будет. Ну, я так думаю. И вдруг в бар вошел Том. Длинные седые волосы, загорелое и жесткое лицо, серые глаза, похожие на бриллианты и утопленные в коже. Он был одет в черное длинное пальто, от одного взгляда на которое становилось жарко. При этом выглядел вполне нормально, словно не зависел от окружающей температуры и создавал вокруг себя подходящую погоду. Том взял пиво, сел за стол и принялся читать городскую газету. И все. Мы не почувствовали ничего необычного. Это и было странно. Бар Джека — не закрытое заведение. Мы не разворачиваемся и не сверлим взглядом любого незнакомца, вошедшего внутрь. Но все же это место — памятник общим воспоминаниям. Когда пара туристов прячется здесь от жары и садится за столик, никто ничего не говорит, возможно, их даже не замечают. В смысле, разумом не замечают, но чувствуют. Словно посреди потока возникает маленький чужой остров, и течения начинают вести себя по-другому, непривычно. Ну, вы понимаете, о чем я. Так вот, Том просто зашел и сел. Все в порядке. Как будто он здесь сидел вместе с нами последние лет 30. Парень спокойно так вошел в реку нашей жизни и ничего в ней не изменил. Скоро Том решил заказать еще кружку, и мы с ним заговорили. Спросили, как звать и чем занимается, он ответил, что рисует, а потом началась обычная болтовня. Быстро и просто,

0: Мужик зашел в бар и вклинился в разговор. Даже трудно представить, что его здесь не было. Никто не знал, откуда Том пришел или где родился. Он излучал что-то очень тихое. Настоящее спокойствие. Достаточно открытый человек, который может легко стать лучшим другом, но все равно будет находиться в другом измерении. Мы ладили, хотя обычно компания старых приятелей неохотно пускает кого-то внутрь. Том остался у нас на все лето. Снял жилье сразу за углом. По крайней мере, он так говорил. Я-то его квартиру никогда не видел. Думаю, другие тоже. Том был закрытым человеком, как стальная дверь с четырьмя засовами и парочкой шестидюймовых висячих замков. Когда в тот день он вышел из бара, мог спокойно раствориться в воздухе, свернув на соседнюю улицу. Столько мы о нем знали. Но по утрам парень всегда приходил с одной стороны площади, с мольбертом за спиной и коробкой с красками под мышкой. Еще он вечно носил это черное пальто, словно врос в него, но от жары явно не страдал. Самое забавное, что когда ты стоял рядом с ним, тебе вроде тоже становилось прохладнее. Помню, Пит еще говорил за бокалом пива, что не удивится, если пойдет дождь, а Том придет к ним абсолютно сухой. Глупые разговоры, конечно, но Том всегда рождал подобные мысли. Бар Джека выходил прямо на площадь, вроде той, которых больше в городах не делают, большой и пыльный, со старыми дорогами, уходящими из каждого угла, высокими магазинами и домами со всех сторон. Посередине красовался фонтан, по кругу обложенный булыжниками. Никто в городе не помнил, чтобы он когда-нибудь работал. В середине лета старая площадь была вечно забита туристами в розовых спортивных костюмах, сшитых словно из полотенец и мерзких пиджаках. Столичные просто глазели, периодически вопили «Вау!» и фотографировали нашу причудливую ратушу, старые магазины и даже странных нас, аборигенов, если мы стояли слишком долго. Том сидел около фонтана и рисовал. И пришлые могли часами за ним наблюдать. Том никогда не рисовал дома, площадь или древний кинотеатр. Он изображал животных. И делал это так, как вы и представить себе не можете. Птиц с крыльями в голубых пятнах, кошек с пронзительно-зелеными глазами. Все, что появлялось у него на холсте, выглядело живым, словно готовилось соскользнуть с бумаги. Он никогда не использовал естественные цвета. Сплошной красный, пурпурный, темно-голубой, зеленый. И все равно картины просто искрились жизнью. Смотреть за его работой было невероятно увлекательно. Том вытаскивал свежий холст, какое-то время сидел, смотря в пустоту, затем обмакивал кисть в краску и проводил линию. Иногда красную, иногда синюю. Мазок за мазком, и прямо у тебя на глазах появлялось животное. Когда Том заканчивал, невозможно было поверить, что это создание до сих пор не существовало в природе. Потом он разбрызгивал на холст какую-то жидкость, чтобы зафиксировать краски, лепил ценник, и, поверьте мне, обычно картины продавались прежде, чем Том успевал поставить их на землю. Рассеянные бизнесмены из Нью-Джерси или еще откуда-то, их скучающие дамы оживали на глазах, вероятно, впервые за много лет. Они уходили с одной из его работ, обняв друг друга, и выглядели так, словно нашли нечто, о чем давным-давно позабыли. Около шести Том заканчивал рисовать и шел в бар. Смотрелся он, как морской лайнер среди грибных лодок, и говорил всем и каждому, что вернется завтра и будет рад нарисовать для них картину. Затем покупал пиво, садился с нами, смотрел игру, а на его одежде не было ни единого пятнышка краски. Думаю, Том настолько контролировал весь процесс, что даже малейшая частичка шла именно туда, куда надо. Однажды я спросил его, Как он вообще может продавать свои картины? Мол, если бы я делал что-то настолько хорошо, никогда не смог бы отдать это. Хранил бы при себе. Посмотреть, полюбоваться. Том задумался буквально на секунду, а потом ответил, что все дело в том, насколько много самого себя ты вкладываешь в дело. Если заберешься внутрь слишком глубоко, вытащишь что-нибудь оттуда, а потом выплеснешь на бумагу, действительно не сможешь это отпустить. Придется проверять, хорошо ли привязано то, что вышло из недр души. Приходит время, когда у художника получается настолько правильная и хорошая картина, что она становится исключительно личной, и ее никто не понимает, кроме самого автора. Ведь только он знает, о чем идет речь. А повседневные картины появлялись только благодаря любви Тома к животным, и он радовался, что его холсты нравятся другим. Может, он и вкладывал в них частичку себя, но с вырученных денег покупал пиво. Мне кажется, в этом Том походил на всех завсегдатаев бара Джека. Если просто любишь языком почесать, не нужно говорить о чем-то важном. Но почему животные? Думаю, если бы вы увидели Тома, не стали бы задавать этот вопрос. Он любил их, а они любили его. Вот и все. Больше всего Том обожал кошек. Папаня мой частенько говорил, что коты — это такие машинки для сна, которых послали на землю, чтобы они спали за людей. Когда бы Том не работал на площади, парочка пушистиков вечно лежала, свернувшись клубком у его ног. А когда он решал сменить материал, всегда изображал кошек. Время от времени Том уставал от бумаги, вынимал мелки, садился прямо на раскаленный тротуар и рисовал на нем. Я уже рассказывал вам о картинах, но эти рисунки — совсем другое дело. Их нельзя было продать. Им грозила неминуемая гибель под дождем, а потому Том вкладывал в них больше самого себя. Всего лишь мел на пыльной мостовой и всякие странные цвета, но, поверьте, дети близко к ним не подходили, настолько реальными выглядели эти кошки. И не только дети. Люди просто стояли в паре футов, смотрели, в их глазах отражалось удивление, а рты поневоле открывались. Если бы рисунки продавались, кое-кто из туристов ради них с удовольствием бы заложил собственный дом. И самое забавное, то, что пару раз, открывая утром магазин, я замечал мертвых птиц, которые лежали прямо на рисунках. Словно те спустились на землю, а потом перепугались, увидев, на ком сидят, и от страха умерли на месте. По-видимому, трупики приносил настоящий кот. Вид у некоторых был явно пожеванный. Я их обычно выбрасывал в кусты и видел характерные раны. В то лето старина Том стал настоящим спасением для многих матерей, которые выяснили, что могут оставлять с ним своих малышей и спокойно идти гулять по магазинам, даже выпить стаканчик содовой с подругой и вернуться. Дети могли часами неподвижно сидеть рядом с художником и наблюдать за его работой. Тот не возражал, разговаривал с ребятней, веселил их. А смеющиеся дети — одно из самых приятных явлений на земле. Они такие юные и любопытные. Мир вращается вокруг них, и от их радости жизнь кажется светлее. Возвращаешься в те времена, когда еще не знал зла, когда все было хорошо, а если и тревожили какие-то проблемы, то на завтра они проходили. Но пора перейти к главному. Был один маленький мальчик, который не слишком много смеялся. Он просто тихо сидел, наблюдал и, сдается мне, больше нас знает, что произошло тем летом. Хотя словами произошедшее, скорее всего, будет трудно описать. Звали его Билли Макнил, сынок Джима Валентайна, который работал механиком. Иногда он колымил с Недом на заправке, а после работы участвовал в гонках на побитых машинах. Почему его парень носит фамилию Макнил, Однажды в воскресенье Джим слишком резко свернул. Машина перевернулась, бензобак взорвался, и всех колес тогда так и не нашли. А год спустя его жена Мэри повторно вышла замуж. Бог знает почему. Ее предупреждала вся округа и друзья, но, похоже, любовь действительно слепа. Сам Макнил и в лучшие дни не страдал от избытка работы. В основном пил да с дружками болтался, а те не всегда были в ладах с законом. Думаю, Мэри надеялась на маленькое чудо, но зрение к ней вернулось быстро. Прошло совсем немного времени, как Сэм длинными и пьяными вечерами стал пускать в ход кулаки. Мэри тогда практически не выходила из дому. В наших краях люди без стеснения разглядывают синяки под женскими глазами, и даже глухой мог услышать, как ветер разносит многоголосый шепот «Мы же ей говорили!». Однажды утром Том сидел и рисовал, а Билли за ним наблюдал. Обычно малыш довольно скоро уходил, но в тот день Мэри ходила к доктору и решила забрать сына сама. Она шла быстро, низко опустив голову, но недостаточно низко. Я наблюдал за происходящим из магазина. Том обычно был скуповат на эмоции, только еле заметно улыбался, да бровь иногда поднимал, а тут буквально на секунду его словно громом поразило. Веки у Мэри были опухшие, глаза красные, а на щеке красовался порез, наверное, с дюйм длиной. Мы-то уже привыкли видеть ее такой, и, правду сказать, некоторые наши жены считали, что она рановато снова выскочила замуж. Мы относились к ней с прохладцей, ведь Джима Валентайна все любили. Ну, вы понимаете, о чем я. Том перевел взгляд с маленького мальчика, который, в отличие от других детей, никогда не смеялся, на его мать с усталыми несчастными глазами, синяками и ссадинами на лице, и его лицо из удивленного стало каменным. Не могу описать тот момент иначе. Мне показалось, что через всю площадь пронесся холод и резанул меня прямо по сердцу. А Том вдруг улыбнулся и взъерошил Билли волосы. Мэри взяла мальца за руку, и они ушли. Оглянулись напоследок, а Том смотрел им вслед. Махнул Билли, тот ответил, и мать с сыном улыбнулись. Той ночью в баре художник стал ненавязчиво расспрашивать нас о Мэри. Мы выложили ему всю историю. Он слушал, и лицо у него стало жестким, а яркие глаза потускнели, словно умерли. Старый Лу Лашанс, живший по соседству с Макнилами, частенько рассказывал, как муженек орал, она умоляла до 3 часов утра, а в тихие ночи еще долго слышался плач Билли. Мы понимали, что это стыд и позор, но как поступить? Здесь народ в чужие дела не вмешивается. Да и Сэм со своими дружками-забулдыгами явно не слишком боялся нашей компании пенсионеров. Мы сказали Тому тогда, что это все ужасно и нам не по нраву, но такое случается сплошь и рядом. Он ни слова не ответил. Просто сидел в своем черном пальто да слушал, как мы оправдываем собственное бездействие. Разговор спустя какое-то время выдохся, и мы сидели, рассматривая пузыри в пиве. Самое паскудное было то, что никто из нас не хотел думать об этом. Еще одна сплетня маленького городка. Как же мне стало стыдно, когда мы все ему рассказали. Сидеть тогда рядом с Томом было совсем не радостно. В нем чувствовалось настоящее напряжение. Мы словно увидели какого-то другого, почти незнакомого человека. Он смотрел на свои скрещенные пальцы, а потом очень медленно стал говорить. Как оказалось, давным-давно парень был женат и жил вместе с женой Рэйчел в местечке Стивенсбург. Когда Том рассказывал о ней, воздух становился мягче. Мы все притихли, пили пиво и вспоминали времена настоящей любви к своим женам. А он говорил о ее улыбке и взгляде. Когда в ту ночь мы вернулись домой, многие женщины удивились непривычно крепким объятиям, а некоторые заснули рядом с мужьями, чувствуя себя как никогда любимыми. Он обожал ее, она его. И несколько лет оба казались самыми счастливыми людьми на земле. А потом появился третий. Том не назвал его имя и говорил о нем исключительно нейтрально. Однако в его тоне чувствовалась мягкость шелка, оборачивающего нож. Жена влюбилась в незнакомца, ну или так решила, что влюбилась, переспала, в общем, в их кровати, той самой, где они с мужем провели брачную ночь. Том произнес эти слова, и многие посмотрели на него, словно их по лицу ударили. Рэйчел совершила то, что делают многие, а потом жалеют. Она запуталась. А тот, другой, на нее так давил, что женщина решила не просто совершить ошибку, а сделать самую непоправимую глупость в своей жизни. Она бросила Тома. Он говорил с ней, даже умолял. Было почти невозможно представить его таким, но тогда он, скорее всего, был другим человеком. Том не уехал из Стивенсбурга. Ходил по тем же самым улицам, видел их вдвоем, думал, свободна ли она, легко ли ей с ним, сверкают ли также ее глаза. Всякий раз, когда тот мужчина видел Тома, он смотрел прямо на него и улыбался, еле заметной, кривой ухмылкой, которая говорила о том, что чужак знал про мольбы Тома и со своими дружками немало над ними посмеялся. «Сегодня я опять пересплю с твоей женой, и ей это очень нравится. Не желаешь обменяться впечатлениями, а?» А потом парень разворачивался и целовал Рэйчел, не сводя глаз с Тома и не переставая улыбаться. Она позволяла делать это. Городские старухи, не переставая, судачили об этом, а Том худел на глазах, теряя все — самообладание, разум, волю к жизни. Его хватило на 3 месяца. Потом он уехал, даже не продав дом. Он родился и вырос в Стивенсбурге. Здесь влюбился и ухаживал за девушкой, а теперь видел вокруг лишь прах былого счастья. Родной город был для него закрыт. История заняла около часа. Потом Том смолк и закурил. Наверное, уже 100-ю сигарету за вечер, а Пит налил всем еще пива. Мы сидели грустные, задумчивые, словно прожили весь рассказ сами, и мне думается, так оно и было. У каждого имелась подобная история за душой. Но любил ли кто-то из нас кого-нибудь так же, как он ее? Сомневаюсь, даже если сложить всех завсегдатаев бара вместе. Пит расставил кружки, а Нед спросил Тома, почему тот просто не выбил душу из того мужика. Никто не осмелился задать этот вопрос, но Нед парень простой. Все мы тогда в какой-то мере испытывали ту древнюю и самую страшную ненависть на свете, ненависть мужчины, который потерял любимую женщину из-за другого. Я не говорю, что это хорошее чувство, но покажите мне мужика, который утверждает, что ничего такого не чувствует, и я скажу вам, он лжец. Любовь. Единственная стоящая вещь на свете, но надо помнить, что она работает в обе стороны. И чем глубже проникает, тем в более темные воды тащит за собой. Том, наверное, до такой степени ненавидел того человека, что просто не мог ударить. Так мне кажется. Приходит время, когда кулаков недостаточно, и любой мести мало. А потому ты ничего не можешь поделать. Он говорил, и боль лилась наружу, как река, которая никогда не остановится, река, прорезавшая канал в каждом закоулке его души. Той ночью я кое-что понял. Порой целой жизни не хватает, чтобы осознать простую истину. Есть поступки, которые могут разрушить человека так сильно и так надолго, что их нельзя допускать. Есть боль, которая несет такие страдания, что ей нет места в этом мире. Том закончил рассказ, улыбнулся и сказал, что в конце концов он не сделал тому парню ничего, только нарисовал для него картину. Я его не понял, но Том явно не собирался продолжать беседу и что-то объяснять. В общем, мы выпили еще по пиву, тихо, без криков, поиграли в бильярд перед уходом домой. Подозреваю, все поняли, для чего нам открыл душу Том. Билли Макнил был всего лишь ребенком. Ему следовало, танцуя, идти по миру в круге солнечного света и ярких звуков, а вместо того он каждую ночь шел домой, где видел, как его мать бьет кретин с дерьмом вместо мозгов. Идиот просто не умел по-другому общаться с миром. Большинство ребят ложились спать с мечтой о велосипеде и о том, как здорово лазить по яблоням, бросаться камнями. А Билли лежал и чувствовал, как рвется кожа его матери. Знал, что эта жестокая тварь улыбается, когда со всего размаху пинает Мэри в живот, а потом бьет снова, когда ту выворачивает от побоев в кухонную раковину. Том не сказал ничего об этом, но дал понять. И мы знали, что он прав. Лето стояло яркое и жаркое, и у всех нас были свои дела. Джек разливал пиво бочками, я продал гору мороженого, Нед починил кучу радиаторов, а Том сидел прямо посередине площади с парой кошек у ног и толпой зрителей вокруг, творя животных. Думаю, именно после того вечера Мэри стала чаще улыбаться, выходя за покупками, а некоторые жены и вовсе сняли обет молчания. Выглядела она тоже получше. Судя по всему, Сэм нашел работу, и лицо у женщины довольно быстро зажило. Она частенько стояла, держа Билли за руку и наблюдая за работой Тома, прежде чем пойти домой. Скорее всего, оба поняли, что обрели друг друга. Иногда Билли проводил на площади весь день. Явно счастливый мальчик сидел на солнце рядом с художником, а иногда брал мелок и что-то чертил на асфальте. Том изредка разговаривал с ним, а Билли в ответ поднимал голову и улыбался простой детской улыбкой, сиявшей на солнце. Признаюсь, и не стыжусь этого, что при виде ее у меня частенько наворачивались на глаза слезы. Туристы все прибывали, и стояло такое лето, которое, кажется, никогда не кончится и застревает в детской памяти навсегда, а потом ты всю жизнь думаешь, что таким оно и должно быть. Будь я проклят, но твердо уверен, те месяцы запечатлелись в памяти Билли навсегда, как и во всех нас. А все потому, что однажды утром Мэри не пришла в магазин, а ее походы к тому времени стали делом привычным. Мальчика тоже не оказалось на площади. Судя по тому, как шли дела последние несколько недель, стоило ждать плохих новостей. Пришлось оставить помощника Джона на хозяйстве и пойти к Тому обсудить, что делать. Я забеспокоился. Не пройдя и половины пути, я увидел, как с противоположной улицы прямо к Тому мчится Билли. Он плакал навзрыд и чуть ли не прыгнул на него, прижался, крепко обняв за шею, а потом с той же стороны показалась его мать, которая бежала изо всех сил. Женщина тоже метнулась к художнику, и они посмотрели друг на друга. «Мэри хорошенькая, но тогда вы бы в это не поверили». Похоже, в этот раз муж сломал ей нос, и кровь бежала из разбитой губы. Женщина начала всхлипывать, говоря, что Сэм потерял работу, так как снова запил, и что она не знает, что теперь делать. Потом раздался рев, и меня швырнули в сторону. Позади стоял Сэм, прямо в домашних тапках, покачиваясь на месте и излучая пугающую ауру насилия. Парень явно напрашивался на драку. Он стал орать на Мэри, приказал ей взять ребенка и шуровать домой. Она только вздрагивала, все больше съеживалась и придвигалась ближе к Тому, словно хотела укрыться от холода рядом с костром. Сэм еще больше взбесился. Пошатнулся вперед и сказал Тому валить ко всем чертям, если дорога жизнь. Потом он схватил Мэри за руку и попытался притянуть к себе, его лицо перекосилось от злобы. Том встал. Он, конечно, был высоким, но весом не вышел, да и возраст брал свое. Сэм уже едва стукнуло 30, и сложен он был, как кирпичный сортир. Когда этому кретину удавалось устроиться на работу, он в основном перетаскивал с места на место всякие грузы. Еще силенок добавляла пьяная наглость. Но в тот самый момент вся толпа резко подалась назад, а я сильно испугался за жизнь Сэма Макнила. Том выглядел так, точно его сейчас можно было ткнуть или ударить чем угодно, неважно. Штука просто разломилась бы пополам. Как будто перед нами вырос гранитный шип, завернутый в кожу с двумя дырами на лице, сквозь которые виднелся камень, и Том был взбешен, но не как разгоряченный или матерящийся Сэм. Том был холоднее льда. Последовала долгая пауза. И тут Макнил отшатнулся и крикнул. — Ты бы валила домой, милочка, ясно слышала? Мэри! Ты серьезных проблем наживешь, если сейчас же не вернешься домой. Очень серьезных! Затем он быстро ушел туда, откуда явился, расшвыривая по сторонам туристов-стервятников, жадно впитывающих острый местный колорит. Мэри повернулась к Тому. Она выглядела такой испуганной, что на нее было больно смотреть. Сказала, что ей лучше уйти. Тот посмотрел на нее буквально несколько секунд и, наконец, произнес. — Ты его любишь? Даже если бы очень захотелось, глядя в эти глаза, вы бы не смогли солгать. Побоялись бы, что внутри вас что-то сломается. Очень тихо она ответила. — Нет. Потом почти неслышно заплакала, взяла Билли за руку и медленно пошла через площадь. Том собрал вещи и отправился в бар Джека. Я увязался за ним, даже кружку пива выпил, но пришлось вернуться в магазин, а Том так и сидел там, взведенный как курок и натянутый, что кожа, на барабане. И где-то на самой глубине этих всегда спокойных вод зашевелилось нечто, чего я никогда не хотел бы видеть. Через час пришло время обеда. Я вышел из магазина на перерыв, и тут в мои колени кто-то врезался. Чуть не упал из-за него. Оказалось, это Билли. Вокруг его стремительно заплывшего глаза красовался здоровенный синяк. Выбора не оставалось. Я взял мальца за руку и повел в бар, чувствуя, как злость подступает прямо к горлу. Парень увидел Тома и сразу кинулся к нему, а тот обнял его и через плечо мальчика взглянул на меня. Мой гнев сник перед лицом ярости, на которую я просто не был способен. Ее даже невозможно описать словами. Тогда мне очень захотелось оказаться где-нибудь в другом месте, и я похолодел, наблюдая за незнакомцем в черном пальто. Но момент прошел, а Том прижал к себе мальчика, гладя его по голове и бормоча слова, которые, я думал, только матери знают, как сказать. Он высушил слезы Билли, проверил глаз, встал со стула, спокойно улыбнулся и произнес. «Пришла пора немного порисовать. Как ты думаешь?» Он взял ребенка за руку, прихватил коробку с мелками и вышел на площадь. Не знаю, сколько раз я выглядывал и наблюдал за ними в тот день. Они сидели рядом прямо на асфальте. Билли держался своей маленькой ручкой за палец взрослого, а Том создавал один из своих меловых рисунков. Время от времени мальчик добавлял штрих то тут, то там. Художник улыбался, говорил что-то, и журчащий смех ребенка разливался по площади. В магазине тогда было людно, и я не смог отойти от прилавка, но собравшаяся вокруг них толпа безмолвно говорила о том, что Том вложил в ту картину много самого себя, да и Билли постарался. Только часа в четыре я смог передохнуть. Прошел через забитую площадь под обжигающим солнцем, протиснулся туда, где сидели эти двое с парочкой банок колы, а потом увидел это. И у меня отвалилась челюсть. Отправилась в пятиминутный отпуск, пока я пытался вернуть ее на место. Там был кот, но необычный. Тигр в натуральную величину. До сих пор Том не делал ничего настолько большого. Борясь с одуряющей жарой, я старался собраться с мыслями, а картина казалась чуть ли не трехмерной, по-настоящему живой. Очень тощий. Впалый живот, хвост подергивался цветом. Том работал над глазами и челюстью, и лицо у него было мрачным и напряженным, совсем не похожим на обычное спокойное выражение, с которым он рисовал. Оскаленная тигриная морда появлялась прямо у меня на глазах. И частичкой души тут дело явно не ограничивалось. Я видел человека, работавшего до изнеможения, который всего себя вкладывал в картину и даже больше, погружаясь все глубже, зачерпывая кровавыми горстями и выплескивая их на асфальт. Тигр был воплощением той ярости, что я видел в его глазах. И почти как любовь к Рэйчел, гнев этот казался больше, чем может понять или осознать любой другой человек. Том изливал его, лепил из него стройное и кровожадное существо, пульсирующее жизнью прямо на асфальте перед нами. А странные пурпурные, голубые и красные цвета делали его еще более ярким и полным энергии. Я наблюдал, с какой остервенелостью он работает над картиной, как ему помогает мальчик, добавляя тут и там маленький штришок, и начинал понимать, что подразумевал Том пару недель назад. Он нарисовал картину для человека, который принес ему столько боли. Тогда, как и сейчас, он, скорее всего, через свой талант достиг чего-то такого, что можно назвать каким-нибудь умным затейливым словом, катарсисом, например. Том вырвал боль изнутри, прибил ее к чему-то основательному, твердому, от чего мог уйти, и помогал ребенку сделать то же самое. А мальчик уже выглядел получше. Подбитый глаз казался почти незаметным на фоне широкой улыбки, не сходившей с лица, пока малец наблюдал, как огромная кошка появляется буквально из ниоткуда. Мы все стояли и смотрели прямо как в какой-нибудь старой истории. Простые люди и странствующий волшебник. Хвалишь чью-то работу и всегда чувствуешь себя так, словно отдаешь часть своей души, а потому часто делаешь это нехотя. Но в тот день вокруг теплым ветром разливался неподдельный восторг. Приходит время, когда понимаешь, происходит нечто необыкновенное, чего никогда больше не увидишь, и тогда выбора не остается. Надо просто смотреть. И все-таки мне пришлось вернуться в магазин. Ужасно не хотелось. Джон хороший мальчик, сейчас он уже женился, но тогда голова у него была забита девчонками, и оставлять его одного за прилавком в такой людный день было не самой лучшей идеей. Длинный, жаркий день медленно подходил к концу. Я не закрывал магазин до восьми, когда уже начало смеркаться, а площадь опустела. Туристы ушли подписывать открытки, заодно решив проверить, действительно ли в нашем городке нет ни одного даже самого крохотного Макдональдса. Вдруг тот где-то спрятался. Думаю, у Мэри было достаточно проблем дома, и она сообразила, куда ушел Билли, решив, что там ему будет безопаснее. И не ошиблась. Том и Билли закончили рисовать. Сели и какое-то время просто разговаривали. Потом поднялись, и парень медленно пошел к углу улицы, несколько раз повернулся и помахал Тому. Тот проводил его взглядом. Недолго постоял, понурив голову, похожей на большую черную статую в сгущающейся тьме. Выглядело жутковато, прямо скажу. Я сильно обрадовался, когда он, наконец, пошевелился и направился в бар. Я побежал за ним и нагнал прямо около картины. Тут мне пришлось остановиться. Было невозможно смотреть на нее и двигаться одновременно. Законченный рисунок походил на что-то из другого мира. И, сдается мне, так оно и было. Даже не надеюсь описать его, хотя постоянно вижу во сне последние лет 10. Надо было быть там, в ту жаркую летнюю ночь, и знать, что происходит. Иначе любое описание покажется обыкновенным. А тигр был ужасным, невероятно коварным и голодным. Боже! Он выглядел так, словно вылез из самых темных глубин сознания. Боль, ярость, мстительная ненависть, выставленные на всеобщее обозрение. Я стоял там и дрожал на влажном вечернем воздухе. «Мы нарисовали для него картину», — тихо сказал Том. «Да», — кивнул я. «Я уже говорил, что...» В курсе значения слова «катарсис», и вроде тогда понял, о чем Том говорит, но смотреть на это еще дольше мне не хотелось. «Может, пойдем пивка выпьем?» Буря в Томе явно не затихла. Он по-прежнему гудел от эмоций, рвавшихся наружу, но как облака, потихоньку растворявшихся, и я обрадовался. Мы медленно пошли к Джеку. Пропустили по паре бокалов, даже понаблюдали за партией в бильярд. Том выглядел уставшим, но был на взводе, а я расслабился. Часов в 11 большинство стало расходиться по домам, но Том, к моему удивлению, взял еще пиво. Пит, Нед и я остались. Ну и Джек, естественно. Хотя мы и понимали, что по этому поводу скажут нам любимые жены, но рано уходить. Стемнело. И только луна освещала площадь, а огни бара разливали теплый свет перед окнами. Все произошло часов в 12. И с тех пор мы живем совсем не в том мире, в котором выросли. Я рассказываю историю, словно был там один, но мы все хорошо ее помним. Неожиданно снаружи послышался стон. Приглушенный, прерывистый плач, который приближался. Том вскочил на ноги и уставился в окно. Мы выглянули на площадь. Там бежал Билли, и на лице у него виднелась кровь. Некоторые из нас ринулись на помощь, но Том рявкнул, чтобы все сидели смирно. Он сам вышел наружу. Мальчик увидел его, подбежал, и художник укрыл его плащом, прижал к себе. Но обратно не зашел. Стоял там и ждал чего-то. Знаете, о тишине болтают много всякой чуши. Когда есть время, я почитываю романы, а там частенько попадаются фразочки вроде «время застыло» и все в таком духе. Читаешь и думаешь, что за глупости. Но я скажу вам, что в следующую минуту никто из нас не посмел и вздохнуть. Ни ветра, ни единого шороха. Неподвижность и тишина стояли такие, что их можно было потрогать. Казалось, в мире ничего больше не было и уже не будет. Мы почувствовали медленную красную пульсацию жестокости еще до того, как увидели Сэма. А потом он, шатаясь, вышел на площадь, размахивая бутылкой, как флагом, и матерясь, на чем свет стоит. Поначалу мужик не заметил Тома и Билли. Те стояли на противоположной стороне фонтана. Он даже остановился, ощутимо покачиваясь, и принялся орать. Грубые звуки бились о тишину, но не сломали ее, а умерли сами. Громила рванул через площадь. И если есть на свете люди, в мыслях у которых одна смерть, то вот таким был тогда Сэм МакНил. одержимый, будто душу заложил. Я хотел крикнуть Тому, чтобы он валил по-быстрому в бар, но слова застряли в горле. Мы стояли, вцепившись побелевшими костяшками пальцев в барную стойку, и смотрели, разинув рты. Том замер, наблюдая за приближавшимся Сэмом. Он уже почти добрался до того места, где Том обычно рисовал. Возникло ощущение, что мы смотрим в окно на картину, произошедшую в другом месте и в другое время. Чем ближе подходил Макнил, тем больше я за него боялся. В эту самую секунду он неожиданно замер и резко упал вперед, прямо как в мультфильмах. Крик умер в его надорванном горле. Парень уставился на землю перед ним, глаза расширились, а рот стал похож на какой-то глупый круг. Потом он начал вопить. Это был высокий пронзительный крик, почти женский, и от одного факта того, что шел он от такого здоровяка, у меня по спине пробежал холодок ужаса. Сэм принялся биться, будто старался отойти назад, но ни на дюйм не сдвинулся с места. Вопли ужаса сменились агонией. Стало понятно, что же он пытается сделать — убрать ногу. Неожиданно Сэм словно рухнул на колено. Вторая нога беспомощно торчала позади. Он запрокинул голову и заорал в темное небо. Тогда мы увидели его лицо, которое я не забуду до самой смерти. Оно как будто явилось из времен, когда еще не существовало слов, из мира древнейших страхов и детских кошмаров, лицо, которое можно увидеть в зеркале однажды ночью, в полной темноте, и с ужасом понимаешь, что это твое отражение, и бежать уже некуда. Сэм упал плашмя. Его нога словно скрутилась. Он продолжал биться, кричать, цепляться за землю руками, дергаться, сопротивляться. Из-под сорванных ногтей текла кровь. Может, то была игра света или в глазах у меня потемнело. Я слишком перепугался, не мог даже мигнуть, но чем меньше он двигался, тем труднее было его разглядеть. Стало прохладнее, и крики Макнилла вскоре почти слились с порывами ветра. Какое-то время Сэм еще корчился, стонал, а потом раздался ужасающий хрустящий звук, и все. Ни движений, ни звуков. Будто привязанные к одной веревке, головы всех людей в баре одновременно повернулись в сторону Тома. Тот стоял на улице, фалды его пальто хлопали на ветру. Он держал Билли за плечо, и Мэри оказалась рядом с ним. Она рыдала, уткнувшись ему в грудь, а Том держал ее за талию. Не знаю, сколько мы так простояли, но потом все выбежали на улицу. Пит и Нед метнулись к Тому, а мы с Джеком отправились туда, где упал Сэм. Стояли там и смотрели. Теперь мне кажется, что всю жизнь я шел в гору, к этому самому моменту, а теперь спускаюсь. Мы замерли перед меловым рисунком тигра. У меня и сейчас мурашки ползут по коже от воспоминания, в груди точно дыру пробили и залили внутрь галлон холодной воды. Скажу вам только факты. Джек тоже там был, знает, что видел, а чего нет. Мы не увидели Сэма Макнилла. Понимаете? Его там просто не было. Только рисунок тигра пурпурно-зеленого цвета, уже слегка истершийся, а вокруг пасти гораздо больше красного, чем было днем. Уверен, если бы кто-нибудь тогда набрался храбрости и дотронулся до асфальта, почувствовал бы живое тепло. И самое трудное. Я видел рисунок при дневном свете. И Джек видел. Когда его только сделали, тигр был тощим. Клянусь Господом, теперь мы смотрели на очень толстого зверя. Я перевел взгляд на Тома. Он стоял с Мэри и Билли, которые перестали плакать. Мать обнимала сына так крепко, что тот закряхтел, а Том казался спокойным, живым и криво улыбался. Совершенно неожиданно для всех, небо впервые за несколько месяцев раскрылось, и пошел холодный ливень. Под моими ногами цвета стали увядать, а линии размываться. Джек и я наблюдали, пока от тигра не остались лишь лужицы бессмысленной краски, и направились к остальным, стараясь даже краешком глаза не коснуться бутылки, лежавшей на земле. Там мы и замерли все. Под дождем, стоя лицом к лицу и не произнося ни слова. Случилось это 10 лет назад. Мэри, в конце концов, забрала Билли домой. Они даже махнули нам на прощание рукой, прежде чем свернули за угол. Порезы на лице мальчика быстро зажили. Сейчас он вполне хорош собой, напоминает отца и убивает кучу времени на машины. Иногда помогает мне в магазине. Мать его не постарела ни на день. Настоящая красавица. Замуж она больше не выходила, но и так чувствует себя вполне счастливой. Остальные просто пожелали друг другу спокойной ночи. Это все, что мы смогли выжать из себя. Да и что было говорить? Мы пошли домой, к женам. Том коротко мне улыбнулся, прежде чем уйти. Я чуть не побежал за ним, хотел что-то сказать, а вместо этого просто стоял и смотрел, как он уходит. Таким я его и запомнил на всю жизнь. На секунду в глазах художника что-то сверкнуло. Я понял, где-то глубоко внутри этого человека поднялась боль. Том ушел, и с тех пор его никто не видел. Как я уже говорил, прошло 10 лет. Он не появился на площади на утро, не зашел в бар выпить пива. Словно его вообще никогда не было. Только дыра в наших сердцах осталась. Даже смешно, как сильно можно скучать по такому спокойному человеку. Мы по-прежнему все здесь. Джек, Нед, Пит и мальчики. Все как было, только старее и мрачнее. У Пита умерла жена, Нед уволился, а дела совершенно не изменились. Летом приезжают туристы, мы сидим в баре, пьем холодное пиво, болтаем о футболе, семьях и о том, как мир катится ко всем чертям, но иногда придвигаемся поближе друг к другу и вспоминаем ту ночь. Картины, кошек и самого тихого человека в нашей жизни. Думаем, где он сейчас и что делает. Все эти годы Джек держит в холодильнике специальную упаковку пива для Тома, если вдруг тот зайдет и снова сядет с нами за стол. Майкл Маршалл Смит. Рассказ «Человек, который рисовал котов». Читал Александр Дунин.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Часть третья. Земля. Теперь мой час. Земля передо мной почти ногою, почти уснув, темна и горяча лежит. Она моя, моя до боли. Прекрасен мир, как счастлив я, что мог все видеть в нем, все знать в нем в полной воле, как будто я не человек, а Бог. Андрей Танев. «Элли!» — звал меня голос. «Элли! Элли!» Я хотел откликнуться. Хотел сказать, что жив, все слышу. Я, кажется, ослеп, но в остальном все хорошо. Хотел крикнуть я этому голосу. «Я сейчас встану, не зовите меня так отчаянно, мне тяжело!» — думал я. «Оставьте меня в покое!» — молил я молча. Мне казалось тогда, что мысль моя четка. Сейчас, просматривая записи излучений мозга, я вижу, что разум мой еле мерцал. Его озаряло лишь чадное тление бесформенного бреда. Я 10 раз умирал, и 10 раз меня возвращали к жизни, пока я сам, сперва неуверенно, потом все настойчивее не стал цепляться за нее. «Элли!» — взывал ко мне голос. «Элли! Элли!» Он не оставлял меня. В темном внешнем мире ничего не было, кроме голоса. Он и был всем этим миром. Тесный, кричащий, беспокойный мир. И я, наконец, откликнулся на его призыв. Я открыл глаза. Около кровати сидели Ольга и Асима. Они всматривались в меня.
1: «Он приходит в себя», — сказала Ольга шепотом.
0: Я снова закрыл глаза. Я измучился, поднимая броневые плиты век. Мне надо было отдохнуть от усилия. Но во мне надрывался все тот же голос. «Элли! Элли!» — я застонал. «Перестань», — прошептал я, снова раскрывая глаза. Ольга молча плакала. Внешний мир внезапно расширился и замолк. «Друзья», — сказал я и попытался подняться.
1: «Лежи», — сказала Ольга. «Тебе нельзя двигаться, Элли».
0: Но меня охватил страх. Я вспомнил кроваво-красную угрожающую. Мне надо было убедиться, что мы удаляемся от страшного скопления Хи в Персее.
1: «Где мы?» — спросил я. «Сколько времени прошло?»
0: Я услышал, что до звездных скоплений в Персее 3000 светолет, и опять впал в беспамятство. Так началось мое выздоровление. Я учился быть живым. Раскрывать глаза, слушать, отвечать, принимать пищу, постигать ходьбу. Это была нелегкая наука. Много месяцев прошло, пока я стал похожим на остальных. Случилось так, что мне досталось больше всех. Третья гравитационная волна была мощна, однако у других не перемешала ткани и не раздробила кости. Человек 8 потеряли сознание, среди них Леонид. Они пришли в себя, когда звездолет вырвался на простор.
1: «Я тоже лишилась чувств», — сказала Ольга. «Это случилось, когда я увидела, в каком ты состоянии».
0: Мы были в парке. Я сидел в коляске, Ольга стояла рядом. В парке распускалась сирень, наступила третья походная весна, пахла землей. Ольга исхудала, была бледна и кротка. В дни выздоровления я узнал, что она способна часто плакать. Это меня трогало, но не было приятно. Мне хотелось бы видеть не вздрагивающую от страшных воспоминаний, а прежнюю рассудительную, невозмутимо ровную Ольгу, а еще лучше ту, какой она раскрылась на Персее, мужественную, пронзительно проницательную. Я пошутил. Во всяком случае, мы поступили со зловредами весьма зловредно. Думаю, все в этом мерзком скоплении трепещут, что мы можем возвратиться.
1: «Почему ты называешь его мерзким? Разве ты не говорил, что оно красиво? И не все его жители со страхом помышляют о нашем возвращении? У нас там есть друзья. Помнишь неактивные звезды, от которых нас так энергично отбрасывали враги?
0: Значит, галакты населяют эти звезды? Это точно?
1: Ты в этом убедишься сам, когда познакомишься с обработанной мум информацией, и дружеских звезд в Персее больше, чем населенных разрушителями. Другое дело – межзвездный простор. Им, по-видимому, безраздельно владеют они».
0: Я напомнил о сражении с Золотой планетой. «Наши враги так до конца и не знали, на что мы способны, иначе они побоялись бы сближения со звездолетом».
1: «Почему ты вспоминаешь об этом?»
0: «Так вспомнилось».
1: «Ты думаешь, Андрей еще жив? Мы ничего о нем не узнали и не смогли ему помочь. Ты ведь и сам в Персее высказался за возвращение».
0: «Тогда не могли помочь. Поэтому и проголосовал за возвращение».
1: «По-твоему, с тех пор положение изменилось?»
0: Я сделал вид, что устал от разговора. Мне не хотелось раскрывать, что тревожило меня. Пока мы не прибудем на Землю, ничто не будет известно достоверно. Однажды, когда я кое-как ковылял по аллее парка, Леонид сказал, что хочет со мной поговорить. «Здесь или пойдем ко мне?»
2: «Лучше у тебя, чтобы никто не помешал».
1: «В комнате на стене висел график возвращения. Светящаяся линия — наш путь до Земли и ползущая по ней красная точка — звездолет. Красная точка приближалась к концу светящейся линии. 11 месяцев

0: дни и ночи сидела у твоей кровати».
1: «Ну и что же? Какой ты делаешь вывод?» Он бешено впился в меня черными зрачками.
0: «Почему ты не женишься на ней? Почему, Элли?»
1: «Странно слышать от тебя такие советы, Леонид».
0: «Нет!» — крикнул он. «Если ты бесчувственный, нельзя над ней так издеваться! Почему ты молчишь?»
1: Я раздумывал, что ответить. Ни он, ни Ольга не поняли бы того, что совершалось во мне. Они нормальны, а я иной. То, чем я теперь жил, не допускало рядом с собой никакой другой страсти. Я не мог разрешить себе отвлечься даже на маленькую любовь. А Ольга заслуживала любви большой. Спокойным разумом я это понимал. Объяснять это Леониду было напрасно. «Я молчу, потому что ожидал не вопросов, а просьбы от тебя. Такой просьбы, после которой мне осталось бы пожать тебе руку и сказать: ты прав, мне нечего возражать».
0: «Вот как? Ты ожидал просьбы? Тогда ответь, какой просьбы?»
1: «Я ожидал, ты скажешь: Элли, Ольга не замечает, что ты равнодушен к ней, вообще ничего плохого в тебе не замечает. Ей кажется, что в тебе сконцентрированы все человеческие достоинства, разумная и проницательная во всем остальном, в этом одном, в понимании тебя, она глубоко ошибается. Но мы с тобой, Элли, знаем, так я думал, ты мне скажешь, что ты, Элли, человек черствый и недостоин ее. Счастье с тобой ей не откроется, вряд ли ты вообще можешь создать чье-либо счастье. А вот я, Леонид, не знаю иной радости, как быть всегда с ней, помогать ей, принимать ее помощь. И это также и ее счастье, ибо лишь со мной она осуществит лучшее в себе». У Леонида так пылали глаза, что было трудно смотреть на него.
0: «Ты не черствый, Элли. Это, пожалуй, напрасно. Ну хорошо, допустим, я сказал тебе это. Что бы ты ответил?»
1: Я подвел его к стене, где красная точка медленно, тысячекратно превышая световую скорость, ползла по прозрачно светящейся линии. «Через месяц мы прибудем на Ору и там простимся. Ты останешься с Ольгой, я уйду. Вы будете бороздить космические просторы, а мне надо на Землю. Ты даже не подозреваешь, как мне надо на Землю». Он обнял меня и вышел, не сказав больше ни слова.

0: Когда в оптике появилась Ора, шел третий год нашей межзвездной одиссеи. Мы шли в сверхсветовой области, и на Оре нас не видели. Зато мы отлично видели в оптике планету. Правда, это была картина прошлого. Она непрерывно менялась. Прошлое приближалось к настоящему. Если вдуматься, это было странно. Обычно настоящее отодвигается и становится прошлым. Здесь все шло наоборот. Прошлое становилось настоящим. Не долетев до Оры световых суток, пожиратель пространства вынырнул из сверхсветовой области и уже обычным материальным телом продолжал движение. Лишь после этого нас обнаружили. Навстречу помчался кормчий. На нем по-прежнему командовал Алан. Он издалека засыпал нас приветственными депешами. Спрашивал, что было в походе, не отыскали ли мы следов Андре. Об Андре мы ответили сразу, а рассказывать остальное до встречи отказались. Он пригрозил, что уйдет в сверхсветовую невидимость, чтобы скорее добраться. При общем смехе Ольга радировала: «Уходи, все равно будем видеть твое суденышко». Когда звездолеты вышли на параллельный курс, Алан, передав командование помощнику, перебрался к нам. На радостях он перестарался. Даже Леонид охал, выбравшись из его объятий. Для меня одного Алан сделал исключение, как для больного. Зато он расцеловал меня громкими, как выстрел, поцелуями.
1: «Бродяги небесные!» – орал Алан минутой позже. «Куда же вы запропастились на два с лишним годика? Рассказывайте! Рассказывайте! Где? Что? Как?»
0: Мы повели его в клуб. Там собрался весь экипаж. Нас тревожило, как на земле, чем кончился спор Веры и Ромеро. Алан уселся в кресло и оглядел нас сияющими глазами. Он не мог понять глубины наших опасений.
1: «Какой спор? Чепуха! Давно все успокоились. Правда, кое-что было. Митинговали, как добрые наши предки. Ромеро гремел во все уши, сиял во все видеостолбы. Он отстаивал социальные основы с такой страстью, что наворачивалась слеза. Кричал о предках, о потомках, о нас, о разрушителях, о звездожителях. Кстати, Большая тоже высказалась за него. И вот настал день опроса. Хоть и без того каждому было ясно, чем все закончится».
0: Он захохотал. В зале каменела тишина. Мы боялись смотреть друг на друга. Алан так и не осознал, почему мы не прерываем его.
1: «Человечество сошло с ума!» – кричал он. «Это было массовое безумие, говорю вам. Ромеро не поддержали и 0,3%. 99,7% с громом опрокинули его. Большая потребовала уточнения заложенных в нее принципов. Вера назвала это дальнейшим развитием нашего социального строя».

0: и кинулись к Алану и в восторге взметнули его под потолок. Лишь мы, прошедшие тенета Персея и огонь сражения у угрожающей, могли всем сердцем, не одним разумом, понять, как правильно поступило человечество. Когда волнение улеглось, я съехидничал. Ты, конечно, оказался среди тех, кто сохранил разум до конца. Не сомневаюсь, что ты голосовал за Ромеро.
1: «Я?»
0: – удивился Алан.
1: «Ты спятил, Элли! Это же меня обвинил Ромеро, что я поддался безумию. Я не такой оратор, как он, но когда выступал я, Ромеро выключали. Так это было. Камагин с Громаном, а также наш труп, добавили жару в общий огонь. Гибель космонавтов и разрушение планет в Плеядах доводили народ до ярости, а труп летал над толпой и дико ревел архангельским голосом».
0: «Как на Земле космонавты и ангел?» – поинтересовалась Ольга.
1: «Великолепно! Труп как в раю. Только малыши его пугаются. У него шумный полет. Это единственное, что его огорчает. Подростки устраивают с ним гонки на ветках. Ну, он, конечно, отстает. А космонавты переучиваются на штурманов звездолетов и отбиваются от невест. Столько в них влюбилось девушек, страх. Чудесные пареньки. Моложе любого из нас. А ведь 400 с хвостиком лет. По-моему, это и привлекает девушек».
0: Я спросил, какие важные дела начаты на Земле. На это Алан ответил длинной речью. Энтузиазм, охвативший Землю, преобразован в практические действия. Созданы две организации. Одна звездолета-строй устроила базу на Плутоне. Вторую же планета-строй вряд ли можно именовать организацией, ибо половина всего человечества трудится в ней. На зеленой Земле остались лишь старики, дети да труженики земных заводов. Неразберихи и шума пока столько, что у наблюдателя со стороны встали бы волосы дыбом. Да наблюдателей нет, все участники. И каждый в меру способностей вносит свой вклад в общую толчею. Начать с того, что еще нет плана, чем заниматься планетострою. Одно направление, казалось бы, естественнейшее, его уже осуществляют – возведение новых планет вокруг одиноких светил, соседей Солнца. Строительство идет под лозунгами «Покончим с пустыми звездами», «Добьемся наивысшей планетности для звезд нашего района галактики», «У любой звезды планеты для любых условий жизни», «Нежизнеспособная планета – враг», «Найди ее и переоборудуй» и прочее в том же роде. Плакаты с такими изречениями наполняют все населенные планеты, от них нет мочи отбиться. До Альдебарана в одну сторону и за Южный Крест в другую не найти звезды, чтобы на ней не кипела работа. Но уже слышатся голоса, что направление выбрано неудачно. Наметили, мол, дорожку полегче, но малоэффективную. Пробивается мысль не приспосабливаться к природе, а приспосабливать ее к себе. Не возводить роями планеты вокруг готовых звезд, а выстроить особую планетарную область для спектра любых жизненных условий со своими специальными светилами. Конечно, это потрудней, но и поинтересней. Район строительства подобран, окрестности Сириуса и его спутника Белого Карлика, компактный уголок между Орионом и Большим Псом, примерно на 1000 кубопарсеков в объеме. И сюда, на универсально оборудованные планеты, потихоньку собрать звездожителей, кому неудобно дома. Все это пока в стадии эскизных набросков. Командированные еще мотаются из созвездия в созвездие, согласовывая с будущими жильцами условия обитания, размеры шариков, температуры солнц, продолжительность дня и ночи, атмосферу и силу тяжести, жилище и питание.
1: «И хоть дело это до ерунды простое, — орал Алан, — неразбериха внесена и туда. Удивительный мы народ люди, ничего не делаем по-человечески. О том, где начать работы, толдычим месяцами, а потом загорается «давай, давай» и штурмовщина. Космос трещит по швам. Куда ни повернешься, пылевые дымки, дымки, дымки. Залезаем даже в резервацию, будто и пустоты уж не хватает. Страх, что творится на космических трассах. Наш кормчий как-то влетел в область комплексного разрушения. Впереди распадалась ненужная звезда из темных карликов. А по сторонам пространство перерабатывалось в первичную строительную пыль. Куда повернуть, я вас спрашиваю? Время поэтических полетов проходит. Скоро лишь за пределами галактики можно будет разгоняться. Если так пойдет и дальше, я плюну на межзвездные прелести и пойду в планетостроители».
0: Он оглядел нас смеющимися глазами и закончил.
1: «Таковы земные дела, братцы. Выкладывайте теперь, что вы тащите с собой из Персея. Сейчас мы тебе покажем на стереоэкране кое-что интересное», — сказал Леонид.
0: Пока Леонид готовил демонстрацию, я спросил Ольгу. «Почему ты оглядывалась на меня, когда Алан рассказывал о Земле? Ты смотрела на меня так, словно чем-то поражена. Ты сегодня смеялся. Ты впервые за 2 года смеялся, Элли. Ну и что же? Тебе это понравилось или испугало?»
2: «Не знаю сама. Это было странно. Я вдруг увидела, что ты очень переменился, Элли».
0: На Оре я перебрался из одного звездолета в другой. Пожиратель пространства поступал в распоряжение Спыхальского, а на Землю уходил кормчий. За месяцы моей болезни на звездолете изготовили 3 установки для генерирования и приема волн пространства, мало отличающиеся от той, что так честно послужила в Персее. Мы назвали эти механизмы СВП-1, то есть станция волн пространства, модель первая. Одну СВП-1 передали Спыхальскому, вторую предназначили для Плутона, последнюю я везу на Землю. Мне трудно передать восторг Спыхальского, когда он узнал, что это за установки. Нужно, как он, всю жизнь провести в полетах вслепую, а после этого неожиданно прозреть, чтобы понять его состояние. Он расплакался, обнимая нас по очереди. Мне он сказал:
1: «Вас отблагодарю особо. Примите маленький подарок».
0: Такой же живой, как при расставании, розовощекий, с яркими голубыми глазами, он смотрел на меня с ласковым лукавством, как смотрят иногда старики на детей.
1: «Приятно, правда?»
0: Подарком была лента с речью Фиолы. Я ушел в свою комнату, чтобы пережить наедине встречу с Фиолой. Прошедшее окружило меня. На миг показалось ближе настоящего. Фиола яркая и быстрая вспыхнула и зазвучала в сумраке таинственных садов планеты, вращавшейся вокруг Белой Веги. Это была Фиола на родине, не среди чудес, созданных человеком, у себя. «Элли, мой Элли!» — пела и сияла Фиола. «Я жду, ты обещал прилететь, я хочу тебя видеть!» Мне стало грустно и отрадно. Я не мог к ней прилететь, но радовался, что она желала меня увидеть. Потом я спрятал ленту подальше. Нужно было думать не о Веге, а о Земле. Во всей Вселенной сейчас для меня существовало лишь одно притягательное место — крохотная могущественная Земля. Я не был уверен, захочет ли она стать тем, во что я задумал ее превратить. Я записал ответное послание Фиоле и передал Спыхальскому. Он обещал отправить его с первым курьером, что уйдет в созвездие Лиры.
1: «А сами не хотите на Вегу? Неплохая звезда».
0: «Нет», — ответил я, — «мне надо на Землю».
1: «Да, конечно. Вам следует полечиться. А где это сделать лучше, чем на старушке Земле?»
0: И он ничего не понимал во мне. Утром мы взяли курс на Землю. Я не могу припомнить сейчас недели, проведенные на кормчем. Алан из той породы звездопроходцев, которые, доверяя командование автоматом, сами не отходят от них. Мы встречались с ним лишь в столовой. Я часами сидел в парке и дремал в кресле. На Плутоне я задержался на 2 дня. Я не узнал Плутона. В старом проекте мы предусматривали великолепную, не хуже земной, атмосферу, обширные леса, даже океан. Атмосферу успели создать, сады и парки разбили, но лесов и океана не было и в помине. На отведенных им местах тянулись сотни, тысячи километров цехов. Работящая планетка, так мы называли раньше Плутон. Гудящая планета, так следовало бы назвать ее ныне. Ее всю сотрясал грохот механизмов. Даже при извержениях вулканов не бывает такого непрерывного сосредоточенного гула.
1: «Толково, правда?»
0: — крикнул Алан. Мы в авиетках облетали планету.
1: «Признайся, по-честному, не ожидал?»
0: «Нет, конечно. Такой размах».
1: «Главная мастерская Межзвездного Союза. Хочешь взглянуть на новые звездолеты? Они на Южном полюсе, в складе готовой продукции. Между прочим, сырье выгружается у Северного полюса, а потом растекается по всей планете, пока не сконцентрируется снова на выходе в форме готовых галактических кораблей».
0: На Южном полюсе мы летали над территорией, равной Европе. Это и был склад готовой продукции. На тысячи километров тянулись горные хребты звездолетов, Исполинский галактический флот, заканчивающий отделочные работы перед выходом в океан мировой пустоты.
1: «Надо возвращаться», —
0: сказал Алан через некоторое время. «Ты возвращайся, я еще поброжу над планеткой».
1: «Можешь даже кувыркаться над ней. Ты, кажется, любитель этого спорта. На Плутоне смонтирована своя большая, пока на 10 миллионов охранительниц. Ты, как и все астронавты, продублирован в ней».
0: «Вот как? Обязательно воспользуюсь». Я долго кружил над равнинами Плутона. Еще не прошло полных 3 лет, как я расстался с этими местами. Все переменилось здесь. Все. Даже солнце светило иначе, словно им поддали жару. Одно сменяло другое. Утреннее уступало место дневному, дневное отступало перед вечерним, за ним выкатывалось ночное. Когда-то это были разные светила, каждое с особым значением, для работы и для отдыха. Теперь все они сияли одинаково. Круглые сутки стоял день, планета не знала отдыха. Нет, этот грохочущий неистовый Плутон, не знающий сна, нравился мне больше моего прежнего, степенно работающего, степенно отдыхающего. Там была размеренная деятельность, здесь вдохновение. Я погнал авиетку на максимальной скорости. Горные пики звездолетов откатывались назад и рушились на горизонт. Мне хорошо думается на ветру. Я размышлял не о Плутоне, а о Земле.
2: Я уже не страшился встречи с землей после того, что увидел здесь. А перед возвращением я остановил авиетку в воздухе и, закрыв глаза, весь наполнился гулом планеты. Я слушал старинную музыку, любил перед сном отдаться индивидуальным под настроение мелодиям, терпеливо снес гармонию звездных сфер Андре. Но ничего подобного тому, что вызывал во мне грохот этой космической мастерской, еще не испытывал. Наконец-то я изведал настоящую гармонию звездных сфер. Она будоражила. Мне хотелось в ответ тяжкому, как мир, грохоту совершить что-либо достойное его, огромное, пронзительно светлое. И, удаляясь от Плутона, я долго еще слышал, мысленно, конечно, вдохновенный гул.

0: Я обо всем размышлял, воображая встречу с землей, только не о том, что встреча будет торжественной. Я поспешил возвратиться раньше своих товарищей и поплатился за это. Если не весь предназначенный нам общий почет, то значительная часть его досталась мне одному. Начиная от Марса, наш звездолет сопровождала флотилия космического эскорта. Я не буду описывать сцену на космодроме, ее передали на все планеты Солнечной системы. 3 часа я кланялся, пожимал руки, взмахивал шляпой и очень устал. Лишь дома на Зеленом проспекте в окружении друзей я вздохнул с облегчением. «Такое впечатление, будто обворовал товарищей», — пожаловался я. «Знал бы, ни за что не прилетел бы один».
1: «Они будут довольны своей встречей», — утешила меня Вера. «А тебя приветствовали не только как члена экипажа, но и особо. Должна тебя порадовать. Твой проект переоборудования Земли в главное ухо, голос и глаз космоса принят».
0: Озадаченный я не нашел слов. Я еще ни с кем не делился своими мыслями.
1: «Вдалеке от Земли ты позабыл о порядках на Земле», — сказала Вера, улыбаясь. «Разве тебе не говорили, что на Плутоне смонтирована государственная машина? Ты прогуливался над планетой, а хранительница фиксировала твои мысли. Они оказались настолько важными, что она немедленно передала их на Землю, а Большая тоже незамедлительно довела их до сведения каждого. Ты лишь усаживался на Плутоне в звездолет, а люди уже спорили, прав ты или не прав. Но перед тем, как будем осуществлять проект, тебе придется подлечиться. Здоровье твое внушает опасения медицинской машине».
0: Мне мое здоровье опасений не внушало. Встреча с друзьями и известие о принятии проекта были лучше любого лекарства. Большая комната Веры едва вместила всех собравшихся. Особенную тесноту создавал труп. На космодроме он вместе с нами влез в автобус. Он знал уже, что за этими машинами ангелам не угнаться. Зато он наотрез отказался от лифта и объявил, что самостоятельно взлетит на 79-й этаж. Признаться, я не поверил. В трубе килограммов 100, а высота все же около 300 метров. Но он взлетел. Он отдыхал сперва на каждом 12-м этаже, в садах, потом на верандах каждого 5-го, но одолел высоту. Он вспотел и был горд необыкновенно. Он понемногу вписывается в наши земные обычаи, но прочерчивает в них свою особую колею. Лусин в нем души не чает. Ради труба Лусин забросил идею птицеголового бога. Все же земные жилища, особенно женские комнаты, не приспособлены для ангелов. Труб и сам понимал, что летать здесь немыслимо, и старался не давать воли чувству. Но даже когда он делал шаг или просто поводил крыльями, обязательно что-нибудь летело на пол. Среди гостей была Жанна с Олегом. Этот хорошенький мальчишка, живой, с умными глазами, очень похож на своего отца. Мне показалось, что я вижу маленького Андре. Я 100 раз репетировал в уме встречу с Жанной. Повторял про себя слова, какие скажу. Думал, какое у меня должно быть выражение лица. Я все забыл. И слова, и мины. Она положила голову мне на плечо, тихо плакала, я молча обнимал ее. Потом я пробормотал. «Поверь, еще не все пропало, Жанна». Она взглянула таким отчаянным взглядом, что лишь собрав всю волю, я смог его вынести. Оставив Олега гостям, мы с Жанной удалились в мою комнату. Жанна села на диван, я пододвинул кресло. Я с волнением вглядывался в нее. Она очень переменилась. В ней мало что осталось от кокетливой, хорошенькой, довольно легкомысленной женщины, какую я знал. Со мной разговаривал серьезный, глубоко чувствующий, еще не перестрадавший свое горе человек.
1: «Я все знаю об Андре», — сказала Жанна. «Каждый день я слушаю его голос, его прощание со мной и Олегом перед нападением головоглазов. И я знаю, что вы сделали все возможное, чтобы вызволить его или хотя бы отыскать его следы. Я знаю, что он кричал «Элли», а не «Жанна» перед гибелью».
0: «Перед исчезновением, Жанна, Андре не погиб. Оттого он и звал меня, а не тебя. Он попал в беду, но смерть ему не грозила. Он и не собирался прощаться с жизнью».
1: «Почему ты так думаешь? Он ведь в руках врагов».
0: Она не верила мне. Никто, кроме меня, не верил, что Андре жив. С другими я мог не считаться, но ее должен был убедить. Именно поэтому, Жанна, он был жив, когда они полностью овладели им. Ромеро, очевидно, говорил тебе, что мы слышали его призывы, уже не видя его.
1: «Да, говорил. Ромеро думает, что Андре мертв».
0: «Послушай теперь меня, а не Ромеро. Если бы они хотели убить его, они убили бы сразу, а не боролись с ним, чтобы взять живьем. Он единственный представитель их новых врагов. Да они трястись должны над ним, а не уничтожать его. Я уверен, за здоровьем его следят внимательнее, чем ты сама следила бы на Земле».
1: «Вы уничтожили 4 вражеских крейсера. Андре мог быть на любом из них».
0: «Он не мог быть ни на одном из них.
1: Они бы не подвергли единственного своего пленника превратностям боя. Они могли рассчитывать на победу, но не на то, что не будет потерь. И они, разумеется, упрятали Андре подальше от сражения. Сам бы я так и поступил на их месте. У меня нет оснований считать, что наши враги глупее меня».
2: «А разве о гибели Андре не говорит то, что разрушитель ничего не...» «Ты меня понимаешь, Элли?» «Ромеро считает, что враги могли выпытать у него все тайны, но наших тайн они так и не узнали. Это ведь правда?»
1: Я схватил испуганную Жанну за плечи, заглянул ей в глаза. «Ты любила Андре», — сказал я шепотом. «Ты была ему ближе нас, Жанна. Как же ты смеешь так говорить о нем? Неужели ты так слепа, что собственного мужа не разглядела? Ромеро должен услышать от тебя, каков Андре, а не ты прислушиваться к Ромеро». Она снова заплакала. Я в волнении ходил по комнате. Мне самому хотелось заплакать. Я ловил себя на том же скрытом в глубине души страхе за слабость Андре. Я не знал, насколько мы, его друзья, способны на муки, но что он меньше всех нас способен на них, знал. Справившись со слезами, Жанна сказала:
2: «Все так перепутано во мне, Элли. Если бы не Олег, я не пережила бы такое несчастье. Я ведь серьезно думала, стоит ли мне самой жить, когда узнала о смерти Андре».
1: «Исчезновение, Жанна».
2: «Да, исчезновение. Разве я сказала по-другому? Но если, как ты говоришь, он исчез, а не погиб, то есть ли какой-либо шанс вызволить его из плена?»
1: «Во всяком случае, будем пытаться. Одно могу утверждать с уверенностью: когда придет время возвращаться в скопление Персея, не будет там ни одной планетки, которую бы мы не обшарили». Она поднялась.
2: «Нам с Олегом пора домой. Спасибо тебе, Элли. Ты всегда был верным другом Андре, я даже иногда ревновала его к тебе, но сейчас, после его гибели...»
1: «Исчезновение!» — сказал я с яростью. «Исчезновение, Жанна!» Она глядела на меня с испугом.
2: «Я не узнаю тебя, Элли. Ты стал другим. Временами я тебя боюсь».
1: Я через силу улыбнулся. «Тебе-то, во всяком случае, нечего меня бояться». После ухода гостей мы остались с Верой одни. Я сидел в ее комнате. Вера ходила от двери к окну. Это ее обычный маршрут. Долгие, часами, блуждания и повороты взад и вперед, взад и вперед. Иногда она останавливалась у окна, запрокидывая голову, забрасывая руки на затылок, и молчаливо смотрела на город. Все это я видел тысячи раз. Все повторилось. Все стало иным. Иной была Вера, иным был я. Она была такой же красивой, может, еще красивее, но красотой, не похожей на прежнюю. Вера достигла переломного возраста женщины, расцвета перед опаданием. Нелегко ей дались эти годы. «Вера», — сказал я, — «вы не помирились с Павлом?»
2: «Мы и не ссорились. Просто обнаружили, что чужие друг другу».
1: Он не хотел разрыва, насколько я помню.
2: «Разве я хотела? Разрыв произошел независимо от желаний».
1: «Тебе это тяжело, Вера?»
2: «Мне было бы тяжелее, если бы я поддерживала отношения, ставшие лживыми».
1: «А Павел? Чувства его не изменились?»
2: «Чувства, чувства, Элли, гордость — вот главное из чувств Ромеро. Думаю, его больше терзает унижение отвергнутого поклонника, чем разбитая любовь. Поговорим о другом», — сказала Вера. «Большая так разъяснила твой план. Раньше превратить Землю в исполинскую станцию волн пространства, а потом лишь ввязываться в серьезные баталии».
1: «Совершенно верно».
2: «Мы построили большой галактический флот», — задумчиво сказала Вера. «Ты видел корабли на Плутоне, каждый сильнее целой флотилии пожирателей пространства, и есть уже решение двинуть этот флот в Персей. Теперь, с осуществлением твоего проекта, экспедиция будет задержана».
1: «Не задержана, а как следует подготовлена. Не забывай, что противники наши ныне знают наше могущество, и они не теряют даром времени, Вера».
2: «Поэтому все так горячо поддержали тебя. Ты очень хорошо спланировал войну. Остается спланировать мир».
1: «Это одно и то же, Вера. Война завершится победой, победа начинает мир».
2: «Война сама по себе не решает большие проблемы».
1: «По-твоему, это не решение сразить разрушителей, превратить в прах их военную мощь?»
2: «Начало решения – исходный пункт, не больше. Подлинное решение будет, когда приобщим противников к мирной жизни».
1: «Ты с ума сошла.
2: Мирно возделывающие поля невидимки? Ты надеешься на успех переговоров с этими исчадиями ада?» «Если бы я надеялась на успех переговоров, я не ратовала бы за боевой флот. Я не хуже тебя понимаю, что обращаться к разрушителям с уговорами бессмысленно. Их надо сразить».
1: «И всех истребить, Вера».
2: «Это попросту неосуществимо, Элли. Где взять гарантии, что отдельные их корабли не удерут в другие звездные края, и там враги не усовершенствуются, что уже сейчас в центре галактики нет их колоний? 100 миллиардов звезд в одной нашей галактике. Неужели ты собираешься все их исследовать, так сказать, на зловредность? А ведь за пределами нашей миллиарды иных галактик. Ты поручишься, что туда не проникли наши враги?»
1: «Они могут быть везде. Речь о том, чтобы истребить их в скоплениях Персея.
2: То есть выиграть одно сражение, и после этого, возможно, ввязаться в бесконечную истребительную войну? Одолеть в одной так называемой решающей битве и оставить потомкам в наследство вечную опасность всеобщего уничтожения? Нет, как хочешь, Элли, разума тут немного».
1: Слушая ее, я перенесся мыслью в Персей. Я снова увидел золотую планету. Чем-то она напоминала Плутон, такая же космическая мастерская. А если на ней не изготавливались звездолеты, то зато она меняла кривизну космоса. Умела сворачивать его просторы в вещество. Не покоилась в пространстве, как наши планеты, а командовала им.
3: Сколько тысяч таких планет против одного Плутона? И на всех кипит работа. Проклятые враги стараются перенять наше умение распылять вещество в ничто. Как мы переняли у них умение менять плотность этого мирового ничто. Они спешат. Что если навстречу нашему флоту грянут заново созданные аннигиляторы вещества?
2: «Пока у нас большое преимущество перед ними», — сказала Вера. «И надо торопиться его использовать».
1: «Ты сказала, что победа в войне лишь начало?»
2: «Да, начало. Сперва мы силой заставим их прекратить свои зверства, а затем понемногу втянем в ассоциацию разумных и свободных существ галактики. Ты сам говорил, что они трудолюбивы и отважны. Технические их достижения огромны. Разве не упрек будет нам, если мы такой народ навсегда отстраним от мирового сотрудничества?»
1: «Я не вижу путей к сотрудничеству с ними».
2: «Вчера ты не видел их самих. Если бы мы сразу могли увидеть все, то не было бы развития. Между прочим, я не верю в преступления, совершаемые из любви ко злу. Если разрушители стали преступниками, то значит им выгодны их преступления. Вот причина».
1: «Ты собираешься найти иной способ удовлетворить нужды врагов?»
2: «Вспомни. Человечество долго жило за счет других существ. По земле бродили стада коров и баранов, сновали куры и утки, их вели на убой, чтобы человек имел мясо. Синтетическое мясо наших заводов вкуснее животного, синтетическое молоко ароматнее коровьего. Исчезла нужда в продуктах живых организмов. Никто не разводит животных на убой. Нет ли похожего на это и у разрушителей? Они стали на путь угнетения соседей, потому что нашли легкий способ удовлетворения потребностей. Может, мы откроем новые пути их удовлетворения, если, конечно, эти потребности жизненно необходимы?»
1: «Мне кажется, ты рассуждением о потребностях в какой-то степени оправдываешь их злодеяния».
2: «Ничуть. Понять не значит оправдать. Можно понять и осудить. От того, что раб приносит хозяину пользу, рабство не становится морально чистым. У зла есть верхушка и корни. Если срубить верхушку, не выкорчевывая корней, от них могут пойти новые побеги. Мы силой заставим разрушителей смириться, освободим их невольников, срубим верхушку возвращенного ими зла. А затем надо покончить с самой возможностью возникновения зла. А для этого разберемся, какие корни его питали. Если враги используют ткани живых организмов для собственной жизнедеятельности, они смогут заняться производством синтетических тканей. Мы охотно поможем им в этом».
1: «Одно скажу. Превращение чертей в ангелов – дело непростое».
2: «Как и обучение ангелов человеческому образу жизни. Однако мы должны этим заняться».
1: «Вряд ли при нашей жизни мы увидим результаты».
2: «Пусть видят внуки. Ради этого стоит постараться».
1: Я пошел к себе и разделся. Вспыхнул видеостолб. Ромеро опирался на трость посреди комнаты.
3: «Поздравляю с благополучным возвращением, дорогой друг. Не вставайте. Я отлично вижу вас и в кровати. А пожать друг другу руки мы все равно не сумеем. Окажите честь встретиться со мной завтра».
1: «С удовольствием».
3: «В таком случае к обеду. Посидим вместе за столом, как в старые времена. Кстати, вы не обиделись, что я не явился встретить вас? Вы понимаете, среди встречающих были особы...»
1: «Понимаю, Павел. Завтра к обеду я буду у вас». Он исчез.
4: Радио «Фантастики».

0: Да чего же она была прекрасна, милая зеленая земля. Я все утро бродил по улицам столицы, поднимался над грядами ее домов, выбирался в окрестные поля и парки, выкупался в канале. Мальчишки из соседнего интерната с молчаливым уважением следили, как я вылезал. Стоял октябрь. Нужно затеряться на 3 года в космических просторах, чтобы ощутить, как хорошо дома. Я присел в скверике на площади. Напротив стоял дом с навесом над первыми этажами. Под этим навесом в последний приезд в столицу я прятался от дождя. Я вспомнил незнакомую девушку с высокой шеей и широкими бровями, Мэри Глан. Мы с ней тогда стояли рядом, и она издевалась надо мной. Что с этой строптивой Мэри? Столица ли она? Умчалась, как все, куда-нибудь на новостройку? Кто-то сел на скамейку. Вначале я не обращал внимания на соседа, потом повернулся. На скамейке сидела Мэри Глан. «Здравствуйте, Элли», — сказала она. «Ведь вас зовут Элли Гамазин?»
1: «Здравствуйте», — ответил я.
0: «Да, я Элли Гамазин, а вас, если не ошибаюсь, зовут Мэри Глан». Она спокойно кивнула головой.
1: «Какое совпадение», — сказал я. «Представьте себе, я только что думал о вас, и вот вы появляетесь».
0: «Вы считаете это совпадением? Просто я попросила охранительницу навести вас на мысли обо мне».
1: Мне стало смешно и досадно. В странствиях я успел забыть, что на земле командуют охранительницы. Если и было чудо, что я думал о Мэри, то чудо обыденное, технически подготовленное. Еще деды потрудились, чтобы оно стало легко осуществимым.
0: «Итак, вы хотели меня увидеть, Мэри?» «Я все же настаиваю на своем. Я тоже поинтересовался, где вы. Что же мы скажем друг другу теперь, когда желания наши осуществились?» Она не торопилась с ответом. Впоследствии я узнал, что до нее не вдруг доходит, чего от нее ждут. Пока она раздумывала, я разглядывал ее. Я помнил ее некрасивой, но она была скорее хорошенькой, чем некрасивой. Единственным, что не вязалось с ее тонким лицом, были широкие брови, но они нависали над такими темными задумчивыми глазами, что несоответствие пропадало. И при первой встрече я запомнил, что глаза у нее темные, но мне показалось тогда, что они темные от гнева.
2: «Я виновата перед вами», — сказала Мэри. «Не знаю, почему я была с вами груба в Каире и на этой площади. Я решила, извинюсь, когда встретимся. Но вы улетели на Ору, а после в Плеяды и Персей, а теперь вы вернулись, и я извинилась».
1: Она встала, но я задержал ее. Мне захотелось пошутить.
0: «А знаете ли, что перед отлетом я запрашивал справочную о нашей взаимной пригодности?»
1: Мэри решительно не хотела смущаться.
2: «Да, знаю. Я знаю также и то, что мы ни с какой стороны не подходим друг для друга. Всего доброго, Элли».
1: Я больше не решился задерживать ее. Я сидел на скамейке и смотрел ей вслед. О справочной она соврала. Охранительницы не выдают личных тайн. Потом я сообразил, что Мэри, очевидно, тоже запрашивала обо мне и потому знает, как мало у нас соответствия. Она для того и удалилась, чтобы я последующими вопросами не выведал ее маленького секрета. Мне было жалко, что она ушла.
3: «Вы не забыли, что вас ждет друг?» — сказала охранительница голосом старика.
1: Вызванная авиетка появилась немедленно.
4: «Я хотел лететь вам навстречу», — сказал Ромеро, сердечно обнимая меня. «Справочная доложила, что вы замечтались на одной из площадей. Куда же мы с вами, юный многострадальный Одиссей? До обеда еще 2 часа, если, конечно, вы не желаете подкрепиться пораньше».
1: Он держался так непринужденно, словно у нас никогда не было споров. Я охотно поддержал этот тон. «Пойдемте на гребень Центрального кольца, оттуда великолепнейший вид на столицу».
4: «Отлично. Любоваться столицей я готов ежедневно. Сегодня, к тому же, ясный день».
1: Пока мы поднимались на крышу, я украдкой присматривался к Павлу. Все мои знакомые стали иными, я еще не привык к их новому виду.
4: «Давненько мы не виделись», — сказал Ромеро, улыбаясь.
1: «Всего 2,5 года».
4: «Нет, мой друг, целую эпоху. Мы простились в одном социальном времени, повстречались в другом. Счет времени правильнее вести по событиям, а не на часы».
1: «Событий произошло много».
4: «Произошла революция, друг мой. А если власть не перешла из рук одного класса к другому, как совершалось у предков, так лишь потому, что давно не существует классов. Это, впрочем, не умаляет совершившегося переворота».
1: «Вы это называете переворотом?»
4: «Вы считаете меня неправым. До сих пор мы жили лишь для себя. А попробуй ныне осуществить что-нибудь полезное одному человечеству. Большая еще поразмыслит, не повредит ли это народам, которых мы надумали опекать».
1: Я понимал, что он не столько вызывает меня на спор, сколько отделывается от накопившейся горечи. «Я бы это назвал по-иному, Павел.
0: Просто человечество настолько развилось, что среди прочих его потребностей появились и такие, как помощь иным народам.
4: «Оставим это», — сказал он. «Я не собираюсь никого переубеждать. Кстати, для дружеского осведомления, когда недавно Большая объявила о ваших открытиях в Персее, я, как и все, с честной душой проголосовал за ошеломляющий проект покончить с последними остатками самостоятельности Земли».
0: Разговор этот шел уже на крыше сотого этажа. Столица была до того красива, что захватывала дух. С высот центрального кольца она видна вся. День был пронзительно ясный. В такие осенние дни голубеют и становятся близкими дали. Я тысячу раз ходил и бегал по крыше. Зимой я пробегал на лыжах всю 30-километровую магистраль, проложенную на вершине центрального кольца. Летом прошагивал ее пешком. Все здесь было видено и перевидено, а я оглядывался с чувством, что впервые по-настоящему вижу столицу. Я не уставал поворачивать голову вправо и влево. Я восхищался, каждый раз заново открывая это, простотой плана великого города. Три кольца прорезают 24 магистрали, от музейного города наружу. Красочные, неповторимо своеобразные улицы. Вот и все. Вся столица исчерпывается переплетением трех колец и 24 радиусов, проложенных сквозь кольца. «Вечный город», — сказал я. «Он простоит тысячелетия после нас, как памятник наших помыслов и дел».
4: «Умирающий город», — отозвался Ромеро. «Если хотите, это единственный город на Земле, который начал умирать, еще не родившись. Он не дожил до самого себя».
0: Я знал, что ради красного словца Ромеро себя не пожалеет. Но отзыв о столице покоробил меня. Ромеро удивился.
4: «Вы не знаете истории столицы?»
0: «Это был первый город, построенный после объединения».
4: «Это, разумеется, существенно. Но кроме существенного, в любом знании есть и интересные пустячки. Об одном из таких, если угодно, пустячков, я расскажу вам».
0: «Вскоре после объединения, — сказал он, — были начаты поиски всего выдающегося, что талантливые люди придумали в прежнюю эпоху и чего тогда нельзя было осуществить. Это относилось к проектам машин, переделке природы, большим строительным работам и прочему, а среди прочего к архитектурным замыслам. Была обнаружена тетрадь рисунков давно к тому времени умершего Бориса Ланда, архитектора, проектировавшего жилые здания и стадионы. Борис, по-видимому, был из тех, кого тогда называли талантливый неудачник. Днем он разрабатывал стандартное жилье, а ночью на бумаге возводил невоздвигаемые города. Среди его ярких фантазий был и город на 200 тысяч человек, один высотный дом, окруженный парком. Город-дом, неосуществимый при жизни Бориса, легко мог быть исполнен средствами нового века. И хотя тогда уже было ясно, что города-гиганты свое отжили, человечество постановило воздвигнуть столицу как город-памятник и город-труженик, последний из концентрированных городов Земли, первый, воплотивший в себе все удобства, затребованные людьми. Внутри кольцевых зданий разместились заводы и склады, там же пролегали городские шоссе, а снаружи поднимались террасами жилые массивы, их разделяли парки. Таков был осуществленный проект. И достоинства проекта вскоре стали его недостатками. Раньше другого оказались ненужными великолепные шоссе, проложенные внутри зданий на каждом 20-м этаже. Возникли центральные машины безопасности с охранительницами, и умерли электромобили и троллейбусы. Никто не хотел катить по шоссе, когда можно безопасно нестись в воздухе. Жизнь и толчия, по идее навеки упрятанные в роскошные, как дворцы, туннели, вновь исторглись наружу. А затем стали отмирать заводы. Их автоматизировали настолько, что на километрах конвейерных линий не встречалось человека. Создавая в недрах зданий цеха, предполагали сократить путь рабочего от жилья до работы, но сам рабочий стал не нужен. Зачем сохранять завод в близости от жилья? Цеха без людей стали возводить в пустынях. Столица сегодня зияет кавернами. Три четверти ее объемов не могут быть использованы. В первый же месяц набора на новостройки космоса столицу покинуло три четверти жителей. Пока это еще большой город. Скоро это будет пустой город, а немного погодя, ненужный. Мы остановились у перил. Внизу простирался парк. Из багрянца, увидавших кленов, лип и дубов, вздымался гребень внутреннего кольца. Столица была не только большой город. Она была прекрасна. Прекраснейший из городов, созданных людьми. «А вы, Павел, вы тоже собираетесь покинуть столицу, ненужный город?»
4: «Я? С чего вы взяли, высокомудрый друг? Я родился в столице и здесь отдам концы», употребляя это древнее морское выражение. «Как вам, вероятно, известно, я занимаюсь историей. До сих пор наука эта была достаточно отвлеченной, чтобы не сказать праздной. После совершенного вашей сестрой социального переворота положение изменилось и в этой области.
5: Мы подбираем теперь информацию о нашей культуре и технических достижениях и переводим ее на языки новых друзей. Нужно же поднимать уважаемых звездных собратьев до человеческой культуры, а делать это удобнее всего в столице. Здесь сконцентрирована наша мудрость. Пойдемте обедать, дорогой Элли.
0: Еще один вопрос, Павел, и мы отправимся. Вы сказали, что проголосовали за мой проект превращения Земли в космический генератор волн пространства. Почему вы это сделали? Вы, конечно, отдавали себе отчет, что Земля тем самым становится непосредственно на службу всему Межзвездному Союзу.
5: Как вам сказать? Надоело плыть против течения. Почему и мне не побезумствовать, раз все кругом посходили с ума?
0: От вас я ожидаю ответа посерьезней, Павел.
5: Вот как? Посерьезней? Тогда получайте другой ответ. В вашем проекте одно меня подкупило сразу – размах. Раз уж мы ввязались в большую войну, несмотря на мои предупреждения, так надо вести ее по большому счету. Не думайте, что я мещанин, боящийся всего, что за околицей. Превратить Землю в командную точку галактики, в исполинский глаз, обыскивающий отдаленнейшие звездные уголки, в эдакое галактическое ухо, четко улавливающее гармонию звездных сфер – нет. Это, знаете ли, внушительно.
0: «Вот и прекрасно», — сказал я весело. «Думаю, мы найдем с вами общий язык и в остальном». «Нет, Павел, столица не умерла, вы ее рано хороните. Я попрошу у Большого Совета, чтоб именно в ней разместили экспериментальную станцию волн пространства. Скоро кавернам в ее теле придет конец». Ромеро снял шляпу и церемонно поклонился, показывая, что у него не хватает слов выразить свое восхищение. На позы он мастер. «Дни не шли, а летели». Я вставал на рассвете и не успевал оглянуться, дня уже не было. Я торопился, вся Земля торопилась. Большой галактический флот, покинув Плутон, сконцентрировался у Оры. Корабли ждали сверхдальних локаторов. Без этого теперь нечего было и думать выпускать их в космические просторы. Я наблюдал за проектированием гигантской станции волн пространства СВП-3 и руководил выпуском установок для звездолетов, названных нами СВП-2. Это уже была не та станция СВП-1, что так честно послужила нам в Персее. Она годилась лишь для прощупывания близкого пространства, в рейсы с Солнца на Сириус и звезды Центавра, не дальше. Недаром, отдаляясь от Персея, мы быстро потеряли связь с галактами. Зато модель СВП-2 легко локировала объекты в 100 светогодах. Снабженные такими механизмами, звездолеты уже не теряли связи друг с другом, даже отдаляясь на расстояние веги от Солнца. И они уже не страшились нападения из невидимости. Кроме того, установки СВП-2 могли переговариваться с более мощными станциями и далеко за этими пределами. Именно такую, сверхмощную станцию СВП-3 мы и возводили сейчас на Земле. Здесь создавался величайший глаз и ухо Вселенной. СВП-3, по расчету, должна была действовать в радиусе 10 тысяч светолет. До центра галактики, скрытого в созвездиях Стрельца и Змееносца, мы не доставали, тем более не доставали до внешних галактик. Но звездные скопления в Персее, Геады, Плеяды, гиганты Ригель и Бетельгейзе, все эти далекие светила нашего звездного мира попадали в зону действия. В этой работе было сделано лишь два перерыва. Первый, когда на Землю вернулся экипаж пожирателя пространства, Ольге и ее товарищам прием был устроен намного торжественнее, чем незадолго до этого мне. Земля неделю ликовала, два дня на ликование пришлось потратить и мне. А второй перерыв произошел, когда мои товарищи улетали на Ору. Вера, Лусин, с трубом, конечно, и многие другие.
2: «Надеюсь, ты недолго останешься на Земле», — сказала Вера перед прощанием. «Без тебя даже как-то неловко отправляться в дальние экспедиции».
0: Я усмехнулся и показал на своего помощника, Альберта Бычахова, вместе со мной приехавшего на космодром. Альберт, беловолосый, веселый человек, руководил монтажом. «Он меня держит, Вера. Пока он не высветит все закоулки в Персее, нечего и думать мне покидать Землю». После прощания с друзьями мне захотелось пройти по пустынным проспектам. Я отпустил Авиетку. Осень в столице всегда хороша. Хотя управление земной оси расписывает свою власть над климатом и действительно выдает по графику ясные дни и дожди, ураганные ветры и дремотную тишь, морозы и оттепели, власть у него лишь на подобные грубые явления, а не на оттенки. В них же главная прелесть.
2: «Завтра с 10 до 14 часов выпадет 47 миллиметров осадков, потом будет солнце и тишь».
0: Сколько раз я слышал подобные объявления. Но что-то ни разу мне не попадалась такая сводка. Этой осенью яркость листьев на кленах превысит среднегодовую на 18%, а дали будут прозрачнее на 24%. Журавлиное же курлыканье прозвучит особенно призывно. Если вдуматься, мы лишь кое-как справляемся со стихийной силой природы, но красота ее не в наших руках.
1: она создается сама. Я шел по аллее Звездного проспекта и радовался, что кругом прекрасно. Низко нависало забитое облаками небо, ветер шумел в деревьях и кустах, ветви взмывали и рушились. А если ударял резкий порыв, тонкими голосами заплетаясь, заговаривала трава. На повороте аллеи, чуть ли не нос к носу, я столкнулся с Ромеро и Мэри. От неожиданности я остановился. А когда, спохватившись, хотел пойти дальше, остановились они.
5: «Как здоровье, друг мой?» — спросил Ромеро. «Вид у вас неплохой».
1: «Суть тоже. Никогда не чувствовал себя так хорошо. Простите, я тороплюсь».
5: «Идите, Элли»,
1: — разрешил Ромеро, приветственно приподняв трость.
5: «Вы всегда были твердокаменно аккуратны».
1: Я успел услышать, как Мэри сказала. «Элли мог бы составить компанию для той экскурсии. Как, по-вашему, Павел?» Что ответил Ромеро, я не разобрал. «Экскурсии я не терплю со школы, когда нас пичкали ими. Меня удивило лишь, что Мэри назвала Ромеро Павлом. Я долго гулял по Звездному проспекту. В аллеях все так же шумели липы, глухо бормотали дубы, несильный ветер трепал листву, как волосы. Я думал о разных событиях. Одна мысль неторопливо сменяла другую. Ничего нет странного, что Ромеро знаком с Мэри. Он покидал Землю всего на год, остальное время провел в столице. Будем надеяться, что с Мэри он будет счастливее, чем с Верой. Нужно ли сообщать Вере о новой привязанности Ромеро? Очень возможно, что Вера огорчится. Вера уже далеко, в иных мирах. Потом эти мысли отошли от меня, и я снова стал размышлять о своей работе, о быстродействующей связи со звездолетами, уходящими в далекие рейсы. Как и Ольга когда-то, я мечтал о диспетчерских планетах, созданных на галактических трассах. Я видел темные точки, насаженные в космосе, и говорил с ними. Я снова был звездопроходцем в командирском зале. «Алло, девушка, вы Н-171? В 13-й раз вызываю, нельзя же так? Я звездолет ВК-44. Сообщите, сколько до Дзета Скорпиона? У нас что-то забарахлили параллаксометры и интеграторы пути».
2: «Я Н-171», — шептал я себе. «Не нервничайте, звездолет ВК-44, вы не один в космосе. До Дзета Скорпиона от вас 113 парсеков. Вам надо прибавить ходу, чтобы уложиться в расписание. Делаю замечание. С неисправными приборами не отправляются в рейс. В следующий раз сниму с полета».
1: Я был счастлив от того, что придумал суровую отповедь себе от незнакомой девушки на диспетчерской планете Н-171. Потом, устав, я присел на скамейку и снова вскочил. Идти домой по-прежнему не хотелось. Я запросил у справочной информацию о сценических представлениях. В стереотеатрах шла смешанная программа. Театр классики показывал Еврипида, Аристофана, Шекспира, Мольера, Турнеску, Мазовского, Сурикова, Джеппера. В каждом из 18 своих залов по 2 пьесы в день. В театре комедии шел водевиль «Три страшных дня» космонавта Гриши Турчининова. Вещица отнюдь не свежая, и злая сатира Генрих Бриллинг играет в бильярд на планете ДП-88. В концертных залах обещали Баха и Мясоедова. «Три дуба» и «Шопена». Я выбрал стереотеатр. Это старейший из театров столицы. Там гордятся приверженностью к древности. Вот уже 2 века до него не доходят новые веяния. Стариной пахнуло уже в вестибюле. Сдав пальто роботу, я попал под радиационный душ, вызывающий благодушное настроение. Нехитрая гарантия, что любая программа понравится. Второй робот спросил, желаю ли я привычное место или то, где объективно мне лучше всего любоваться представлением. Я сказал, что привычных мест у меня нет, пусть будет то, что мне больше подходит. Он проводил меня в 13-й ряд к 5-му креслу, по дороге попросив заказать температуру, влажность и запахи микроклимата моего места. Я заказал 18 градусов, 70% влажность, легкий ветерок и запахи свежескошенного луга, нагретого солнцем. Эти наивные удобства, так радовавшие предков, скорее забавляли, чем ублажали. А древние роботы, 200 лет назад вышедшие из моды, просто развеселили. Девиз стереотеатра – представление начинается с входной двери. Сегодня шла драма «Встреча на белом карлике», а перед ней показали Ору. Я увидел себя и друзей в момент, когда мы высаживались. Сперва появился кормчий, за ним пожиратель пространства. Один за другим мы вылезали из корабля, а нас встречал, помахивая рукой, седой Мартын Спыхальский. На небе засветилось неутомимое солнце Оры. Гостиницы раскрывали двери для звездожителей. Шло собрание в зале приемов. В одном из секторов, земном, сидели Ромеро, Андре, Лусин и я. Мельком увидел я и гостей с Веги, но не Фиолу, а ее подруг. И все это было так реально и живо, словно я снова был на Оре, а не смотрел стереокартину. Я даже разглядел многие подробности, незамеченные тогда. А потом началась пьеса. Ее сочинили в 21 веке, она вся полна наивной романтики той эпохи. Капиталист Невил Вин спасается от революции на звездолете, выстроенном на его заводах, и насильно прихватывает с собой слуг, в том числе и машинистку Агнесу Форд, возлюбленную Аркадия Торелли. Они высаживаются на планетке, вращающейся вокруг мрачного белого карлика. Торелли мечется по галактике, разыскивая утерянную возлюбленную, и набредает на белый карлик, где во мраке крохотной планетки между ним и Невиллом Вином разыгрывается последняя схватка. Я улыбаюсь, рассказывая сюжет. Я улыбался, сидя в кресле и наслаждаясь заказанным микроклиматом, когда вспоминал, что актеры пьесы умерли без малого 300 лет назад. В конце концов, это древнее стереопредставление – лишь немного усовершенствованное еще более древнее кино. В нем столько же условностей и странностей, как и в вытесненных им фильмах. Так я размышлял в своем кресле, не переставая иронически улыбаться. Улыбка пропала, когда на сцене появилась Лиззи О'Нейл, игравшая Агнесу. И я уже не отрывался от сцены, я вслушивался в глуховатый страстный голос актрисы. В мире больше не существовало чего-либо иного, чем то, что она говорила и делала. Здесь было все нереально. Люди, их споры, бегство в космос, встречи в космосе, все, кроме игры. А играли они так, что нереальное становилось реальным, наивное трагическим, немыслимое неотвратимым. Передо мной ходили, страдали, молили о помощи живые люди, не изображения, не объемные силуэты и фигурки, нет. Такие же, как я сам, много более живые, чем я сам. Я мог бы, подойдя, дотронуться до них. Я слышал шелест их платьев и пиджаков, ощущал запахи их духов и табака. Лиззи простирала ко мне руки, смотрела на меня. Я не сомневался, что она видит меня, ждет моей помощи. И я уже приподнялся в кресле, готовый бежать на злосчастный белый карлик. Так был настойчив ее молящий взгляд, так призывен ее слабый крик. Нет, дело было не в совершенстве оптического обмана, сделавшего этих давно умерших людей столь жизненными, что они стали реальнее жизни. Случись у меня на глазах встреча Агнесы и Аркадия, я равнодушно прошел бы мимо. Мало ли встречается людей после разлуки, да и не стали бы они в реальной жизни так разглагольствовать о своих муках, так всплескивать руками, так бросаться друг другу в объятия. Их бы высмеяли за неумную несдержанность. Я бы первый посмеялся. Но здесь, в моем кресле с его микроклиматом, я не смеялся, я трепетал в смятении, сжимая руки, страдая чужим страданием, радуясь чужой радостью. Уже после спектакля, принимая от робота одежду, я разговаривался со старичком, моим соседом. Многое предки делали не хуже нашего. Театр у них достиг совершенства, вряд ли и сейчас можно придумать что-либо лучшее.
6: «Можно придумать иное, чем Гомер или Леонардо, в своем роде такое же совершенное, но не лучшее», — сказал он. «Шедевры искусства закончены. Именно поэтому они нетленны. Вы не будете жить в хижинах и дворцах времен Свифта и Пушкина. Не будете есть их еду, ездить в их экипажах, носить их одежду, но то искусство, что восхищало их сердца, восхитит и ваш, молодой человек. Искусство неприходящее. Новое не отменяет в нем прежние свершения, как в технике и в быту, но становится вровень с ними».
1: Спектакль в стереотеатре так взбудоражил меня, что я долго не мог успокоиться. Пустая беготня по улицам стала раздражать. Проходя мимо комбината бытового обслуживания, я вспомнил, что по возвращении не менял верхней одежды, пальто и шапка порядочно поизносились, да и фасон ныне изменился. В комбинате мне вынесли 30 моделей пальто, костюмов и шапок. В один из костюмов я вложил свой адрес, чтобы его направили на дом, а пальто надел. Новое пальто было красивее, но не так удобно. Я всегда чувствую себя плохо в новом, пока не разношу. Я вышел удовлетворенный, что покончил со старой одеждой, и сожалея о ней. Не пройдя и квартала, я воротился назад. Дежурный автомат спросил, чего я желаю. «Ничего не желаю, то есть не желаю ничего нового. Возвратите мое старое пальто».
6: «Не нравится наша продукция?» — равнодушно спрашивала машина. «Сообщите, что не удовлетворяет. Сделаем по потребности».
1: «Все нравится. Великолепная продукция. Но я привык к старому пальто. Как бы вам сказать, сжился с ним».
6: «Понимаю. Последний год приверженность к новизне ослабела на 14%. Приязнь к старым вещам повысилась на 21%. Нездоровая тенденция. Надо с ней бороться, повышая качество. Стараемся. Слушаюсь. Получите старое пальто».
1: Я напялил возвращенное пальто и убежал. Ветер по-прежнему раскачивал деревья. На меня сыпались рыжие листья. Они шуршали под ногами. Я ворошил их, вдыхая густой запах прели. Потом я сел на скамейку и спросил себя, чего мне надо? Мне ничего не было нужно, просто я не находил себе места. Тогда, поколебавшись, я попросил охранительницу соединить меня с Мэри Глан. Мэри появилась сейчас же, как я послал вызов. Она сидела на диване, поджав под себя ноги, и смотрела на меня настороженно и иронически. «У вас много терпения, Элли. Я ожидала вызова раньше». «Здравствуйте, Мэри. Не понимаю, о чем вы говорите?» «Значит так», — сказала она.
2: Приближается праздник первого снега. Ваш друг Павел Ромеро собирается отметить его угощением у костра. Все будет как в старину. Точность обычаев он гарантирует. Я хочу, чтобы вы сопровождали меня. Вы согласны?»
0: «Раз вы хотите, то да, конечно. В свою очередь, я приглашаю вас с Павлом, но не на праздник, а на испытание станции дальней галактической связи. Вам будет интересно».
2: «Вы приписываете другим свои желания», — возразила она. «У вас, кажется, друзья на всех звездах, а у меня там никого нет. Как и ваш друг Ромеро, я привязана к Земле, а для ориентировки на ней хватает охранительницы. Сомневаюсь, чтобы мне было интересно».
0: Я сказал сухо. «При такой общности земных интересов вы, пожалуй, больший друг Павлу, чем я. И раз вас не интересует галактическая связь...»
2: «Общий сбор у коровы. Доброго кувыркания в облаках», — сказала она и исчезла.
7: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Это был последний большой праздник года, завершавший цикл поворотов в природе. Зимний солнцеворот, большое таяние снега, первый дождь, летний солнцеворот, большая летняя гроза, первый снег. В этом году не было уверенности, что торжество удастся. Праздник требовал слишком много энергии, все ресурсы Земли отдали строительству СВП-3. Выдвигались и другие соображения. Половина населения планеты на космических стройках, а тем, кто остался не до праздников, началась предпусковая горячка на станции сверхдальней связи. Но управление земной оси выполняло свою программу неукоснительно. Если на Земле останется один человек, желающий повеселиться, для него развернут все установленные праздники. Я думаю, это правильно. Мой помощник Альберт, увидев, какой размах принимает подготовка, направил большой протест. «Человечеству сейчас нет времени праздновать, кроме, может, отдельных весельчаков. Для кого вы стараетесь?» Большая ответила со всей электронной рассудительностью. «Каждый человек достоин всего, чего достойно человечество». Как всегда, снеговые тучи прессовали над северной акваторией Тихого океана. Для интереса я слетал туда на рейсовой ракетке, а на Камчатке забрался в морскую авиетку. Охранительница предупредила меня, что надо потеплей одеться, но я пренебрег ее советом и раскаялся. Холод был адский. Кругом простиралась непроницаемо белая пелена, похожая скорее на скрипящую под руками вату, а не на влажный туман. Тучи спрессовывались из мельчайших льдинок. Им предстояло лишь немного укрупниться, чтобы образовать готовые снежинки. Я пригласил с собой на праздник и Альберта. Он явился раньше всех и, усевшись у памятника корове, по обыкновению возился с формулами. Он всегда вычисляет свободное и несвободное время.
1: «Опаздывают ваши друзья», —
0: сказал он и опять занялся вычислениями. Я сел рядом с ним. Это местечко перед пантеоном — любимое место свиданий. На приземистом красного гранита постаменте корова склоняла рогатую голову, всматриваясь в меня темными выпуклыми глазами. Я в тысячный раз прочитал надпись, почему-то она всегда трогает меня. «Кормилицы людей, благодарное человечество». Во мне поднялись и прошли торжественно широкие мысли. Никто давно не пьет молока от коров, но хорошо, что человечество не забывает свое прошлое. Над каменной, рыже-черной коровой неторопливо плыли облака. Обычные облака этого дня, не те, что наготавливались для праздника. Клены и каштаны стояли голые, лишь высокие узкие дубы не хотели прощаться с ржавыми листьями. Лужи затягивал ледок. Мир был суров и юн.
1: «Опаздывают ваши друзья», —
0: повторил Альберт и, закончив одно вычисление, принялся за другое. На площади опустилась авиетка с Ромеро. Кабина была заставлена свертками и пакетами, были даже два ведра. Ромеро помахал нам рукой.
1: «А Мэри еще нет? Ладно, сейчас я ее доставлю».
0: Пока он летал за Мэри, на площади приземлились еще три авиетки, из них вылезали друзья Ромеро, мужчины и женщины. Затем снова показалась авиетка Ромеро, за ней другая с Мэри.
1: «Кажется, все в сборе», — сказал Ромеро, весело оглядывая нас. «По креслам, друзья, и за мной».

0: стоянку в центре излучины.
1: «Здесь», — сказал он, потопав ногами по земле. «Снег назначен на 16. У нас впереди 4 часа. Потратим это время на сооружение костра и приготовление еды. Сегодня, вероятно, впервые в жизни для многих из вас вы попробуете снять и напитки, к которым не прикасались электронные руки автоматов. Будем подобны предкам! Таков девиз сегодняшнего праздника».
0: Ироничный, малоподвижный Ромеро в практических делах скорее наблюдатель, чем участник, сегодня с энергией командовал. Мы с Альбертом собирали валежник, другие мужчины расчищали местечко для костра, женщины распаковывали свертки и доставали необычную посуду – фарфоровые тарелки, металлические вилки и ножи, хрустальные бокалы, скатерти из странного материала. «Где вы достали такое старье, Павел?» – спросил я.
1: «В музее. Надеюсь, вы не подумали, что для обеда в манере предков я прибегну к услугам автоматизированных столовых. Скатерти из чистого льна. Великолепно, правда?»
0: «Грубоватая ткань. Надеюсь, еда не из музея. Я не хотел бы глодать котлеты, приготовленные 500 лет назад».
1: «Успокойтесь. Из музея одни вина. Да и им, конечно, не 500 лет, хотя они очень стары. Но вино чем старее, тем лучше. Так считали в древности. А нам сегодня предстоит проверить, верно ли это. Я угощу вас свежайшим шашлыком из натурального барашка. Вчера еще наш шашлык блеял в саду музея».
0: «Вы убили бедное животное, Павел?»
1: «Дорогой Элли, предки не убивали, а приготавливали барашков. Я его приготовил, то есть зарезал, освежевал, разрубил мясо на кусочки, посолил, залил уксусом, приправил луком и высыпал в ведро томиться».
0: Он с наслаждением описывал свои действия, у него горели глаза.
1: «Не делайте кислого лица, мой друг. Ручаюсь, вы пальчики оближете, когда попробуете шашлыка».
0: Костер взметнулся пологом багрового пламени, дым обвивал пламя, как кружево ткань. Я взял на себя обязанность надзирателя огня. Ромеро важно называл меня дневальным по печке. Это было все же лучше, чем возиться с дурно пахнущим мясом. К шашлыку Павел пристроил Альберта. Тот нанизывал мясо вперемешку с луком на металлические шесты, похожие на прутья садовых решеток. Их тоже привез с собой Ромеро. Время шло к 16, небо опускалось все ниже. Тучи двигались быстро, густые и темные. В любую минуту из них мог вывалиться снег. Дубы рассыпали багровые листья, их засасывало к костру и отбрасывало вверх. Листья кружились над огнем стаей больших медленных бабочек. Альберт разместил шесты, мясо шипело, с него капал жир, чадно обволакивая горящие сучья. Меня подташнивало от усилившегося неприятного запаха. Без 15:04 Ромеро стал открывать бутылки. Пробки окаменели в горлышках, одна бутылка сломалась. От вина шел густой аромат, в нем смешивалось что-то хорошее и что-то неприятное. Я заметил, что и другие, прежде чем хлебнуть вина, украдкой принюхивались к нему. По команде Ромеро мы подняли бокалы.
1: «Зима идет, друзья! За хорошую зиму!»
0: Стал падать крупный снег, и мы выпили вино. Не могу сказать, чтоб оно мне понравилось. В нем была терпкость, оно жгло во рту, как кислота, хотя скорее было сладко, а не кисло. В старину вино смаковали, но я чувствовал, что меня затошнит, если буду долго держать его во рту, и я проглотил его залпом. Альберт покривился, словно глотал жабу. Я сказал тихонько, чтобы не слыхала Мэри, сидевшая по другую сторону Альберта. Не знаю, как наши предки ели, а пили они невкусно. Он отозвался громким шепотом.
1: «Ели они еще хуже. В шашлыке не чувствуется мяса».
0: «А у вас побагровели щеки», — сказал я со смехом. «И все лицо отекло. Боюсь, вино не опьянило, а отравило вас. А может, вы просто молодой, легкомысленный человек, и потому... Дайте мне вот тот длинный жезл шашлыка. Хочу проверить, так ли он невкусен, как говорите вы». «Речь идет о наших предках, надо это понимать, Альберт. Я никому не позволю, чтобы наших великих предшественников...»
1: «Ладно, ладно, вы раньше жуйте хоть четвертинку вашего жезла».
0: Натуральное мясо и вправду пахло чем угодно, но не мясом. Дымом, угольями, сажей, пережаренным жиром, жилами, костями. И в нем не было той сочности и свежести, той ароматной мягкости, что радует в настоящем синтетическом мясе. Я жевал кусок, перекатывая его из одного угла рта в другой. Он был весь собран из каких-то терпких нитей и неперекусываемых железных пленок. Если бы такую продукцию выдали в столовой, все кухонные автоматы немедленно бы отправили на перемонтировку. Мэри, усердно жевавшая кусок, вдруг с отвращением выплюнула его в траву. «Наплевательское отношение к великим традициям», — сказал я. «Не кажется ли вам, Мэри, что вы оскорбляете тех, кто жил задолго до нас?»
2: «Мне кажется, что вы не в себе», — огрызнулась она. «Раньше вы при каждом слове попеременно краснели и бледнели. Сейчас вы только красны, и вы многословны. Этого тоже за вами не было».
0: «Вы не отвечаете на мой призыв. Нет, вопрос. Итак, я говорю, что вы осуждаете еду, которая тысячи лет...»
2: «Выпить

0: «Принесите еще», — посоветовала она.
1: «Наполните бокалы», — возгласил Ромеро. «Пусть льется по жилам чудесный напиток древних».
0: Я выпил. Меня мутило от жира, осевшего на зубах. Снег падал все гуще, он становился мельче. Небо темнело, земля светлела. Торжественная белая одежда заволакивала землю. Земля засыпала. Мне тоже захотелось заснуть. Я покачнулся и чуть не упал в костер. В ужасе я оглянулся. Не видел ли кто, как я внезапно ослабел? Каждый был занят собой, на меня не глядели. Огонь костра боролся со снегом, сучья парили, дым вставал зонтом. Лишь в глубине тускло тлел жар и змеились огоньки. Я не мог оторвать глаз от костра.
2: «Вам плохо?» – спросил Альберт. «Поедемте лучше домой. Мне тоже надоело это скучное варварское веселье».
0: «Как?» – переспросил я. «Я молчу. Я не говорил, что скучно. Я переживаю случившееся, дорогой Альберт. Что вы сказали?»
2: «Ладно, посидим еще», — согласился он. «Только дальше, по-моему, будет еще скучней».
0: Кто-то запел, Ромеро подхватил. Сперва звучали два голоса, затем вступили Мэри и Альберт, и песня стала всеобщей. Я тоже подтягивал, но тихо, чтобы не мешать певцам, я редко попадаю в лад. Потом я замолчал, лишь слушал и оглядывался. И мало-помалу, по капле, по слову, по взгляду, по жесту, я стал проникать в сумрачную картину дикарского таинства, совершающегося вокруг меня. С невидимого неба обильно валил снег. Посередине тускло парил костер, а кругом костра люди, раскачиваясь, не впопад ревели песни. Я с ужасом открывал на каждом лице еще неизвестные мне выражения воинственного одушевления и жестокого восторга. Люди, мои соседи, радовались неизвестно чему, опьяненные, обожравшиеся, темно ликующие. Я закрыл глаза. Но страшная картина гремящих вокруг костра людей с тупо пьяными рожами не пропала, а усилилась. Я снова раскрыл глаза. Люди все так же сидели кружком и что-то надрывно выли сливающимся в один звук пением. Я вспомнил о моих товарищах, разбросанных по звездным просторам. Никто из них и помыслить не мог, чем мы сейчас заняты. Я встал и подобрался к Мэри. Она с испугом взглянула на меня. «Вставай», — приказал я и рванул ее за руку.
3: «Что с вами?» — говорила она. «На вас лица нет. Неужели на вас так плохо подействовало вино?»
0: «Хватит!» – требовал я и тянул ее за собой. «К чертовой матери, это чертова... В общем, мы едем. Садись в виетку!» К нам подскочил обрадованный Альберт.
2: «Я с вами! Ну, молодцы! Наконец надумали!»
0: Мы бегом пустились к виеткам. Мэри обогнала меня. У виеток нас настиг Ромеро. Он схватил меня за плечо. Я едва устоял на ногах.
2: «Ну?» – сказал я. «Не очень. Слышишь ты?»
1: «Вот значит как!» – сказал он. «Умыкание невест? Так это когда-то называлось. А меня, по-вашему, не надо спрашивать. У вас не явилась мысль, что я могу быть против, любезной Элли?»
2: «Нет, не явилась. Зато мне явилась другая мысль».
0: Я повернулся к Мэри и Альберту.
2: «Вы летите домой, а я немного задержусь. Нам надо кое о чем потолковать с Павлом».
1: «Я не позволю», —
0: начал он, но я стал между ним и овиетками. Он замолчал, всматриваясь в мое лицо. Я тоже молчал.
3: «Мы вас ждем», — крикнула Мэри.
0: Ее овиетка унеслась в темноту снегопада, а за ней пропала овиетка Альберта. Только после этого я заговорил. «Теперь можно не стесняться. Какой вывод вы собираетесь сделать из данного происшествия, высокоуважаемый Ромеро?» Он сперва повернулся к распевавшим у костра людям, потом со злой усмешкой посмотрел на меня. В темноте, слабо озаренной снегом и бликами костра, я видел лишь его белое лицо и сверкающие глаза.
1: «Когда-то был хороший обычай», — сказал он медленно. «Если двух мужчин разделяла женщина, они сами решали свой спор, не прибегая к помощи охранительниц, больших и малых и прочих справочных и академических. Вы меня понимаете, высокомудрый Элли? Я согласен на любой вариант. Шпаги, пистолеты, винтовки. Оружие возьмем из музея».
0: Я изучал его бешеное лицо, стараясь сообразить, насколько он серьезен. «Я не такой поклонник старины, как вы. Что до меня, то предпочитаю для дуэли аннигиляторы. Тут есть некоторые преимущества перед прежними формами поединков. Побежденный увеличивает собой мировую пустоту».
1: «Короче говоря, вы отказываетесь из трусости», — сказал он надменно. «Могу вам сказать одно. Трусостью еще никто не покорял сердца женщин».
0: «Да?» — переспросил я, надвигаясь на него. «У вас, конечно, опыт, такой покоритель сердец. А не приходит ли вам в голову, рыцарь мужества, что я сейчас схвачу вас за грудки и выбью вашей стройной фигурой дупло в одном из дубов?» Теперь и он изучал мое лицо, пытаясь разглядеть, как далеко я готов пойти. Когда он заговорил, голос его звучал спокойно и хмуро.
1: «Что ж, такой способ тоже был, драка на кулачках, зубами и ногами. Лично я не поклонник неандертальских манер. Но если вы настаиваете...
0: Нет, это вы настаиваете, а не я. Я хочу спать, а вы мешаете возвратиться домой. Пустите меня или нет? Еще минуту я потерплю. Он колебался всю отпущенную ему минуту. Зато теперь он снова был прежний. Ироничный, немного высокомерный, любезный Ромеро.
1: Вы правы, мой друг. В наше время кулаком не завоевывают сердца женщин. И в пылу наших споров я позабыл, что меня ждут гости. Пренебрегать обязанностями хозяина в старину почиталось не меньшим грехом, чем показать трусость. Видимо, я опьянел. Я, как и вы, в первый раз пробую старинное вино. Желаю доброго сна.
0: Он пошатнулся, поворачиваясь. Я поддержал его. Он высокомерно отвел мою руку.
2: «Стой!» — сказал я с яростью. «Должны же мы когда-нибудь поговорить, как друзья, Павел! Не идите к костру, вам не место там!»
1: «Позвольте мне самому выбрать себе место. И разрешите вам заметить, проницательный друг, я не нуждаюсь ни в чьих советах».
0: Я опять не пустил его. «Я не советую, а спрашиваю, почему вы на земле, а не на Оре? Что вам делать сейчас на земле?»
1: «Странный вопрос», — сказал он, пожимая плечами. «А что мне делать на Оре? Вы, кажется, забыли, что там ваша сестра?»
0: «Я ничего не забыл. Вы должны лететь на Ору». Он уже не вырывался.
1: «Вы преувеличиваете мою выдержку, Элли. У нас с Верой нет дорог друг к другу. Если бы вы знали, как безобразно мы поссорились еще тогда, на звездолете».
0: «Я видел вашу ссору. Это получилось случайно, но я все видел».
1: «Значит, вы видели и то, как хладнокровно она прогнала меня? По-вашему, это можно снести?»
0: «Глупец. Она рыдала после вашего ухода. Слушайте, Павел, каждый день на Плутон уходят 3 экспресса. Вы еще успеете к ночному». Ромеро так побледнел, что я испугался. Он беззвучно шевелил губами, долгую минуту всматривался в меня, потом сказал: «Я подумаю. Сейчас меня ждут гости». Я смотрел ему вслед. Он шел быстро и легко. Опьянение с него слетело сразу. Утром меня разбудил Альберт. Он ухмылялся в видеостолбе.
2: «Проснитесь!» — кричал он. «Как здоровье после вчерашнего? Мы с Мэри добрались великолепно. Она передает вам привет. Да проснетесь ли вы, наконец?»
0: «Что случилось?» — спросил я, вскакивая. «Почему такая спешка?»
2: «Разве вы забыли, что сегодня опробование связи с Орой? Я вызываю вас уже со станции. Кого из ваших друзей приглашать?»
0: «Жанну, жену Андре, и Мэри. Впрочем, я уже пригласил их». Я быстро оделся и поспешил к аэробусу на станцию. Там уже все было подготовлено к открытию связи. Гостей было немного, среди них Жанна. Я провел ее в зал и сел рядом с ней. Она попросила продемонстрировать во время сеанса связи места, где произошли сражения с разрушителями. Я пообещал сделать все, что возможно. Потом появилась Мэри. Она с улыбкой пожала мне руку. «Что вы сделали с Ромеро, Элли? Вы знаете, что он сразу после праздника улетел на Ору?» «Вас это огорчает, Мэри?» «Разве похоже, что я огорчена? Вы, кажется, заподозрили, что я увлечена вашим другом». «Очень рад, если не увлечены». Положительно, у нее было неплохое настроение. Я первый раз видел ее такой веселой. «Элли, вы разговариваете так, словно сами влюбились в меня. Не забывайте, что у нас нет взаимного соответствия. Ничего хорошего для вас из этого не получится». «Как и для вас», — сказал я и показал ей место рядом с Жанной. Пуск установки поручили Альберту. Он разместился в кабине, устроенной тут же, в зале, позади нас. Перед нами зиял темный ящик, нечто вроде сцены театров, приемный стереообъем станции. Возмущение плотности пространства, переведенные дешифраторами на язык человеческих звуков, линий и красок, должны были вечно изобразиться в стереообъеме.
2: «Луч в пространстве»,
0: — сказал Альберт в 12 часов. Внешне все совершалось без эффектов. Земля не затряслась и не загудела, атмосферу не полоснуло пламя, даже кресла не дрогнули. Но каждый из нас знал, что в мировое пространство рванулся поток энергии еще неслыханной мощи и концентрации. Прими этот поток иную, более вещественную форму, и попади в него любая планета, даже вспышки не произойдет. Просто исчезнет планета, словно и не было ее никогда. И от одной мысли, что мы присутствуем при высвобождении чудовищно огромных сил, я испытывал гордость.
2: «В луче звездолет», — доложил автомат, — «расстояние полпути до Оры». «Это кормчий!» — воскликнул Альберт. «Очертания старого звездолета!»
0: Стереообъем дымно сиял, и в нем плыла одинокая темная точка. Это мог быть любой звездолет, и старый, и новый.
2: «Ора в луче!» —
0: крикнул Альберт. Ора летела навстречу, быстро увеличиваясь в тумане стереоэкрана. Это были пока наши импульсы, отраженные от нее. Потом стали действовать ее собственные,
3: от отосланной на Ору установки СПВ-2. Мы увидели зал звездных приемов, много людей, среди них Веру, Ольгу, Алана, Мартына Спыхальского.
1: «Так что же?»
3: – сказал Спыхальский с подходящей случаю торжественностью.
1: «Откроем первую быстродействующую галактическую передачу? Ора докладывает Земле. Мы в луче!»
3: Я ответил за всех, находившихся на станции, а также за всех, кто в этот момент слушал и наблюдал нас на планете. «Земля горячо обнимает вас!» Спыхальский доложил, что установка СВП-2 пущена в срок, налажена связь со звездолетами и близкими светилами. «Связь работает отлично. Звезда со звездой говорит напрямую. Запаздываний нет», — объявил он. Альберт сказал мне:
2: «Введен еще один канал на Ору. Предоставляется вам лично на 3 минуты для срочной передачи. Куда сфокусировать?»
3: Я удивился. «Зачем мне личная передача? Да еще срочная. У меня нет секретов. Сфокусируйте в обычный видеостолб». После этого я увидел Фиолу. Она была с подругами в тех же садах, превращавших полдень в сумерки. И подруги, и она вспыхнули столбами пламени в полутьме сада. Лишь потом стали различимы их лица. «Фиола!» — крикнул я в восторге. «Фиола!»
4: «Здравствуй, Элли!» — пела и сияла она. «Я вижу тебя на далекой земле. Здравствуй, Элли! Я знаю, ты был болен!»
3: Я несколько раз повторил: «Фиола, милая Фиола!» А она отвечала: «Здравствуй, Элли, как ты себя чувствуешь?»
0: «Великолепно, Фиола!» — воскликнул я. «Мне и вправду казалось, что никогда я не чувствовал себя так хорошо. А ты? Скажи, как ты, Фиола?»
4: «Я тоже. Я хочу тебя видеть, Элли!»
3: «И я тебя!»
4: «Прилетай!»
3: Тут нам сказали, что 3 минуты кончились. Когда Фиолу выключили, Мэри холодно заговорила: «Подруга ваша бесспорно красочна, но внешность у нее довольно нечеловеческая. Будете на Веге, передайте вашей змее поклон от земных девушек».
0: Я громко рассмеялся. Мэри посмотрела на меня с возмущением. Она собиралась сказать что-то очень язвительное, но в это время в стереообъеме появилась Вера.
2: «Мы заканчиваем подготовку экспедиции», — сказала Вера. «Сообщаем Большому Совету, что Галактический флот ждет приказа выступить в Персей, и мы ждем тебя, брат».
3: «Уже скоро», — ответил я. «Уже скоро, Вера».
2: «Перевожу луч на Геады», — сказал Альберт.
3: Это было значительно дальше Оры. До Геад 120 светолет. Перед нами одна за другой появлялись планетные системы. В межзвездном пространстве были локированы 4 наших звездолета. Альберт усилил энергию излучения механизмов. В стереообъеме загорелись светила Плеяд. «Это произошло здесь», — сказал я Женне.
2: «Расстояние в 500 светолет», — объявил Альберт.
3: Плеяды были пусты. Ни один звездолет не мчался между светилами. Альберт перевел луч в центр звездной кучки на Майю. Он высвечивал пространство, где произошло сражение человеческой эскадры со звездной флотилией врага. Пространство было темно и мрачно. В нем еще не рассеялась пыль недавней битвы. Одну за другой мы увидели все 4 планеты праздничной яркой электры, и ближнюю, окутанную дымом, и дальние, закованные в вечный лед, и среднюю Сигму, где мы потеряли Андре. Жанна тихо плакала. Я не утешал ее. Меня самого охватило волнение. Когда я увидел эту несчастную планету, я снова слышал последний отчаянный крик Андре: «Элли, Элли». «Попробуем теперь достать скопление в Персее», — сказал я Альберту. Наступил решающий момент испытания. Земля выбрасывала свои могучие локаторные лучи на 5000 светолет. Теперь должно было стать ясно, оправдались ли расчеты нашего проекта, или мы потерпим поражение. Несколько минут прошли в молчаливом ожидании. Потом в стереообъеме зажглось великолепнейшее из скоплений нашего района галактики. 2 звездные кучки, несколько тысяч ярчайших светил. Я видел знакомую картину. Ровно год я каждый день рассматривал ее в командирском зале несущегося в Персей звездолета. И снова я не сумел отделаться от старого жутковатого ощущения, будто я вижу удар столкнувшихся звездных кулаков. Звезды разлетались в стороны, как осколки. Скопление вспухало, звезды в нем разбегались. Теперь мы были где-то неподалеку от угрожающей.
2: «Сверхсветовой области 2 флотилии звездолетов», — бесстрастно доложил автомат. «Идут параллельными курсами, скорость не выше 100 световых».
3: Мы увидели точки, медленно плывущие в светящемся тумане стереообъема. В первой группе было 5, во второй 7 кораблей. Куда они шли? Нападать на блокированные планеты галактов? Обычный рейс в безраздельно контролируемом ими пространстве или свирепая попытка уничтожить внутренних звездных врагов перед тем, как подоспеем мы, враги внешние? Я улыбался, сидя в кресле. Превращение Земли в величайшее ухо, глаз и голос Вселенной удалось. Альберт дал свет в зал. «Ты видела места, где исчез Андре, места, где он сейчас томится?» — сказал я Жанне. «Верь, Жанна, верь, ждать уже недолго». Она вытирала покрасневшие глаза. Я повернулся к Мэри. Мэри не было.
4: «Твоя знакомая ушла, когда показался Персей», — сказал я.
3: сказала Жанна. «Я хотела обратить твое внимание, но ты так следил за этими крейсерами. Тебя огорчает ее уход, Элли?»
2: «Скорее радует», — сказал я весело. После этого я обратился к Альберту. «Итак, пуск состоялся. В соответствии с решением Большого Совета я с этой минуты свободен. Желаю успеха, Альберт».
3: Он крепко пожал мне руку.

0: Теперь оставалось немногое. Вещи, собранные заранее, ждали меня на космодроме. До вечернего экспресса на Плутон оставалось 3 часа. Я вызвал Мэри. Охранительница отыскала ее на одном из городских проспектов. Мэри шла домой, сердитая и заплаканная. У нее были красные глаза, я различал это даже в видеостолбе. Она вздрогнула, когда я неожиданно засветился перед ней. «Вы пытались убежать», — сказал я. «Но я вас нашел, и хочу, чтобы вы немедленно прилетели ко мне. Мне очень нужны вы, Мэри». Она смотрела в сторону, потом сказала очень неохотно. «Ладно, вечером, если у меня появится настроение видеть вас». «Вечером будет поздно, Мэри. Я улетаю на Ору сегодня». Пораженная, она взглянула мне в глаза. «Хорошо, я вызываю авиетку». Мы появились на космодроме одновременно. У нее опять переменилось настроение. Теперь Мэри была недоброй и язвительной. Она не протянула мне руки, она собиралась на прощание посмеяться надо мной. «Когда прибудете на Вегу, передайте», — начала Мэри, но я прервал ее. «Не знаю, удастся ли скоро побывать на Веге. Мы идем в Персей. Я хочу, чтобы вы полетели с нами». У нее был такой удивленный вид, что я рассмеялся. Она совсем рассердилась. «Я не из тех, кто любит шутки», — сказала она в негодовании. «Очень жалею, что приехала вас провожать». «Я не шучу, Мэри. Ничего я так в жизни не хотел, как того, чтобы вы сопровождали меня. Что вас держит на земле? Вам будет хорошо, обещаю. А на Плутоне вы возьмете все, что вам нужно в дальнюю дорогу». Она колебалась. На глазах у нее опять появились слезы. «Удивляюсь вам», — сказала она. «Вы, кажется, задумались над тем, что мне хорошо и что плохо. До сих пор вы больше думали о себе».
1: «Это потому, что до сих пор я чаще бывал с собой, чем с другими, Мэри. К тому же мужчины эгоистичнее женщин, так написано в древних книгах. Но теперь все это переменится».
2: «Вы решили покончить со своим мужским эгоизмом?»
1: «Наоборот, стремлюсь ублажить его. Оставить вас на земле и потом не знать ни днем, ни ночью покоя, что с вами, не влюбились ли вы в кого, не заболели ли. В 1000 раз спокойнее, если вы рядом. Смотри в глаза сколько хочешь, говори когда хочешь, беги, исполняй желания, с наслаждением слушай, как тебя ежедневно, ежечасно, ежеминутно пробирают. Я слишком большой эгоист, чтобы упустить свое счастье».
2: «У вас странный эгоизм, Элли».
1: «Какой есть? Идемте, Мэри, остались считанные минуты». Она сделала шаг к звездолету и остановилась. У нее грозно хмурились широкие брови.
2: «Но предупреждаю, Элли, вашу прекрасную змею...»
1: Я весело прервал ее. «Она будет и вашей. Вы с Фиолой рождены быть подругами. Идемте, идемте, Мэри». Она все же колебалась. Она шла и останавливалась. Я ласково подталкивал ее. У планетолета она повернулась ко мне. Она была очень бледна.
2: «Элли, разве это серьезно?»
1: Сказала она, чуть не плача.
2: «Понимаете вы сами, что делаете? Павел утверждает, что вы способны на самые безрассудные поступки. Вы сейчас...»
1: «Павел правильно говорит», — прервал я ее. «Павел отлично меня знает. И вообще он все в мире знает. Но какое отношение к нам имеют все его удивительные знания? Немного безрассудства — единственное, что нам требуется, чтобы быть вполне разумными». Я ввел Мэри в свою каюту. Она села на диван и радостно засмеялась.
2: «Элли, знаете, в каком своем постоянном желании я хотела бы вам признаться?»
1: «Знаю. Вы желали, чтобы мы вдвоем куда-нибудь далеко улетели. Это также всегда было и моим сокровенным желанием, Мэри».

0: Отцы и дети. Преимущество новой жизни в великом гусляре пожирала инфляция. «Словно черная пасть», — произнес Николай Белосельский, расхаживая по своему кабинету и не глядя на собеседников. «Мы подняли пенсию», — и тут же подорожал хлеб. «А что я могу поделать, если муку присылают из области по новым ценам?» «Пенсионерам трудно», — сказал Удалов, которому скоро уже было пора на пенсию, «а так хотелось еще пожить и даже съездить на Канарские острова». «Не исключено, что если дальше так будет продолжаться, закроют границу, как при Сталине, и прозевая жизненный шанс». «Вот мы и решили обратиться к вам, Лев Христофорович», — продолжал Белосельский, не услышав реплики Удалова. «Изобретите что-нибудь кардинальное». — «Новую пищу?» — спросил профессор Минц. — «А еще ее делать будете?» — «Из органики?» — неуверенно ответил Минц и замолчал. — «Это может пройти в больших городах», — сказал тогда умный Белосельский. — «А у нас завтра все будут знать, откуда вы взяли эту самую органику». — «Мы не космический корабль, где все оборачивается по 100 раз», — поддержал Белосельского Удалов. Его пригласили на беседу Минца с Белосельским как представителя общественности и третейского судью, потому что трезвое мнение Корнелия Ивановича было важно для собеседников, даже если он его не высказывал. «Что-то из ничего не бывает», — сказал Минц, будто был в том виноват. «Хотя закон сохранения энергии и иных вещей придумали задолго до него». «Вы думайте, профессор, думайте», — приказал Белосельский. «Люди не могут поддерживать достойное существование». «Будем думать», — сказал профессор. Он был серьезен. Никогда в жизни перед ним еще не стояло такой глобальной проблемы — спасти государство от кризиса. «Майские праздники у нас с Пасхой совпадают. Людям хочется сесть за стол и на свои средства досыта наесться и напиться», — закончил беседу Белосельский. Он надеялся на Минца. Не раз профессор находил парадоксальные выходы из безвыходных положений. Профессор Минц разбудил Удалова на следующую ночь, 3 часа. Удалов открыл на нерешительный звонок, полагая спросони, что сын Максим пришел с очередного приключения и боится потревожить маму, но это был Минц в пижаме. Остатки волос торчали, как крылышки над ушами, а очки были забыты высоко на лбу. — «Корнелий, прости, но надо поделиться», — громко прошептал Лев Христофорович. — «Неужели эврика?» — спросил тоже шепотом Удалов. — «Неужели так скоро?» — «Вижу свет в конце туннеля», — сообщил Минц. — «Спустись ко мне, пожалуйста, а то на лестнице зябко». Когда они спустились к профессору, Минц поставил перед Удаловым лафетничек с фирменной настойкой сложного лесного состава и предложил глотнуть. — «Спасибо», — сказал Удалов, — «горю желанием узнать первым». — «Вот именно», — обрадовался профессор. — «Дружба для меня стоит выше прочих привязанностей. От твоей реакции на мое очередное изобретение зависит судьба страны». — «Спасибо», — потупился Удалов, потом налил себе глоток из лафетничка. — «Все-таки исторический момент». «Какая была поставлена задача городскими властями?» — задал Минц риторический вопрос и сам, разумеется, ответил. «Накормить на праздники, а потом и вообще городское население при условии, что ни зарплата, ни пенсии, ни другие доходы не увеличатся. Полагаю, что любой другой ученый в мире, исключая Ньютона и Эйнштейна, они померли», — вмешался Удалов, — «а они скончались? Не смог бы решить такую проблему». «А я ее, кажется, решил именно потому, что мыслю оригинально, наоборот. Казалось бы, что надо сделать?»
1: На этот раз вопрос был обращен к Удалову, и надо было отвечать. «Надо пенсии прибавить».
0: «Чепуха. Денег на это нет».
1: «Надо аппетиты уменьшить».
0: «Удалов, ты гений! Так проблему мог бы поставить лишь выдающийся ум современности».
1: Удалов смутился и налил из лафетничка в рюмку. Настойка была крепка и душиста.
2: «А как уменьшить аппетиты?»
1: «Таблетки от аппетита, да?» — попробовал догадаться Удалов.
0: «А как уменьшить ткани на одеяло и простыни? На пеленки? Как разместить в автобусе 500 человек, когда с трудом вмещается 100? Ну, один шаг остался, Удалов. Таблетки тут не помогут».
1: Удалов этого шага сделать не смог. Тогда Минц взял со стола коробку из-под ботинок. В ней шуршало.
0: «Смотри!» — приказал он.
1: На дне коробки лежала кошка с двумя котятами. Кошка была размером с мышку, а котята с мышат. «О, нет!» — воскликнул Удалов. «Только не это!»
0: «Не бойся, все не так трагично», — улыбнулся Минц. «Я не намереваюсь превращать людей в мышей. Мы уменьшим вас лишь в 2 раза». «В тебе сколько сейчас?»
1: 1,66 м.
0: «Вот, будет 80 сантиметров, и тогда аппетит у тебя вдвое уменьшится, и в автобус тебя вдвое влезет».
1: «А как?
0: И все остальные будут такие же, то разницы никто не заметит, зато благосостояние возрастет вдвое».
1: «А стулья?» — спросил Удалов.
0: «Подпилим ножки», — ответил профессор. Но все было не так просто, как можно подумать. Времена у нас демократические. Компартия собрала митинг протеста. Хотел был приехать один депутат Думы, но в последний момент испугался уменьшиться вместе со всеми. Именно со всеми, потому что референдум дал 78% голосов за минимизацию, 9% были против, а остальные мнения не имели. Внесено было одно уточнение. Его сформулировал старик Ложкин, который перед референдумом сказал: «Детей жалко, мы-то свое отжили, нам бы покушать, а вдруг они расти перестанут?» Минц согласился с мнением Ложкина, поддержанным всем городом. «Хоть ты, Минц, обещаешь нас вернуть в обычное состояние, как только инфляция закончится, рисковать здоровьем детей детсадовского и младшего школьного возраста, которые, считай, много не едят, народ не намерен». Ночью над городом поднялся воздушный шар, и Грубин с Минцем опылили спящие дома. А детям перед сном дали таблетки, чтобы с ними ничего не случилось. Сделав дело, Минц все еще в противогазе попрощался с Грубиным за руку и сел за руль своего москвича. Его ждали в области на конференции по благосостоянию. Грубин махал ему вслед, уменьшаясь на глазах. Отъехав от города, Минц снял противогаз. На следующий день жители Великого Гусляра проснулись уменьшенные в 2 раза. На конференции доклад Минца вызвал страстные споры. Некоторые отвергали его с порога, защищая права человека, другие просили поделиться опытом и самим средством. Так что Минцу пришлось задержаться в области на несколько дней, а затем вылететь в Москву для переговоров на высоком уровне. И возвратился он домой только перед самыми майскими праздниками. С тревожным чувством подъезжал профессор к Гусляру. Он боялся, не вызвал ли его изобретение побочных эффектов, а главное, смогут ли им достойно распорядиться в центре, где сталкиваются интересы могучих ведомств. Странная тишина встретила Минца на въезде в Великий Гусляр. Улицы были пустынны, нигде ни души. Пушкинская улица недалеко от центра была перекрыта баррикадой из ящиков. Минц вышел и негромко крикнул: «Есть кто живой?» Отозвался только утренний ветер, что нес по улицам мусор. Вот и продовольственный магазин. Витрины разбиты, внутри тоже
1: разорение. Больше всего досталось кондитерскому отделу. От него остались только осколки и груды ярких оберток. Винный отдел сохранился лучше прочих, и хоть часть бутылок была разбита, но ни одна не почата. Махонькая, точно уменьшенная вдвое мышка, пробежала, как паучок, по полу и исчезла в углу. Минц пошел по улице дальше, прижимаясь к стенам домов. Чувство ужаса овладело им. Когда он проходил мимо подвала магазина сельхозтехники, он услышал стон. Вровень с тротуаром было окошко, забранное решеткой. Стон доносился оттуда. — Кто там? — спросил Минц.
3: — Это мы, люди.
1: Минцу показалось, что он узнал голос Удалова. В несколько секунд Минц сбежал вниз по ступенькам, откинул засов, и из темного подвала стали выползать ослабевшие, изможденные, несчастные люди. Некоторые из них были избиты и исцарапаны. Можно было подумать, что на город в отсутствие Минца напала стая пантер. Среди теней, в которые превратились гуслярцы, Минц встретил Удалова и самого Белосельского. Махонькие, недостающие до пояса профессора, они столпились, пошатываясь, и пищали, требуя внимания, пищи и обвиняя Минца в предательстве. Перебивая друг друга, пигмеи поведали Минцу страшную историю о гибели гуслера, подготовленную необдуманным открытием профессора. Когда утром жители гуслера проснулись уменьшенными, сразу возникло множество проблем. Одни стали пилить ножки у стульев, другие не доставали до верхней полки на кухне, третьи не могли почистить зубы. Но морально шокирующий и, главное, совершенно неучтенной оказалась встреча с детьми. Представьте себе положение ребенка, который намерен идти в детский садик, но его будет не мама, а как бы мамина кукла, ростом меньше самого дошкольника. А в соседней квартире папа пытается отправить в школу первоклассницу, которая на голову выше его. Сначала родители попытались подтвердить свое право распоряжаться детскими судьбами с позиции силы, и надо сказать, что растерянные дети покорно разошлись по детским садам, школам и всяким площадкам. Но затем, по мере того, как родители прибегали ко все более репрессивным мерам и даже телесным наказаниям, чтобы удержать детей в руках, те стали объединяться. На третий день они выбрали вождя, второклассницу и второгодницу по прозвищу Билда, самую высокую теперь жительницу города. От имени детей Билда потребовала открыть кондитерские магазины и выдать детям бесплатно всю жвачку и конфеты, затем закрыть школы и отменить умывание и суп. Тут нашла коса на камень. Родители встали как один, пытаясь остановить детей, но у родителей нет такого опыта рукопашных, как у младшеклассников, а им хочется порядка и уважения к личности, тогда как дети не знают, что такое уважаемая личность. Таким образом, исход сражения, охватившего город, был предрешен. На четвертый день родителей безжалостно сдочили в подвалы, и началась вольница. Грабежи кондитерских и игрушечных отделов, разгром магазина кукла Барби и еще многое-многое другое, о чем и упоминать в цивилизованном обществе не пристало. Я уже не говорю о том, что за три последних дня ни один ребенок ни разу не почистил зубы, даже те, кто хотел это сделать, не смели показаться паиньками в глазах зачинщиков переворот. Минц отослал друзей открывать другие подвалы и узилища, а сам перебежками спешил к своему дому, надеясь, что новые господа гуслера не добирались до его лаборатории. Первое массовое скопление детей он увидел на площади землепроходцев. Там шел веселый бой яйцами, вывезенными из ближайшего продовольственного магазина. В стороне стояло несколько ящиков, из-под шоколада. Детишки дрались, роясь в обертках, в надежде отыскать забытую плитку.
2: «Эй!» — услышал Минс пронзительный детский голос. «Шпион!»
1: Он обернулся. К нему неслась толпа детей во главе с длинноногой, прыщавой девочкой, очевидно, дылдой. Они были вооружены игрушечными и настоящими пистолетами из магазина «Охотник». Несмотря на свой вес, возраст и живот, Минс помчался так, как не бегал с 10 класса. Ему удалось юркнуть во двор и промчаться к себе, оторвавшись от преследователей настолько, что они потеряли его из виду. Переведя дух, Минц открыл последний баллон с антигазом и включил газовый насос. Облако газа заполнило город, вновь превращая взрослых во взрослых. И когда Минц подошел к телефону, он уже слышал, как с улицы несется детский плач. Выросшие взрослые взялись за воспитание неблагодарных отпрысков всерьез. Под отдаленный и близкий рев детей Минц набрал телефон области. Он хотел срочно предупредить руководство об опасности, грозящей последователям гуслярцев. В области никто не отвечал. Тогда Минц, положив свой москвич-баллон с антигазом, позвал на помощь Удалова, и они помчались в область. Город встретил их молчанием. Сначала Минц решил, что там тоже произошла детская революция. Но магазины были не тронуты, даже кондитерские отделы. Минц стоял посреди гастронома и прислушивался, не донесется ли человеческий голос. Голос донесся. Он был таким тонким, что Минц сначала не сообразил, откуда он прилетел. «Это ж надо!» — закричал Удалов. Падая, он поймал жирного магазинного кота. «Кот завопил!» И выпустил из зубов махонькою обнаженную толстушку, как оказалось впоследствии, заведующую молочным отделом того гастронома. Нежно держа несчастную женщину в кулаке, Удалов выбрался на улицу. В тени цветущей сирени он увидал шевеление. Минц доставал из машины баллоны с антигазом. Удалов раздвинул листья. Несколько человечков, размером в пол спички каждый, пытались спастись от курицы, которая деловито склевывала их. «Скорее!» — закричал Удалов, отгоняя курицу. Через полчаса немногочисленные жители области, которые смогли пережить эти дни, скрываясь под крылечками и в щелях в асфальте, поведали им страшную историю. Оказывается, городское начальство посчитало идею Минца половинчатой и решило продовольственную проблему одним ударом, дали стократную концентрацию газа. Оказав услугу населению, чиновники разъехались по дачам, так что многие остались целы. Когда друзья возвращались в гусляр, они молчали. Только у въезда в город Минц прошептал словно самому себе: «А там на совещании ведь разные хозяйственники были».
4: «И что?» — спросил Удалов.
1: «Не исключено», — ответил Минц, — «что в некоторых городах население без микроскопа не отыщешь».

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Рональд Четвин Хейс. Лабиринт. Они заблудились. Розмари поняла это и высказалась, не экономя резких выражений. Брайан также не питал иллюзий относительно их положения, однако все еще отказывался признать его безвыходным. «Человек не может взять и заблудиться в Англии», — заявил он. «Мы непременно выйдем на шоссе, если все время будем двигаться по прямой».
2: «А что, если мы просто ходим кругами?» — спросила Розмари, в ужасе обводя взглядом окружавший их дартмутский пейзаж. «И в конце концов, что если мы увязнем в болоте?»
1: «Если будем смотреть в оба, нет повода бояться болот. Довольно нытья, вперед!»
2: «Нам все-таки не следовало сворачивать с той тропинки», — гнула свою линию Розмари. «Что если здесь нас застигнет ночь?»
1: «Не говори глупостей», — отрезал он. «Еще только полдень. Мы будем в Принстоне задолго до наступления ночи». Для Розмари все это звучало неубедительно.
2: «Ты надеешься? А я, между прочим, хочу есть».
1: «Я тоже. Но не твержу об этом все время». Дорога, по которой они двигались, пошла в горку.
2: «Я не все время. Просто я проголодалась и сказала об этом. Как ты думаешь, мы скоро дойдем до шоссе?»
1: «Мы увидим его за следующим холмом», — пообещал Брайан. «Дорога, которую ищешь, всегда за очередным холмом». Но он ошибся. Когда они поднялись на вершину очередного холма и осмотрелись вокруг, то увидели лишь узкую тропинку, которая вела к обветшалым воротам в низкой, сложенной из камней стене. За стеной, подобно острову посреди желтого озера, высился окруженный газоном дом. Возведенный из серого камня, оказался порождением самих торфяных болот, огромным, стелющимся по земле монстром, пристально взирающим на окрестности многочисленными стеклянными глазами окон. Дом выглядел странно. Ряды каминных труб с успехом могли сойти за обломки скал, скругленных веками усердной работы дождя и ветра. Но вот что было действительно странным, так это то, что солнце как будто обходило дом стороной. Из-за немилосердных лучей палящего солнца трава на лужайке перед домом выгорела и стала бледно-желтой, а краска на стенах, расположенной неподалеку беседки, потрескалась. Но в силу каких-то необъяснимых причин солнечный свет не признавал существования каменного монстра.
2: «Чай!» — воскликнула Розмари.
1: «Что?
2: Чай!»
1: — она показала пальцем.
2: «Та пожилая леди пьет чай!»
1: И впрямь, за маленьким столиком в тени громадного пестрого зонта, сидела, удобно устроившись, миниатюрная седая старушка и пила свой чай. Брайан озадаченно нахмурился, селись понять, как могло получиться так, что старушка, или, по крайней мере, зонт, до сих пор оставались им незамеченными. Однако она была перед ним. Крошечная старушенция в белом платье и панамке, уплетающая сэндвичи и запивающая их чаем. Он облизнул пересохшие губы.
3: «Полагаешь, — начал было он, — стоит решиться на вторжение?»
2: «Следи за мной!»
1: Розмари побежала вниз по тропинке, ведущей к воротам.
2: «Да хоть бы и к самому Дракуле, будь у него наготове чашка доброго чаю!»
1: Едва ступив на усыпанную гравием дорожку, они обнаружили, что попутный ветерок, гулявший по онежившейся в солнечных лучах вересковой пустоши, не осмеливается сопровождать их далее. Вокруг все словно замерло. Стало подозрительно тихо. Единственным звуком, нарушавшим загадочное безмолвие, был шелест гравия под ногами. Да и он вскоре исчез, стоило им перейти на выгоревшую на солнце лужайку. Старушка посмотрела в их сторону, ее доброе мудрое лицо осветила лучезарная улыбка, а миниатюрные ручки в это время ловко передвигали стоящие на столе чашки и блюдца и как бы невзначай дотрагивались до чайника, пробуя, не остыл ли он.
2: «Бедненькие мои ребятки, вы выглядите совершенно загнанными», сказала она слегка резким и натреснутым голосом, встречающимся иногда у пожилых великосветских леди.
1: Ее речь звучала безупречно, произношение было идеальным.
2: «Мы заблудились», — приободрившись, прощебетала Розмари. «Мы прошли уже так много».
1: «Я должен принести извинения за наше вторжение», — заговорил было Брайан, но старушка отчаянно замахала чайной ложечкой, как бы давая понять, что ни о чем подобном не стоит даже и беспокоиться.
2: «Мой милый мальчик, добро пожаловать. Не могу припомнить, когда в последний раз мне доводилось принимать гостей. Но я всегда надеялась, что однажды кто-нибудь, проходя мимо, возьмет да и зайдет ко мне на огонек». На мгновение показалось, что старушка вздрогнула или ее внезапно залихорадило. Несмотря на то, что ее руки и плечи немного дрожали, лицо несло на себе печать беспокойного гостеприимства. «Да что же это я? Вы так устали с дороги, а я вам даже присесть не предложила. Карла! Карла!» Повернув голову, позвала она высоким, дрожащим от волнения голосом. Худой долговязый человек вышел из дома и медленным шагом направился к ним. Черные атласные жакеты и брюки, видимо, скрывали какое-то уродство, заставлявшее его передвигаться по лужайке странными скачками. Брайан невольно подумал о волке или об огромном псе, преследующем чужаков. Человек остановился в нескольких футах от старушки и замер, как-то чересчур пристально уставившись своими синевато-серыми глазами на Розмари. «Карла, принеси-ка стулья», — распорядилась пожилая леди. «И добавь кипятка». Карла издал гортанный звук и ускакал в сторону беседки. Мгновение спустя он вернулся с двумя маленькими складными стульчиками. Удобно устроившись в тени огромного зонта, Розмари и Брайан с наслаждением прихлебывали чай из изящных китайских фарфоровых чашек под аккомпанемент скрипучего голоса старушки. «Должно быть, я прожила в одиночестве довольно долго. Избави Боже сказать вам, сколько именно. Вы будете смеяться. Время поистине неистощимое богатство до тех пор, пока его источник под надежным контролем. А весь секрет времени в том, что состоит оно из мельчайших частиц. Час — это недолго, пока вы не осознаете, что час состоит из 3600 секунд. А неделя? Вам когда-нибудь приходило в голову, что каждые 7 дней в вашем распоряжении имеются 604800 секунд? Это же огромное сокровище! Возьми-ка еще один сэндвич с клубничным джемом, детка». Розмари взяла еще один треугольный сэндвич с розовой начинкой и широко открытыми глазами уставилась в сторону дома. Вблизи он выглядел еще более угрюмым. Казалось, что его стены укрылись собственными тенями, будто призрачными плащами. И хотя громадный дом стоял на открытом месте, солнечным светом он явно не дружил. Розмари незамедлительно вывела соответствующее заключение.
0: «Должно быть, дом очень старый».
2: «Ему уже многие миллионы секунд», — промолвила пожилая леди. «Он уже порядком хлебнул из бочонка времени».
1: Розмари не удержалась и хихикнула, но тут же, испытав на себе взгляд Брайана, поспешно придала лицу серьезное выражение. Брайан отпил из своей чашки и сказал: «Очень мило с вашей стороны приютить нас. Мы были совершенно измотаны и очень напуганы. Торфяным болотом, казалось, не будет конца. Я уже думал, что придется провести ночь под открытым небом». Пожилая леди кивнула. Ее взгляд перескакивал с одного молодого личика на другое.
2: «Не очень-то приятно заплутать среди торфяных болот. Но я не сомневаюсь, что, не объявись вы до наступления ночи, ваши близкие подняли бы тревогу и отправились на поиски».
0: «Ничего подобного», — возразила Розмари с очаровательным простодушием. «Никто не знает, где мы. Мы решили провести каникулы как бродяги, путешествуя без определенного маршрута и цели».
2: «Как замах!»

0: пойти прилечь где-нибудь в тени». Пожилая леди обернулась к гостям и одарила их самой что ни на есть любезной улыбкой. «Карла смешанных кровей, и поэтому жара для него тяжкое испытание. Я настаиваю на том, чтобы он старался держать себя в руках, но все напрасно. Он по-прежнему носится, как заводной». Она вздохнула. «Ничего не поделаешь». Розмари пристально разглядывала подол своего платья, и ее плечи стали угрожающе подергиваться. Брайан поспешил переменить тему. «Так вы одна занимаете целиком этот огромный дом? Он выглядит чудовищно вместительным». «Я занимаю лишь малую часть его, дитя мое». Старушка залилась мягким чистым смехом, подобным звуку миниатюрного серебряного колокольчика. «Видишь, те закрытые шторами окна на первом этаже? Там и есть мое маленькое царство. Все прочее заперто, не считая пустых коридоров». Брайан еще раз пристально посмотрел на дом с возросшим любопытством. Шесть окон первого этажа выделялись среди прочих относительной свежестью выкрашенных в белый цвет рам и белоснежных штор. Однако сами стекла не отражали солнечного света. Брайан нахмурился и окинул взглядом окна верхних этажей. Три ряда жутко замызганных грязью окон. Жизнь, некогда существовавшая за теми стеклами, давно угасла, сохранившись, возможно, только в виде самых неприхотливых ее представителей — крыс и мышей. Брайан ощутил странную слабость в коленках и попытался обхватить их руками. В третьем слева окне самого верхнего этажа он внезапно заметил лицо. Нельзя было разобрать, старое оно или молодое, мужское или женское, или даже детское. Это было лишь белое пятно с парой ничего не выражающих глаз и плотно прижатым к стеклу с плюснутым носом. «Мадам!» — начал Брайан. — «Меня зовут?» — тихим голосом сказала пожилая леди. — «Миссис Браун». — «Миссис Браун, там, имя как имя, без особых претензий», — продолжала она. — «Хорошо сочетается с домашним очагом, свистящим чайником и горячей выпечкой».
1: — «Мадам, миссис Браун, там наверху окно».
0: — «Что за окно, дитя мое?» Пожилая леди с озабоченным видом принялась тщательно изучать содержимое заварочного чайничка. «Этих окон здесь довольно много».
1: «Третье слева», — Брайан указал на маячившее в окне лицо.
0: «Кто бы это ни был, похоже, этот кто-то дает нам понять, что у него неприятности». «Тебе показалось, мой мальчик», — миссис Браун покачала головой. «Там никто не живет. А нет жильцов? Откуда ж взяться лицам? По-моему, вполне очевидно».
1: Лицо исчезло. Окно внезапно оказалось затянутым неким подобием пелены, придавшей ему сходство с невидящим оком мертвеца, уставленным в залитую солнечным светом даль. «Могу поклясться, лицо там все-таки было», — пытался настоять на своем Брайан. Миссис Браун лишь улыбнулась в ответ.
0: «Отражение облака. Легко увидеть лицо, даже если его и в помине нет». Любая трещина на потолке, потек на стене, лужа в лунном свете — все превращается в лица, если мозг утомлен от перенапряжения. Могу я предложить еще одну чашечку чая?»
1: «Не стоит. Благодарю». Брайан поднялся легким толчком локтя, побуждая Розмари последовать его примеру. «Если вы будете столь любезны и укажете нам дорогу до ближайшего шоссе, мы немедленно откланяемся и пустимся в путь». У миссис Браун был сильно расстроенный вид.
0: «Не могу себе позволить так поступить. До ближайшего жилья ни одна миля пути. Вы наверняка снова заблудитесь. Поэтому я просто обязана оставить вас здесь на ночлег».
1: «Вы очень добры к нам. И, пожалуйста, не считайте нас неблагодарными созданиями», — сказал Брайан. «Но ведь где-то неподалеку должна быть деревушка».
0: «Ах, Брайан!» Розмари вцепилась ему в руку. «Мне не выдержать еще нескольких часов блужданий. И что, если мы не успеем до захода солнца?»
1: «Я уже объяснил тебе, что мы будем дома задолго до того», — резко прервал ее Брайан. Миссис Браун встала. Она была среднего роста, но сутулые плечи делали ее чуть ниже. Как бы шутя, она погрозила пальцем молодому человеку.
0: «Разве можно быть таким толстокожим? Неужели непонятно, что бедная девушка просто с ног валится от усталости?»
1: Она взяла Розмари за руку и повлекла ее за собой в направлении дома, продолжая резким и четким голосом осыпать Брайана упреками.
0: «Эти большие, сильные мужчины вовсе не думают о таких хрупких созданиях, как мы, бедные женщины. Не так ли, дорогая?»

0: «Грубое животное!» Розмари через плечо скорчила Брайану рожицу. «Если бы он не решил свернуться с главной тропинки, мы бы не заблудились». «Все это — дух беспокойства, который неотступно преследует лучших из них», — секретничала миссис Браун. «Они зачем-то должны скитаться по странным и далеким местам, но стоит им попасть в беду, как они тотчас торопятся домой, поближе к юбке». Они шагнули внутрь сквозь открытое французское окно, оставляя позади знойный летний полдень. Мягкая всепроникающая прохлада, словно влажной простынёй, укрыла их тела.
1: «Какая прелесть!» — воскликнула Розмари.
0: Брайана бросила в дрожь. Ее слова относились к комнате. Там было полно мебели, стулья, стол и очень ветхий буфет. Узорчатый ковер выцвел, впрочем, как и обои на стенах. Ваза с засохшими цветами стояла на каминной полке. В прохладном воздухе был разлит едва уловимый сладковатый аромат. Запах старости, немощи и, наконец, самой смерти. На мгновение Брайан представил открытый гроб, убранный мертвыми цветами. Тут миссис Браун заговорила. «В задней части дома есть две милые маленькие комнатки. В них вы найдете покой и отдых». Откуда-то появился Карло и застыл в дверном проеме. Он внимательно следил своим немигающим взглядом за тем, как хозяйка немного мрачновато покачивала головой. «Следуйте за ним, мои дорогие. Карло в вашем распоряжении. Как только почувствуете себя отдохнувшими, мы пообедаем». Они шли за своим странным проводником вдоль выкрашенных в мрачные тона стен. Он распахнул две двери, подтолкнув Розмари в одну из них, и затем безразличным взглядом указал Брайану на другую. «И давно вы у миссис Браун?» — спросил Брайан громко, полагая, что Карло глухой. «Вам должно быть здесь несколько одиноко?» Карло не ответил, лишь молча повернулся на каблуках и удалился вглубь коридора, все так же странно подскакивая при ходьбе. Розмари хихикнула.
1: «Скажи честно, ты видел когда-нибудь прежде такое?»
0: «Только в фильмах ужасов», — признался Брайан. «Как думаешь, он глухой?»
1: «Очевидно».
0: Розмари поежилась.
1: «Давай посмотрим наши комнаты».
0: Они были одинаковые. В каждой стояли розовая кровать, комод в стиле эпохи Тюдоров и прикроватная тумбочка. Все тот же едва уловимый аромат чувствовался и здесь, но Розмари, казалось, его не замечала.
1: «Ты думаешь, ванная где-то неподалеку?»
0: — спросила она, усаживаясь на кровать Брайана. Не успел он ответить, как вновь в дверном проеме показалась кособокая фигура Карла, который выразительными гортанными звуками призывал проследовать за ним. Он повел их в глубину коридора, в конце коего обнаружилась дверь. Открыв ее, Карла направил молодых людей внутрь. Там находилась старинная сидячая ванна. У стены были свалены в кучу кожаные ведра. Брайан и Розмари корчились от смеха, держась друг за друга, чтобы не рухнуть на пол. Их немой проводник наблюдал за происходящим с явным безразличием. Брайан, в конце концов, обрел дар речи. «Задай глупый вопрос, получишь идиотский ответ!»
1: «Я редко ем».
0: Миссис Браун небольшими глотками пила из стакана минеральную воду, наблюдая за тем, как молодежь налегает на стейк, щедро сдабривая его порциями салата.
1: «В моем возрасте для поддержания пламени в очаге нужно совсем немного топлива. Глоток воды, случайный огрызок или несколько завалявшихся крошек». «Но вы должны есть?»
0: Розмари взглянула на старушку с некоторым беспокойством.
1: «Я имею в виду, вам это необходимо?»
0: «Дитя!» Миссис Браун кивнула Карла, уже начавшему убирать со стола.
1: «Пища — это совсем не обязательно только лишь мясо и овощи. Страсть питает душу и кормит тело. Я рекомендую любовь как закуску, ненависть как основное блюдо и страх на десерт».
0: Розмари с испугом посмотрела на Брайана и отпила глоток воды, чтобы скрыть волнение. Молодой человек решил вернуть разговор к более приземленным темам.
1: «Мне интересен ваш дом, миссис Браун. Жаль только, что используется лишь малая его часть». «Я не говорила, что он не используется, дорогуша», — мягко поправила Брайана миссис Браун. «Я сказала, что за пределами этих комнат никто не живет. Ведь есть разница, не так ли?»
0: Карло вернулся с блюдом, на котором горделиво возвышалась розовая блан-манже. После долгого, но, как и прежде, ничего не выражающего взгляда на молодых людей, он поставил десерт на стол.
1: «Вы должны извинить, Карло», — сказала миссис Браун, разрезая бланманже на части. «Мы давно не принимали гостей, и поэтому он разглядывает то, чего ему не дозволено касаться».
0: Брайан слегка толкнул Розмари, уставившуюся на бланманже с плохо скрываемым восторгом.
1: «Миссис Браун, так вы говорите, остальная часть дома необитаема, однако используется. Прошу прощения, но кто-нибудь живет у тебя в животе?» — тихо спросила миссис Браун.
0: Он было рассмеялся, но, заметив полное отсутствие каких-либо признаков веселья на морщинистом лице миссис Браун, быстро принял серьезный вид. «Нет, конечно, нет.
1: Но он используется»,
0: — продолжала миссис Браун.
1: Брайан кивнул.
0: «Естественно, еще как.
1: То же самое происходит с домом».
0: Она протянула Розмари тарелку с тремя ломтиками бланманже, на что та пролепетала «Спасибо».
1: «Видишь ли, чтобы дом был живым организмом, вовсе не обязательно присутствие в нем людей».
0: Брайан с хмурым видом принял подаваемую ему тарелку с десертом.
1: «Почему бы и нет?»
0: Пожилая леди, казалось, была удивлена тем, что ее слова вызвали недоверие.
1: «Вы не допускаете того, что дом может жить сам по себе?»
0: Оба энергично замотали головами, и миссис Браун, по-видимому, была удовлетворена таким сердечным согласием.
1: «В конце концов, что такое коридоры в обычных домах? Кишки, внутренности, если хотите. А котел, который дает горячую воду? Сердце, что же еще? В том же роде трубы и цистерны, сосредоточенные на чердаке. Они не что иное, как мозг».
0: «Вы так считаете?»
1: «Да, я так считаю».
0: Миссис Браун подложила еще один кусочек в тарелку розмари.
1: «Однако я говорила об обычных домах. Но этот дом необычный. Он по-настоящему живет».
0: «Хотел бы я встретиться с его строителем», — съязвил Брайан.
1: «Должно быть, интересный был парень». «Строитель!»
0: — миссис Браун засмеялась.
1: «Неужели я упомянула что-нибудь о строителе? Мой дорогой мальчик, дом не был построен. Он вырос».
2: «Глупее не придумаешь»,
0: — Розмари высказалась со всей определенностью, усевшись на кровать Брайана.
1: «Верно», — кивнул Брайан, — «но сама идея очаровательная».
2: «Да брось ты! Как этот дом может расти? Отец ему архитектор, мать ему строитель. Все это хорошо», — продолжала Розмари, — «но эта старая сарделька имела в виду, что чертов дом вырос, словно дерево. Откровенно говоря, меня уже в дрожь от нее бросает. Знаешь что, мне кажется, она смеется над нами. И еще эти нарезанные ломтиками бланманже».
1: «Дом является продолжением человеческой индивидуальности», — размышлял вслух Брайан. «В начале жизни он невинен, как младенец. Но, пожив на свете некоторое время...» — он сделал паузу. «Дом обретает атмосферу. Даже может обзавестись призраками».
2: «Ой, замолчи!»
0: Розмари поежилась. «Мне предстоит еще спать здесь сегодня ночью. В любом случае, она ляпнула лишь то, что дом вырос».
1: «Даже в этом есть своя логика».
0: Он зловеще ухмыльнулся, передразнивая напускной, по его мнению, страх Розмари. «Посмотрим с другой стороны. Вначале была атмосфера, затем уже появился сам дом».
2: «Я отправляюсь спать».
0: Она встала и медленно направилась к двери.
2: «Если услышишь крик в ночи, бегом ко мне».
1: «Зачем тогда вообще уходить?» — лукаво спросил Брайан.
2: «Останься здесь, и мне не придется никуда бежать». «Ха-ха, шутник, не в этом доме».
0: Розмари шаловливо улыбнулась, стоя в дверях.
2: «Мне бы чудилось, что кто-то пялится на меня с потолка».
0: Брайан лежал в своей огромной кровати под балдахином, держащимся на четырех столбах, и прислушивался к звукам готовящегося ко сну дома. Деревянные конструкции сжимались из-за наступившей прохлады. Половицы скрипели, оконные рамы потрескивали, где-то хлопнули дверью. Сон начал притуплять его ощущения. Брайан балансировал на грани забытья. Вдруг, как после взрыва бомбы, сон полностью улетучился. Протяжный стон, нарушая тишину, надвигался на него со всех сторон. Он сел и оглядел комнату. Насколько он мог видеть в просачивающемся сквозь кружево занавесок свете восходящей луны, комната была пуста. Внезапно стон повторился. Брайан соскочил с кровати, зажег свечу и, округлившимися от страха глазами, начал разглядывать комнату. Звук шел отовсюду. От стен с их выцветшими обоями бледно-розового цвета, от потрескавшегося потолка, от потертого ковра. Трясущимися руками он закрыл уши, пытаясь защититься от этого звука, который могла издавать лишь стенающая в муках вселенная, проникавшего, казалось, в самый мозг, в центр всего его организма. Так же внезапно, как и появился, звук исчез. Тяжелая гнетущая тишина огромным одеялом плотно окутала дом. Брайан мигом натянул на себя одежду. «С меня хватит», — проговорил он вслух. «Пора сматываться отсюда немедленно». Прокатилась новая волна звуков. Медленные нерешительные шаги по скрипящим доскам пола, аккуратное вышагивание босых ног, перемежающееся со скольжением. Тот, чьим шагам сопутствовали эти звуки, очевидно, был обременен вековой усталостью. Не вызывало сомнений, что шагавший находился наверху. Мягкие глухие шаги мерили потолок. Дом вновь застонал, но сейчас это был экстатический, насыщенный, низкий стон. Брайан приоткрыл дверь спальни и украдкой проскользнул в коридор. Стоны и звук неторопливых шагов слились теперь воедино, превратившись в симфонию ночного кошмара, в двуголосную серенаду ужаса. Затем шум вновь прекратился, и тишина уподобилась фугасному снаряду, готовому разорваться в любой момент. Брайан обнаружил, что, сам того не желая, ждет возобновления стонов и шагов по потолку или чего-нибудь еще более невообразимого. Он постучал в дверь комнаты Розмари, затем повернул ручку и, держа в высоко поднятой руке свечу, вошел внутрь и позвал девушку.
2: «Розмари, просыпайся, давай! Сматываемся отсюда!»
0: Дрожащее пламя свечи проецировало гигантские пляшущие тени на стены и потолок. Ищущий взгляд Брайана обнаружил кровать. Она оказалась пустой. Простыни и одеяло были разметаны и скомканы. Подушка валялась на полу.
2: «Розмари?»
0: Брайан прошептал ее имя, и дом рассмеялся ему в ответ. Низкий, резкий, булькающий смех заставил его в ужасе выбежать из комнаты, промчаться по длинному коридору, пока он не ввалился в столовую. Оранжевый свет старомодной масляной лампы, стоявшей на столе и едва освещавшей комнату, падал на лицо миссис Браун, восседавшей в кресле и мирно штопавшей носок. Она глянула на внезапно появившегося Брайана и улыбнулась, словно мать ребенку, зачем-то выскочившему из своей уютной постельки морозной зимней ночью.
1: «Я бы поставила свечу на стол, мой мальчик», — сказала она. — «Иначе ты заляпаешь воском весь ковер».
2: «Где Розмари?» — заорал он.
1: — «Нет нужды так кричать. Несмотря на преклонный возраст, я не глухая».
0: Она перекусила нитку, вывернула носок и с гордостью осмотрела свою работу.
1: — «Так много лучше. Карла жестоко обращается со своими носками».
0: Она посмотрела на Брайана с коварной улыбкой.
1: — «Чего и следовало бы ожидать, конечно. У него такие грубые ноги».
2: «Где она?»
0: Брайан поставил свечу и придвинулся ближе к миссис Браун, которая уже заканчивала складывать швейные принадлежности в корзину.
2: «Ее нет в комнате, зато там полно следов борьбы. Что вы с ней сделали?»
0: Миссис Браун огорченно покачала головой.
1: «Вопросы, вопросы. Как охоча до знаний молодость. Ты желаешь знать правду. А скажи я тебе все как есть, ты будешь сильно огорчен. Незнание, благодать, дар богов, так часто ошибочно отвергаемый смертными. Иногда даже мне хотелось бы знать меньше, но...»
0: Ее вздох означал горькое смирение.
1: «Время многое открывает тем, кто живет достаточно долго. Мне надо идти спать. Да и молодости нужен отдых».
0: Брайан подошел еще ближе и заговорил, пытаясь сдерживать эмоции и тщательно выбирать слова.
2: «Я в последний раз вас спрашиваю, миссис Браун, или как там ваше имя? Что вы сделали с Розмари?»
0: Она с упреком покачала головой.
1: «Угрозы? Как глупо. Воробью не следует запугивать орла. Это лишь напрасная трата времени».
0: Поставив корзинку для шитья на пол, миссис Браун резким, неожиданно твердым голосом позвала.
1: «Карла!»
0: За спиной Брайана раздалось грозное рычание. Такого рода наводящий страх звук мог быть извергнут либо из пасти какого-нибудь огромного пса, вставшего на защиту своей хозяйки, либо волчицы, спасавшей собственных детенышей. Но, оглянувшись, Брайан увидел Карла, который стоял в нескольких футах от него. Голова Карла была немного наклонена в бок, и, внезапно обнажив большие желтые клыки, он произвел то самое жуткое рычание. Его поза была нелепой. Чуть наклонившись вперед, он будто приготовился к прыжку. Пальцы были скручены так, что вместе с длинными острыми ногтями они были очень похожи на звериные когти. Щеки его были втянуты, а волосы на узком черепе откинуты назад, наподобие лоснящейся, черной, как смоль, гривы. «Поверь мне», — начала миссис Браун, ее голос зазвучал гораздо мягче и моложе. «Достаточно одного моего слова, и он вцепится тебе в горло». «Вы ненормальные», — Брайан попятился, преследуемый все ближе подступающим к нему Карла. «Вы оба не в своем уме!» «Ты хочешь сказать...» — миссис Браун обошла Брайана и встала рядом с Карла. «Что мы ненормальны по вашим меркам. В этом я с тобой согласна. Нормальность — это лишь форма безумия, одобренная большинством. Но, думаю, пришло время открыть правду, к которой ты так стремился».
3: «Я хочу всего лишь найти Розмари и убраться отсюда», — сказал Брайан.
0: «Найти твою маленькую подружку? Возможно. Уйти отсюда?» Миссис Браун выглядела задумчивой. «Это уже другая проблема. Ладно, идем. Тебе еще многое предстоит увидеть. И, пожалуйста, без фокусов. Карло на чеку. В полнолуние он немного нервный».
3: Они вышли в холл. Миссис Браун впереди, следом Брайан, шествие замыкал хмурый Карло. Справа от лестничного марша находилась маленькая черная дверь. Отперев ее и войдя в комнату, миссис Браун зажгла лампу от свечи Брайана. Свет разгоравшегося фитиля распространился вокруг, освещая дубовые панели на стенах и затянутый паутиной потолок. Комната была пуста, если не считать портрета, висевшего над покрытым слоем грязи мраморным камином. Портрет, подобно действию магнита на булавку, притягивал к себе взгляд молодого человека. На абсолютно черном фоне картины высвечивалось мертвенно-бледное лицо. Огромные темные глаза его светились ненавистью ко всему живому, тонкие губы были плотно сжаты. Портрет был написан настолько живо, что Брайану на миг почудилось, будто эти губы вот-вот разомкнутся.
4: «Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР».
5: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: «Мой последний муж, — сказала миссис Браун, — был любителем крови». Сказанное не требовало комментариев, и потому Брайан от них воздержался. «Это было, пожалуй, самое значительное событие за минувшие 500 лет», — продолжала миссис Браун. «Я хорошо помню случившееся. Все произошло поздним вечером. Священники, похожие на черных воронов, распевали псалмы. Крестьяне невнятно блеяли и жались друг другу, словно стадо баранов. Торфяные болота были укрыты пеленой тумана, сгущавшийся над треклятым крестом и тщетно старавшийся защитить нас от исходившей от него угрозы». Она замолчала, и Брайан вдруг заметил, что теперь миссис Браун выглядит намного моложе. Ее лицо стало более округлым, плечи распрямились. «Меня не сочли важной персоной», — продолжила миссис Браун. «Поэтому просто привязали к дереву и высекли на радость этим скотам в человеческом обличье, для которых не было ничего приятнее, чем глазеть на страдания, избиваемые плетью женщины. Но его участь была куда страшнее. Они вырыли яму и, связав его по рукам и ногам, бросили в нее. Затем вбили кол в его сердце. Глупцы». Миссис Браун смерила слушавшего ее Брайана проницательным взглядом. «Они сочли его мертвым. Мертвым! Но его мозг продолжал жить. Кровопролитие было символичным. Он сохранил субстанцию, которая являлась и продолжает являться важнейшей из всех, что нам необходимы. В нем осталась сила, которая позволяет душе достигать высот, молот, что способен выковать красоту из самого черного порока». Она подошла к портрету
3: и руками, ставшими вдруг изящными и утонченными, коснулась бледного, отмеченного печатью зла, лица на картине. Когда они похоронили его тело, то посадили в землю зерно, из которого вырос этот дом. Проекция человека, сохранившая душу.
0: «Я вам не верю», — тряс головой Брайан. «Я ни за что не поверю. Я просто не могу вам верить».
3: «Нет?» — она захохотала, а вместе с нею завыл Карла. «Тогда дотронься до стен и почувствуй, какие они теплые и влажные. Плоть от его плоти. Флюиды его тела сочатся из их пор, когда он пробуждается. Смотри!» — она указала на огромную двустворчатую дверь в стене. «Посмотри, ведь это рот. Я даю ему через это отверстие пищу, сочную, живую. Всем нам от этого польза. Мне, Карла, потомку здешних обитателей. Иногда я позволяю бедняжке побродить в окрестностях в полнолуние, и, конечно же, ему, дому. Ему необходимо... самая хорошая пища, какую только можно раздобыть. После мяса он засыпает и больше не стонет. Мне не нравится, когда он страдает».
0: «Где Розмари?»
3: — в очередной раз спросил Брайан, уже начиная догадываться, что услышит в ответ. «Уже прошел час с того момента, когда она вошла в те двери». Миссис Браун мягко засмеялась, и Карло заскулил. «Если ты хочешь отыскать ее, выбор у тебя невелик. Тебе придется отправиться по ее следам, по кишкам-коридорам, в самое его чрево. Скитайся и зови, продирайся по ним до тех пор, пока, наконец, твоя воля не будет сломлена, и ты не станешь его добычей».
0: «Вы хотите, чтобы я вошел в эти двери?» — с надеждой спросил Брайан. «И отправился бродить по коридорам пустого дома? А когда я найду Розмари, мы сможем уйти отсюда?»
3: Женщина улыбнулась, подойдя ближе к Карло. «Карло, открой двери». Кособокий человек, если Карла вообще можно было назвать человеком, двинулся вперед и молча выполнил приказ. Со скрипом, похожим на протяжный стон, двери распахнулись. Взору Брайана открылся мрачный проход, ограниченный двумя выкрашенными в зеленый цвет стенами. Теплый, сладковатый и насыщенный запах вызвал у него приступ тошноты, и юноша попятился.
2: «Она ждет тебя», тихим голосом проговорила миссис Браун. «И думаю, она сильно напугана. Конечно, она не одна блуждает по лабиринту его внутренностей, но боюсь, что многие из тех, кто теперь составляет ей компанию, уже порядком переварены».
3: Карло пребывал в ожидании, придерживая рукой одну из створок. Его глаза были похожи на глаза голодного волка, видящего, как его добычу пожирает лев. Не оборачиваясь, Брайан переступил через порог, и двери с лязгом захлопнулись за ним. Ступеней не было. Местами коридор шел под углом вверх, иногда винтом вниз. Были участки относительно ровные, но коридор слишком часто менял свое направление. Он извивался, пересекался с другими коридорами, неожиданно разделялся, предоставляя путнику на выбор несколько вариантов продолжения пути. Иногда эти узкие проходы заканчивались тупиками, вынуждая странника возвращаться по своим собственным следам к главному коридору. Стены и потолок, излучавшие жуткое зеленоватое свечение, порой загадочно вибрировали, наводя на мысль, что это свечение порождено некой формой гниения и распада. Брайан, спотыкаясь, двигался вперед и все время звал Розмари. Эхо передразнивало его, уносясь прочь и снова возвращаясь как бумеранг. Однажды он упал и ударился о стену. В то же мгновение влажная зеленая поверхность ее сжалась, приняв на себя часть веса Брайана. Оттолкнувшись от стены, юноша услышал мерзкий звук, похожий на чавканье. Кусок рукава его рубашки оказался застрявшим в стене, а предплечье украсилось кровоподтеком. Спустя почти 30 минут он добрался до стеклянного коридора. По-другому назвать его было нельзя, поскольку одна его стена состояла из окон, расположенных на расстоянии не более фута друг от друга. У Брайана невольно вырвался радостный возглас. Конечно, это то самое место, через которое они с Розмари попытаются сбежать из проклятого дома. Потом он увидел их. Перед каждым окном виднелись очертания страшно худых, чучелоподобных фигур, которые прикасались своими скрюченными пальцами к оконным стеклам и скулили, словно животные. Брайан подошел к первому окну и мельком глянул сквозь грязное стекло. он находился, скорее всего, на втором этаже. Брайану были хорошо видны залитые лунным светом ближайшая лужайка и простиравшиеся чуть поодаль торфяные болота. Его внимание привлек огромный, скачущий по лужайке пес. Внезапно кто-то коснулся руки Брайана, и, обернувшись, он лицом к лицу столкнулся с одним из существ, молча вползавшим в соседнее окно. Теперь он мог рассмотреть вблизи череп, обтянутый коричневой сморщившейся кожей, и безжизненные глаза, взиравшие на него с выражением немого укора. Судя по остаткам красной рубахи и коричневых вельветовых брюк, это существо прежде было цыганом. Клешнеобразные руки бессильно дергали Брайана за рукав, из открытого беззубого рта вырывался хриплый шепот.
6: «Старая корова приказала войти!»
3: «Сколько времени ты провел здесь?» — спросил Брайан, с недовольствием замечая, что множество подобных существ, представляющих собой кости, обтянутые кожей, покидают свои прежние места и устремляются, шлепая босыми ногами к нему. Снова раздалось шипение.
6: «Старая корова приказала войти!»
3: «А вы не встречали девушку?» — заорал Брайан. «Кто-нибудь из вас видел девушку?» Человек в лохмотьях попытался схватить Брайана за руку, но ему это не удалось, и он смог лишь заново повторить единственную фразу.
6: «Старая корова приказала войти!»
3: Все эти человеческие огрызки столпились вокруг испуганного Брайана. Трое походили на женщин, несмотря на то, что волосы их давно выпали. Одна из них, длинная, как бобовый стебель, мямлила.
7: «Милый мальчик»,
3: безуспешно пытаясь впиться беззубыми деснами в его шею. «Разбейте стекла!» — крикнул Брайан, осторожно отталкивая их от себя. «Слушайте, разбейте стекла, и я, спустившись, смогу вам помочь!»
6: «Старая корова приказала войти!»
3: Эти четыре зловещих слова звучали снова и снова. Некое отвратительное создание, ростом не выше ребенка, попыталось укусить Брайана за правую руку, попутно бормоча:
7: «Мясо! Мясо!»
3: Безрассудный ужас, охвативший Брайана, заставил его изо всех сил ударить мерзкое существо по лицу. Оно отлетело к противоположной стене. Неожиданно зеленая субстанция стены прогнулась, и дом как будто вздохнул. Последние остатки разума подсказали существам, что этот звук несет в себе опасность, и они бешено заскользили прочь, покинув своего маленького собрата, прилипшего к стене, словно муха к клейкой ленте. Брайан стащил с ноги ботинок и попробовал разбить каблуком оконное стекло. Но тщетно. С тем же успехом он мог бы попытаться расколоть надвое камень. Видя, что попытка эта не увенчалась успехом, он, расстроенный, отправился дальше на поиски Розмари. По прошествии часа, изнуренный блужданиями по зеленым переходам и коридорам, он утратил все ориентиры и уже не мог понять, идет ли он в каком-то определенном направлении или же ходит по кругу. Он еле передвигал ноги и неожиданно для себя отметил, что его шаги стали похожими на те, которые он слышал еще будучи в своей спальне. Шум в коридорах не утихал. Постоянно откуда-нибудь издали доносились крики. Пульсирующее свечение, исходившее от стен, сопровождалось глухими звуками, но неожиданно эти звуки перекрыл истошный вопль. Это был вопль отчаяния, зов о помощи, мольба о пощаде. В одно мгновение Брайан узнал ее голос. Он громко позвал Розмари и, очертя голову, бросился бежать, не зная, чего ему стоит опасаться больше — того, что он не сможет найти девушку, или того, в каком состоянии он ее обнаружит. Она закричала снова, и только благодаря этому Брайану удалось правильно выбрать направление. Идя на звук ее голоса, он очутился через некоторое время в круглом зале. Существа присосались к Розмари, как пиявки к тонущей лошади. Их костлявые руки разрывали платье девушки, а беззубые рты оскверняли ее тело. Брайан продирался сквозь это подобие стада визжащих от голода свиней, отталкивая и отшвыривая к стенам безжизненные тела, отчего их кости трещали, словно сучья на морозе, а жалобные стенания сливались в дьявольский хор. Он поднял Розмари на руки. Девушка, рыдая, как потерявшееся дитя, цеплялась за плечи Брайана, будто за самую жизнь, а ее тело содрогалось от ужаса. Он бормотал что-то совершенно невразумительное, чем пытался успокоить не столько ее, сколько себя. Немного отдышавшись, Брайан прокричал вновь надвигающейся толпе существ. «Неужели вы не понимаете? Это все не по-настоящему! Это лишь проекция, игра безумного воображения, глупый ночной кошмар! Постарайтесь выбраться отсюда!» Вряд ли они услышали слова молодого человека, не говоря уже о том, что смогли понять их смысл. И те из них, которые все еще могли передвигаться, продолжали наступать, словно стая крыс, чье чувство голода сильнее страха.
7: «Ты можешь идти?» — спросил он у Розмари.
3: Девушка кивнула. «Хорошо. Тогда нам следует пробраться вниз. Комнаты старухи находятся в самой нижней части дома, и наша единственная надежда — это взломать дверь и уйти через лужайку».
7: «Это невозможно!»
3: — Розмари вцепилась в его руку.
7: «Это лабиринт! Мы будем блуждать здесь до тех пор, пока не рухнем от усталости!»
3: «Чепуха! Дом не может быть настолько огромным! Да и мы с тобой молоды и в отличной форме, так что, направившись вниз, мы рано или поздно доберемся до выхода». Сказать это было проще, нежели сделать. Многие из коридоров, встречавшихся им на пути, казалось, вели вниз только лишь за тем, чтобы через какое-то время вновь устремиться вверх. В конце концов они очутились в проходе с окнами и поняли, что находятся где-то в задней части дома, на втором этаже. «Ну вот». Брайан поцеловал Розмари. «Еще немного спуститься, и мы на месте».
7: «Но мы на противоположной стороне дома», —
3: грустно проговорила Розмари.
7: «И даже если найдем дверь, то как пройдем сквозь нее?»
3: «Давай решать проблемы по мере их поступления. Сначала отыщем дверь, а затем, возможно, я попробую ее выбить». У них ушел еще один час на то, чтобы отыскать коридор, ведущий вниз. Несколько раз им пришлось возвращаться назад, пока они не убедились, что, наконец, действительно нашли то, что искали.
7: «Становится прохладнее», —
3: поежившись, заметила Розмари. «Да, и к тому же эта чертова вонь все более невыносима. Но ничего, скоро выберемся». Они спускались вниз еще несколько минут, пока Розмари вдруг не расплакалась.
7: «Брайан, скоро я не смогу больше идти. По-моему, мы прошли нижний этаж уже 100 лет тому назад, а здесь нас ждет что-то ужасное».
3: «Не ужаснее того, что мы видели наверху», — мрачно констатировал Брайан. «Мы должны идти. Пути назад нет, если, конечно, ты не хочешь превратиться в зомби».
7: «Зомби»,
3: — уныло повторила девушка. «А кем, по-твоему, были все они? Они умерли давным-давно и могут шевелиться только лишь потому, что дом обеспечивает им такого рода полужизнь. Миссис Браун и Карла живется, конечно, лучше остальных, но и они умерли несколько столетий тому назад».
7: «Не могу поверить», — Розмари содрогнулась. «Как же такое место может существовать в 20 веке?»
3: «Не может. Думаю, мы находимся в другой системе измерения времени, а это место можно назвать временной ловушкой».
7: «Не понимаю тебя», — сказала Розмари и, помолчав, добавила. «Впрочем, как и всегда».
3: Коридор резко начал уходить винтом вниз, и им пришлось идти, согнувшись. Затем пол неожиданно выровнялся, а еще через 6 футов уперся в стену. «Земля!» Брайан потрогал стену. «Добрая, честная землица!»
7: «Земля!» — повторила Розмари. «Ну и что?»
3: Брайан поднял взгляд к потолку и заговорил, тщательно сдерживая себя и стараясь правильно подбирать слова. «До сих пор мы шли по полу и вдоль стен, сделанных из какой-то живой гадости, так? Теперь же перед нами стена из обычной, земной, так сказать, земли, поняла?» Розмари кивнула.
7: «Да, то есть сейчас мы у самого основания дома. Только я вот думала, ведь мы искали двери».
3: Брайан схватил ее за плечи. «Ну-ка, повтори это еще раз».
7: «Повторить? Что именно? Осторожно, мне больно».
3: Он слегка встряхнул девушку. «Первую часть». На мгновение она задумалась.
7: «Ну, мы добрались до основания дома. И что из этого?»
3: Брайан отпустил Розмари, подошел вплотную к стене и несколько минут внимательно разглядывал ее поверхность. Затем вернулся и, взяв девушку за подбородок, посмотрел ей в глаза и сказал: «Мы же будем очень, очень отважными, правда?» Чувство страха вновь овладело ею. Розмари дрожала.
7: «Почему?»
3: «Потому что я собираюсь сломать эту стену, а за нею, скорее всего, мы обнаружим нечто совершенно ужасное». Словно застыв на месте, Розмари продолжала таращить на него испуганные глаза.
7: «Другого способа нет?»
3: — шепотом спросила она. Брайан покачал головой.
0: «Нет, никакого другого нет». После недолгой паузы он добавил. «Вот только чем же ты будешь копать землю, а? Лопаты-то нет».
3: Он рассмеялся, и чтобы хоть как-то разрядить обстановку, игриво ткнул ее кулаком.
0: «Не хочется признавать, что вопрос в точку. Проведем инвентаризацию. Что мы имеем из пригодного для копания и ковыряния? Конечно же, руки. Может быть, обувь».
3: Он ощупал карманы и извлек оттуда связку ключей и перочинный ножик. «Для начала годится, а осыпавшуюся землю будем выгребать руками».
0: Брайан вогнал ножик по самую рукоятку в мягкую влажную землю и одним движением очертил обрез двери. Начав с краев, он выковыривал все новые и новые комья земли, падавшие им под ноги, будто куски пережеванного мяса. Затем Брайан углубил вырытое отверстие в стене каблуком снятого ботинка. Он методично рыл еще минут пять, пока внезапно в получившемся отверстии не забрезжил свет, и само оно не превратилось в дыру примерно 15 дюймов в диаметре.
7: «Видно что-нибудь?»
3: — спросила Розмари тоном, ясно говорившим, что она предпочла бы этого не знать.
0: «Похоже на большую пещеру. Свет тут такой же, как и в коридорах. Вижу сваленные в кучу камни и ничего более».
3: Он просунул руку в отверстие и, ухватившись пальцами за его край, изо всех сил дернул на себя. Выломав таким образом приличный кусок, он продолжал уже обеими руками, пока не сокрушил большую часть земляной стены. Вытерев руки об уже испачканные штаны, Брайан обулся.
0: «Вот», — сказал он, — «наступает момент истины».
3: Они очутились в пустой круглой пещере, около 20 футов в диаметре, с ровным потолком. Весь пол был усеян каменными глыбами. Пещера оказалась необитаемой, и Брайан вздохнул с облегчением.
0: «Не знаю, что именно я ожидал увидеть, но слава богу, что именно этого я и не увидел. Так, теперь нам следует все-таки поискать выход. Я пройдусь вдоль стен, а ты осмотри пол. Где-то должен быть ход, ведущий вглубь».
3: Он полностью погрузился в исследование кривых стен, предоставив Розмари блуждать среди огромных валунов, образовавших в центре пещеры некое подобие каменной ограды. Брайан посмотрел вверх и увидел довольно большое отверстие в стене, располагавшееся на высоте примерно 20 футов от земли. Решив, что это открытие достойно более пристального внимания, он начал взбираться вверх по стене. Задача оказалась намного проще, чем представлялась Брайану вначале. Выступавшие из стены камни облегчали его подъем ввысь, становясь удобными ступенями для ног. Через несколько минут он добрался до цели. Отверстие являлось входом в маленькую пещерку 7 футов высотой и 5 шириной. Но, увы, здесь был тупик. Уже собираясь спуститься вниз и попытать счастье в другом месте, Брайан услышал отчаянные вопли Розмари. Он и не подозревал, что человек способен издавать звуки, подобные этим. Крики следовали один за другим, ударяясь эхом о стены и превращаясь в хор вестников апокалипсиса. Брайан увидел, как девушка, стоявшая в центре огражденного валунами участка земли, застыла, уставившись на нечто невидимое ему, с выражением неподдельного ужаса в глазах. В мгновение ока Брайан очутился внизу и со всех ног бросился к Розмари. Когда он обнял ее за плечи, до смерти перепуганная девушка, вздрогнув, отскочила в сторону, как если бы она обожглась раскаленный утюг, и, спустив напоследок еще один душераздирающий вопль, без сознания сползла на пол. Чуть поодаль Брайан заметил небольшое углубление в стене, маленькое отверстие, и почувствовал огромное искушение не заглядывать внутрь него. Однако он знал, что обязан это сделать, хотя бы по причине непреодолимого любопытства. Он оттащил бесчувственную Розмари в сторону и оставил, прислонив спиной к стене. Затем он, крадучи, вернулся к загадочному отверстию. Стоя у края преисподней, Брайан заглянул внутрь. Ужас волнами разливался по его телу, в животе образовался ледяной ком, тошнота подступила к горлу. Чтобы поверить своим глазам, Брайану было необходимо сконцентрироваться и внимательно рассмотреть увиденное. Голова имела некоторое сходство с той, что была изображена на портрете в комнате миссис Браун. Она была мертвенно-бледной, раздувшейся очевидно, из-за многовековой невоздержанности в еде. Волосы были по меньшей мере 6 футов длиной и покрывали каменный постамент наподобие чудовищного савана. Туловище вырастало прямо из земли. На руках до самых плеч не было кожи. С костей свисало кровоточащее мясо. Сам торс, до того места, где он срастался с каменистой основой, был обтянут неким подобием кожи отвратительного бледно-серого цвета. Но самым мерзким зрелищем были многочисленные зеленоватые отростки, покрывавшие словно щупальца бока, шею и спину этого создания. Их гадкие корни расползались во всех направлениях, концами врастая в землю, откуда, ветвясь и пульсируя, они питали весь дом живительными экстрактами. Глаза чудовища были прикрыты, но все же на лице, покрытом волнообразными складками жира, наблюдалось какое-то движение. Губы шевелились. Брайан отпрянул назад, его вытошнило. Когда Брайан вернулся к Розмари, он чувствовал себя изможденным стариком. Погладив по голове только начавшую приходить в себя девушку, Брайан спросил:
7: «У тебя есть силы говорить?»
3: Она судорожно дышала.
7: «Это штука?»
3: «Да, я знаю. Послушай меня. Я хочу переправить тебя вон туда!» Брайан указал на вход в пещеру, расположенный на противоположной стене, почти под потолком. «Ты побудешь там до тех пор, пока я не сделаю того, что должен!»
7: «Я не понимаю!»
3: Она отряхнула головой.
7: «Что ты должен сделать?»
3: «Миссис Браун рассказала мне, что ее муж был любителем крови, иными словами, вампиром. Много-много веков назад местные парни расправились с ним по заведенному в старину обычаю, то есть вогнали ему в сердце осиновый кол. Но она рассказала кое-что еще. Чтобы извести этого монстра, нужно было убить не только его тело, но также и его мозг. Неужели ты все еще не понимаешь? Этот дом, вся чертовщина, происходящая в нем, это продукт чудовищного разума мужа миссис Браун!»
7: «Теперь я готова поверить во что угодно», — проговорила Розмари, поднимаясь на ноги. «Только бы мы ушли отсюда. Уж лучше бродить по коридорам, чем оставаться еще хоть одну минуту рядом с этой гадостью».
3: «Нет», — Брайан покачал головой. «Я должен разрушить этот ужасный мозг. Единственный вопрос — как это сделать?» Он огляделся, бросив взгляд на пещеру и на вход в коридор с зелеными стенами.
7: «Я уйду. А как же ты?» — спросила Розмари.
3: «Как только закончу, сразу же присоединюсь к тебе». Ему хотелось добавить «если смогу», но вместо этого Брайан молча подвел Розмари к стене и помог ей забраться в пещеру. «Теперь», — инструктировал он, — «оставайся там и ни при каких обстоятельствах не высовывай оттуда носа».
7: «Боже, я столбенею от ужаса», — призналась девушка.
3: «Я тоже», — Брайан, насупившись, кивнул. «Но не подавай виду». Он шел к выходу из пещеры, словно узник ада, вдохнувший воздух свободы, но обреченный на возвращение. Чем ближе он подходил, тем сильнее возрастал его страх. Каждый шаг стоил отчаянного усилия воли. Единственным источником, подпитывавшим его мужество, было осознание того, что Розмари уже в безопасности. Он снова оказался лицом к лицу с этим ужасным порождением земли, чей очередной стон сотряс стены пещеры и пронесся по дому. Лицо монстра судорожно подергивалось, искажаясь отвратительными гримасами, а зеленые отростки, отходившие от тела, сплетались в клубок, будто черви. Брайан выбрал камень побольше и, подняв обеими руками, приготовился обрушить его вниз. Мышцы напряглись до предела. Внезапно существо открыло глаза, похожие на два омута черной ненависти. Брайан был настолько потрясен, что его пальцы разжались сами собой. Камень полетел вниз, но угодил совсем не туда, куда хотелось юноше. Вслед за глазами существо раскрыло рот, и пронзительный шепот наполнил весь дом.
8: «Элизабет! Карла!»
3: Слова выходили медленно, но не изо рта. Оказалось, стены, потолок и крыша, вздыхая, издавали похожие на слова звуки.
8: «Ты желаешь уничтожить то, что не в состоянии понять!»
3: Брайан, подыскивающий на ощупь новый камень, замер, в это время как голос продолжал вещать.
8: «Я должен жить дальше! Я должен расти, заполнять Вселенную, поглощать ее, набирать силу!»
3: Со стороны входа в коридор донесся шум, шаркающий звук быстро бегущих звериных лап и женский голос, летевший им вслед.
9: «Петрос, испей его до дна! Преврати его в ходячего мертвеца!»
3: В ужасных глазах мелькнул оттенок страха, и вновь отвратительный шепот пронизал весь дом.
8: «Он отрицает! Он молод! Из другого мира! Зачем ты впустила его?»
3: Огромный пес мощным прыжком преодолел последнее препятствие, полностью явив себя. Черный, как полночь, как тень, соскользнувшая со стены. Он обежал пещеру по кругу, встал лапами на валун, приготовившись к последнему прыжку. Брайан метнул камнем зверя, угодив в его широкую морду. Пес жутко взвыл и попятился назад. Как раз в этот момент со стороны входа послышался голос миссис Браун.
9: «Так ты долго не продержишься! Подобные тебе не в силах убить Карла!»
3: Она изменилась до неузнаваемости, ее волосы превратились в пышную пламенеющую гриву, лицо выглядело моложе самой утренней зари, но яркие глаза светились злостью миллионов лет ночного мрака. Миссис Браун была одета в черное вечернее платье, спина и руки полностью открыты. Брайан смотрел на нее, не мигая. Увиденное так поразило его, что все произошедшее с ним и Розмари за последнее время померкло в сознании. Перед взором Брайана стояли лишь аппетитная плоть и зовущие глаза.
9: «Уйдем отсюда!» — произнесла она низким голосом, полным страсти. «Оставь Петроса его видением! Он не причинит тебе зла! А вот если Карла разорвет твое прекрасное тело на куски, будет весьма досадно! Подумай о моем предложении. Вечное блаженство, миллионы лет безмятежного счастья и удовольствий. Идем!»
3: Брайан осторожно сделал один шаг, затем еще один, и с каждым движением, казалось, он приближался к заветной мечте. Все его тайные желания, о существовании которых он даже и не подозревал, вдруг всплыли на поверхность и были готовы с минуты на минуту воплотиться в реальность. Когда Брайан уже почти перестал сопротивляться и практически бросился к миссис Браун, словно ребенок к прекрасной игрушке, его сознание достигли слова.
9: «Карла! Сейчас!»
3: Рыча, пес прыгал по камням, и Брайан, отшатнувшись назад, четко представил, насколько ужасным будет то, что ждет его впереди. Он схватил острый осколок камня и швырнул его в надвигающегося зверя. Камень рассек шкуру пса чуть выше правого уха, и, воодушевленный успехом, Брайан принялся метать все новые и новые камни, подбирая их как можно быстрее. Чудовище бросалось из стороны в сторону, ревя от боли и ярости. Брайан, однако, понимал, что его усилия лишь ненадолго задержат зверя, и что спустя несколько минут он почувствует, как огромные клыки вонзятся ему в горло. Случайно его руки наткнулись на небольшой валун, и тут у Брайана созрел план. Подняв камень, он сделал вид, будто целится в собаку. Пес отпрянул, и в этот момент Брайан метнул свое орудие прямо в отвратительную голову Петроса. Дом завизжал. Один протяжный вопль, и огромный черный пес исчез. А вместо него появился Карло. Он кинулся к своей хозяйке и, неистово хватаясь за складки ее роскошного одеяния, издавал жалобные гортанные звуки. Брайан оглянулся, и взгляд его упал на то место, где ранее возвышалась зловещая голова. Теперь она была разбита вдребезги, а останки плоти почернели. Зеленые отростки превратились в жалко свисающие лохмотья. Отныне живительная влага больше не питала тело дома. Откуда-то сверху раздалось громыхание, словно перемалывалась целая гора камней. Брайан побежал к самой дальней стене и быстро забрался в ту пещеру, где оставил Розмари. Девушка протянула к нему руки.
10: «Подожди радоваться», — сказал он, предупреждая ее.
3: «Самат вот-вот обрушится на наши головы!» Они улеглись на пол лицом вниз. Брайан приподнял голову, чтобы стать свидетелем финала. Зеленоватое мерцание становилось все слабее. Перед тем, как погаснуть вовсе, последняя яркая вспышка его осветила фигуру женщины, взиравшей на то место, где был когда-то Петрос. Одной рукой она поглаживала Карла по голове. В следующий момент потолок обрушился, и тьма поглотила все вокруг, оставляя лишь ужасный грохот и скрежет. Фантазии рухнули в пропасть реальности. Через некоторое время, когда пыль осела и воздух немного очистился, луч света, подобно лучу надежды в долине страха и отчаяния, указал на выход из пещеры. Брайан поднял голову и осмотрелся. В 20 футах над ним сияло голубое небо. Живые, счастливые и уже позабывшие о синяках и разодранной одежде, Брайан и Розмари выбрались из своего укрытия. Взявшись за руки, они зашагали прочь в сторону торфяных болот и, оглянувшись лишь однажды, увидели груду камней, которая с большого расстояния могла быть по ошибке принята за руины некогда стоявшего там дома. «Мы никогда и никому не расскажем о том, что с нами произошло», — произнес Брайан. «Ведь никто не рассказывает о своих ночных кошмарах, они кажутся смешными при свете дня». Розмари одобрительно кивнула.
7: «Мы спали, и нам это приснилось. А сейчас мы уже больше не спим».
3: Они уходили все дальше, и со временем их фигурки превратились в 2 крохотные точки на фоне горизонта. Позже и они скрылись из виду. Свежий утренний бриз резвился в сочной траве, улыбаясь приветливому небу. Пара кроликов играла в прятки среди нагромождения камней. По всем признакам, на болоте царил мир. Тишину нарушил визг кролика. Горностай поднял перепачканную свежей кроличьей кровью хищную мордочку. Рональд Четвин Хейс. Лабиринт. Рассказ читал Олег Булдаков.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Из-за дверей донесся призрачный трубный зов. Семь нот казались слабым и далеким сиянием серебряного фантома, как если бы звуки превратились в вещество, из которого создаются тени. Роберт Вольф знал, что за раздвижными дверцами не может быть ни рога, ни человека, трубящего в него. Минуту назад он уже осматривал внутренности стенного шкафа. Если не считать цементного пола, белых оштукатуренных стен, вешалок и крючков для одежды, полки и лампочки над головой, шкаф казался абсолютно пустым. И все же он слышал звуки трубы, слабые, будто бы приходящие из-за неведомой грани нашего мира. Роберт Вольф был один, поэтому никто не мог подтвердить истинность события, которое, по его мнению, выходило за рамки возможного. Комната, в которой он стоял как завороженный, совершенно не годилась для подобного переживания. Но сам он был к нему готов. В последнее время его сны наполняли беспокойные причудливые видения. В течение дня в голове возникали странные мысли и проблески каких-то картин, пусть мимолетные, но очень яркие и даже пугающие, непрошенные, нежданные и неотразимые образы. Вольф забеспокоился. Было бы нечестно пережить психическое расстройство, едва заработав себе пенсию. Однако, если это уже случалось с другими, то могло произойти и с ним. Ему давно следовало показаться доктору, но он не мог заставить себя прислушаться к голосу рассудка и продолжал выжидать, никому ничего не говоря, даже жене. Он стоял в комнате отдыха нового дома в районе новостроек Хохокам-Холмс и удивленно рассматривал дверцы стенного шкафа. Если рог протрубит еще раз, он раздвинет их и убедится, что внутри никого нет. И тогда, зная, что звуки порождаются его больным воображением, он откажется от покупки дома, он пропустит мимо ушей истерические протесты жены, отправится к своему доктору, а потом навестит психотерапевта.
1: «Роберт!» — позвала его жена. «Что ты там задержал?»

0: Он вздрогнул, увидев ее, как вздрагивал при каждом взгляде на зеркало, замечая свою лысую голову, глубокие складки от носа до рта и звездочки морщин в уголках покрасневших глаз. Не в этом ли его проблема? А может быть, он до сих пор не смирился с тем, что происходит со всеми людьми, нравится им это или нет? Может быть, причина его неприязни заключена не в физическом угасании, а в понимании того, что и ему, и Бренди не удалось осуществить мечты своей юности. Когти и жернова минувших лет оставили свои следы на плоти, но время сжалилось над ним, разрешив дожить до старости, и он не мог оправдывать отсутствие гармонии в душе словами о недолговечности и бренности существования. Мир не виноват, что он превратился в старика. Ответственным за все был он и только он. По крайней мере, ему хватало мужества признавать этот факт, и Вольф ни в чем не упрекал Вселенную или ту ее часть, которая олицетворялась его супругой. Он не кричал, не ворчал и не хныкал, как Бренда. Хотя бывали времена, когда хотелось и поскулить, и поплакать. Не так уж много на свете людей, потерявших память о первых 20 годах своей жизни. Он подумал о 20 годах, так как Вольфы, усыновившие его, говорили, что Роберт был тогда именно в этом возрасте. Его нашел старик Вольф во времена своих скитаний по холмам Кентукки около границы штата Индиана. И уже тогда Роберт не знал, откуда и как он попал сюда. Кентукки и даже Соединенные Штаты Америки казались ему бессмысленными звуками. Впрочем, как и весь английский язык. Вольфы взяли его к себе и оповестили об этом шерифа. В ходе расследования властям так и не удалось установить его личность. В другое время такая история могла бы привлечь внимание широкой общественности, но страна находилась на грани войны с Кайзером, и людей волновали более важные вопросы. Роберт, названный в честь умершего сына Вольфов, начал помогать старикам в работе на ферме. Ему пришлось пойти в школу, так как все воспоминания о предыдущем обучении исчезли без следа. Его невежество в вопросах поведения оказалось еще большей неприятностью, чем отсутствие номинальных знаний. Он то и дело смущал и обижал других людей. Обитатели холмов изводили его презрительными, а иногда и жесткими насмешками, но он быстро учился, и его готовность к тяжелой работе, плюс огромная сила и умение постоять за себя, заслужили всеобщее уважение. За удивительно короткий срок, словно повторяя усвоенное, Роберт закончил начальную и среднюю школы. Скорость обучения и прохождение классов экстерном не помешали ему без труда сдать вступительные экзамены в университет. Здесь у него появилась и сохранилась на всю жизнь любовь к классическим языкам. Больше всего ему нравился греческий, потому что этот язык задевал в нем какую-то струнку души и казался чуть ли не родным. Получив в Чикагском университете степень доктора философии, он преподавал в учебных заведениях восточных и среднезападных штатов. А потом Роберт женился на Бренди, красивой девушке с замечательной душой. Или это ему так казалось вначале? С годами иллюзии рассеялись, но и тогда он был относительно счастлив. Однако необъяснимая потеря памяти и тайна его происхождения по-прежнему волновали Вольфа. Долгое время это не тревожило его. Но теперь, после ухода на пенсию...
1: «Роберт!» — закричала Бренда. «Сейчас же поднимайся сюда! У мистера Брессона очень мало времени!»
0: «Я уверен, что мы не первые клиенты мистера Брессона, которым захотелось без спешки осмотреть все помещения», — мягко ответил он. «Или ты уже решила отказаться от дома?» Бренда сердито взглянула на него, с негодованием отвернулась и в перевалку заспешила во свояси. Вольф вздохнул, предчувствуя обвинение в том, что он якобы нарочно выставлял ее в глупом виде перед агентом по продаже недвижимости. Он снова повернулся к дверцам стенного шкафа.

0: Может быть, набраться смелости и открыть их? Какая нелепость стоять словно в шоке, переживая приступ невротической нерешительности. Но он не мог сдвинуться с места и лишь вздрогнул, когда охотничий рог протрубил 7 нот. Как и раньше, звуки доносились из-за толстой преграды, но теперь они стали значительно громче. Сердце глухо застучало, словно кто-то изнутри колотил кулаком в грудную кость. Он заставил себя подойти к дверям, протянул руку к покрытой латунью выемке, которая находилась на уровне пояса, и толкнул в сторону одну из створок. Дверца отъехала, заглушив звуки рога тихим урчанием роликов. Белые оштукатуренные доски стены исчезли. Они превратились в ход на сцену, придумать которую он бы не мог, несмотря на то, что, по идее, она являлась порождением его сознания. Солнечный свет хлынул в проем, размеры которого вполне бы позволили Роберту, чуть пригнувшись, пройти через него. Обзор перекрывали растения, чем-то напоминавшие деревья, но не земные деревья. Сквозь ветви и причудливые листья он увидел ярко-зеленое небо. Его взгляд скользнул вниз и остановился на пятачке земли под деревьями. 6 или 7 кошмарных тварей собрались у подножия гигантского валуна. Скала из красной породы с кварцевыми блестками немного походила по форме на поганку. Мерзкие существа с черными лохматыми и уродливыми телами стояли к нему спиной, но одно из них повернулось боком, и его профиль резко выделялся на фоне зеленого неба. Голова монстра вполне могла сойти за человеческую, если бы не грубые недоразвитые черты и не злобный оскал, исказивший лик. Тело, лицо и голову твари покрывали шишки и наросты, которые придавали ей вид чего-то недоделанного, словно ее создатель забыл завершить свое творение. Две короткие ноги выглядели как задние собачьи лапы. Чудовище тянуло длинные руки к молодому человеку, который стоял на плоской вершине валуна. Одежду мужчины составляла лишь набедренная повязка из оленей кожи и мокасины. Он был высокого роста, мускулистый и широкоплечий. Его кожу покрывал коричневый загар, длинные густые волосы отливали красновато-бронзовым оттенком, скуластое лицо дышало силой, верхняя губа чуть выдавалась вперед. Человек держал в руках инструмент, который, видимо, и являлся источником услышанных Вольфом звуков. Ударом ноги мужчина отбросил вниз одну из уродливых тварей, когда та, карабкаясь по скале, добралась до вершины. Он поднял серебряный рог к губам, чтобы еще раз протрубить свой зов, как вдруг заметил стоявшего в проеме Вольфа. Его лицо озарила улыбка, сверкнули белые зубы.
1: «Так ты, наконец, пришел!» — воскликнул он.
0: Вольф не ответил ни словом, ни жестом. Он только подумал: «Теперь я действительно сошел с ума». К слуховым галлюцинациям прибавились зрительные. «А что дальше? Закричать и броситься прочь или тихо уйти, сказав Бренде, что мне необходимо увидеться с доктором? И надо действовать прямо сейчас, без промедлений и объяснений. Закрой рот, Бренда, я уже ухожу!» Вольф сделал шаг назад. Проем начал закрываться, белые стены вновь обретали материальность. Или, скорее, он с новой силой восстанавливал пошатнувшиеся границы своего мира.
1: «Эй!» — крикнул юноша на вершине валуна. «Лови!»
0: Он бросил рог. Крутясь в воздухе и сверкая серебром в лучах солнечного света, проникавшего сквозь листву, инструмент летел прямо к открытому проему. За секунду до того, как стены сомкнулись, рог проскочил отверстие и ударил Вольфа по коленям. Он охнул от боли. Резкий удар рассеял его сомнения по поводу реальности происходящего.
1: Сквозь узкую щель он увидел, что человек с рыжими волосами поднял руку, соединив в кольцо большой и указательный пальцы. Он улыбнулся и крикнул: «Удачи тебе! Надеюсь, мы скоро увидимся! Я Кикаха!» Отверстие сжималось, словно глаз, закрывающийся в дреме. Свет угасал, и предметы теряли очертания. Но, бросив последний взгляд, Вольф заметил девушку, которая выглядывала из-за ствола дерева. Ее огромные глаза походили на кошачьи, а полные губы темно-красного цвета создавали приятный контраст с золотисто-коричневой кожей. Густые, в черную и рыжую полоску, похожие на шкуру тигра, и когда она выглядывала из-за дерева, слегка вьющиеся пряди почти касались земли. А потом стены стали белыми, словно закатившиеся белки в глазах покойника. Все вокруг приобрело свой прежний вид. Остались только боль в коленях да рог, который твердым краем упирался в лодыжку Вольфа. Он поднял инструмент и повернулся, чтобы осмотреть предмет в полосе света из комнаты отдыха. Вольф больше не считал себя безумным, хотя по-прежнему был ошеломлен. Он заглянул в другую вселенную и что-то получил оттуда, но почему и как, Вольф не знал. Эта вещь длиною около 2,5 футов и чуть меньше четверти фунта весом напоминала бы по форме рог африканского буйвола, если бы не широкий раструб. На узком конце плотно сидел мундштук из какого-то золотистого материала, а сам рог был сделан из серебра или покрытого серебром металла. Не обнаружив клапанов, Вольф повертел инструмент в руках и нашел ряд из 7 небольших кнопок. Внутри раструба на расстоянии 0,5 дюйма находилась сеточка из серебряных нитей. Когда он держал рог под углом к свету лампы над головой, создавалось впечатление, что сеточка находится глубоко в основании. Тут свет упал на корпус как-то по-особому, и он увидел деталь, пропущенную при первом осмотре. Между мундштуком и раструбом виднелся едва заметный иероглиф. Ничего подобного он прежде не встречал, хотя считался экспертом по любым типам алфавитной письменности и диаграммам, и пиктографии. «Роберт!» — позвала его жена. «Уже поднимаюсь, милая!» Он положил рог в правый угол стенного шкафа и закрыл дверь. Выбора у него не оставалось, разве что бежать из дома вместе с рогом. «Если он сейчас возьмет его с собой...» Жена и Брессон начнут задавать вопросы, и раз уж Вольф не вносил инструмент в дом, он не мог объявить его своей собственностью. Брессон потребует сдать инструмент ему на хранение, поскольку предмет нашли в доме, принадлежавшем его агентству. Вольфа терзали сомнения. Неужели ему не удастся вынести рог из дома? А главное, Брессон может привести сюда новых клиентов. Причем, вероятно, еще сегодня, и кто-нибудь, открыв дверь стенного шкафа, найдет спрятанный рог, и тогда клиент может отнести его Брессону. Вольф поднялся по ступеням и вошел в большую гостиную. Бренда встретила его сердитым взглядом. Брессон, круглолицый мужчина в очках, лет 35, чувствовал себя неловко, хотя и улыбался. «Как вам понравились помещения?» — спросил он. — «Они великолепны», — ответил Вольф. — «И чем-то напоминают мне наш старый дом». — «Мне здесь тоже нравится», — сказал Брессон. — «Я родился на Среднем Западе и вполне понимаю ваше нежелание жить в домах, построенных наподобие ранчо. Только не подумайте, что я их критикую. Я и сам живу в таком доме». Вольф подошел к окну и выглянул на улицу. Полуденное майское солнце ярко светило с голубых небес Аризоны. Лужайку покрывала изумрудная бермудская трава, посаженная 3 недели назад, абсолютно новая, как и все дома в этом недавно построенном районе Хакам Хоумс. «Почти все дома одноэтажные», — рассказывал Брессон. «В почве много селитры, поэтому земляные работы обошлись в большую сумму, но дома стоят недорого.
0: Вы получаете их почти даром. А если бы эту селитру не выкопали и не создали пространство для комнаты отдыха, подумал Вольф, что бы тогда увидел человек с другой стороны стены в момент раскрытия прохода? Неужели он увидел бы только землю и навсегда потерял бы шанс избавиться от рога? Да, в этом нет никаких сомнений. Вы наверняка читали, почему нам пришлось отложить строительство этого района, поинтересовался Брессон. Во время земляных работ мы наткнулись на древний город Хахакамов.
2: Хахакамов? Спросила миссис Вольф. Это еще кто такие?
0: Многие люди, приехавшие в Аризону, никогда не слышали о них, ответил Брессон. Но, прожив какое-то время в районе Финикса, вы обязательно что-нибудь о них узнаете. Это индейцы, жившие давным-давно в долине Солнца. Они появились в этих местах по крайней мере 1200 лет назад. Хахакамы рыли оросительные каналы и строили города. Их цивилизация набирала мощь, но что-то случилось с ними, хотя никто не знает истинных причин. Они просто взяли и исчезли несколько столетий тому назад. Некоторые археологи утверждают, что индейцы племен Папаго и Пима являются их потомками. Миссис Вольф фыркнула. «Видел я этих индейцев, и вряд ли они могут строить что-нибудь еще, кроме тех жалких глинобитных лачуг, которые встречаешь в резервации». Вольф повернулся к ней и раздраженно оборвал жену. «Про современных майя тоже не скажешь, что они могли когда-то построить свои храмы и изобрести понятие нуля, но они это сделали». Бренда открыла рот. Улыбка мистера Брессона стала еще более натянутой. «Так или иначе, — сказал он, — мы приостановили выемку грунта, пока археологи не дали нам своего разрешения. Отсрочка работ длилась около 3 месяцев, и мы ничего не могли поделать, потому что правительство связало нам руки». Он помолчал и добавил, «Хотя вам, возможно, это сыграло на руку. Если бы нас не задержали, дома могли бы быть уже проданы. Поэтому все обернулось к лучшему, не так ли?» Он бодро улыбнулся и взглянул на каждого из клиентов. Вольф помолчал, тяжело вздохнул, догадываясь, что сейчас услышит от Бренды, и степенно произнес. «Мы его берем. И давайте подпишем документы прямо сейчас».
2: «Роберт!» — вскричала миссис Вольф. «Ты даже не спрашиваешь меня?»
0: «Прости, моя милая, но я уже принял решение».
2: «Ах, так!» «Но его еще не приняла я!»
0: «Ну что вы, уважаемые, не стоит торопиться!» Поспешил вмешаться Брессон. Он отчаянно пытался сохранить на лице улыбку. «Не спешите, обсудите все как следует. Если кто-нибудь приедет и купит этот дом, а такое может случиться еще до конца дня, мы продаем их как горячие пирожки. Найдется множество других домов с точно таким же расположением комнат». «Но я хочу этот дом!»
2: «Роберт, а не сошел ли ты с ума?» Возмутилась Бренда. «Я никогда не видела, чтобы ты вел себя так прежде!»
0: «Я уступал тебе почти во всем!» Сказал он. «Я всю жизнь пытался сделать тебя счастливой. Так уступи мне хотя бы раз! Я не прошу у тебя чего-то особенного! Вспомни, еще утром ты говорила, что хочешь дом именно такого типа!» «А Хахакам Хоумс — единственный район, дома которого нам по карману. Давай оформим купчую, а в качестве залога я могу выписать чек».
2: «Я ничего не буду подписывать, Роберт».
0: «Почему бы вам не отправиться домой и не обсудить эту проблему наедине?» — предложил Брессон. «Как только вы придете к обоюдному согласию, я буду полностью в вашем распоряжении». «А моей подписи вам недостаточно?» — спросил Вольф. «Я сожалею, но миссис Вольф тоже должна поставить свою подпись», ответил Брессон, выдавливая из себя напряженную улыбку. Бренда победоносно усмехнулась. «Тогда обещайте мне, что вы больше никому не покажете этот дом», попросил Вольф. «Хотя бы до завтрашнего дня. Если вам нужны гарантии на покупку, я готов уплатить задаток». «О, в этом нет необходимости». Брессон направился к двери, и его поспешность выдавала желание как можно скорее выбраться из неловкой ситуации. «Я не буду никому показывать дом, пока не услышу утром от вас окончательного ответа». На обратном пути в Темп, где в мотеле «Пески» супруги снимали комнаты, оба хранили гордое молчание. Застыв в неприступной позе, Бренда смотрела на дорогу через ветровое стекло. Время от времени Вольф поглядывал на жену, отмечая, что ее нос становится все острее, а губы тоньше. Еще немного, и она будет выглядеть как жирный попугай. И когда ее, наконец, прорвет, крики и брань будут звучать, как клекот жирного попугая. Все тот же старый, затасканный, неубывающий со временем поток упреков и угроз извергнется на поверхность, и она будет кричать, что он пренебрегал ею все эти годы, а напоследок, бог знает в который раз, она напомнит ему, что он либо сидел, уткнувшись носом в книги, либо стрелял из лука, фехтовал или карабкался по скалам, специально выбирая те виды спорта, в которых она не могла участвовать из-за своего артрита. Она начнет разматывать годы неудач, перечисляя события, которые считала несчастьями, а потом, как обычно, все закончится громкими и горькими рыданиями. Почему он до сих пор с ней не расстался? Вольф и сам не знал. Может быть, из-за того, что безумно любил в молодости, и из-за того, что в ее обвинениях всегда имелась доля правды? К тому же, сама мысль о разводе казалась тягостной ему, еще более тягостной, чем перспектива остаться с Брендой. Проработав столько лет преподавателем английского и классических языков, он имел право насладиться результатами своего труда. И теперь, скопив небольшую сумму, обладая свободным временем, он мог бы заняться исследованиями, от которых его раньше отвлекали служебные обязанности. Сделав этот дом в Аризоне своим опорным пунктом, он мог бы даже путешествовать. А почему бы и нет? Бренда тоже не откажется сопровождать его. Наверное, даже сама навяжется в попутчицы. Но вскоре ей все это так наскучит, что ее существование превратится в ад. Ее ни в чем нельзя винить, просто у них нет общих интересов. Но неужели ради ее счастья он должен отказаться от своих занятий и причуд, которые наполняли его жизнь смыслом? Тем более, что она все равно не станет от этого счастливой. Как он и ожидал, после ужина язычок Бренды стал гораздо активнее. Вольф слушал ее, пытался спокойно убеждать, указывая на отсутствие логики, несправедливость и необоснованность обвинений, но это не помогало. Она, как всегда, закончила рыданиями, угрожая оставить его или покончить с собой. Но на сей раз он не уступил. «Я хочу этот дом, и я хочу наслаждаться жизнью по своему разумению», твердо заявил Вольф. «Вот так!» Он накинул на плечи пиджак и направился к выходу. «Вернусь поздно, если вообще вернусь!» Она закричала и запустила в него пепельницей. Он пригнулся, и пепельница отскочила от двери, отщепив кусок дерева. К счастью, Бренда не кинулась за ним следом и не стала устраивать скандал вне дома, как часто делала прежде. Уже стемнело, но луна еще не взошла, и ему приходилось довольствоваться светом из окон мотеля, уличными фонарями и блеском фар многочисленных машин на бульваре Апачей. Вырулив на шоссе, он поехал на восток, затем свернул на юг, и через несколько минут его машина мчалась по дороге в Хакакам-Холмс. При мысли о том, что ему предстояло сделать, сердце тревожно забилось, и по спине побежал холодок. Впервые в жизни он всерьез задумал совершить преступление. Хакакам-Холмс освещали фонари, из динамиков звучала громкая музыка, на улицах играли и кричали дети, родители которых в это время осматривали новые дома. Не сбавляя скорости, он проехал через мессу, сделал разворот, вернулся в Темп и по шоссе Ван Бьюрена направился в центр Финикса. Машина неслась на север, потом на восток, пока не показался городок Скотсдейл. Здесь Вольф сделал остановку и полтора часа посидел в маленькой таверне. Успокоив себя четырьмя рюмочками из бочонка 69-го года, он решил расплатиться. Пить больше не хотелось, вернее, он боялся перебрать, понимая, что при осуществлении плана ему потребуется ясная голова. Когда Вольф вернулся в Хакакам Холмс, фонари уже не горели, и в пустыню вернулась тишина. Оставив машину за домом, который ему хотелось сегодня купить, он надел на правую руку перчатку и выбил кулаком окно комнаты отдыха. Когда ему, наконец, удалось забраться внутрь, его тело сотрясала нервная дрожь, а сердце билось так, словно он пробежал несколько кварталов. Несмотря на испуг, Роберту вдруг стало смешно. Будучи человеком с богатым воображением, он не раз представлял себя в роли взломщика и не каким-нибудь простым воришкой, а самим Рефлзом-везунчиком. Но теперь он знал, что огромное уважение к закону никогда бы не позволило ему стать крупным или хотя бы мелким преступником. Совесть терзала Роберта даже за этот незначительный проступок, а ведь он считал его полностью оправданным. Более того, мысль о возможном разоблачении чуть не заставила Вольфа забыть о Роге. Если он попадется на краже, вся его тихая, спокойная и респектабельная жизнь будет предана позору. А стоит ли Рог всего этого? Но Вольф решил действовать. Отступив сейчас, он весь остаток жизни будет жалеть об упущенной возможности. Быть может, его ждет величайшее из приключений. Приключение, которое еще никто никогда не переживал. И если он сейчас сдастся, будет равносильно самоубийству. Он не вынесет потери Рога и укора в души за проявленную трусость. В комнате было так темно, что пришлось пробираться к стенному шкафу вслепую. Нащупав раздвижные дверцы, он сдвинул левую створку в сторону и, избегая резкого шума, начал осторожно подталкивать ее локтем. Время от времени Вольф замирал и прислушивался к звукам на улице. Когда дверь полностью открылась, он отступил на несколько шагов и, прижав мундштук Рога к губам, тихо затрубил. Резкий звук так напугал его, что Роберт выронил инструмент. Обшарив пол, он нашел Рог в углу комнаты. Во второй раз Вольф затрубил в полную силу. Раздался еще один звонкий звук, не намного громче, чем первый. Какая-то деталь механизма, вероятно, серебряная сеточка раструба, регулировала уровень громкости. Постояв несколько минут в нерешительности, он попытался воссоздать в уме точную последовательность услышанных нот. 7 маленьких кнопок на нижней стороне инструмента определяли различные гармоники. Но чтобы найти нужное сочетание звуков, ему потребуется время и несколько попыток. Все это может привлечь внимание охраны. Вольф пожал плечами и прошептал: «Подумаешь». Он снова затрубил, начиная аккорд с первой, ближней к себе кнопки. Прозвучало 7 громких нот. Их длительность соответствовала той мелодии, которую он помнил. Но последовательность оказалась несколько иной. А когда замер последний звук, издалека донесся крик. Вольф едва не запаниковал. Он выругался, вновь поднес Рог к губам и начал перебирать клавиши в том порядке, который, по его мнению, должен был воспроизвести таинственный сезам, став музыкальным ключом к другому миру. В тот же миг луч фонарика пробежал по разбитому стеклу и двинулся в сторону. Но едва Вольф затрубил еще раз, луч света вернулся к окну, и снова послышались крики. Вольф отчаянно пробовал одну комбинацию за другой. Третья попытка завершилась копией той мелодии, которую трубил юноша на вершине валуна Поганки.
2: Чья-то рука просунула фонарик в окно, и глухой голос прорычал: «Эй, ты! Выходи! Выходи, или я буду стрелять!»
1: Одновременно с этим на стене появилось зеленоватое зарево. Оно вдруг прорвалось сквозь доски дерева и выплавило дыру, через которую заструился лунный свет. Деревья и валун возникли, как темные силуэты на фоне зеленовато-серебряного сияния огромного небесного тела, край которого показался в расширявшемся проеме. Вольф больше не медлил. Его заметили. На колебания не оставалось времени, и теперь могло помочь только бегство.
0: Другой мир сулил неизвестность и опасность, но здесь его ждал неминуемый позор и жалкое бесславие.
2: Охранник за окном снова закричал, но Вольф оставил за собой и этот грубый голос, и старый знакомый мир. Ему пришлось пригнуть голову и переступить через высокий край дыры, которая начинала сокращаться. А когда он оказался на другой стороне и оглянулся, чтобы бросить прощальный взгляд, отверстие не превышало размеров корабельного иллюминатора. Но через несколько секунд исчезло и оно.

0: Вольф сел на траву и попытался отдышаться. Если возбуждение окажется чрезмерным для его 66-летнего сердца, это будет пределом черного юмора, подумал он. Умер по прибытии. УПП. Они, кем бы они ни оказались, и напишут на надгробной плите «Неизвестный землянин». Роберт почувствовал себя лучше. Он даже тихо засмеялся, поднимаясь на ноги. Смело и по-хозяйски Вольф осмотрелся вокруг. Воздух был приятным и теплым. «Около 70 градусов по Фаренгейту», — прикинул он. Окружающее пространство наполняли незнакомые и очень приятные фруктовые ароматы. Повсюду кричали птицы, и он надеялся, только птицы. Откуда-то издалека доносился тихий грохот, но он не испугался. Без всякого на то основания у него появилась уверенность, что это рокот прибоя, приглушенный расстоянием. Полная и огромная луна превосходила спутницу Земли по меньшей мере в 2,5 раза. Небо растеряло нежную зелень, которая наполняла его в течение дня. Несмотря на сияние луны, оно казалось таким же черным, как ночное небо покинутого им мира. А там, в вышине, мириады крупных звезд неслись по разным направлениям, и у пришельца закружилась голова от страха и замешательства. Одна из них помчалась к нему, становясь все больше и ярче. Звезда пролетела в нескольких футах над его головой, и в оранжево-желтом зареве, исходившем от ее хвоста, он увидел 4 громадных эллипсоидных крыла, свисавшие тонкие ноги и на долю секунды мелькнувший силуэт головы с длинными усиками. Всего лишь светлячок с размахом крыльев футов 10, если не больше. Вольф наблюдал, как перемещаются, расширяются и сжимаются живые созвездия, пока не привык к этому зрелищу. Он задумался, в каком направлении ему идти, и шум прибоя, в конце концов, определил его решение. Береговая линия может стать надежной точкой отсчета, куда бы он потом ни пошел. Вольф двигался медленно и осторожно, часто останавливаясь, чтобы прислушаться и присмотреться к теням. Неподалеку кто-то вздохнул. Для такого звука требовалась огромная грудь. Вольф распластался на траве в тени густого куста и затаил дыхание. Раздался шорох, треснула сухая ветка. Он приподнял голову и осмотрел залитую лунным светом поляну. В нескольких ярдах от него в развалку двигалась огромная вертикальная и двуногая фигура, покрытая густой темной шерстью. Гигант остановился, и сердце Вольфа застучало с перебоями. Голова существа повернулась сначала в одну сторону, потом в другую, и Роберт успел разглядеть профиль, как у гориллы. Но то была не горилла, во всяком случае не земная. Шерсть существа лишь на первый взгляд казалась черной. На самом же деле по всему телу и ногам зигзагами чередовались широкие черные и узкие белые полосы. Его руки были намного короче, чем у земных горилл, а ноги не только длиннее, но и прямее. Кроме того, скошенный лоб, несмотря на выпиравшую надбровную кость, выглядел необычайно высоким. Самец тихо заворчал, издавая не рык и не мычание животного, а четкий ряд модулированных звуков. Горилла пришла не одна. За массивным торсом существа зеленоватая луна высвечивала чью-то голую фигуру. Фигуру женщины, которая шла рядом с животным, чьи плечи обнимала огромная лапа гориллы. Вольф не видел ее лица, но хорошо разглядел стройные ноги, круглые ягодицы, изящную ручку и длинные черные волосы. На миг у него появилось желание узнать, так ли она прекрасна и спереди. Женщина заговорила с гориллой, и звук ее голоса напоминал звон серебряных колокольчиков. Гигант что-то ответил. Затем они вышли из пятна лунного света и исчезли в темноте джунглей. Вольф встал не сразу, его все еще сотрясала дрожь. Наконец он поднялся и двинулся сквозь подлесок, который выглядел значительно реже, чем заросли джунглей земли. Кусты здесь росли на некотором расстоянии друг от друга, и если бы растительность вокруг не казалась такой экзотической, ему бы и в голову не пришло сравнивать ее с джунглями. Она больше походила на парк, а трава, мягкая и короткая, выглядела как недавно подстриженный газон. Пройдя лишь несколько шагов, он вздрогнул, услышав громкое фырканье, и на него едва не наскочило какое-то животное. Он мельком разглядел красноватые оленьи рога, белесый нос, огромные тусклые глаза и тело с узором в горошек. Ломая ветки, зверь бросился в сторону и исчез, но через несколько секунд Вольф услышал позади шаги. Он обернулся и увидел в 10 футах все то же оленеподобное создание. Почувствовав взгляд человека, оно медленно шагнуло вперед и ткнулось влажным носом в протянутую ладонь. Потом замурлыкало и попыталось потереться о незнакомца боком. Но поскольку животное весило не меньше 25 тонн, оно бы просто оттолкнуло Вольфа от себя. Поэтому Роберт прижался к нему сам. Он погладил его шерстку за большими чашеподобными ушами, почесал ему нос и слегка похлопал по бокам. Невиданный олень лизнул его несколько раз длинным мокрым языком, который оказался таким же шершавым, как у льва. Вольф надеялся, что зверю когда-нибудь надоест проявлять свою привязанность, и вскоре его желание исполнилось. Животное исчезло так же внезапно, как и появилось. После встречи с оленем Вольф немного поуспокоился. Разве животное вело бы себя так дружелюбно с совершенно незнакомым существом, если бы здесь водились плотоядные хищники или существа, которых следовало бы опасаться? Шум прибоя становился все громче и громче. Через 10 минут Вольф вышел к берегу моря. Он спрятался за широкой разлапистой елью и начал рассматривать пляж, залитый лунным светом. Берег был покрыт чем-то белым, при ближайшем рассмотрении выяснилось очень мелким песком. Пляж тянулся в обе стороны, насколько хватало взгляда. Ширина пространства между лесом и морем составляла примерно 200 ярдов. Вдали с обеих сторон пылали костры, вокруг которых кружили силуэты мужчин и женщин. Их приглушенные расстоянием крики и смех еще больше убеждали его в том, что он встретил людей. Вольф осмотрел близлежащую часть пляжа. В 300 ярдах от себя, наискосок и почти у самой воды, он заметил парочку существ. При виде их у него перехватило дыхание. Его потрясло не то, чем они занимались. Вольфа поразила конструкция их тел. Выше талии мужчина и женщина выглядели такими же людьми, как и он, но там, где должны были начинаться ноги, их тела переходили в рыбьи хвосты. Не в силах сдержать любопытство, он спрятал рог в пучках пушистой травы и пополз вдоль края джунглей. Оказавшись напротив странной пары, он остановился и продолжал наблюдение. К тому времени мужчина и женщина уже лежали бок о бок и тихо разговаривали. Вольфу удалось рассмотреть их более обстоятельно. Прежде всего он убедился, что у них нет оружия. Скорость передвижения этих существ по суше исключала возможность агрессивного нападения, поэтому он смело направился к ним. Они выглядели вполне дружелюбно. В 20 ярдах от них он остановился и еще раз присмотрелся к ним. Роберт мог бы назвать их водяными людьми, но ни в коем случае не полурыбами. Плавники на концах длинных хвостов располагались в горизонтальной плоскости, а не вертикально, как у рыб. Чешуя на хвостах отсутствовала. Гибридные тела сверху донизу покрывала гладкая коричневая кожа. Он тактично покашлял, они приподняли головы. Мужчина вскрикнул, женщина пронзительно завизжала. А потом их движения были так быстры, что он, не разбирая подробностей, лишь смутно уловил, как они в мгновение ока поднялись на кончики хвостов, взвелись в воздух и скрылись среди волн. В воде мелькнула темная голова, в свете луны блеснул вскинутый кверху хвост. Прибой грохотал, разбиваясь о белый песок. Сияла огромная зеленая луна. Ветерок, прилетевший с моря, потрепал вспотевшее лицо Роберта и помчался дальше в джунгли. Из темноты за его спиной донеслось несколько таинственных криков, а со стороны пляжа раздавались звуки шумного веселья. Он погрузился в размышления. Речь двух представителей водяного народа показалась ему чем-то очень знакомой. Впрочем, это же касалось и языка, на котором говорили женщина и зебрила, его собственное определение для гориллы в полоску. Он не понимал отдельных слов, однако звуки и их ассоциативные связи пробуждали в его памяти какое-то смутное знание. Но о чем? Вне всяких сомнений он никогда не слышал диалекта, на котором говорили местные жители. Возможно, он напоминал одно из существующих языков Земли, который Вольф мог слышать в записях или фильмах. Чья-то рука сжала его плечо. Вольфа приподняли в воздухе и повернули. Распяленный нос и впавшие глаза зебрилы приблизились к его лицу. В ноздри ударил запах винного перегара. Зебрила что-то сказал, из кустов вышла женщина и медленно приблизилась к ним. В любое другое время у него перехватило бы дыхание при виде такого великолепного тела и прекрасного лица. К сожалению, он и сейчас дышал с трудом, но совсем по другой причине. К тому же гигантская обезьяна в любой момент могла швырнуть его в море с легкостью и быстротой, перед которыми поблекло бы даже внезапное исчезновение водяных людей. Или пальцы огромной руки могли сомкнуться, раздавив плоть и раздробив кости. Женщина что-то сказала, и зебрила ответил. Неожиданно для себя Вольф понял несколько слов. Их язык имел родственные связи с микенским диалектом, на котором говорила догомеровская Греция. Ему хотелось объяснить свои добрые намерения, но слова не шли с языка. Во-первых, он был ошеломлен и не мог собраться с мыслями. Во-вторых, его знания греческого языка той эпохи ограничивались отсутствием первоисточника и почти во всем основывались на творчестве слепого певца Азалической Ионии. Примечание 1. Скорее всего, Фармер, певец, вызвавший на состязание муз и ослепленный ими. Ему все же удалось выдавить из себя несколько неуместных фраз, но его интересовало не столько значение слов, сколько стремление выразить свою безобидность. Выслушав его, зебрила хмыкнул, сказал что-то девушке и опустил Вольфа на песок. Тот облегченно вздохнул, но боль в плече заставила его поморщиться. Огромная лапа монстра обладала невероятной силой, хотя вполне напоминала человеческую руку, только огромную и волосатую. Женщина дернула Вольфа за рубашку. На ее лице появилось легкое отвращение. Позже он понял, что именно ей в нем не понравилось. Она никогда еще не видела толстого и старого мужчины. Более того, ее озадачила одежда. Женщина продолжала стягивать с него рубашку. Испугавшись, что она прикажет зебриле раздеть его, он снял рубашку добровольно. Женщина с любопытством осмотрела ее, понюхала, сказала «Уй!» и сделала рукой неопределенный жест. Вольф предпочел бы не понять ее. Еще меньше он горел желанием подчиняться, но сопротивление было бесполезно. Его отказ мог рассердить женщину и тем самым вызвать гнев зебрилы, поэтому он сбросил одежду и стал ждать дальнейших указаний. Женщина пронзительно захохотала, зебрила закашлялся и заколотил себя по бедру огромной рукой. Звуки его шлепков напоминали удары по дереву. Он и женщина обнялись и, надрываясь от смеха, пьяной походкой побрели по пляжу. Взбешенный и униженный, Вольф начал натягивать брюки, благодаря судьбу за то, что остался цел. Подобрав нижнее белье, носки и ботинки, он устало поплелся по песку обратно в джунгли. Вытащив рог из тайника, он сел на землю и долго думал о том, что ему делать дальше. В конце концов, его сморил сон. Он проснулся утром, голодный, томимый жаждой, с затекшими мышцами. Пляж бурлил своей жизнью. К виденной им ночью парочке водяных прибавилось несколько больших тюленей с ярко-оранжевыми шкурами. Шлепая ластами, они гонялись взад и вперед за шарами из янтаря, которые подбрасывали водяные люди. Человек с коротким козлиным хвостом, мохнатыми ногами и бараньими рогами гнался по пляжу за женщиной, которая во многом походила на спутницу Зибриллы. Ее отличали лишь желтые волосы. Она бежала до тех пор, пока рогатый мужчина не прыгнул на нее и, смеясь, не повалил на песок. Их дальнейшие забавы убедили Вольфа в том, что эти создания, подобно Адаму и Еве, еще не познали значение греха и запретов морали. Картина выглядела более чем интересно, но вид завтракавшей русалки пробудил у Вольфа другие, более насущные желания. В одной руке она держала большой овальный желтый плод, а в другой – полусферу, похожую на половинку кокосового ореха. Всего лишь в нескольких шагах от Вольфа у костра на песке сидела женщина той же породы, что и мужчина с бараньими рогами. Она жарила рыбу, насаженную на кончик палки, и от аппетитного запаха рот Вольфа наполнился слюной, а в животе громко заурчало. Но больше всего ему хотелось пить, и поскольку единственным водоемом в поле зрения был океан, он вышел на пляж и зашагал к прибою. Его встретили так, как он и ожидал, с удивлением, настороженностью и даже с долей опасения. Все прервали свои занятия, какими бы увлекательными они ни казались, и, выпучив глаза и разинув рты, уставились на него. Как только Вольф приближался к кому-нибудь из присутствующих, тот поспешно отступал. Некоторые из мужских особей не желали уступать дорогу, но, судя по их виду, они бы удрали прочь при одном его резком слове, но он не испытывал желания бросать им вызов, так как даже самый слабый из них мог без труда одолеть его измученное тело. Он вошел в прибой по пояс и попробовал воду на вкус. Вольф надеялся, что она будет пригодна для питья. Он видел, как другие пили ее прямо из океана. Вода оказалась чистой и свежей, хотя и обладала резким, абсолютно незнакомым привкусом. Напившись вдоволь, Роберт почувствовал себя так, словно ему перелили молодую кровь. Он вышел из океана и направился через пляж в сторону джунглей. Прибрежные жители вернулись к еде и развлечениям. Несмотря на то, что они провожали его дерзкими прямыми взглядами, никто не сказал ему ни слова. Сначала он улыбался им, но, заметив, что это вызывает у обитателей пляжа испуг, отказался от попыток понравиться. Поиски в джунглях увенчались успехом. Он нашел плоды и орехи, которыми лакомилась русалка. Желтый плод напоминал по вкусу персиковый торт, а мякоть внутри псевдококосового ореха походила на нежное мясо, смешанное с мелкими кусочками грецкого ореха. После еды он мог бы считать себя наверху блаженства, если бы ни одно невыполнимое желание, ему не хватало его трубки. Казалось, в этом раю есть все, кроме табака. Следующие несколько дней он провел в джунглях, лишь изредка подходя к океану и прибрежной полосе. К тому времени обитатели пляжа привыкли к нему и даже посмеивались, когда он по утрам выходил из леса. Однажды несколько мужчин и женщин набросились на Вольфа и, дико хохоча, сорвали с него одежду. Он кинулся в погоню за женщиной, убежавшей с его брюками, но она умчалась в джунгли и вскоре вернулась с пустыми руками. Роберт уже мог изъясняться на вполне понятном для них языке, хотя поначалу с трудом произносил целые фразы. После долгих лет преподавательской работы и самообразования он обладал солидным знанием греческого языка Ему осталось лишь овладеть интонациями и словами, которые отсутствовали в его разговорнике. «Зачем ты это сделала?» — спросил он прекрасную черноглазую нимфу.
1: «Я хотела посмотреть на то, что ты прятал под этими уродливыми лохмотьями. Голый ты безобразен, но тряпки придавали тебе еще более отвратительный вид».
0: «А как же приличие?» — спросил он, однако она не поняла этого слова. Вольф пожал плечами и вспомнил пословицу о чужом монастыре и своем уставе. Но этот мир больше напоминал ему сад Эдема. Приятное тепло сохранялось и днем, и ночью, разница температур не превышала 7 градусов, здесь каждый мог без труда добыть пищу, никто не заставлял работать или платить за аренду земли, никакой политики и напряженности, за исключением легко удовлетворяемого сексуального возбуждения, здесь не было национальных и расовых конфликтов, здесь никто не требовал оплаты по счетам. Или все-таки требовали? Основной принцип земного мира гласил, что просто так и комар на нос не сядет. А как с этим делом здесь? С кем-то же надо расплачиваться. Ночью он спал на куче травы в дупле большого дерева. Он мог бы найти точно такое же дупло в любом из нескольких тысяч деревьев этой особой породы. Но утро никогда не заставало его в постели. В течение нескольких дней он вставал перед рассветом и любовался тем, как появлялось солнце. Появление казалось ему более подходящим словом, чем восход, потому что солнце на самом деле никогда не всходило. По другую сторону моря возвышалась огромная горная гряда. Она тянулась по всему горизонту, и ей не было видно конца. Солнце выползало из-за горы, и при этом находилось уже довольно высоко. Оно по прямой пересекало зеленый небосвод и скрывалось, так и не коснувшись воды, за той же грядой, но уже на другой стороне этого мира. Час спустя появлялась луна. Она выходила из-за горы, проплывала на одном и том же уровне по небесам и исчезала за грядой в другой части горизонта. Каждую вторую ночь в течение часа шел сильный дождь, и Вольф в это время обычно просыпался, потому что воздух становился немного холоднее. Он зарывался в сухие листья и долго дрожал, стараясь заснуть. С каждой последующей ночью засыпать становилось все труднее. Роберт думал о своем собственном мире, о друзьях, работе и утехах прожитой жизни. Он думал о жене, как там теперь Бренда. Конечно, горюет о нем. Пусть она часто бывала злой, раздражительной и нудной, но в ее сердце всегда жила любовь. Его исчезновение будет для нее тяжелым ударом и потерей, хотя она предусмотрела и это. Каждый год Бренда заставляла его страховать жизнь на непомерные суммы, что не раз становилось причиной ссор между ними. Затем ему пришло в голову, что какое-то время в связи с отсутствием доказательств по факту его смерти она не получит из страховки ни цента. Но даже если ей придется ждать официального признания его смерти, она спокойно проживет на социальное пособие. Его хватит, чтобы как-то существовать, хотя, конечно, придется сильно затянуть ремешок». И все же у него не было никакого желания возвращаться. Он начинал заново обретать молодость. Несмотря на хорошее питание, Вольф терял в весе, а его мышцы становились сильнее и крепче. Появилась упругость в ногах, и все чаще возникало чувство радости, утраченное им однажды на третьем десятке лет. На седьмое утро, решив почесать лысый затылок, он обнаружил небольшую щетину, а на десятое Вольф проснулся от боли в деснах. Потирая опухшие щеки, он гадал о причине недуга. Роберт успел забыть о таком явлении, как болезнь, и чувствовал себя абсолютно здоровым, да и пляжники, как он их называл, казалось, тоже никогда не болели. Боль в деснах продолжала изводить его всю неделю, ему приходилось снимать ее ореховым пуншем, напитком из перебродившего сока. Орехи росли крупными гроздьями на самой верхушке дерева с короткими, хрупкими, розовато-лиловыми ветвями и желтыми листьями, по форме похожими на курительные трубки. Стоило срезать кожистую оболочку кончиком заостренного камня, как тут же чувствовался аромат фруктового пунша. На вкус он напоминал джин с тоником и примесью вишневой настойки, а ударял в голову, как глоток текилы. Это лекарство действовало отлично, успокаивая не только боль в деснах, но и нервы, взвинченные ею до предела. Через 10 дней после того, как возникли осложнения с деснами, у Роберта прорезались 10 крошечных белых и крепких зубов. Более того, в процессе естественного восстановления тканей с остальных зубов начали слетать золотые коронки, и его прежнюю лысую голову уже покрывала густая черная поросль. Но этим дело не кончилось. Плавание, бег и лазание по деревьям согнали с него весь жир. Выступавшие от старости вены втянулись в гладкую упругую плоть, и теперь он мог пробегать большие расстояния, не чувствуя одышки и не страшась, что сердце разорвется от напряжения. Все это приводило Роберта в восторг, хотя и наводило на размышления о причинах происходящего. Он расспрашивал некоторых пляжников о повсеместной, на первый взгляд, молодости. Все отвечали одинаково: «Такова воля властителя». Сначала Вольф думал, что они говорят о Боге, и это казалось ему странным. Насколько он мог судить, у них не было религии. И, конечно же, у них не было никаких культов, ритуалов и таинств. «Кто такой властитель?» – спрашивал Вольф. Он подумал, что, вероятно, неправильно понял значение слова «ванакс», которое могло иметь слегка иной смысл, чем у Гомера. Зибрилла и Псев, самый умный из всех, кого он до сих пор встретил, ответил так: «Он живет на вершине мира, за пределами океана». И Псев ткнул пальцем в сторону моря, указывая на далекую горную гряду. «Властитель живет в прекрасном неприступном дворце на вершине мира. Он создал этот мир и всех нас. Иногда он спускается вниз, чтобы повеселиться с нами. Мы делаем все, как говорит властитель, и играем с ним. Но мы всегда испытываем страх. Если властитель рассердится или будет недоволен, он может убить всех нас или сделать что-нибудь похуже». Вольф улыбнулся и кивнул. Как и люди Земли, и Псев, и его соплеменники не имели разумного объяснения.

властитель, — ответила русалка Паява. — Еще мне об этом говорила мать. Она-то уж знает. Властитель создал ее тело. Она помнит, как он его делал, хотя все было давным-давно. — Неужели правда? — удивился он. В глубине души Вольф подозревал, что она морочит ему голову, и отплатить ей той же монетой было бы очень трудно. «А где твоя мать? Мне бы хотелось поговорить с ней». Паява махнула рукой на запад. «Где-то там». «Где-то» могло означать тысячи миль, потому что он до сих пор не знал, насколько далеко простирается пляж. «Я ее уже давно не видела», — добавила Паява. «И как давно?» — спросил Вольф. Паява сморщила прекрасный лоб и поджала губы. «Губы, созданные для поцелуев», — подумал Вольф. А это тело, возвращение молодости, воскрешало сильное влечение к противоположному полу. Паява улыбнулась и сказала, «Ты начинаешь проявлять ко мне интерес, не так ли?» Он покраснел и ушел бы прочь, но ему хотелось получить ответ на свой вопрос. «Сколько лет прошло с тех пор, как ты видела свою мать?» – спросил он еще раз. Но Паява не знала ответа. В ее словарном запасе отсутствовали слова, означавшие года. Вольф пожал плечами и торопливо ушел, стараясь как можно скорее скрыться в буйно раскрашенной растительности за пляжем. Она звала его сначала лукаво, а потом сердито, когда ей стало ясно, что возвращаться он не собирается. Она отпустила в адрес Вольфа несколько язвительных замечаний, сравнивая его с другими мужчинами. Он не стал разубеждать ее. Это было бы ниже его достоинства. К тому же все, что она говорила, являлось чистой правдой. И хотя тело Роберта вновь наполнилось молодостью и силой, оно по-прежнему не шло в сравнении с окружавшими его почти идеальными эталонами мужской стати. Вскоре эта тема надоела ему, и он задумался над словами Паявы. Если бы Вольфу удалось найти ее мать или одну из ровесниц ее матери, он бы многое узнал о властителе. Роберт не подвергал сомнению рассказ Паявы, хотя на земле его бы посчитали просто невероятным. Люди этого мира не знали лжи, вымысел для них был чужд. Такая правдивость имела свои преимущества, хотя иногда указывала на явную ограниченность воображения. У них почти отсутствовало чувство юмора и понимания острот. Они смеялись часто, но по очевидным и незначительным поводам. Их забавы не поднимались выше дешевого фарса и грубых розыгрышей. Воль выругался, так как мысли начали разбегаться в разные стороны. С каждым днем ему все реже удавалось сохранить концентрацию на выбранной теме. Так о чем он думал перед тем, как сбиться на беды, которые возникали из-за его неприспособленности к местному обществу? Ах да, о матери Паявы. Кто-нибудь из старожилов мог бы просветить его, если только их удастся найти. Но как отличить стариков от молодых, если все взрослое население выглядит на один и тот же возраст? Из нескольких сотен существ, которых он видел, лишь малая часть, а точнее трое, казались немного моложе других. Более того, среди многих животных и птиц, причем довольно странных на вид, он заметил всего 6 птенцов и детенышей. При таком малом количестве рождений баланс удерживался отсутствием смертей. Вольф видел только 3 мертвых животных. 2 погибли в результате несчастного случая, а 3 – во время поединка с соперником из-за самки. Но и эту смерть можно списать на несчастный случай, так как потерпевший поражение самец, похожий на антилопу лимонного цвета, с 4 изогнутыми в виде 8 рогами, бросился бежать и сломал себе шею, перепрыгивая через бревно. Труп животного даже не успел разложиться и завонять. Несколько вездесущих созданий – этих маленьких двуногих лисиц с белыми носами, обезьяньими лапками и ушами, отвисавшими, как у такс, обглодали его за какой-то час. Лисы очищали джунгли и убирали все – плоды, орехи, ягоды, трупы. Испытывая

слабость к любым гнилым продуктам, они отдавали предпочтение побитым плодам и не трогали свежие фрукты. Но и они не вносили грустных нот в симфонию красоты и жизни. Уборщики мусора нужны даже в саду Эдема. Временами Вольф смотрел на голубой с белыми барашками волн океан, и его взгляд уносился к горной гряде, которую все называли Тая-Фаявозд. Может быть, именно там живет властитель, и, возможно, стоит попытаться пересечь море и взобраться на грозные кручи в надежде раскрыть одну из загадок этой таинственной вселенной. Но чем больше он прикидывал высоту Тая-Фаявозда, тем меньше его занимали подобные мысли. Черные скалы поднимались все выше и выше, пока не уставали глаза и не смущался разум. Человеку не выжить на этих вершинах. Там просто нечем дышать.

0: Однажды Роберт Вольф достал серебряный рог из тайника в дупле дерева. Пройдя через лес, он направился к валуну, с которого человек, назвавшийся Кикахой, бросил ему этот инструмент. Кикаха и бугристые твари больше не появлялись. Они исчезли, словно их вообще не существовало, и никто из тех, с кем разговаривал Роберт, никогда не видели и не слышали о них. Вольф хотел вернуться в свой родной мир и попробовать начать жизнь сначала. Если преимущества Земли превысят достоинство планеты Сада, он останется там. Или, возможно, будет путешествовать из одного мира в другой, извлекая из обоих самое лучшее. А если ему надоест один из них, он устроит себе каникулы в другом. По пути, уступив уговорам Эликопиды, он немного задержался, чтобы выпить с ней и поболтать. Эликопида, чье имя означало «ясноглазая», была прекрасной, великолепно сложенной дриадой. Примечание 2. Дриады – в греко-римской мифологии лесные нимфы, якобы рождавшиеся вместе с деревьями, жившие и умиравшие в их листве. Из тех, кого он здесь встречал, она больше всех походила на нормальную женщину. Если бы ее как следует одеть и перекрасить темно-пурпурные волосы, она бы пользовалась на земле вниманием, которое обычно воздается там женщинам исключительной красоты. К тому же она оказалась одной из немногих, кто мог поддерживать интересный разговор. И она отнюдь не считала, что беседа может состоять лишь из безудержной болтовни, громкого беспричинного смеха и наплевательского отношения к словам предполагаемого собеседника. Вольф страшно огорчался и возмущался тем, что большая часть пляжников и жителей леса, какими бы они ни казались страстными и общительными в своих речах, в основном предпочитали только монолог. Эликопида отличалась от них, возможно, потому что не принадлежала ни к одной из групп, хотя, скорее всего, причина заключалась в чем-то другом. Обитатели Взморья, уступая в вопросах технологии даже австралийским аборигенам, впрочем, и нисколько не нуждались в ней, проявляли по отношению друг к другу очень сложные социальные отношения. Каждая группа, помимо четко определенных участков пляжа и леса, обладала внутренними уровнями престижа, и каждый ее представитель мог подробно описать, причем с огромной охотой, свое положение на горизонталях и вертикалях шкалы оценок по сравнению с другими членами группы, численность которых обычно не превышала 30 человек. Они могли без устали перечислять и перечисляли доводы и соглашения, недостатки и достоинства характера, атлетическую мощь или отсутствие таковой, ловкость в их многочисленных детских играх и оценку сексуальных способностей друг друга. Но вдобавок ко всему, Эликопида обладала чувством юмора, таким же искрометным, как ее глаза, хотя дриаду выделяла и некоторая чувственность. А сегодня она припасла особую приманку – стеклянное зеркало в золотой оправе, украшенное бриллиантами. Один из немногих виденных им здесь предметов материальной культуры. «Где ты его достала?» – спросил Вольф. «О, мне его подарил властитель», – ответила Эликопида. «Когда-то, давным-давно, я стала одной из его фавориток. И спускаясь с вершины мира, чтобы навестить нас, он проводил со мной много времени. Меня и Хрисеиду он любил больше всех». И можешь поверить, остальные ненавидят нас за это до сих пор. Вот почему я такая одинокая. Хотя их общество мне не очень-то нравится. А как выглядел властитель? Она засмеялась и сказала. От шеи и ниже он выглядел почти так же, как любой высокий, хорошо сложенный мужчина вроде тебя. Она обняла Вольфа за шею и начала целовать его в щеку. Ее губы не спеша приблизились к уху. А его лицо... — спросил Роберт. — Не знаю. Я могла касаться его, но не видела. Меня ослепляло исходящее от него сияние. Оно казалось таким ярким, что когда он приближался ко мне, я закрывала глаза. Эликопида закрыла его рот поцелуем, и вскоре он забыл о своих вопросах. Но позже, когда она лежала рядом с ним в полудреме на мягкой траве, Вольф поднял зеркало и взглянул в него. Сердце сладко затрепетало от восторга. Наверное, он выглядел так в пору своего 25-летия. Роберт знал, что он здорово изменился, но лишь сейчас убедился в этом полностью. А вдруг я состарюсь после возвращения на Землю? Состарюсь так же быстро, как обрел свою молодость здесь? Он вскочил на ноги и погрузился в размышления. «Да кого я пытаюсь обмануть?» — в конце концов воскликнул Вольф. «Я же не собираюсь возвращаться!» «Если ты сейчас уйдешь от меня», — сонно забормотала Эликопида, «обязательно разыщи Хрисеиду. С ней что-то случилось. Стоит кому-нибудь появиться рядом, как она тут же убегает прочь. Даже мне, ее единственной подруге, не удалось к ней подступиться. Наверное, случилось что-то ужасное, о чем она и говорить не хочет. А тебе она понравится. Хрисеида не похожа на других. Она совсем как я». «Хорошо», — рассеянно ответил Вольф. «Я поищу ее». Он шел до тех пор, пока не забрел в отдаленный уголок леса. Отбросив мысль о возвращении на Землю через ход, с помощью которого он попал сюда, Вольф просто хотел поэкспериментировать с инструментом. «Наверное, есть и другие врата, и, возможно, они открываются в любом месте, где прозвучит мелодия». Дерево, под которым он остановился, оказалось одним из многочисленных рогов изобилия. Достигая 200 футов в высоту и 30 футов в обхвате, оно обладало гладкой, почти маслянистой лазурной корой. Ветви толщиной с бедро и длиной в добрые 60 футов не имели ни сучков, ни листьев, а на конце каждой из них располагался скрученный в раковину цветок, который достигал в длину 8 футов и идеально походил на рог изобилия. Из рогов на землю стекали прерывистые струйки густой жидкости шоколадного цвета. На вкус продукт напоминал мед с едва ощутимым привкусом табака. Довольно странная смесь, но ему нравилась. Ею питались все обитатели леса. Вот под этим деревом он и протрубил в рог. Никаких врат не появилось. Он отошел на 100 ярдов и попробовал снова, но с тем же успехом. И тогда Вольф понял, что рог действует лишь в определенных местах или только вблизи валуна, похожего на поганку. Краем глаза он заметил голову девушки, той самой, которая выглядывала из-за дерева, когда врата открывались в первый раз. Тоже личико в форме сердечка, огромные глаза, полные малиновые губы, длинные в тигровую полоску темно-каштановые волосы. Вольф поприветствовал ее, но она бросилась бежать. Его восхитило прекрасное и пропорциональное тело, хотя таких длинных ног он у женщин никогда не видел. Более того, по сравнению с другими слишком фигуристыми и большегрудыми женщинами этого мира, она оказалась удивительно стройной. Вольф помчался за ней. Девушка оглянулась, отчаянно вскрикнула и побежала быстрее. Роберт едва не остановился. Подобной реакции у местных жителей он еще не встречал. Они могли поначалу побежать в сторону, но никогда не впадали в столь явную панику и неподдельный испуг. Девушка бежала, пока хватало сил. Тяжело дыша, она остановилась у небольшого водопада и прижалась к покрытому мохом валуну. Ее лодыжки утопали в ковре из желтых цветов, похожих на маленькие вопросительные знаки. С вершины камня, прищурив совиные глаза на непрошенных гостей, смотрела птица со спиральными крыльями и длинными согнутыми вперед ногами. Она издавала тихий клекот «Уи, уи, уи». Медленно приближаясь к девушке, Вольф улыбнулся и сказал: «Не бойся меня, я не причиню тебе зла. Мне просто хочется поговорить с тобой». Девушка указала трясущимися пальцами на рог и дрожащим голосом спросила: «Где ты взял его?» «Мне дал его человек, которого зовут Кикаха. Ты тоже видела его. Скажи, тебе знаком Кикаха?» Огромные глаза девушки сияли темной зеленью, Они казались ему самыми прекрасными из всех, которые он когда-либо видел в жизни. Они нравились ему, несмотря на кошачьи зрачки, а может быть, именно из-за них. Красавица покачала головой.
1: «Нет, я не знаю этого юношу и впервые увидела его, когда те твари...»
0: Она с трудом сглотнула слюну и внезапно побледнела, словно ее вот-вот стошнит.
1: «Они загнали его на валун, и я видела, как они стащили его со скалы и увели за собой».
0: «Так значит, они его не кончили?» — спросил Вольф, намеренно избегая слов «убили», «зарезали» или «умертвили», поскольку здесь они считались запретными.
1: «Нет, но, возможно, эти твари собирались сделать с ним что-то более ужасное, чем просто кончить его».
0: «Почему ты убегала от меня?» — спросил Вольф. «Я же не похож на этих чудовищ».
1: «Я не могу говорить об этом».
0: Вольф знал, почему она не хотела говорить о неприятном. Привыкнув к легкой жизни, где почти не осталось места для отвратительных и опасных явлений, местные жители не могли справиться даже с неприятной мелочью, которая выпадала на их долю. «Меня не волнует, хочешь ты или нет», — сказал он. «Ты должна обо всем рассказать. Это очень важно». Она отвернулась.
1: «Все равно не буду».
0: «В какую сторону они направились?»
1: «Кто?»
0: «Чудовище. И Кикаха».
1: «Я слышала, что он называл их гворлами», — сказала девушка. «Я никогда раньше не слышала этого слова. Они, эти гворлы, пришли откуда-то оттуда».
0: Она указала в сторону моря и вверх.
1: «Наверное, они спустились с горы, откуда-то сверху».
0: Девушка вдруг повернулась к Вольфу и подошла поближе. Взгляд ее огромных глаз остановился на его лице, и он не мог налюбоваться изысканными чертами лица и гладкой кремовой кожей незнакомки.
1: «Давай уйдем отсюда!» — воскликнула она. «Далеко, далеко. Эти твари все еще здесь. Может быть, некоторые из них и забрали Кикаху, но другие остались. Несколько дней назад я видела двух чудовищ. Они прятались в дупле дерева. Их глаза горели, как у зверей, и от них шел ужасный запах, как от заплесневевшего плода».
0: Она положила руку ему на рог.
1: «Мне кажется, им нужно вот это».
0: «А я только что трубил в рог», — задумчиво произнес Вольф. «И если гворлы где-то поблизости, то они слышали его». Роберт осмотрел пространство между деревьями. Примерно в сотне ярдов от них, за кустом, что-то блеснуло. Он не сводил глаз с куста и вскоре заметил новый отблеск солнечного света и дрогнувшую ветку. Вольф осторожно сжал маленькую ладонь девушки. «Пошли», — сказал он, — «но иди так, как будто мы ничего не замечаем. Постарайся казаться беспечной». Она притянула к себе его руку и спросила:
1: «Что-нибудь не так?»
0: «Только без истерики. По-моему, я что-то увидел за кустом. Возможно, там никого нет, но мне показалось, что за нами следят гворлы. Не смотри туда, ты нас выдашь». Он предупредил ее слишком поздно, и девушка успела обернуться.
1: Охнув, она прижалась к Вольфу. «Они! Они!»
0: Он взглянул туда, куда указывала девушка, и увидел две темные приземистые фигуры, которые неуклюже выходили из-за куста. Каждая из тварей сжимала в руке длинный, широкий, изогнутый стальной клинок. Размахивая ножами, они что-то закричали хриплыми, резавшими слух голосами. На их темных мохнатых телах, без всяких признаков одежды, виднелись лишь широкие ремни с ножнами, из которых торчали рукоятки тесаков. «Только не паникуй», — сказал Вольф. «Я думаю, на таких кривых ножках они быстро не побегут. Куда бы нам от них удрать, чтобы сбить со следа?»
1: «Только на море», —
0: сказала она дрожащим голосом.
1: «Не думаю, что они найдут нас, если мы намного опередим их. Мы можем уплыть на Гистаихтисе».
0: Она имела в виду одного из огромных моллюсков, которые в большом количестве обитали в море. Их тела покрывали тонкие, как бумага, но очень прочные оболочки, напоминавшие по форме корпус гоночной яхты. На спине каждого моллюска выступал удивительно крепкий вертикальный хрящ, а на этой естественной мачте рос треугольный парус из тонкой просвечивающейся плоти. Угол наклона паруса определялся движением мышц, а давление ветра на пленчатое полотно плюс извержение мощных струй воды помогали этим созданиям легко передвигаться в море как в штиль, так и при ветре. Водяной народ и другие обитатели пляжа часто использовали моллюсков для прогулок, управляя ими простым нажатием на обнаженные нервные центры. «А ты считаешь, что гворлы пользуются лодкой?» – спросил он. «В таком случае им придется подождать, пока они не построят новую. Хотя я никогда не видел на море ни лодок, ни кораблей». Роберт часто оглядывался. Гворлы шли быстрым шагом, их тела при каждом движении раскачивались, как у пьяных матросов. Вольф и девушка подбежали к мелкой речке, ширина которой достигала 70 футов. Поток в самых глубоких местах доходил им до пояса. Вода оказалась холодной, но не настолько, чтобы вызвать озноб. В чистых струях сновали взад и вперед серебристые рыбы. Выбравшись на другой берег, беглецы спрятались за большим деревом рогов изобилия. Девушка умоляла Вольфа бежать дальше, но он возразил: «На середине потока они будут в невыгодном положении». «Что ты хочешь сказать?» – спросила она. Он не ответил. Положив рог за деревом, Вольф осмотрелся и нашел камень размером в половину человеческой головы. Круглый, но достаточно шершавый, чтобы крепко держать его в руке. Он приподнял упавший плод рога изобилия. Несмотря на огромные размеры, тот оказался полым и весил не больше 20 фунтов. К тому времени два гворла вышли на противоположный берег реки. И Роберт тут же обнаружил слабости этих отвратительных существ. Они метались взад и вперед по берегу, яростно размахивая ножами, и даже из своего укрытия Вольф слышал их громкие крики на странном гортанном языке. Наконец, один из них сунул в воду широкую, вывернутую наружу ступню и тут же отдернул ее, затряс ногой, как кошка мокрой лапой, и что-то прорычал второму гворлу. Тот ответил резким скрежещущим звуком, а потом заорал на него. Гворл с мокрой ногой огрызнулся, но все-таки полез в воду и неохотно начал переходить реку вброд. Не спуская с него глаз, Роберт заметил, что другой гворл по-прежнему топчется на берегу, ожидая, пока его спутник пройдет середину потока. Вольф схватил одной рукой рог изобилия, другой – камень и бросился к реке. Девушка за его спиной пронзительно вскрикнула. Он выругался. Ее крик предупредил врагов о его приближении. Тварь остановилась по пояс в воде, зарычала на Вольфа и начала размахивать длинным ножом. Вольф молчал, не считая нужным тратить слова впустую. Он стремительно приближался к реке, тогда как гворл рванулся ему навстречу. Вторая тварь на другом берегу при виде Вольфа замерла, затем бросилась в воду и поспешила на помощь. Это вполне совпадало с планами Роберта, и оставалось надеяться, что ему удастся расправиться с первым гворлом до того, как второй достигнет середины реки. Ближний гворл метнул нож. Вольф поднял перед собой рог изобилия. Лезвие с глухим стуком вонзилось в тонкую, но прочную оболочку, и сила удара едва не вырвала цветок из его рук. Гворл потянулся за вторым ножом. Времени, чтобы вытащить из цветка застрявшее оружие, не оставалось. Вольф продолжал бежать, и когда гворл поднял нож, чтобы вонзить широкое лезвие в грудь врага, Роберт высоко поднял огромный колокол рога изобилия и нахлобучил его на голову твари. Чудовище приглушенно завопило под оболочкой. Рог изобилия опрокинулся вместе с гворлом, и их начало сносить вниз по течению. Вольф поднял камень, вбежал в поток и схватил гворла за одну из брыкающихся в воде ног. Он торопливо взглянул на второго противника и увидел, что тот заносит нож для броска. Вольф схватил рукоятку клинка, застрявшего в оболочке цветка, вырвал его и, пригнувшись, спрятался за колоколом. При этом ему пришлось выпустить волосатую ногу Гворла, но он уклонился от ножа, и тот, скользнув по краю оболочки, зарылся по рукоятку в прибрежном иле. В тот же миг из-под рога изобилия, отплевываясь и рыча, выбрался первый Гворл. Вольф ударил его ножом в бок, но лезвие скользнуло по одному из хрящевых наростов. Тварь завизжала и повернулась к нему. Вольф подпрыгнул и нанес удар в брюхо чудовища. Нож вошел по рукоятку. Гворл схватился за нее, Роберт отступил на шаг, но тварь рухнула в воду. Рог изобилия унесло по течению, и защищаться было нечем. Нож тоже исчез. В руке остался только камень. Второй Гворл приближался к нему, выставив оружие перед собой. Он, видимо, боялся промахнуться и хотел разделаться с Вольфом в ближнем бою. Преодолевая страх, Роберт выжидал, когда от твари его отделяло не больше 10 шагов. Он немного присел, и вода, доходя ему до груди, скрывала камень, который Вольф переложил из левой руки в правую. Теперь он мог разглядеть Гворла как следует. Маленький низкий лоб, двойной выступ надбровной кости, густые лохматые брови, близко посаженные лимонно-желтые глаза, плоский нос с одной ноздрёй, тонкие черные звериные губы, выпирающая челюсть без подбородка, которая загибалась вниз, придавая пасти лягушачий вид, и острые с широкими промежутками зубы плотоядного животного. Голову, лицо и тело покрывал длинный густой темный мех. Широкая шея плавно переходила в сутулые плечи. Мокрая шкура воняла, как гнилой заплесневевший плод. Отвратительная внешность твари испугала его, но он не поддался панике. Если бы Вольф дрогнул и побежал, он бы тут же свалился с ножом в спине. Когда же Гворл, шипя и скрежеща на своем отвратительном языке, оказался на расстоянии 6 футов, Вольф выпрямился. Он поднял камень, но Гворл, разгадав его намерение, вскинул нож для броска. Камень попал точно в цель, с глухим стуком угодив в нарост на лбу. Чудовище качнулось назад, выронило нож и повалилось спиной в воду. Вольф подошел к нему, на ощупь отыскал в речном иле камень и, выпрямившись, едва не ткнулся в морду Гворла. Тварь была оглушена, ее глаза слегка косили, но она и не думала отступать. Гворл сжимал в руке еще один нож. Вольф поднял камень и опустил его на макушку чудовища. Раздался громкий треск. Гворл снова упал, скрылся под водой и всплыл лицом вниз в нескольких ярдах ниже по течению. И тут наступила реакция. Сердце колотилось так сильно, что казалось, вот-вот разорвется. Роберта трясло и подташнивало, но он вспомнил о ноже, застрявшем в илистом берегу, и в конце концов отыскал его. Девушка по-прежнему стояла за деревом. Она выглядела такой перепуганной, что не могла говорить. Вольф поднял рог, взял девушку за руку и грубо встряхнул. «Очнись! Лучше подумай о том, как тебе повезло! Если бы они остались живыми, погибла бы ты!» Она пронзительно закричала и начала плакать. Вольф подождал, пока она успокоится, и тихо сказал: «Я даже не знаю твоего имени». Ее огромные глаза покраснели, лицо осунулось и как будто постарело. Но даже сейчас, — подумал он, — с ней не могла бы сравниться ни одна из женщин Земли. Ее красота заставляла его забыть об ужасе схватки. «Я Хрисеида», — сказала она, словно гордясь этим, но в то же время робея от своей гордости, она добавила: «Я здесь единственная женщина, которой разрешено носить это имя. Властитель запретил другим называться подобно мне».
2: «Опять властитель!» — возмутился Вольф. «Везде и всюду ваш властитель! Кто он такой, черт бы его побрал!»
1: «Ты действительно не знаешь?» — недоверчиво спросила она.
2: «Да, не знаю».
0: Он помолчал, а затем произнес ее имя, будто пробуя на вкус. «Так ты и Хрисеида! Это имя до сих пор не забыто на земле,
2: Хотя, боюсь, в моем университете нашлось бы немало невежд, которые никогда о нем не слышали. Они знают, что Гомер сочинил Илиаду, вот примерно и все. А Хрисеиду, дочь Хриса, жреца Аполлона, при осаде Трои пленили греки, и она досталась Агамемнону. Но чтобы отвратить погибельный мор, насланный Аполлоном, Агамемнона заставили вернуть ее отцу. Хрисеида молчала, и вскоре Вольф начал терять терпение. Он чувствовал, что им пора уходить, но еще не выбрал направление и не знал, насколько долгим будет их путь. Хрисеида нахмурила брови. «Это было так давно», — внезапно произнесла она. «Я уже почти ничего не помню. Все стало каким-то зыбким и смутным».
0: «О чем ты говоришь?»
2: «О себе, о своем отце и Агамемноне, о войне».
0: «Да? И что ты о них можешь сказать?»
2: Вольф решил отправиться к подножию горы. Только там он мог получить представление о сложности подъема. «Я Хрисеида», — сказала девушка, — «та самая, о которой ты говорил. Но твои слова звучат так, словно ты только что с земли. Скажи мне, это правда?» Он вздохнул. Местные жители не лгали. Они слепо верили в правдивость своих рассказов. Но, вдоволь наслушавшись их небылиц, он понял, что они не только плохо знают историю мира, но и часто воссоздают прошлое на собственный лад. И делают это, конечно, со всей искренностью. «Мне бы не хотелось разрушать твой маленький мир грез», — сказал он. «Но та Хрисеида, если она вообще когда-нибудь существовала, умерла, по крайней мере, 3000 лет назад. Более того, она выглядела как обычная женщина, и у нее не было кошачьих зрачков и волос в тигровую полоску.
1: А я и не выглядела так тогда. Но властитель, похитив и забрав меня в свою вселенную, изменил мое тело, и точно так же он похищал остальных, изменяя людей или помещая их мозг в созданные им тела». Она указала рукой в сторону моря и вверх. «Он живет теперь там, и мы видим его все реже и реже. Некоторые говорят, что он давным-давно исчез, и на смену ему пришел новый властитель».
0: «Давай уйдем отсюда», — предложил Вольф. «Мы можем поговорить об этом позже».
2: Не прошли они и четверти мили, как Хрисеида жестом дала понять, что им надо спрятаться за густой куст с пурпурными ветками и золотистыми листьями. Он пригнулся рядом с ней и, слегка раздвинув ветки, увидел тех, кто вызвал ее тревогу. В нескольких ярдах от них стоял мужчина с поросшими длинной шерстью ногами. Макушку его головы украшали тяжелые бараньи рога. А рядом на низкой ветке, на уровне глаз мужчины, восседал огромный ворон. Он походил размерами на орла и поражал своим высоким лбом. В такой череп мог бы поместиться даже мозг фокстерьера. Но Вольфа удивили не размеры ворона. Он повидал здесь немало огромных существ. Его до глубины души потрясло то, что птица и сатир разговаривали друг с другом.
1: «Око властителя!» — шепнула Хрисеида,
2: и в ответ на недоуменный взгляд показала пальцем на ворона.
1: «Это один из соглядатаев властителя. Они летают по всему миру, следят за тем, что происходит, а потом доносят обо всем властителю».
2: Вольф вспомнил довольно искреннее замечание Хрисеиды о размещении мозгов в других телах. На его вопрос она ответила: «Да, но я не знаю, может ли он воронов наделять человеческим разумом. Скорее всего, он вырастил их маленькие мозги по образцу больших человеческих, а затем обучил языку. Или властитель мог использовать какую-то часть человеческого мозга». Как они ни напрягали слух, им удалось уловить лишь несколько отдельных слов. Прошло несколько минут. На искаженном, но вполне понятном греческом языке ворон громко прокаркал «Прощай!» и сорвался с ветки. Он начал падать вниз, но огромные крылья быстро забились в воздухе и унесли его вверх, прежде чем тело коснулось земли. Через минуту он скрылся за густой листвой деревьев, а чуть позже Вольф еще раз мельком увидел его в просветах между кронами. Гигантская черная птица медленно набирала высоту, направляясь к горе по ту сторону моря. Роберт заметил, что Хрисеида дрожит, и удивленно спросил, «Почему ты так напугана, и что такого может рассказать властителю ворона?»
1: «Я боюсь не столько за себя, сколько за тебя. Если властитель узнает, что ты здесь, он пожелает убить тебя. Он не любит незваных гостей в своем мире».
2: Она положила руку на рог и еще раз вздрогнула от страха.
1: «Я знаю, что тебе его дал Кикаха. Ты не мог отказаться, и здесь нет твоей вины. Но властитель может обо всем этом не знать. Или хуже того, может не принять во внимание твою невиновность. Если он решит, что ты как-то связан с похищением рога, гнев его будет страшным. Властитель может сотворить с тобой что-нибудь ужасное, и лучше уж тебе покончить с собой сейчас, чем попасть в его руки».
2: «Неужели Кикаха похитил рог? Откуда ты знаешь?»
1: «О, поверь мне, я знаю. Рог принадлежит властителю. Кикаха украл его, иначе как бы он овладел вещью, которую властитель никогда никому не отдавал?»
2: «Я ничего не понимаю», — сказал Вольф. «Но, может быть, когда-нибудь мы проясним этот вопрос. В данный момент меня беспокоит лишь то, где нам найти Кикаху».
1: Хрисеида указала на горную гряду. «Гворлы повели его вот туда. Но прежде чем увели его...»
2: Она закрыла лицо руками, и между пальцами просочились слезы. «Они с ним что-то сделали?» — спросил Вольф. Она покачала головой.
1: «Нет, не с ним. Они сделали это с... с...»
2: Вольф мягко опустил ее руки. «Если ты не в силах говорить об этом, то, может быть, объяснишь жестами?»
1: «Я не могу. Это слишком ужасно, и мне нехорошо».
2: «Все равно покажи».
1: «Я отведу тебя туда, но не проси меня смотреть на нее еще раз».
2: Она двинулась вперед, он последовал за ней. Время от времени девушка останавливалась, но Вольф мягко настаивал, и она продолжала свой путь. Пройдя полмили по извилистой тропе, Хрисеида остановилась. Впереди виднелись заросли кустов, вдвое превосходящих рост человека. Ветви кустов переплетались друг с другом. Широкие светло-зеленые листья с крупными красными прожилками походили на слоновые уши и заканчивались цветами, напоминавшими ирис очень странного ржавого оттенка.
1: «Она там», — сказала Хрисенда. «Я видела, как гворлы поймали ее и затащили ее в кусты. Я пошла следом, и я...»
2: Больше она не могла говорить. С ножом в руке Вольф раздвинул ветви кустов и оказался на небольшой поляне, в центре которой на тонком ковре травы валялись останки человеческого тела. На серых обглоданных костях виднелись следы мелких зубов, и Роберт понял, что до трупа добрались двуногие лисицы-мусорщики. Он не испытывал ужаса, но мог себе представить, что почувствовала Хрисеида. Видимо, она стала свидетельницей изнасилования, за которым последовало извращенное убийство, и ее реакция вполне соответствовала стилю жизни обитателей сада. Смерть считалась здесь чем-то настолько ужасным, что слова, означавшие ее, превратились в запретные, а затем и вовсе исчезли из языка. Тут предавались лишь приятным мыслям и занятиям, глухо отгораживаясь от всего остального. Роберт вернулся к Хрисеиде и по ее огромным глазам понял, как ей хочется услышать, что на поляне ничего нет. «Теперь там только кости», — сказал Вольф, — «и она больше не испытывает страданий».
1: «Гворлы поплатятся за это!» — яростно закричала девушка. «Властитель не позволит причинять вред его созданиям. Это его сад, и все, кто смеет вторгаться сюда, будут сурово наказаны».
2: «Вот и хорошо», — сказал он. «А то я уже начал думать, что ты от страха лишилась дара речи. Можешь ненавидеть гворлов сколько угодно, они этого заслуживают». Но тебе нужно освободиться от страха!» С криком, бросившись к Вольфу, Хрисеида заколотила по его груди кулачками и потом заплакала. Он заключил ее в объятия, потом приподнял лицо девушки за подбородок и поцеловал. Она ответила ему страстным поцелуем, несмотря на слезы, которые по-прежнему лились из ее глаз. Чуть позже она поведала свою историю до конца. «Я побежала на пляж, чтобы рассказать о том, что увидела, но никто не хотел ничего знать. Они отворачивались от меня и притворялись, что не слышат. Я пыталась заставить их прислушаться к моим словам, но Ависандр, человек с бараньими рогами, который беседовал с вороном, ударил меня кулаком и велел убираться прочь. А потом они вообще перестали со мной разговаривать. И я... Мне тоже нужны друзья и любовь». «Ты не добьешься ни любви, ни дружбы, говоря им то, чего они не хотели бы слышать», — сказал он. «Ни здесь, ни на земле. Но у тебя есть я, Хрисеида, а у меня есть ты. Поэтому я начинаю влюбляться в тебя, если только это не реакция на одиночество и присутствие самой красивой девушки в моей жизни. А может быть, всему виной моя вернувшаяся молодость». Он сел и показал рукой на горную гряду. «Если гворлы появились здесь впервые, то откуда они пришли? Почему они охотятся за рогом? Зачем они забрали Кикаху с собой? И кто такой Кикаха?»
3: «Он тоже пришел сверху, но мне кажется, он землянин».
2: «Что значит землянин? Ты же говорила, что родилась на земле».
3: «Я хотела сказать, что он появился здесь недавно. Впрочем, я не знаю. Просто мне так кажется».
2: Он встал и поднял ее за руки. «Давай отправимся за ним». Хрисеида отпрянула от него и, судорожно вздохнув, прижала руку к груди.
3: «Нет!»
2: «Хрисеида, я бы мог остаться с тобой и, наверное, был бы счастлив какое-то время. Но мне не дают покоя мысли о властителе и о том, что случилось с Кикахой. Я видел его лишь несколько секунд, но он мне очень понравился. И потом он бросил мне рог, потому что я там оказался. У меня такое предчувствие, что у него была на то веская причина, которую я должен узнать. Я не успокоюсь, пока он будет оставаться в руках этих тварей гворлов». Роберт отвел ее руку от груди и поцеловал в ладонь. «Тебе самое время покинуть этот обманчивый рай. Ты не можешь оставаться здесь вечно, вечным ребенком». Она покачала головой.
3: «Я ничем не могу тебе помочь. И в пути стану обузой. Покинув этот мир, я могу кончиться».
2: «Тебе придется научиться новым словам», — сказал он. «Смерть станет одним из немногих понятий, о которых ты вскоре будешь говорить без колебаний и дрожи. И тогда ты превратишься в настоящую женщину. Сама знаешь, сколько бы мы ни закрывали себе рот руками, смерть этим не остановишь. И как бы тебе не хотелось забыть о своей подруге, ее кости лежат в тех кустах».
3: «Но это ужасно!»
2: «С истиной такое часто случается». Вольф отвернулся от нее и зашагал к пляжу. Пройдя около сотни ярдов, он остановился и оглянулся. Она бросилась к нему. Роберт дождался ее, обнял, целуя в губы, пообещал: «Возможно, наш путь покажется тебе трудным, Хрисеида, но скучать ты больше не будешь, и отныне тебе не придется напиваться до потери сознания, чтобы мириться с постылой жизнью».
3: «Надеюсь, что так оно и будет», — тихо ответила она. «Но я боюсь».
2: «Я тоже боюсь, но мы все-таки пойдем».

0: В 12 лет у меня был надувной лучший друг. Его звали Артур Рот, что делало его к тому же надувным евреем, хотя я не помню, чтобы в наших беседах о загробной жизни Артур высказывал какие-то особенные еврейские мысли. Подвижные игры с ним надувным исключались, поэтому мы, по большей части, именно беседовали. И тема смерти, и того, что последует за ней, в наших разговорах поднималось не раз. Думаю, Артур знал, что вряд ли доживет до окончания школы, разве что при удачном стечении обстоятельств. Когда я познакомился с ним, он уже с десяток раз чудом избежал гибели, по разу на каждый прожитый им год. Он много думал о жизни после смерти, а также о том, что ее может не быть. Когда я говорю, что мы беседовали, я имею в виду, что мы общались, спорили, дразнили и подначивали друг друга. Если точно придерживаться фактов, то произносил слова я. Арт разговаривать не умел. У него не было рта. Если он хотел сказать что-нибудь, он писал. У него на шее висел шнурок, к которому прикреплялся блокнотик, а в кармане всегда лежали цветные мелки. Этими мелками он делал домашнюю работу, писал ими контрольные и диктанты. Можно себе представить, какую опасность представлял остро заточенный карандаш для мальчика весом в 4 унции, сделанного из пластика и наполненного воздухом. Думаю, мы подружились по той причине, что Арт отлично умел слушать. Кроме него слушать меня было некому. Рос я без матери, а с отцом говорить не мог. Моя мать ушла от нас, когда мне было 3 года. Она прислала отцу бестолковое и бессвязное письмо из Флориды. Что-то о пятнах на солнце, о гамма-лучах, о радиации, которую излучают линии электропередачи, о том, что родимое пятно на ее левой руке передвинулось на плечо. Потом мы получили еще пару открыток и больше ничего. Отец страдал мигренями. После обеда он, больной и раздраженный, обычно сидел в полутемной гостиной и смотрел бесконечные сериалы. Он ненавидел, когда его отвлекали. Сказать ему что-нибудь не представлялось возможным. Любая робкая попытка проваливалась.
1: «Чепуха!» — говорил он, не дослушав и первой фразы. «У меня голова раскалывается. Ты убиваешь меня своей болтовнёй. То одно, то другое».
0: А вот Арт любил слушать. И взамен я предложил ему защиту. В школе меня боялись. Обо мне шла дурная слава. Иногда я приносил с собой свой перочинный нож и показывал его ребятам, чтобы держать их в страхе. Правда, я резал им только одно место – стену в своей комнате. Я ложился на кровать и бросал его в пробковую панель, и если бросок удавался, лезвие вонзалось в пробку с приятным звуком «фанк». Арт однажды зашел ко мне и увидел отметины на стене. Я объяснил, откуда они взялись, он спросил еще что-то, я ответил, и как-то незаметно оказалось, что он уже умоляет меня разрешить и ему бросить разочек. «Ты что, с ума сошел?» – спросил я. «В голове совсем пусто, что ли? Даже не думай. Ни за что!» Арт достал из кармана оранжевый мелок. «Ну, можно мне хотя бы взглянуть?» Я раскрыл ножик. Арт уставился на него, широко раскрыв глаза. Вообще-то он на все смотрел широко раскрытыми глазами. Его глаза были сделаны из 2 кусочков блестящего пластика, приклеенных на лицо. Он не мог ни мигать, ни моргать, ничего. Но сейчас он смотрел иначе, чем обычно. Я видел, что он буквально заворожен. Он написал: «Я буду очень осторожен, клянусь, пожалуйста». И я дал ему ножик. Он вдавил кнопку, и лезвие скрылось в рукоятке. Потом он снова нажал на кнопку, и лезвие выскочило наружу. Арт, подрагивая, взирал на это чудо в своей руке. Потом, без всякого предупреждения, он бросил нож в стену. Конечно, нож не вошел в пробку острием.
1: Для этого требуется практика, которой у Арта не было, и координация, которой, если говорить честно, у него никогда не будет. Ножик ударился о стену и полетел обратно, прямо в Арта. Он подпрыгнул в воздух так быстро, что я подумал, это из его тела вылетела душа. Нож приземлился в точке, где только что стоял Арт, и отскочил куда-то под кровать. Я сдернул Арта с потолка. Он написал: «Ты был прав. Я вел себя по-дурацки. Я неудачник. Ничтожество. Кто бы сомневался», — сказал я. Но он не был ни неудачником, ни ничтожеством. Вот мой отец, он неудачник. Одноклассники – ничтожество. Арт же совсем другой. Он душевный. Просто ему хотелось, чтобы его любили. А еще, и это абсолютная правда, он был самым безвредным человеком на свете из всех, кого я знал. Он не только и мухи не обидел, как говорится. Он попросту не мог ее обидеть. Если бы он прихлопнул муху, а потом поднял бы ладонь, то муха полетела бы дальше, живая и невредимая. Он был как святой из библейской истории. Один из тех, что исцеляли покалеченных и больных людей наложением рук. Ну, сами знаете, как там в библейских историях. Люди, подобные ему, долго не живут. Неудачники и ничтожество вбивают в них гвозди и смотрят, как выходит в воздух. В Арте было нечто особенное, что-то невидимое и особенное, и за это, разумеется, другим детям очень хотелось пнуть его под зад. В нашей школе он появился недавно, его родители только что переехали. Они были нормальные, наполненные кровью, а не воздухом. Заболевание Арта было одной из тех генетических штучек, что играют в классики с поколениями в семье, вроде болезни Тея Сакса. Арт написал мне однажды, что у него был двоюродный дед, тоже надувной. Он однажды упал на кучу опавших листьев и лопнул, наткнувшись на зубья грабель. В тот день, когда Арт появился у нас впервые, миссис Геннон поставила его у доски и все о нем рассказала, пока он стоял смущенно, свесив голову. Он был белым. Именно белый, как зефир или каспер. Вокруг его головы и дальше по бокам лежал выпуклый шов. А под мышкой был пластиковый ниппель, и через него можно было подкачать воздух. Миссис Геннон предупредила класс, что нам ни в коем случае нельзя бегать с ножницами или ручками в руках. Любой прокол способен убить Арта, и он не умеет говорить. Поэтому все должны вести себя с ним очень деликатно. Среди его интересов были астронавтика, фотография и романы Бернарда Маламуда. Закончив свою речь, миссис Геннон легонько сжала плечо нового ученика,

Потом, когда миссис Геннон отвернулась, он послал Билли записку. Там говорилось: «Пожалуйста, перестань. Я ничего не хочу говорить, миссис Геннон, но кнопки опасны для меня, и это не шутка». В ответ Билли написал: «Только попробуй нажаловаться. Того, что от тебя останется, не хватит даже на заплатку для велосипедной шины. Запомни».

0: В дальнейшем жизнь Арта не стала легче. В кабинете биологии Арта подсадили к Кассиусу Деламитри. Кассиус, толстый парень с пухлым насупленным лицом и неприятной порослью черных волосиков над недовольно поджатыми губами, остался в шестом классе на второй год. Темой лабораторных занятий была дистилляция древесины, что связано с открытым пламенем. Работу делал Кассиус, а Арт наблюдал и подбадривал напарника записками. «Неужели в прошлом году тебе за этот эксперимент поставили «Д»?» «Не могу поверить. У тебя здорово получается». «И...» «Родители купили мне набор химика на день рождения. Хочешь, заходи, поиграем в сумасшедших ученых или во что-нибудь еще». 3-4 подобные записки навели Кассиуса на мысль, что Арт, по-видимому, гомик. Особенно приглашение зайти в гости и поиграть в доктора или что-то в этом роде. Когда учитель отвлекся, помогая другим ребятам, Кассиус засунул Арта под стол и обмотал его вокруг ножки стола, завязав в один скрипучий узел голову, руки, ноги и все тело. Когда мистер Мильтон спросил, куда подевался Арт, Кассиус сказал, кажется, пошел в туалет.
1: «В туалет?» – переспросил мистер Мильтон. «Какая радость! Я даже не знал, что бедняга может ходить в туалет».
0: В другой раз Джон Эриксон во время перемены прижал Арта к полу и несмываемым фломастером написал на его животе «Калоприемник». Надпись стерлась только к весне.
2: «Хуже всего, что эту надпись увидела моя мама. Она узнала, что в школе надо мной каждый день издеваются, но больше всего ее расстраивают ошибки».
0: Он добавил, «Не знаю, чего она ожидала. Это же шестой класс. Разве она не помнит своего шестого класса? И если быть реалистом, много ли шансов, что тебя побьет школьный чемпион по правописанию?» «Если судить по тому, как идут дела, — ответил я, — то шансов немало». Вот как мы с Артом подружились. На переменах я всегда в одиночестве сидел на турнике в конце игровой площадки за школой и читал спортивные журналы. В те годы я старательно создавал себе репутацию нарушителя дисциплины и, возможно, продавца наркотиков. Чтобы поддерживать этот имидж, я носил черную джинсовую куртку, ни с кем не разговаривал и ни с кем не дружил. Сидя на верхней перекладине, турник имел форму полусферы, я возвышался над асфальтом на добрые 9 футов и хорошо видел весь школьный двор. Однажды я следил за тем, как Билли Спирс вместе с Кассиусом Деламитри и Джоном Эриксоном валяет дурака. У Билли был пластиковый мяч и бита, и они пытались попасть мячиком в открытое окно на втором этаже. Через 15 минут безнадежных промахов Джону Эриксону наконец повезло, и мячик залетел в пустой класс. Кассиус сказал,
3: «Черт, что же делать? Нам нужен другой мяч». «Эй!» – заорал Билли. «Смотрите! Арт!»
0: Они поймали Арта, обычно державшегося в сторонке, и Билли начал подбрасывать его в воздух и ударять по нему битой, чтобы понять, как далеко он полетит. При каждом ударе биты тело Арта издавало глухой звук. Бум! Он взлетал в воздух и некоторое время парил, плавно опускаясь вниз. Как только его ноги касались земли, он бросался на утек, но бег никогда не был сильной стороной Арта. Джон и Кассиус присоединились к веселью. Они стали поддавать надувное тело ногами, как футбольный мяч, соревнуясь, кто забросит его выше. Подбрасывая Арта, они постепенно переместились в конец площадки, к турникам. Арт на какой-то миг вырвался из их рук и втиснулся между перекладинами.

0: пройденными внутрь того самого турника, где сидел я. Билли догнал его и наподдал ему под зад битой. Арт поднялся в воздух и долетел до вершины полусферы. Когда его пластиковое тело коснулось стальных перекладин, оно пристало к ним лицом кверху. Статическое электричество.
1: «Эй!» – крикнул Билли. «Столкни-ка его!»
0: До этого момента я никогда не оказывался лицом к лицу с Артом. Хотя мы были в одном классе и на уроках миссис Гэммон даже сидели за одной партой, мы еще не обменялись и парой фраз. Он смотрел на меня большими глазами на печальном гладком лице, а я смотрел на него. Он нащупал блокнотик, висящий на шнурке, нацарапал светло-зеленым мелком записку, вырвал лист и протянул мне. «Мне все равно, что они делают. Но не мог бы ты уйти? Мне неприятно, когда меня бьют на виду у других».
1: «Чего он там пишет?»
0: — крикнул снизу Билли. Я перевел взгляд с записки мимо Арта на собравшихся внизу мальчишек. И вдруг я ощутил их запах. Влажный, человеческий запах, кислую вонь пота. Меня чуть не стошнило прямо на них.
1: «Чего пристали к человеку?» — спросил я.
0: Билли ответил.
1: «Да так, мозги ему вправляем. Хотим посмотреть, высоко ли он может летать», — сказал Кассиус. «Давай, слезай. Можешь тоже попробовать. Мы его сейчас на самую крышу зафигачим».
2: «Я придумал кое-что покрутее», — сказал я. «Покрутее — отличное слово, если хочешь внушить другим ребятам, что ты умственно отсталый психопат. Давай посмотрим, высоко ли ты полетишь, если пнуть твою жирную задницу».
1: «Ты чё?» — спросил Билли. «Обкурился, что ли?»
0: Я схватил Арта и спрыгнул вниз. Кассиус побледнел. Джон Эриксон попятился. Я держал Арта под мышкой, ногами вперед, головой назад.
1: «Вы полные придурки!» — сказал я.
0: «Бывают моменты, когда не до острот. Я отвернулся от них. У меня на шее волоски встали дыбом при мысли о том, что бита Билли вот-вот впечатается мне в затылок. Но он ничего не сделал, позволив мне уйти. Мы вышли на бейсбольное поле, уселись на горку питчера. Арт написал мне одну записку «Спасибо» и вторую, где говорил, что я не должен был делать того, что сделал, но он рад, что я сделал это. В третьей он сообщил, что с него причитается. Прочитав, я сунул все записки в карман. Не знаю зачем. В тот вечер, один в своей комнате, я вытащил из кармана комок мятой бумаги размером с лимон, осторожно развернул записки, расправил их и положил на кровать, чтобы перечитать. У меня не было никаких причин хранить их, но я так и не выбросил эти листки. Так началась моя коллекция. Словно в глубине души я уже знал, что мне захочется иметь какую-то память об Арте, когда его не станет. За год я собрал сотни его записок, некоторые в несколько слов, но было и несколько манифестов по 5-6 страниц. Они все до сих пор целы. От той первой, начинавшейся словами «Мне все равно, что они делают», и до самой последней. Она заканчивается вот так. «Я хочу узнать, правда ли это? Правда ли, что небо на самом верху открывается?»

0: Отцу Арт сначала не понравился. Потом, узнав его получше, отец возненавидел моего нового друга.
1: «И чего он все время так семенит?» – спрашивал отец. «Он голубой, что ли?»
0: «Нет, пап, он надувной.
1: И ведет себя как гомик», – сказал он. «Ты поосторожнее. Лучше не тереться об него в твоей комнате».
0: Арт пытался понравиться. Он старался установить дружеские отношения с моим отцом. Но все, что он делал, воспринималось искаженно. Все, что он говорил, толковалось превратно. Как-то раз отец сказал, что ему нравится какой-то фильм. Арт написал ему записку о том, что книга, по которой этот фильм поставлен, еще лучше.
1: «Он считает меня неграмотным», –
0: заявил отец, как только Арт ушел. В другой раз Арт заметил кучу старых шин за нашим гаражом и сообщил моему отцу о том, что в местном гипермаркете сейчас идет акция. Принимают старые шины и дают за них 20% скидку на новые.
1: «Он думает, будто мы нищие поберушки», –
0: пожаловался отец, даже не дождавшись, когда Арт выйдет из комнаты. Однажды мы с Артом после уроков пришли ко мне и увидели. Отец, как всегда, сидел перед телевизором, а у его ног расположился питбуль. Пес взвился с места, зашелся истеричным лаем и бросился на Арта. Собачьи когти с противным скрипом скользнули по пластиковой груди. Арт оперся о мое плечо и оказался в воздухе. Он умел прыгать, если было нужно. Он схватился за вентилятор под потолком, выключенный, и так и висел на одной из лопастей, а под ним скакал и лаял обезумевший питбуль. «Что это, черт возьми?» – спросил я.
1: «Наша новая собака», – ответил отец. «Ты же всегда хотел завести собаку».
0: «Но не такую, которая ест моих друзей».
1: «Слезь с вентилятора, Арти! Он не приспособлен для того, чтобы на нем висели».
0: «Это не собака», – сказал я. «Это блендер с зубами».
1: «Слушай, придумаешь ему имя?» – предложил отец. «Или я сам».
0: Мы с Артом спрятались в моей комнате и стали придумывать клички. «Снежинка», – говорил я. «Пирожок». «Солнышко». «А как тебе счастливчик? В этом что-то есть, а?» Мы шутили, но счастливчик был настроен весьма серьезно. Всего за одну неделю у Арта случились 3 смертельно опасных столкновения с кошмарной отцовской собакой. Если он доберется до меня, мне конец. Он продырявит меня как сито. Но оказалось, что счастливчика невозможно приучить ходить в туалет в положенном месте. Он предпочитал гадить в гостиной, где его дерьмо было трудно заметить на зеленовато-коричневом ковре. Однажды отец вляпался босой ногой в свежую кучку, и у него слегка поехала крыша. С молотком для крокета он по всему дому гонялся за счастливчиком, пробил в стене дыру и разбил пару тарелок на кухне. Буквально на следующий день во дворе появились загон и цепь. Туда отправился счастливчик, и там он и остался. Но Арт все равно боялся приходить ко мне и предпочитал, чтобы мы встречались у него. Мне это казалось глупым. От школы до его дома было очень далеко, а мой дом, вот он, за углом. «Чего ты боишься?» – спрашивал я его. «Пес в загоне. Уж не думаешь ли ты, что у него хватит ума самому открыть калитку?» Арт так не думал, и все-таки с тех пор он крайне редко бывал у меня, а если и приходил, то всегда имел при себе, на всякий пожарный случай, пару резиновых заплаток для велосипедных шин. Потом мы начали ходить домой к Арту, и это быстро вошло в привычку. Я уже удивлялся, почему раньше так звал друга к себе. Путь до его дома оказался не таким уж долгим. Я проделал его столько раз, что перестал замечать длину дороги. Я уже ждал минуту, чтобы отправиться в ежедневный поход по кривым пригородным улочкам, мимо домов, выкрашенных в пастельные тона диснеевских мультфильмов. Лимонные, апельсиновые, пепельные. Преодолевая расстояние между нашими домами, я как будто двигался в сторону все более стройного порядка и все более глубокой тишины. Сердцем этого покоя был дом Арта. Арт не мог бегать, разговаривать и приближаться к предметам с острыми краями. Но в его доме мы всегда находили чем заняться. Мы смотрели телевизор. В отличие от других детей, я не очень много знал про телепередачи. Мой отец, как я уже упоминал, страдал от сильных мигреней. Он жил на пособие по нетрудоспособности, проводил все свое время дома в гостиной, целыми днями глядя на экран. Порой он следил за развитием событий в 5 разных сериалах. Я старался по возможности не мешать ему и очень редко садился рядом с ним посмотреть телевизор. Я чувствовал, что он хочет сосредоточиться, а мое присутствие отвлекает его. Арт согласился бы смотреть что угодно по моему выбору, но я не умел обращаться с пультом дистанционного управления. Я не мог ничего выбрать. Не знал, как Арт же увлекался космическими полетами, и поэтому мы смотрели все передачи, имеющие отношение к космосу, и не пропустили ни одного запуска ракеты. Он писал: «Хочу стать астронавтом. Мне будет очень легко адаптироваться к невесомости. Я ведь уже почти невесомый». Тогда на орбите как раз строили международную станцию. Мы слушали о том, как тяжело обходится человеку длительное пребывание вне Земли. Мышцы атрофируются, размер серца уменьшается в 3 раза. Все больше доводов в пользу того, чтобы отправить в космос именно меня. У меня нет мышц, поэтому они не атрофируются. У меня нет сердца, поэтому оно не уменьшится в размерах. Говорю тебе, я идеальный астронавт. Я создан для орбиты. Я знаю парня, который с радостью тебе поможет. Дай мне 2 секунды, я звякну Билли Спирсу. У него есть ракета, которую он просто мечтает засунуть тебе в зад. Я слышал, как он это говорил. Арт угрюмо взглянул на меня и ответил запиской в 3 слова. Но мы не всегда могли в свое удовольствие валяться на полу перед телевизором. Отец Арта был преподавателем музыки, он учил малышей играть на пианино, а инструмент стоял в гостиной, где и телевизор. Если у мистера Рота был урок, нам приходилось занимать себя чем-то другим. Обычно мы уходили в комнату Арта поиграть на компьютере, но через 20 минут неуверенных, сбивчивых «до-до», «ре-ре», «ми-ми», доносящихся сквозь стены, мы не выдерживали и, обменявшись красноречивыми взглядами, без лишних слов вылезали через окно на улицу. Родители Арта были музыкантами. Его мать играла на виолончели. Они мечтали, чтобы Арт тоже занялся музыкой, но их старания с самого начала были обречены на неудачу. Арт однажды написал мне про это. Пианино отпало сразу. У Арта не было пальцев, кроме 1 большого, и мягкая подушка ладони. С такими руками годы упорных занятий ушли бы только на то, чтобы научиться разборчиво писать. Духовые инструменты также исключались. Легких у Арта тоже не было, он не дышал. Он пытался научиться играть на барабане, но он не обладал достаточной силой, чтобы как следует бить палочками. Тогда мать купила ему цифровую фотокамеру. «Создавай музыку из света», — сказала она. «Твори мелодии из цветов». Миссис Рот в любой момент могла сказать что-нибудь в этом духе. Она говорила о единстве мира, о врожденной порядочности деревьев или о том, что слишком немногие люди ценят запах свежескошенной травы. Арт рассказал мне, что когда меня не было, она расспрашивала про меня. Ее беспокоило отсутствие у меня здорового выхода для творческой энергии. Она считала, что я нуждаюсь в питании для внутреннего «я». Она подарила мне книгу об изготовлении оригами, хотя до дня моего рождения было далеко. «Я и не знал, что мое внутреннее «я» хочет есть», — сказал я Арту. «Потому что оно давно умерло от голода», — написал в ответ Арт. Она встревожилась, узнав, что я далек от какой бы то ни было религии. Отец не водил меня в церковь, не посылал в воскресную школу. Он считал религию жульничеством. Правила вежливости не позволяли миссис Рот говорить при мне то, что она думает о моем отце, но с Артом она делилась своим мнением, а он потом передавал ее слова. Так вот, Арту она сказала, что если бы мой отец пренебрегал моим физическим здоровьем так же, как он пренебрегает состоянием моей души, то его давно посадили бы в тюрьму, а меня отдали бы на воспитание в другую семью. И еще она сказала, что в таком случае она усыновила бы меня, и я мог бы жить в их комнате для гостей. Я любил ее. Меня переполняло счастье каждый раз, когда она спрашивала, не хочу ли я стакан лимонада. Я бы все для нее сделал. Стоило ей только пожелать. «Твоя мать тупица», — говорил я Арту. «Полная идиотка. Надеюсь, ты это знаешь. Не существует никакого единства. Каждый сам за себя. А тот, кто думает, что все мы братья по духу, на перемене оказывается под жирной задницей Кассиуса Деламитри и нюхает его вонючее хозяйство». Миссис Рот хотела сводить меня в синагогу. Не с целью обратить в иудейство, а просто для общего образования. Познакомить с другими культурами и все такое. Но отец Арта остановил ее. Он сказал: «Так нельзя, это не наше дело. Ты что, с ума сошла?» На заднем стекле ее автомобиля был наклеен спикер со звездой Давида и словом «Гордость» с большим восклицательным знаком. «Послушай, Арт», — сказал я в другой раз, — «у меня к тебе еврейский вопрос. Если я правильно понимаю, ты и твои предки – закоренелые евреи, верно?»
1: «Вряд ли нас можно назвать закоренелыми евреями. В целом мы довольно спокойно относимся к религии, но в синагогу ходим и отмечаем некоторые праздники».
0: «Я слышал, что все евреи обязаны подрезать концы ради веры. А вот ты...»
1: Но Арт уже писал: «Нет, мне не обязательно. Мои родители дружили с одним прогрессивным раввином. Они спросили его об этом сразу, как только я родился, чтобы узнать, какова официальная позиция церкви на этот счет».
0: «И что он сказал?»
1: «Сказал, что официальная позиция делает исключение для всех, кто во время процедуры обрезания может взорваться. Сначала родители решили, что он шутит, но потом мама исследовала эту тему и выяснила, что с точки зрения Талмуда я действительно чист. Мама говорит, чтобы обрезать крайнюю плоть, нужно как минимум иметь плоть, а если ее нет, то и обрезать не надо».
0: «Надо же», – заметил я. «Я-то думал, твоя мать и не знает, что такое член. А теперь оказывается, что она отлично в них разбирается. Она, можно сказать, эксперт в этом вопросе. Все-таки я ни черта не разбираюсь в людях. Кстати, если у нее возникнет желание провести еще какое-нибудь исследование, у меня есть для нее весьма необычный образец».
1: Арт ответил, что в данном случае понадобится микроскоп, а я сказал, что ей придется отойти ярда на 3-4, когда я расстегну штаны, и прочее в том же духе. Вы сами знаете, какие разговоры ведут 12-летние мальчишки. Я издевался над матерью Арта при любой возможности, не в силах справиться с собой. Как только за ней закрывалась дверь, я принимался острить, шептал вслед, что для такой старой шлюхи карма у нее совсем неплоха, или спрашивал, что сказал бы Арт, если бы я женился на ней после смерти его отца. Арт же никогда не шутил над моим отцом. Если у него возникало желание поддеть меня, то он смеялся над моей привычкой облизывать пальцы после еды или над тем, что иногда я носил непарные носки. Несложно понять, почему Арт не упражнялся в остроумии по поводу моего отца в ответ на мои нападки. Если ваш лучший друг некрасив, я имею в виду по-настоящему некрасив, если он урод, вы не станете шутить на тему содрогающихся от ужаса зеркал. В дружбе, особенно в дружбе мальчишек, вам позволено причинять друг другу некоторую боль. Этого от вас даже ожидают. Но наносить серьезные раны нельзя. Ни при каких обстоятельствах не наносите удары, после которых остаются шрамы. Уроки мы тоже теперь делали в доме Артура. С наступлением вечера мы шли к нему в комнату. Ученики его отца к тому времени уже расходились по домам, так что треньканье в гостиной нам больше не мешало. Я с удовольствием занимался у Арта. В тишине мне хорошо думалось, и очень приятно было сидеть в окружении книг. У Арта было множество книг, полки тянулись вдоль всех стен. Точнее было бы сказать, что мне нравились наши совместные занятия, но в то же время я опасался их. Именно в эти часы, в атмосфере сосредоточенного покоя, Арт чаще всего заговаривал о смерти. Когда мы беседовали, я всегда старался контролировать ход разговора, но Арт был скользким и мог приплести смерть к чему угодно. «Представляешь, какой-то араб изобрел ноль», — сказал я в один из таких вечеров. Странно, правда?
0: Ноль пришлось придумывать, потому что это не очевидно, что ничто может быть чем-то, и это что-то невозможно измерить или хотя бы увидеть, но при этом оно существует и имеет значение. То же самое и с душой, если задуматься. «Верно ли?» – спросил я в другой раз, когда мы готовились к контрольной работе по естествознанию, что энергия не исчезает, а просто переходит из одного состояния в другое. Надеюсь, это верно. Это может быть хорошим доводом в пользу того, что мы продолжаем существовать и после смерти, даже если превращаемся в нечто абсолютно иное, чем мы были при жизни». Он часто говорил о смерти и о том, что может последовать за ней, но лучше всего я запомнил его слова про Марс. Нам задали подготовить проект для научной выставки, и Арт выбрал Марс в качестве темы для нашей совместной работы. Мы исследовали, возможно ли его колонизация землянами. Арт всей душой был за колонизацию. Он с энтузиазмом описывал города под пластмассовыми тентами и добычу воды изо льда на полюсах. Он и сам хотел участвовать во всем этом. «Фантазии – это хорошо», – возражал я. «Придумывать и мечтать легко, но в реальности твой Марс – сущий ад. Пыль, дикий мороз, все красное. Да ты ослепнешь, если будешь смотреть на эту красноту. На самом деле, тебе не захочется лететь туда. Пришлось бы навсегда оставить этот мир и никогда сюда не возвращаться». Арт долго смотрел на меня, потом склонил голову и мелком лазурного цвета написал короткую записку. «Но так или иначе мне придется это сделать. И не только мне. Всем?» Потом он добавил. «Мы все станем астронавтами, хотим мы этого или нет. Мы все оставим нашу жизнь ради мира, о котором ничего не знаем. Таковы правила игры».

Весной Арт придумал игру под названием «Спутник в небе». В центре города был магазин, где продавались наполненные гелием воздушные шары. Бушель за четвертак. Я покупал целую связку, а потом встречался с Артом в условленном месте. Он приносил фотоаппарат. Я передавал ему шары, и он тут же отрывался от земли и медленно взмывал в воздух. Когда он набирал достаточную высоту, его подхватывал ветер и нес вверх и вдаль. Чтобы остановиться на нужной высоте, Арт отпускал несколько шаров и начинал фотографировать. А когда решал, что пора на землю, отпускал еще несколько шариков. Я встречался с ним в месте посадки, и мы отправлялись к нему, чтобы смотреть на компьютере полученные фотографии. На этих снимках люди купались в своих бассейнах, чинили крыши. Я стоял на пустых улицах, задрав голову к небу. На коричневом пятне лица мои черты были неразличимы. И почти всегда в кадр попадали болтающиеся ноги Арта. Самые интересные снимки получались, когда Арт делал их с небольшой высоты в нескольких футах от земли. Однажды он на трех шарах проплыл мимо моего дома, прямо над загоном счастливчика. Счастливчик целыми днями сидел там и исступленно лаял на проходивших мимо забора женщин с колясками, на грузовичок мороженщика, на белок. Все пространство внутри загона он вытоптал, превратив газон в глинистое месиво и усеял кучками дерьма. В этом жутком коричневом ландшафте он и пребывал, и на каждой фотографии Арта пес стоял на задних лапах, разинув розовую пещеру пасти и устремив взгляд на кроссовки Арта. Бедняга. В каких условиях ему приходится жить? «Да высуни же свою башку из задницы», — сказал я. «Если бы существа вроде счастливчика вырвались на свободу, они бы изгадили все, а не только свой загон. Он не хочет жить по-другому. Дерьмо и грязь для него — это воплощение райского сада. Я категорически не согласен», — так написал Арт, но моя точка зрения по данному вопросу не смягчилась и по прошествии времени. Я твердо уверен. Как правило, существа вроде счастливчика, я говорю и о собаках, и о людях, слишком часто оказываются на воле, а их идеал – мир грязи и фекалий. Там нет места Арту и подобным ему людям, нет места разговорам о книгах, о Боге или о вселенных за пределами нашей вселенной, а единственное средство общения – истерический лай голодных и обозленных псов. Как-то в апреле, в субботу утром, отец распахнул дверь моей комнаты и швырнул в меня кроссовками, чтобы я просыпался. «Через полчаса ты должен быть у зубного. Шевелись!» Я пошел туда пешком, это всего в нескольких кварталах, и просидел в приемной уже минут 20, изнемогая от скуки, как вдруг меня пронзило. Я же обещал Арту, что прямо с утра приду к нему. Медсестра в приемной разрешила мне позвонить со служебного телефона. Трубку сняла его мама. «Он только что ушел к тебе», — сказала она мне. Я позвонил отцу. «Никто не приходил», — буркнул он. «Во всяком случае, я не видел». «Поглядывай, ладно?» «Еще чего. У меня болит голова. Арт, надеюсь, догадается позвонить в дверь?» Я сидел в зубоврачебном кресле, широко разинув рот, весь в слюне и крови, и старался совладать с тревогой и нетерпением. Я не очень-то рассчитывал на то, что отец в мое отсутствие вежливо обойдется с Артом. Ассистентка врача все время гладила меня по плечу и просила расслабиться. Когда меня наконец отпустили и я выскочил на улицу, меня поначалу ошеломила глубина и яркость неба. Солнечный свет резал глаза. Я встал 2 часа назад, но чувствовал себя вялым и не вполне проснувшимся, словно голова была набита ватой. Я побежал. Первое, что я заметил еще с тротуара, счастливчик выбрался из загона. Я подошел, и он даже не тявкнул. Он лежал на брюхе, положив голову между вытянутыми лапами. Приподняв тяжелые веки, он взглянул на меня, потом снова сомкнул их. Калитка загона была распахнута.
Я пытался разглядеть, не лежит ли он на куче измочаленного пластика, и вдруг различил слабый стук. Повернув голову, я увидел, что на заднем сиденье отцовского микроавтобуса сидит Арт и стучит ладошками по стеклу. Я подошел и открыл дверцу. В тот же момент раздался бешеный лай, из газона к нам бросился счастливчик. Обеими руками я схватил Арта, развернулся и помчался со двора. Клыки пса сомкнулись на моей штанине. Я услышал звук рвущейся ткани, споткнулся, но сумел не упасть и побежал дальше. Я не останавливался до тех пор, пока в боку не закололо. Оглянулся. Никакая собака за нами не гналась. По крайней мере, в зоне видимости никого не было. Увидев подходящий забор, я перемахнул через него, даже не думая о том, что лезу в чужой двор. Одна из штанин оказалась разорванной от колена до щиколотки. Потом я взглянул, наконец, на Арта. Его вид чуть не разорвал мне сердце. Задыхаясь после бега, я смог только тоненько и жалобно скрипнуть пересохшим горлом. Такой звук обычно производит Арт. Его тело потеряло зефирную белизну и приобрело золотисто-коричневый оттенок, цвет поджаренного тоста. Арт сдулся примерно до половины своего обычного объема. Подбородок его лежал на груди. Он не мог поднять голову. Арт пересекал лужайку перед нашим домом, когда счастливчик выскочил из своего укрытия в зарослях кустов. В тот критический момент Арт понял, что он не в силах убежать от нашей собаки. Побег приведет только к одному. Его задницу быстро раздерут в клочья. Поэтому он не бросился на утек, а вскочил в микроавтобус моего отца и захлопнул дверь. Окна управлялись электрическим приводом, поднять стекла вручную было невозможно. Какую бы дверь Арт ни приоткрывал, счастливчик тут же пытался просунуть в щель свою морду. Снаружи машины было 20 градусов, а внутри за 40. Арт с тяжелым сердцем смотрел, как счастливчик плюхнулся на траву перед автомобилем. Арт сидел внутри. Счастливчик не двигался. Где-то неподалеку гудели газонокосилки. Время шло. От перегрева Арт начал сдуваться. Он чувствовал себя плохо. Пластик его кожи стал прилипать к сиденью. «Потом появился ты. Вовремя. Ты спас мне жизнь». Я читал, а буквы перед глазами расплывались. На записку капали слезы. Я не успел. Я пришел слишком поздно.

0: Арт так и не поправился. Его кожа навсегда осталась желтоватой, он все время сдувался. Родители надували его, и некоторое время он был в порядке, пухлый от кислорода внутри, но быстро становился мягким и вялым. Врач, лишь взглянув на Арта, посоветовал родителям не откладывать поездку в Диснейленд на следующий год. Я тоже изменился. У меня пропал аппетит, и начали мучить частые, неожиданные боли в животе. Я стал мрачным и несчастным.
1: «Хватит кукситься», — сказал мне как-то за ужином отец. «Жизнь продолжается. Надо справляться с неприятностями».
0: Я исправлялся. Я знал, что калитка в загоне счастливчика открылась не сама. Я продырявил шины микроавтобуса своим складным ножом и оставил нож торчать в резине, чтобы отец не сомневался насчет того, кто это сделал. Он вызвал полицейских, и они сделали вид, будто арестовывают меня. Мы поездили в патрульной машине по нашему району, и полицейские говорили со мной по-мужски. Потом они сказали, что отвезут меня домой, если я обещаю держать себя в рамках. На следующий день я запер счастливчика в микроавтобусе, и он обгадил водительское сиденье. Тогда отец собрал все книги, что я читал с подачи Арта: Бернард Маламут, Рэй Брэдбери, Исаак Башевис Зингер, и сжег их на садовом гриле.
1: «Ну и как тебе это нравится, умник?» – спросил он меня, поливая книги жидкостью для розжига.
0: «Мне-то что?» – сказал я. «Они записаны на твой абонемент». В то лето я часто оставался у Арта на ночь. «Не злись, в этом никто не виноват», — так писал Арт. «Вынь свою башку из задницы», — отвечал я, но продолжать не мог, потому что при одном только взгляде на него у меня на глаза наворачивались слезы. В конце августа он позвонил мне. Скарсвелл Коув, где он назначил мне встречу, был в 4 милях ходьбы через холмы, но за месяцы прогулок от школы до дома Арта я перестал бояться расстояний. По его просьбе я нес с собой воздушные шары. Скарсвелл Коув – это уединенный галечный пляж на море, куда люди приходят постоять в прибое и порыбачить. В тот день там не было никого, кроме 2 престарелых рыбаков. Арт сидел на берегу. Его тело обмякло и поникло, голова упала вперед и слабо покачивалась на несуществующей шее. Я сел рядом с ним. В полумиле от нас взбивались в ледяную пену темно-синие волны. «Что-то случилось?» – спросил я. Арт наклонил голову еще ниже, подумал немного, потом начал писать. «Ты знаешь, что люди сумели добраться до ближнего космоса без ракет? Чак Йигер улетел на скоростном самолете так высоко, что начал падать. Падать вверх, а не вниз. На той высоте гравитация не действовала на самолет, и он начал вылетать из стратосферы. А небо стало бесцветным, как будто голубое небо – это лист бумаги, в центре которого выжгли дыру, а за этой дырой сплошная чернота. И все в звездах. Только вообрази себе, каково это – падать вверх». Я прочитал записку и поднял взгляд на Арта. Он уже писал новую. Вторая записка была попроще. «С меня хватит. Серьезно, больше не могу. Я сдуваюсь 15-16 раз за день. Каждый час меня нужно подкачивать. Я все время плохо себя чувствую, и мне это ужасно надоело. Это не жизнь». «Нет», – пробормотал я. В глазах у меня защипало, набухли и покатились по щекам слезы. «Ты поправишься». «Я так не думаю. И вопрос не в том, умру ли я. Вопрос в том, где. И я решил. Хочу проверить, высоко ли я смогу взлететь. Хочу узнать, правда ли это. Правда ли, что небо на самом верху открывается?» Не помню, что еще я ему говорил. Много всякого, наверное. Я просил его не делать этого. Просил не бросать меня. Говорил, что это несправедливо. Что у меня нет друзей, кроме него. Говорил, что я навсегда останусь одиноким. Я говорил и говорил, пока мои просьбы не переросли в невнятные, беспомощные всхлипы. Он обнял меня своими мягкими пластиковыми руками и держал, пока я плакал, уткнувшись лицом ему в грудь. Потом он забрал у меня шары и обвязал нитки вокруг одного запястья. Я взял его за другую руку, и мы дошли до края воды. Прибой замочил мои кроссовки. Море было таким холодным, что у меня заныли кости ног. Я приподнял Арта и крепко сжимал его обеими руками, пока он не пискнул печально. Мы застыли в прощальном объятии. И затем я развел руки. Я отпустил его. Надеюсь, что в ином мире, если он существует, нас не будут судить слишком строго за поступки, совершенные на этой земле. По крайней мере, простят нам ошибки, сделанные из любви. Я не сомневаюсь, что это грех – позволить такому человеку уйти. Он поднялся, и воздушный поток развернул его так, что он смотрел на меня, взлетая все выше и выше над волнами, с левой рукой, вытянутой вверх, привязанными к запястью шариками. Его голова свисала под таким углом, что казалось, будто он изучает меня. Я сидел на берегу и смотрел, как он улетает. Я смотрел до тех пор, пока не перестал отличать его от чаек, круживших над водой в нескольких милях от берега. Он стал еще одной черной точкой в небе. Я не двигался. Я не знал даже, смогу ли я встать. В конце концов, горизонт окрасился розовым, а голубизна над моей головой потемнела. Я откинулся на спину. На черное безбрежье неба высыпали звезды. Я наблюдал за ними так долго, что у меня закружилась голова, и я вообразил, как отрываюсь от земли и падаю вверх, прямо в ночь. Я стал нервным. В школе снова начались занятия, и вид пустого места за партой вызывал у меня слезы. Я не в состоянии был отвечать на вопросы учителей, перестал делать домашние задания. Меня оставили на второй год. Еще хуже было другое. Никто уже не верил, что я опасен. Оно и понятно. Человека, рыдающего у всех на глазах, невозможно бояться. Складного ножа у меня больше не было. Его забрал отец. Однажды после уроков Билли Спирс избил меня. Расквасил нос, чуть не выбил зуб. Потом Джон Эриксон прижал меня к полу и несмываемым фломастером написал у меня на лбу «Калоприемник». Он так и не научился писать это слово правильно. В другой раз Кассиус Деламитри спрятался в кустах и набросился на меня, когда я проходил мимо. Сбил с ног своим весом и уселся сверху. Он так меня сплющил, что выдавил из моих легких весь кислород. Я был побежден путем стравливания воздуха. Арт понял бы это. Родителей Арта я избегал. Больше всего на свете мне хотелось повидать его мать, но я не мог. Я боялся, что если заговорю с ней, то все расскажу. Что я был с ним, что я держал его и отпустил. Я боялся увидеть ее глаза, боялся ее боли и гнева. Через 6 месяцев после того, как сдувшееся тело Арта нашли в полосе прибоя на пляже Норт Скарсвелл, перед домом Ротов появилась табличка «Продается». Больше родителей Арта я никогда не видел. Миссис Рот иногда писала мне, спрашивала, как мои дела, но я ни разу не ответил. Свои письма она заканчивала словами «с любовью». В старших классах я занялся легкой атлетикой и очень преуспел в прыжках с шестом. Мой тренер говорил, что законы гравитации на меня не действуют. Он ни хрена не знал о законах гравитации. Как бы высоко я ни взлетал, на миг или два, в конце концов я всегда падал вниз, как и все остальные. Прыжки с шестом принесли мне место в государственном колледже. Там я держался особняком. В колледже меня никто не знал, я смог восстановить давно утерянный имидж социопата. Я не ходил на вечеринки, я никому не назначал свидания, я не желал ни с кем знакомиться. Как-то утром я шел по студенческому городку. Навстречу мне попалась юная девушка с волосами такими черными, что они отливали синевой, как густая нефть. Она была одета в широкий толстый свитер и длинную юбку, и этот совершенно асексуальный наряд не мог скрыть ее изумительную фигуру, стройные бедра, упругую высокую грудь. Глаза у девушки были из голубого стекла, а кожа белая, как у Арта. С тех пор, как Арт улетел в небо на связке воздушных шаров, я впервые встретил надувного человека. Парень, шагавший позади меня, издал восхищенный свист. Я отступил на шаг, и когда он поравнялся со мной, подставил ему подножку. Его книги разлетелись во все стороны.
1: «Ты что, псих?» – завопил он.
0: «Ага», – сказал я. «В точку». Ее звали Рут Голдман. На одной пятке у нее была заплатка из черной резины. В детстве Рут наступила на осколок стекла. Еще одна заплатка покрупнее сидела на ее левом плече, куда воткнулась однажды ветка, сорванная порывом ветра. Домашнее образование и неусыпная забота родителей уберегли девушку от других повреждений. Она, как и я, училась на факультете английского языка и литературы. Ее любимым писателем был Кафка, потому что он понимал абсурдное. Моим любимым писателем был Маламут, потому что он понимал одиночество. Когда я окончил колледж, мы поженились. Хотя и по сей день вечная жизнь представляется мне сомнительной, в иудаизм я перешел без разговоров, получив, наконец, возможность беседовать о духовном. Можно ли назвать это переходом в другую веру? По правде говоря, раньше у меня вообще не было веры. В любом случае, свадьба у нас была еврейская, и я разбивал каблуком стекло под белой тканью. Однажды я решился рассказать Рут про Арта. Она написала мне цветным мелком. «Как это грустно. Мне очень жаль». Она накрыла мою ладонь своей. «А что случилось? У него кончился воздух?»
1: «У него кончилось небо», — сказал я.

0: fantastiche.
1: Владимир Васильев. Лик Черной Пальмиры. Фантастический роман. Цикл «Дневной дозор». Глава 7. Этим же вечером, когда все малость улеглось и успокоилось, команда «Лайка» отправилась в Киев. Лариса Наримановна с совершенно ошизевшим Джованни, которого вообще-то привозили в Питер на 2 недели, разумеется, улетела отдельно. Ираклий тоже улетел. Он был сильным магом, вторым темным на Украине из тех, что сотрудничают с дозорами, но на коллегию Инквизиции пригласили только первых. А вот Арик Турлянский остался. Потому что его тоже пригласили на коллегию Инквизиции, однако этому вполне закономерно никто не удивился. На место Ираклия, после того, как номер добросовестно отдраили горничные, по собственному почину вселился Завулон. Лайка он к себе вызывал очень оригинальным методом. Пару раз бухнул кулаком в стену, благо номера были смежные, а на слух иные не жалуются. Лишь недавно миновала полночь, черными в данный момент как раз занималась Инквизиция, буквально наводнившая Санкт-Петербург. Темных иных отослали, как заинтересованную сторону, светлых, впрочем, тоже. После довольно изнурительной стычки в центре Марсового поля Лайк с удовольствием пару часов поспал. Поспал бы еще, но тут как раз постучал в стену московский коллега. Шереметьев вошел к Завулону без стука, звали ведь. «Здравствуй, Артур», — проворчал Лайк.
2: «Виделись же», — деланно удивился тот.
1: Завулон знал, что ответит Лайк. «Я спал, у меня уже завтра». Лайк так и ответил.
2: «А я вот не спал. Кстати», — Завулон подтянул носком стул, водрузил на его краешек ноги в надраенных штиблетах и повертел головой, словно осматривался. «Кто защиту ставил? Ты?»
1: «Я».
2: «Когда научишься все дыры затыкать?»
1: «А есть дыры?» — недоверчиво осведомился Лайк.
2: «По воздуху, на 6-м слое энергетический дисбаланс. Вот здесь и вот здесь». Завулон ткнул сигаретой, где именно? «У окна и под вешалкой. Любой сопляк с навыком белого зрения...»
1: «А ты попробуй», — посоветовал Лайк ехидно. Завулон подозрительно прищурился. «Ха», — сообщил он через несколько секунд.
2: «Действительно. А как ты это сделал?»
1: «Каком кверху», — хохотнул Лайк. «Так, внезапное озарение. Белое зрение доступно не только по воздуху, по земле еще. Правда, инверсное и в скользящей фазе. Лозоходцы им пользуются».
2: «Правда?» — удивился Завулон. «Вот не знал».
1: «А это потому, что ты ведьм своих распустил. По земле работать некому. Никакой теоретической подготовки, голая архаика с прибаутками. Артефакты до сих пор диковинами называют».
2: «А Кассагар, Гарсара, кто написал, не помнишь? А? Ведьмы? А чьи ведьмы?» — моментально сравнял счет Завулон.
1: Лайк глубоко вздохнул.
2: «Ладно, садись», — махнул рукой Завулон, просыпая пепел на ковер. «Спрашивай».
1: «Да ты сам лучше расскажи все». Лайк с удовольствием плюхнулся в кресло, достал сигарету, пошарил в жилетке, но зажигалки не отыскал, поэтому вздохнул, сказал «Ах!» и подкурил от огонька, который возник прямо у него на ладони.
2: «Хорошо», — неожиданно согласился Завулон.
1: Лайк привык, что обыкновенно из московского коллеги слова не вытянешь. Завулон тем временем начал.
2: «В общем, только я вас отправил в Москву, сваливаются мне на голову 2 балахонника из Праги. Дескать, диспозиция изменилась, информация о черных малость устарела, они, видать, решили, что я не тебя послал, а молодняк какой-нибудь. И пошло-поехало».
1: «А что ж, мне потом не сказал», — угрюмо поинтересовался Лайк.
2: «Запретили?» Твою группу решили оставить АСИС и наблюдать. Когда ситуация с одной стороны прояснилась, а с другой стала критической, ну ты сам видел.
1: Как обычно, буркнул Лайк. Сколько ж раз ты меня в самое пекло пихал, а? Вслепую, без информации.
2: Много, Завлон равнодушно качнул подбородком. Но ты из тех, кто всегда выбирается. А остальные... А остальные не в счет.
1: Тебе, может, и не в счет, а мне.
2: Если не умеют выбраться, грош им цена. И не рядом с тобой им место. Кстати, этот ваш гибрид турок и полян. Как он вообще в плане перехода в высшую лигу?
1: Отменно. Растет. Собственно, я сначала думал всю операцию провести как его квалификацию, но и второго поднатаскать, шведа, их смен который.
2: Остальные, я так понимаю, бесперспективные, но не считая оборотня.
1: Один только-только вылупился. Знаешь байку? Ах ты, Господи, радостно сказал цыпленок, вылупляясь в этот лучший из миров по Лейбницу. Тьфу ты, черт, сказал этот же цыпленок, залупляясь назад по Шопенгауэру. Так вот, второму самое время залупиться назад по Шопенгауэру. Завулон усмехнулся.
2: Жесток ты, Лайк, жесток.
1: А что делать?
2: Ты прав, ничего. Одессита твоего сегодня вся коллегия раскатать пыталась. Поочередно и скопом. Не гнется. Он действительно эту ведьмочку любит.
1: А ты разве не видел там, на Марсовом?
2: Ну, мало ли, Завулон скривился. Может, выслуживается. Риск сам по себе еще ничего не значит.
1: Только не говори, что ты упустил эмоциональный фон, не поверю.
2: Да. Ну, в общем и целом, Инквизиция на его выходку посмотрела сквозь пальцы. Да, собственно, ничего противоречащего договору он и не совершил. Девчонка потенциально тянет на великую, Гессер, само собой, требует выполнения первоначальных установок, то бишь поголовного развоплощения, но совиная голова и хена держат его в узде. Думаю, не развоплотят и девичник. И правильно, их изучать надо, а не развоплощать.
1: А что менторы?
2: А нету менторов. Ни малейшего следа. Балахонники все места сборищ объездили, даже до разлива добрались. Алтарь в домике через фонтанку разобрали к чертям. На корпускулы. Ноль. Горелку эту на Марсовом разве что не облизали. Обыкновенная газовая горелка, ни следа магии. Девчушке одной на пробу подсунули ведьмин амулет. Так она чуть стену в собрании не сожгла. В том смысле, что навыков работы со стандартными амулетами ноль. У остальных примерно та же история. У главной чуть лучше, на интуиции кое-что получается, но это... Завулон легонько пошевелил пальцами, подчеркивая несопоставимость умений Тамары и силы, которые она совсем недавно играючи ворочила.
1: Ха. Но если сила их не из амулетов и не из сумрака, тогда откуда? Недоуменно спросил Лайк, обращаясь то ли к балконной двери, то ли к занавеси на ней. Во всяком случае, смотрел он куда-то туда.
2: Совиная голова аж зеленая от досады. Рассчитывал, поди, кубышку свою пополнить, а тут такой облом.
1: Завулон странно всхрапнул, что, видимо, долженствовало означать злорадный смех, и взглянул на часы.
2: Скоро идти уже.
1: Где заседать-то будут? Спросил Лайк и зевнул.
2: А прям тут, на 18 этаже Рижского.
1: «Во как!» — изумился Лайк. «Я там кофе пить поутру люблю. Вид? Хоть и Питер, а красиво».
2: Савиной голове тоже понравилось. «Кстати, о кофе. Может, изволим все равно в Рижский корпус идти?»
1: «Не возражаю». Два мага неторопливо покинули сначала кресло, потом номер. Дверь они при этом не открывали, было лень искать ключи. И направились в бар основного холла Советской. В назначенный час Лайк и Завулон поднялись в ограниченный с двух сторон лишь стеклами холл 18 этажа. Тут, вероятно, недавно проходил какой-то фуршет, потому что вдоль холла выстроились покрытые скатертями столы, в кинокреслах вдоль стен осталось довольно много бумажной мелочи, вроде буклетов, бенджей, ньюслеттеров, программок и даже чей-то темно-синий свитер с короткой надписью слева напротив сердца «Русская фантастика» http://www.rusf.ru. Нам 5 лет. По легким остаточным следам магии

0: приходится, а точнее вообще не приходится, присутствовать на заседаниях коллегии трибунала, да еще в присутствии почти исключительно великих магов. Лайк мог ручаться за пятерых великих, если считать и давно отошедшего от дел совиную голову. Но великий остается великим, даже став инквизитором. Вчера на Марсовом поле действовало еще четверо великих, но в холле они не присутствовали. Даже пшенично-усый глава дневного дозора Минска, вчерашний великий дракон, в свое время сожравший немало овец и прочей скотины из стад ливонских епископов Мейнарда, Бертгольда и Альберта Рижского, отбыл, хотя обычно на подобных заседаниях присутствовал. Остальные просто приехали издалека, сделали дело и вернулись в освояси. Обстановка стабилизировалась, теперь время местным разгребать накопившееся, так к чему им торчать на скучном заседании, посвященном делам абсолютно чужого им региона? Из инквизиторов Лайк знал еще вампира Витязслава из Праги, ведавшего восточным сектором, и совсем недавно обученного мага по имени Максим, изрядно покуролесившего несколько лет назад в Москве, известного тогда как дикарь. Оказался и впрямь дикарем, незарегистрированным магом. Пырял деревянным кинжальчиком темную мелочь. Каких только историй не случается на стыке реальности и сумрака. Ну и, разумеется, наблюдателя Хену Лайк тоже знал. Старый оборотень, похожий на невозмутимого китайского башка. Сидел рядом с совиной головой за столом и чему-то загадочно улыбался. Вскоре появился бледный, как спирохета, ведьмак, шеф питерского дневного дозора, и почти вслед за ним слабенький маг, шеф ночного. Обоих сопровождали или конвоировали инквизиторы низких рангов. Едва они уселись, Витязслав переглянулся с совиной головой и встал. «Мы начинаем!» Поднялись на ноги остальные. Минута две ушло на ритуальное прочтение договора. Мы иные, мы служим разным силам, но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света, наша борьба способна уничтожить мир и тому подобное. В принципе, все было правильно. Договор на то и договор, чтобы его чтить и исполнять его уложение. Вон, солодовник аж глаза вытаращил от усердия. Но когда участвуешь в подобном заседании не в десятый, не в двадцатый, даже не в тысячный раз, поневоле привыкаешь, и вся торжественность куда-то постепенно улетучивается без следа. Когда произнесли «время решить за нас», присутствующие, большинство с облегчением, расселись по местам. Лайк ожидал, что, как обычно, один из инквизиторов, исполняющий роль верховного судьи, зачитает разбираемые сегодня дела, однако говорить начал совиная голова. Разумеется, он не встал, стоя говорить положено только свидетелям при допросе да обвиняемым. Но и нечастые гости таких заседаний обычно тоже поднимаются на ноги. Старая гвардия обычно говорит сидя.
1: «Ввиду необычности рассматриваемого дела и его исключительной важности для знания иных в целом, коллегия трибунала сочла необходимым призвать независимого судью», — без выражения проскрипел совиная голова. «Старые маги его, конечно же, знают. Прошу». Витязслав услужливо раскрыл давно уже провешенный портал. Из красноватой клубящейся мглы в холл шагнул невысокий иной с сухим, словно изъеденным морскими ветрами, лицом. Он был облачен в старомодные брюки, рубашку с короткими рукавами, сетчатую шляпу и напоминал хорошо сохранившегося пенсионера времен брежневского застоя. Не хватало только авоськи с кефиром в руке. У Лайка непроизвольно вытянулось лицо. Определенно, сегодняшнее заседание грозило побить все рекорды по великим. «Представляю вам великого Шинджи, судью мертвых, и смиренно прошу его председательствовать на сегодняшнем заседании». «Именно заседание, а не суде. Пресветлый Гессер, можете не протестовать, протест заранее отклоняется».
0: Шинджи, вечный нейтрал из Харькова, попросту кивнул присутствующим, потом повернулся к Хене и уважительно поклонился. Хена, конечно же, привстал и также склонил в ответ голову. На этом ритуал и завершился.

0: «Витислав, прошу, продолжай», — сказал Савиной глава и застыл, вытаращив глаза. За эту манеру сидеть неподвижно и не мигая он и получил когда-то свое прозвище. «Благодарю», — вампир одним глазом покосился в записи перед собой. «Предметом сегодняшнего разбирательства служит иск ночного дозора города Москвы, Россия, к дневному дозору города Санкт-Петербурга, Россия», — сообщил вампир. «Предметом иска служит деятельность незарегистрированной секты незарегистрированных темных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также преступная халатность дневного дозора города Санкт-Петербурга, своевременно не выявившего секту и не совершавшего никаких действий, направленных на пресечение деятельности секты. Результатами всей деятельности стали смертельные случаи среди светлых иных, многочисленные смертельные случаи среди людей, принесение человеческих жертв и совершение ряда магических обрядов, несовместимых с уложениями договора. Сейчас по регламенту следовало бы начать опрос свидетелей, однако ввиду того, что у нас сегодня не суд, а информативное заседание, и учитывая то, что с момента подачи иска инквизиция провела собственное расследование и его результаты в корне изменили понимание сложившейся ситуации, я предлагаю сначала выслушать доклад дознавателей, а потом предложить истцу сформулировать свои претензии заново. Пресветлый Гессер?»
1: «Не возражаю», — буркнул тот.
0: В голосе его угадывалась легкая настороженность. Что, мол, еще за новые обстоятельства? «Максим, прошу». Слово перешло к бывшему московскому дикарю.
2: «На момент подачи иска в Санкт-Петербурге действительно существовала слабо централизованная организация самопроизвольно инициировавшихся иных. Поскольку инициация произошла без стандартного воздействия обычным способом инициированных иных, и причины ее не до конца понятны, механизм трансформации человеческой сущности в сущность иного сработал достаточно необычным образом. Такое впечатление, что начавшись, трансформация не была доведена до конца. Строго говоря, упомянутые сектанты являлись не полноценными иными, а лишь потенциальными, на стадии то ли замороженной, то ли невероятно растянутой инициации. Соответственно, никто из них не мог пользоваться магией высшего порядка и не мог полностью погружаться в сумрак. Как следствие, эти полуиные энергетически представляли опасность лишь для слабых иных, каковых в Санкт-Петербурге даже не большинство, а подавляющее большинство. И для людей. На момент начала расследования ситуация резко изменилась. Свыше двух десятков упомянутых сектантов, все женщины в возрасте от 13 до 34 лет, все-таки завершили инициацию. Судя по всему, инициация протекла и завершилась нештатно, поскольку методы работы упомянутых сектантов с магической энергией в корне отличаются от традиционных, а сам источник энергии вообще остается невыясненным. Первоначально разрабатывалась гипотеза об обнаружении сектантами захоронения артефактов большой силы. Возможно, даже ментор артефактов, способных во время использования продвигать обладателей на 1-2 уровня силы вверх. Но в итоге эта гипотеза оказалась несостоятельной. Во-первых, ни одного артефакта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области обнаружить так и не удалось. А во-вторых, завершившие инициацию сектанты не имеют даже начальных магических знаний и элементарных навыков работы со стандартными артефактами. Разрабатывались также еще две версии по розыску альтернативных средств аккумулирования магической энергии. Результат нулевой по обеим версиям. Источник, откуда сектанты черпали энергию, остается невыясненным по настоящее время. Сами же они в силу отсутствия малейшей теоретической подготовки объяснить ничего пока не могут. Не продвинувшись ни на шаг в обнаружении источника магической энергии сектантов, дознавательная группа все-таки сумела сделать определенные выводы относительно характера ее и природы. Она не аналогична свободной энергии сумрака, безотносительно к слоевой напряженности. Она не аналогична аккумулированной энергии артефактов и иных носителей. Более всего, черная энергия, как мы условились ее называть, походит на управляющие рабочие потоки, самопроизвольно меняющие мощность, напряженность и объект приложения. Другими словами, такое впечатление, что упомянутые сектанты являются лишь ретрансляторами а манипулирует энергией кто-то другой. В этом случае становится вполне понятно, почему мы не можем отыскать источник, его просто нет. Есть такая сущность, которая манипулирует свободной или высвобождает аккумулированную энергию, не прикладывая при этом рабочие потоки непосредственно к объектам воздействия, а транслируя их на сектантов. Именно этим обусловлены неконтролируемые вспышки ярости троих членов киевской особой группы, выступающей под тройным патронажем, влиянием измененной черной энергии. Для младших коллег, страдающих особой впечатлительностью, поясню дополнительно. Если вы считаете, будто в Санкт-Петербурге завелся иной исключительной силы и вертит остальными иными, по своему разумению, спешу вас успокоить, это не так. Органические существа, коим, вне всякого сомнения, относятся все без исключения иные, меняют энергию иначе. Максим с легкой иронией поглядел на Солодовника и двоих питерцев, а также на Арика Турлянского с подругой. Однако, если первые трое сначала было действительно напряглись, то Арик в лице ничуть не изменился, за что лайк поставил ему жирный плюс в воображаемое личное дело. Свою речь инквизитор-дознаватель завершил следующими словами. «Таким образом, мы вынуждены были сделать вывод, что столкнулись с пока непознанными явлениями природы и сумрака. Рекомендации дознавательной группы Европейскому бюро инквизиции сохранить всех сектантов и произвести их обучение теории и практике современной магии согласно наклонностям и естественным показателям. В Санкт-Петербург направить исследовательскую группу, а также группу специального назначения, способную адекватно вмешаться в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. Всем иным рекомендовано покинуть Санкт-Петербург либо остаться под подписку о сознательном риске. Благодарю за внимание». Максим с достоинством кивнул Савиной голове, тот даже не шелохнулся, судьям, персонально Шиндже и одновременно всем присутствующим.
0: «Вам слово, пресветлый Гессер», — не заставил себя ждать Витязслав. Светлый маг, похоже, успел оценить услышанное и уже прекрасно сознавал, что надеяться на выполнение первоначальных требований по развоплощению черных глупо и наивно, по меньшей мере.
3: «Спасибо, господин дознаватель. Ваш доклад был в высшей степени интересен и познавателен», — Гессер сдержанно поаплодировал. «Особенно та его часть, где говорилось о природе и характеристиках магической энергии, именуемой черной, и страшном источнике управляющей силы. Думаю, старые маги оценят и в волю посмеются».
2: «Не поясничай, Гессер», — не шевелясь и вроде бы даже не раскрывая рта, сказал Совиная голова. Сейчас он был да нельзя похож на остановленный кадр из русского Винни-Пуха. Так и ждешь, что веселый медвежонок вот-вот шевельнется, а нет, застыл, глядит в одну точку.
3: «Я так понял, что отказ развоплотить это сборище ведьм – дело уже решенное».
2: «Но почему же?» – негромко возразил Савиная голова и, наконец, изменил позу. «Зачем тогда собираться? Просто уведомили бы. Наша цель – довести до истца безусловную необходимость подобного шага».
3: «Да-да, я знаю», – Гессер несколько раз кивнул. «Вообще мне нравится это заседание. Секретарь темный».
2: «Секретарь, инквизитор», – скрипуче поправил Совиная голова.
3: «В прошлом темный маг», – продолжил Гессер. «Ведущий вампир, председатель суда Великие Шинжи, тень тьмы. В зале одни темные, не проблеска. Рассматриваем дело о трех десятках темных. Что тут говорить? По-моему, самое время воспользоваться правом на беспристрастность».
2: «Право на беспристрастность тут олицетворяю я», — тихо сказал Шинджи и посмотрел Гессеру в глаза. От его взгляда даже пресветлый Гессер малость присмирел.
3: «Я хочу сказать, что темных должен судить светлый, хотя бы в прошлом светлый».
2: «Я давно уже не служу ни тьме, ни свету, ни равновесию, и ты это прекрасно знаешь, Гессер. Я давно уже никому не служу, даже себе не служу. Служить удел ищущих».
0: Голос Шинджи был ровен и, казалось, лишен нижних и верхних частот, будто древняя магнитная запись.
2: Темных не должен судить светлый, потому что он неизбежно будет предвзят. Темных не должен судить темный, потому что он тоже будет предвзят. Вместо того, чтобы разбираться, кто кого должен судить, ты бы лучше подумал, а нужно ли их вообще судить. Ты хочешь развоплотить этих девчонок? Тогда развоплоти тех пацанов, которые раньше были черными. Всех. 150 душ. Что скажешь, Гессер? Теперь они обычные люди. Так распорядился Рок. Даже если ты их развоплотишь, чем это поможет? Погибшим иным и погибшим людям.
0: Ничем. Гессер хмурился все сильнее и сильнее. Оно и понятно. Его били на его же территории и его же оружием. «Вообще-то, я пока не требовал развоплощения».
2: «Тогда о чем мы говорим?»
0: «Мы говорим о том, тут же нашелся Гессер, что темные получают почти 30 чародеек, потенциально способных со временем выйти из категории, и одну потенциально великую».
2: «Прекрасно. Ты начал торговаться». Вокруг глаз Шинджи собрались тоненькие морщинки. «Что ж, слова твои разумны. Дункель, вам придется разрешить светлым ряд внеочередных односторонних воздействий высоких уровней. Счет пусть ведет Гессер. Уверен, великий светлый маг не позволит себе обнаглеть до такой степени, чтобы вытребовать больше, чем потянут скопом эти новообретенные дети. А что до великой? У тебя уже есть великая, Гессер. Да еще с перспективами, тебе ли плакаться?»
0: Гессер удрученно развел руками, но, как ни странно, смолчал.
2: «Дункель, ты слышал мое слово, поскольку больше ничего важного тут не предвидится. Я ухожу», — сказал Шинджи.
4: Радио Фантастики.

0: Вы слушаете радио Фантастики.
1: Старый иной встал, повернулся к Витеславу, тот почтительно распахнул перед ним портал, за которым угадывалась заурядная комната заурядной хрущобы, правда, подернутая необычной красноватой мглой. «Судить живых куда легче, чем судить мертвых», — пробормотал Шинджи, шагая в портал. «Живым всегда что-нибудь нужно». За все время заседания тень тьмы ни разу не воспользовался магией. «Итак», — вернулся к обязанностям ведущего Витеслав, — «пресветлый Гессер, обрисуйте, пожалуйста, позицию ночного дозора города Москвы в свете всего вышесказанного». Поразмыслив секунду и быстро переглянувшись с фон Кисселем, Гессер ответил: «Ну, если суд утвердит предложение великого Шинджи, что ж, пожалуй, мы отзовем иск». «Пожалуй, или отзовете?» «Отзовем».
2: «Да будет так», — провозгласил один из судей-инквизиторов и ударил призрачным молоточком по призрачной подставке лоту.
3: «Только это», — подал голос совиная голова, окончательно сдирая с собрания налет официоза. «Гессер, ты уж действительно особо не налегай с воздействиями-то. Первого уровня не больше двух, и временные интервалы установи, я потом проверю».
1: «Спасибо, вы очень добры», — пробормотал Гессер. «У меня есть одно требование. Эти...» — он брезгливо указал головой на смежный зал, где в данный момент ожидали своей участи девчонки Тамары, — «не должны обучаться в одном месте. Распределить их по одной на город».
3: «По три», —
1: немедленно возразил Завулон, окончательно переводя дискуссию в плоскость банальной торговли между сторонами, давно и досконально знающими коллег.
3: «Подумай о стрессе, пресветлый Гессер, который падет на этих несчастных малышек, когда они останутся в полном опасности и мире иных совсем одни, без друзей и подруг. Тебя подобное должно зело волновать».
1: «Эти малышки скоро себя покажут», — угрюмо отозвался Гессер. «Кто кровь пить начнет, кто порчу наводить. В общем, я так понял, сойдемся мы на паре в город».
3: «Сойдемся», — кивнул Завулон. «Причем на главную это не распространяется, ее будем обучать где захотим. Коллега Дункель?»
1: «Не возражаю», — махнул рукой совиная голова. Тут уж решил не упустить своего Илайк. «Уважаемый суд, уважаемая инквизиция, спешу обратить ваше внимание на довольно бедственное положение с притоком новых сил в дозоры на Украине. Я имею в виду дневные дозоры, разумеется. Преснопамятная катастрофа, случившаяся под Чернобылем в 86 году, привела к тому, к чему привела. Иных стало рождаться в 40 раз меньше».
3: «Короче, Лайк», — прервал его излияние совиная голова, — «чего просишь?»
1: «Преимущественного права украинских дозоров на обучение блистательно сегодня защищен...»
3: 10 человек, резюмировал совиная голова.
4: «Не многовато ли для Украины?» — почесал висок Завулон. «У тебя и обучать-то некому».
1: «Твоею милостью», — проворчал Лайк, — «всех выбили».
4: «Ладно», — сдался Завулон, — «тьма с тобой, даже преподавателей тебе выделю».
1: «Кстати, у меня попутный организационный вопрос. Раз мы уж все равно тут собрались», — Лайк даже встал, чего за ним давно не водилось на предшествующих заседаниях. «Аристарх Турлянский, глава дневного дозора при Причерноморье, по вполне понятным причинам отзывается в Киев. На его место я планирую назначить темного мага второго уровня, неизвестного большинству присутствующих, под именем Швед, о чем и ставлю всех в известность. Простите за тавтологию».
4: «Ну ты и сказал», — впечатлился Завулон. «Прям Бисмарк в лучшие годы, даже тавтология изящна. В общем, ты намекаешь, что будущее великое тоже поедет в Киев».
1: «Ну, не разлучать же их», — Лайк актерским жестом указал на Арика и Тамару, — «тем более, что их взаимоотношения, собственно, и предотвратили бойню на Марсовом поле».
4: «Первые годы», — согласился Завулон, глядя в пол. Потом посмотрим».
2: Чувствовалось, что соглашается он, скрипя сердце. «У меня все», — поспешно объявил Лайк и сел.
1: «Замечательно», — подытожил Витислав. «Последний пункт сегодняшней повестки дня — оценка деятельности особой группы под тройным патронажем, составленной из иных Киева и ряда других украинских городов».
4: «Признать успешный, чего там?»
2: — пожал плечами Завулон.
4: «Сработали, как обычно».
1: «У светлых претензии к группе есть?»
2: Гессер печально улыбнулся. «У светлых всегда есть претензии к темным».
1: «А к группе?» — меланхолично перебил Савиная голова.
2: «Нет», — с отвращением произнес Гессер. «Группа действовала по обыкновению нагло и цинично, но уложений договора, на наш взгляд, не нарушала».
3: «Принято», — вторично ударил молоточком судья, передавая слово Витиславу.
1: «На этом сегодняшняя повестка дня исчерпана. Напоминаю, что на завтрашнем заседании будет рассмотрена и оценена деятельность ночного и дневного дозоров города Санкт-Петербурга за последние 10 лет. Коллеги и кадровики, приготовьте, пожалуйста, все к регистрации вновь инициированных иных темных».
2: Только сейчас Арик позволил себе расслабить лицо и улыбнуться Лайку. И лишь после этого поцеловал Тамару. Ожидая лифта, Арик глядел в окно. Совсем рядом простирался ночной город. Тысячи людских аур сливались в единое ровное зарево. Арик подумал, что до этого приезда в Питер никогда не смотрел на ночные города с высоты и не знал, что это так красиво. Впрочем, может быть, это потому, что отсюда не видна грязь? Большое видится лишь на расстоянии. И видится оно, как правило, чистеньким и нарядным. Утром Лайк велел им с Тамарой вылететь в Киев, а сам по обыкновению куда-то испарился. Условились встретиться через сутки, разумеется, в Виктории. Глава 8. Швед вошел в Викторию первым. Лайку почему-то вздумалось купить сигарет на улице у старушек, торгующих подле универмага. Бармен Игорь, которого чаще называли Григорыч, выглянул из-за стойки, узрел шведа и молча принялся наливать темные оболони. Налив поинтересовался. «Солянку будешь?»
5: «Нет», — отозвался швед и умиротворенно подумал. «Ну, хоть здесь ничего не меняется».
2: Почти сразу же вошел и Лайк. Первым делом он, конечно же, перецеловал всех официанток в пределах досягаемости, а потом двух ведьмочек у игральных автоматов. «А Турлянский где?» – удивленно спросил он после, оглядывая полупустой зал.
1: «Не знаем», – хором ответили ведьмочки.
2: Жизнерадостно так.
1: «Ха, а он здесь не появлялся?»
2: «Нет, наверное, сразу принцессу свою на экскурсию повел», – хихикнули ведьмочки. «Тю», – удивился Лайк еще сильнее. По идее, Арик должен был дожидаться именно тут, в Виктории. За время питерского вояжа расторопный приятель Ефима с экзотическим именем Викентий наконец-то выкупил две квартиры в той самой девятиэтажной параджановской свечке, первый этаж которой занимала Виктория, и даже умудрился успеть организовать ремонт и последующий завоз мебели. И еще две квартиры, тоже на верхнем этаже, Викентий обещал выкупить в течение недели. Лайк давно и вполне справедливо подозревал, чем таскаться по гостиницам, пусть и самым фешенебельным, те же швед Симонов и даже снобоватый Арик предпочтут жить здесь, над Викторией и площадью Победы. Арик, Тамара и две распределенные в Киев питерские девчонки из бывших черных так и поступили, а вот швед с Симоновым возжелали отправиться к Лайку и как следует попьянствовать, что и было проделано со всем тщанием и возможным усердием. Во всяком случае, швед с утра не захотел солянки, что не ускользнуло от внимания Лайка, а Симонов вообще отказался вставать и остался дрыхнуть у Шереметьева дома на стопке пыльных книг.
1: «Ладно, тьма с ними», — безнадежно махнул рукой Лайк. «Ну и Ираклий-то где?»
2: Бармен Игорь молча указал взглядом на дверь туалета.
1: «А, ну тогда есть время выпить пива».
2: После финального питерского заседания «Могучей кучки» и короткого резюме «Инквизиции»
5: Лайк так ничего не успел толком рассказать шведу. Но Николаевец чувствовал, глава темных Киева что-то замыслил. Что-то непосредственно связанное с недавними питерскими событиями. Осторожные попытки разговорить Лайка во время вчерашней пьянки успешно провалились. Без Ираклия тот раскрывать свои планы не собирался. Швед подозревал, что дело тут не только и не столько в отсутствии Ираклия, дело еще и в присутствии Симонова. И тот факт, что Симонов надрался в Зюзю, а Лайк со шведом остались относительно неушибленные алкоголем, тоже кое о чем говорил. Некоторое время вдумчиво поправляли здоровье после вчерашнего. Ираклий, счастливо сбежавший посиделок, посмеивался в усы и шелестел газетой. Наконец, Лайк вальяжно щелкнул пальцами в сторону ведьмочек. «Эй, кто-нибудь, подайте мобильник!» Свой он еще перед поездкой в Питер отдал наблюдателю Солодовнику, причем возвращать чужое Солодовник почему-то не спешил, вопреки декларируемому образу бескорыстного и справедливого светлого. А купленную в Москве трубу Лайк в Москве и оставил на память одной молоденькой особе, еще не осчастливленной мобильной связью. Анжелка буквально вспорхнула с табурета с трубкой в руке. Услужить шефу по молодости лет так приятно. Некоторое время Шереметьев тупо тыкал в кнопки серебристого раскладного телефончика. «А почему нет номера Турлянского?» — капризно осведомился Лайк.
6: «Потому что я его не знаю», — пробормотала Анжелка, смутившись.
5: «Так это твоя мобилка?»
6: «Да».
5: «А моя где?» «Ты же ее сам светлым отдал перед стартом», — напомнил швед. Лайк посмотрел на него, как на дошкольника. «Раз отдал, значит, она перестала быть моей. А поскольку у меня более нет мобилки, значит, тотчас следует организовать новую. Кто у нас за связь отвечает?»
6: «Ефим», — совсем потерянно сообщила Анжелка.
5: «Ефим ездил со мной. Кто оставался за него?»
6: «Не знаю».
5: «Бардак! Накажу! Где Сайринг? Где Палатников? Где Плакун?»
6: «Палатников с утра заходил, сказал, в офисе будет».
5: Бедная Анжелка чуть не плакала. Хотела услужить, а нарвалась в результате на начальственный гнев.
1: «Названий чего разбушевался», — швед примирительно протянул свою потрепанную дорогами Нокию.
5: Лайк посверкал глазами, однако Нокию взял.
2: Анжелка поглядела на шведа с уважением. С женской половиной киевского дозора тот общался до смешного мало, можно сказать, вообще практически не общался. Если оказывался в Киеве, как-то засасывали сначала первоочередные дела, а потом неизменные коловращения в кругу Лайка, Димки Рублева, Ефима, Дарта Вейдера, Сабурова или команды с Петровки, а потом хмельная компания провожающих на перроне, прощальная бутылка Абалони в дорожку и гостеприимная полка спального вагона. И почти без перехода Николаев. Поэтому тот факт, что какой-то южанин вот так запросто роняет грозному шефу, чего разбушевался, сильно поднял оного южанина в глазах наивной и несмышленной пока в иерархии иных ведьмочки.
5: «Брысь!» — велел Лайк Анжелке, и та с облегчением метнулась в сторону игральных автоматов.
2: Арик долго не отвечал, но наконец-то взял трубу.
1: «Да, швед».
5: «Это не швед», — буркнул Лайк, унимая помалу вспышку раздражения, какие у него периодически случались.
1: То, что он пошумел и перестал, еще отнюдь не означало дальнейшей вольготной жизни для упомянутых Сайренко, Палатникова и Плакуна. Все сполна гребут свое. Сотрудники дозора поопытнее ни секунды в этом не сомневались.
5: Сомневаться могла разве что едва вышедшая из возраста нимфетки Анжела.
1: «Ты где?» — справился Лайк уже гораздо спокойнее. «Я же тебе говорил Виктории ждать».
5: «С Тамарой плохо».
2: Голосом, если не убитым, то каким-то чересчур уж мертвенным, сообщил Арик.
5: «В смысле?» — насторожился Лайк.
2: Напутствуя парочку перед отправлением в Пулковский аэропорт, он по привычке проследил вероятности и не нашел в ближайшем будущем Турлянского или Тамара ничего фатального. Впрочем, вероятности на той вероятности, чтобы меняться порою резко и стремительно.
1: «Лучше поднимись, сам увидишь».
2: «А ты где?»
1: «Да здесь же, над Викторией. Мы из Борисполя сразу сюда, с тех пор не выходили ни разу».
2: Арик помолчал немного и добавил.
1: «Она спит».
2: «Сейчас поднимемся», — быстро сказал Лайк. «Со мной Иракли и Швед, так что неглиже прикройте».
1: «Хорошо».
2: Арик напоследок шмыгнул носом и отключился.
1: «Пошли, Ираклий, бросай свою газету».
2: Ираклий встал, но газету не бросил, свернул и забрал с собой. А Лайк по дороге к служебному входу даже никого не поцеловал. Нормальному человеку, чтобы попасть из Виктории в подъезд дома, понадобилось бы выйти наружу и дважды свернуть налево, за угол, на проспект. Иным, понятное дело, ничего подобного в голову не пришло. Миновав сияющую никелем кухню, все просто шагнули сквозь несколько стен и оказались на лестничной площадке у лифта.
1: «Мха тут», — пожаловался Швед, озираясь и досадливо сплюнул. «Можешь поморозить».
2: «Поморозь, или охота», — позволил Лайк. В ближайшие несколько секунд синему мху, обитателю сумрака, стало сильно нехорошо. А там и лифт пришел. Механизм этот был почтенный, заслуженный, а посему он скрипел, взвизгивал и трясся, как и положено, почтенному механизму, за которым ухаживает нетрезвый украинский лифтер с невозможной фамилией Кенгурогов. Тем не менее, невозможная фамилия была выведена зеленой краской на табличке немного выше кнопки вызова. Ответственный механик Кенгурогов В.П. Лайк уверял, что фамилия прежнего нетрезвого механика была еще хлеще. Алигагатор. Алигагатор И.С. Турлянский когда-то предположил, что в училище, готовившее киевских лифтеров, отдали целую группу бывших детдомовцев, которым порой дают куда более причудливые фамилии. Возможно, так оно и обстояло. Вознесясь к девятому этажу, лифт облегченно вздохнул и с почти ощутимым усилием раздвинул створки. Арик нервно курил перед дверью в тамбур. У Ираклия при виде этого чуть газета из рук не выпала. Лайк со Шведом тоже удивились.
1: «Арик», — с чувством произнес Швед, — «ты чего это?»
2: Турлянский молча погасил окурок о стену и уронил под ноги.
1: «Входите», — угрюмо сказал он. Пока не вошли и не расселись, на модерново обставленной кухне никто не проронил ни слова. «Значит так», — начал Арик через полминуты. «Рассказываю по порядку. До аэропорта мы доехали нормально. И в аэропорту тоже все нормально еще было. А вот дальше... Короче, минут через 10 после взлета Тамара стала резко терять силу и сползать по уровням вниз. Причем сама она этого не замечала. Еще минут через 20 это прекратилось».
2: Лайк мгновенно просканировал Тамару прямо из кухни. «Третий уровень не выше», — сообразил он задумчиво. «Ну и ну».
1: «Еще в самолете она стала засыпать. До такси я ее практически на руках донес, а в квартиру пришлось вторым слоем. В общем, спит до сих пор, будить я ее не решился. В принципе, ты и сам, наверное, уже видишь. Выглядит вполне здоровой и довольной собой волшебницей третьего уровня».
3: «Что за ерунда?» — спросил Ираклий и часто-часто заморгал. «Лайк, ты о таком слыхал?»
2: «Нет», — честно признался Лайк. «Но чего-то подобного я ожидал». Все настороженно уставились на шефа, и тот счел необходимым пояснить.
1: «Скажем так, я ожидал не каких-либо событий, связанных конкретно с изменением силы Тамары. Я ожидал событий вообще, причем практически не поддающихся прогнозированию».
7: «Непонятно, но здорово», — прокомментировал Швед.
1: «Все, что произошло в Питере, лишь верхний слой целой системы событий, дерн над военной базой», — добавил Лайк, но достаточно поэтического сравнения его слова понятнее не стали.
8: Ты внимательно смотрел на Питер через сумрак там, в верхнем холле гостиницы?
2: Зачем-то спросил Лайка угрюмый Турлянский. Шеф темных усмехнулся.
3: А, Рик, если я вообще на что-нибудь смотрю, то всегда смотрю внимательно. «Неужели я должен тебе это объяснять?»
2: Арик вяло мотнул головой, отрицательно, мол, не должен.
3: «Тогда что скажешь? Сначала я хотел бы услышать тебя», — голос Лайка звучал в меру требовательно.
2: Турлянский, понимающе кивнул, а потом нехотя указал пальцем на окно.
8: «Вчера», — сказал он, — «я взглянул с высоты на ночной Киев. Тут, конечно, не 18-й этаж, а всего лишь 9-й, но и отсюда кое-что видно. И вот что я заметил, коллеги. Киев виден как сумма разных аур, разнородных и непохожих друг на друга. В этом море, светящемся будто радужные островки, ауры иных, так и должно быть, если задуматься. А Питер светил ровно, будто гигантский монохромный фонарь».
2: «Молодец», — обратил внимание, — похвалил Лайк. «Выводы?»
8: «Либо у всех до единого питерцев сходная, да что там сходная, просто одинаковая аура, либо мы видели не ауру людей и иных, а нечто другое. И у меня есть одна, надо сказать, довольно рискованная аналогия».
2: «Например?» — Лайк слушал с живейшим интересом.
8: «Например, если отвлечься от глобальности масштаба, примерно так же выглядит аура недавно инициированного иного, который еще не определился со своим отношением к миру».
2: «Либо наоборот, вполне определился и выражает свои эмоции с первобытной прямотой», — добавил Лайк.
3: «Арик, ты однозначно засиделся в провинции. Насчет перевода в Киев ты уже слышал, а вы, кстати, еще нет, так что сообщаю».
2: Лайк глянул на Иракли и шведа. «И еще. Тебя, швед, можно наконец-то поздравить с повышением. С сегодняшнего дня ты глава Причерноморского дневного дозора. На этот раз не отвертишься».
9: «Погоди!»
2: — швед нетерпеливо замахал ладони перед лицом. «Давай-ка сначала с Питером разберемся».
3: «Давай», — усмехнулся Лайк. «Вот, к примеру, ты на этот счет можешь внятно высказаться?»
9: «Я нет», — поспешно выпалил швед.
3: «Ай-яй-яй», — Лайк укоризненно покачал головой. «Мелко играешь, швед. Не надо изображать тупого. От нового кресла это тебя все равно не убережет. Давай, выдвигай гипотезы. Чья это может быть аура?»
2: Швед послушно наморщил лоб, но ни к чему в итоге не пришел.
9: «Понятия не имею. Нечто, расположенное под Питером. Какой-нибудь особо могущественный артефакт всплывает. Или очнулся какой-нибудь величайший маг древности».
3: «Мелко. Примитивно.
2: Ты Конан Дойля читал? Записки о Шерлоке Холмсе. Вспомни принцип великого сыщика. Отбрось все действительно невозможное, а то, что останется, и будет истиной, как бы неправдоподобно она ни выглядела».
9: «Откуда ж мне знать, что возможно, а что невозможно?» — мрачно переспросил швед. 30 лет назад я считал невозможной магию».
4: «Погоди, погоди», — вмешался Ираклий, снова начиная часто моргать. «Ты хочешь сказать, что белый фон — это...»
3: «Да, именно», — с жаром подтвердил Лайк.
2: «Пацаны не помнят старых времен. Они родились в белом фоне городов и попросту не замечают его».
9: «А вот чего мне не хватало в Питере», — пробормотал Ираклий, озарившись. «А раньше фон был, я помню».
3: жалобно взвыл швед. «Не понимаю.
2: «Объясним», — попросил Лайк, закуривая.
3: Ираклий любую речь часто произносил как тост. Вот и сейчас он даже приосанился, прежде чем открыть рот. «В чем разница между городом и деревней?» — вопросил он с невольными интонациями лектора-агитатора времен Московской Олимпиады.
9: «В размере?»
3: «Верно. В том, что город и деревню населяют разные люди?»
9: «Тоже верно.
3: Но это разница с точки зрения простых людей. А с точки зрения иных в чем разница? Не знаете? Я вам скажу. Вот в нем, в белом фоне разница. Как потенциальные иные излучают до инициации чистую и незамутненную ауру, так и, разросшись до определенного размера, всякий уважающий себя город обзаводится белым фоном. Как теперь можно предположить специфической аурой города?
6: «Красиво говоришь, вах!» — одобрил Лайк.
3: «И про уважающий себя город тоже правильно ввернул?»
6: «А если вкратце, то раньше человеческие поселения не имели никакого фона. Но когда европейские города доросли примерно до миллиона жителей, самые крупные из них и впрямь перестали быть нейтральными в эмоционально-энергетическом плане. Собственно, официально и по сегодняшний день природа белого фона считается невыясненной, но мне кажется, что именно мы наткнулись на разгадку». Швед даже не пытался скрывать жгучее любопытство. Вот за это неукротимое любопытство, за эту неистребимую тягу к неизведанному, Лайк и ценил, в общем-то, еще довольно слабенького и заурядного провинциального мага, прекрасно сознавая, что слабость шведа проистекает во многом от лени. Истинные способности николаевца простирались много дальше тривиального второго уровня силы. Нужно было просто их развить и отточить.
10: «А Питер изменил фон?» — допытывался швед. «С белого на какой?»
6: «На черный?» — коротко уточнил Лайк. «На красно-черный».
10: «Но как? Что именно к этому привело?»
6: «Вот этим, дорогие мои соратники, мы в ближайшее время и займемся», — сообщил Лайк с некоторой хитрецой в голосе. «Проблемой трансформации белого фона».
10: «Получается, — задумчиво пробормотал швед, — что иные бывают не только среди людей, но и среди городов».
6: Секунд пять. Было очень тихо, только надрывное дребезжание трамвая доносилось снизу от универмага, да плотной завесой оттенял тишину шум оживленного проспекта.
10: «Тьма!» — выдохнул Лайк. «Какая точная и безукоризненная формулировка того, что я еще только обдумывал. Именно иной. Как иные пользуются людьми в собственных целях, так город иной пользуется иными людьми в своих. Он создает черных, он меняет их силу, он управляет нами обычными иными. Тьма, тьма, тьма и тьма».
3: «Ты говоришь так, будто город — это живое существо», — усомнился швед, немного испуганный собственной догадливостью.
6: «Да при чем тут живое и неживое? Человек или иной, если разобраться, это сумма информации на некоем субстрате. Разве город не то же самое? Вы никогда не ощущали волю городов, их настроение, их душу? Ёлки-палки, только теперь все, наконец, становится на свои места».
10: «Получается», — выдавил до сих пор угрюмо молчавший Арик, «Тамара ослабла, потому что уехала из Питера? Лишилась его влияния?»
6: «Очень может быть». Лайк заозирался в поисках пепельницы и за неимением таковой стряхнул сгоревший табачный прах прямо в мойку. «Очень. По крайней мере, другие объяснения кажутся мне куда менее правдоподобными». «Буди ее, Арик. Поедем на Владимирскую гору».

0: После промозглой питерской сырости киевское солнце казалось ослепительно ярким. Очутиться снова в ласковом лете было приятно до умопомрачения, до болезненной ломоты в кончиках пальцев. Вдалеке внизу плескался Днепр, неся неторопливые воды на еще более жаркие юга. Еще недавно оравшие в тысячи голосов воробьи присмирели и поутихли, и только листва, неистово зеленая, потихоньку колыхалась в такт ветерку. Казалось, что ветер — это дыхание города. В свете последних событий трудно было думать о нем иначе, как о существе, наделенном сознанием и волей. Вряд ли живом в традиционном смысле, но уж точно одушевленным. Они сидели на склоне, под беседкой, прислушиваясь к себе и к городу. Лайк, Швед, Арик и все еще сонная Тамара. «Ты по пути в Питер о городах рассуждал», — припомнил Швед, обращаясь к шефу. «В поезде. С Москвы начали, Киев обсудили, Винницу. Получается, ты обо всем еще тогда знал». Лайк неопределенно пожал плечами и бросил вниз палочку, которую до этого вертел в руках. Скорее догадывался, предчувствовал. За последние 100 лет города действительно очень изменились. Возможно, они и впрямь обретают волю.
1: «Ты планируешь разбудить Киев?» — напрямую спросил Арик.
0: «Ну, еще не знаю. Нужно посмотреть, прикинуть, взвесить, да и вообще отрабатывать методику будем на другом городе».
1: «На каком?» —
0: Арик продолжал допытываться в лоб, без обиняков и ненужных иносказаний. «На Одессе», — спокойно сообщил Лайк. «Есть законный повод туда съездить. Шведу нужно принять дела. Заодно и прощупаем, что там и как».
2: «Почему тогда не на Николаеве?» — ревниво поинтересовался Швед. «Я не собираюсь переезжать в Одессу».
0: «Николаев слишком мал», — пояснил Лайк. «Я ведь говорил, для того, чтобы появился белый фон, население должно вырасти примерно до 1 000 000. Городов-миллионеров на Украине 5: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса и Донецк».
2: «А Запорожье?» – удивился Швед.
3: «Здоровенный же город».
0: «В Запорожье обитает чуть больше 800 тысяч. Между прочим, теперь тебе, как главе регионального дозора, придется все данные о численности крупных городов знать на зубок и постоянно уточнять, к твоему сведению, больше Николаева еще Львов и Кривой Рог, хотя для нашей цели они, как и Запорожье, пока маловаты». Швед вздохнул и с некоторой горечью поведал:
2: «А ведь в Николаеве когда-то было 700 с лишним тысяч».
0: Непонятно, от чего Швед вздыхал, то ли от ностальгии по густонаселенному Николаеву, то ли в предвкушении новых обязанностей, к которым, говоря на чистоту, совершенно не стремился.
2: «Лайк, может, лучше не меня назначить, а?» — жалобно протянул Швед. «Вон Симонов с удовольствием согласится. Или Ираклия сошли в Одессу до лучших времен. Пусть пожарится на песочке. Я ж слаб еще для главы при Черноморье».
0: «Ираклий мне в Киеве нужен», — отрезал Лайк. «И потом, он все равно не поедет. Да и приказывать я ему не могу. Он же не штатный сотрудник дозора, просто вольный контрактник».
2: «Зато Симонов штатный».
0: «Симонов даже у себя в Виннице не первый. Да и не потянет он».
2: «А я потяну».
0: «Ты потянешь.
2: А вдруг нет?»
0: «Швед», — ядовито сказал Шереметьев, — «не ной. Хватит, погулял, пора работать и расти. Мне сильные сотрудники нужны, понимаешь? А то в киевской благости и спокойствии даже я жирком заплывать начал».
2: «Хм. Раньше вроде бы все всех устраивало».
0: «Раньше и города иными не становились. Времена меняются, Швед. Когда-нибудь ты должен будешь это понять. Не только глупой своей головой, но и умной печенкой». Швед замолчал,
1: удостоверившись, что от судьбы не уйти и от назначения на новую должность ему не увильнуть. Некоторое время сидели без слов и почти без движений, только Лайк все бросал вниз по склону новые и новые веточки. «Тамара», — обратился он к бывшей черной чуть погодя, — «попробуй описать, что ты чувствуешь». «Не знаю, как сказать. Пустоту, что ли? И нечто сродни усталости. Так всегда бывало, когда я уезжала из Питера».
0: «А что стало слабее, чувствуешь?»
1: «Но опять же не знаю. Мне как-то до сих пор не приходило в голову, что сила вообще измерима. Да и в Питере бывало, то наверняка знаешь горы, способны шутя свернуть, то тапочки из коридора нет мочи выудить».
0: «А когда взлетели, что?»
1: «Сначала ничего. Потом спать захотелось. Ну, я и уснула. Почти не помню, как прилетели. Я еще и сейчас спать хочу. Зачем мы сюда приехали?»
0: Лайк потянулся за очередной веточкой.
1: «Хочу понять, как к тебе отнесется Киев». «И как?»
0: «С интересом», — сказал Лайк. «И без вражды, что очень радует». Швед прилег на склон, заложил руки за голову и закрыл глаза.
2: «Ничего не понимаю», — пробормотал он, не открывая глаз. «Ты шо же, способен с городом общаться?»
0: «Общаться слишком сильно сказано», — невозмутимо ответил Лайк. «Но кое-какие настроения я улавливаю. Первое, что просыпается в городах, — это эмоции. Если ты чувствуешь тепло или холод в отношении города к себе, если чувствуешь его расположение или, наоборот, враждебность, значит, это город, потенциально способный проснуться».
2: «Но ведь и малые города иногда бывают теплыми или холодными», — вмешался Арик. «А ты все привязываешь к миллиону жителей».
0: «Говоря потенциально способные, я это и имею в виду. Дорастут до миллиона, смогут проснуться. Но уловить их сущность можно и раньше. Я начал чувствовать Киев сразу после того, как сюда приехал».
1: «И давно это было?» — скинулся швед, переворачиваясь на бок. Похоже, его очень интересовал этот вопрос.
0: Лайк сдержанно улыбнулся. «Достаточно давно».
1: «Больше он не скажет», — сразу понял швед. «Конспиратор, елки-палки. Чего таится, не понимаю».
0: Эта сдержанная улыбка была прекрасно известна всем без исключения сотрудникам Киевского дневного дозора и большинству сотрудников из других городов Украины.
1: «Ну хорошо», — продолжал допытываться швед. «Допустим, приехали мы в Одессу. А дальше-то что? Как город будить? Как его инициировать, а?»
0: «Еще не знаю», — беспечно отозвался Лайк. «Я не задавался подобным вопросом, поэтому не думал на этот счет. Теперь задался. Почитаем исследования старых магов в области урбанистики, понаблюдаем, поэкспериментируем. Когда мало данных, на первое место выходит импровизация, вот и будем импровизировать». Лайк кинул вниз по склону последнюю веточку, покосился на гуляющих вокруг памятника князю Владимиру людей и мягко, как куница, перетек в вертикаль. «Пошли», — сказал он. «Я выяснил все, что хотел». Арик встал и помог подняться Тамаре, вскочил и швед, одним ловким движением оттолкнувшись от земли спиной.
1: «Город иной», — подумал швед рассеянно, «обладающий волей и испытывающий эмоции, с ума сойти».
0: Будущий глава Причерноморского дневного дозора вдруг остро почувствовал, как мало он знает об окружающем мире, и это отнюдь не добавило желания занять достаточно ответственную в иерархии иных должность. Да и вообще, было нечто странное в этом неожиданном выдвижении. Лайк, как всегда, темнил,
1: и вел какую-то сложную, многоуровневую игру, понятную только ему и, может быть, еще паре таких же суперов. Ираклию, например, или Ларисе Наримановне. Швед не тешил себя напрасными иллюзиями. Переиграть шефа нечего и пытаться, а значит, придется смириться и терпеть. И глядеть в оба, чтобы в один прекрасный момент вдруг не оказаться между молотом и наковальней. Ибо чем выше поднимаешься по служебной лестнице, тем сильнее бьют в случае провалов. В этом плане отношения иных ничем не отличались от человеческих, даже пожестче были.
2: «Когда выезжаем-то?»
4: — хмуро спросил Арик.
1: «Сейчас», — сообщил Лайк, не оборачиваясь.
4: И правда. Выехали немедленно. Сборы...
1: Какие сборы у иных? Темные всегда стремились к максимальной свободе. А свобода не предполагает обременение баулами с поклажей в любой дороге. Свобода — это путешествие вообще без багажа. Лайк сел за руль Субару со словами «А прокатимся?». Прежде чем тронуться, он позвонил Ефиму и без всяких объяснений велел: «Выезжай в Одессу». Ефим, давно привыкший к манерам Шереметьева, лаконично ответил: «Понял, шеф», и тут же помчался на Московскую площадь, к ближайшему рейсу автолюкса. До Умани Лайк гнал, не снимая ноги с акселератора. С момента выезда из Киева скорость вообще не падала ниже сотни. Швед смутно ощущал магические воздействия Лайка по расчистке трассы, но шеф работал так быстро и виртуозно, что разобраться толком в механике и последовательности никак не удавалось. Арик с Тамарой дремали на заднем сиденье. За Уманью Лайк вынужденно сбросил скорость. Ухудшилась дорога.
2: «Кстати», — обратился Лайк непонятно к кому, «а распределенных в Киев девчушек кому-нибудь поручили?»
4: Швед ничего об этом не знал, в чем честно признался. «Позвони кому-нибудь, пусть озаботится», — велел Лайк. Проще других дозвониться оказалось к Палатникову. Тот был явно наслышан об утреннем гневе.

0: ворливая кумушка, отчего швед замер с трубкой в руке.
1: «Ты чего?» — не понял он.
0: «Да так», — сообщил Лайк радостно, — «у тебя голос стал голосом начальника, мол, никто попало с вами говорит. Вопросы задаем напористо, за ответы снисходительно хвалим, больше, чем следует, не болтаем. Растешь, швед, прямо на глазах, надо было раньше тебя повысить».
1: «Да ну тебя», — пробурчал швед, пряча мобильник в чехол на поясе.
0: Лайк продолжал хихикать и веселиться. «Меня, может, и ну», — сказал он, — «да только в душе ты уже обживаешь новую должность. Даже если сам этого еще не осознал, скажешь нет?»
1: Скрипя сердце, швед признал. «Да, так оно и есть, ибо некоторые мысли относительно ближайших действий в Одессе и Николаеве его уже посещали. Скажем, вскользь подумалось, надо будет обязательно обсудить с Иссой кое-какие насущные николаевские проблемы и назначить кого-нибудь из новообращенных в порученцы, кого-нибудь пошустрее вроде Ефима, и постоянного курьера в Одессу подыскать».
0: Действительно, сам того еще не вполне осознавая, швед примирялся к начальственному креслу, хотя совсем недавно искренне считал себя вольной птахой без особой ответственности. И еще подумал, что перемены по обыкновению подкрались незаметно. Считаешь себя таким же, как прежде, а на деле ты уже подрос, повзрослел, забрался на очередную ступеньку лестницы к воображаемым небесам, а значит, привычки и жизненный уклад придется менять. Возможно, не особо кардинально, лишь в мелочах, но придется, и никуда от этого не деться. А заметил эти перемены снова Лайк, а не кто-нибудь еще. Хотя это-то как раз неудивительно, опыт есть опыт. Наверное, Лайк вообще читает в душах молодых соратников, будто в открытой книге, написанной на знакомом до тонкости языке. Так незаметно и оказались близ окраин Одессы, а потом и в самой Одессе. Лайк лихо погнал по улицам, погнал, разумеется, в центр, на Гоголя, к дому номер 4, карки, ведущей во двор, к большой разлапистой акации, дарящей густую благодатную тень окрестностям подъезда и заслоняющей кухонное окно ариковской квартиры. Окно кухни, к слову сказать, располагалось рядом аж с соседним подъездом. Планировка старого еще дореволюционного дома отличалась присущей тем временам странностью. Притормозив у самого ствола акации, Лайк победно крякнул и немедленно клацнул замком ремня безопасности. «Приехали!» — бросил он назад. Арик и особенно Тамара, видимо, вознамерились проспать вообще все на свете. Но на слова Шереметьева все же отреагировали, зашевелились. А тот открыл дверцу, встал в полный рост у машины и сладко потянулся. Позвоночник отчаянно захрустел. Спустя секунду Лайк обмер с поднятыми руками от неожиданности и удивления. На лавочке посреди двора сидел худощавый человек, прячась за развернутой газетой. Точнее, не человек, иной. Завулон. Невозмутимо убрав газету, шеф московского дневного дозора поправил темные очки.
2: «Здравствуй, Артур», — пробормотал Лайк. «Какими судьбами?»
0: Шереметьев действительно был ошеломлен, а это случалось очень и очень нечасто.
3: «Здравствуй, Лайк. Что значит «какими»? Кто звал, на гидрофойле кататься, не ты ли?»
0: «Действительно, я, точнее, Арик». Лайк уже понял, не в гидрофойле дело. Что-то происходит.
2: «Пойдем прогуляемся, Артур. Пива хочу, спасу нет», — предложил Лайк.
3: «Пойдем»,
0: — не стал возражать москвич.
1: «Арик, швед, сообразите-ка чего-нибудь съедобного, ладно? Мы скоро вернемся».
3: «Сообразим», — заверил швед. «Я жаркого сварганю и летний салатик. Пойдет?»
0: «Вполне».
3: «Арик», — позвал швед зычно, — «давай за руль, поехали на рынок. Казан у тебя дома есть?»

0: «Есть», – пробурчал Арик. «А то ты не знаешь, всякий раз спрашиваешь».
1: «Потому что не помню», – швед снова уселся справа от водительского места. «Каждый казан помнить никаких мозгов не хватит. На яхте знаю, точно есть, дома тоже, а у тебя не помню».
0: «Есть казан, не нуди», – Арик взялся за руль. «Тамара, может быть, тебе дать ключ? Отдохнешь?»
2: «Нет, я с вами. Кажется, я наконец-то отоспалась».
0: «Ладно».
3: Арик вновь запустил не успевший хоть сколько-нибудь охладиться двигатель, Субару прошмыгнул в арку и отбыл к рынку. Лайк и Завулон проводили его очень похожими взглядами.
0: «Что-то мы часто стали последнее время видеться», — заметил Лайк, извлекая сигареты. «Не находишь?»
4: «Время такое», — пожал плечами Завулон. «Рубеж тысячелетий».
3: Вокруг магов сгустился и затвердел защитный кокон, сплошь пронизанный сигнальными ниточками. По праву хозяина создал его Лайк. Завулон, по праву гостя, проверил кокон на надежность.
4: «Пошли», — предложил Завулон. «Мне тоже что-то пиво захотелось».
3: Тещин мост звал. Звало уютное открытое кафе у ближнего края моста, звали шевелящиеся на солноватом ветру скатерти, звали столики, звали запотевшие пивные бутылки в холодильных шкафах, запахи близкого моря и близкого порта, звало прогретое очарование южного лета. И звали очередные напасти. Что еще могло привести в Одессу шефа московского дозора, как не напасти? Однако начал Завулон, вопреки ожиданиям Шереметьева, очень издалека. Едва усевшись за стол, он совершил такое движение, будто лезет во внутренний карман несуществующего, лето же, причем южное, пиджака, и вынул из сумрака продолговатый конверт, запечатанный не где-нибудь, а в Московском бюро Инквизиции. От конверта разило официальной магией.
4: «Держи», — ворчливо сказал Завулон. «Пока только на барменов».
3: В конверте без сомнения находились официальные разрешения на инициацию персонала Виктории, каковой Лайк уже давно и тщетно добивался. Он, естественно, не рассчитывал на единовременную инициацию всех без исключения сотрудников, от директрисы до официанток. Но процедура выдачи разрешений хотя бы на обоих барменов и обоих поваров почему-то затягивалась и все время откладывалась.
0: «Ну, наконец-то!» — Лайк принял конверт. «А Похлебкиных наших? Хотя бы Сашу? Пока нет?»
4: «Пока нет»,
3: — Завулон все еще ворчал.
4: «Не до этого было уж, прости. А это Турлянскому твоему вручишь, мне недосуг».
3: В очередном конверте крылось еще одно разрешение Инквизиции. Лайку не нужно было даже заглядывать в текст, начертанный сумеречными письменами. «Сим удостоверяется право темного мага Аристарха Турлянского, рожденного и инициированного в Одессе, отныне присно носить сумеречное имя, данное наставником и хранимое в душе и сердце. Тьма подтверждает заслуги своего адепта, свет признает сие и не чинит препятствий. Инквизиция свидетельствует, да станет так. Дано...» Дата стояла вчерашняя.
0: «Угу»,
3: — Лайк шевельнул бровями, — «даже так?»
4: «Если потрудишься и поворошишь вероятности», — глухо промолвил Завулон, — «поймешь, от чего уберег он иных на Марсовом поле. То, что Турлянский знал эту чокнутую питерскую чародейку, неслыханная удача. Впрочем, хватит об этом. Скажи лучше, ты не знаешь в Москве какого-нибудь места наподобие Виктории, желательно поближе к Таганке?»
0: Лайк рассмеялся, бережно пряча оба конверта в сумрак. «Что, проникся наконец-то?»
3: Завулон холодно взглянул на киевлянина. Казалось, даже летний зной раздался подальше от облюбованного иными столика.
4: Определенная польза от подобного вертепа все же имеется, что ни говори.
2: Могу звякнуть знакомой ведьмочке. Она по выискиванию подобных мест большая мастерица.
4: Кому? Сестренке Си?
2: Ей.
4: Ну, звякни.
2: Звякну. Тут как раз принесли пиво. Теплое. Вот куда бы Завулону холод глаз применять. Пиво в холодильниках охлаждаться просто не успевало.
4: «Чего это вы из Киева сорвались так скоропостижно?» — сварливо осведомился Завулон.
2: «А ведь он недоволен», — понял Лайк внезапно. «Недоволен и причем сильно, потому и ворчит». «Да так, море захотелось после Питера этого вонючего, солнца, тепла, черт побери. Арику дела сдать надо опять же, шведу, соответственно, принять, а мне проконтролировать, наставить и благословить».
4: «Лайк», — вздохнул Завулон укоризненно, — «мне-то голову не морочь, ладно? Выкладывай все, что ты наработал по вопросу инициации городов».
2: Одновременно Завулон усилил защитный колпак и без того не слабенький. «Ну, конечно», — уныло подумал Лайк, — «он обо всем догадался. Глупо было крыться, глупо и самонадеянно. Но должен же я когда-нибудь его переиграть, обязательно должен».
4: «Не в этот раз», — подумал Завулон, пристально глядя на Калеву.
2: По мосту приближалась свадьба. Еще час-другой, и новобрачные с гостями начнут изнывать от жары. Поэтому все спешили пошастать по мемориальным для подобных торжеств местам, быстренько попозировать печальному пожилому фотографу, похожему на чучело фламинго из берлинского паноптикума, и юркнуть в спасительную кондиционированную прохладу заблаговременно снятого кабачка.
4: «Между прочим, — заметил Завулон, — фон Кисель тоже в Одессе. И Гессер прислал эмиссара со свитой».
2: «Кого?»
4: «Илью».
2: «Это такой очкастый».
4: «Да они там через одного очкастый», — буркнул Завулон, все еще недовольный.
2: Это было нетипично для шефа московских темных. Он вообще редко выставлял настроение и чувства на показ, а если и случалось, когда такое, длилось сие весьма недолго. Пора бы ему перестать изображать недовольство и начинать методично выдавливать из Лайка информацию. А уж последнее Завулон умел, как никто в этом мире.
4: «Я жду, Лайк».
2: И Шереметьев, честно, без утайки и недомолвок, пересказал Завулону все недавние диалоги с младшими коллегами. Плюс некоторые собственные мысли, плюс догадки, которые родились у него прямо во время изложения. Крыться дальше не имело смысла. Более того, это стало опасным. Глава московских темных после рассказа задумался. Надолго. На целых полбутылки Хайникена. Лайк Хайникен не любил, поэтому патриотично пил светлую классическую оболонь и ждал.
4: «Вот как, значит», — очнулся, наконец, от размышлений Завулон. «Город иной. Смелое обобщение, тьма покрою, очень смелое. Это кто придумал? Опять Турлянский?»
2: «Швед. Николаевец, новый глава Причерноморья».
4: «Ага-га. Значит, ты решил, что под соусом передачи дел твои эксперименты будут выглядеть более невинными?»
2: «А что, у меня есть выбор?» — огрустнулся Лайк. «Экспериментировать в Киеве себе дороже, да и присматривают за Киевом, иди-то как. А больше экспериментировать негде, в Харькове Шинджи, в Днепре и Донецке просто рискованно, а Одесса... Она и не такой сносила без проблем, всю гадость просто в море смывает в глубину, в сероводород».
4: «Экспериментатор».
2: Завулон шел на рекорд беспрерывного ворчания.
4: «Ты хоть отчеты Рафаэля Плюмаржа о парижском сиянии читал?
5: Читал.
4: А Скотта Дартье о сущностях селений людских?
5: Читал.
4: А урбаноида некоего Марибора Браника?
3: Лайк едва удержался, чтобы не прыснуть в кулак.
5: Это не читал. Это писал.
3: Теперь настала очередь удивляться Завулону.
4: Что, правда? Урбаноида написал ты?
5: Я. В 836-м, после... Ну, ты знаешь, после чего, раз упомянул в этом контексте.
4: Никогда бы не подумал, впечатленно фыркнул Завулон. Ладно, значит, предметом ты владеешь лучше, чем я полагал. Это радует.
3: Лайк скромно усмехнулся.
4: «Ну, тогда долго мне объяснять не придется», — подытожил Завулон. «Могу сказать, что большинство выводов, изложенных в урбаноиде, ложны. Но некоторые все же верны. В частности, почти все, что ты и Дартье писали о белом фоне, не подтвердилось. Зато все описанные Плюмаржем ступенчатые стадии в случае с Питером налицо, хотя последовательность и не соблюдена. Инквизиция разрабатывала питерский феномен лет 5, не меньше, как выяснилось.
3: «Ты знал?» — спросил Лайк.
4: «Знал, но не знал о теме. Я полагал, совиная голова опять затеял тралить ингерманландские болота на предмет схронов Гриддига и его группировки».
3: «А светлые знали?»
4: «Подозреваю, не больше моего. Но и не меньше. Вчера совиная голова на закрытом анклаве обнародовали результаты питерских исследований. Присутствовали я и Гессер».
5: «То есть, — развел Лайк, — инквизиция поняла, что дальше хранить в тайне тему не удастся?»
4: «Естественно. В тот же день Гессер встречался с фон Кисселем и европейцами. И тут ты срываешься из Киева и мчишь, как угорелый, в Одессу. Светлые, по-моему, чуть общую тревогу не забили. Я, кстати, тоже».
5: «Но почему, елки-палки?» — вовсе уж изумился Лайк. «Какой в том криминал, если шеф киевского дневного дозора после довольно сложной и изнурительной выездной операции отправляется к морю развеяться? А если разобраться, так и вовсе по делам?»
3: Завулон допил пиво и поднял на Лайка пронзительный взгляд. Во взгляде было все, и арктический холод, и отсветы адского пламени.
4: «Ты действительно не знаешь?»
5: «О чем, тьма забери?» Лайк даже начал немножечко злиться. «Скажи, Артур, сделай милость, буду знать».
4: «Взгляни на Одессу», — уныло посоветовал Завулон. «Глазами Марибора Браника».
3: Лайк послушался и ушел в сумрак. А спустя несколько секунд понял, что будить Одессу ему не придется. Одесса уже была кем-то разбужена. Ауры отдельных людей еще выделялись на общем городском фоне, но уже очень слабо, как в Питере лет 20 назад. Лайк несколько секунд сидел неподвижно, потом длинно выругался на давно умершем языке и залпом допил пиво.

0: Глава 9. 5 лет назад Арик стоял на этом же месте. И Тамара стояла на этом же месте. Напротив дома номер 2 по улице Гоголя. Арик помнил все, что говорил тогда, показывая новой знакомой Одессу. «Это», — вдохновенно вещал в то утро Арик жестом экскурсовода, указывая на дом, — «Шахский дворец». Построен шахом Персии, когда его из Ирана погнали. И Россия, чтобы не злить Англию, дала убежище не в столицах, а отправила в Одессу, Порто-Франко, вольный город. О том, что в шахском дворце с некоторых пор обосновался офис дневного дозора при Черноморье, Арик тогда умолчал. И на следующий год ничего Тамаре о дозорах не говорил. Они встречались 5 лет, всегда летом, всегда в Одессе. А Тамара так и оставалась дикой иной, без всяких регистраций. Арик не мог объяснить своих действий, точнее, своего бездействия. Казалось, что сложного пригласить в офис, официально засвидетельствовать новую иную, зарегистрировать. Даже инициацию в обычном смысле проводить не пришлось бы, а стало быть, заведомо никаких претензий со стороны светлых. И все же... Что-то его удерживало, возможно, некая странность этой печальной девушки. Может быть, то, что она ничего о себе не рассказывала, даже откуда родом. Арик знал лишь одно, откуда-то из России. В говоре чувствовалось нечто смутно знакомое, не расслышанное, но гадать Арик не любил, а спрашивать не хотел. Как и всякий иной, он верил предчувствиям и продолжал бездействовать. «Это наш офис», — сообщил Арик, отвлекаясь от воспоминаний и возвращаясь в день сегодняшний.
1: «Близко», — чуть заметно улыбнулась Тамара. «Мы туда?»
0: «Ага».
1: «А попозже нельзя? Так мало погуляли».
0: «Мне дела сдавать, Тома. Лайк назначил на 10. Люди из Николаева собрались, из Херсона, из Измаила, из Овидиополя».
1: «Понятно».
0: «Пойдем?»
1: «Пойдем».
0: В холле было сумрачно и прохладно. Дежурил Генка-оборотень. Единственный известный Арику оборотень-дельфин. Незаменимый кадр для операции на воде, каковые в порту Одессы были отнюдь не редкостью.
2: «Привет, Арик!»
0: «Привет, Гена. Все собрались?»
2: «Коберника нет».
0: «Его вообще в Одессе нет». «Брумель приехал?»
2: «Да».
0: «А Иса?»
2: «Приехал, со шведом шушукается, и Ефим уже тут, киевский который». «Это правда, что тебя в Киев отзывают?»
0: «Правда, Гена».
2: «О-о-о», — загрустил оборотень. «А кого вместо?»
0: «Шведа».
2: «Так я и думал», — немедленно повеселел Гена.
0: Со шведом он был весьма дружен. С кем еще дружить дельфину, как не с завзятым мореходом-яхтсменом? Шведа в Одессе знали и любили. Арик вообще плохо представлял себе темного, который не любил бы шведа, рубаху парня и душу любой нормальной компании. Арик также сознавал, что шведу очень трудно будет перейти от панибратских отношений с коллегами к отношениям типа начальник-подчиненный. Но в преемника практически уже экс-глава причерноморского дозора все же верил. Командует же швед у себя на яхте, в конце-то концов. Значит, сумеет командовать и на яхте побольше, размером с весь юг Украины. У моряков вообще все в порядке с субординацией. В этом Арик успел убедиться еще в мятежные 20-е. В актовом зале собрались все, за исключением Коберника, работники Одесситы, 26 человек, плюс 4 из области, плюс 3 из соседних областей. Из этих 26 лишь 5 не работали в обслуге. Подавляющее большинство собравшихся составляли сотрудники компьютерного отдела, шантропа, тинейджеровского возраста, который Арик не позволял заработать на достаточно мощный компьютер незаконными методами. Эта публика день-деньской торчала в вычислительном центре в подвале. 5 оперативников на почти 1,5-миллионный город и окрестности, ну 6, если считать вечно отсутствующего Коберника. Причем один представляет собой серьезную силу только в море. Наверное, любой москвич оторопел бы от столь ничтожной цифры. Но ситуацию спасало то, что у светлых в ночном дозоре оперативников было вообще всего 2 помимо шефа. Идеи света в вольном городе Одессе были не слишком популярны. «Как же все-таки нас мало», — в который раз подумал Арик, автоматически улыбаясь залу и приветственно покачивая ладонью. Компьютерщики нахально прощупывали сквозь сумрак Тамару, пришлось немедля пресечь. «Здрасте, Аристарх Витальевич!»
3: «Здрасте, здрасте!»
0: Швед болтал земляком Исой, Ефимом и херсонцем Брумелем. Лайка нигде не было видно. «Интересно», — мысли плавно перетекли в новое русло, «а Завулон придет? Хотя оно ему разве надо?» «Садись!» Арик заботливо усадил Тамару рядом с Барухом Штейном, грустным пожилым евреем, ведущим всей бухгалтерией. Штейн ведал бухгалтерией уже тогда, когда сгинувший белый офицер инициировал молодого и несмышленого Турлянского в беспокойной Одессе без малого век назад. Причем даже тогда ведал далеко не первое десятилетие. Бухгалтер приветственно приподнял сетчатую шляпу, точно такую же, как у Шинджи. Мельком подумалось Арику.
2: «Мое почтение, мамзель!»
1: «Здравствуйте!» Тамара приветливо улыбнулась и села в кресло.
0: Арик ободряюще погладил ее по руке и пошел на узкую сцену. Едва он поднялся по ступеням, в зал вошел Лайк, нахмуренный и бледный, во всяком случае бледнее обычного. На обещанное и, как всегда, блистательно исполненное шведом жаркое с летним салатиком начальство пожаловать не изволило, пришлось умять самостоятельно. Хорошо хоть подоспевший вечером Ефим помог. Ни Лайка, ни Завулона Арик не чувствовал всю ночь. Возможно, они покидали Одессу. А следом за Лайком вошел инквизитор. В принципе, передача дел не требовала присутствия инквизитора. По крайней мере, когда в должность вступал Арик, из высокопоставленных гостей присутствовали только Лайк, да шеф дневного дозора Крыма. Более того, сам факт присутствия иного, не являющегося темным, в офисе дневного дозора был маленькой сенсацией. Теоретически такое допускалось, но на практике происходило очень редко. Кто же любит допускать чужаков в святая святых? Стало тихо. Инквизитора Арик помнил по недавнему экстренному заседанию на 18 этаже Советской. Именно он конвоировал тогда питерских дозорных. Ранг его был явно невысок, Арик не сумел распознать, кем был инквизитор раньше, темным или же светлым. Какая же в сущности разница, кем он перестал быть, когда ушел в инквизицию, другом или врагом, ключевое слово «перестал». Инквизитор уселся в крайнее кресло первого ряда, а Лайк поднялся к Арику на сцену.
1: «Добрый день, коллеги», — ровным голосом поздоровался Лайк. «Я понимаю, лето, жара, но мы сегодня засиживаться не станем. Да и гость наш явно спешит», — Лайк зыркнул в сторону инквизитора. Тот невозмутимым китайским болванчиком восседал в стороне от всех. «У меня для вас 2 новости», — продолжил Лайк. «С какой начать, с хорошей или с неизбежной?»
0: Компьютерная шантропа, как и положено шантропе, заметно оживилась и зашумела.
3: «Главное, чтоб не с плохой», — заметил кто-то с места.
1: «Ладно. Начну с хорошей», — решился Лайк. «Ваш, пока еще ваш шеф Аристарх Турлянский, как все прекрасно знают, выполнял особую миссию под тройным патронажем. При выполнении миссии он отличился, сослужив отменную службу делу тьмы». В руках Шереметьева возник продолговатый конверт. Печати, коих на конверте насчитывалось целых 3, торжественно светились в сумраке.
0: За особые заслуги перед тьмой Аристарху Турлянскому иному, темному, даруется исключительное право отныне носить сумеречное имя. Прошу позволения вскрыть конверт».
3: «Вскрывайте», — сказал с места инквизитор.
0: Лайк провел ладонью над печатями, и они тотчас померкли. Сила дрогнула и перетекла, охранные заклинания утратили мощь и рассыпались незримым прахом. «Зваться тебе отныне Асхар, темный маг, во славу тьмы и волею ее».
3: «Засвидетельствовано», — буркнул инквизитор, по-прежнему не вставая, но что-то делая с амулетами под балахоном.
0: Арик почувствовал, как его грудь, там, где в сумраке ровно светилась регистрационная печать причерноморского региона, на мгновение обожгло. Снова перетекла сила, на этот раз совсем близко, почти коснувшись кожи. И Арик стал Асхаром. А инквизитор наконец-то встал, качнул подолом серого балахона и попытался уйти одним из своих путей, но из офиса дневного дозора уйти было не так-то просто. «Не отсюда, коллега, только с улицы», — мягко напомнил Лайк. «Проведите инквизитора к выходу, будьте любезны». Кто-то из молодняка с готовностью вскочил и проводил, а через пару минут вернулся. «Ушел», — сообщил он не то Лайку, не то свежепоименованному шефу, не то присутствующим.
3: «Ну вот», — удовлетворенно заметил Шереметьев, — «теперь, когда остались все свои, переходим к неизбежному. Впрочем, я вижу, что все равно ни для кого это уже не новость. Темный маг Асхар переводится в штат дневного дозора города Киева. На его место назначен всем вам хорошо известный Дмитрий Шведов, сотрудник Николаевского отделения. Швед, будь добр, поднимись, поприветствуй подчиненных».
0: «Асхар», — подумал бывший одессит, будущий киевлянин, пока Швед шел к сцене. «Наверное, сначала странно будет слышать это ушами, а не душой. Но привыкну, никуда не денусь».
3: Швед что-то говорил собравшимся, не шибко весело говорил, но покорно, явно уже смирившись с новой ответственностью. Молодняк даже оживленно похлопал импровизированные речи шведа, после чего персонал был волевым решением разогнан, а гостей, оперативников Эштейна, пригласили этажом выше, в бывший кабинет более несуществующего Арика Турлянского. Личных вещей Асхара там было немного. Лишь фотография Тамары в массивной эбеновой рамке да пара обоим к пистолету в сейфе. Рабочие амулеты и артефакты оставались в наследство шведу.
0: «Кто-нибудь, озаботьтесь выпивкой, закуской и сервировкой», не то скомандовал, не то попросил Лайк, по тону и не поймешь. «Тамара, золотко, тебя это не касается». Шампанское у шефа дневного дозора при Причерноморье было запасено хорошее и в достаточном количестве. Но вкус его Асхар едва почувствовал.
3: «Ну что, коллега Асхар, думаю, будет правильным, если первым своего преемника поздравишь именно ты. Давай, волю тьмы».
0: «Поздравляю, швед», — выдавил Асхар, с трудом совладав с голосом. «Не так-то это легко проходит, обретение сумеречного имени». Впрочем, Асхар освоился достаточно быстро. Ведь ему благоволила сегодня сама тьма. Тьма и еще что-то. Но что именно, Асхар никак не мог понять.
4: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Альфред Хейдек из книги «Звезды Маньчжурии». Призрак Алексея Бельского. Алеша Бельский еще раз погрузил деревянный лоток в яму мутной воды перед ним. Пополоскав немного, он осторожно тонкой струйкой слил воду и проговорил. «Не меньше 2 золотников с лотка. Слышишь, Вадим?» За кучей набранного золотоносного песка зашуршало, а потом оттуда выставилась грязная, невероятно обросшая щетиной физиономия. Если бы в горной щели, где происходил разговор, было чуточку светлее, можно было различить, как эта физиономия расплылась в улыбке. «Вылезай!» — продолжал Бельский. «Обедать надо! У меня такое ощущение, будто мне в спину вогнали осиновый кол. Шутка ли? С самого утра не разгибался». Оба компаньона добывали золото в маньчжурских сопках, или, попросту говоря, хищничали. Прежде чем попасть сюда, они солдатскими сапогами месили галицийские поля на Великой войне. Потом вернулись к отцовским очагам и не нашли ни очагов, ни отцов, а узнали, что сами они буржуи и враги народа. Тогда 2 друга двинулись на восток, где долгое время об их благополучии, хотя скверно, но все-таки заботилось интендантство колчаковской армии. Тут они заработали офицерские погоны, так как оба были не прочь заглядывать в беззубый рот старушки смерти. Таким образом, все шло хорошо до тех пор, пока не стало ни армии, ни интендантства. После этого они попали в Маньчжурию, но здесь им сказали, что они ничего не умеют делать. Сейчас им улыбнулось счастье, но это счастье было, пожалуй, самым непрочным в мире, так как им одинаково страшен был и представитель китайских властей по охране недр, и поселянин, и хозяин сопок Хунгус. Но велик бог русского эмигранта. В балагане из коры лежал мешочек намытого песку. Его вес возрастал с каждым днем, и это вселяло дикую энергию и отвагу в сердца хозяев. Самый же источник этой удачи находился под обрывом, в сырой мрачной щели между 2 сопок. Здесь протекал ручей. Несмотря на май, вода в нем была холодна, как лед, и обжигала, как огонь. Но 2 приятелям, которым грезилось волшебное будущее, все было нипочем. Друзья выбрались из сумрачной щели и долго мигали, пока глаза не привыкли к яркому свету. Так и заливало солнышко лощину с нехитрым балаганом. Алеша быстро развел огонь и замесил в котелке варево за все. Оно служило и хлебом, и первым, и всеми дальнейшими блюдами. Обед был изготовлен чрезвычайно быстро и еще быстрее съеден со звериным аппетитом. После оба ничком уткнулись в траву, разморило. «Ты как думаешь, — спросил Вадим, — долго еще нам придется питаться бурдой?» «Долго не дадут, того и гляди, кто-нибудь нагрянет, и смазывай пятки. А потом?» «Потом?» Глаза Бельского как-то ушли в себя и будто туманом подернулись. «Потом начнется жизнь, ведь мы с тобой еще не жили. Каждую ночь мне снятся женщины, надушенные, страстные. Они порхают около меня, шепчут мне в уши бесстыдные слова, ласкают. Ты знаешь, здесь тайга. Весной из целины сила идет. Так она пронизывает меня, бунтует кровь». Вадим молчал. Ему тоже снилась женщина, но только одна, ласковая, нежная. Зажмурит Вадим глаза, так и видит всю ее перед собой, все мысли к ней. Сидит, поди она, в городе, в мастерской, и целый день крутит швейную машинку. А кругом еще десятки таких же машин стучат. Без конца течет материя из-под пальчиков ее. Вот к этой женщине он придет из тайги прямо в мастерскую, возьмет за руку и навсегда выведет оттуда. А потом настанет точно такой день, какой он видел на экране, когда жил в городе, с сыплются под дуновением белые цветы, пара выходит из церкви, а в весеннем воздухе гремит марш Мендельсона. Да-да, обязательно этот марш. Кончился краткий отдых. Опять два человека, не замечая боли в пояснице, не чувствуя холодной воды, лихорадочно работают. Один выбрасывает песок из ямы, другой промывает. У обоих одна мысль, как бы кто ни помешал. Еще бы недельку, месяц поработать бы. Катится с горы мал камешек. Оторван он чьей-то ногою на вершине. А катится сюда, к работающим. Эх, упадет, чьи-то мечты разобьет. Вадим увидел камешек и крикнул Бельскому. Оба прянули в кусты и уставились на вершину сопки. Вот мелькнула в кустарнике синяя курма. Куртка, накидка. Китаец проходит. А может быть, поселянин? Тогда еще не так страшно. Нет, повернул рябое лицо к ним. Хунгус. Тот же самый, который зимою приходил, когда оба товарища работали на концессии. Быстро удаляется. Высмотрел, чего ему еще больше. Теперь скоро вся банда сюда нагрянет. Приятели вылезли из кустов и направились к балагану. Каждый по-своему реагировал на события. Вадим угрюмо молчал, а Бельский с самым равнодушным видом насвистывал песенку. Терять ему было в привычку. Разве он не потерял всего раньше там, в России? А сколько раз он терял и на чужбине? Сборы были чрезвычайно короткие. Все упаковано в рагуле. Русские охотники и приискатели переняли их употребление от арачанов и китайцев. Рагули водрузились за плечами, и два человека решительно зашагали падью, чтобы вдвое суток достичь железной дороги. Под самый вечер ливень пронесся над тайгой. Он налетел бурею и в мгновение ока закрыл сопки мутной сеткой косы падающего дождя. Пока бушевал ливень, день погас. Клокочущий раскатами грома мрак черную шапкой накрыл все. Вспышки выхватывали из темени стволы с черными сучьями, подобными костлявым, пощады просящим рукам. Потом ветер присмирел, и дождь стих. А ночная тайга заговорила разными голосами. Булькали невидимые глазу ручьи, пищали какие-то зверьки и трещали ветви под крадущимися шагами в стороне. Сыро, неприветливо и страшно в такую ночь в тайге. Черными платками проносятся над головою бесшумные совы, а кусты, кажется, шепчут «Не ходи, не ходи». Ноги путников хлюпали в грязи, и они вымокли до последней нитки. Вадим почувствовал озноб. После беспощадного дождя его начало лихорадить. «Леша, я больше не могу. Давай устраиваться на ночлег. Потерпи, братец, дотянем еще до перевала. Там в стороне от дороги старые кумирни есть. Еще грязь, кочки». Крутой подъем, каскады воды из кустов, и перед ними зачернела, похожая на громадный гриб, кумирня. Она дохнула в лицо запахом тайги и намокшей земли. Когда Бельский натаскал хворосту и развел огонь на полу, то бурундук списком шмыгнул с древнего изображения Будды, а под крышей зашуршало по всем направлениям. Едкий дым потянуло от костра к трещинам в крыше. Вадим в изнеможении растянулся на полу. Лежал с полчаса и чувствовал лихорадочный жар внутри. А вместе с жаром стал ощущать тревожную напряженность и необъяснимое обострение чувств. «Все ли спокойно в тайге?» — глухо заговорил молчавший до тех пор Бельский. «Не идут ли за нами? Схожу, посмотрю». Посмотрел Вадим на друга и испугался того, что он видел. Печать смерти лежала на лице друга. Есть страшный дар у некоторых людей. Могут они заранее узнавать обреченных. Еще на германском фронте Вадим знал пьяницу-прапорщика, который накануне сражения долго всматривался в чье-нибудь лицо и крутил головою. Это был признак, что завтра того человека, наверное, убьют. Ни разу не ошибался. Этот дар обнаружил у себя и Вадим. Вадим вскочил, раскрыл рот, хотел крикнуть «Не ходи!», но Бельский уже выскользнул в дверь. Вадим бессильно спустился на пол. «Эй, разве можно остановить судьбу? Все равно нельзя. А может быть, он ошибся? Дай Бог!» Тихо все. Костер перестал потрескивать. Нагорели уголья, тлеют синими огоньками. И не может слабый свет одолеть мрак. Тишина такая, что звенит в ушах. Что-то долго нет товарища. Однако надо идти за ним. С чего это он сразу не догадался? Надо бы вместе. Встал, повернулся Вадим, а перед ним уже Бельский стоит. Вернулся. Только напряженный он до такой чрезвычайности и тихо-тихо говорит, так тихо, что кажется, будто и звука нет. Но ясна для Вадима его речь. «Сейчас. Сейчас беги отсюда. Хунгузы уже здесь. Они уже убили меня». Сказал это старый товарищ, и будто туманом подернулся, смутен стал, расплылся и растаял в воздухе. Сперва страх ощутил Вадим. Потом дрожь прошла по телу. И он почувствовал, как вместе с лихорадочным жаром красное безумие поднимается и пронизывает мозг. Страх моментально исчез, и дикая отвага заменила его. Мигом он укрепил Рагули за плечами, схватил в руки топор и зычно крикнул в темноту. «Спасибо тебе, Леша! Не забыл меня и после смерти! И я тебя не забуду, слышишь?» В два прыжка он выскочил на двор и прямо грудью столкнулся с рослым детиною. Отскочил, взмахнул топором. Что-то хрустнуло. Над самым ухом хлопнул выстрел и обжег щеку. Чьи-то цепкие руки обхватили его ноги в темноте. Вадим еще раз взмахнул топором, и руки разжались. Потом прыгнул в темноту и покатился с крутого откоса, цепляясь за кустарники и задерживаясь на неровностях. Два дня спустя на вокзале одной из станций Квантунской железной дороги появился невероятно обтрепанный человек с бледным усталым лицом. Он купил билет до Харбина, а потом прямо прошел в буфет первого класса. Служитель хотел его выпроводить, считая его недостойным чистой половины, но вовремя остановился, услышав, что пришедший требует шампанского. «Самого лучшего», — прибавил он. Шампанского не оказалось. Тогда незнакомец потребовал две сигареты и бутылку коньяку, причем опять прибавил «самого лучшего». За все он сейчас же расплатился щедро и велел подать на столик две рюмки. Он налил обе рюмки, но пил только из одной и непременно чокался с нетронутой. Все время он смотрел в окно, на видневшиеся вдали сопки, а когда пришел поезд, уехал.
1: Радио фантастики.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Яков Будницкий. Аттракцион. Мы подлетали. Я рассматривал в иллюминатор облака, ватным одеялом укутавшие планету, голубоватые с нашей, ночной стороны, и пурпурные на востоке. Я любовался этой красотой, и напряжение, традиционно давившее перед началом инспекции, постепенно меня отпускало. Со мной в каюте летел Бюргер с двумя великовозрастными сыновьями. Все трое плотные, коренастые, с красными лицами. С самого отлета мне пришлось слушать, какое замечательное ружье они купили дома для этого сафари, и как им жаль, что оружие пришлось сдать в багаж, и я не смогу восхититься игрушкой с ними вместе. Сейчас же они уставились в окно, и в глазах их горело предвкушение. Это был новый курорт, на котором постоянно проживало не слишком много народу. Видимо, поэтому таможенным досмотром и регистрацией прибывших занимались одни и те же люди. За меня взялась девушка необыкновенной, волшебной красоты. Она холодно спросила о цели визита, но я засмотрелся на ее лицо и замешкался с ответом. Тогда красотка слегка наклонилась ко мне и подмигнула.
2: «Отдохнуть хотите? Развлечься? Стресс сбросить? Наверное, купили пушку заранее, а? Действительно, у нас тут старье,

0: могла быть особенно сильной. Тем не менее, волна ненависти легко прожгла все мои блоки, причинив почти физическую боль. Сквозь раскаленно-красные тона гнева с трудом проглядывались нежные небесные нити симпатии. Она возненавидела меня именно потому, что я мог ей понравиться. От толпы отделился упитанный мужчина средних лет в легком по сезону костюме и очень быстро направился к нам. Я узнал сотрудника мэрии, с которым договаривался о прилете. «Милая, это наш гость. Можешь записать, прибыл по приглашению правительства. Цель визита – деловая. И, пожалуйста, не надо хамить туристам. Хватит того, что ты нас доводишь».
1: «Ну так уволь меня, урод!» – пробурчала девушка себе под нос, но мы уже уходили прочь. За соседней стойкой бюргеровский сынок показал таможеннику свой багаж. Чиновник восторженно цокал языком над навороченной опасной игрушкой. «Мне просто не повезло», — мелькнула мысль. «Перепутал очередь».
0: «Я бы посоветовал не обращать внимания, но боюсь, что из-за таких фанатиков вы прилетели», — заметил чиновник, будто угадав мои мысли.
1: Планету, не мудрствуя лукаво, так и назвали – аттракцион. Забавно, что официальную рекламу единственного местного развлечения запретили сразу из этических соображений. Тем не менее, туристы валили сюда толпами. Слухами космос полнится. Встретивший меня чиновник сказал, что я могу рассчитывать на него как на гида и гостеприимного хозяина. Отвез меня в гостиницу, а не к себе домой, чего я с содроганием ожидал после такого вступления. Единственную в городе, где меня поселили после минутного его шептания с портье в удивительно роскошном номере. Гид пообещал заскочить за мной утром, спросил, не хочу ли я как-нибудь развлечься вечером и не может ли он помочь мне в этом. Я пропустил мимо ушей случайную двусмысленность его вопроса и сказал, что слишком устал после перелета и хочу только спать, не слишком его обманывая. Оставшись один, я распаковал вещи, принял душ и долго ворочался в постели, не в силах заснуть. Бессонницей до этого вечера я не страдал, спасибо частым разъездам, выработавшим у меня иммунитет к незнакомой обстановке. Пострадав немного в темноте, я решил, что проблемы мои от голода, оделся и спустился в ресторан. Не успел я расправиться со стейком, как сияющей улыбкой ко мне подсел бюргер-попутчик. У барной стойки его сыновья охмуряли местных девушек. Красотки механически улыбались шуткам парней и явно были согласны на все. Папаша тем временем заказал огромную бутыль виски, собираясь проболтать со мной всю ночь. Удивительно, его общество уже не так меня раздражало, как в пути. Потом опустошилась бутылка, я узнал, что жена бросила его с мальчиками, когда те еще были совсем крошками, но теперь в его семействе знают бабам цену. «Молодой организм свое требует!» Бюргер кивнул вслед сыновьям, уводившим подруг в сторону лифта, и должен свое получать. «Ну и не более того, доверять этим тварям никак нельзя!» Мне вспомнилась прекрасная разъяренная таможенница. Стало очень обидно, что она набросилась на меня, даже не поинтересовавшись, кто я, какой я. И мы с бюргером выпили за то, что все они одинаковые, и надо держаться от них подальше. Разбудил меня звонок гида, ждавшего в вестибюле. Поняв по голосу, что я еще не вполне проснулся, он предложил мне не торопясь приходить в себя, но не медлить особо, так как день впереди длинный и интересный. Минут через 10 мы выпили с ним по чашке кофе и сели в большой казенный флайер. Прилетев ночью, я ничего толком не рассмотрел и теперь с интересом глазел по сторонам. Поверхность до самого горизонта была покрыта водой. Городок, включая космопорт, нашу гостиницу и еще несколько необычно высоких для молодой колонии зданий, располагался на небольшом острове, сплошь покрытым глянцевым черным камнем. Больше я нигде не заметил суши, кроме совсем крошечных тоже черных скал. Небо без малейшего просвета закрывали облака, окрашенные светившим сквозь них местным солнцем в розовый цвет. Мне говорили, когда отправляли в эту командировку, что планета-аттракцион чудо как хороша. Не обманули.
0: «Мы летим на остров Стриптиз», — решил развлечь меня гид. «Кроме столицы в нашей части...»

0: части океана есть только один архипелаг с крупными участками суши. Именно на них происходит сафари.
1: А почему стриптиз?
0: Один из открывших планету рейнджеров рассказывал потом, что аборигены вылезают из воды такие белые, гладкие, будто голенькие. С его легкой руки сафари окрестили стриптизом. А названия у нас простые, сами, наверное, убедились.
1: Да, я заметил.
0: Скажите,
1: голос гида доверительно притих. Как вы, телепаты, понимаете инопланетян, особенно таких, не похожих на людей? Или на уровне мыслей язык уже не важен?
0: В том-то и дело, что я не телепат, я эмпат. Я воспринимаю не мысль как таковую, а эмоцию. К слову сказать, у негуманоидных рас настолько отличается психика, что мыслей в привычном нам понимании у них нет.
1: И как же вы тогда поймете, что они разумны или неразумны?
0: Разум отличается от инстинктов и простых реакций животного абстрактным мышлением. Конечно, на эмоциональном уровне отследить абстрактные образы в сознании невозможно, но существуют методики сопоставления динамики изменения эмоционального фона и поведения тестируемого субъекта.
1: Скажите честно, вы сможете понять, разумны они или нет?
0: Я не нашелся, что ответить.
1: Ваш предшественник не смог.
0: Он и не пытался. Я читал, разумеется, его отчет. Он сделал вывод о добровольном участии аборигенов в сафари, хотя это и абсурдно.
1: Я увидел темные пятнышки островов на горизонте. Если до сих пор мы летели в одиночестве, то теперь к нам приблизилось несколько флайеров самых разных моделей, от обсидианово-черных, как местная почва лимузинов, до гламурно-розовых дамских карет.
0: Я думал, что туристов будет больше.
1: «Мы довольно поздно летим. Многие уже на месте. Но вы не волнуйтесь, я найду нам места, с которых мы все хорошенько рассмотрим. Власть все-таки!»
0: Действительно, стоянка оказалась почти полностью забитой. Но мы зарулили на площадку в стороне, видимо, недоступную для простых смертных. Черные острова располагались очень близко друг к другу. На самом деле они разделялись узкими протоками, которые можно было бы переплыть за 5 минут. Едва мы открыли двери флайера, как в кабину нахлынули звуки. Ничего членораздельного, просто довольное урчание веселящейся толпы и резкие щелчки выстрелов. Мне хотелось увидеть картину происходящего сразу всю, целиком, поэтому пока мы подлетали, избегал смотреть вглубь острова. Да и со стоянки я не мог видеть ничего, кроме спин туристов, стоящих цепью вдоль берега.
1: «Я прихватил кое-что с собой», «На случай, если вам или мне тоже захочется развлечься».
0: Гид открыл багажник, вытащил 2 свертка и протянул один мне. Это был чехол, раскрыв который, я обнаружил тепловое ружье.
1: «На земле, конечно, можно купить наворотистей штучку, но и это армейская модель с мощным импульсом и четким наведением. Кстати, в отличие от модных игрушек, почти не греется при стрельбе».
0: Я сомневался, что ружье мне понадобится, но взял его не споря.
1: «Пойдемте, нам заняли местечко».
0: Действительно, при нашем приближении 2 очень высоких молодых человека в одинаковых комбинезонах приветственно помахали нам. Они стояли на более высоком участке, как бы над остальными туристами, и когда мы дошли до этого места, я увидел остров целиком. Он представлял из себя почти правильный круг, не более 500 метров в диаметре. Вездесущий на аттракционе черный камень, видимо, был очень тверд, потому что я не заметил на отполированной поверхности ни песка, ни гальки, ни даже царапины. С моей стороны остров приподнимался, оставляя у нас за спиной крутой обрыв. Впереди же камень плавно уходил в воду. К этому моменту в стрельбе возникла пауза, и я не видел никого и ничего, что могло бы им служить целью, только белый пар дымкой улетал к небу. Прошло около минуты. Я приоткрыл защиту. Туристы рядом с нами не выказывали нетерпения, скорее до меня доносились розовые отблески радостного ожидания, предвкушения.
1: «Сейчас вылезет! Они не заставляют себя долго ждать!»
0: Присвистнул над моим ухом гид.
1: И точно, с пологой стороны нам навстречу из воды показался огромный белый тюлень. То есть, конечно же, это было нечто, напоминавшее тюленя весьма отдаленно. Просто толстая сосиска белого теста, не торопясь, выползла на середину острова. Страха она не излучала, только то же розовое предвкушение, что и у людей. На несколько секунд она замерла, потом свернулась в шар и начала вытягиваться вверх.
0: «Что она делает?» – спросил я.
2: «Они вытягивают образы из сознания людей. Может быть, хотят понравиться?»
1: Гид шутливо толкнул меня локтем. Белая туша медленно трансформировалась сначала в размытый конус, из которого постепенно проступала человекоподобная фигура.
2: «Не стреляйте пока! Пусть оно закончит! Так будет гораздо веселее!»
1: Раздался возглас из толпы.
2: «Господи, это же баба!»
1: Истерически хохотнул кто-то. Теперь абориген страшно напоминал полную сидящую на коленях женщину, грубо и наспех вытесанную из камня. Я видел такую скульптуру в Африке. Теперь, когда преображение закончилось, стало видно, какая перед нами громадина, 5 метров в высоту.
2: «Подсушим стехву!»
1: Голос мне показался знакомым, я всмотрелся в толпу. Совсем рядом расположилась бюргеровская семейка. Модную игрушку держал старший сынок. Он-то и начал стрелять первым. Тепловой луч попал аборигену в плечо, заставив испариться добрую его часть. Скульптура тут же затянула дыру, восстановив прежнюю форму. И тогда стрелять начали все разом. Гид схватил меня за руку и горячо зашептал.
0: «Ему больно? Скажите мне честно, ему больно?»
1: Я боялся смотреть на эмоции аборигена, но теперь пришлось вглядеться. Розовым светом, радостное ожидание, выстрел. Луч испаряет часть плоти аборигена. Темно-синяя клякса боли сменяется белой вспышкой радости. Я присмотрелся к оттенкам. Сомнений не было. У радости много лиц, но это я опознал абсолютно четко. Радость освобождения. После серии удачных попаданий у аборигена отделился локоть, упал на камень и начал жить собственной жизнью, изобразив из себя ту же женскую фигуру, только совсем маленькую. Впрочем, 2 выстрела испарили ее полностью. И первый абориген, родитель, уже не мог восстановить форму в потоке огня. Не прошло и 10 минут, как от него осталась только струйка пара, слившаяся с белой аурой радости освобождения. Следующий сеанс начался почти без перерыва. Сразу 3 белых тюленя выползло из воды. Аборигены стали преображаться в ту же женскую фигуру, окутанные все тем же розовым предвкушением. Я попытался рассмотреть, что происходит на островах-соседях. Там туристы расстреливали каких-то причудливых животных. Было плохо видно из-за пара, покрывавшего место действия плотным облаком, но мне померещились стилизованный верблюд и, кажется, слон. Наши аборигены закончили трансформацию.
2: «Ну, понеслась!»
1: – воскликнул бюргеровский сынок.
0: «Остановитесь!»
1: Перед толпой завис потрепанный многоместный флаер, из которого выпрыгнула моя старая знакомая, прекрасная таможенница, а за ней еще несколько молодых людей. Флаер тут же улетел куда-то в сторону. Гид аж застонал.
0: «Началось!» «Остановитесь! Ну неужели нет других способов расслабиться, не убивая живых существ?»
2: «Кажется, им это нравится! Они же сами под выстрел лезут и даже очередь занимают!»
1: Выкрикнул кто-то из толпы.
0: «И что, значит их можно уничтожать?»
1: Таможенница и ее товарищи встали цепью между аборигенами и туристами.
2: «Да уберите кто-нибудь эту духу!»
1: Бюргеровский сынок сказал это и сам выдвинулся, чтобы убрать помеху.
0: «Не торопитесь, мальчики!»
1: Голос девушки стал ехидно ласковым.
0: «Может быть, я найду для вас занятие и повеселее?»
1: Она начала медленно раздеваться. Мальчики замерли. Таможенница очень красиво, пританцовывая под неслышную мелодию, полностью обнажилась.
0: «Ну как, мальчики, нравится?»
1: Негромко произнесла она и неожиданно начала громко выкрикивать. «Вам хочется стрелять в женщину? Стреляйте в меня! Вам хочется стрелять в живое? Я перед вами, живая как никогда! Вам нравится, что жертва сама приходит на казнь? Так и я пришла сама, стою здесь, готовая к смерти! Хотите стрелять в них? Убейте сначала меня!»
0: Таможенница и ее друзья не могли видеть, как оживились, зашевелились сзади них аборигены. Туристы же уставились на девушку и тоже не замечали ничего, кроме нее. И я бы ничего не заметил, если бы по их статичной до сих пор ауре не пробежали всполохи возбуждения.
2: «Ну, девка, ты даешь!»
0: — ухмыльнулся старший бюргеровский сынок.
3: «А теперь кончай, дух юмается! Мы не зря в такую даль тащились!»
0: Он вышел из толпы и схватил таможенницу за руку, не выпуская игрушку. Девушка влепила ему звонкую пощечину. Сынок отшатнулся и, видимо, от неожиданности умудрился пальнуть из игрушки. Таможенница схватилась за грудь и картинно осела. Несколько секунд островом владела тишина. Первыми ее нарушили, как ни странно, аборигены, и хаура вспыхнула белым, женоподобные тела, плавясь, потекли в нашу сторону. Пока остолбеневшая толпа переживала смерть таможенницы, три туши успели похоронить под собой и тело девушки, и ее друзей, и незадачливого стрелка. И только теперь толпа всколыхнулась, осознав: «Пора паниковать!» Не стану врать, мы с гидом замерли в изумлении так же, как и все остальные на острове. Из столбняка нас вывели те самые гориллообразные молодые люди, что заняли нам площадку. Телохранители действовали так, как им положено, видимо, в чрезвычайной ситуации. Попросту схватили нас с гидом за шкирки, отволокли и закинули во флайер. Только там мы пришли в себя, а гид вспомнил, что на самом деле он важный государственный деятель, не последняя фигура на планете. Откуда что взялось? Царственным жестом он велел водителю, чью роль исполнял один из охранников, сделать круг над островом Стриптиз. С пологой части на камень выползали все новые белые туши. Туристы отстреливались как могли, испаряя наседавших на них аборигенов, но паника не давала организовать эффективную оборону. Впрочем, огромный численный перевес и абсолютное бесстрашие хозяев планеты лишили людей последней надежды. На соседних островах творилось то же самое. Ни один флайер, кроме нашего, с архипелага не взлетел. Я посмотрел на ауру сражения. Аборигены излучали чистую белую радость, ни всплеска агрессии или ненависти. Они одинаково радовались освобождению, и когда их сжигали лучи наших ружей, и когда они давили людей своими тушами. Туристы, в свою очередь, казались окутанными красной вуалью, в которой сочетались алый гнев, багровый азарт разрушений и, преимущественно, липкий фиолетовый страх. Впрочем, белый поток счастья, исходящий от аборигенов, смывал красные тона в океан, так же, как и белые туши сбрасывали людей с обрыва. Гид, нет, ответственный работник, тем временем пытался связаться со столицей.
2: «Похоже, у них там черти что творится!»
0: Он со вздохом отложил рацию. Мы сделали круг над столицей. Судя по всему, нашествие началось в то же время, что и на архипелаге, или сразу после. Улицы были покрыты ковром из ползущих белых тел. Снизившись, мы увидели, что входные двери во многих домах сломаны, из многих окон даже на верхних этажах шел пар. Вскоре мы подлетели к космодрому.
2: «Боюсь, что забрать багаж не удастся. Я и вовсе оставляю здесь все имущество. Слава богу, я холост», — сказал гид.
1: «Жизнь дороже», — согласился я с ним. «Нам удалось приземлиться на территории космодрома. Здесь периметр оказался крепче, и остаткам полиции удавалось пока держать оборону. У трапа выстроилась довольно большая очередь. К моему удивлению, сотрудникам удавалось поддерживать порядок. Гид познакомил меня с капитаном судна».
0: «Все корабли разлетелись в мгновение ока. Так и стартовали, полупустые. А мы ничего и сделать не можем, это не в нашей юрисдикции. А этот красавчик», — капитан кивнул в сторону лайнера, — «приписан к порту аттракциона. Иначе говоря, он наша собственность и заберет всех беженцев. Тесновато, конечно, но жизнь дороже». Он случайно повторил мои собственные слова.
2: «Нам встать в очередь?» — спросил гид.
0: «Нет, что вы! Добро пожаловать на борт, господа!» Мне казалось, что пар, заполнивший столицу, проникал в нашу каюту. Возможно, это была просто мнительность, но пар мерещился везде. И еще мне чудилось, что белая аура аборигенов, наполненная радостью свободы, сохранилась и в их посмертной дымке. Аура становилась такой плотной, что кроме ее общего смысла, понимать который я умел с детства, мне слышались слова, членораздельная речь, звучавшая в моем мозгу. Это были короткие рваные фразы. «Не надо бояться. Тело – ловушка. Смерть – свобода. Смерти нет в воде, нет на суше. Ловушка – тюрьма. Огонь – смерть. Огонь – свобода. Люди принесли смерть. Свободу – спасибо. Девушка – смерть ради нас. Нам казалось, люди боятся смерти, боятся свободы. Девушка – сестра. Девушка не боится. Девушка – умереть вместе с нами. Мы даем свободу людям. Люди – нам. Спасибо. Не надо бояться. Смерть – свобода».
1: Капитанский голос объявил по радио, что мы трогаемся.
2: «Странно», — сказал гид. «Вряд ли все успели погрузиться. В очереди было очень много народу. Наверное, они все-таки прорвали периметр».
0: «Не улетай, человек, который слышит. Люди, надежда, не улетай, не оставляй нас в тюрьме».
1: Я закрыл глаза, и мне привиделись белые тела, облепившие дюзы корабля в ожидании спасительного огня. И когда мы взлетели, я сквозь стены ощутил знакомый всплеск. Огонь, боль, радость, свобода.
2: «Я хочу поговорить с капитаном. Без лишних свидетелей. Вас, естественно, это не касается. Вы не могли бы его пригласить?» — спросил я гида.
1: «Один заместитель мэра может удостоверить мою личность».
2: «Ну что же, это не просто лайнер. Он использовался для колонизации, и на нем, соответственно, море всяких внештатных примочек. Большая их часть пошла на строительство города, но оружие мы снимать не стали. Планета казалась очень мирной, мы больше беспокоились об угрозе извне».
1: «Возможно, на лайнере установлено вооружение класса Е?»
2: «Установлено».
1: Капитан посмотрел на меня с легким беспокойством.
2: «К чему вы клоните?»
1: «У вас остался кто-нибудь на аттракционе? Друзья, подруга, может быть, родственники?»
2: «Предположим».
1: Капитан посмотрел на меня хмуро.
0: «Что произойдет с планетой дальше? Она ведь ценна только как курорт, аттракцион. Теперь ее просто закроют?»
2: «А что предлагаете вы?»
0: «Месть. У меня хватит полномочий приказать вам вскипятить проклятый океан. А вы можете просто выполнить приказ, без сомнений и пререканий. Вся ответственность ляжет на меня. С оружием класса Е мы превратим планету в миску супа за час. Что скажете?»
2: «Так, я вернусь через 10 минут. Прошу вас, господа, не покидать это помещение».
1: Капитан энергично вышел из каюты. Вернулся он ровно через 10 минут.
2: «Должен сообщить вам, господа, что в связи с экстренным вылетом системы межпланетной связи не работают должным образом. Конечно же, через пару часов мы все восстановим, так что поводов для беспокойства нет. Теперь о вашем неординарном приказе. По уставу и просто как добропорядочный гражданин я обязан запросить подтверждение такому приказу у вышестоящего начальства, но в данной ситуации я могу только подчиняться. Итак, слушаю ваши приказания, сэр».
4: Яков Будницкий. Аттракцион. Рассказ читал Олег Булдаков.
5: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Название.
1: Новогодняя сказка.
0: Автор.
1: Татьяна Полякова. Перед Новым годом всегда происходят всякие чудесные превращения. Вот и программа «Острый сюжет» ненадолго превращается в клуб любителей сказок со счастливым концом.
0: Досье.
1: Кстати сказать, Татьяна Полякова вообще от своих коллег по отечественному детективному ренессансу отличается прежде всего тем, что непосредственно детективной интриге уделяет, пожалуй, наименьшее внимание. Сама писательница в интервью ничуть этого не скрывает. «Я ведь пишу не реалистические повести, а сказки для взрослых», — честно признается она. «Мне будет приятно, если мои книжки хотя бы на время отвлекут читателей от забот и грустных мыслей». Вообще, если бы не надвигающийся Новый год, я бы сейчас, наверное, стал долго распространяться о том, что такой подход для детективной литературы по меньшей мере вреден, если не вовсе губителен. Однако вы же понимаете, праздник к нам приходит, и далее по тексту. Так что воздержусь от брюзжания и похвалю Татьяну Полякову за то, за что ее действительно стоит похвалить. Во-первых, подобно Дарье Донцовой, она внятно оценивает себя и свою роль в современной детективной литературе. Во-вторых, за редким исключением, она обходится без традиционной постсоветской чернухи, без распальцовок и бандитских сходок, без натуралистического описания трупов и жутковатых медицинских подробностей. Наконец, в-третьих, в книгах Поляковой нет политики и мерзкого националистического апломба, который сквозит в романах некоторых ее коллег-мужчин. Одним словом, если позитивно смотреть на вещи, а именно к этому я призываю всех перед Новым годом, то в творчестве Татьяны Поляковой на самом деле можно найти массу достоинств.
0: Острый сюжет со Львом Ганкиным.
1: Если у Донцовой в настоящей рождественской сказке, по крайней мере, был какой-никакой детективный сюжет, то новогодняя сказка Татьяны Поляковой — это просто милая бытовая история с легким налетом тайны, конечно же, со счастливым концом. Впрочем, я надеюсь, что это обстоятельство не помешает вам, дорогие друзья, с интересом ее прослушать.
0: Программа «Острый сюжет». Слушается дело...
1: Татьяны Поляковой «Новогодняя сказка».

0: «Ну что опять?» — спросила я, распахивая дверь настежь и отходя в сторонку, чтобы Юлька могла войти в мою квартиру. Она сделала несколько шагов, прислонилась к стене и сказала трагически:
1: «Я утоплюсь!»
0: «Может, не стоит тебе спешить, а? Может, ты для начала расскажешь, что случилось?»
1: Юлька обхватила голову руками и отчаянно взвыла.
0: «Ты мне скажешь, наконец, в чем дело?»
1: «6000 баксов!» Проблеяла она, шмыгнула носом, вздохнула жалобно и затихла.
0: «Потеряла 6000 баксов? Ты что плетешь-то, юродивая? Откуда у тебя такие деньги?»
1: «Шеф дал!»
0: Всхлипнула Юлька, глядя на меня с большой печалью, и добавила:
1: «Я уходить собиралась, а он меня вызвал, я уже в шубе вхожу, а он: Юля, отнеси в сейф, сейф у нас в бухгалтерии». Я пошла в бухгалтерию, там девчонки отмечают, ну, я шампанского выпила, потом все вместе вышли. Я домой приехала, стала перчатки искать, сунула руку в карман, а там баксы.
0: «Ну и что дальше?» – нетерпеливо спросила я.
1: «Я их в кошелек положила, чтобы не потерять», – продолжала Юлька. «А сама на работу, быстрее, но офис закрыт, сигнализация. Тогда я к Надежде Ивановне, главбуху, поехала. Думаю, ну, пусть лучше у нее деньги лежат. Приехала, а кошелька-то нет».
0: «А куда же он делся?»
1: «Откуда я знаю?»
0: «Стоп!» Разозлилась я. «Когда ты деньги в кошелек положила, его куда дело?»
1: «На сиденье в машине!»
0: «Дай ключи от машины!»
1: «Да она не заперта!»
0: Юлька выглядела такой несчастной, что я лишь чертыхнулась и, накинув куртку, бросилась к машине. Кошелька там не было. «Садись!» – кивнула я и сама устроилась за рулем. Возле офиса мы были через 15 минут.
1: Юлька указала место, где оставила машину.
0: Раз 20 мы прошли из конца в конец расстояние, разделяющее офис и машину.
1: Обследовали ближайшие сугробы. Конечно, без всякого толку приехали к дому главбуха.
0: И вновь приступили к поискам с тем же нулевым результатом.
1: «У нас каникулы», — кашлянув, заметила Юлька, — «до 3 января. До 3 января денег не хватится. Я бы мамину квартиру продала, но ведь до 3-го ничего не сделаешь. Может, ты у мужа займешь месяца на 2?
0: «Я с ним развожусь».
1: «Ну и что? Одно другому не мешает».
0: «Заткнулась бы ты лучше».
1: Юлька притихла, нахохлившись, и уставилась в окно.
0: «Поехали к Вовке», — сказала я. «Может, он чего путное посоветует». Вовкин «Фольксваген» притулился в переулке в нескольких метрах от крыльца нового здания Сбербанка. Бывший одноклассник зарабатывал на жизнь обменом валюты. Я подошла и постучала в окно. Вовка кивнул, а я прогулялась до угла, успев заметить, что в машине он не один.
2: Через минуту из «Фольксвагена» показался мужчина в добротном пальто и норковой шапке.
0: Улыбнулся мне.
2: И направился в сторону троллейбусной остановки. Вслед за ним показался Вовка. «Привет», — сказал он, поднимая воротник куртки и зябко ежись. «С наступающим».
0: «Спасибо. Тут такое дело, у тебя взаймы не будет? Юлька деньги потеряла».
2: «Сколько?»
0: 6000 баксов».
2: «О, откуда у меня такие деньги? 1000 дам, больше нет, честно».
0: В 9 утра я подъехала к офису, где совершал свой трудовой подвиг еще один бывший одноклассник. Я поднялась на 2-й этаж и подергала дверь. Она была заперта. Оглядевшись и не обнаружив признаков жизни, я спустилась на 1-й этаж, и из-за ближайшей двери раздался стук молотка. «Есть кто живой?» – крикнула я и подергала дверь.
2: Соседняя дверь распахнулась, и в коридоре появился мужчина. Невысокий, худой, лет 45, в очках, в рабочем халате.
0: «Здравствуйте», — сказала я. «Наверху была фирма «Лана». Вы случайно не в курсе, куда они все запропастились?»
2: «По-моему, у всех каникулы»,
0: — улыбнулся дядька, лицо которого показалось мне почему-то знакомым.
2: «Я один во всем здании. Хотите чаю?» — вдруг спросил он.
0: Я смерила дядьку удивленным взглядом. «Я? Нет, спасибо».
2: «Жаль. Чай у меня отличный».
0: «Верю на слово», — кивнула я, сделала ручкой и вышла на улицу. Весь день я я потратила на то, что разъезжала по городу, навещая многочисленных знакомых с просьбой одолжить денег. В пересчете на доллары удалось собрать 500. К 11 вечера стало ясно, мне ничего не остается, как навестить мужа. Свидание не обещало быть приятным. К тому же обращаться к нему с просьбой накануне развода, ну, в общем, сами понимаете. Оттого, подъезжая в 11:30 к казино, я пребывала в скверном расположении духа. К тому же мне пришлось 45 минут его прождать. Наконец он появился.
2: «Привет», — хмуро сказал он.
0: «Слушай», — вздохнула я, — «мне нужны деньги».
2: «Много?»
0: $5000.
2: «Зачем?»
0: «Денег дашь?» — разозлилась я.
2: «Разумеется, если скажешь, для чего. 5 штук – серьезная сумма».
0: «У меня неприятности».
2: «Да? Расскажи мне о них».
0: «Слушай, какая разница?» Я вздохнула и добавила на полтона ниже. «Юлька потеряла деньги. До третьего их надо вернуть».
2: «А-а-а!» – кивнул Олег. «Ясно. С прискорбием вынужден констатировать... В жизни ничего не меняется, по крайней мере, в твоей. Денег не дам. Все».
0: «Послушай».
2: «Все», — повторил Олег. «Когда я на тебе женился, я считал, что иду под венец с красивой, веселой, умной девчонкой. Немного со сдвигом, но зато доброй. А получил мать Терезу. Скажи на милость, ты сама как считаешь, это нормально?»
0: «Они мои друзья».
2: «Ага. А я твой муж. Но тебе на меня наплевать. Пусть твоя Юлька сама выкручивается».
0: Он поднялся и, не оборачиваясь, прошел через зал. А я, подхватив шубу, в крайней досаде направилась к выходу.
2: «Этот парень ваш муж?»
0: Раздалось откуда-то слева. Я от неожиданности вздрогнула, оглянулась и увидела дядьку, с которым утром встретилась в офисе. Я вдруг сообразила, отчего лицо его еще тогда показалось мне знакомым. Это он вчера вечером выходил из Вовкиной машины. Что ж, человеку надо было разменять валюту или, наоборот, купить ее – дело обычное. Правда, для простого работяги заведение моего мужа явно не по карману.
2: «Этот парень ваш муж?» – повторил мужчина.
0: «Теперь можно сказать бывший», — ответила я.
2: «Он вас любит?»
0: «Это вы в его глазах прочитали?»
2: «Конечно. Пойдемте выпьем».
0: «Хоть я и развожусь с мужем, но привычек не меняю, так что...»
2: «Зря отказываетесь», — заметил он лукаво. «Завтра Новый год. Время, когда любое чудо возможно».
0: «Я не верю в чудеса».
2: «А я, между прочим, фокусник. Могу осуществить любую вашу мечту. Или что-то в этом роде».
0: «Слушайте, вы кто?» Невольно засмеялась я.
2: «Санта-Клаус, разумеется. А как насчет выпить?»
0: «Хорошо», кивнула я, и мы отправились в бар. Он был занятным собеседником, и мы просидели 3 часа, а потом он проводил меня домой.
2: «Так как там насчет желаний?» Спросил он у подъезда.
0: «Что ж», засмеялась я, а потом неожиданно серьезно сказала: «Я хочу помириться с мужем».
2: «Чего ж проще? Он вас любит».
0: «Ну, на самом деле все очень сложно».
2: «Считайте, что вы уже помирились. Что еще?»
0: А я разозлилась и ответила: «Еще? Еще $5000. Потянете?» Он засмеялся и спросил:
2: «Что еще?»
0: «Ну, хватит с вас», бросила я, входя в подъезд. Знакомый появился у меня в 10:30. Я как раз пекла пирог, намереваясь встретить Новый год в одиночестве. В дверь позвонили, я открыла и увидела Санта-Клауса. Конечно, никаким Санта-Клаусом он не был, но его имя было мне неизвестно. В общем, выходило быть ему Санта-Клаусом.
2: «С наступающим», — сказал он.
0: «Спасибо».
2: «Зайти можно?»
0: «Ну, конечно». Проводила его в комнату. минуту, бросив насмешливо: «У вас осталось всего 2,5 часа». Он протянул мне коробочку.
2: «Откройте ровно в 12, и вы поверите в чудо».
0: Тут мой гость выглянул в окно, и что-то похожее на беспокойство мелькнуло в его лице. Я тоже выглянула. Прямо напротив подъезда остановился Вовкин Volkswagen. Скоро он сам появился. «Это мой приятель», — заметила я.
3: «Что ж, не буду вам мешать».
0: «А как же чай?» — удивилась я.
2: «Я зашел только на секунду. С Новым годом!»
0: — сказал он, подмигнул мне и быстро вышел. Через минуту, как ураган, в мою квартиру влетел Вова.
4: «Кинули меня на 5 штук, соображаешь?» — завопил он с порога.
0: «О, Господи!» — простонала я, опускаясь на диван. Как же так?
4: «А вот так! Ну, артист! Ну, артист!»
0: «Может, толком объяснишь, что к чему?»
4: «А чего объяснять? 3 дня назад подошел мужик, поменял 200 баксов. Нормальный мужик, одет прилично. И физиономию, ну, ни за что не скажешь, что жулик. Вчера опять подходит, говорит: ребята, 2000 не поменяете? Ну, мы поменяем. А он: давайте ко мне в офис. Здесь, говорит, за углом. Пришли. Он, я, еще один парень из наших. У меня столько бабок не было. Сидим, базарим. Этот гад рубли у нас взял, в сейф положил и в соседнюю комнату. Дверь не закрывает. Принес, значит, бабки. Они у него в той комнате лежали. Ну и все путем. А потом говорит: ребята, крупная сумма нужна. Сделайте. Я говорю: когда? Возможно, завтра.
0: Сегодня подошел, уточнила я.
4: Ну, и все опять как в прошлый раз. Взял рубли, пересчитал, убрал в сейф, в соседнюю комнату за баксами. А вы, 2 придурка, сидим. Сейф-то вот он перед нами, даже сердце не ёкнуло. А мужик все говорит и говорит, уболтал в конец, ушел в комнату, и что-то больно долго его нет. А тут мы, конечно, забеспокоились, пошли узнать, в чем дело. А в офисе ни души. Чудеса, думаем, как же мы теперь без этого придурка баксы из сейфа вытащим? Вызвали милицию».
0: «И что?»
4: «Да ничего! В соседней комнате дыра. Как раз в той стене, возле которой сейф стоит. А в сейфе дыра тоже, в задней стенке. Он вышел, взял через эту дыру наши денежки из сейфа и смылся».
0: «А где этот офис?»
4: «Да говорю, в Казанском переулке, фирма «Лана». Ну, ты же знаешь».
0: «Конечно, конечно», пробормотал я. «Но если он офис снимал...»
4: «Снимал! 3 дня! Пришел к хозяину, говорит, помещение нужно под офис. Я, говорит, ремонт сначала сделаю, а потом, говорит, заключим договор, чтобы аренду платить с учетом ремонта, соображаешь? Отремонтировал, гад. Дырку в стене соорудил, ну, артист!»
0: Тут хлопнула входная дверь, и в квартиру влетела Юлька.
5: «Я их нашла!»
0: Заорала она, кидаясь ко мне в объятия. «Кого?
5: Кого? Деньги! Отгадай, где? Ни за что не догадаешься. Я ведь думала, что кошелек на сиденье бросила, да? А на самом деле я засунула его во внутренний карман шубы. И даже пуговичку застегнула, ну, чтобы не потерять. Но сегодня ключи искать стала и нашла!»
2: «Знакомая все публика, и речи тоже знакомые».
0: Услышала я голос мужа, вздрогнула от неожиданности, повернулась и увидела его. Он стоял, прислоняясь к двери, без намека на оптимизм в глазах. «Ты приехал?» – пробормотала я.
2: «Угу. Зашел поздравить. С Новым годом, дорогая!» – хмыкнул он и приоткрыл дверь, собираясь уходить.
0: Я бросилась за ним, ухватила его за рукав и втащила назад в прихожую. Потом распахнула дверь пошире и рявкнула: «Давайте на выход, Юля и Вова, прошу!»
2: «Ты чего?» – удивился Вовка.
0: «Ничего. Выметайтесь. Я никуда не поеду, потому что скоро Новый год, а Новый год нормальные люди встречают дома».

0: их выгнала,
1: сказал муж, когда мои друзья наконец покинули квартиру.
0: Глазам своим не верю.
1: Я тоже. Но это не главное. Один тип вчера сказал: по твоим глазам видно, что ты меня любишь. Это правда?
0: Еще как! Вздохнул Олег, а потом засмеялся.

0: снег. Часы били полночь, и мы пили шампанское. И вот тут я вспомнила про подарок. Маленькую коробочку в яркой обертке. Улучив момент, когда Олег вышел в кухню, я торопливо ее вскрыла и засмеялась. Доллары были аккуратно свернуты в трубочку. Я была уверена, здесь 5000, и пересчитывать не надо. Пробралась в ванную с телефонной трубкой в руках и позвонила Вовке. Конечно, он начал приставать с расспросами, но я предложила ему заткнуться и пусть не думает приезжать сейчас. Ничего с его долларами не сделается, если пару дней полежат у меня.
1: «Мой новогодний подарок», —
0: сказал Олег, надевая мне кольцо на палец.
1: «И давай договоримся на всю жизнь».
0: «На всю», — кивнула я и неожиданно фыркнула. «Сукин сын».
1: «Я? Сукин сын?» — удивился Олег.
0: «Да нет, конечно, не ты, Санта-Клаус».
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Галбрейт. «Зов кукушки». Перевод с английского Елены Петровой. Реальному Диби с большой благодарностью.

0: 2. Молчание Страйка было воспринято Шарлоттой с небывалым терпением. От нее больше не поступало ни звонков, ни сообщений. Она продолжала делать вид, будто их последняя, грязная, взрывная ссора изменила ее целиком и полностью, сорвала с нее покровы любви и очистила от злобы. Однако Страйк чувствовал Шарлотту нутром, как бациллу, засевшую в крови на 15 лет. Он знал, что в ответ на любую обиду она постарается нанести обидчику кровавую рану. Что будет, если он откажется ее видеть и не изменит своего решения? Это была единственная стратегия, какую он пока не испробовал. А что еще ему оставалось? Время от времени, если сопротивление Страйка ослабевало, по ночам, когда он лежал, не смыкая глаз на узкой койке, зараза вспыхивала с новой силой. Его терзало раскаяние и желание. Он видел рядом с собой прекрасную, нагую Шарлотту, которая нашептывает слова любви или тихо плачет, признаваясь ему, что считает себя гадкой, фальшивой, невыносимой, а в нем видит все самое лучшее и настоящее. После этого разделявшая их ненадежная преграда из нескольких телефонных кнопок готова была рухнуть под натиском искушения, и Страйк порой выбирался из спального мешка и в темноте прыгал на одной ноге к столу секретарши, там включал лампу и корпел, иногда не один час, над отчетом по текущему делу. На рассвете он пару раз набирал номер Роши Леонифад, но та не отвечала. В четверг Страйк опять пришел к больнице святого Фомы и прождал битых 3 часа в надежде увидеть Рошель. Она не появилась. Он попросил Робин позвонить в регистратуру, но там отказались комментировать отсутствие Рошели, а тем более сообщать ее адрес. В пятницу утром, совершив поход в Starbucks, Страйк застал в приемной болта, который сидел не на диване для посетителей, а прямо на столе. Во рту у него была незажженная самокрутка, он нависал над Робин и, видимо, проявлял чудеса остроумия, чего Страйк прежде за ним не замечал. Но Робин смеялась в голос, хотя и без особого желания, как будто давала понять, что не прочь потрепаться, но никогда не подпустит его к заветной цели. «Здорово, Болт», — сказал Страйк, но укоризненный тон его приветствия не заставил компьютерщика вспомнить о приличиях.
1: «Как жизнь, Фэт? Можешь получить свой Дел?»
0: «Отлично. Двойной латте без кофеина», — Страйк поставил перед Робин картонный стакан. «За счет фирмы», — добавил он, когда секретарша потянулась за кошельком. Робин по своей деликатности никогда не тратила деньги из офисной копилки на всякие мелкие излишества. Но в присутствии посетителя не стала спорить и только поблагодарила Страйка, прежде чем возобновить работу, для чего ей понадобилось лишь отвернуться на компактном вертящемся стуле от босса его знакомого. Тут чиркнула спичка, и Страйк переключился со своего двойного эспрессо на гостя.
2: «У меня в офисе не курят, Болт».
1: «Что? Сам дымишь, как паровоз?»
0: «Здесь никогда. Пошли». Страйк увел Болта к себе в кабинет и решительно закрыл дверь.
2: «У нее скоро свадьба», — сообщил он, занимая свое привычное место.
1: «Выходит, я зря старался. Ну, ладно. Если свадьба накроется медным тазом, замолви за меня словечко, она мне глянулась».
2: «А ты ей, похоже, нет».
0: Болт, понимающе ухмыльнулся.
1: «Я вижу, ты сам уже очередь занял».
2: «Нет», — сказал Страйк. «Просто я знаю, что у нее есть жених, регбист-финансист. Правильный, серьезный йоркширец».
0: У него сложилось на удивление четкое представление о Мэтью, хотя он даже не видел его фотографий.
1: «Как знать, может, ей захочется чего-нибудь погорячее», — сказал Болт, швырнув ноутбук Лулу на стол и усевшись напротив Страйка.
0: Он явился в слегка потрепанной толстовке и библейских сандалиях на босу ногу. День выдался самый теплый с начала года.
1: «Посмотрел я этот хлам. Технические подробности нужны?»
2: «Мне нет, но я хочу, чтобы ты доходчиво объяснил их в суде».
0: Впервые за все время у Болта возник неподдельный интерес.
1: «Серьезно?»
2: «Абсолютно. Ты сумеешь убедить прокурора, что шаришь в своем деле?»
1: «Не вопрос».
2: «Тогда выкладывай самую суть».
0: Болт не спеша изучил выражение лица Страйка и в конце концов начал.
1: «Пароль? Агьемен. Установлен за 5 дней до ее смерти».
2: «Как пишется?»
0: Болт назвал пароль по буквам A-G-Y-E-M-A-N и, к удивлению Страйка, объяснил.
1: «Это фамилия, широко распространенная в Гане. Вот тут закладка на домашней странице ИВА, Института востоковедения и африканистики, откуда, собственно, и позаимствован этот пароль. Смотри».
0: Быстрые пальцы болта бегали по клавишам, что не мешало ему разговаривать. Он вывел на экран главную страницу в ярко-зеленой рамке с рубриками «Институт», «Новости», «Преподаватели», «Студенты», «Библиотека» и так далее.
1: «А теперь гляди сюда. На момент смерти Лулы страница выглядела вот так».
0: И болт, стремительно забарабанив по клавишам, вывел на экран почти такую же страницу, где курсор нашел ссылку на некролог какого-то Джепе Агьемена, почетного профессора кафедры африканской политологии.
1: «Девушка сохранила именно эту версию», — сообщил Болт. «А ее интернет-история показывает, что за месяц до смерти она искала книги этого автора на Амазоне. И примерно тогда же просматривала множество других книг по истории и политологии Африки».
0: «Может, она подала заявление в ИВА?»
1: «На этом сайте нет».
0: «Что там еще интересного?»
1: «Я, например, заметил, 17 марта была стерта куча фотографий».
0: «А ты откуда знаешь?»
1: «Есть софт, который позволяет восстановить даже ту хрень, которую человек стер с жесткого диска», — объяснил Болт. «А каким образом, по-твоему, отлавливают педофилов?»
0: «Так ты эту хрень восстановил?»
1: «Ага, вот сюда перегнал».
0: Он протянул Страйку флешку.
1: «Я думал, ты не захочешь, чтобы это оставалось на ноуте».
0: «Правильно подумал. Значит, фотографии были».
1: «Фотки как фотки. Тупо стертые и все. Говорю же, чайник не понимает, насколько сложно скрыть информацию. Думает, нажал «делит» и порядок».
0: 17 марта», — повторил Страйк.
1: «Ага, день Святого Патрика».
0: «Через 10 недель после ее смерти».
1: «Там, наверное, полицейские покопались», — предположил Болт.
0: «Да нет». «Не полицейский», — отозвался Страйк. После ухода болта он поспешил в приемную и отогнал от компьютера Робин, чтобы посмотреть восстановленные фотографии. Страйк почувствовал, что Робин сгорал от нетерпения, пока он объяснял, что именно проделал болт, и вставлял флешку в разъем. Когда открывался первый снимок, Робин содрогнулся в ожидании какого-нибудь ужаса, либо криминала, либо извращения. О системе онлайн-маскировки изображений она слышала только в связи с жестокими преступлениями на сексуальной почве. Но через пару минут Страйк будто ответил на ее опасения. «Просто общие фотографии». В его голосе не было ни тени разочарования, и Робин немного смутилась. Не подумал бы он, что она жаждет увидеть какой-нибудь садизм. Страйк пролистал всю папку. Стайки хихикающих девушек, подруг Лулы по модельному бизнесу. Немногочисленные знаменитости, в том числе Лула с Эваном Даффилдом. На их снимках, которые явно отщелкали они сами с расстояния вытянутой руки, оба были не то пьяны, не то под кайфом. Кое-где мелькал Ги Соме, рядом с ним Лула держалась более сдержанно и официально. Множество фотографий изображали Лулу и Сиару Портер, которые обнимались перед объективом в барах, танцевали в клубах и смеялись, сидя на диване у кого-то дома. «А вот и Рошель», — неожиданно выпалил Страйк и ткнул пальцем в недовольную физиономию, выглядывающую из подмышки Сиары на групповом портрете. В этот же кадр попал и улыбающийся до ушей Киран Коловас-Джонс, который стоял на заднем плане. «У меня к вам просьба», — начал Страйк, отсмотрев все 212 фотографий. «Работайте с ними еще, установите хотя бы знаменитостей, и тогда можно будет подумать, кому было выгодно удалить эти снимки из ее ноутбука».
3: «Но в них нет ничего криминального», — заметила Робин.
0: «А мы найдем», — сказал Страйк. Он вернулся в кабинет, чтобы позвонить Джону Бристоу.
4: «Он на совещании».
0: «Передайте, пожалуйста, чтобы сразу мне перезвонил».

0: «Удивительно. Почему фирмы, где вы проходили собеседование, не предлагают вам работу?» — сказал Страйк.
1: «А, вот вы о чем».
0: Робин слегка покраснел.
1: «На самом деле предлагают. Все как одна. Я согласилась на место в отделе кадров».
0: «Вот оно что», — сказал Страйк. «Вы не рассказывали. Поздравляю».
1: «Извините, но мне казалось, что я вам говорила», — солгала Робин.
0: «Значит, увольняетесь. Когда?»
1: «Через 2 недели».
0: «Так-так. Мэтью, надо думать, на 7-м небе».
1: «Да».
0: Робин даже растерялась.
1: «Он рад».
0: У нее было полное впечатление, что Страйк прознал, как бесит Мэтью ее нынешняя работа. Но это было невозможно. Она не давала своему боссу ни малейшего намека на постоянные домашние сцены. Тут зазвонил телефон, и Робин ответила.
1: «Офис Корморана Страйка. Да, будьте добры, скажите, кто его спрашивает?»
0: Она передала трубку Страйку.
1: «Это Дерек Уилсон».
0: «Здорово, Дерек».
2: «Мистер Бестиги на пару дней отъехал»,
0: — зазвучал голос Уилсона.
2: «Ты хотел дом посмотреть?»
0: «Через 30 минут буду», — ответил Страйк. Он вскочил, проверил бумажник, ключи и заметил, что у Робин испортилось настроение, хотя она по-прежнему занималась некриминальными фотографиями. «Поедете со мной?»
1: «Да!»
0: — радостно воскликнула она, схватила сумочку и выключила компьютер.

0: 3.
1: Тяжелая черная дверь дома номер 18 по Кентигерн Гарденс вела в облицованный мрамором вестибюль. Сразу перед входом располагалась встроенная стойка красного дерева, справа от которой была лестница, тут же скрывающаяся из виду, мраморные ступени, перила из дерева и латуни, а также сверкающие золотом дверцы лифта и массивная темная дверь, врезанная в белую стену. В углу между входом и этой дверью стояла декоративная тумба с букетами темно-розовых восточных лилий в высоких цилиндрических вазах. В теплом воздухе плыл приторный аромат. По левую руку была зеркальная стена, которая вдвое увеличивала вестибюль. В ней отражались Страйк, Робин, дверцы лифта и современная люстра из кубиков хрусталя. Стойка охраны вытягивалась в длинную полосу отполированного дерева. Страйку вспомнили слова Уордла.
2: «Квартира мрамором отделанная, всяким дерьмом. Прямо пятизвездочный отель».
1: Робин старательно скрывал свое изумление. Вот, оказывается, как живут мультимиллионеры. Они с Мэтью занимали квартирку на первом этаже сблокированного дома в Клэпхэме. Гостиная у них была размером с подсобное помещение охраны, которое первым делом показал им Уилсон. Здесь едва умещался стол с двумя стульями, на стене висел щиток со всеми запасными ключами, а за дверью находилась тесная кабинка туалета. Уилсон, в своей черной форме с начищенными пуговицами, в белой рубашке, при галстуке, напоминал констебля.
3: «Монитор!»
1: Вернувшись в вестибюль, Страйк получил возможность рассмотреть 4 маленьких черно-белых экрана, закрытые стойкой от посторонних глаз. На один выводилось изображение с наружной камеры, которая захватывала входную дверь и ограниченный кусок улицы. Другой показывал безлюдный гараж. Третий — безлюдный задний дворик дома номер 18. Газон, некие замысловатые насаждения, высокую стену, через которую когда-то заглядывал, подтянувшись на гребне, Страйк. А четвертый — неподвижную кабину лифта. В дополнение к мониторам, охрана располагала 2 пультами, из которых один управлял общей тревожной сигнализацией, а второй открывал двери в бассейн и гараж. Здесь же стояли 2 телефона — городской и внутренний, на 3 квартиры.
3: «Вот тут!»
1: Уилсон ткнул пальцем в массивную деревянную дверь, вход в тренажерный зал, бассейн и гараж. По просьбе Страйка он провел их за эту дверь. Небольшой тренажерный зал, как и вестибюль, зрительно увеличивала зеркальная стена. Единственное окно выходило...

0: выходил на улицу. Оснащение включало бегущую дорожку, грибные тренажеры, степперы и набор гантелей. Еще одна дверь красного дерева выходила на ведущую вниз узкую мраморную лестницу, освещенную настенными светильниками из хрустальных кубиков. Следуя за Уилсоном, Страйк и Робин остановились на маленькой площадке, где была простая дверь в подземный гараж. Отперев ее двумя разнотипными ключами, Уилсон щелкнул выключателем. На парковочной площадке, шириной с улицу, стояли транспортные средства общей стоимостью в миллионы фунтов. Феррари, Ауди, Бентли, Ягуары, БМВ. В задней стене на расстоянии метров 6-7 друг от друга были точно такие же двери, как та, которой заканчивалась мраморная лестница. Каждая дверь вела в один из домов на Кентигерн Гарденс. Ворота с электрическим приводом, замеченные Страйком и Робин в переулке Сёрфсвей, находились ближе всего к дому 18. Сейчас их окаймляла серебристая полоска дневного света. Робин пытался угадать, о чем думают ее молчаливые спутники. Уилсон, по всей вероятности, уже насмотрелся на здешнюю роскошь, привык видеть и подземные гаражи, и бассейны, и Феррари. А Страйк, наверное, размышлял, как и она сама, что этот длинный ряд дверей предполагает такие возможности, которые пока даже не рассматривались. Тайны, скрытые от посторонних контакты между соседями, а также разнообразные способы, по числу домов, спрятаться и незаметно уйти. Она не сразу увидела, что под потолком, в полумраке, через равные промежутки торчат бесчисленные черные носы видеокамер, которые вынюхивают информацию для бесчисленных мониторов. Неужели в ту ночь они простаивали без дела? «Ладно», — сказал Страйк. Уилсон вывел их на мраморную лестницу и запер дверь гаража. Еще один лестничный пролет вниз, и в нос ударил резкий запах хлорки, который усиливался с каждой ступенькой. Когда Уилсон отпер следующую дверь, их обволокло теплым, влажным, химическим воздухом. «Вот эта дверь в ту ночь была не заперта», — уточнил Страйк, и Уилсон, щелкнув выключателем, кивнул. Они подошли к широкой мраморной кромке бассейна, огороженного толстым пластиком. Здесь тоже была зеркальная стена, и Робин отметила, как нелепо выглядят они в своей одежде на фоне живописного панно с тропическими растениями и порхающими бабочками. Дорожки бассейна длиной примерно в 15 метров заканчивались у джакузи шестиугольной формы, а дальше находились три запирающихся шкафчика. «Здесь камер нет», — оглядываясь, поинтересовался Страйк, и Уилсон помотал головой. У Робин взмокли подмышки и спина. В этом помещении было невыносимо душно, и она при первой же возможности устремилась вверх по лестнице, опередив Страйка и Уилсона, чтобы поскорее оказаться в прохладном вестибюле. В их отсутствие там появилась миниатюрная молодая блондинка в розовом халатике поверх джинсов и футболки с пластиковым ведром уборщицы.
1: «Дерек», — сказала она с сильным акцентом, — «надо ключ для номер 2».
2: «Это Лещинская», — объяснил Уилсон. — «Уборщица».
0: Блондинка приветствовала Страйка и Робин скромной милой улыбкой. Охранник зашел за стойку и выдал ей ключ, после чего Лещинская устремилась вверх по лестнице, размахивая ведром и покачивая соблазнительной попкой, обтянутой джинсами. Страйк перехватил косой взгляд Робин и нехотя отвел глаза. Уилсон повел Страйка и Робин на второй этаж, в квартиру номер 1. Он воспользовался универсальным ключом, и Страйк заметил, что в дверь врезан старомодный глазок.
2: «Квартира мистера Бестиги», — объявил Уилсон и, набрав код, отключил сигнализацию. «Лещинская тут с утра поработала».
0: Вдыхая запах средства для мебели, Страйк разглядывал дорожки от пылесоса на белом ковре. В холл, освещенный бронзовыми светильниками, выходило 5 безупречно белых дверей. На правой от входа стене он заметил аккуратное кодовое устройство, размещенное под прямым углом от картины с задумчивыми козами и плывущими над голубоватой деревней крестьянами. Под шагалом на черном лаковом столике в японском стиле стояли высокие вазы с орхидеями.
2: «А куда уехал Бестиги?» — спросил Страйк.
3: «В Лос-Анджелес», — ответил охранник. «На 2 дня».
0: В залитой светом гостиной были три большие стеклянные двери. Каждая выходила на мелкий каменный балкончик. Здесь были матовые голубые стены, а почти все остальное — белое. Повсюду царила девственная чистота, элегантность и соразмерность. В этой комнате, как и в холле, висела одна единственная потрясающая картина. Мрачная. Сюрреалистическое изображение вооруженного копьем человека в негритянской маске под руку с серым женским торсом, лишенным головы. Как раз из этой комнаты и слышала Тензи Бестиги, если верить ее словам, разгоревшуюся двумя этажами выше ссору. Подойдя вплотную к высоким стеклянным дверям, Страйк отметил современные засовы, надежное остекление и полную звуконепроницаемость, при том, что его ухо было в паре сантиметров от холодного стекла. Узкий балкончик был заставлен катками с деревцами, подстриженными в форме остроконечных шишек. Дальше Страйк направился в спальню. Робин осталась в гостиной. Она медленно поворачивалась на месте, разглядывая люстру венецианского стекла, толстый ковер в голубовато-розовых тонах, огромную плазменную панель, современный обеденный стол из стекла и металла, стулья с обитыми шелком сиденьями, маленькие серебряные безделушки на стеклянных боковых столиках и беломраморной каминной полке. С легкой грустью она вспомнила диван из Икеа, которым до недавнего времени так гордилась, и с чувством неловкости раскладушку Страйка. Перехватив взгляд Уилсона, она спросила невольно вторя Эрику Уордлу.
1: «Другой мир, правда?»
3: «Да уж», — ответил он. «Здесь детей растить невозможно».
1: «Вот именно», — поддакнула Робин, которой даже в голову не приходил такой довод.
0: Ее босс, занятый, похоже, проверкой своих каких-то подозрений, энергичным шагом вышел из дверей спальни и исчез в холле. На самом деле Страйк хотел убедиться, что естественный путь из спальни Бестиги в ванную комнату лежит через холл, в обход гостиной. Кроме того, он считал, что единственное место в квартире, откуда Тензи могла видеть фатальное падение Лулы Лэндри, понимая при этом, что именно она видит, — это гостиная. Вопреки утверждению Эрика Уордла, из ванной виднелся лишь самый край окна, мимо которого пролетела Лула. Этого определенно было недостаточно, чтобы в ночное время разглядеть, а тем более опознать падающего человека. Страйк вернулся в спальню. Судя по арсеналу таблеток, стаканов и книжек на прикроватном столике, Бестиги, оставшись единственным обитателем супружеского гнездышка, спал на той стороне кровати, что ближе к дверям и холлу. Страйк мог только гадать, было ли так и прежде, пока Бестиги еще не расстался с женой. Чтобы выйти из спальни, нужно было миновать большую гардеробную с зеркальными дверцами. Там висели бесчисленные итальянские костюмы и сорочки фирмы Turnbull & Asser. Два неглубоких секционных ящика были целиком заняты золотыми и платиновыми запонками. За маскировочной накладкой позади стоек с обувью находился сейф.
3: «Думаю, здесь можно заканчивать», — сказал Страйк Уилсону, появляясь в гостиной.
0: Уилсон включил сигнализацию, и они вышли из квартиры.
2: «Ты знаешь коды всех квартир?»
3: «А как же иначе?» — отозвался Уилсон. «Обязан знать, мало ли что».
0: Они поднялись на третий этаж. Винтовая лестница так плотно охватывала шахту лифта, что представляла собой череду слепых углов. Во вторую квартиру вела точно такая же дверь, как и в первую, с тем лишь исключением, что эта была приоткрыта. Внутри завывал пылесос Лещинской.
3: «Теперь у нас здесь поселились мистер и миссис Колчак, украинцы».
0: Своей планировкой холл в точности походил на предыдущий. Совпадали даже некоторые детали, в частности, кодовое устройство на стене под прямым углом к входной двери. Правда, пол здесь был кафельный, без ковра. Вместо картины напротив двери висело зеркало в золоченой раме, а на двух тонконогих столиках по обе стороны от входа красовались вычурные лампы от Тиффани.
2: «Розы, которые заказал Бестиги, стояли на чем-то вроде этого?» — спросил Страйк.
3: «В точности на таком же, ага», — ответил Уилсон. «Потом его в зал отнесли, на место».
2: «А ты поставил его здесь, в центре холла, и водрузил на него розы?»
3: «Ага. Вестиги хотел, чтобы маг их сразу увидал, но тут мест полно, сам видишь, можно обойти. Зачем же опрокидывать? Но тот полицейский, он совсем еще мальчишка был,
2: беззлобно сказал Уилсон.
0: Ты упоминал кнопки тревожной сигнализации. Где они находятся? Спросил Страйк.
3: Пойдем покажу.
2: Уилсон провел его в спальню.
3: Одна тут, над кроватью, другая в гостиной.
2: Во всех квартирах одинаково?
3: Угу.
2: В первой и второй квартире расположение спален, гостиной, кухни и ванной комнаты совпадало. Отделка тоже была похожей, вплоть до зеркальных дверей в гардеробной, которую осмотрел Страйк. Пока он распахивал шкафы, изучая женские платья и шубки общей стоимостью 1000 фунтов, из спальни появилась Лещинская, которая несла перекинутые через руку галстуки, ремень и несколько доставленных из химчистки платьев в полиэтиленовых чехлах.
3: «Привет», — сказал ей Страйк.
1: «День добрый».
2: Открыв у него за спиной какую-то дверцу, она выдвинула стойку для галстуков.
1: «Пшепрашем, пожалуйста».
2: Страйк посторонился. Уборщица была невысокая, очень миленькая, по-девичьи свежая, с довольно плоским лицом, курносым носиком и славянским разрезом глаз. Под взглядом Страйка она аккуратно развешивала галстуки.
3: «Я сыщик», — сказал он,
2: но тут же вспомнил, как Эрик Уордл рассказывал, что по-английски она «ни бум-бум».
3: «Как бы полицейский, да?» — подсказал он.
1: «Да, полиция».
3: «Вы были здесь, правда ведь, накануне смерти Лулы Лэндри?»
2: Растолковать ей этот вопрос удалось не с первой попытки. Впрочем, поняв, что от нее требуется, уборщица не стала отнекиваться и, пока развешивала вещи, ответила на его вопросы.
1: «Я фервши мыть лестница», — сказала она. «Мисс Лэндри очень громко кричат на ее брат, а он кричат, что она дает ее бойфренд слишком много деньги. И она ему некрасиво отвечат. Я убрат квартира номер 2, пустая, уже чистая, быстро».
3: «Дерек и техник из охранной фирмы были рядом с вами, пока вы делали уборку?»
1: «Дерек и...»
3: «Мастер по ремонту сигнализации».
1: «Да, мастер и Дерек, так».
2: До Страйка доносились голоса оставшихся в прихожей Робин и Уилсона.
3: «После уборки вы снова включили сигнализацию?»
1: «Сдать под охрану? Да», — ответила она. «Еден, дзевич, шесть, шесть, как дверь. Дерек мне говорит».
3: «Он сообщил вам эти цифры до того, как ушел с техником?»
2: Ему опять пришлось разжевывать ей вопрос, и когда до нее дошло, она выразила нетерпение.
1: «Да, я уже говорит. 1-9-6-6».
3: «Значит, после уборки вы включили сигнализацию?»
1: «Сдат под охрану, да».
2: «А этот техник, как он выглядел?»
1: «Техник? Выглядывал?»
2: Она мило наморщила носик и пожала плечами.
1: «Лицо не видно, но синий, все синий», —
2: добавила она и свободной рукой сделала жест вдоль тела.
3: «Комбинезон», — уточнил Страйк, но это слово было встречено полным непониманием. «Ладно, где вы делали уборку после этого?»
1: «Номер первый»,
2: — сказала Лещинская, возвращаясь к развешиванию платьев. Она прохаживалась вдоль стоек, чтобы найти нужное место для каждой вещи.
1: «Мыть большие окна. Мисс Бестиги разговаривает по телефону. Злая, сердитая. Сказала, не хочу больше повторять ложи».
2: «Не хочет больше повторять ложь?» Лещинская кивнула и, привстав на цыпочки, повесила на стойку вечернее платье.
3: «Вы слышали?» — четко переспросил он. «Как она сказала по телефону, что не хочет больше лгать?»
2: Лещинская опять покивала с бессмысленным, невинным видом.
1: «Потом она увидит меня и кричит: «Пошла вон! Пошла вон!»»
3: «Правда?»
2: Лещинская кивнула и продолжила развешивать туалеты.
3: «А где она в это время была, миссис Бестиги?»
1: «Нет здесь».
3: «Вы не знаете, с кем она разговаривала? По телефону?»
1: «Нет».
2: А потом немного застенчиво сообщила:
1: «Женщина.
0: «С женщиной? Откуда вы знаете?»
1: «Кричат, кричат в телефон. Я могу слышать. Женщина».
0: «Это был скандал, спор. Они кричать громко, да?»
2: Страйк заметил, что и сам перешел на эту абсурдную косноязычную речь. Лещинская еще раз кивнула и принялась открывать ящики в поисках места для ремня, единственного непристроенного предмета. В конце концов ячейка была найдена, ремень свернут и убран. Лещинская распрямилась и пошла в спальню. Страйк за ней. Пока она застилала постель и наводила порядок на прикроватных столиках, он сумел выяснить, что в тот роковой день... Она делала уборку в квартире Лулы Лэндри уже после того, как супермодель отправилась проведать мать. Ничего необычного уборщица не заметила. Голубого листка бумаги не видела, ни чистого, ни исписанного. Сумочки для Лулы, равно как и подарки Диби Макку от Ги Соме, были доставлены на пост охраны после окончания уборки, и напоследок Лещинская отнесла фирменные пакеты модельера в указанные квартиры.
0: «И потом включили сигнализацию?»
1: «Сдат под охрану, так».
0: «В квартире Лулы?»
1: «Так».
0: «И 1966 в квартире номер 2?»
1: «Так».
0: «Вспомните, что вы отнесли в квартиру Диби Макка?»
2: С помощью жестов уборщица перечислила две футболки, ремень, шляпу, какие-то перчатки, а также, она пошевелила пальцами у запястья, запонки. Разложив эти вещи на открытых полках гардеробной, чтобы Мак сразу их заметил, она включила сигнализацию и ушла домой. Страйк высказал ей свою сердечную благодарность, и пока уборщица расправляла пуховое одеяло, еще немного задержался, чтобы напоследок полюбоваться обтянутой джинсами попкой, а потом присоединился к Уилсону и Робин, ожидавшим в холле.

0: Поднимаясь на четвертый этаж, Страйк проверил точность показаний Лещинского охранника, и тот подтвердил, что сам проинструктировал техника поставить сигнализацию на 1966, тот же код, что и у входной двери.
1: «Я из-за Лещинской выбрал одинаковые цифры, чтобы ей легче запомнить было. А Мак пусть бы потом переустановил по своему вкусу».
0: «Как выглядел этот техник? Ты говорил, новенький?»
1: «Совсем еще зеленый парнишка. Волосы вот до сюда».
0: Уилсон указал на свои ключицы. «Белый?»
1: «Да, белый. На вид вроде даже и не бреется еще».
0: Они остановились у квартиры номер 3, которую прежде занимала Лэндри. Когда Уилсон отпирал гладкую белую дверь со стеклянным глазком размером с пулю, Робин охватила легкая дрожь. Не то от страха, не то от волнения. Эта верхняя квартира отличалась планировкой от двух других. В ней было меньше места, но больше воздуха. В глаза бросалась свежая отделка в бежево-коричневой гамме. Ги Сомэ упоминал в разговоре со Страйком, что прежняя владелица любила яркие цвета, но сейчас это жилище лишилось всякой индивидуальности и стало похожим на номер в фешенебельном отеле. Страйк молча направился в гостиную. Ковер здесь был неуютно пушистый, как у Бестиги, а грубоватый, джутовый, песочного цвета. Страйк провел по нему каблуком, ни следа, ни отметины не осталось. «При Луле покрытие было это же самое?» — спросил он Уилсона.
1: «Ага. Она сама выбрала. Ковер, считай, новый. Вот его и оставили».
0: Вместо расположенных через равные промежутки высоких застекленных дверей, ведущих на отдельные маленькие балкончики, в пентхаусе была лишь одна, двустворчатая, выходившая на один широкий балкон. Страйк отпер и распахнул обе створки и сделал шаг вперед. Робин не смогла на это смотреть. Бросив взгляд на бесстрастное лицо Уилсона, она принялась изучать диванные подушки и черно-белые стампы, чтобы только не думать о событиях трехмесячной давности. Страйк смотрел вниз, на мостовую, и Робин была бы очень удивлена, узная она, что мысли его отнюдь не сводятся к судебно-медицинскому заключению и объективным данным. Его воображение рисовало невладеющего собой человека, который бросился на Лулу, когда та, хрупкая и прекрасная, стояла в том наряде, который надела к приходу долгожданного гостя. Обезумевший от злости убийца толкал и тащил ее к балкону, и в конце концов с неодолимой силой маньяка сбросил ее через перила. Считанные секунды, что она летела вниз, навстречу асфальту, обманчиво укутанному мягким снежным покровом, показались, должно быть, вечностью. Лула размахивала руками, чтобы найти хоть какую-нибудь опору в безжалостном, пустом воздухе. А потом, так и не успев оправдаться, объясниться, дать наказ или попросить прощения, лишенная тех драгоценных возможностей, что дает любая отсрочка перед смертью, разбилась о мостовую. Мертвые могут говорить лишь устами живых, а также оставленными по себе знаками. За словами, которые Лула писала своим друзьям, Страйк почувствовал живую душу. У него в ушах до сих пор звучал ее голос, записанный на автоответчик. Но сейчас, глядя вниз, на то последнее, что видела в своей жизни Лула Лэндри, он испытал какое-то странное родственное чувство. Из множества разрозненных деталей стала вырастать истина. Не хватало только доказательств. У него зазвонил телефон. На дисплее высветились имя и номер Джона Бристоу. Страйк ответил.
1: «Здравствуйте, Джон. Спасибо, что перезвонили».
2: «Совершенно не за что. У вас для меня какие-то новости?»
0: — спросил адвокат.
1: «Возможно. Я поручил специалисту изучить ноутбук и узнал, что после смерти Лулы из него удалили массу фотографий. Вам об этом что-нибудь известно?»
0: Ответом было глухое молчание. Лишь еле уловимые фоновые шумы говорили, что Бристоу еще на связи. В конце концов адвокат переспросил изменившимся голосом.
2: «Их удалили после смерти Лулы?»
1: «По заключению специалиста, да».
0: На глазах у Страйка из-за угла медленно вывернул автомобиль и остановился на полпути к дому. Из него, кутаясь в меха, вышла женщина.
3: «Я... извините», — заговорил потрясенный Бристоу. «Я просто... просто в шоке. Возможно, их стерли в полиции».
0: «Когда вам вернули ноутбук?»
3: «Ну, где-то, думаю, в феврале, в начале месяца».
0: «А фотографии стерли 17 марта».
3: «Но это же... это какая-то нелепость. Никто не знал пароля».
0: «Видимо, кто-то знал. Вы же сказали, что полицейские назвали его вашей матери».
3: «Моя мать не в том состоянии, чтобы удалять...»
0: «Я этого и не говорю». «Могло ли так случиться, что она оставила компьютер открытым, включенным? Или сообщила пароль кому-нибудь другому?» По его расчетам, Бристоу звонил с работы. В трубке слышались приглушенные голоса, а в отдалении — женский смех.
3: «Такое, пожалуй, возможно», — с расстановкой произнес Бристоу. «Но кому понадобилось удалять фотографии? Разве что... Господи, какой ужас!»
0: «Что именно?»
3: «Не кажется ли вам, что на это могла пойти одна из сиделок, чтобы впоследствии продать снимки прессе? Кто бы мог подумать? Сиделка!»
0: «Специалист может утверждать лишь одно. Фотографии стерты, а сохранили их или похитили — это другой вопрос. Но, как вы сами говорите, такое возможно».
3: «Но кто же... не хотелось бы подозревать сиделку, но кто еще мог на это пойти? С тех пор, как ноутбук нам вернули, он хранился у мамы».
0: «Джон, вам доподлинно известно, кто посещал вашу матушку за последние 3 месяца?»
3: «Думаю, да. То есть не на 100%?»
0: «Вот именно. В том-то и сложность».
3: «Но зачем? Зачем это понадобилось?»
0: «Могу предположить, что причин было несколько. Хорошо бы уточнить кое-что у вашей матушки, Джон. Включала ли она компьютер в середине марта? Проявлял ли к нему интерес кто-нибудь из ее гостей?»
3: «Я попробую», — Бристоу заговорил убитым, почти плаксивым голосом. «Она сейчас очень и очень слаба».
0: «Сочувствую», — чопорно сказал Страйк. «Я вскоре с вами свяжусь. Всего доброго». Вернувшись с балкона, он запер за собой дверь и обратился к Уилсону. «Дерек, покажи, как ты обыскивал эту квартиру. В каком порядке осматривал комнаты?» Уилсон призадумался, а потом ответил.
4: «Сперва зашел сюда. Огляделся, вижу балкон нараспашку. Я закрывать не стал. Потом...» — он жестом позвал их за собой. «Вот сюда заглянул».
0: Робин, которая шла сзади, заметила, что у Страйка слегка изменилась манера общения с охранником. Детектив задавал простые, конкретные вопросы о том, что брал в руки, трогал, видел и слышал Уилсон, переходя из комнаты в комнату. Под влиянием этих вопросов у охранника даже стали меняться движения. Он изображал, как именно держался за дверные косяки, как просовывал голову в очередное помещение, как оглядывался во все стороны. В единственной спальне, откликаясь на безраздельное внимание Страйка, он изобразил все свои движения в замедленном темпе. Опустился на колени, заглянул под кровать, а потом, с подачи Страйка, вспомнил, как запутался ногами в скомканном платье, валявшемся у кровати. Сосредоточенным видом он повел их в ванную, где показал, как развернулся на месте и проверил, нет ли кого за дверью, а потом собрался бежать вниз, на пост. Он даже замахал руками, готовясь изобразить и эту стадию. А потом Страйк открыл дверь и пропустил Уилсона вперед.
4: «Ты вышел?»
5: «Вышел»,
0: — басовито подтвердил охранник,
5: и нажал кнопку лифта.
0: Он изобразил, как распахнул дверцы лифта, чтобы проверить, нет ли кого в кабине.
5: «Пусто. Ну, я побежал вниз».
0: «И что ты в это время слышал?» — спросил Страйк, идя следом. Ни один из них не обращал внимания на Робин, которая осталась прикрыть за собой дверь в квартиру.
5: «Где-то внизу муж с женой Бестиги орали. Обогнул я этот угол и...»
0: Уилсон вдруг остановился как вкопанный. Страйк, который, судя по всему, предвидел нечто подобное, тоже замер. От неожиданности Робин налетела на своего босса и стала извиняться, но он прервал ее, подняв ладонь, как будто боялся, — подумала Робин, — вывести Уилсона из транса.
4: «И поскользнулся», — выпалил Уилсон, поразившись этому факту. «Совсем забыл. Я поскользнулся. Аккурат вот здесь. Так и сел. Задом ударился. Тут вода была. Вот на этом самом месте. Капли воды. Вот здесь».
0: Он тыкал пальцем в ступеньки. «Капли воды», — повторил Страйк.
4: «Ага».
0: «Не снег?»
4: «Нет».
0: «Не мокрые следы?»
4: «Говорю же, капли. Крупные капли. У меня нога поехала, вот я и не удержался. Но сразу вскочил и дальше побежал».
0: «Ты рассказал полицейским про эти капли воды?»
4: «Не, забыл. Только сейчас вспомнил. Из головы вон».
0: Какая-то смутная мысль, долго не дававшая покоя Страйку, наконец прояснилась. У него вырвался удовлетворенный вздох. Уилсон и Робин уставились на него, но не поняли, чему он улыбается.

0: 4. Впереди ждали выходные, теплые и пустые. Страйк опять курил у открытого окна, глядя на толпы покупателей, снующих по Денмарк-стрит. На колени у него лежал блокнот, на письменном столе — материалы дела. Он составлял для себя перечень пунктов, требующих уточнения, и просеивал массу собранной информации. Некоторое время он разглядывал фотографию, изображавшую фасад дома номер 18 на рассвете того дня, когда погибла Лула. Разница между этим видом и нынешним была незначительной, но оттого не менее важной. Время от времени Страйк подходил к компьютеру. Сначала ему потребовалось найти агента, представлявшего интересы Диби Макка. Потом узнать котировку акций компании «Альбрис». Открытая страница блокнота, исписанная его убористым, остроконечным почерком, содержала сокращенные тезисы и вопросы. Когда раздался телефонный звонок, Страйк, не проверив, кто это, приложил трубку к уху.
1: «А, мистер Страйк»,
0: — заговорил голос Питера Гиллеспи.
1: «Как любезно, что вы ответили».
2: «Здравствуйте, Питер», — отозвался Страйк. «Он теперь даже по выходным заставляет вас работать».
1: «Некоторым волей-неволей приходится работать по выходным. Вы же не перезваниваете, если я звоню в будние дни?»
2: «Занят, весь в делах».
1: «Понятно. Значит, мы можем в скором времени ожидать погашения долга?»
2: «Я к этому стремлюсь».
1: «Вы к этому стремитесь?»
2: «Угу», — подтвердил Страйк. «Через пару недель смогу вам кое-что перечислить».
1: «Мистер Страйк, ваше отношение меня поражает. Вы обязались ежемесячно выплачивать мистеру Рогби установленную сумму, но уже задолжали ему за период...»
2: «Я не могу выплачивать то, чего не имею. Потерпите, я рассчитаю с вами полностью. Возможно, даже единовременно».
1: «Нет, так не пойдет. Если вы не выполните...»
2: «Гиллеспи», — перебил Страйк, разглядывая безоблачное небо за окном. «Мы оба знаем, что старина Джонни не станет подавать в суд на своего колченогого сына, героя войны, чтобы взыскать с него сумму, за которую его дворецкий даже не оторвет задницу от стула. В течение ближайших 2 месяцев я верну все деньги полностью, с процентами, а он пусть засунет их себе в одно место и подожжет. Так ему и передайте, а теперь отвяжитесь». Закончив разговор, он с любопытством отметил, что даже не вспылил, а лишь слегка оживился. Страйк заработался допоздна, сидя, как он привык про себя говорить, на стуле Робин. Перед отходом ко сну он 3 раза подчеркнул слова «Отель Мальмезон, Оксфорд» и обвел жирным кружком имя Дже П. Агьемен. Страна тяжелой поступью двигалась к очередным выборам. Воскресным утром Страйк включил свой переносной телевизор и ознакомился с нападками, контраргументами и обещаниями. Каждый выпуск новостей оставлял безрадостное чувство. Государственный долг вырос до непостижимой суммы. При любом исходе выборов нужно было готовиться к сокращению бюджетных средств, масштабному и болезненному. Подчас лидеры партии своими вкрадчивыми речами напоминали Страйку хирургов, тех, кто осторожно предупреждал, что он, возможно, испытает некоторый дискомфорт тех, кто никогда не пройдет через ту боль, которую готовится причинить. В понедельник утром Страйк поехал в предместье Кеннингтаун, где жила Марлин Хиксон, родная мать Лулы Лендри. Устроить эту встречу оказалось не так-то просто. Эллисон, секретарша Бристоу, позвонила Робин и продиктовала номер телефона этой женщины, чтобы Страйк мог связаться с ней лично. Вначале-то расстроилась, что Страйк не журналист, но все же заявила о готовности с ним повидаться. После этого она 2 раза звонила в контору. Сначала попросила Робин уточнить, возместит ли ей сыщик расходы на поездку в центр города, и получила отрицательный ответ, а затем в сердцах отменила встречу вовсе. Страйк позвонил ей вторично и добился неохотного согласия на встречу в пабе по соседству с ее домом. Однако вскоре на голосовую почту пришло гневное сообщение с новым отказом. Тогда Страйк позвонил ей в 3-й раз и сказал, что его расследование, судя по всему, входит в заключительную стадию и что он вот-вот представит свои результаты полицейским, после чего, несомненно, всколыхнется новая волна публичного любопытства. «Рассуждая здраво», — сказал он ей, — «если даже она не сможет ему помочь, то хотя бы оградит себя от очередной лавины расспросов». Марлин Хиггсон тут же завопила, что имеет право рассказывать кому угодно все, что ей известно, и Страйк счел за лучшее согласиться на встречу в ближайший понедельник именно там, где она и предлагала, в пивном дворике паба «Орденс Армс». Он сел на метро и доехал до станции Кеннингтаун. На горизонте виднелся необъятный финансовый район Кеннери Уорф, чьи гладкие футуристические здания напоминали конструкции из металлических кубиков. Их размер, подобно размеру государственного долга, невозможно было оценить на расстоянии. Но, прошагав пешком считанные минуты, Страйк оказался очень далеко от этого делового мира. Кеннингтаун, загрудившийся вдоль районов портовой застройки, где в дизайнерском комфорте проживали финансисты, дышал нищетой и лишениями. В этом предместье Страйк бывал не раз. Здесь когда-то жил тот самый его знакомец, который дал ему наводку насчет Бретта Ферни. Удаляясь от Кеннери Уорф по Баркинг-Роуд, Страйк нахмурился при виде вывески «Общественный центр», но быстро сообразил, что кто-то замазал букву «Р». Паб «Орденс Армс» — невысокий, просторный сарай, выкрашенный светлой краской, приткнулся к зданию английской судно-кредитной компании. Суровый утилитарный интерьер дополняла коллекция часов в деревянных корпусах на стене терракотового цвета, а кусок коврового покрытия с немыслимым рисунком был единственной уступкой легкомысленному украшательству. Два бильярдных стола и длинная, ничем не загораживаемая стойка оставляли много свободного места для толпы страждущих. Правда, сейчас, в 11 утра, здесь было пусто, если не считать сухонького старичка в углу и жизнерадостной официантки, которая называла своего единственного посетителя Джоуи. Она и показала Страйку, где находится пивной дворик. Это имя носил мрачный бетонный закут, где возле мусорных бачков стоял одинокий деревянный стол, за которым на белом пластмассовом стуле сидела, скрестив толстые ноги, женщина, державшая сигарету под прямым углом к щеке. Поверху высокой стены была натянута колючая проволока, за которую зацепился полиэтиленовый пакет, шуршавший от малейшего ветерка. За стеной возвышался желтый многоквартирный дом с захламленными балконами.
3: «Миссис Хиггсон?»
4: «Зови меня Марлин, дружочек».
2: Окинув его опытным взглядом, женщина кисло улыбнулась. Она пришла в розовой майке из лайкры, мягкой серой курточке с капюшоном и в леггинсах, которые на ладони доходили до голых, бело-серых щиколоток. На ногах у нее были заскорузлые шлепанцы, а на пальцах рук множество золотых колец. Желтые волосы, каштаново-седые у корней, стягивала грязная резинка.
3: «Что вам заказать?»
4: «Если уж ты так настаиваешь, то пинту карлинга».
2: Наклон туловища в сторону Страйка, манера отбрасывать с припухших глаз соломенной патлы и даже держать сигарету — все эти ужимки отдавали анекдотичным кокетством. Видимо, другое поведение в присутствии лиц мужского пола было ей неведомо. У Страйка она вызывала и жалость, и брезгливость.
4: «Потрясение?» — переспросила Марлин Хиггсон, когда Страйк, взяв им по пинте пива, вернулся к ней за стол. «И не говори. Я ж с ней уже однажды распрощалась, когда она малым детем была. Но я-то думала, что ей так лучше будет. У меня ни на что сил не было. Чего я ей могла дать? А так, видишь, она поимела все, чего мне не досталось. Сама-то я в бедности росла. Ох, в какой бедности. Ничего в этой жизни не видела. Ничего».
2: Отвернувшись от Страйка, она сделала глубокую затяжку. Губы Марлин Хиггсон, сжимавшие сигарету Ротманс, мелко морщились и смахивали на кошачий зад.
4: «А еще Дэс, это сожитель мой, не больно ты ее жаловал. Сам понимаешь, девчушка цветная, сразу видать, что не от него. Родилась беленькой, а потом, как водится, потемнел. Но я только потому ее в приют и отдала, что хотел для нее лучшей жизни. А меня, думала, она забудет, мала ведь еще.
5: Однако ж кровь ей дала хорошую. Вот и думала, подрастет, да и разыщет меня. И мечта моя сбылась», — добавила Марлин Хиксон с фальшивым пафосом. «Разыскала дочурка меня, приехала. Я тебе больше скажу», — продолжила она, не переводя дыхание. «Вот ведь странность какая. Один мой дружок рассказал. Знаешь, на кого ты похожа? Так прямо и спросил. Я ему: «Чё ты лепишь? На кого я похожа?» А он такой: «Ну, один в один. Глаза, разлет бровей, чуешь?»
4: Она с надеждой посмотрела на Страйка, но тот не смог выдавить ответ. Ему трудно было представить, что в этом серо-лиловом безобразии кто-то разглядел черты Нефертити.
5: «Видел бы ты мои фотки в молодости», — с легкой обидой проговорила она. «Вот ведь как оно обернулось. Я-то хотела для дочки лучшей жизни, а ее взяли да отдали этим выродкам. Я, конечно, извиняюсь. Знать бы наперед, ни за что бы ее не отдала, так ей прямо и сказала». Она в слезы. «Да, ни за что бы ее от тебя не отпустила. Сама подняла бы как-нибудь. Да. С приемным отцом, сэр Алик звали, она хорошо ладила. Вроде добрый был. А мать прям бешеная стерва какая-то. Да. Таблетки. Таблетки глотала. Богатенькие сучки завсегда на таблетках сидят. От нервов, видишь ли. Хорошо еще Лула могла со мной поделиться. Родная душа как-никак. Зов крови. Этого не отнимешь. Она думать боялась, что эта стерва с ней сотворит, если дознается, что Лула маму свою родную ищет. Места себе не находила. Мало ли что эта стерва могла учудить, каб газетчики насчет меня пронюхали. А куда от них денешься, если ты знаменитость, как доченька моя? А врут-то, врут-то как? Про меня столько понаписали. Думаю, в суд на них подать. О чем ты я? Да, мамаша это. Я Лули говорю: «А че ты так волнуешься, доча? Наплюй на нее, тебе же легче будет. Пусть бесится, если не хочет, чтобы мы с тобой виделись». Но она ведь добрая была девочка, Лул, что ни день ее навещала, из чувства долга. Так-то говоря, она своей жизнью жила, могла делать, что хотела, верно я говорю? У нее и мужчина был, Эван. Я, заметь, этого не одобряла».
4: Марлин Хиксон изобразила строгость.
5: «Ни-ни, наркота она до добра не доводит, уж я-то видела. Но парнишка-то, надо признать, хороший. Это я тебе точно говорю. Он бы ей ни в жизнь зла не сделал. Уж поверь».
4: «Вы с ним лично знакомы?»
5: «Нет. Но она раз от меня ему звонила. Я разговоры их не слышала. Чисто голубки. Ничего плохого про него сказать не могу. Только хорошее. Кабы он завязал, я бы их благословила. Говорила ей: «Привези его с собой, я хоть посмотрю», но, видишь, не сложилось. У него вечно дела. А уж с собой хорош, закачаешься. Ты на видимость не смотри», — добавила Марлин Хиксон. «На всех фотках видно, как хорош».
4: «Кто вам известен из соседей, Лула?»
5: «Да вот эти, бесстыги. Она рассказывала, Фред ее звал в кино сниматься. Я ей говорю: «Отчего ж не попробовать? Может, и выйдет толк. Пусть от него с души воротит. А лишние поллимона в карман положить всегда приятно».
4: Воспаленные глаза прищурились, глядя в пространство. Родную мать Лулы на мгновение околдовала мысль о запредельных, немыслимых суммах. Похоже, от одних лишь рассуждений о таких деньгах она ощущала вкус богатства и власти. «И Гюсаме тоже упоминался в ваших разговорах?»
5: «А как же? Она к Ги хорошо относилась, да и он к ней со всей душой. Я отлично предпочитаю классику. Такой стиль не по мне».
4: Обтянутый розовой майкой жир заколыхался над леггинсами, когда Марлин Хиксон наклонилась вперед и стала манерно стряхивать пепел, постукивая сигаретой о край пепельницы.
5: «Он, бывало, скажет: «Мне как брат». А я ей: «Какой он тебе брат? Давай-ка мы с тобой моих сыночков разыщем». Она никак.
4: «Ваших сыночков?»
5: «Ну да, мальчиков моих. У меня же еще дети были». «Ага, двое. Сперва один от Деза, а после еще один. У меня их социалка забрала. Вот я ей и говорю. С твоими-то деньгами разыскать их плевое дело. Ты мне дай сколько-нибудь. Немного. Ну, не знаю. Пар тыщенок. А уж я кого-нибудь найму. И пусть найдут их по-тихому, чтоб газетчики не пронюхали. Я сама все устрою, чтоб тебя не коснулось. А она никак.
4: Повторила Марлин.
2: «Вам известно, где сейчас ваши сыновья?»
5: «У меня их грудничками забрали. Откуда мне знать, где они сейчас? У меня столько проблем было. Не хочу тебя обманывать. Жизнь у меня была, ой, какая тяжелая».
4: И она в подробностях расписала ему свою тяжелую жизнь. В этой мрачной истории были садисты-сожители, наркотики, невежество, бесприютность, нищета и животный инстинкт выживания, который отфутболивал младенцев. Те требовали навыков, коими Марлин не владела.
2: «Значит, вам неизвестно, где сейчас ваши сыновья?» — повторил Страйк 20 минут спустя.
5: «Да откуда мне знать?»
4: Марлин накрутила себя до такой степени, что сама озлобилась.
5: «Ей тоже было неинтересно. У нее другой брат был, белый, знаешь, небось. А ее к черной родне тянуло. Только так».
4: Она задавала вопросы о своем отце.
5: «А как же? Я ей все без утайки рассказала. Студент был из Африки. Жил выше этажом, вот прям тут, поблизости, на Баркинг-Роуд с двумя другими. Теперь там внизу контора букмекерская. Красавчик был. Сил нет. Пару раз подсобил мне покупки дотащить».
4: Если верить рассказам Марлин Хиксон, их роман развивался с почти викторианской респектабельностью. Со дня своего знакомства они с африканским студентом за несколько месяцев не продвинулись дальше рукопожатий.
5: «А коль он мне подсобил, я его потом к себе пригласила. Ну, чисто из благодарности. Я ведь без предрассудков. Для меня все равны. Заходите, говорю ему, на чашечку чая, вот и все. А потом...»
4: В смутные воспоминания Марлин о чашечках и скатерках вторглась суровая реальность.
5: «Смотрю, у меня брюхо растет».
4: «Вы ему сказали?»
5: «А как же? Он такой, буду, мол, помогать, ответственность беру на себя, а тебе позабочусь. Потом у него каникулы начались. Обещал вернуться», с презрением продолжила Марлин. «А сам как в воду канул. Все они такие, скажешь, нет. И что мне было делать? В Африку бежать, его разыскивать? Да ладно, меня так просто не сломаешь. Долго не горевал, я уж с Дезом тогда встречалась. Он не возражал, что у меня ребеночек. Как Джо уехал, я к Дезу перебралась».
4: «Джо?»
5: «Так его звали. Джо».
4: Говорила она с уверенностью, хотя Страйк и заподозрил, что это ложь, которая от частого повторения вошла в привычку.
2: «А фамилия как?»
5: «Да фиг его знает. Ты прям как Лула. 20 с лишним лет прошло. Мумумба»,
4: не смущаясь, выдала Марлин.
5: «Или как-то так».
6: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: «Может, Агимен?»
5: «Нет, ты что?»
2: «Вузу?»
5: «Кому сказано?» — разозлилась она. «Мумумба! Или вроде того!»
2: «Не Макдональд? Не Уилсон?»
5: «Обалдел, что ли? Откуда тебе в Африке Макдональд? Уилсон!»
4: Страйк заключил, что знакомство с африканцем не пошло дальше имен.
2: «Говорите, он был студентом? Где он учился?»
5: «В колледже», — ответила Марлин.
2: «В каком, не помните?»
5: «Да нафига мне голову забивать? Сигареткой угостишь?»
4: Она сменила тон.
2: «Конечно, пожалуйста».
4: Марлин щелкнула пластмассовой зажигалкой, с упоением затянулась и, подобрев от халявного курева, сообщила.
5: «При музее, что ли? Каким-то боком с музеем связано. Типа того».
4: «Связано с музеем?»
5: «Во-во. Он, помню, так и говорил. В свободные часы я брожу по музею».
4: Ее пародия превратила африканского студента в английского аристократа. Столь нелепое, бессмысленное времяпрепровождение вызвало у Марлин ухмылку.
3: «Может быть, вы вспомните, какой это был музей?»
5: «Как его? Музей Англии, что ли?» — сказала она и снова пришла в раздражение. «Не, ты в точности как она. Больно я помню всякую хрень, когда столько лет прошло».
3: «И после его отъезда вы с ним больше не виделись?»
5: «Да», — сказала она. «Не больно хотелось».
4: Она глотнула пиво.
5: «Он уж, наверное, окочурился».
3: «Почему вы так считаете?»
5: «Африка, она и есть Африка», — объяснила Марлин. «Может, пуль словил, может, с голода помер. Все может быть. Сам знаешь, какое там житье».
4: Страйк действительно это знал. Он помнил многолюдные улицы Найроби, вид с воздуха на тропические леса Анголы, туман над кронами деревьев, захватывающая дух красота при резком развороте вертушки, горный водопад среди сочной зелени, а потом женщина из племени Масаи, которая сидела на каком-то ящике, кормила грудью младенца и под объективом видеокамеры Трейси отвечала на вымученные вопросы Страйка о предполагаемом изнасиловании.
3: «Не знаете, Лула не пыталась разыскать своего отца?»
5: «Пыталась», — пренебрежительно бросила Марлин.
3: «Каким образом?»
5: «Через архив колледжа».
3: «Но если вы даже не помните, где он учился?»
5: «Я без понятия, как она докопалась, только все равно она его не нашла, не-а. Может, я имя перепутала. А она до чего настырная была? Как он выглядел? Да где учился?» «Я ей говорю, из себя высокий, худой. А ты скажи спасибо, что уж тебе достались мои. Были бы у тебя такие слоновьи лопухи, как у него, хрен бы тебя в модельный бизнес взяли».
3: «Лула рассказывала вам о своих подругах?»
5: «А как же? Помню, была у ней эта паразитка черная, Ракель, или как там она себя величала. Присосалась к Луле, как пиявка. Нехило поживилась за ее счет. И шмутье, и побрякушки, и черта в ступе. Я только раз Луле сказала, мне пальтишко новое. Но я-то не наглею, веришь? А эта Ракель, знай, клянчила».
4: Она фыркнула и осушила кружку.
3: «А саму Рошель вы когда-нибудь видели?»
5: «А во-во, так ее звали, да? Видела как-то. Подкатила на лимузине с шофером, лишь бы только Лулу от меня забрать. Улыбилась из заднего окна, дрянь заносчивая. Теперь узнает, почем фунт лиха. Кончилась халява. А, еще это была, Сиара Портер».
4: С трудом припомнила Марлин и закипела еще сильнее.
5: «Прям в ту ночь, когда Лула разбилась, заманила в постель ее парня. Сучка похотливая!»
4: «Вы знакомы с Сиарой Портер?»
5: «Я фотки в газетах видала. Он, Эван, заявился среди ночи к ней на квартиру. С Лулой поругался и к этой гадине».
4: Из рассказов Марлин становилось ясно, что Лула возвела стену между родной матерью и своими друзьями. Круг общения дочери оставался для нее тайной, если не считать краткой встречи с Рошелью. Все ее оценки и выводы были почерпнуты из газетных материалов, которые она поглощала с жадностью. Страйк взял еще пиво и выслушал рассказ Марлин о том, какой она пережила ужас и шок, услышав от соседки, которая на рассвете 8 числа примчалась к ней со страшной вестью, что ее дочь упала с балкона и разбилась насмерть. Ряд осторожных вопросов позволил установить, что в последние 2 месяца своей жизни Лула вообще не виделась с матерью. За этим последовал обличительный монолог Марлин о том, как с ней обошлась приемная семья Лулы после той роковой ночи.
5: «Морды от меня воротили. Особенно дядюшка этот, старый хрыч. Ты, небось, его тоже знаешь? Тони Лендри, чтоб ему повылазило. Я хотел у них насчет похорон узнать, а получил одни угрозы. Да-да, вздумали мне угрожать. Говорю ему, я ей родная мать, имею право. И услышал в ответ, что я, мол, ей никто, а мать ей — та стерва бешеная, леди Бристоу. Вот интересно, говорю, из какого места она ее выродила? Извиняюсь, конечно, но прям так и припечатала. А он такой, от тебя одни неприятности, нечего язык распускать перед газетчиками. Они, между прочим, сами на меня вышли.
4: сообщила она Страйку, истово тыча пальцем в сторону ближайшего жилого дома.
5: «Газетчики сами на меня вышли. А у меня, конечно, собственное мнение имеется. Отчего же не рассказать? Ну, скандалить я не люблю, тем более на похоронах. Зачем я буду мешаться? Ну, как не прийти? Прихожу, села сзади. А рядом гляжу. Рошель, гадючка, презрением меня обливает. Но в конце никто меня не остановил. Они все к рукам прибрали. Семейка-то гребаная. Мне ничего не досталось. Ничего. А Лула по-другому хотела, я-то знаю. Она б меня обеспечила. Да только я...»
4: Марлин приосанилась с видом оскорбленной добродетели.
5: «Да денег не жадная. Что мне деньги? Разве они заменят родную дочку? Хоть 10 миллионов дай, хоть 20. Прикинь, как она разозлилась бы, что меня обобрали!»
4: Не унималась Марлин.
5: «Такие деньжищи, как в бездонную бочку! Люди не верят...»

0: обещала обо мне позаботиться, да. Говорила, что меня не заботит. Как думаешь, может, надо кому-нибудь это рассказать? Мол, так и так, упоминала?»
1: «Думаю, это не имеет смысла. Разве что Лула оставила завещание, по которому вам причитается определенная сумма», — сказал Страйк. Марлин вновь погрузилась в уныние.
0: «Если было завещание, эти гады, как пить дать, его порвали. С них станется. Такие на все способны. В особенности дядюшка».

0: 5. «Мне очень жаль, что он вам не перезвонил», — извинялась Робин, находясь в конторе на расстоянии 7 миль от Страйка и Кеннингтауна. «Мистер Страйк в настоящий момент чрезвычайно занят. Разрешите, я запишу ваше имя и номер телефона, а во второй половине дня сама прослежу, чтобы он вам позвонил».
1: «О, в этом нет необходимости»,
0: — ответила женщина. У нее был приятный, интеллигентный, чуть хрипловатый голос, по которому без труда угадывалось, что смех у нее будет обольстительный и дерзкий.
1: «На самом деле мне совсем не обязательно с ним разговаривать. Достаточно будет, если вы передадите ему мое сообщение. Я хотела его предупредить, вот и все. Правда, дело довольно щекотливое. Господи. Будь моя воля, я бы обставила это совершенно иначе. Ну да ладно. Сделайте одолжение, передайте, что звонила Шарлотта Кэмпбелл и сообщила о своей помолвке с Джейго Россом. Не хочется, чтобы он узнал об этом от третьих лиц или из газет. Родители Джейго не стали откладывать и разместили объявление в чертовой «Таймс». Вот позор».
0: «О, конечно». У Робин вдруг отказали мозги, как и рука, сжимавшая карандаш.
1: «Вот спасибо, Робин. Правильно я запомнила? Очень вам признательна. Всего доброго».
0: Шарлотта отсоединилась первой. Робин, как в тумане, положила трубку и всерьез разволновалась. Ей совсем не хотелось передавать такое сообщение. Пусть в этом деле она оказалась всего лишь посредницей, но у нее не было ни малейшего намерения вторгаться в личную жизнь Страйка, тщательно оберегаемую от внешних посягательств. Он ни словом не обмолвился о картонных коробках со своими вещами, о раскладушке, об ужинах на рабочем месте. Робин перебрала в уме разные уловки. Можно забыть передать сообщение и просто сказать, что звонила Шарлотта, а дальше пусть эта дамочка сама делает грязную, как выразилась про себя Робин, работу. А вдруг Страйк вообще откажется ей звонить и узнает о помолвке из чужих уст? Робин не догадывалась, много ли общих друзей у Страйка и его бывшей подруги, невесты, жены. Если подобная история приключится с ней и Мэтью, если он вдруг переметнется к другой, при одной этой мысли у нее сжалось сердце, слух разнесется мгновенно, а близкие друзья и родственники наперегонки бросятся открывать ей глаза. В таком случае она, вероятно, предпочла бы, чтобы ее предупредили тактично, без лишних эмоций. Примерно через час, заслышав на лестнице шаги Страйка, который на ходу разговаривал по телефону и явно пребывал в бодром настроении, Робин внезапно пришла в панику, словно перед экзаменом. А когда босс распахнул стеклянную дверь, и Робин поняла, что он вовсе не разговаривал по телефону, а вслух декламировал рэп, ей стало просто дурно.
2: «Забиваю на Джахари», — бормотал Страйк, не выпуская из рук коробку с электрическим вентилятором. «Приветствую».
3: «Здравствуйте».
2: «Вот, думаю, пригодится, а то у нас душновато».
3: «Да, это очень кстати».
2: «Только что в музыкальном магазине послушал Диби Макка», — сообщил ей Страйк, ставя коробку в угол и снимая куртку. «Трам-та-там-та-там, Феррари, забиваю на Джахари». «Интересно, кто такой Джахари? Соперник-рэпер, как по-вашему?»
3: «Нет», — сказала Робин, жалея, что придется подпортить ему настроение.

0: Это психологический тест. Окно Джо Харри. Показывает, насколько хорошо человек знает самого себя и как к нему относятся окружающие».
1: Страйк остолбенел, даже не повесив пальто, и уставился на Робин.
2: «Такого в глянце не печатают».
0: «Да, верно. Просто я училась в университете на психологическом, но не окончила».
1: У нее было смутное ощущение, что лучше будет вначале рассказать ему о каких-нибудь собственных неудачах, а уж потом сообщить дурную весть.
2: «Вы забросили университет?»
1: Он проявил живой интерес, что было ему совсем не свойственно.
2: «Надо же, какое совпадение. Я тоже. А почему у него говорится «забиваю на Джо Харри»?»
0: «В местах лишения свободы Диби Макку назначили курс психотерапии. Он заинтересовался, стал читать книги по психологии. Это я из газет знаю», — уточнила она.
2: «Вы прямо кладезь бесценных сведений».
1: У нее снова оборвалось внутри.
0: «Вам тут звонили. Какая-то Шарлотта Кэмпбелл».
1: Бросив на нее быстрый взгляд, Страйк нахмурился.
0: «Просила передать...»
1: Глаза Робин скользнули в сторону и остановились на ухе Страйка.
0: «Что она помолвлена с Джейго Россом».
1: Робин невольно перевела взгляд на его лицо и похолодела. Одним из самых ранних и самых сильных впечатлений Робин были события того дня, когда усыпили их пса по кличке Бруно. Сама она была слишком мала, чтобы понять объяснение отца. Существование лабрадора Бруно, любимца ее старшего брата, воспринималось ею как вечный и непреложный факт. Озадаченная мрачностью родителей, она спросила у Стивена, как это понимать, и ее надежный мирок обрушился, когда она впервые за свою недолгую жизнь увидела, как его веселая физиономия враз стала горестной, а губы побелели и приоткрылись. Не помня себя, он завыл, а потом издал жуткий страдальческий крик, и тогда она безутешно заплакала. Но причиной тому была не смерть Бруно, а пугающая скорбь старшего брата. Страйк заговорил не сразу.
2: «Понятно. Спасибо».
1: С трудом выдавил он, прошел к себе в кабинет и закрыл дверь. Робин села за стол, ощущая себя палачом. Она не знала, куда себя девать. Хотела постучаться к нему и предложить чаю, но передумала. В течение 5 минут она лихорадочно перекладывала бумаги и канцелярские принадлежности у себя на столе, то и дело поглядывая в сторону кабинета. Когда дверь наконец отворилась, Робин вздрогнула и сделала вид, что стучит по клавиатуре.
2: «Робин, я пойду освежусь», — сказал ей босс.
0: «Хорошо».
2: «Если к 5 меня не будет, заприте тут сами».
0: «Да, конечно».
2: «На всякий случай... до завтра».
1: Он снял с вешалки куртку и вышел собранной походкой, которая не могла обмануть Робин. Дорожные работы расползались, как гнойная рана. Хаос ширился с каждым днем, и для пешеходов сооружались все новые и новые мостки, позволявшие хоть как-то передвигаться среди этой разрухи. Страйк ничего этого не замечал. Он на автомате ступал по деревянным доскам, двигаясь в сторону паба Тоттенхэм, который служил ему и отдушиной, и укрытием. Как и Уорденс Армс, здесь было безлюдно, если не считать сидевшего у самой двери одинокого старичка. Взяв пинту Думбара, он опустился на обтянутую красной кожей скамью у стенки, почти под портретом сентиментальной викторианской девушки, милой и глупенькой, которая разбрасывала вокруг себя бутоны роз. Пиво он глушил как лекарство, без удовольствия, в надежде на скорый результат.
2: Джейго Росс. Значит, она с ним встречалась. Да что там, путалась все эти годы. Даже Шарлотта со своей гипнотической властью над мужчинами, со своим немалым опытом, не смогла бы за 3 недели перепрыгнуть от возобновленного знакомства к помолвке. Она клялась в вечной любви к Страйку, а сама втихаря крутила с Россом. Теперь все предстало в совершенно ином свете. И бомба, которую она подложила ему за месяц до расставания, и отказ представить доказательства, и сбой в датах, и внезапный разрыв. Джейго Росс уже был женат и успел завести детей.
1: До Шарлотты доходили слухи, что он сильно пьет. Вместе со Страйком она шутила насчет того, что вовремя унесла ноги, и сочувствовала жене Росса. Страйк взял вторую пинту, потом третью. Он хотел утопить свои порывы, искрившие как электрические разряды, немедленно ее разыскать, наорать, выплеснуть злобу, свернуть челюсть Джейга Россу. Warden's Arms он не закусывал, да и потом ничего не ел. Давно он не вливал в себя столько пива за один присест. За час безостановочного, одинокого, решительного употребления слабоалкогольного напитка он порядком захмелел. Когда к нему за стол подсела тонкая, бледная персона, он хрипло сказал, что она его с кем-то спутала.
0: «Нет», — твердо ответила Робин, — «просто я тоже собираюсь выпить пиво. Вы не возражаете?»
1: Она оставила его присматривать заброшенный на высокий табурет сумочкой. Страйк тупо глядел на хорошо знакомую коричневую, слегка потертую кожу. Обычно секретарша вешала эту сумочку на крючок для пальто в приемной. Страйк дружески улыбнулся коричневому клапану и выпил за его здоровье. Когда Робин подошла к стойке, молодой стеснительный бармен сказал ей: «Мне кажется, ему достаточно».
0: «Я тут ни при чем», — ответила Робин.
1: В поисках Страйка она успела зайти в ближайший паб «Смелый лис», потом в «Молли Мокс», во «Вкус жизни» и в «Кембридж». В ее планах Тоттенхэм стоял последним пунктом.
3: «Что такое?» — спросил Страйк, когда она вернулась за стол.
0: «Ничего особенного», — сказала Робин, перед которой стояла полпинты лагера. «Просто хотела убедиться, что у вас все хорошо».
3: «Все путем», — подтвердил Страйк и сделал над собой усилие. «У меня все путем».
0: «Вот и хорошо».
3: «Пью за помолвку моей невесты», — объяснил Страйк, нетвердой рукой поднимая 11-ю пинту. «Не надо было ей от него уходить. Не надо было», —
1: отчетливо и громко повторил он.
3: «Уходить. Достопочтен Джейг Росс, известный говнюк!»
1: Он буквально выкрикнул последнее слово. В пабе прибавилось посетителей, похоже, это услышали все. На Страйка и до этого бросали косые взгляды. Его комплекция, тяжелый взгляд и воинственное выражение лица создавали вокруг него небольшую запретную зону. Со стороны она выглядела втрое шире. Те из посетителей, кому приспичило отлить, старательно обходили его стол.
0: «Давайте прогуляемся, а?» — предложила Робин. «Перекусим где-нибудь».
3: «Знаешь что?» — он наклонился, поставил локти на стол и едва не сшиб свою пинту. «Знаешь что, Робин?»
0: «Что?»
1: — спросила она, отодвигая свой стакан.
0: Ее вдруг разобрал неудержимый хохот. Теперь почти все в открытую наблюдали за этой странной парочкой.
3: «Хорошая ты девчонка», — сказал Страйк. «Да, ты человек, я заметил».
1: Он серьезно покивал.
3: «Да, я заметил».
0: «Спасибо», — выдавила Робин, с трудом сдерживая смех.
1: Он отодвинулся от стола и, закрыв глаза, проговорил.
3: «Извиняюсь, перебрал».
0: «Вижу».
3: «Я теперь не часто».
0: «Знаю».
3: «На пустой желудок».
0: «Так пошли куда-нибудь, поедим».
3: «Хорошо бы».
1: Он так и сидел с закрытыми глазами.
3: «Она мне сказала, что ждет ребенка».
0: «Ох», — сочувственно протянула Робин.
3: «Угу, так и сказала. А потом раз — и нету ребенка. Сама сказала. Только это не от меня. По числам не сходится».
1: Робин промолчала. Ей не хотелось, чтобы он потом вспоминал свои откровения. Страйк открыл глаза.
3: «Ушла от него ко мне... А теперь от него... Нет, от меня к нему».
0: Как плохо.
3: Ушла от меня к нему. Не горюй. Добрая ты душа.
1: Он зажал в зубах вытащенную из пачки сигарету.
0: «Здесь не курят», — мягко напомнил Робин, но бармен, который, видимо, только и ждал удобного случая, уже заспешил к ним. «Курить, пожалуйста, на улицу», — во всеуслышание сказал паренек, обращаясь к Страйку.
1: Страйк вперился в него мутным, удивленным взглядом.
0: «Все в порядке», — вмешалась Робин и подхватила сумочку. «Пошли, Корморан».
1: Огромный, всклокоченный, нетвердо стоящий на ногах, Страйк еле-еле выбирался из-за стола и уничтожал взглядом бармена, который счел за лучшее. Робин очень хорошо его понимала. Сделать несколько шагов назад.
3: «А вот орать не надо», — обратился к нему Страйк. «Не надо. На меня. Орать. Ты нарываешься».
0: «Ладно, все, Корморан, идем». Пропуская его, Робин отступил в сторону.
3: «Нет, не все, Робин», — воспротился Страйк, подняв ручищу. «Нет, постой».
0: «О, Господи!» — вырвалось у нее.
3: «Боксом занимался?» — спросил Страйк у перепуганного бармена.
0: «Корморан, идем!»
3: «А я занимался. В армии, сынок».
1: У стойки бара какой-то остряк пробормотал.
3: «Я бы тебя положил».
0: «Идем, Корморан!» —
1: взмолился Робин и потянул его за рукав. К ее изумлению он безропотно поплелся следом. Ей вспомнились мощные тяжеловозы Клайда с дальской породы, которых она примерно так же водила на ферме у дяди. На улице Страйк привалился к витрине паба, безуспешно пытаясь закурить всю ту же сигарету. В конце концов Робин не выдержала и щелкнула взятой у него зажигалкой.
0: «Надо поесть», — убеждала она, пока ее босс курил, стоя с закрытыми глазами и покачиваясь. Робин боялась, как бы он не упал. «Для протрезвления».
3: «И так хорошо», — пробормотал Страйк.
1: Его сильно качнуло, и он засеменил в бок, чтобы не упасть.
0: «Пошли!»
1: — Робин повела его к деревянным мосткам, переброшенным через раскопанную мостовую, которую до утра покинули и грохочущая техника, и бригада рабочих.
3: «Робин, а ты знала, что я был боксером?» — спросил он.
0: «Нет, я этого не знала».
1: Она собиралась отвезти его в офис и там накормить, но он потоптался в арабской закусочной на подходе к Денмарк-стрит и нырнул в дверь, прежде чем Робин успел его остановить. Заказав по кебабу, они устроились за единственным выносным столиком на тротуаре. Страйк рассказывал, как он занимался боксом, когда служил в армии, и время от времени делал отступление, чтобы напомнить Робин, какой она замечательный человек. Она сумела ему внушить, что об этом не обязательно кричать на всю улицу. Количество выпитого давало о себе знать, и еда, похоже, проваливалась в Страйка, как в бездонную бочку. В какой-то момент Страйк отошел в туалет и отсутствовал так долго, что Робин уже начала беспокоиться, что он там вырубился. Она посмотрела на часы. 8:10. Позвонила Мэтью и сказала, что на работе возникли неотложные дела. Это его не обрадовало. Страйк, выписывая кренделя, двинулся к выносному столику на тротуаре и по пути ударился о дверной косяк. Надежно прислонившись к витрине, он попытался зажечь очередную сигарету.
3: «Робин!»
1: — позвал он, глядя на нее сверху вниз, когда понял тщетность этих стараний.
3: «Робин, тебе известно, что такое кайрос?»
1: Страйк икнул.
3: «Кайрос».
0: «Кайрос?» — переспросила она, понадеявшись, что за этим не кроется какая-нибудь непростительная сальность, тем более, что хозяин закусочной прислушивался к их разговору и широко ухмылялся. «Нет, не знаю. Можем возвращаться в офис?»
3: «Не знаешь, что это такое?»
1: — он сверлил ее глазами.
0: «Нет».
3: «Это греческий бог», — сообщил он. «Бог удачного момента. Когда говорят «миг кайрос»,
1: Затуманенный мозг вдруг выдал фразу необыкновенной четкости.
3: «Это значит решающий момент. Особый, самый знаменательный».
0: «Ох, умоляю», — подумала Робин, — «только не говори, что у нас настал такой момент».
3: «Знаешь, когда у нас был такой миг, Робин, у нас с Шарлоттой...»
1: Его взгляд устремился вдаль, рука с незажженной сигаретой бессильно упала.
3: «Когда она вошла в палату, я долго лежал в госпитале, не видел ее 2 года, не сообщила, а я вижу, она входит, и все мужики голову повернули, тоже ее увидели». «Она прошла через всю палату»,
1: — он перевел дыхание,
3: — «и стала меня целовать через 2 года, снова, как прежде. Все умолкли. Да чего была хороша, ни с кем ее не сравню. Вот это и был, наверное, самый знаменательный момент за всю мою паршивую жизнь. Ты уж прости, Робин», — добавил он, — «чуть не ругнулся. Прости».
1: Робин не знала, плакать ей или смеяться, и не могла понять, почему ее охватила такая грусть. «Зажечь сигарету?»
3: «Ты настоящий человек, Робин. Тебе это известно?»
1: У поворота на Денмарк-стрит он остановился, раскачиваясь как дерево на ветру, и громогласно заявил, что Шарлотта не любит Джейга Росса, а просто затеяла какую-то игру, чтобы побольнее задеть его страйком. Перед входной дверью он опять застыл и поднял обе руки, показывая, что Робин может не возвращаться с ним в контору.
3: «Тебе пора домой, Робин».
0: «Я хочу удостовериться, что ты благополучно поднялся по лестнице».
3: «Нет, нет, я в норме. Только бы не блевануть. Я без ноги. Ты же не врубаешься, нах... Или врубаешься. Ну, теперь врубилась. Или я тебе рассказывал?»
0: «Не понимаю, о чем речь».
3: «Неважно. Иди домой, Робин. Меня сейчас вывернет, нахуй».
0: «Точно не нужно?»
3: «Ты уж прости, чуть не ругнулся. Хороший ты человек, Робин. Ну, пока».
1: Дойдя до Чаринг-Кросс-Роуд, она оглянулась. Двигаясь с преувеличенной, неуклюжей осторожностью, свойственной пьяным, Страйк удалялся по Денмарк-Плейс, явно собираясь извергнуть рвоту где-нибудь в темном тупике, а уж потом скарабкаться по лестнице туда, где ждали раскладушка и чайник.

0: 6. Граница между сном и явью оказалась зыбкой. Вначале, окровавленный, немой, он лежал ничком среди груды металла и обломков, слушая нечеловеческие вопли. Затем, весь в поту, оказался в той же позе на раскладушке, лицом в брезент, мучаясь от пульсирующего шара головной боли и вони из пересохшего рта. Солнце, бьющее в незанавешенные окна, нещадно резало воспаленные глаза даже сквозь сомкнутые веки. Страйк, полностью одетый, с пристегнутым протезом, лежал, где упал, поверх спального мешка. Беспощадные воспоминания осколками стекла раздирали виски. Как он доказывал бармену, что еще одна пинта нужна ему позарез. Как Робин улыбался через стол. Неужели ему полез в горло кебаб? Потом ему вспомнилось, как он сражался с ширинкой, когда уже лопался пузырь, а в молнию, как на грех, попал край сорочки. Он подсунул под себя руку, даже от этого пустячного движения к горлу подступили стоны и кислятина, и удостоверился, что хотя бы не разгуливал с расстегнутой ширинкой. Осторожно, будто у него на плечах был хрупкий груз, Страйк приподнялся и сел, а потом, щурясь, обвел глазами ярко освещенный кабинет, но так и не определил ни времени суток, ни дня недели. Дверь между кабинетом и приемной была закрыта, никакого движения за перегородкой не ощущалось. Не иначе, как временная секретарша ушла с концами. На полу белел какой-то прямоугольник, явно подсунутый под дверь. С трудом дотянувшись до листка, Страйк понял, что это записка от Робин.
1: «Дорогой Корморан...»
0: «Какой уж теперь мистер Страйк», — подумал он.
1: «В начале файла прочла план ближайших действий. Первые два пункта — это Агимен и отель Мальмезон. Могу взять на себя. Если понадоблюсь в офисе, я на связи. Таймер под дверью кабинета поставлен на 14:00, чтобы хватило времени подготовиться к встрече с Сиарой Портер и Брайани Редфорд в 17:00 по адресу Арлингтон Плейс, дом 1. На столе вода, парацетамол и алка-зельцер. Робин. Постскриптум. О вчерашнем нужно забыть. Ты не сказал и не сделал ничего такого, о чем мог бы сожалеть».
0: С запиской в руках он минут пять сидел, как истукан, на раскладушке, боясь пошевелиться, чтобы не вырвало, но радуясь солнечным лучам, греющим спину. 4 таблетки парацетамола и стакан шипучки алка-зельцер почти полностью заглушили рвотный рефлекс, но после этого все равно пришлось провести четверть часа в грязноватом сортире, терзая собственное обоняние и слух. Счастье, что Робин отсутствовала. В офисе Страйк выпил еще 2 бутылки воды и отключил поставленный на пол таймер. В голове опять загудело. Помедлив, он достал из рюкзака чистую одежду, гель для душа, дезодорант, бритву, пену для бритья, полотенце. Затем вышел на площадку и раскопал в одной картонной коробке плавки, в другой — серые металлические костыли, и, наконец, заковылял вниз по железной лестнице со спортивной сумкой через плечо и костылями под мышкой. По дороге к Мейлет-стрит он купил себе большую плитку молочного шоколада. Из объяснений Берни Коулмана, служившего в медицинском батальоне, Страйк знал, что тяжелое похмелье вызывается прежде всего обезвоживанием организма и гипогликемией, неизбежными следствиями продолжительной рвоты. Он на ходу грыз шоколад, сжимая под мышкой костыли. Каждый шаг болью отдавался в голове, словно стянутый железным обручем. Но смешливый бог пьянства покуда пребывал с ним, не без удовольствия отдаляясь от реальности и от всего рода человеческого, Страйк уверенно спустился по лестнице в студенческий бассейн, и, как всегда, никто не усомнился, что он в своем праве, даже единственный посетитель, оказавшийся в это время в раздевалке. Студент покосился в его сторону, когда Страйк отстегивал протез, но сразу же вежливо отвел глаза. Засунув искусственную ногу в шкафчик вместе со вчерашней одеждой, из-за отсутствия мелочи дверца осталась незапертой, Страйк на костылях поскакал в душ. Обвислый живот колыхался над плавками. Намыливаясь, Страйк отметил, что шоколад и парацетамол начали действовать. Впервые за все время он зашел в просторный бассейн. Здесь оказалось только двое студентов, оба в очках, оба на скоростной дорожке. Они были поглощены исключительно своим спортивным мастерством. Страйк подошел с другой стороны, аккуратно поставил костыли у ступенек и занял дорожку для медленного плавания. Никогда в жизни он не распускал себя до такого безобразного вида. Неуклюжий, скособоченный, он все время врезался в бортик, но чистая прохладная вода успокаивала душу и тело. Задыхаясь, он едва доплыл до торца, остановился отдохнуть и уставился в белый потолок. Толстые руки раскинулись на кромке бассейна и вместе с ласковой водой поддерживали разжиревшее тело. Невысокие волны, поднятые молодыми пловцами, щекотали ему грудь. Жуткая головная боль отступала куда-то в туман, превращаясь в удаленную огненно-красную точку. В ноздри шибало резким больничным запахом хлорки, но тошнота уже прошла. Неспешно, словно разматывая присохшие крайне бинты, Страйк начал перебирать в уме те воспоминания, которые надеялся утопить в алкоголе. Джейга Росс. Во всех отношениях антипод Страйка. Владелец доверительного фонда, прекрасный арийский принц, рожденный, чтобы занять уготованное судьбой и семьей место под солнцем, вобравший в себя уверенность 12 поколений родовой аристократии. Он сменил ряд престижных должностей, приобрел стойкую привычку к алкоголю и накопил злобу породистого, необузданного животного. Шарлотта и Росс принадлежали к разветвленной сети родовитых семейств, связанных вековыми знакомствами, частными школами и брачными союзами. Пока вода лизала его волосатую грудь, Страйк с расстояния многих лет наблюдал за Шарлоттой, Россом и самим собой, как будто перевернул подзорную трубу другим концом, чтобы увидеть всю траекторию отношений. Окуляр был направлен на ежедневную переменчивость Шарлотты, на страсть к предельным эмоциям, которая выливалась в разрушительность. Когда ей было 18, она заполучила Джейга Росса. Драгоценный трофей, лучший в своем роде экземпляр, самый завидный жених. Таким он виделся ее родителям. Наверное, эта победа оказалась для нее слишком легкой и, конечно, слишком предсказуемой, потому что вскоре Шарлотта променяла его на Страйка, который, невзирая на свою одаренность, был ненавистен ее родне, дворняга без роду, без племени. Что еще оставалось женщине, всегда искавшей эмоциональных бурь, кроме как раз за разом уходить от Страйка и по прошествии многих лет триумфально вернуться к той же точке, в которой он ее нашел? Страйк погрузился ноющим телом в воду. Студенты-спортсмены без устали бороздили быструю дорожку. Он знал Шарлотту. Сейчас она ждала, чтобы он ее спас. Это было последнее, самое жестокое испытание. Назад Страйк не поплыл. Перебирая руками по бортику, он боком добрался до ступеней, как делал в госпитале на занятиях лечебной физкультурой. Второй заход в душ оказался приятнее первого. Страйк сделал воду погорячее, намылился с головы до ног и ополоснулся холодными струями. Пристегнув протез, он обмотал вокруг пояса полотенце, побрился над раковиной, а затем с небывалой тщательностью оделся. Ни разу еще он не надевал свой самый дорогой костюм и рубашку. Это были подарки Шарлотты на его последний день рождения. Одежда, достойная ее жениха. Он вспомнил, как расцвела улыбкой Шарлотта, когда он смотрел на свое непривычно элегантное, в полный рост отражение в зеркале примерочной. Его день рождения был последним счастливым днем их совместной жизни. С тех пор костюм и рубашка так и висели в чехле для переноски, потому что после того ноябрьского дня они с Шарлоттой никуда особенно не выходили. Вскоре их отношения начали скатываться к прежним конфликтам, в старое болото, которое они в этот раз поклялись обходить стороной. Он мог бы сжечь этот костюм. Однако же из духа противоречия решил его надеть, тем самым очистив от всех ассоциаций и превратив в обыкновенное швейное изделие. Покрой костюма его стройнил. Воротничок белой рубашки остался расстегнутым. В армии Страйк был известен тем, что невероятно быстро выходил из похмелья. У человека, смотревшего на него сейчас из зеркала, было бледное лицо, под глазами пролегли темно-лиловые тени. Но в целом Страйк давно уже не выглядел так, как сейчас, в этом шикарном итальянском костюме. Фингал наконец-то прошел, царапины затянулись. В ресторане Страйк ограничился легкими закусками и большим количеством воды. Совершил вторую чистку организма, на этот раз в ресторанном туалете, и проглотил еще пару таблеток. Ровно в 17 часов он был в доме номер 1 по Арлингтон-Плейс.

0: Ему открыло, стучать пришлось дважды. Сердитая очкастая женщина с седой короткой стрижкой. Она с неохотой впустила его в вестибюль и быстрым шагом направилась в сторону великолепной лестницы с кованными перилами, крича: «Ги, тут некто Страйк!» По обеим сторонам вестибюля были какие-то помещения. Слева кучка одетых в черные людей вглядывалась в ту сторону, куда указывал мощный прожектор, освещавший их восхищенные лица, но невидимый Страйку. Из этого помещения и вышел энергичной походкой Саме, одетый в мешковатые джинсы и рваную белую футболку, украшенную глазом, из которого капали кровавые слезы, вблизи оказавшиеся красными блестками. Кутюрье тоже был в очках, отчего выглядел старше своих лет.
1: «Тебе придется подождать», — без предисловий начал он. «Брайани пока занята, а Сера вообще не знаю, когда освободится. Хочешь, располагайся вон там».
0: Он указал на комнату справа, в которой виднелся край стола, уставленного подносами.
1: «Или стой глазей, как эти аглоеды!»
0: Он зачем-то повысил голос и бросил гневный взгляд на группу элегантных юношей и девушек, следивших за источником света. Группа беспрекословно рассеялась. Кое-кто прошел через вестибюль в зал напротив.
1: «Сегодня хоть оделся поприличнее», — добавил Саме, пыхнув своим прежним высокомерием, —
0: и скрылся в том зале, откуда пришел. Детектив последовал за ним. Благо, в зале освободилось место после бесцеремонного разгона зрителей. Зал оказался длинным и почти пустым, но нарядные карнизы, бледные голые стены и окна без штор придавали ему какое-то скорбное величие. Между Страйком и сценой, расположенной в дальнем конце и залитой ослепительными огнями дуговых ламп и световых экранов, стояли еще какие-то люди, в том числе и длинноволосый фотограф, согнувшийся над камерой. На сцене в художественном беспорядке были расставлены старинные, потертые стулья, один лежал на боку, на которых сидели три фотомодели. Это были существа особой породы, чьи лица и фигуры отличались редкостными пропорциями, занимающими положение ровно посередине между странным и поразительным. Тонкие в кости, невообразимо стройные, они были отобраны, как предположил Страйк, по принципу разительного контраста. Темнокожая девушка, почти такая же густо-черная, как Саме, сидела в позе Кристины Киллер, лицом к спинке стула, широко расставив ноги в напыленных белых леггинсах, но явно обнаженная выше талии, с прической афро и обольстительным разрезом глаз.
2: Кристина Киллер. Фотомодель и девушка по вызову, оказавшаяся в центре политического скандала, который разгорелся в Британии в 1963 году. Дело Профьюмо. Пресса обвиняла Киллер в том, что она выуживала секретные сведения у министра обороны Джона Профьюмо и передавала их Евгению Иванову, военно-морскому атташе Советского Союза в Лондоне. В разгар скандала Кристина Киллер согласилась на фотосессию известного фотографа Льюиса Морли. Эти откровенные портреты получили широкую известность.
0: Над ней стояла азиатская красавица с абсолютно прямыми волосами и асимметричной челкой, одетая только в белую, украшенную цепями маечку, едва прикрывавшую лобок. В стороне от них опиралась на спинку другого стула, склонившаяся в бок алебастрово-белая Сиара Портер с длинными светлыми детскими локонами, одетая в полупрозрачный комбинезон, под которым отчетливо вырисовывались бледные острые соски. Визажистка, тоже высокая и худая, наклоняясь над чернокожей девушкой, прижимала пуховку к крыльям ее носа. Все три модели ожидали команды в молчаливой, равнодушной неподвижности, как живые картины. Присутствующие в зале, у фотографа, как выяснилось, было двое ассистентов, Саме устроился на краю сцены и грыз ногти, от него не отходила сердитая женщина в очках. Разговаривали в полголоса, будто боясь нарушить какое-то неустойчивое равновесие. Визажистка наконец-то подошла к Саме, который, выразительно жестикулируя, отдал ей неслышные быстрые распоряжения. Она вернулась в круг слепящего света и без единого слова взъерошила и перераспределила длинные локоны Сиары Портер. Та даже не подала виду, что почувствовала прикосновение, и терпеливо выжидала. Брайани опять отступила в полумрак и обратилась к Саме с каким-то вопросом. Кутюрье пожал плечами и отдал ей новый приказ, заставивший девушку осмотреться и задержать взгляд на Страйке. Они встретились в вестибюле, у подножия великолепной лестницы.
1: «Привет», — шепнула она, — «пошли вон туда».
0: Брайани повела его в противоположный зал, несколько меньше первого, почти полностью занятый огромным столом с закусками. Перед мраморным камином стояли вешалки на колесах, ломившиеся от сгруппированных по цвету шедевров с блестками, оборками и перьями. Здесь столпились изгнанные зрители в возрасте едва за 20. Они перешептывались, лениво клевали со своих полупустых тарелок моцареллу и пармскую ветчину, болтали по мобильным или развлекались телефонными игрушками. Некоторые провожали Страйка оценивающими взглядами, когда он следовал за Брайани в тесную заднюю комнату, служившую импровизированной гримерной. Одностворчатая стеклянная дверь вела в ухоженный сад. По бокам от нее были два стола с большими переносными зеркалами. Расставленные во множестве черные пластмассовые коробочки напомнили Страйку те, в которых дядя Тед брал на рыбалку червей. В ящичках пестрели цветные пудры и краски. На разосланных полотенцах рядами лежали тюбики и кисточки.
1: «Привет», — повторила Брайани уже нормальным голосом. «Господи, такой напряг, что ножом резать можно. Ги — страшный придира. Да еще это у него первая большая фотосессия после смерти Лулы, так что он, сами понимаете, весь на нервах».
0: Визажистку отличали привлекательные, хотя и крупные, черты лица, желтоватая кожа и каштановые, асимметрично подстриженные волосы. На ней были узкие джинсы, плотно облегавшие длинные, слегка кривоватые ноги, а также черная майка и черные кожаные балетки. На шее болталось несколько тонких золотых цепочек. Все пальцы, в том числе и большие, пестрели кольцами. Балетки никогда не возбуждали Страйка. Скорее наоборот, они напоминали ему дорожные тапочки, которые всюду брала с собой тетя Джон, страдавшая мозолями и натоптышами. Страйк начал объяснять, что ему требуется, но Брайан не перебила.
1: «Я в курсе, Ги мне рассказал. Покурим? Только дверь надо открыть».
0: Прямо за стеклянной дверью начиналась мощеная садовая дорожка. Брайани расчистила небольшой пятачок на одном из столов и примостилась на столешнице. Страйк придвинул для себя стул и достал блокнот.
1: «Ну, спрашивайте», — поторопила девушка и, не дожидаясь вопросов, заговорила сама. «На самом деле я постоянно вспоминаю тот день. Ужасно это. Просто ужасно».
0: «Вы хорошо знали Лулу?» — спросил Страйк.
1: «Довольно хорошо. Я несколько раз гримировала ее для съемок, готовила к благотворительной акции за сохранение тропических лесов. Когда я сказала, что могу сделать коррекцию бровей нитью...»
0: «Чем, простите?»
1: «Нитью. Типа выщипывания только при помощи нитки».
0: Это было выше понимания Страйка. «Ну, хорошо».
1: «Она попросила обслужить ее на дому. Ее преследовали папарацци, она даже в салон не могла спокойно приехать. Просто безумие какое-то. Пришлось пойти ей навстречу».
0: Она говорила с легким придыханием и все время резко дергала головой, потому что чересчур длинная рваная челка лезла ей в глаза. Сейчас Брайани перебросила волосы на одну сторону, провела по ним пальцами и уставилась на детектива сквозь челку.
1: «Пришла я к ней часа в три. Они с Серой были сами не свои, ждали приезда Диби Макка. Ну, мы посплетничали, как у нас девочек водится. Знаете, я никогда в жизни не догадалась бы, что случится такая беда. Ничто не предвещало».
0: «Лула была в приподнятом настроении, да?»
1: «А вы как думаете? Если человек про тебя песни сочиняет, ну, может, это детство?» — добавила она с легким смешком. «Но у него такая харизма. Мы с Серой над этим прикалывались, пока я Луле брови делала. Потом Сера попросила сделать ей маникюр, а за ней Лула. Короче, я там пробыла, наверное, часа три. Ну да, ушла около шести».
0: «Значит, настроение Лулы можно описать как приподнятое, правильно я понял?»
1: «Да. Но, понимаете, она была как бы немного рассеяна, все время посматривала на телефон, Он у нее на коленях лежал, когда ей брови делала. Я-то понимал, что к чему. Эван опять ее достал.
0: Она сама так сказала?
1: Нет. Но я знал, что она на него злится. Как вы думаете, с чего бы она стала говорить Сиаре про своего брата? Что, мол, все завещала ему?
0: Страйка удивила такая логика. Это при вас было сказано?
1: Что? Нет. Но я об этом слышала. В смысле, потом. Сиара нам рассказала. По-моему, я в туалет бегала, когда у них этот разговор был. Короче, я не сомневаюсь, что это правда. Ничуть не сомневаюсь.
0: Откуда такая уверенность? Визажистка смешалась.
1: Ну, она по-настоящему любила своего брата, так? Это же всем было видно. Он, пожалуй, был единственным человеком, на которого она могла положиться. Примерно за полгода до этого, когда я гримировала ее для дефиле Стеллы Маккартни, она всем говорила, что брат ее постоянно воспитывает, внушает ей, что Эван прилипала. И представляете, в тот последний день Эван опять начал ее доставать, и она подумала, что Джеймс, ее брат зовут Джеймс, да, всю дорогу был прав. Она всегда знала, что ее дела для него на первом месте, хотя он иногда и пытался командовать. Но бизнес — такая жесткая штука, это понятно. У каждого есть свой личный интерес.
0: А как вы думаете, у кого был личный интерес к Луле?
1: Господи, да у всех.
0: Брайан описал широкий круг сигаретой.
1: Она и в самом деле была супермоделью. Каждый хотел что-нибудь от нее урвать. Например, Ги.
0: Тут Брайан осеклась.
1: Да, Ги, конечно, бизнесмен. Но он ее просто обожал. Предлагал даже переехать к нему, когда ее стал преследовать тот псих. Ги до сих пор не может прийти в себя после ее смерти. Говорят, он даже медиума нанимал, чтобы с ней пообщаться. Мне Марго Лейтер рассказывала. Он настолько подавлен, что при одном упоминании ее имени начинает лить слезы. «Короче», — заключила Брайани, — «это все, что мне известно. Могла ли я в тот день подумать, что мы с ней больше не увидимся? Боже мой».
0: «Она говорила о Даффилде, пока вы корректировали ей брови нитью».
1: «Нет», — сказала Брайани. «Зачем ей было о нем говорить, если он ее так достал?»
0: «Зато, по вашим воспоминаниям, она говорила о Диби Макке».
1: «Ну, это больше мы с Сиарой».
0: «Но вы считаете, что Лула им интересовалась?»
1: «Еще бы».
0: «Скажите, когда вы находились у нее в квартире, вам не попадался на глаза голубой листок бумаги, исписанный почерком Лулы?» Брайан опять тряхнула головой и расчесала волосы пальцами.
1: «Что? Нет, я ничего такого не видела. А что это было?»
0: «Пока не знаю», — ответил Страйк, — «но намерен выяснить».
1: «Нет, не видела. Голубой? Нет».
0: «А какой-нибудь другой листок с ее записями?»
1: «Нет, никаких листков не помню. Нет».
0: Она убрала волосы с лица.
1: «То есть вполне возможно, что он где-нибудь лежал, только я не приглядывалась».
0: В гримерной было грязновато. Возможно, Страйку померещилось, что Брайани слегка порозовела, но он же не мог придумать, что она подтянула к себе правую ногу и стала осматривать подошву балетки, как будто на нее что-то налипло. «Водитель Лулы, Киран Колвас Джонс».
1: «О, такой душка, просто душка», — оживилась Брайани. «Мы над ней прикалывались, Киран по ней с ума сходил. По-моему, его услугами теперь пользуется Сиара». Брайани со значением хихикнула. «У нее репутация веселой девушки, у Сиары. Я что хочу сказать, ее невозможно не любить, но все же...»
0: Колвас Джонс утверждает, что после посещения больной матери Лула, устроившись на заднем сиденье лимузина, писала что-то на голубом листке бумаги.
1: «А вы с ее матерью не беседовали? Странная она какая-то».
0: «И я намерен выяснить, что это было». Брайан щелчком выбросила окурок в открытую дверь и беспокойно заерзала, по-прежнему сидя на столе.
1: «Да, мало ли, что это было».
0: Страйк ждал ее отклика и не ошибся.
1: Список покупок, например.
0: Угу, возможно. Но чисто теоретически мы должны допустить, что это была предсмертная записка.
1: Не может такого быть. Что за глупости? Такого не бывает. Кому придет в голову написать предсмертную записку настолько заранее, а потом накраситься и пойти танцевать? Бессмыслица полная.
0: Допустим, такое маловероятно. Тогда что же это было?
1: Почему вы думаете, что это связано с ее гибелью? Может, она записку Эвану писала, чтобы не смел больше ее злить?
0: Насколько я понимаю, он разозлил ее только вечером. И вообще, зачем писать такую записку, если у тебя есть телефон? Если ты вот-вот должна с этим человеком встретиться?
1: Откуда я знаю? Брайани начала раздражаться. «Я просто говорю, что это могла быть какая-нибудь ерунда, вообще ни с чем не связанная».
0: «Но вы на 100% уверены, что не видели этого листка?»
1: «Да, уверена». Теперь-то она точно залилась краской. «Я туда работать приезжала, а не в чужие бумаги нос совать. У вас все?»
0: «Насчет того дня пока все», — ответил Страйк. «Но вы, очевидно, сможете помочь мне в другом. Вы знакомы с Тензи Бестиги?»
1: «Нет», — отрезала Брайани. «Только с ее сестрой. Она меня несколько раз просила поработать на ее мероприятиях. Гнусная особа».
0: «В каком смысле?»
1: «Избалованная богачка», — скривилась Брайани. «Однако же не настолько богата, как ей бы хотелось. Эти сестры Чиллингем, что одна, что другая, падки на старичье с кучей денег. Прут как танки. Урсула понадеялась, что сорвала большой куш, когда вышла за Киприана Мэя. Да прогадала. Сейчас ей под 40, возможности уже не те. А то бы она давно кое-что получше нашла».
0: Тут она, видимо, почувствовала, что должна как-то объяснить свою желчность, и продолжила.
1: «Вы уж извините, но она меня обвинила в прослушке ее паршивой голосовой почты».
0: Визажистка сложила руки на груди и полыхнула взглядом.
1: «Сунула мне свой мобильный и велела вызвать такси. Ни тебе спасибо, ни пожалуйста. А у меня дислексия. Я ткнула пальцем не туда. Как она разоралась, чуть не лопнула».
0: «Как по-вашему, почему она так рассердилась?»
1: «Да потому что я услышала, как мужчина, но не муж ее, говорит, что лежит на кровати у себя в отеле и мечтает ей отлизать»,
0: — хладнокровно выговорила Брайани. «Значит, она все-таки нашла кое-что получше?» — спросил Страйк.
1: «Это еще вилами на воде», — сказал Брайани, но тут же поспешила добавить. «Сообщение довольно похабное. Слушайте, мне надо идти в зал, а то Ги ругаться будет».
0: Страйк не стал спорить. После ее ухода он добавил в блокнот еще две страницы записей. Брайани Редфорд показала себя ненадежной свидетельницей, внушаемой и лживой. Но она рассказала ему намного больше, чем сама понимала.

0: Клиффорд Саймак. Я весь внутри плачу.
1: Моя работа — пропалывать кукурузу. Но меня беспокоит, что говорит Звяк Нога. Все наши слушают, что он говорит, но люди не знают. Он никогда не говорит то, что он говорит, когда люди могут услышать. Люди могут обидеться. Звяк Нога путешествует. Туда, сюда, иногда далеко. Часто возвращается рассказать нам. Хотя почему он рассказывает нам снова и снова, я не понимаю. Он всегда говорит одно и то же. Он Звяк Нога, потому что когда он ходит, у него звякает в ноге. Он не хочет ее чинить. От этого он хромает, но все равно не хочет, чтобы жалели. Пока он хромает и звякает, его жалко. Ему нравится, когда его жалеют. Он говорит, это добродетель. Он думает, что он добродетельный. Смит, он кузнец. Говорит, надоело, давай починю. Не так хорошо, как механики. Но лучше, чем вообще не чинить. Механики тоже живут недалеко. Им тоже надоело. Они говорят, Звяк Нога выпендривается. Смит добрый. Хочет починить ногу. У него и так много работы. Ему не надо просить работу, как другим роботам. Он все время кует металл. Делает листы. Потом отправляет механикам. Они все чинят. Нужно всегда следить за собой и чинить все вовремя. Все надо чинить самим. Людей, которые умеют, не осталось. Люди остались, но которые остались, не умеют. Слишком утонченные. Которые остались, все благородные. Они никогда не работают. Я пропалываю кукурузу. Приходит домашний робот и говорит: «Змеи». Домашние роботы не работают на улице. Приходят за нами. Я спрашиваю: «Настоящие змеи?»

Могучую змею и мокасиновую змею и двух ужей. Я иду через кукурузное поле, через ручей, к болоту. Там я их выпускаю. Отсюда им потребуется много времени, чтобы добраться до дома. Может, совсем не доберутся. Я иду на поле и снова пропалываю кукурузу. Должен выдергивать все сорняки. Должен носить воду, когда сухо, чтобы земля была мягкая. Должен пугать ворон, когда сажаю семена. Должен пугать енотов и оленей, когда кукуруза подрастет. Постоянная работа, очень важная. Джордж делает из кукурузы самогон. Другие участки кукурузы для еды, мой для самогона. Я и Джордж партнеры. Мы делаем очень хороший самогон. Дед, па и дядя Джон употребляют его с большой радостью. Что остается, могут употреблять другие мужчины, но не женщины. Женщины не употребляют самогон. Я не понимаю, зачем самогон. Дед говорит, вкусно. Я не знаю, что такое вкусно. Я пропалываю кукурузу. Слышу за спиной шорох. Я оборачиваюсь и вижу Джошуа. Он читает Библию. Он всегда читает Библию. Он так работает. Он наступает на мою кукурузу. Я кричу на него и бегу к нему. Я ударяю его мотыгой. Он убегает с поля. Я всегда его прогоняю. Должен знать, что нельзя наступать на кукурузу. Он стоит под деревом и читает. Стоит в тени. Выпендривается. Только людям нужно стоять в тени. Роботам не нужно. Мотыга сломалась об Джошуа. Я иду к Смиту чинить. Смит рад меня видеть. Мы друзья. Мы всегда рады видеть друг друга. Он бросает все и чинит мотыгу. Знает, как важно растить кукурузу. И ему приятно оказать мне услугу. Мы говорим о звяк-ноге. Мы соглашаемся, что он говорит неправильно. Он говорит ересь. Смит говорит, есть такое слово. Джошуа, когда перестает сердиться на меня, говорит, как надо его писать. Мы соглашаемся. Люди не такие, как говорит звяк-нога. Люди благородные. Надо что-то делать со звяк-ногой. Не знаем, что делать. Приходит Джордж. Говорит, я ему нужен. У людей кончается питье. Я иду с ним. Смит продолжает чинить мотыгу. У Джорджа хороший аппарат, большая производительность, высокая очистка. Все время пытаемся сделать запас. Не получается. Люди употребляют самогон слишком быстро. Остается 4 20-литровые бутылки. Мы берем каждый по две и идем к дому. Мы останавливаемся у гамака. Они говорят, одну оставьте, три отнесите в сарай, принесите стаканы. Мы приносим. Наливаем стаканы деду и па. Дядя Джон говорит, не надо стакан. Оставьте бутылку рядом со мной. Мы ставим. Дядя Джон достает резиновый шланг. Он опускает один конец в бутылку, другой берет в рот, прислоняется к дереву и пьет. Они выглядят красиво. Дед выглядит счастливым.

розовым. Он качается в гамаке. Стакан стоит у него на груди. Мы счастливы, что они счастливы. Мы идем работать. Смит отдает мне мотыгу. У нее новая хорошая рукоятка. Я благодарю его. Смит говорит, что он не понимает Звяк-ногу. Звяк-нога уверяет, что он читал про то, что говорит. В старых рукописях. Ищет рукописи в древнем городе. Далеко. Смит спрашивает, что я знаю про город. Я ничего не знаю. Кроме того, я не знаю, что такое рукопись. Звучит важно. Я пропалываю кукурузу. Приходит проповедник. Я говорю, Джошуа недавно стоял под деревом, читал Библию. Он говорит, Джошуа только читает. Проповедник интерпретирует. Я спрашиваю, что такое интерпретирует? Он говорит, что... Я спрашиваю, как писать? Он говорит, как. Он знает, что я учусь писать. Всегда помогает. Но он очень важный. Наступает ночь. Луны еще нет. Не могу больше пропалывать, потому что ничего не видно. Прислоняю мотыгу к дереву. Иду к Джорджу помогать делать самогон. Джордж рад. Один не справляется. Я спрашиваю, почему Звяк-нога говорит одно и то же? Он говорит повторение. Я спрашиваю, зачем? Он не уверен. Думает, что если повторять одно и то же часто, роботы верят. Люди делали так в давние времена, чтобы заставлять других людей верить. Я спрашиваю, что он знает про давние времена. Он говорит мало. Должен помнить больше, но не помнит. Я тоже должен помнить, но не помню. Джордж разводит хороший огонь под котлом, и он светит на нас. Мы стоим у огня и смотрим. Внутри делается хорошо. Не знаю, почему от огня хорошо. Сова кричит на болоте. Не знаю, почему. Крик совы заставляет чувствовать одиночество. Я не одинокий. Рядом со мною Джордж. Я многого не знаю. Что такое рукопись? И про город. Что такое вкусно, что было в давние времена, но мне хорошо. Никто не понимает, что такое хорошо. Все равно хорошо. Прибегают домашние роботы. Говорят, дядя Джон болеет, нужен врач. Говорят, дядя Джон уже не видит змей, видит теперь голубого крокодила. С розовыми пятнами. Должно быть, дядя Джон сильно болеет. Не бывает голубых крокодилов. С розовыми пятнами. Джордж говорит, что бежит в дом. Помогать. Говорит, чтобы я бежал за врачом. Джордж и домашние роботы убегают. Очень быстро. Я бегу за доком. Очень быстро. Нахожу Дока на болоте. У него есть фонарь. Он выкапывает корешки. Он всегда выкапывает корешки. Все про них знает. Делает из них лекарства, чтобы чинить людей. Он стоит в грязи. Говорит, плохо, что дядя Джон болеет. Говорит, плохо, что голубой крокодил. Говорит, потом бывает фиолетовый слон. Это совсем плохо.
мы бежим. Потом я держу фонарь. Док смывает грязь. Он никогда не подходит к людям грязным. Мы берем лекарства и бежим к дому. Мы прибегаем к дому. Гамак между деревьями пустой. Ветер качает гамак. Дом высокий и белый. Все окна светятся. Дед сидит в кресле-качалке перед домом. Он раскачивается. Он один. В доме плачут женщины. Через высокое окно я вижу, что внутри. Большая штука, которую люди называют люстра, висит под потолком. Она стеклянная. В ней много свечей. Все свечи горят. Стекло выглядит красиво. Мебель блестит на свету. Все чисто и отполировано. Домашние роботы работают хорошо. Я горжусь. Мы поднимаемся по ступенькам. Дед говорит: поздно. Говорит: мой сын Джон умер. Я не понимаю, что такое «умер». Когда люди умирают, их кладут в землю, засыпают, говорят над ними разные слова, над головой кладут большой камень. За домом есть специальное место для тех, кто умер. Там много камней, некоторые новые, некоторые старые. Док вбегает в дом. Хочет убедиться, что дед не ошибся. Я стою и не знаю, что делать. Очень печально. Не знаю, почему. Знаю только, что когда умер, это плохо. Наверное, потому что дед очень печальный. Он говорит: «Сэм, садись, поговорим». Я говорю: «Я не могу сидеть. Роботы стоят, когда люди сидят. Нельзя забывать обычай». Он говорит: «К чертовой матери забудь свою упрямую гордость. Садись. Сидеть хорошо. Я все время сижу. Согни колени и садись». Он говорит: «Вон в то кресло». Я смотрю на кресло. Думаю, что может сломаться. Кресло сделано для людей. Роботы тяжелее людей. Не хочется сломать кресло. Чтобы его сделать, надо много времени. Дед приказывает садиться. Я думаю: ладно, не мое дело. Сажусь. Кресло скрипит, но не ломается. Сидеть хорошо. Я немного раскачиваюсь. Раскачиваться тоже хорошо. Мы сидим и смотрим на лужайку. Лужайка красивая в лунном свете. Дед говорит: что за черт? Человек живет всю жизнь, ничего не делает и умирает от самогона. Я спрашиваю, почему от самогона? Обидно, что дед говорит «от самогона». Мы с Джорджем делаем очень хороший самогон. Дед говорит: от чего же еще? Только от самогона бывают голубые крокодилы с розовыми пятнами. Про фиолетового слона он не говорит. Я думаю, что такое слон? Этого я тоже не знаю. Дед говорит: «Сэм, мы все ни к чему не годимся. Ни вы, ни мы. Люди только сидят целыми днями и ни черта не делают. Немного охотятся, немного ловят рыбу, играют в карты, пьют.
Нужно делать что-то большое и важное, а мы не делаем. Когда мы живем, мы никому не нужны. Когда мы умираем, никто про нас не вспоминает. Ни к черту мы не годимся. Он качается в кресле. Мне не нравится, что он говорит. Ему печально. У подножия холма собираются роботы. Стоят. Смотрят на дом. Потом подходят ближе. Стоят молча. Сочувствуют. Дают людям понять, что им тоже печально. Дед говорит, мы все отбросы. Давно это понимал, но не мог сказать. Теперь могу. Живем как в болоте. Все разваливается, потому что нам нет до чего нету дела. Я хочу его остановить. Я говорю, дед, не надо. Я не хочу его слушать. Он говорит то, что говорит звяк-нога. Он не обращает на меня внимания. Он говорит давно-давно. Люди научились летать к звездам. Очень быстро. Во много раз быстрее скорости света. Они нашли много хороших планет. Лучше, чем Земля. Намного лучше. Построили много кораблей. Все улетели. Все, кроме нас. Нас оставили. Умные улетели. Работяги улетели. А бродяг, бездельников и лентяев оставили. Мы никому не нужны на их новых планетах. Когда все улетели, мы переселились в хорошие дома. Нас некому было остановить. Им все равно, что мы тут делаем. Так и живем. Ничего не делаем и не меняемся. Нам ни к чему. Все за нас делаете вы, а мы ни черта не делаем. Даже не учимся читать. Когда над могилой сына будут читать молитву, это будет делать кто-то из вас. Я говорю, не надо, не надо так говорить. Я весь плачу внутри. Своими словами он ломает красоту. Он отбирает гордость и смысл. Он делает то, что не мог сделать звяк-нога. Он говорит, вам тоже нечем гордиться. Мы все никуда не годимся. Хороших роботов тоже взяли с собой, а вас оставили здесь, потому что вы устарели, потому что вы неуклюжие и неаккуратные. Вы не нужны им, и нас, и вас оставили здесь, потому что никто из нас не стоит даже места, которое мы заняли бы в ракете. Док выходит из дома. Говорит, у меня есть для тебя работа. Я пытаюсь встать из кресла и не могу. В первый раз не могу сделать то, что хочу. Ноги меня не слушаются. Дед говорит, «Сэм, я на тебя рассчитываю». Когда он говорит так, я поднимаюсь из кресла. Иду вниз по лужайке. Я знаю, что делать. Док может не говорить. Я уже делал раньше. Я говорю с другими роботами. «Ты и ты копать могилу, ты и ты делать гроб, ты и ты бежать в другие дома, сказать, пусть приходят на похороны, сказать, надо красивые похороны, много плакать, много есть, много пить, ты найди проповедника, пусть готовит молитвы, ты найди Джошуа, пусть читает Библию. Ты и ты идите к Джорджу помогать делать самогон.
придут другие люди. Надо, чтобы было красиво. Все работают. Я иду по лужайке. Думаю о гордости и потере. Красота уходит. Радость уходит. Гордость уходит. Не вся гордость. Немного остается. Дед говорит: «Сэм, я рассчитываю на тебя». Это гордость. Не как раньше, но все равно я ему нужен. Никто больше не знает. Дед не говорит никому то, что сказал мне. Это секрет. Грустный секрет. Все думают по-старому. Звяк нога не мешает. Никто не верит звяк ноге. Никто не знает, что он говорит правду. Правда тяжелая. Пусть все остается по-старому. Только я знаю. Дед очень хотел сказать: «Не знаю, почему мне. Наверное, он любит меня больше всех. Я горжусь. Но я весь внутри плачу».

0: Ефим Гамаюнов. Батарейка.
1: «Эй, чудило!»
0: Над развалинами взлетела сигналка, на несколько мгновений осветив все вокруг зеленым светом.
1: «Выкинь ее, и можешь сваливать! Тебя не тронут! Слово даю!»
0: Егор зло усмехнулся. «Ага, еще и до дома проводишь». Он, пригибаясь как можно ниже, обогнул кучу мусора. Битый кирпич, торчащая тут и там арматура. Выглянул из-за обломка стены. Тут же рядом, почти в морду, забили пыльные фонтанчики, а секунду спустя в уши ударила автоматная очередь. Черт! Все! И с этой стороны!
1: Выкидывай давай! Пока я добрый!
0: Егор сел у стены, обхватил голову руками и прикрыл глаза. Мысли лихорадочно метались в голове. Выход должен быть. Должен, должен. Может, бросить? Ну уж нет, возмутилась внутри. Совсем? Стоило лезть дьяволу в пасть, рискуя провести последние часы в страшных мучениях. Кто знает, какая там радиация. Или вирусы. Или еще черт знает что. Не то. Разве это вело туда, чтобы... Нет уж. Подвалы. В высотках всегда были подвалы. Предположим, что не все засыпаны. Найти бывший подъезд, попробовать спуститься. Пройти попробовать, на другой край там вылезти. Нужно всего ничего, немного отдышаться и сотню метров за спину. Так, шакалья сейчас полезет. Думай, думай! Егор пошарил по карманам. 3 гранаты, пистолет, там еще 4 патрона, и все. Но шакалья не в курсе, стая кружит, выжидает. Если силен, почему не выходит? Если слаб, почему все еще жив?
1: Слушай, давай поговорим!
0: Вновь раздалось с далеких, скрытых в темноте горизонтов.
1: Сам знаешь, край! Некуда тебе бежать! Выкинь ее и вали! Живым, понимаешь? Для чего тебе она нужна? Ну сам подумай, мертвому, а?
0: А тебе? В ответ крикнул Егор и тут же перебежал вокруг кучи обратно, на старое место.
1: А, я не себе, мне ни к чему. Я человеку хорошему обещал, а он мне консервов, смекаешь?
0: Не себе, это понятно. Мало у кого остались вещи, которым она нужна. Выжигающие волны почти 2 суток накатывали, уничтожали все, где бежало прежде электричество. Станции, компьютеры, телефоны, китайские детские машинки, сердечные стимуляторы и электропроводку. Лишь чудом некоторые вещи сохранились. То ли лежали в глубоких подвалах, то ли еще чего, кто знает. Так, он сейчас где-то у угла дома. Подъезд должен быть за той грудой. Бежать на самом виду? Ну и ждать дальше нельзя. Егор решился. Рубчатые бока лимонки, кольцо, раз, два, лови! Крикнул он и, размахнувшись, кинул гранату подальше, за обломок стены. Вперед! Видно, плохо, главное не подвернуть ногу и на арматуру не напороться. Егор вскарабкался на гору обломков, каждую секунду ожидая гулкого выстрела, удара в спину. Вместо этого шарахнула граната. Заорали гады, застрекотали калашами, но это наугад, со страха. Перевалился за гребень, ударился локтем, шипя, выругался и пополз вниз. «Ищи! Ищи! Где-то тут должен быть! Только бы не засыпан! Только бы...» «Везет лишь в сказках». Груда искореженных лестничных пролетов показывала, где раньше располагался подъезд, могильным курганом похоронив надежду. «Ничего, может быть, следующий?» — пробовал успокоить себя Егор. «Или следующий?» Дальше искать смысла не было. Он помнил, как выглядели высотки. Многоквартирные, со множеством подъездов, с подземными гаражами. Высокие, красивые. Сотни окон, дерево, пластик, занавески, цветы в горшочках. Давным-давно. Много дней назад. 3-4 года. До, как теперь говорили.
1: «Где он?»
0: — крикнули справа.
2: «У меня нету пока!»
0: — отозвался другой голос.
1: «Ищите! Босс нам бошки поотрывает, если не найдем!»
0: Егор прислушался, осторожно двинулся вперед, вдоль уцелевшей, обломанной поверху щербатой стены. Остановиться? Умереть. А он-то думал, что самое опасное — пробраться на территорию завода и уйти оттуда живым. Всюду говорили: «Там опасно!» Никто не знал почему, но мнение существовало одно. Сунешься – каюк. Но зато там можно было найти ее. И Егор нашел. И не одну. 4 в упаковке. Новые. Без липких подтеков. Нашел и выбрался обратно, потратив почти целиком боезапас, потеряв АК. Но выбрался. Ушел от озверевших, огромных, зубастых. Ни зверей, ни людей. Сердце бешено стучало. Жив! Он бежал, внутренне ликуя, готовясь. Сейчас! Сейчас! Еще не зная, что настоящие шакалы только поджидают впереди. На углу бывшей Советской и бывшего 1 мая Егора остановили. Тупо и без фантазии. Шмальнули из дробовика чуть не в упор. Спасли только обострившееся чувство опасности и драная телогрейка, принявшая дробины в свое ватное нутро. Он удачно свалился за вал мусора и, не мешкая, пополз за защиту огрызков стен. Потом он бежал, вслед стреляли. Он отвечал из трофейного Макара. Пара гранат заставила преследователей с ним считаться. Считаться, но не отпускать. А потом Егора загнали в эти вот руины. Чертовы сумерки. Днем лишь чуть светлее, чем ночью. Чуть-чуть. Егор отвернул рукав и всмотрелся в часы. Ничего не видать, пропади все. Наверное, около 9 вечера. Ха, вечера. Вечная ночь опустилась на землю. Без вечеров, дней, утр. А раньше они были. Все было. Солнце, синее небо с белыми облаками, звезды ночью. Простые, не страшные. Он помнил, каким романтическим может быть россыпь льдисто искрящихся гвоздиков, вбитых в черный бархат нависшего над головой купола. Такого завораживающего и абсолютно безопасного.
3: 1-я волна, самая страшная, выжгла половину Америки. Японские острова, Дальний Восток, часть Китая. Уничтожив тонкий слой озона, на Землю ворвались палящие излучения. И тебе альфа, и гамма, и хрен знает еще какие. Через час следующее, потом еще одна, еще. В панических сообщениях по еще работающим в Европе телевизорам и радио только пугающие новости. Ученые предполагают столкновение неизвестных земной науке вселенских масс с последующей их аннигиляцией и выбросом огромного количества различных волн самого широкого спектра. Пока неизвестно, сколько световых лет назад, но в ближайшее время, после проведения спектрального анализа... Ага, в ближайшее... Точно. 1-я волна содержала световую часть излучений, будто гигантским лазером пройдясь по половине старушки Земли, грубо и безжалостно кремировав людей, животных, деревья.
0: Егор тряхнул головой. Ой, не вовремя он, раз вспоминался. И тут он услышал тихий разговор совсем рядом.
4: «Слушай, Серый, а правда, что у босса есть этот, ну как его, плеер этот, iPod?»
5: «Да вроде. Мы тут торчим, походу, только из-за этой хрени».
4: «И чё, работает?»
5: «Да блин, я откуда знаю.
2: Сам думай, на кой ему столько штучек? В прицел лазерный? Там одной года на два хватит. А куда еще? Все равно у них скоро срок годности выйдет.
4: Слышь, Серый, а братаны говорили,
2: он-то порнуху глядит.
5: И че?
2: Ха, будь у меня такие запасы жратвы, все бабы и так моими были бы.
5: Дурак ты, Тимоха. Может, он красоты хочет?
2: В смысле?
0: Егор прикинул. Сидят в 3 метрах. Прямо за куском кладки. Ждут, но не особенно. Надеются, что он все еще где-то достаточно далеко. Граната бахнула чуть дальше 100 метров. Блин, дураки все-таки. Рука сжала пистолет. Ладно, ребята, ждите. Он высунулся наружу. Хотя, какие тут наружу? Хоть глаз кали. Хоть тут помогает темнота, прикрывает. Но с Богом. Он вылез в пролом и пополз, стараясь шуметь поменьше, а двигаться побыстрее. Правый локоть постреливал болью, заставляя морщиться. В боку кололо.
2: Только бы не заметили. Пронеси.
0: Егор дополз до следующего подъезда, глянул. Та же фигня. Гора мусора. Темно еще, ничего не видать. Но мусор, вот он, горища. Выходит, все засыпано. Пуля вжикнула над головой одновременно с сухим выстрелом, долетевшим до ушей. Егор сжался и пальнул в воздух. Сердце ухало и стучало там-тамами. В горле вырос комок. «Внутрь! Скорее!» Не понимая, что стрелять могли и оттуда, Егор вскочил и, не разбирая, скачками почти перелетел гору обломков.
2: «Куда? Куда, мать-перемать?»
0: Со стороны засевших Тимохи с Серым жахнула двустволка.
2: «Ох, ё!»
0: Левая рука выхватывает из кармана гранату. Правая с зажатым макаром на ощупь цепляет кольцо. Рывок, бросок. Егор упал наземь и съежился, сливаясь с кучей, углами торчащей во все стороны. Грохот, свист рикошетов.
2: «Куда?»
0: Выстрелы слышались отовсюду. Спереди, сзади, по бокам. Даже, казалось, сверху и снизу. Крики ярости, боли, страха. Вот теперь началось по-настоящему. Егор почувствовал ледяной комок в животе. Кажись, точно, край. Теперь его не выпустят по-любому. Он еще дышит, желает, ощущает. Но другие решили, нет его. Совсем как... Последующие накатили многим слабее. Только и остатка хватило с лихвой. Мощные электромагнитные волны беспощадно и равнодушно жгли. Уже не людей, а то, без чего человечество не мыслило себя, без чего оказалось совершенно не готовым встретить завтра. Энергетические вены, артерии электростанций, компьютерные сердца и нервы проводов. Наверное, в последние мгновения жизни, отключенные от всех систем жизнеобеспечения, последние космонавты МКС наблюдали точки жутких язв. Взрывы. Все, абсолютно все станции, заводы, производства обеспечивались электронным контролем. И, потеряв его, теряли подобие своей техногенной жизни, оставив людей со страхом доживать свои...
1: «Все, козел! Ты слышишь меня?»
0: Заорал, будто усиленный рупором голос.
1: «Теперь тебе кирдык! Готовься! Смерть!»
0: Смерть. Страшное слово. Та самая черта, стоя перед которой, понимаешь, обратно уже никак. А впереди тоже ничто. Стоишь, глядишь, думаешь. Ну, жил. Ну, дышал. И чего?
1: «Сейчас Жека притащит муху, и ты, гад, ответишь за Тимоху!»
0: Заорала вновь.
1: «И мне пох на твои штуки, слышишь? Мне пох!»
0: дурак Тимоха, который не понимал красоты. Ему не нужны штуки, как боссу. Ему надо пожрать, поспать, баб. Егор вдруг ясно осознал, что смерть фигня. Только нужно успеть доделать дело, ради которого он так влип. Просто взять и доделать. А потом будет уже неважно. Надежда. Тонкий лучик. Такой неосязаемый, но удивительно прочный. Тянущий и не желающий допустить шага между никак и ничто. Егор осмотрелся и увидел. Вот оно! Судьба или рок, или удача. Черт, какая разница! Вовремя! Вот что! Позади и левее нависал над руинами кусок стены, с чудом уцелевший и сломанный, обвалившийся вроде бы лестницей на второй этаж. Соваться на такую, в темноте, да еще под обстрелом, мог решиться только сумасшедший. Егор таким себя не чувствовал, но, тем не менее, подбежал и принялся карабкаться. Выше, выше! Выстрелов не было. Он взобрался на крохотный уступ, оставшийся от плит перекрытия, полметра шириной и два в длину. Сел, съежившись как только смог. Открытый с трех сторон, всем ветрам и взглядом. А черт, какая разница! Только бы успеть! Он расстегнул телогрейку на груди и бережно достал самую драгоценную вещь. Смешно сказать, было бы лет пять назад. Дешевый китайский оки-токи, собранный из радиоконструктора без пайки, сохранившийся, выживший и работающий, вернее, действующий. Для работы не хватает только одной маленькой детальки, той самой, без которой любая сохранившаяся драгоценная вещь всего лишь составляющая огромной мусорной кучи. Во внутреннем кармане, прилепленные к куску картона, оранжево-черному, даже глядеть не нужно, он помнил такие, тонким прозрачным пластиком, лежали вынесенные со смертельной территории они, бочком к бочку. Батарейки. Те самые необходимые детальки, способные оживить и воскресить. На ощупь открыть батареечный отсек Яутоу. На ощупь разорвать картон. Бережно вынуть пару продолговатых цилиндриков и запихать их внутрь вещи. Легко, ага, при свете, не торопясь, не ожидая гулкого звука выстрела. Егор пытался вспомнить полярность и не рассыпать батарейки деревянными, непослушными, пляшущими пальцами. Крики утихли. Пальба тоже. Верно, и вправду ждут гранатомет. Чего переводить патроны? Оружие. Сколько его появилось на земле после? Щелчок переключателем и... слабое шипение. «Господи! Спасибо тебе! Спасибо, Господи!» Светящийся маленький экран — не та частота. Егор крутнул колесико, а потом посмотрел на время. Поцарапанное стекло старых ракет блеснуло, отсвечивая зеленоватый, тусклый свет экранчика. Время. Наверное, стоило помолиться, но больше, чем «помоги, Господи», Егор сейчас ничего не помнил. «Пора». Теперь или уже никогда. Напыщено до ужаса. И до него же правдиво. Ровно в 21 час. Ровно на минуту. Что дальше? Жуткий вопрос. Он поднялся, осмотрел край стены, выбрал где пониже, вскарабкался. Мишени лучше нету на целом свету или свете. 2,5 этажа. Высота по-теперешнему. Со всех сторон открытое пространство. Руины, горы, кучи, темнота и мрак. «Поля! Полюшка! Ответь!» Егор отпустил кнопку вызова. 10 секунд. Вновь нажал. «Поля! Слышишь меня? Ответь!» Отчего-то навернулись на глаза слезы. «Ох ты, не вовремя, как всегда не вовремя!» 10 секунд. «Поля! Ответь! Это Егор!»
6: 10 секунд.
7: Полюшка, ответь!
6: Первый выстрел разорвал недолгую тишину. Заметили? Неважно. 10 секунд.
7: Поля, это Егор! Ответь, Полюшка! Ответь, родная!
6: Одна, две...
8: Егор!
6: Прошипел дрянной динамик Йоу-Тоу.
8: Егорушка, это ты?
7: Поля!
6: Не удержался, крикнул Егор.
7: Поля! Родная, где ты?
6: Теперь точно заметили. Второй, третий выстрел. Но теперь ему все равно. Егор стоял в полный рост и не думал даже присесть. А вдруг связь исчезнет?
8: Мы на старом карьере. Егор, ты...
7: Я приду. Жди меня. Я приду. Конец связи.
8: Конец связи.
6: Щелчок переключателя. Надо беречь то, что есть. Везет только в сказках. Трескотня выстрелов вокруг. А сердце бьется не от страха. Егор рассмеялся. Я иду, прошептал сам себе. Тонкий лучик надежды. Во мраке окутавшего землю облака пыли, в пронизанном радиации воздухе, в агониях умирающего человечества. В первые минуты гибнут лучшие, даже не теорема, аксиома. Люди за сутки лишились тех, кто мог и знал. Миг для грузной, движущейся дальше вселенной. Егор помнил, как завидовал некогда давным-давно работникам компрессорной станции «Газпрома». Но только не в тот момент, когда отключившаяся электроника дала сбой. А пожар от горевших электроприборов спровоцировал взрыв, унесший всех, кто пытался вручную заслонками на рычагах заблокировать рвущийся бесконтрольно газ. Нет, не то. Хаос первых дней, огонь пожаров и ужасающий страх. Многие гибли, другие теряли себя по-иному. Исчезло электричество и словно унесло с собой все, что накопили люди за 2500 лет. Сострадание, жалость, доброту, любовь. Энергия, созданная для жизни, убила энергию самой жизни. Егор достал гранату. Последняя. И сколько? 1, 2 патрона в Макаре. Неважно. Доделать. Они живы. Люди живы. Пока жива она и он. Невесомый и едва осязаемый, но удивительно прочный.
7: «Я иду!»
6: — закричал он, потому что не успел сказать той, единственной, самой драгоценной, самые-самые главные слова. Ту детальку, без которой этот мир умрет. А она у него есть.
9: Ефим Гамаюнов. Батарейка. Рассказ читал Олег Булдаков.
10: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: fantastiche.
1: Аркадий и Борис Стругацкие. Обитаемый остров.

Часть первая. Робинзон. Глава первая. Максим приоткрыл люк, высунулся и опасливо поглядел в небо. Небо здесь было низкое и какое-то твердое, без этой легкомысленной прозрачности, намекающей на бездонность космоса и множественность обитаемых миров. Настоящая библейская твердь, гладкая и непроницаемая. Твердь эта, несомненно, опиралась на могучие плечи местного атланта и равномерно фосфоресцировала. Максим поискал в зените дыру, пробитую кораблем, но дыры там не было. Там расплывались только две большие черные кляксы, словно капли туши в воде. Максим распахнул люк настежь и соскочил в высокую сухую траву. Воздух был горячий и густой, пахло пылью, старым железом, раздавленной зеленью, жизнью. Смертью тоже пахло, давней и непонятной. Трава была по пояс, неподалеку темнели заросли кустарника, торчали кое-как унылые кривоватые деревья. Было почти светло, как в яркую лунную ночь на земле, но не было лунных теней и не было лунной туманной голубизны. Все было серое, пыльное, плоское. Корабль стоял на дне огромной котловины с пологими склонами. Местность вокруг заметно поднималась к размытому неясному горизонту, и это было странно, потому что где-то рядом текла река, большая и спокойная, текла на запад, вверх по склону котловины. Максим обошел корабль, ведя ладонью по холодному, чуть влажному его боку. Он обнаружил следы ударов там, где и ожидал. Глубокая, неприятная вмятина под индикаторным кольцом. Это когда корабль внезапно подбросило и завалило на бок. Так что киберпилот обиделся, и Максиму пришлось спешно перехватить управление. И зазубрина возле правого зрачка. Это 10 секунд спустя, когда корабль положила на нос, и он окривел. Максим снова посмотрел в зенит. Черные кляксы были теперь еле видны. Метеоритная атака в стратосфере, вероятность 0,00. Но ведь всякое возможное событие когда-нибудь да осуществляется. Максим просунулся в кабину, переключил управление на авторемонт, задействовал экспресс-лабораторию и направился к реке. Приключения, конечно, но все равно рутина, скука. У нас в ГСП даже приключения рутинные. Метеоритная атака, лучевая атака, авария при посадке. Авария при посадке, метеоритная атака, лучевая атака, приключение тела. Высокая ломкая трава шуршала и хрустела под ногами, колючие семена впивались в шорты. С зудящим звоном налетела туча какой-то мошкары, потолклась перед лицом и отстала. Взрослые, солидные люди в группу свободного поиска не идут. У них свои взрослые, солидные дела, и они знают, что все эти чужие планеты в сущности своей достаточно однообразны и утомительны. Однообразно утомительны. Утомительно однообразны. Конечно, если тебе 20 лет, если ты ничего толком не умеешь, если ты толком не знаешь, что тебе хотелось бы уметь, если ты не научился еще ценить свое главное достояние – время, если у тебя нет и не предвидится каких-либо особенных талантов, если доминантой твоего существа в 20 лет, как и 10 лет назад, остается не голова, а руки да ноги, если ты настолько примитивен, что воображаешь, будто на неизвестных планетах можно отыскать некую драгоценность, невозможную на Земле, если... то тогда, конечно. Тогда бери каталог, раскрывай его на любой странице, ткни пальцем в любую строчку и лети себе. Открывай планету, называй ее собственным именем, определяй физические характеристики, сражайся с чудовищами, буди таковые найдутся, вступай в контакты, буди найдется с кем, робинзонь помаленьку, буди никого не обнаружишь. И не то чтобы все это напрасно. Тебя поблагодарят, тебе скажут, что ты внес посильный вклад, тебя вызовет для подробного разговора какой-нибудь видный специалист. Школьники, особенно отстающие непременно младших классов, будут взирать на тебя с почтительностью,
Но учитель при встрече спросит только: «Ты все еще в ГСП?» и переведет разговор на другую тему, и лицо у него будет виноватым и печальным, потому что ответственность за то, что ты все еще в ГСП, он берет на себя. А отец скажет «Хм», и неуверенно предложит тебе место лаборанта. А мама скажет: «Максик, но ведь ты неплохо рисовал в детстве». А Олег скажет: «Сколько можно? Хватит срамиться». А Дженни скажет: «Познакомься, это мой муж». И все будут правы. Все, кроме тебя. И ты вернешься в управление ГСП и, стараясь не глядеть на двух таких же остолопов, роющихся в каталогах у соседнего стеллажа, возьмешь очередной том, откроешь наугад страницу и ткнешь пальцем. Прежде чем спуститься по обрыву к реке, Максим оглянулся. Позади топорщилась, распрямляясь, примятая им трава. Чернели на фоне неба корявые деревья, и светился маленький кружок раскрытого люка. Все было очень привычно. «Ну и ладно», — сказал он себе, — «ну и пусть». Хорошо бы найти цивилизацию, мощную, древнюю, мудрую и человеческую. Он спустился к воде. Река действительно была большая, медленная, и простым глазом было видно, как она спускается с востока и поднимается на запад. Рефракция здесь, однако, чудовищная. И видно было, что другой берег пологий и зарос густым тростником, а в километре вверх по течению торчат из воды какие-то столбы и кривые балки, перекошенные решетчатые фермы, мохнатые от вьющихся растений. «Цивилизация», — подумал Максим без особенного азарта. Вокруг чувствовалось много железа, и еще что-то чувствовалось неприятное, душное, и когда Максим зачерпнул горстью воду, он понял, что это радиация, довольно сильная и зловредная. Река несла с востока радиоактивные вещества, и Максиму стало ясно, что проку от этой цивилизации будет мало, что это опять не то, что контакты лучше не затевать, а надо проделать стандартные анализы, раза два незаметно облететь планету по экватору и убираться во свояси, а на Земле передать материалы угрюмым, много повидавшим дядям из Совета Галактической Безопасности и поскорее забыть обо всем. Он брезгливо отряхнул пальцы и вытер их о песок, потом присел на корточки, задумался. Он попытался представить себе жителей этой планеты, вряд ли благополучной. Где-то за лесами был город, вряд ли благополучный город. Грязные заводы, дряхлые реакторы, сбрасывающие в реку радиоактивные помои. Некрасивые дикие дома под железными крышами, много стен и мало окон. Грязные промежутки между домами, заваленные отбросами и трупами домашних животных. Большой ров вокруг города и подъемные мосты. Хотя нет, это было до реакторов. И люди. Он попытался представить себе этих людей, но не смог. Он знал только, что на них очень много.

храпя, поплыл на другой берег, в тростники, не снимая высокого белого воротничка. Яркая голубая вспышка озарила все вокруг, словно ударила молния, и сейчас же над обрывом загрохотала, зашипела, затрещала огненным треском. Максим вскочил. По обрыву сыпалась сухая земля. Что-то с опасным визгом пронеслось в небе и упало посередине реки, подняв фонтан брызг вперемешку с белым паром. Максим торопливо побежал вверх по обрыву. Он уже знал, что случилось, только не понимал, почему. И он не удивился, когда увидел на том месте, где только что стоял корабль, клубящийся столб раскаленного дыма, гигантским штопором уходящий фосфорицирующую небесную твердь. Корабль лопнул. Лиловым светом полыхала керамитовая скорлупа. Весело горела сухая трава вокруг, пылал кустарник, и занимались дымными огоньками корявые деревья. Яростный жар бил в лицо, и Максим заслонился ладонью и попятился вдоль обрыва. На шаг, потом еще на шаг, потом еще и еще. Он пятился, не отрывая слезящихся глаз от этого жаркого факела великолепной красоты, сыплющего багровыми и зелеными искрами, от этого внезапного вулкана, от бессмысленного буйства распоясавшейся энергии. «Нет, отчего же», — потерянно думал он. «Явилась большая обезьяна, видит меня нет, забралась внутрь, подняла палубу, сам я не знаю, как это делается, но она сообразила». Сообразительная такая была обезьяна, шестипалая. Подняла, значит, палубу. Что там в кораблях под палубой? Словом, нашла она аккумуляторы, взяла большой камень и трах! Очень большой камень, тонны в три веса, мы с размаху. Здоровенная такая обезьяна. Доконала она все-таки мой корабль своими булыжниками. Два раза в стратосфере и вот здесь. Удивительная история». Такого, кажется, еще не бывало. Что же мне, однако, теперь делать? Хватятся меня, конечно, скоро, но даже когда хватятся, то вряд ли подумают, что такое возможно. Корабль погиб, а пилот цел. Что же теперь будет? Мама, отец, учитель. Он повернулся спиной к пожару и пошел прочь. Он быстро шел вдоль реки, все вокруг было озарено красным светом. Впереди металась, сокращаясь и вытягиваясь, его тень на траве. Справа начался лес, редкий, пахнущий прелью, трава сделалась мягкой и влажной. Две большие ночные птицы с шумом вырвались из-под ног и низко над водой потянули на ту сторону. Он мельком подумал, что огонь может нагнать его, и тогда придется уходить вплавь, и это будет малоприятно. Но красный свет вдруг померк и погас совсем, и он понял, что противопожарные устройства, в отличие от него, разобрались все-таки, что к чему, и выполнили свое назначение с присущей им тщательностью. Он живо представил себе закопченные, оплавившиеся баллоны, нелепо торчащие посреди горячих обломков, испускающие тяжелые облака пирофага и очень собой довольные. «Спокойствие», — думал он, — «главное, не пороть горячку. Время есть». Собственно говоря, у меня масса времени. Они могут искать меня до бесконечности. Корабля нет, и найти меня невозможно. А пока они не поймут, что произошло, пока не убедятся окончательно, пока не будут полностью уверены, маме они ничего не сообщат, а я уж тут что-нибудь придумаю. Он миновал небольшую прохладную топь, продрался сквозь кусты и оказался на дороге, на старой потрескавшейся бетонной дороге, уходящей в лес. Он подошел к краю обрыва, ступая по бетонным плитам, и увидел ржавые, обросшие вьюном фермы, остатки какого-то крупного решетчатого сооружения, полупогруженные в воду. А на той стороне продолжение дороги, едва различимое под светящимся небом. По-видимому, здесь когда-то был мост. И, по-видимому, этот мост кому-то мешал, и его свалили в реку, отчего он не стал ни красивее, ни удобнее. Максим сел на край обрыва и спустил ноги. Он обследовал себя изнутри, убедился, что горячки не порят, и стал размышлять. «Главное я нашел. Вот тебе дорога. Плохая дорога, грубая дорога и к тому же старинная дорога. Но все-таки это дорога, а на всех обитаемых планетах дороги ведут к тем, кто их строил. Что мне нужно? Пищи мне не нужно, то есть я бы

ел, но это работают дремучие инстинкты, которые мы сейчас подавим. Вода мне понадобится не раньше, чем через сутки. Воздуху хватает, хотя я предпочел бы, чтобы в атмосфере было поменьше углекислоты и радиоактивной грязи. Так что ничего низменного мне не нужно. А нужен мне небольшой, прямо скажем, примитивный нуль-передатчик со спиральным ходом. Что может быть проще примитивного нуль-передатчика? Только примитивный нуль-аккумулятор. Он зажмурился, и в памяти отчетливо проступила схема передатчика на позитронных эмиттерах. Будь у него детали, он собрал бы эту штуку в два счета, не раскрывая глаз. Он несколько раз мысленно проделал сборку, а когда раскрыл глаза, передатчика не было. И ничего не было. «Робинзон», — подумал он с некоторым даже интересом. «Максим Крузуе». «Надо же, ничего у меня нет. Шорты без карманов и кеды. Но зато остров у меня обитаемый. А раз остров обитаемый, значит, всегда остается надежда на примитивный нуль-передатчик». Он старательно думал о нуль-передатчике, но у него плохо получалось. Он все время видел маму, как ей сообщают, ваш сын пропал без вести. И какое у нее лицо. И как отец трет себе щеки, растерянно озирается, и как им холодно и пусто. Нет, сказал он себе, об этом думать не разрешается. О чем угодно, только не об этом, иначе у меня ничего не получится. Приказываю и запрещаю. Приказываю не думать и запрещаю думать. Все. Он поднялся и пошел по дороге. Лес, вначале робкий и редкий, понемногу смелел и подступал к дороге все ближе. Некоторые наглые молодые деревца взломали бетон и росли прямо на шоссе. Видимо, дороге было несколько десятков лет, во всяком случае, несколько десятков лет ею не пользовались. Лес по сторонам становился все выше, все гуще, все глуше. Кое-где ветви деревьев переплетались над головой. Стало темно, то справа, то слева в чаще раздавались громкие гортанные возгласы. Что-то шевелилось там, шуршало, топотало. Один раз в шагах в 20 впереди кто-то приземистый и темный, пригнувшись, перебежал дорогу. Звенела мошкара. Максиму вдруг пришло в голову, что край настолько запущен и дик, что людей может не оказаться поблизости, что добираться до них придется несколько суток. Дремучие инстинкты пробудились и вновь напомнили о себе. Но Максим чувствовал, что здесь вокруг очень много живого мяса, что с голоду здесь не пропадешь, что все это вряд ли будет вкусно, но зато интересно будет поохотиться. И поскольку о главном ему было думать запрещено, он стал вспоминать, как они охотились с Олегом и с егерем Адольфом. Голыми руками, хитрость против хитрости. Разум против инстинкта, сила против силы. Трое суток не останавливаясь, гнать оленя через бурелом, настигнуть и повалить на землю, схватив за рога. Оленей здесь, возможно, и нет, но в том, что здешняя дичь съедобна, сомневаться не приходится. Стоит задуматься, отвлечься, и мошкара начинает неистово жрать, а, как известно, съедобный на чужой планете с голоду не умрет. Недурно было бы здесь заблудиться и провести годик-другой, скитаясь по лесам. Завел бы себе приятеля, волка какого-нибудь или медведя. Ходили бы мы с ним на охоту, беседовали бы. Надоело бы, конечно, в конце концов. Да и не похоже, чтобы в этих лесах можно было бродить с приятностью. Слишком много вокруг железа, дышать нечем. И потом все-таки сначала нужно собрать нуль-передатчик. Он остановился, прислушиваясь. Где-то в глубине чаще раздавался монотонный глухой рокот, и Максим вспомнил, что уже давно слышит этот рокот, но только сейчас обратил на него внимание. Это было не животное и не водопад. Это был механизм, какая-то варварская машина. Она храпела, взрыкивала, скрежетала металлом и распространяла неприятные ржавые запахи. И она приближалась. Максим пригнулся и, держась поближе к обочине, бесшумно побежал навстречу, а потом остановился, едва не выскочив с хода на перекресток. Дорогу под прямым углом пересекало другое шоссе, очень грязное, с глубокими безобразными колеями, с торчащими обломками бетонного покрытия, дурно пахнущее и очень-очень радиоактивное. Максим присел на корточки и поглядел влево.
Рокот двигателя и металлический скрежет надвигались оттуда. Почва под ногами начала вздрагивать. Оно приближалось. Через минуту оно появилось. Бессмысленно огромное, горячее, смрадное, все из клепаного металла, попирающее дорогу чудовищными гусеницами, облепленными грязью, не мчалось, не катилось, перло, горбатое, неопрятное, дребезжа отставшими листами железа, начиненное сырым плутонием пополам с лантанидами, беспомощное, угрожающее, без людей, тупое и опасное, перевалилось через перекресток и поперло дальше, хрустя и визжа раздавливаемым бетоном, оставив за собой хвост раскаленной духоты, скрылось в лесу и все рычало, ворочалось, взрёвывало, постепенно затихая в отдалении. Максим перевел дух, отмахнулся от мошкары. Он был потрясен. Ничего столь нелепого и жалкого он не видел никогда в жизни. «Да», — подумал он, — «позитронных эмиттеров мне здесь не достать». Он поглядел вслед чудовищу и вдруг заметил, что поперечная дорога не просто дорога, а просека, узкая щель в лесу. Деревья не закрывали над нею небо, как над шоссе. «Может, догнать его?» — подумал он. «Остановить, погасить котел?» Он прислушался. В лесу стоял шум и треск, чудовище ворочалось в чаще, как гипопотам в трясине, а потом рокот двигателя снова начал приближаться. Оно возвращалось. Снова сопение, рык, волна смрада, лязг и дребезг, и вот оно опять переваливает через перекресток и прет туда, откуда только что вышло. «Нет», — сказал Максим, — «не хочу я с ним связываться. Не люблю я злых животных и варварских автоматов». Он подождал, пока чудовище скрылось, вышел из кустов, разбежался и одним прыжком перемахнул через развороченный зараженный перекресток. Некоторое время он шел очень быстро, глубоко дыша, освобождая легкие от испарения железного гипопотама, а затем снова перешел на походный шаг. Он думал о том, что увидел за первые 2 часа жизни на своем обитаемом острове, и пытался сложить все эти несообразности и случайности в нечто логически непротиворечивое. Однако это было слишком трудно. Картина получалась сказочной, а не реальной. Сказочным был этот лес, набитый старым железом. Сказочные существа перекликались в нем почти человеческими голосами. Как в сказке старая заброшенная дорога вела к заколдованному замку, и невидимые злые волшебники старались помешать человеку, попавшему в эту страну. На дальних подступах они забросали его метеоритами, ничего не получилось, и тогда они сожгли корабль, поймали человека в ловушку, а потом натравили на него железного дракона. Дракон, однако, оказался слишком стар и глуп, и они, наверное, уже поняли свою промашку и готовят теперь что-нибудь посовременнее. «Послушайте», — сказал им Максим, — «я ведь не собираюсь расколдовывать замков и будить ваших летаргических красавиц. Я хочу только встретиться с кем-нибудь из вас, кто поумнее, кто поможет мне с позитронными эмиттерами». Но злые волшебники гнули свое. Сначала они положили поперек шоссе огромное гнилое дерево. Затем разрушили бетонное покрытие, вырыли в земле большую яму и наполнили ее тухлой радиоактивной жижей. А когда и это не помогло, когда мошкара притомилась кусать и разочарованно отстала, уже к утру выпустили из леса холодный злой туман. От тумана Максиму стало зябко, и он пустился бегом, чтобы согреться. Туман был липкий, маслянистый, попахивал мокрым металлом и тлением, но вскоре запахло дымом, и Максим понял, что где-то неподалеку горит живой огонь. Занимался рассвет. Небо засветилось утренней серостью, когда Максим увидел в стороне от дороги костер и невысокое каменное строение с провалившейся крышей, с пустыми черными окнами, старое, заросшее мохом. Людей видно не было, но Максим чувствовал, что они где-то неподалеку, что они недавно были здесь и, может быть, скоро вернутся. Он свернул с шоссе, перескочил придорожную канаву и, утопая по щиколотку в гниющих листьях, приблизился к костру. Костер встретил его добрым первобытным теплом.
приятно растревожившим дремучие инстинкты. Здесь все было просто. Можно было, не здороваясь, присесть на корточки, протянуть руки к огню и молча ждать, пока хозяин также молча подаст горячий кусок и горячую кружку. Хозяина, правда, не было, но над костром висел закопченный котелок с остро пахнущим варевом, подаль валялись два каких-то балахона из грубой материи, грязный полупустой мешок с лямками, огромные кружки из мятой жести и еще какие-то железные предметы неясного назначения. Максим посидел у костра, погрелся, глядя на огонь, потом поднялся и зашел в дом. Собственно, от дома осталась только каменная коробка. Сквозь проломленные балки над головой светлело утреннее небо. На гнилые доски пола было страшно ступить, а по углам росли гроздья малиновых грибов, ядовитых, но если их хорошенько прожарить, вполне годных к употреблению. Впрочем, мысль о еде сразу пропала, когда Максим разглядел в полутьме у стены чьи-то кости вперемешку с выцветшими лохмотьями. Ему стало неприятно, он повернулся, спустился по разрушенным ступенькам и, сложив ладони рупором, заорал на весь лес. «Ого-го! Шестипалые!» Эхо почти мгновенно увязло в тумане между деревьями. Никто не отозвался, только сердито и взволнованно зацокали какие-то пичуги над головой. Максим вернулся к костру, подкинул в огонь веток и заглянул в котелок. Варево кипело. Он поглядел по сторонам, нашел что-то вроде ложки, понюхал ее, вытер травой и снова понюхал. Потом он осторожно снял сероватую накипь и стряхнул ее на угли. Помешал варево, зачерпнул с краю, подул и, вытянув губы, попробовал. Оказалось, недурственно. Что-то вроде похлебки из печени тахорга, только острее. Максим отложил ложку, бережно двумя руками снял котелок и поставил на траву. Потом он снова огляделся и сказал громко: «Завтрак готов!» Его не покидало ощущение, что хозяева где-то рядом, но видел он только неподвижные, мокрые от тумана кусты, черные корявые стволы деревьев, а слышал лишь треск костра да хлопотливую птичью перекличку. «Ну ладно», — сказал он вслух, — «вы как хотите, а я начинаю контакт». Он очень быстро вошел во вкус. То ли ложка была велика, то ли дремучие инстинкты разыгрались не в меру, но он и оглянуться не успел, как выхлебал треть котелка. Тогда он с сожалением отодвинулся, посидел, прислушиваясь к вкусовым ощущениям, тщательно вытер ложку, но не удержался и еще раз зачерпнул с самого дна этих аппетитных, тающих во рту коричневых ломтиков, похожих на трепанги. Совсем отодвинулся, снова вытер ложку и положил ее поперек котелка. Теперь было самое время утолить чувство благодарности. Он вскочил, выбрал несколько тонких прутиков и отправился в дом. Осторожно ступая по трухлявым доскам и стараясь не оглядываться на останки в тени, он принялся срывать грибы и нанизывать на прутик малиновые шляпки, выбирая самые крепкие. «Вас бы посолить, — думал он, — да поперчить немного, но ничего, для первого контакта сойдет и так. Мы вас подвесим над огоньком, и вся активная органика выйдет из вас паром, и станете вы объедение». И станете вы первым моим взносом в культуру этого обитаемого острова, а вторым будут позитронные эмиттеры. И вдруг в доме стало чуть-чуть темнее, и он тотчас же ощутил, что на него смотрят. Он вовремя подавил себе желание резко повернуться, сосчитал до 10, медленно поднялся и неторопливо, заранее улыбаясь, повернул голову. В окно смотрело на него длинное темное лицо с унылыми большими глазами, с уныло опущенными углами губ. Смотрело без всякого интереса, без злобы и без радости. Смотрело не на человека из другого мира, а так, на докучное домашнее животное, опять забравшееся, куда ему не велено. Несколько секунд они смотрели друг на друга,
и Максим ощущал, как уныние, исходящее от этого лица, затопляет дом, захлестывает лес и всю планету, и весь окружающий мир, и все вокруг стало серым, унылым и плачевным. Все уже было, и было много раз, и еще много раз будет, и не предвидится никакого спасения от этой серой, унылой, плачевной скуки. Затем в доме стало еще темнее, и Максим повернулся к двери. Там, расставив крепкие короткие ноги, загородив широкими плечами весь проем, стоял сплошь заросший рыжим волосом коренастый человек в безобразном клетчатом комбинезоне. Сквозь буйные рыжие заросли на Максима глядели буравящие голубые глазки, очень пристальные, очень недобрые, и тем не менее какие-то веселые, может быть, по контрасту с исходившим от окна всемирным унынием. Этот волосатый молодчик тоже явно не впервые видел пришельцев из другого мира, но он привык обходиться с этими надоевшими пришельцами быстро, круто и решительно, без всяких там контактов и прочих ненужных сложностей. На шее у него висела на кожаном ремне толстая металлическая труба самого зловещего вида, и выхлопное отверстие этого орудия расправы с пришельцами он твердой грязной рукой направлял прямо Максиму в живот. Сразу было видно, что не о высшей ценности человеческой жизни, не о декларации прав человека, не о прочих великолепных изобретениях высшего гуманизма, как и о самом гуманизме он слыхом не слыхал, а расскажи ему об этих вещах, не поверил бы. Однако Максиму выбирать не приходилось. Он протянул перед собой прутик с нанизанными грибными шляпками, улыбнулся еще шире и произнес с преувеличенной артикуляцией: «Мир! Дружба!» Унылая личность за окном откликнулась на этот лозунг длинной неразборчивой фразой, после чего очистила район контакта и, судя по звукам снаружи, принялась наваливать в костер сухие сучья. Взлохмаченная рыжая борода голубоглазого зашевелилась, и из медных зарослей понеслись рыкающие, взрёвывающие, лязгающие звуки, живо напомнившие Максиму железного дракона на перекрестке. «Да», — сказал Максим, энергично кивая, — «Земля! Космос!» Он ткнул прутиком в зенит и рыжебородый послушно поглядел на проломленный потолок. «Максим!» — продолжал Максим, тыча себя в грудь. «Максим! Меня зовут Максим!» Для большей убедительности он ударил себя в грудь, как разъяренная горилла. «Максим! Мах-сим!» — рявкнул рыжебородый со странным акцентом. Не спуская глаз с Максима, он выпустил через плечо серию громыхающих и лязгающих звуков, в которой несколько раз повторялось слово «Мах-сим», в ответ на что невидимая унылая личность принялась издавать жуткие тоскливые фонемы. Голубые глаза рыжебородого выкатились, раскрылась желтозубая пасть, и он загоготал. Очевидно, неведомый Максиму юмор ситуации дошел, наконец, до рыжебородого. Отсмеявшись, рыжебородый вытер свободной рукой глаза, опустил свое смертоносное оружие и сделал Максиму недвусмысленный знак, означавший «А ну, выходи!». Максим с удовольствием повиновался. Он вышел на крыльцо и снова протянул рыжебородому прутик с грибами. Рыжебородый взял прутик, повертел его так и сяк, понюхал и отбросил в сторону. «Э, нет!» — возразил Максим. «Вы у меня пальчики оближете!» Он нагнулся и поднял прутик. Рыжебородый не возражал. Он похлопал Максима по спине, подтолкнул к костру, а у костра навалился ему на плечо, усадил и принялся что-то втолковывать. Но Максим не слушал. Он глядел на унылого. Тот сидел напротив и сушил перед огнем какую-то обширную грязную тряпку. Одна нога у него была босая, и он все время шевелил пальцами, и этих пальцев у него было пять. Пять, а вовсе не шесть.

Глава вторая. Гай, сидя на краешке скамьи у окна, полировал обшлагом кокарду на берете и смотрел, как капрал Варибобу выписывает ему проездные документы. Голова капрала была склонена на бок, глаза вытаращены, левая рука лежала на столе, придерживая бланк с красной каймой, а правая неторопливо выводила каллиграфические буквы. «Здорово у него получается», — думал Гай с некоторой завистью. «Экий старый чернильный хрен. 20 лет в гвардии, все писарем. Надо же как таращиться. Гордость бригады. Сейчас еще и язык высунет». Так и есть, высунул. И язык у него в чернилах. «Будь здоров, Варибобу, старая ты чернильница, больше мы с тобой не увидимся. Вообще-то как-то грустно уезжать. Ребята хорошие подобрались, и господа офицеры, и служба полезная, значительная». Гай шмыгнул носом и посмотрел в окно. За окном ветер нес белую пыль по широкой гладкой улице, без тротуаров, выложенной старыми шестиугольными плитами. Белели стены длинных, одинаковых домов администрации и инженерного персонала. Шла, прикрываясь от пыли и придерживая юбку, госпожа Идоя, дама полная и представительная, мужественная женщина, не побоявшаяся последовать с детьми за господином-бригадиром в эти опасные места. Часовой у комендатуры из новичков в необмятом пыльнике и в берете, натянутом на уши, сделал ей на караул. Потом проехали 2 грузовика с воспитуемыми, должно быть, делать прививки. «Так его, в шею его, не высовывайся за борт, нечего тебе высовываться, здесь тебе не бульвар». «Ты как все-таки пишешься?» — спросил Варибобу. «Гал? Или можно просто Гал?» «Никак нет», — сказал Гай. «Гал — моя фамилия». «Жалко», — сказал Варибобу, задумчиво обсасывая перо. «Если бы можно было Гал, как раз поместилось бы в строчку». «Пиши, пиши, чернильница», — подумал Гай. «Нечего тебе строчки экономить. Капрал называется. Пуговицы с зеленью заросли. Тоже мне капрал. 2 медали у тебя. Стрелять толком не научился. Это ж все знают». Дверь распахнулась, и в канцелярию стремительно вошел господин ротмистр Тот с золотой повязкой дежурного на рукаве. Гай вскочил и щелкнул каблуками. Капрал приподнял зад, а писать не перестал. Старый хрен. Капрал называется. «Ага», — произнес господин ротмистр с отвращением, сдирая противопылевую маску. «Рядовой Гал. Знаю, знаю, покидаете нас. Жаль, но рад. Надеюсь, в столице будете служить так же усердно». «Так точно, господин ротмистр», — сказал Гай взволнованно. У него даже в носу защипало от восторженности. Он очень любил господина ротмистра Тота, культурного офицера, бывшего преподавателя гимназии. Оказывается, и господин ротмистр тоже его отличал. «Можете сесть», — сказал господин ротмистр, проходя за барьер к своему столу. Не присаживаясь, он бегло проглядел бумаги и взялся за телефон. Гай тактично отвернулся к окну. На улице ничего не изменилось. Протопало строем на обед родимое капральство. Гай грустно проводил его глазами. «Придут сейчас в контину. Капрал Серембеш скомандует снять береты на благодарственное слово. Рявкнут ребята в 30 глоток благодарственное слово. А над кастрюлями уже пар поднимается и блестят миски. И старина Дога уже готов отмочить известное свое коронное насчет солдата и поварихи. Ей-богу, жалко уезжать. И служить здесь опасно, и климат нездоровый, и паек очень уж однообразный, одни консервы, но все равно. Здесь, во всяком случае, точно знаешь, что ты нужен, что без тебя не обойтись. Здесь ты на свою грудь принимаешь зловещий напор с юга и чувствуешь этот напор. Одних друзей сколько здесь похоронил. Вон, за поселком целая роща шестов с ржавыми шлемами. А с другой стороны столица. Туда какого всякого не пошлют, и раз уж посылают, то не отдыхать. Там, говорят, из дворца отцов все гвардейские плацы просматриваются, так что за каждым построением кто-нибудь из отцов непременно наблюдает.
То есть не то, что непременно, но нет, нет, да и посмотрит. Гая бросил в жар. Ни с того ни с сего он вдруг представил себе, что вот вызвали его из строя, а он на втором шаге поскользнулся, да и брякнулся носом командиру под ноги, загремел автоматом по брусчатке, разине, и берет неизвестно куда съехал. Он передохнул и украдкой огляделся. Не дай бог. Да, столица. Все у них на глазах. Ну да ничего, другие же служат. А там Рада, сестренка, сестрица, мамочка, дядька смешной со своими древними костями, с черепами своими допотопными. Ох, и соскучился же я по вам, милые вы мои. Он снова взглянул в окно и озадаченно приоткрыл рот. По улице к комендатуре шли двое. Один был знакомый, рыжий Хайло Зев из особо опасных, старшина 134-го отряда саперов, смертник, зарабатывающий себе жизнь расчисткой трассы. А другой был, ну, совершенно чучело, и чучело жутковатое. Сперва Гай принял его за выродка, но тут же сообразил, что вряд ли Зев стал бы тащить выродка в комендатуру. Здоровенный, голый парень, молодой, весь коричневый, здоровый, как бык, одни трусы на нем какие-то короткие, из блестящей материи. Зев был при своей пушке, но не похоже было, чтобы он конвоировал этого чужака. Шли они рядом, и чужак, нелепо размахивая руками, все время что-то Зефу втолковывал. Зев же только отдувался и вид собой являл совершенно одуревший. «Дикарь какой-то», — подумал Гай. «Только откуда он там взялся на трассе? Может быть, медведями воспитанный? Бывали такие случаи. И похоже, вон мускулы какие, так и переливаются». Он смотрел, как эта пара подошла к часовому, как Зев, утираясь, принялся что-то объяснять, а часовой — новичок. Зев и не знает, и тычет ему автоматом под ребро. По всему видно, велит отойти на положенное расстояние. Голый парень, видя это, вступает в разговор. Руки у него так и летают, а лицо совсем уже странное. Никак не поймать выражение, как ртуть, а глаза быстрые, темные. Ну все, теперь и часовой обалдел. Сейчас тревогу поднимет. Гай повернулся. «Господин ротмистр», — сказал он, — «разрешите обратиться. Там старшина 134-го кого-то привел. Не взглянете ли?» Господин ротмистр подошел к окну, посмотрел. Брови у него полезли на лоб. Он толкнул раму, высунулся и прокричал, давясь от ворвавшейся пыли. «Часовой, пропустить!» Гай закрывал окно, когда в коридоре затопали. И Зев со своим диковинным спутником бочком взошел в канцелярию. Следом, тесня их, ввалился начальник караула и еще двое ребят из бодрствующей смены. Зев вытянул руки по швам, откашлялся и, вылупив на господина ротмистра бесстыжие голубые глаза, прохрипел. «Докладывает старшина 134-го отряда, воспитуемый Зев. На трассе задержан вот этот человек. По всем признакам сумасшедший, господин ротмистр. Жрет ядовитые грибы, ни слова не понимает, разговаривает непонятно, ходит, как изволите видеть, голый». Пока Зев докладывал, задержанный бегал быстрыми глазами по помещению, жутко и странно улыбаясь всем присутствующим. Зубы у него были ровные и белые, как сахар. Господин ротмистр, заложив руки за спину, подошел поближе, оглядывая его с головы до ног. «Кто вы такой?» – спросил он. Задержанный улыбнулся еще жутче, постучал себя ладонью по груди и невнятно произнес что-то вроде «Мах Сим». Начальник караула гоготнул, караульные захихикали, и господин ротмистр тоже улыбнулся. Гай не сразу понял, в чем дело, а потом сообразил, что на воровском жаргоне «Мах Сим» означает «съел ножик». «По-видимому, это кто-то из вашего брата», — сказал Зефу господин ротмистр. Зев помотал головой, выбросив из бородища облако пыли. «Никак нет», — сказал он. «Мах Сим — это он так себя называет, а воровского языка он не понимает, так что это не наш». «Выродок, наверное», — предположил начальник караула. Господин ротмистр холодно на него посмотрел. «Голый», — проникновенно пояснил начальник караула, пятясь к двери. «Разрешите идти, господин ротмистр?» — гаркнул он. «Идите», — сказал господин ротмистр. «Пошлите кого-нибудь за штаб-врачом, господином Зогу». «Где вы его поймали?» — спросил он Зефа. Зев доложил, что нынешней ночью он со своим отрядом прочесывал квадрат 23/07,
уничтожил 4 самоходные установки и 1 автомат неизвестного назначения, потерял 2 при взрыве, и все было в порядке. Около 7 часов утра на его костер вышел по шоссе из лесу этот вот неизвестный. Они заметили его издали, следили за ним, укрывшись в кустарнике, а затем, выбрав удобный момент, взяли его. Зев принял его вначале за беглого, потом решил, что это не беглый, а выродок, и совсем было собрался стрелять, но раздумал, потому что этот человек. Тут Зев в затруднение подвигал бородой и заключил: «Потому что мне стало ясно, что это не выродок». «Откуда же это стало вам ясно?» – спросил ротмистр. А задержанный неподвижно стоял, сложив руки на могучей груди, и поглядывал то на него, то на Зефа. Зев сказал, что объяснить будет трудновато. Во-первых, этот человек ничего не боялся и не боится. Дальше он снял с костра похлебку и отъел ровно треть, как и полагается товарищу, а перед этим кричал в лес, видимо, звал, чувствуя, что мы где-то поблизости. Далее он хотел угостить нас грибами. Грибы были ядовиты, мы их есть не стали, и ему не дали. Однако он явно порывался нас угостить, по-видимому, в знак благодарности. Далее, как хорошо известно, ни один выродок по своим физическим способностям не превосходит нормального хилого человека. Этот же по пути сюда загнал меня, как мальчишку. Шел через бурелом, словно по ровному месту. Через рвы перепрыгивал, а потом ждал меня на той стороне. И вдобавок зачем-то, из удальства, что ли, хватал меня иногда в охапку и пробегал со мной шагов по 200-300. Господин ротмистр слушал Зефа всем видом своим, изображая глубочайшее внимание. Но едва Зеф замолчал, как он резко повернулся к задержанному и в упор пролаял по-хантийски: «Ваше имя, чин, задание!» Гай восхитился ловкостью приема, однако задержанный явно не понимал и хантийского. Он снова показал свои великолепные зубы, похлопал себя по груди, сказавши «Махсим», ткнул пальцем в бок воспитуемому, сказавши «Зев», и после этого начал говорить медленно, с большими паузами, показывая то в потолок, то в пол, то обводя руками вокруг себя. Гаю казалось, что в этой речи он улавливает некоторые знакомые слова, но слова эти не имели ни к делу, ни друг к другу никакого отношения. «Кроу, вать», — говорил задержанный, а потом «хуры, буры», «хуры, буры», «чер, фяк». Когда он замолчал, капрал Варибобу подал голос. «По-моему, это ловкий шпион», — заявила старая чернильница. «Надо бы доложить господину бригадиру». Однако господин ротмистр не обратил на него внимания. «Вы можете идти, Зев», — сказал он. «Вы проявили рвение, это вам зачтется». «Премного благодарен, господин ротмистр», — рявкнул Зев и уже повернулся было, чтобы идти, но тут задержанный вдруг издал негромкий возглас, перегнулся через барьер и схватил папку чистых бланков, лежавших на столе перед капралом. Старый хрен перепугался до смерти, тоже мне гвардеец, отшатнулся и швырнул в дикаря пером. Дикарь ловко поймал перо на лету и, примостившись тут же на барьере, принялся что-то чертить на бланке, не обращая внимания на Гая и Зефа, ухвативших его за бока. «Отставить», — скомандовал господин ротмистр, и Гай охотно повиновался. Удержать этого коричневого медведя было все равно, что пытаться остановить танк, схватившись за гусеницу. Господин ротмистр и Зев встали по сторонам задержанного и смотрели, что он там черкает. «По-моему, это схема мира», — неуверенно сказал Зев. «Хм», — отозвался господин ротмистр. «Ну, конечно, вот в центре у него мировой свет, это вот мир, а здесь мы, по его мнению, находимся». «Но почему все плоско?» — недоверчиво спросил господин ротмистр. Зев пожал плечами. «Возможно, детское восприятие, инфантилизм. Вот, глядите, это он показывает, как сюда попал». «Да, возможно, я слыхал про такое безумие». Гаю, наконец, удалось протиснуться между гладким твердым плечом задержанного и колючими рыжими зарослями Зефа. Рисунок, который он увидел, показался ему смешным. Так детишки-первоклассники изображают мир. Посередине маленький кружок, означающий мировой свет. Вокруг него большая окружность, обозначающая сферу мира. А на окружности жирная точка, к которой только пририсовать ручки-ножки, и получится «это мир, а это я».
Даже сферу мира несчастный псих не сумел изобразить правильной окружностью. Получился у него какой-то овал. Ну, ясно, ненормальный. И еще нарисовал пунктиром линию, ведущую из-под земли к точке. Вот, мол, как я сюда попал. Между тем задержанный взял второй бланк и быстро начертил две маленькие сферы мира в противоположных углах, соединил их пунктирной линией и еще пририсовал какие-то закорючки. Зев безнадежно присвистнул и сказал господину ротмистру: «Разрешите идти». Однако господин ротмистр не отпустил его. «Зев», — сказал он, — «помнится, вы подвязались в области...» Он постучал себя согнутым пальцем по темени. «Так точно», — помедлив, ответил Зев. Господин ротмистр прошелся по канцелярии. «Не могли бы вы, как бы это сказать, сформулировать свое мнение по поводу данного субъекта? Профессионально, если так можно выразиться». «Не могу знать», — сказал Зев. «Согласно приговору, не имею права выступать в профессиональном качестве». «Я понимаю», — сказал господин ротмистр. «Все это верно, хвалю. Но...» Зев, выкатив голубые глазки, стоял по стойке смирно. Господин же ротмистр находился в очевидном замешательстве. Гай хорошо понимал его. Случай был важный, государственный. Вдруг этот дикарь все-таки шпион? А господин штаб-врач Зогу, конечно, прекрасный гвардеец, блестящий гвардеец, но всего лишь штаб-врач. В то время как рыжий Хайло Зев, до того, как впасть в преступление, здорово знал свое дело и даже был большой знаменитостью. Но его тоже можно понять. Каждому, даже преступнику, осознавшему свое преступление, хочется все-таки жить. А закон к смертникам беспощаден. Малейшее нарушение и смертная казнь. На месте. Иначе нельзя, такое уж время, когда милосердие оборачивается жестокостью, и только в жестокости заключено истинное милосердие. Закон беспощаден, но мудр. «Ну что же», — сказал господин ротмистр, — «ничего не поделаешь, но по-человечески...» Он остановился перед Зефом. «Понимаете, не профессионально, а по-человечески. Вы действительно считаете, что это сумасшедший?» Зев снова помедлил. «По-человечески?» — повторил он. «Ну, конечно, по-человечески. Человеку ведь свойственно ошибаться. Так вот, по-человечески я склонен полагать, что это ярко выраженный случай раздвоения личности с вытеснением и замещением истинного «я» воображаемым «я». По-человечески же, исходя из жизненного опыта, я рекомендовал бы электрошок и флеосодержащие препараты». Капрал Варибобу все это украдко записал, но господина ротмистра не проведешь. Он отобрал у капрала листок с записями и сунул в карман френча. Максим снова заговорил, обращаясь то к господину ротмистру, то к Зефу. Чего-то он хотел, бедняга, что-то ему было не так. Но тут открылась дверь, и вошел господин штаб-врач, по всему видно, оторванный от обеда. «Привет, Тот», — брюзгливо сказал он. «В чем дело? Вы, я вижу, живы и здоровы, и это меня утешает». «А это что за тип?» «Воспитуемые поймали его в лесу», — объяснил господин ротмистр. «Я подозреваю, что он сумасшедший». «Симулянт он, а не сумасшедший», — проворчал господин штаб-врач и налил себе воды из графина. «Отправьте его обратно в лес, пусть работает». «Это не наш», — возразил господин ротмистр, — «и мы не знаем, откуда он взялся. Я думаю, что его в свое время захватили выродки, он у них свихнулся и перебежал к нам». «Правильно», — проворчал господин штаб-врач, — «нужно свихнуться, чтобы перебежать к нам». Он подошел к задержанному и сразу же полез хватать его за веки. Задержанный жутко осклабился и слегка оттолкнул его. «Но-но!» — сказал господин штаб-врач, ловко хватая его за ухо. «Стой спокойно, ты, жеребец!» Задержанный подчинился. Господин штаб-врач вывернул ему веки, ощупал, посвистывая шею и горло, согнул и разогнул ему руку, потом пыхтя наклонился и ударил его под колени. Вернулся к графину и выпил еще стакан воды. «Изжога», — сообщил он. Гай поглядел на Зефа. Рожебородый, приставив к ноге свою пушку, стоял в сторонке и с подчеркнутым равнодушием смотрел в стену. Господин штаб-врач напился и снова взялся за психа. Он ощупывал его, обстукивал, заглядывал в зубы,
два раза ударил кулаком в живот, потом достал из кармана плоскую коробку, размотал провод, подключился к штепселю и стал прикладывать коробку к разным частям дикарского тела. «Так», — сказал он, сматывая провод. «И не мой к тому же?» «Нет», — сказал господин ротмистр. «Он говорит, но на каком-то медвежьем языке и только иногда употребляет наши слова, да и то сильно искаженные. Нас он не понимает. А вот его рисунки». Господин штаб-врач посмотрел рисунки. «Так, так, так», — сказал он. «Забавно». Он выхватил у капрала ручку и быстро нарисовал на бланке кошку, как ее рисуют дети, из палочек и кружочков. «Что ты на это скажешь, приятель?» — сказал он, протягивая рисунок психу. Тот, ни секунды не задумываясь, принялся царапать пером, и рядом с кошкой появилось странное, густо заросшее волосами животное с тяжелым, неприятным взглядом. Такого животного Гай не знал, но он понял одно. Это уже не был детский рисунок. Нарисовано было здорово, просто замечательно. Даже смотреть страшновато. Господин штаб-врач протянул руку за пером, но псих отстранился и нарисовал еще одно животное, совсем уже дикое, с огромными ушами, морщинистой кожей и толстым хвостом на месте носа. «Прекрасно!» — вскричал господин штаб-врач, хлопнув себя по бокам. А псих не унимался. Теперь он рисовал уже не животное, а явно какой-то аппарат, похожий на большую прозрачную мину. Внутри мины он очень ловко изобразил сидящего человечка, постучал по человечку пальцем, потом тем же пальцем постучал себя по груди и произнес «Максим!». «Вот эту штуку он мог видеть у реки», — сказал неслышно подошедший Зев. «Мы такую сожгли этой ночью». «Ну вот чудовище!» — он покачал головой. Господин штаб-врач словно впервые заметил его. «А, профессор!» — вскричал он преувеличенно радостно. «Тот-то, я смотрю, в канцелярии что-то воняет. Не будете ли вы так любезны, коллега, произносить ваши мудрые суждения вон из того угла? Вы меня очень обяжете». Варибобу захихикал, а господин ротмистр строго сказал: «Станьте у дверей, Зев, и не забывайтесь». «Ну, хорошо», — сказал господин штаб-врач. «И что вы думаете с ним делать, тот?» «Это зависит от вашего диагноза, Зогу», — ответил господин ротмистр. «Если он симулянт, я передам его в прокуратуру, там разберутся. А если он сумасшедший...» «Он не симулянт, тот», — с большим подъемом произнес господин штаб-врач. «Ему совершенно нечего делать в прокуратуре. Но я знаю одно место, где им очень заинтересуются. Где бригадир?» «Бригадир на трассе». «Впрочем, это несущественно. Вы ведь дежурный, тот. Вот и отправьте этого любопытнейшего молодчика по следующему адресу». Господин штаб-врач пристроился на барьере, закрывшись от всех плечами и локтями, и написал что-то на обороте последнего рисунка. «А что это такое?» — спросил господин ротмистр. «Это одно учреждение, которое будет нам благодарно, тот, за вашего психа. Я вам ручаюсь». Господин ротмистр неуверенно покрутил в пальцах бланк, потом отошел в дальний угол канцелярии и поманил к себе господина штаб-врача. Некоторое время они говорили там вполголоса, так что разобрать можно было только отдельные реплики господина Зогу. «Департамент пропаганды, отправьте с доверенным, не так уж это секретно, я вам ручаюсь. Прикажете ему забыть. Черт возьми, да сопляк все равно ничего не поймет». «Хорошо», — сказал, наконец, господин ротмистер. «Пишите сопроводительную бумагу». «Капрал Варибобу». Капрал приподнял зад. «Проездные документы для рядового гвардии Гаала готовы?» «Так точно». «Впишите в проездные документы под конвойного Максима. Конвоируется без наручников. Разрешен проезд в общем вагоне». «Рядовой Гаал». Гай щелкнул каблуками и вытянулся. «Слушаю, господин ротмистер». «Прежде чем явиться на новое место службы в нашей столице, доставите задержанного по адресу, означенному на этом листке. По исполнении приказания листок сдать дежурному офицеру на новом месте службы. Адрес забыть. Это ваше последнее задание, Гаал. И вы, конечно, выполните его, как подобает молодцу-гвардейцу». «Будет исполнено!» – прокричал Гай, охваченный неописуемым восторгом. Волна радости, гордости, счастья, горячая волна упоения преданностью захлестнула его, подхватила, понесла к небу.
О, эти сладостные минуты восторга, незабываемые минуты, сотрясающие все существо, минуты, когда вырастают крылья, минуты ласкового презрения ко всему грубому, материальному, телесному, минуты, когда хочешь огня и приказа, когда жаждешь, чтобы приказ соединил тебя с огнем, швырнул тебя в огонь, на тысячи врагов, на разверстые жерла, навстречу миллионам пуль. И это еще не все, будет еще слаще, восторг ослепит и сожжет. О, огонь! О, слава! Приказ, приказ! И вот оно, вот оно! Он встает, этот рослый, сильный красавец, гордость бригады, наш капрал Варибобу, как огненный факел, как статуя славы и верности, и он запевает, а мы все подхватываем, все как один. Боевая гвардия тяжелыми шагами идет, сметая крепости с огнем в очах, сверкая боевыми орденами, как капли свежей крови сверкают на мечах. И все пели. Пел блестящий господин ротмистр Тот, образец гвардейского офицера, образец среди образцов, за которого так хочется сейчас же под этот марш отдать жизнь, душу, все. И господин штаб-врач Зогу, образец брата милосердия, грубый, как настоящий солдат, и ласковый, как руки матери. И наш капрал Варибобу, до мозга костей наш, старый вояка, ветеран, посидевший в схватках. О, как сверкают боевые медали на его потертом заслуженном мундире! Для него нет ничего, кроме службы, ничего, кроме служения. Знаете ли вы нас, неизвестные отцы наши? Поднимите усталые лица и взгляните на нас. Ведь вы все видите, так неужели вы не видите, что мы здесь, на далекой, жестокой окраине нашей страны, с восторгом умрем в муках за счастье Родины? Железный наш кулак сметает все преграды, довольны неизвестные отцы. О, как рыдает враг, но нет ему пощады! Вперед, вперед, гвардейцы молодцы! О, боевая гвардия, клинок закона! О, верные гвардейцы-удальцы! Когда в бою гвардейские колонны спокойны неизвестные отцы! Но что это? Он не поет. Он стоит, раскорячившись, опершись на барьер и вертит своей дурацкой коричневой головой и бегает глазами, и все оскаляется, все щерится. На кого оскаляешься, мерзавец? О, как хочется подойти тяжелым шагом и с размаху гвардейским кулаком по этому гнусному белому оскалу. Но нельзя, нельзя... Это не по-гвардейски. Он же всего лишь псих, жалкий калека. Настоящее счастье недоступно ему. Он слеп, ничтожен, жалкий человеческий обломок. А этот рыжий сволочь скорчился в углу от невыносимой боли. Нет, это другое дело. У вас всегда боли в голове, когда мы задыхаемся от восторга, когда мы поем свой боевой марш и готовы разорвать легкие, но допеть его до конца. Воспитуемый, преступная морда, рыжий бандит, за грудь тебя, за твою поганую бороду, встать, сволочь, стоять смирно, когда гвардейцы поют свой марш, и по башке, по грязной морде, по наглым рачьим глазкам, вот. «Так, вот так!» Гай отшвырнул воспитуемого и, щелкнув каблуками, повернулся к господину ротмистру. Как всегда, после приступа восторженного возбуждения что-то звенело в ушах, и мир сладко плыл и покачивался перед глазами. Капрал Варибобу, сизый от натуги, слабо перхал, держась за грудь. Господин штаб-врач, потный и багровый, жадно пил воду прямо из графина и тянул из кармана носовой платок. Господин ротмистр хмурился с отсутствующим выражением, словно пытался что-то припомнить. У порога грязной кучей клетчатого тряпья ворочался рыжий зев. Лицо у него было разбито, он хлюпал кровью и слабо постановал сквозь зубы. А Махсим больше не улыбался.
Лицо у него застыло, стало совсем как обычное человеческое. И он неподвижными круглыми глазами, приоткрыв рот, смотрел на Гая. «Рядовой Гал», — надтреснутым голосом произнес господин ротмистр. «Что-то я хотел вам сказать. Или уже сказал. Подождите, Зогу. Оставьте мне хоть глоток воды».

Глава третья. Максим проснулся и сразу почувствовал, что голова тяжелая. В комнате было душно. Опять ночью закрыли окно. Впрочем, и от растворенного окна толку мало. Город слишком близко, днем видна над ним неподвижная бурая шапка отвратительных испарений. Ветер несет их сюда и не помогает ни расстояние, ни пятый этаж, ни парк внизу. «Сейчас бы принять ионный душ», — подумал Максим, — «да выскочить нагишом в сад, да не в этот паршивый полусгнивший серый от гари, а в наш, где-нибудь под Ленинградом, на Карельском перешейке, да пробежать вокруг озера километров 15 во весь опор, во всю силу, да переплыть озеро, а потом минут 20 походить по дну, чтобы поупражнять легкие, полазить среди скользких подводных валунов». Он вскочил, распахнул окно, высунулся под моросящий дождь и глубоко вдохнул сырой воздух, закашлялся. В воздухе было полно лишнего, а дождевые капли оставляли на языке металлический привкус. По автостраде с шипением и свистом проносились машины. Внизу блестело под окном мокрая листва, на высокой каменной ограде отсвечивало битое стекло. По парку ходил человечек в мокрой накидке, сгребал в кучу опавшие листья. За пеленой дождя смутно виднелись кирпичные здания какого-то завода на окраине. Из двух высоких труб, как всегда, лениво ползли и никли к земле толстые струи ядовитого дыма. Душный мир, неблагополучный, болезненный мир. Весь он какой-то неуютный и тоскливый, как то казенное помещение, где люди со светлыми пуговицами и плохими зубами вдруг ни с того ни с сего принялись вопить, надсаживаясь до хрипа, и Гай, такой симпатичный, красивый парень, совершенно неожиданно принялся избивать в кровь рыжебородого Зефа, а тот даже не сопротивлялся. Неблагополучный мир, радиоактивная река, нелепый железный дракон, грязный воздух и неопрятные пассажиры в неуклюжей трехэтажной металлической коробке на колесах, испускающей сизые угарные дымы. И еще одна дикая сцена в вагоне, когда какие-то грубые, воняющие почему-то сивушными маслами люди довели хохотом и жестами до слез пожилую женщину, и никто за нее не заступился. Вагон набит битком, но все смотрят в сторону, и только Гай вдруг вскочил, бледный от злости, а может быть от страха, и что-то крикнул им, и они убрались. Очень много злости, очень много страха, очень много раздражения. Они все здесь раздражены и подавлены. То раздражены, то подавлены. Гай явно же добрый, симпатичный человек, иногда вдруг приходил в необъяснимую ярость, принимался бешено ссориться с соседями по купе, глядел на меня зверем, а потом также внезапно впадал в глубокую прострацию. И все в вагоне вели себя не лучше. Часами они сидели и лежали вполне мирно, негромко беседуя, даже пересмеиваясь. И вдруг кто-нибудь начинал сварливо ворчать на соседа, сосед нервно огрызался, окружающие вместо того, чтобы успокоить их, ввязывались в ссору, скандал ширился, захватывал весь вагон, и вот уже все орут друг на друга, грозятся, толкаются, и кто-то лезет через головы, размахивая кулаками, и

Анны, и тощие оборванные женщины провожают поезд запавшими, тоскливыми глазами. Максим отошел от окна, постоял немного посередине тесной комнатушки, расслабившись, ощущая апатию и душевную усталость. Потом заставил себя собраться и размялся немного, используя в качестве снаряда громоздкий деревянный стол. «Так и опуститься недолго», — подумал он озабоченно. «Еще день-два я, пожалуй, вытерплю, а потом придется удрать, побродить немного по лесам. В горы хорошо бы удрать. Горы у них здесь на вид славные, дикие. Далековато, правда, за ночь не обернешься. Как их Гай называл? Зартак. Интересно, это собственное имя или горы вообще? Впрочем, какие там горы? Не до гор мне. 10 суток я здесь, а ничего еще не сделано». Он втиснулся в душевую и несколько минут фыркал и растирался под тугим искусственным дождиком, таким же противным, как естественный, чуть похолоднее, правда, но жестким, известковым и вдобавок еще хлорированным, да еще пропущенным через металлические трубы. Он вытерся продезинфицированным полотенцем и всем недовольный, и этим мутным утром, и этим душным миром, и своим дурацким положением, и чрезмерно жирным завтраком, который ему предстоит сейчас съесть, вернулся в комнату, чтобы прибрать постель, уродливое сооружение из решетчатого железа с полосатым промасленным блином под чистой простыней. Завтрак уже принесли, он дымился и вонял на столе. Рыба опять закрывала окно. «Здравствуйте», — сказал ей Максим на местном языке. «Не надо окно». «Здравствуйте», — ответила она, щелкая многочисленными задвижками. «Надо! Дождь! Плохо!» «Рыба», — сказал Максим по-русски. Собственно, ее звали Нолу, но Максим с самого начала окрестил ее рыбой за общее выражение лица и невозмутимость. Она обернулась и посмотрела на него немигающими глазами. Затем уже в который раз приложила палец к кончику носа и сказала: «Женщина!» Потом ткнула в Максима пальцем: «Мужчина!» Потом в сторону осточертевшего балахона, висящего на спинке стула: «Одежда! Надо!» Не могла она почему-то видеть мужчину просто в шортах. Надо было ей зачем-то, чтобы мужчина закутывался с ног до шеи. Он принялся одеваться. Она застелила его постель, хотя Максим всегда говорил, что будет делать это сам. Выдвинула на середину комнаты стол, который Максим всегда отодвигал к стене, решительно отвернула кран отопления, который Максим всегда заворачивал до упора, и все однообразные «не надо» Максима разбивались о ее не менее однообразные «надо». Застегнув балахон у шеи на единственную сломанную пуговицу, Максим подошел к столу и поковырял завтрак двузубой вилкой. Произошел обычный диалог. «Не хочу», «не надо», «надо», «еда», «завтрак», «не хочу», «завтрак», «невкусно», «надо», «завтрак», «вкусно», «рыба», — сказал я Максим проникновенно, — «жестокий вы человек. Попади вы ко мне на землю, я бы вдребезги разбился, но нашел бы вам еду по вкусу». «Не понимаю», — с сожалением сказала она, — «что такое рыба?» С отвращением, жуя жирный кусок, Максим взял бумагу и изобразил леща анфас. Она внимательно изучила рисунок и положила в карман халата. Все рисунки, которые делал Максим, она забирала и куда-то уносила. Максим рисовал много, охотно и с удовольствием. В свободное время и по ночам, когда не спалось, делать здесь было совершенно нечего. Он рисовал животных и людей, чертил таблицы и диаграммы, воспроизводил анатомические разрезы. Он изображал профессора Мегу, похожим на бегемота, и бегемотов, похожих на профессора Мегу. Он вычерчивал универсальные таблицы Линкоса, схемы машин и диаграммы исторических последовательностей. Он изводил массу бумаги, и все это исчезало в кармане рыбы без всяких видимых последствий для процедуры контакта. У профессора Мегу, он же бегемот, была своя метода, и он не намеревался от нее отказываться. Универсальная таблица Линкоса, с изучения которой должен начинаться любой контакт, бегемота совершенно не интересовала.

Местному языку пришельца обучала только рыба, да и то лишь для удобства общения, чтобы закрывал окно и не ходил без балахона. Эксперты к контакту не привлекались вовсе. Максимом занимался бегемот и только бегемот. Правда, в его распоряжении находилось довольно мощное средство исследования – ментоскопическая техника, и Максим проводил в стендовом кресле по 14-16 часов в сутки. Причем ментоскоп у бегемота был хорош. Он позволял довольно глубоко проникать в воспоминания и обладал весьма высокой разрешающей способностью. Располагая такой машиной, можно было, пожалуй, обойтись и без знания языка. Но бегемот пользовался ментоскопом как-то странно. Свои ментограммы он отказывался демонстрировать категорически и даже с некоторым негодованием, а к ментограммам Максима относился своеобразно. Максим специально разработал целую программу воспоминаний, которые должны были дать аборигенам достаточно полное представление о социальной, экономической и культурной жизни Земли. Однако ментограммы такого рода не вызывали у бегемота никакого энтузиазма. Бегемот кривил физиономию, мычал, отходил, принимался звонить по телефону или, усевшись за стол, начинал нудно пилить ассистента, часто повторяя при этом сочное словечко «масаракш». Зато когда на экране Максим взрывал ледяную скалу, придавившую корабль, или скорчером разносил в клочья панцирного волка, или отнимал экспресс-лабораторию гигантского глупого псевдоспрута, бегемота было за уши не оттянуть от ментоскопа. Он тихо взвизгивал, радостно хлопал себя ладонями по лысине и грозно орал на изнуренного ассистента, следящего за записью изображения. Зрелище хромосферного протуберанца вызвало у профессора такой восторг, словно он никогда в жизни не видел ничего подобного. И очень нравились ему любовные сцены, заимствованные Максимом главным образом из кинофильмов, специально для того, чтобы дать аборигенам какое-то представление об эмоциональной жизни человечества. Такое нелепое отношение к материалу наводило Максима на печальные размышления. Создавалось впечатление, что бегемот никакой не профессор, а просто инженер-ментоскопист, готовящий материал для подлинной комиссии по контакту, с которой Максиму предстоит еще встретиться. А когда это случится, неизвестно. Тогда получалось, что бегемот – личность довольно примитивная, вроде мальчишки, которого в «Войне и мире» интересуют только батальные сцены. Это обижало. Максим представлял Землю и, честное слово, имел основание рассчитывать на более серьезного партнера по контакту. Правда, можно было предположить, что этот мир расположен на перекрестке неведомых межзвездных трасс, и пришельцы здесь не редкость. До такой степени не редкость, что ради каждого вновь прибывшего здесь уже не создают специальных авторитетных комиссий, а просто выкачивают из него наиболее эффектную информацию и этим ограничиваются. За такое предположение говорила оперативность, с которой люди со светлыми пуговицами, явно не специалисты, разобрались в ситуации и без всяких ахов и охов направили пришельца прямо по назначению. А может быть, какие-нибудь негуманоиды, побывавшие здесь раньше, оставили по себе настолько дурное воспоминание, что теперь аборигены относятся ко всему инопланетному с определенным недоверием. И тогда вся возня, которую разводит вокруг ментоскопа профессор Бегемот, есть только видимость контакта, оттяжка времени, пока некие высокие инстанции решают мою судьбу. «Так или иначе, а дело мое дрянь», — решил Максим, давясь последним куском. «Надо скорее учить язык, и тогда все выяснится». «Хорошо», — сказала рыба, забирая у него тарелку. «Пойдемте». Максим вздохнул и поднялся. Они вышли в коридор. Коридор был длинный, грязно-голубой, справа и слева тянулись ряды закрытых дверей, точно таких же, как дверь в комнату Максима. Максим никогда здесь никого не встречал, но раза два слышал из-за дверей какие-то странные возбужденные голоса. Возможно, там тоже содержались пришельцы, ожидающие решения своей судьбы. Рыба шла впереди широким мужским шагом, прямая как палка, и Максиму вдруг стало очень жалко ее. Эта страна, видимо, еще не знала промышленности красоты, и бедная рыба была предоставлена сама себе, с этими жидкими бесцветными волосами, торчащими из-под белой шапочки, с этими огромными выпирающими под халатом лопатками, с безобразно тощими ножками, совершенно невозможно было, наверное, чувствовать себя на высоте.
разве что с инопланетными существами, да и то с негуманоидными. Ассистент профессора относился к ней пренебрежительно, а бегемот ее и вовсе не замечал и обращался к ней не иначе, как «ы-ы-ы», что, вероятно, соответствовало у него интеркосмическому «э-э-э». Максим вспомнил свое собственное, не бог весть какое к ней отношение, и ощутил угрызение совести. Он догнал ее, погладил по костлявому плечу и сказал: «Нолу молодец, хорошая». Она подняла к нему сухое лицо и сделалась как никогда похожей на удивленного леща анфас. Она отвела его руку, сдвинула едва заметные брови и строго объявила: «Максим нехороший, мужчина, женщина, не надо». Максим сконфузился и снова приотстал. Так они дошли до конца коридора. Рыба толкнула дверь, и они очутились в большой светлой комнате, которую Максим называл про себя приемной. Окна здесь были безвкусно декорированы прямоугольной решеткой из толстых железных прутьев. Высокая, обитая кожей дверь вела в лабораторию бегемота, а у двери этой всегда почему-то сидели два очень рослых, малоподвижных аборигена, не отвечающих на приветствие и находящихся как будто в постоянном трансе. Рыба, как всегда, сразу прошла в лабораторию, оставив Максима в приемной. Максим, как всегда, поздоровался. Ему, как всегда, не ответили. Дверь в лабораторию осталась приоткрытой. Оттуда доносился громкий, раздраженный голос бегемота и звонкое щелканье включенного ментоскопа. Максим подошел к окну. Некоторое время смотрел на туманный мокрый пейзаж, на лесистую равнину, рассеченную лентой автострады, на высокую металлическую башню, едва видимую в тумане. Быстро соскучился и, не дожидаясь зова, вошел в лабораторию. Здесь, как обычно, приятно пахло озоном, мерцали дублирующие экраны. Плешивый, замаренный ассистент с незапоминаемым именем и с кличкой Торшер делал вид, что настраивает аппаратуру, а на самом деле с интересом прислушивался к скандалу. В лаборатории имел место скандал.

кресле бегемота, за столом бегемота сидел незнакомый человек с квадратным шелушащимся лицом и красными отечными глазами. Бегемот стоял перед ним, расставив ноги, уперев руки в бока и слегка наклонившись. Он орал. Шея у него была сизая, лысина пламенела закатным пурпуром, изо рта далеко во все стороны летели брызги. Стараясь не привлекать к себе внимания, Максим тихонько прошел к своему рабочему месту и негромко поздоровался с ассистентом. Торшер, существо нервное, задерганное, в ужасе отскочил и поскользнулся на толстом кабеле. Максим едва успел подхватить его за плечи, и несчастный торшер обмяк, закатив глаза. Ни кровинки не осталось в его лице. Странный это был человек, он до судорог боялся Максима. Откуда-то неслышно возникла рыба с откупоренным флакончиком, который тут же был поднесен к носу торшера. Торшер икнул и ожил. Прежде чем он снова ускользнул в небытие, Максим прислонил его к железному шкафу и поспешно отошел. Усевшись в стендовое кресло, он обнаружил, что шелушащийся незнакомец перестал слушать бегемота и внимательно разглядывает его, Максима. Максим приветливо улыбнулся. Незнакомец слегка наклонил голову. Тут бегемот с ужасным треском ахнул кулаком по столу и схватился за телефонный аппарат. Воспользовавшись образовавшейся паузой, незнакомец произнес несколько слов, из которых Максим разобрал только «надо» и «не надо». Взял со стола листок плотной голубоватой бумаги с ярко-зеленой каймой и помахал им в воздухе перед лицом бегемота. Бегемот досадливо отмахнулся и тотчас же принялся лаять в телефон. «Надо», «не надо» и непонятное «масаракш» сыпались из него, как из рога изобилия. И еще Максим уловил слово «окно». Все кончилось тем, что бегемот в раздражение швырнул наушник, еще несколько раз рявкнул на незнакомца, заплевав его с головы до ног, и выкатился, хлопнув дверью. Тогда незнакомец вытер лицо носовым платком, поднялся с кресла, открыл длинную плоскую коробку, лежавшую на подоконнике, и извлек из нее какую-то темную одежду. «Идите сюда», — сказал он Максиму, — «одевайтесь». Максим оглянулся на рыбу. «Идите», — сказала рыба, — «одевайтесь, надо». Максим понял, что в его судьбе наступает, наконец, долгожданный поворот. Где-то кто-то что-то решил. Забыв о наставлениях рыбы, он тут же сбросил уродливый балахон и с помощью незнакомца облачился в новое одеяние. Одеяние это, на взгляд Максима, не отличалось ни красотой, ни удобством, но оно было точно такое же, как на незнакомца. Можно было предположить даже, что незнакомец пожертвовал свое собственное запасное одеяние, ибо рукава куртки были короткие, а штаны висели сзади мешком и сваливались. Впрочем, всем остальным присутствующим вид Максима в новой одежде пришелся по душе. Незнакомец ворчал что-то одобрительно, рыба, смягчив черты лица, насколько это возможно для леща, оглаживала Максиму плечи и одергивала на нем куртку, и даже торшер бледно улыбался, укрывшись за пультом. «Идемте», — сказал незнакомец и направился к двери, в которую выкатился разъяренный бегемот. «До свидания», — сказал Максим рыбе. «Спасибо», — добавил он по-русски. «До свидания», — ответила рыба. «Максим хороший, здоровый, надо». Кажется, она была растрогана. А может быть, озабочена тем, что костюм неважно сидит. Максим махнул рукой бледному торшеру и поспешил вслед за незнакомцем. Они прошли через несколько комнат, заставленных неуклюжей архаичной аппаратурой, спустились в гремящем и лязгающем лифте на первый этаж и оказались в обширном низком вестибюле, куда несколько дней назад Гай привел Максима. И как несколько дней назад снова пришлось ждать, пока пишутся какие-то бумаги, пока смешной человечек в нелепом головном уборе царапает что-то на розовых бланках, а красноглазый незнакомец царапает что-то на зеленых бланках, а девица с оптическими усилителями на глазах делает на этих бланках лиловые оттиски,
а потом все меняются бланками и оттисками, причем запутываются и кричат друг на друга, и хватаются за телефонный аппарат, и, наконец, человечек в нелепом головном уборе забирает себе два зеленых и один розовый бланк, причем розовый бланк он рвет пополам и половину отдает девице, делающей оттиски, а шелушащийся незнакомец получает два розовых бланка, синюю толстую картонку и еще круглый металлический жетон с выбитой на нем надписью, и все это минуту спустя отдает рослому человеку со светлыми пуговицами, стоящему у выходной двери в 20 шагах от человечка в нелепом головном уборе. И когда они уже выходят на улицу, рослый вдруг принимается сипло кричать, и красноглазый незнакомец снова возвращается, и выясняется, что он забыл забрать себе синий картонный квадратик, и он забирает себе синий картонный квадратик и с глубоким вздохом запихивает куда-то за пазуху. Только после этого, уже успевший промокнуть, Максим получает возможность сесть в нерационально длинный автомобиль по правую сторону от красноглазого, который раздражен, пыхтит и часто повторяет любимое заклинание бегемота «Масаракш». Машина заворчала, мягко тронулась с места, выбралась из неподвижного стада других машин, пустых и мокрых, прокатилась по большой асфальтированной площадке перед зданием, обогнула огромную клумбу с вялыми цветами мимо высокой желтой стены, усыпанной поверху битым стеклом, выкатилась к повороту на шоссе и резко затормозила. «Масаракш!» — снова прошипел красноглазый и выключил двигатель. По шоссе тянулась длинная колонна одинаковых пятнистых грузовиков с кузовами из криво склепанного гнутого железа. Над железными бортами торчали ряды неподвижных округлых предметов, влажно отсвечивающих металлом. Грузовики двигались неторопливо, сохраняя правильные интервалы, мерно клокоча моторами и распространяя ужасное зловоние органического перегара. Максим оглядел дверцу со своей стороны, сообразил, что к чему, и поднял стекло. Красноглазый, не глядя на него, произнес длинную фразу, оказавшуюся совершенно непонятной. «Не понимаю», — сказал Максим. Красноглазый повернул к нему удивленное лицо и, судя по интонации, спросил что-то. Максим покачал головой. «Не понимаю», — повторил он. Красноглазый как будто удивился еще больше, полез в карман, вытащил плоскую коробочку, набитую длинными белыми палочками, одну палочку сунул себе в рот, а остальные предложил Максиму. Максим из вежливости принял коробочку и стал ее рассматривать. Коробочка была картонная, от нее остро пахло какими-то сухими растениями. Максим взял одну из палочек, откусил кусочек и пожевал. Затем он поспешно опустил стекло, высунулся и сплюнул. Это была не еда. «Не надо», — сказал он, возвращая коробочку красноглазому. «Невкусно». Красноглазый, полуоткрыв рот, смотрел на него. Белая палочка, прилипнув, висела у него на губе. Максим, в соответствии с местными правилами, прикоснулся пальцем к кончику своего носа и представился. «Максим». Красноглазый пробормотал что-то. В руке у него вдруг появился огонек. Он погрузил в него конец белой палочки, и сейчас же автомобиль наполнился тошнотворным дымом. «Масаракш!» — вскричал Максим с негодованием и распахнул дверцу. «Не надо!» Он понял, что это за палочки. В вагоне, где они ехали с Гаем, почти все мужчины отравляли воздух точно таким же дымом, но для этого они пользовались не белыми палочками, а короткими или длинными деревянными предметами, похожими на детские свистульки древних времен. Они вдыхали какой-то наркотик, обычай, несомненно, вреднейший, и тогда в поезде Максим утешался только тем, что симпатичный Гай был, по-видимому, тоже категорически против этого обычая. Незнакомец поспешно выбросил наркотическую палочку за окно и почему-то помахал ладонью перед своим лицом. Максим на всякий случай тоже помахал ладонью, а затем снова представился. Оказалось, что красноглазого зовут Фанк, на чем разговор и прекратился. Минут пять они сидели, благожелательно переглядываясь, и по очереди, указывая друг другу на бесконечную колонну грузовиков, повторяли «Масаракш». Потом бесконечная колонна кончилась, и Фанк выбрался на шоссе. Вероятно, он спешил. Во всяком случае, он немедленно сделал так, что двигатель заревел бархатным ревом, затем он включил какое-то гнусно воющее устройство и, не соблюдая, на взгляд Максима, никаких правил безопасности,
Погнал по автостраде в обгон колонны, едва успевая увертываться от машин, мчавшихся навстречу. Они обогнали колонну грузовиков, обошли, чуть не вылетев на обочину, широкий красный экипаж с одиноким, очень мокрым водителем, проскочили мимо деревянной повозки на вихляющихся колесах со спицами, влекомой мокрым ископаемым животным, воем загнали в канаву группу пешеходов в брезентовых плащах, влетели под сень огромных раскидистых деревьев, ровными рядами высаженных по обе стороны дороги. Фанк все увеличивал скорость. Встречный поток воздуха ревел в обтекателях. Напуганные воем экипажи впереди прижимались к обочинам, уступая дорогу. Машина казалась Максиму неприспособленной для таких скоростей, слишком неустойчивой, и ему было немного неприятно. Вскоре дорогу обступили дома. Автомобиль ворвался в город, и Фанк был вынужден резко понизить скорость. Тогда с Гаем Максим ехал от вокзала в большой общественной машине, набитой пассажирами сверх всякой меры. Голова его упиралась в низкий потолок, вокруг ругались и дымили, соседи беспощадно наступали на ноги, упирались в бока какими-то твердыми углами. Был поздний вечер, давно немытые стекла были заляпаны грязью и пылью, к тому же в них отражался тусклый свет лампочек внутреннего освещения, и Максим так и не увидел города. Теперь он получил возможность его увидеть. Улицы были несоразмерно узкие и буквально забиты экипажами. Автомобиль Фанка еле плелся, стиснутый со всех сторон самыми разнообразными механизмами. Впереди, заслоняя полнеба, громоздилась задняя стенка фургона, покрытая аляповатыми разноцветными надписями и грубыми изображениями людей и животных. Слева, не обгоняя и не отставая, ползли два одинаковых автомобиля, набитых жестикулирующими мужчинами и женщинами. Красивыми женщинами, яркими, не то что рыба. Еще левее, с железным громыханием, брела некая разновидность электрического поезда, поминутно сыплющая синими и зелеными искрами, дочерна заполненная пассажирами, которые гроздями свисали из всех дверей. Справа был тротуар, неподвижная полоса асфальта, запрещенная для транспорта. По тротуару густым потоком шли люди в мокрой одежде серых и черных тонов, сталкивались, обгоняли друг друга, увертывались друг от друга, протискивались плечом вперед, то и дело забегали в раскрытые, ярко освещенные двери и смешивались с толпами, кишащими за огромными запотевшими витринами. А иногда вдруг собирались большими группами, создавая пробки и водовороты, вытягивая шеи, заглядывая куда-то. Здесь было очень много худых и бледных лиц, очень похожих на лицо рыбы. Почти все они были некрасивы, излишне не по-здоровому сухопары, излишне бледны, неловки, угловаты. Но они производили впечатление людей довольных. Они часто и охотно смеялись, они вели себя непринужденно, глаза их блестели, повсюду раздавались громкие, оживленные голоса. «Пожалуй, это скорее все-таки благополучный мир», — думал Максим. Во всяком случае, улицы, хотя и грязны, но не завалены все-таки отбросами, да и дома выглядят довольно жизнерадостно. Почти во всех окнах свет по случаю сумеречного дня, а значит, недостатка в электроэнергии у них, по-видимому, нет. Очень весело сверкают рекламные объявления. А что до осунувшихся лиц, то при таком уровне уличного шума и при такой загрязненности воздуха трудно ожидать чего-либо иного. Мир бедный, неустроенный, не совсем здоровый и, тем не менее, достаточно благополучный на вид. И вдруг на улице что-то переменилось. Раздались возбужденные крики. Какой-то человек полез на фонарный столб и, повиснув на нем, стал энергично кричать, размахивая свободной рукой. На тротуаре запели. Люди останавливались, срывали головные уборы, выкатывали глаза и пели, кричали до хрипа, поднимая узкие лица к огромным разноцветным надписям, вспыхнувшим внезапно поперек улицы. «Масаракш!» – прошипел Фанк, и машина вильнула. Максим смотрел на него. Фанк был смертельно бледен, лицо его исказилось. Мотая головой, он с трудом оторвал руку от руля и уставился на часы. «Масаракш!» – простонал он и сказал еще несколько слов, из которых Максим узнал только «не понимаю».
Потом он оглянулся через плечо, и лицо его исказилось еще сильнее. Максим тоже оглянулся, но позади не было ничего особенного. Там двигался закрытый ярко-желтый автомобиль, квадратный, как коробка. На улице кричали совершенно уже нестерпимо, но Максиму было не до того. Фанк явно терял сознание, а машина продолжала двигаться. Фургон впереди затормозил, вспыхнули его сигнальные огни, и вдруг размалеванная стенка надвинулась, раздался отвратительный скрежет, глухой удар, и дыбом встал исковерканный капот. «Фанк!» — крикнул Максим. «Фанк! Не надо!» Фанк лежал, уронив руку и голову на овальный руль, и громко часто стонал. Вокруг визжали тормоза, движение останавливалось, выли сигналы. Максим потряс Фанка за плечо, бросил, распахнул дверцу и, высунувшись, закричал по-русски: «Сюда! Ему плохо!» У автомобиля уже собралась поющая, орущая, голдящая толпа, энергично взмахивали руки, сотрясались над головами вздетые кулаки. Десятки пар налитых, выкоченных глаз бешено вращались в орбитах. Максим совершенно ничего не понимал. То ли эти люди были возмущены аварией, то ли они чему-то без памяти радовались, то ли кому-то грозили. Кричать было бесполезно, не слышно было самого себя, и Максим снова вернулся к Фанку. Теперь тот лежал, откинувшись на спину, запрокинув лицо и изо всех сил мял ладонями виски, щеки, череп. На губах его пузырилась слюна. Максим понял, что его мучает нестерпимая боль, и крепко взял его за локти, торопливо напрягаясь, готовясь перелить боль в себя. Он не был уверен, что это получится с существом другой планеты. Он искал и не мог найти нервный контакт. А тут еще вдобавок Фанк, оторвав руки от висков, стал изо всех своих невеликих сил толкать Максима в грудь, что-то отчаянно бормоча плачущим голосом. Максим понимал только «идите, идите». Было ясно, что Фанк не в себе. Тут дверца рядом с Фанком распахнулась, в машину просунулись два разгоряченных лица под черными беретами, сверкнули ряды металлических пуговиц, и сейчас же множество твердых крепких рук взяли Максима за плечи, за бока, за шею, оторвали от Фанка и вытащили из машины. Он не сопротивлялся. В этих руках не было угрозы или злого намерения, скорее наоборот. Отодвинутый в голдящую толпу, он видел, как двое в беретах повели согнутого, скрюченного Фанка к желтому автомобилю, а еще трое в беретах оттесняли от него людей, размахивающих руками. Потом толпа с ревом сомкнулась вокруг покалеченной машины. Машина неуклюже зашевелилась, приподнялась, повернулась боком, мелькнули в воздухе медленно крутящиеся резиновые колеса, и вот она уже лежит крышей вниз, а толпа лезет на нее, и все кричат, поют, и все охвачены каким-то яростным, бешеным весельем. Максима оттеснили к стене дома, прижали к мокрой стеклянной витрине, и, вытянув шею, он увидел поверх голов, как желтый квадратный автомобиль, издавая медный клекот, задвигался, засверкал множеством ярких огней, протиснулся через толпу людей и машин и исчез из виду.

интернет-станция «Радио Фантастики» и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Иван Акакира. «Вот вам, уроды, и Новый год», читает Олег Шубин. Кордон, лагерь новичков, 15 часов 51 минута. И пару теплых шерстяных носков, будь так добра. А может, тебе еще снегурку-стриптизершу? Ты не охренел ли, сталкер? Вот гнида. Мало того, что в такой холод заставляет за артефактами мотаться, так еще и грубит, старый черт. Сидор, ну сам подумай. Не справляются берцы с холодом, ноги мерзнут. Я в таком случае лучше с волком водку глушить буду до самой весны, чем по зоне мотаться. Жрать захочешь, сам работу просить будешь. Нет у меня носков. Последние сам надел. Иди клянчи у сталкеров в лагере. Хотя думаю, что вряд ли у тебя что получится. И дверь закрой с той стороны. Пурга какая! Услышал сталкер голос охрипшего барыги, выходя из бункера. Резкий ветер ударил в лицо, причинив обжигающую боль. Глаза сразу же наполнились слезами, а уши и нос побагровели. Мелкие, но частые снежинки просачивались за шиворот, что вызывало озноб. Сильный порыв ветра растрепал седые волосы, и сталкер сразу же надел на голову потрепанный капюшон старой осенней куртки, а нос и рот закрыл пыльным респиратором, который до этого покоился на груди. Протерев глаза, он попытался рассмотреть облака, но из-за плотного слоя снега их не было видно. Через несколько секунд, уже весь в снегу, он поправил лямки облегченного рюкзака и двинулся в сторону лагеря. Сталкер прошел 20 метров вперед, прислушиваясь к хрусту под ногами. Каждый из хрустов, казалось, был отличен от другого. Сталкер сосредоточенно слушал эти звуки, но внимание внезапно отвлек громкий и глухой голос. «Эй, подойди сюда!» «Да, ты!» — добавил окликнувший, когда сталкер на него вопросительно посмотрел. Он был одет в великоватую ему старую советскую женскую шубу и почти до самых глаз завернут в шарф. Этот нелепый вид заставил сталкера выдавить еле слышный смешок, и он медленно подошел и кивнул головой в знак приветствия. «Слушай, друг, подзаработать не хочешь?» — еле слышно проговорил парень в шубе и несколько раз чихнул в шарф. «Я заплачу неплохо». «Будь здоров. Что за работа?» — спросил сталкер, сняв респиратор. «Все просто, как апельсин. Болею я, лекарство принимать нужно. А у Сидора оно закончилось. Ты идешь в бар, покупаешь у бармена...» Он снова несколько раз чихнул. «Баночку с лекарством. Приносишь мне и получаешь денежку». «Сколько?» — лениво ответил сталкер, доставая рваные вязаные перчатки из карманов своей куртки. 1,5 штуки. «И на лекарство, естественно, дам. Если сейчас двинешься, до ночи обернешься. Знаю, что мало, но Новый год уже через несколько часов. Больше никто не даст. А так хоть набухло будет. Пойду даже за выжигатель, если ты мне шерстяные носки найдешь». «Пойдем», — улыбнувшись, ответил наниматель и движением руки позвал за собой к дому, около которого на корточках сидел еще один сталкер. «Меня, кстати, Русланом зовут», — как бы, между прочим, добавил он. «Рысь», — ответил мужчина, поднес руки ко рту и подышал на них теплым воздухом. Два друга долго спорили о чем-то, а рысь присел к костру и закурил. Свалка. Лес. 19 часов 39 минут. Сталкер кинул несколько болтов вперед, которые благополучно приземлились в снег. Аномальной зоны на этом участке по всем признакам не было. Но внутреннее ощущение не давало ему сделать хоть один шаг. Не раз встречавший подобные аномалии, рысь внимательно всматривался в сугроб и через несколько минут вытащил из кармана детектор, который также не показал какой-либо аномальной активности. Сталкер еще раз посмотрел на снег, будто пытаясь заставить аномалию показаться, и собрался уже двинуться вперед, как услышал выстрелы. Он резко поднялся на ноги, сняв с плеча калаш и обернулся на звуки автоматной очереди. Одни лишь сосны, да снежинки, силой подгоняемые ветром, предстали его взору. Рысь не увидел даже своих следов, которые замело снегом. Так долго он изучал опасную, на его взгляд, зону.
Стало уже совсем темно. Рысь подбежал к ближайшей сосне, прижался к ней, вытащил бинокль и выглянул из-за дерева. Плотный слой снега не позволял различать что-либо дальше 50 метров, но выстрелы звучали совсем рядом, а значит, и стрелявший неподалеку. Через секунду на тропинку выбежал мужчина, сжимавший в руке ПМ. Рысь на всякий случай взял его на мушку, но не торопился с дальнейшими действиями. Мужчина пробежал еще несколько метров, затем резко остановился и, развернувшись на 180 градусов, сделал 4 выстрела, а после несколько раз беззвучно нажал на курок и выбросил пистолет в сторону. Затем снова развернулся и побежал прямо на дерево, за которым спрятался рысь. Сталкер шагнул в сторону тропинки, присел на одно колено и навел оружие на бежавшего в его сторону мужчину и громко, чтобы тот его услышал, прокричал: «Руки в гору и мордой в снег! Быстро!» Сталкер сначала оглянулся, а затем ускорил бег и прямо-таки помчался на рыся, пытаясь что-то прокричать. Расслышать его было невозможно из-за ветра, который усиливался с каждой минутой. Рысь передернул затвор и уже почти нажал на спусковой крючок, как наконец-то увидел, почему сталкер не испугался наставленного на него оружия, а наоборот побежал еще быстрее. Огромный мохнатый зверь с коричневой шкурой выбежал из леса, оповестив о себе громким хрустом, выдернув из земли две сосны, мешающие ему пробежать за своей жертвой. Зверь встал на задние лапы, а передними потянулся к одной из вырванных сосен и легким движением переломил ее на две части. Его ужасающий рык заставил сталкера опустить оружие и выпучить глаза. «Беги же! Беги, придурок!» — наконец расслышал оцепеневший рысь, когда сталкер пробежал мимо него и спринтом понесся в чащу. «За мной! По ориентирам! Быстро!» Рысь поднялся на ноги и последовал совету, побежав прямо за ним в лес, ориентируясь по расставленным вешкам. Так показывали безопасный путь первопроходцы после свежего выброса, чтобы проходившие здесь не особенно отвлекались на поиски безопасного маршрута. Опытные сталкеры, наоборот, обходили эти ориентиры огромным крюком, ведь в зоне не бывает истоптанных дорог. Но в этот раз искать новый путь не было времени. Частые деревья сдерживали монстра, и с каждым десятком метров его громкий рык все отдалялся и отдалялся, пока совсем не сошел на нет. Рысь пробежал за сталкерами еще несколько метров и остановился около большого дуба. Опершись на него, он сполз в снег, а через несколько секунд присел на корточки и начал отплевываться. Морозная пробежка сильно ударила по легким сталкера. «Курить меньше надо», — услышал рысь в свой адрес. Его напарник по забегу на короткие дистанции с препятствиями присел рядом и открыл флягу. «С наступающим!» — проговорил он и сделал несколько больших глотков. «Что это было?» — спросил оклемавшийся рысь. «Новая мутация псевдогиганта? Но откуда здесь?» «Это медведь», — ответил его новый знакомый. Улыбнувшись и увидев удивленный взгляд рыся, добавил: «Да сам я офигел!» Они познакомились. Оказалось, что Джонни, так звали сталкера, возвращался из глубокого рейда и решил срезать через лес, потому что очень хотел попасть в лагерь до наступления Нового года. Патронов оставалось мало, и лес славился своей странностью, но желание отметить праздник с живыми людьми было сильнее страха. Джонни преодолел большую часть пути без особых происшествий, но на выходе встретил огромного медведя, который припустил за ним. Перестреляв оставшиеся патроны, он выбросил автомат, мешавший быстро бежать, и понесся дальше, практически смирившись со своей кончиной. «Он два рожка из АК пережил, сволочь такая, представляешь?» «Откуда здесь вообще медведи?» — все еще удивлялся рысь. «Не было их тут никогда. А тем более таких свирепых и сильных». «Как рак вылечить, не подскажешь? Зона, брат, зона. Под Новый год даже она повеселиться любит. Вот и прислал».